0: что количество часов на изучение истории в школе увеличится. При этом по данному предмету действует единая программа с фиксированным временем на его изучение. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Как всегда, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, я вас приветствую. Ну, давайте начнем с того, что Владимир Владимирович Путин поторопил регионы. Сказал, что нужно быстрее запускать сервис электронной оценки разнообразных социальных учреждений с помощью мобильных устройств, ну, то есть там ставить оценки образовательным, медицинским, спортивным, культурным организациям и так далее. В 30 регионах работает вроде бы эта программа, но как-то что-то мне подсказывает, что в регионах спешить не очень хотят. Или, может быть,
3: знаете,
2: я не прав?
3: Не то чтобы они не хотят. Да? То есть дело в том, что регионы чуть-чуть отстают в развитии от Москвы. Ну, под Москвой давайте мы с вами поймем, что это Казань, это Питер, это Новосибирск, да, то есть, ну, как-то из десяток крупных городов, у которых все хорошо с цифровизацией, где люди получают все удовольствия в виде роботов, там, доставщиков, в виде 15-минутной доставки от лавки, например, ну, или какие-то сервисы там бегают, да, то есть это вот есть. Дело в том, что для всего этого требуются, ну, какие-то инвесторы, какое-то внедрение, да, то есть какое-то продвижение, а цифра хорошо живет там, где концентрирована. Чем плотнее город, тем цифры лучше, давайте так скажем. Да? И понятно, что чем мельче город, тем цифры сложнее. Да? По большому счету, это же в некотором роде ЖКХ. Да? В Москве, например, у меня тарифы на ЖКХ, которые я плачу, дешевле, чем у моего товарища кадрового офицера бывшего, да, то есть, который там в Голицын где-то там живет, да, то есть, потому что у него где-то там на обочине домик один, и понятно, что все нагрузки, тут примерно вот такая же проблема есть в регионах, а регионы при этом еще бедноваты, давайте скажем так, да, то есть, вряд ли кто-то придет на московскую биржу из регионов и привлечет там 200, 300, 500 миллионов, миллиард на цифровизацию, вряд ли дадут инвесторы, да, поэтому, конечно же, эту задачу должен решать не только регион. Я так перечитал еще раз Владимира Владимировича по этому поводу. Я так понимаю, ну и сам повод для встреч. Активно пинайте Силуанова, перевожу на русский язык. Берите в советники Валентину Ивановну, берите Народный фронт наш, и вперед пинайте Силуанова побольше, потому что, конечно же, ну, что такое любая даже история. Это инфраструктура. Должен быть какой-то стандарт, должны быть сайты приведены в порядок, должен быть поток каких-то уведомлений. Администрация президента хорошо научилась контролировать процесс вообще без обратных сигналов. Знаете, вот без, давайте вот скажем так, без стука, да, без такого стука, который нам как бы вот потенциально не нравится, но если вы не жалуетесь, что у вас во дворе свинарник, да, вот я как-то разговаривал с Москвой, они говорят: Гер, ты пойми правильно, вот у меня офис, двор у меня очень бедненький такой, на Кутузовском 22. А на Кутузовском 18 двор, вы знаете, там что только нет. И фонтанчики есть, и качельчики есть. Не, у меня тоже неплохо, но у меня, знаете, как без фантазии. Вот, и я просто воспользовался связями, извините. Ну, так, я признаюсь, да. Все-таки Россия, давайте скажем так. Вот, и звоню и спрашиваю, коллеги, они говорят: Герочка, в доме 18 по Кутузовскому проспекту мы не знаем, кто там. Сумасшедшая тетка бомбит нас с утра до вечера, да, жить нам не дает, и мы вынуждены. А с вашего дома никто не шумит. Это звучит не очень хорошо, понимаете, да? То есть, вот, да? Поэтому нам, вы нам не пишете, поэтому у нас к вам тоже нет претензий, да? А она нам пишет, и чтобы ее угомонить, и вот это. И вот, то есть, понимаете, то есть стук в данном случае окупается, как бы это ни звучало, да? То есть это вообще, когда меня спрашивают разнообразные советы, ну, по старой памяти приходят, я говорю: коллеги, в первую очередь воспользуйтесь бюрократией. С бюрократией можно бороться только бюрократией. Иногда помогает, конечно, позвоночное право, но на самом деле, пока вы бумажку не положите чиновнику на стол, ничего не будет. Поэтому в этом плане я думаю, что социалка вещь вообще такая, она интересная, обратная связь нужна, потому что тогда руководство понимает, с чем оно имеет.

0: Нет дела, да, можно сравнить там этого с этим, да, ну, например, я чуть-чуть участвовал в составлении в самом начале, когда формировались реестры. Вот это сейчас у нас мода пошла, и мы технически умеем это делать. Мы даже умеем делать реестры симок в госуслугах, да, а тогда был реестр онкобольных. Причем там же простая очень история, это просто деньги, откровенно говоря, да, прям деньги. И мне рассказывали, фамилии не буду называть, да, но брат одного из известных писателей, фантастов, да, то есть он умер, а 3 года кто-то получал за это деньги на лечение, да, то есть потому что не было реестровой схемы, да. Вот, и понятно, что это все примерно, это все вещи одного порядка, вот давайте так скажу, да, то есть то, о чем говорит Владимир Владимирович, понятно, что каждое учреждение любого свойства, школы или медицина, или, не знаю, там, дом престарелых, да, у них должен быть какой-то формат отчетности, чтобы мы понимали, что там происходит, именно по стране, даже знаете, как знание того, что в каком-то одном определенном, ну, я чуть-чуть домами престарелых занимался, в одном доме престарелых бардак, это вообще ни о чем не говорит по региону, вообще ни о чем не говорит, там может быть жалобы, еще что-то, есть показатели, может быть, вы можете наткнуться случайно на хорошее, случайно на плохое, а вот сводная картина, она важна, чтобы понимать, сколько нужно мест, это же социальная история. Поэтому я понимаю, чего хочет Владимир Владимирович добиться, но это добиться можно в силу того, что там нет коммерческой составляющей. Вот можно добиться, знаете, вот есть Мишустин и налоговая система. И мы можем с вами представлять что-то о бизнесе, потому что это продажи, и там сами бизнесмены заинтересованы, да? Вот. А социалка, она, там нет KPI дохода, там же нет доходов, там одни расходы, причем на нас с вами, да? Поэтому без обратного вот этого потока, ну, если не нравятся слова «стук», давайте скажем, информация, да, то есть ничего не будет. И поэтому, по сути, Владимир Владимирович сказал, берите Силуанова и пинайте его, да, то есть, в принципе, я с ним согласен.
1: Ну да, но тут ведь еще можно письма писать, а можно залезть в мобильник и где-то там на уважаемом сайте МОСРУ высказать свое мнение. А, кстати, в Москве-то это работает, и, по-моему, достаточно хорошо. Начинается какой-нибудь проект, и вот даже в среде, так сказать, моих знакомых начинают обсуждать. По-моему, знаете, речь шла вот о книжке Сэвовской на Кутузовском проспекте. Кстати, ну,
0: Ну, слушайте, Москва, еще раз, есть о чем ругаться, но будем честными. Вот у меня прям просто ко мне приходит человек случайно, совершенно там, можно сказать, своя встреча, и вот он просто рассказывает, а он как-то так попал консультантом, он градостроитель, и он случайно начал ругаться. Не ругаться, а, знаете, как рассказывать, ну, мы что-то о своем жалуемся, знаете, бывает такое, мы жалуемся, как у нас в интернете нас притесняют. Он говорит, да что вас притесняют? Он занимается градостроительством уже лет 20. Он говорит, я, чтобы построить дом, должен провести исследование, должен доказать, как увеличится нагрузка на дорогу. Понятно, что у нас же, с одной стороны, если бы мы строили с нуля, у нас бы сейчас был бы такой идеальный мегаполис. Мы строим по-старому, да, домика надо строить. Но надо же рассчитать, сколько нужно школ, сколько нужно детских садов, как будут люди выезжать, какую увеличится нагрузка в метро просто. И пока ты не получишь данные, которые удовлетворят, тебе никто не даст разрешения в Москве. Понятно? Наверное, есть исключения. Но в целом, надо отдать должное, уровень учета социальных историй, чтобы потом не разгребаться. Мы сами знаем эти истории чудеснейшие совершенно. Когда построили квартал на одной стороне шоссе, ну, это вот за выездом здесь недалеко у нас тут, да? А выезд запланировали на другом. Понимаете, да? То есть, ну, так получилось, да? То есть, ну, вот. А железяка, она чем хороша? И вообще программное обеспечение чем хорошо? Вы не можете взять и там сказать, а вот у нас было 50 этажей, да, и вдруг бабах, и стало 55. Это же известная история была на самом деле, да, когда построили, выяснилось, что там плюс 5 этажей, и лет 10 потом бегали, пытались понять, что с ним делать, да, и только потом, то есть, ну, там совещание, совещание, совещание, совещание, вдруг как в одном из документов появилось не 50 этажей, а 55, и поехало дальше, да, и вот вам уже все прекрасно живы. Вот железяка этого не дает, и в этом плане, конечно же, любые привязки и подключения, особенно, вот сейчас повторюсь, Москва в этом плане, конечно же, ну, давайте так скажем, я вас уверяю, разговаривал с несколькими мэрами, мэры завидуют Собянину, я даже не могу, даже уровень описать не могу, как ему завидуют, то есть это просто, как там, от любви до ненависти, да, то есть причем они, так как мэры все взрослые, они понимают, что это не деньги, это огромная работа команды, да, то есть деньги-то, знаете, как у нас есть регионы, где и деньги есть, да, результаты там, знаете, в общем, сравнимого хотя бы даже на деньги, так, ну, если пересчитать деньги населения, нет, да, потому что очень сильно команда, очень сильно надо заставлять, это же не просто так внедрить, да, вы знаете, как это, люди сопротивляются цифровизации, не хотят ее, Потому что им привычно, да, то есть им, кстати, уже до них наконец-то дошло в 2026 году, что после того, как мы отчитаемся от цифровизации, где-то происходит увольнение. И да, их как раз, они понимают, что как раз те, кто против, как раз многие, они понимают, что увольнение-то настигает тех, кто, ну, как бы,
1: Не успел
0: не хочу обижать людей, но давайте
1: перестроиться, да,
0: так
1: и
0: скажем,
1: ускориться.
0: не сильно занимается самообразованием, да, давайте так скажем, да, но вот известно, что будет что-то внедрено через 3 года, ну, что надо делать? Ну, вот мы в бизнесе вертимся, как я вам могу сказать, мы каждый день что-то там делаем, да, то есть вот я когда общаюсь с чиновниками, вот они как вот, ну, не будем, да, в общем, не будем вдаваться в трудности жизни чиновников, да, вот, а они, я им говорю, слушайте, ну вы бы там, не знаю, курс прослушали какой-нибудь, ну потратили бы, я даже не про деньги, государство бесплатное, вот смотри, у тебя на госуслугах есть там искусственный интеллект, просто лекции послушай, там жопку подними, сделай что-то, да, ты же должен, нет, человек сидит, ощущение, что он до пенсии хочет сидеть, а до пенсии, к сожалению, цифра не дает. Кстати, она не только им не дает, она и нам тоже не дает, у нас тоже штормит кадры так, что мало не покажется.
1: А, вот, кстати говоря, вот подали идею. Тут у нас тема есть про роботизацию. То, что хотят за 5 лет количество роботов, ну вот, по крайней мере, нет, количество денег, да, увеличить, я вот смотрю, в 7 раз. А количество роботов за 5 те же самые лет, ну, по-моему, тут получается в 6 раз. Вот так вот. Это вообще реально или нет?
0: Если для России, то и если мы забудем немножечко в наших с вами разговорах, давайте совершим маленькое такое преступление и забудем про слово импортозамещение. Да? Давайте представим себе, что мы их покупаем. Ну, добавим еще, что нам их продают. То, конечно, за 5 лет нужно ставить другие цифры. Ну, в 100 раз, например. Да? То есть, вот знаете, в 100 раз. И то маловато будет. Если мы с вами говорим про рынок, например, американский, где сейчас уже 20% беспилотного таксистского рынка занимают беспилотные такси, то там рост там в несколько раз, там он вполне себе разумен, да? Он так, они уже где-то идут на той стороне, где у них уже идет внедрение, не пустота, и потом внедряем, да, то есть у них уже, знаете, повторяется история интернета, когда у нас он бурно начал, да, то есть у них он уже был везде, а у нас только начинался в Москве, да, мы только эту зону РУ запустили в 90-м году, да, когда там это было. Поэтому здесь, наверное, про роботов надо, если к нам, еще раз повторюсь, если к нам, то нам надо ставить задачи амбициозные, да, нам не надо ставить задачи увеличить там в 5 раз, это ни о чем, с нуля подниматься в 5 раз, да, то есть, ну, вот Яндекс сейчас, допустим, взял, вот если вы обратили внимание, может, слушатели в Москве, сейчас опять я, наверное, сделаю больно регионам, да, вот у меня, я там на Студенческой живу, да, и там прям, ну, там есть местечко такое, Дорогомиловский район, там, знаете, сделали парковку для вот этих, ну,
1: Пухососов.
0: пухососов, да, то есть, ну, Яндекс доставляет вертящимися сетями, парковочку сделали, Яндекс ежемесячно сейчас начинает ставить по 1000 этих каталог, да. Ну, это же, ну, вы же понимаете, там никаких там 2-3-5 разах нет. Там, конечно, это резко, да, то есть нам надо просто если действительно идти о внедрении, нужно забывать слова импортозамещения, да, и совершенно спокойно покупать, может быть, сборку делать, но вообще отстать от индустрии, да, и сказать, коллеги, делайте, что хотите, ну, потому что, ну, чтобы получить маломальский станок для производства роботов, да, ну даже не 5 лет, нужно десяток лет, только потом приставать к чему-то. Поэтому, если мы говорим про Россию сейчас, если вдруг мы откажемся вот от этого импортозамещения, да, и скажем, покупаете, да, то есть тогда надо ставить прям. Слушайте, история в 5-6 раз до 2030 года, это в Китае, который уже наводнен роботами, который уже лидер по производству роботов, по гуманоидным, у него даже не лидерство, у него это лидерство, например, обогнал чуть-чуть, да? А насколько я понимаю, Китай, у него сейчас 97% рынка антропоморфных роботов. Вот, пожалуйста.
1: А
0: И они
1: между...
0: ставят другие задачи. У них прям, простите, у них миллионы уже звучат цифры, да, то есть миллионы, которые они хотят забабахать. Поэтому, мне кажется, нам надо ставить такие же амбициозные, а так, учитывая низкую базу, и еще, знаете, как гандикап, еще эта низкая база должна быть.
1: Ну вот немцы, например, известная всем компания Bosch, только открывают серийное производство гуманоидных роботов. На предприятии около 3 тысяч человек работает. Так что не мы одни отсталые. Ну, может быть, конечно, за Китаем никто, наверное, не может угнаться. Но может, мы все-таки в каких-то вторых хотя бы рядах, не десятых.
0: Слушайте, вот если мы по программному обеспечению, мы регулярно с вами к этому бегаем, мне каждый раз хочется вам сказать, что у нас есть надежда, да? Давайте так, надо сказать, что с железом у нас все плохо. Как только мы дело касается... Если бы... Вот вы знаете, я могу серьезно, на полном серьезе рассуждать, что даже вот если посмотреть, вот сейчас идет выставка роботов в Китае, там 600 команд. Они, обратите внимание, гуманоидные роботы из всех стран приехали. Но мы помним, что 97% гуманоидных роботов производится в Китае. Железо – это железо, начинка – это начинка. Например, я могу себе спокойно представить, что наша начинка в этих роботах будет хорошо пользоваться большой популярностью за рубежом. Почему нет? Мы у нас вот в этой части все хорошо. Но мы, как только с вами спускаемся на рынок железа, то, к сожалению, да, то есть, к сожалению, учитывая еще, что у нас очень бедные сейчас возможности, да, то есть досанкционные возможности у нас были большие, в разных местах можно было что-то делать, и Тайвань было, и принимали заказы. Сейчас же у нас никто, кроме Китая, не принимает, и то втихаря как-то, да. Поэтому все-таки по железу я бы не ставил каких-то таких суперисторий. А, причем это пухососы, они же достаточно... Я сейчас, если там вдруг будут слушать, они, конечно, более сложны, чем нам кажется, но тем не менее, все-таки это... Достаточно простая история в сравнении с гуманоидным роботом, которым надо пальчики там приделать, еще что-то, да. Вот. Но это мы хотя бы можем делать, да. То есть, я не знаю, вот Яндекс там, конечно, какой-то процент наверняка привозит оттуда, но и здесь наверняка что-то делать, по крайней мере, корпуса могут делать какие-то мини-чипы какие-то больше. То есть, вот эта часть... То есть, мы догоняющие железо, поэтому, к сожалению, вот... Какие бы ни были хорошие наши предприятия, какие бы ни были хорошие еще что-то, все-таки нам надо концентрироваться на том, что у нас получается. У нас получается софт. Нужно стимулировать Яндекс любыми путями. Нужно стимулировать Mail, нужно стимулировать наших игроков рынка, Авито, где есть собраны команды хороших программистов. Да? Наверное, имеет смысл взять наш университет, который создали наши коммерческие банки, где учредитель ТБанк, их попросить, чтобы они программы свои расширили для робототехники, Bound попинать. У них прекраснейший совершенно факультет робототехники там есть. То есть есть куда двигаться, но еще раз повторюсь, это все, по идее, бы надо брать чужое железо и ставить на него свой софт и учиться продвигать туда, за рубеж, наше программное обеспечение. С этим у нас будет гораздо лучше.
1: Ну вот на самом деле, кстати говоря, если уж об этом упоминать, то вот китайцы сначала создали совместное предприятие с Microsoft, а теперь хотят прикрыть это дело, чтобы у них госучреждения 10-й виндой не пользовались, если я правильно понял эту новость. Потому что свои разработчики они... тоже уже есть и постепенно будут, наверное, менять.
0: Китай, надо дать должное, еще раз, нам бы, конечно, у него немножечко поучиться надо, но Министерство образования против у него учиться надо, давайте так пошутим чуть-чуть, да, вот, Китай в этом плане ведут себя рационально, это значит, что зачем сразу от всего отказываться, если мы не сможем сделать, это то, что мы должны были делать 4 года назад, не пинаться там и выгонять Oracle, выгонять еще кого-то, да, а понимать, что, ну, мы не сможем сразу сделать, но стимулировать развитие. Вот сейчас китайцы дошли до того, что они могут сказать, в госучреждениях Windows быть не должно. Молодцы. Обратите внимание, значит, они до этого были. Несмотря на весь китайский фаервол, несмотря на вот это все, у них там как-то они называются, у них, кстати, у них какой-то гениальный... Я вот смотрю, я так придумать не могу, да. Талант китайцев к названию вот этих «Великая китайская стена», там что-то еще, сравним только с талантом наших военных называть свои вот эти вот герань, ромашка, там, то есть посмотрим...
1: Гиацинт, ну, герань, да, буратин, да? Буратин. Да-да-да.
0: То есть это сравнимая история. Так вот, китайцы последовательно, при этом они, если можно зарабатывать денег, не отказываются. Почему бы нет? Почему не сотрудничать с Microsoft? Уровень, давайте так скажем, патриотизма китайских разработчиков высок. Они могут работать на Microsoft, зарабатывать деньги, потом спокойненько вернуться без каких-то проблем. Поэтому здесь любопытная история, что только в 2026 году Китай решил, что в госучреждениях вообще не должно быть Microsoft Windows. Это даже при всем их, обратите внимание, давайте мы прямо перечислим. При наличии у них железа, при наличии у них колоссальных разработчиков объема, да, то есть все есть, а при этом только сейчас они до этого дошли.
1: А у нас,
0: может быть, да, мы торопимся. Да, может быть, мы торопимся.
1: А у нас в это же время Минпромторг разрабатывает бальную систему для определения уровня локализации чипов для искусственного интеллекта. Я, по-моему, это касается военной отрасли, но тем не менее. Вот как к этому относиться? Мы, по-моему, про это уже говорили в разных ипостасях. Но вот к этому как относиться?
0: Вот я обычно долго отвечаю, а можно я коротко отвечу с юмором?
1: Можно, нужно.
0: У меня больше нет ответов. С юмором к этому надо относиться, с таким, знаете, с юмором в стиле, наверное, Жванецкого, да, то есть смешанного немножечко с задорным, то есть должен быть какой-то сарказм, и вот этот вот крик задорного, да, они же тупые, да, то есть, ну, это туда, туда, туда, туда, все, туда, то есть я вот стараюсь как-то корректно высказываться, ну, с юмором я бы к этому относился, конечно же, какие баллы не вешай, будет потом уголовное дело, которое сейчас идет, кстати, волнами идут уголовные дела. Это вот это наша двойная. Понятно, что для фронта нужны и беспилотники. Вот я уже, по-моему, несколько уже дел было, писали, когда, оказывается, Минпромторг заказывал отечественное БПЛА, а оказались китайскими. Неожиданно. Знаете, неожиданно. Я прям представлю себе, а я знаю диалоги примерно, которые были, догадываюсь, да, что нам нужны, срочно привезите. Они говорят, у нас же нет своих, да? Ну, везите, там разберемся. И вот люди разбирались, да, я понимаю, там еще и злоупотребления наверняка есть какие-то, потому что там, где нарушения, там везде. Но имеется в виду, что вот этот вот дуализм приводит к тому, что под вот это все начинает маскироваться совершенно там, где не надо маскироваться. То есть вот это все не очень хорошо заканчивается. Поэтому я думаю, что... Я еще обещал коротко. В общем, с юмором, да, дай так скажем, с юмором. Вы меня все время вводите в грех какой-то критики.
1: А я змей-искуситель. Я родился в 65-м году, это год змей. Так что можно меня простить. Нет, но а чего людям-то делать? С них требуют, давайте беспилотники. Своих нет. Они на какой-нибудь, ну, я упрощаю, на какой-нибудь Алиэкспресс, там, да, пожалуйста. Они привозят, ну, там нет, перекрашивают нет, ну, совсем, или нет?
0: Это бы совсем упростили, конечно. Да. У нас некоторые товарищи привозят, например, целые такие линии для микросхем сборки, да, причем там берут их из Японии, в Китае их перелицовывают, перелоббируют, перебивают вины, ну, если быть по аналогии, как с автомобилем, да, и завозят, сюда, как, ну, условно говоря, не подсанкционные с Китая, да. А если копнуть, выяснится, что это чисто японческое. На самом деле, ну, условно говоря, банки дают кредиты на завоз там китайского оборудования. Формально уже нарушение, за которое можно сажать. Да? То есть, вот понимаете, мы, к сожалению, все сейчас в этих рисках находимся. И там, конечно, не Алиэкспресс, и китайцы в курсе, они сюда приезжают. Китайцы, кстати, в отместку получают. Я недавно общался с одним уважаемым китайцем, который не может вернуться в Китай. Его, кстати, за то же наказали. То есть там Китай их там не расстреливает, да? Mm-hmm. Он как бы, ну, вы пока отдохните где-то там за сотрудничество с нами, что он там нам что-то продавал, да, то есть вот. Поэтому это такая, они не стараются, конечно, афишироваться, но вот удивительно для меня вообще сама постановка вопроса, что, ой, а мы-то покупали на 1,5 миллиарда отечественных БПЛА, а я сижу и думаю, ай, чудо случилось какое-то неожиданно, да? Еще раз, то есть здесь вот из-за вот этих наших странных игр в... то, что мы там где-то в бальности, давайте мы назовем бальность, назовем, да, то есть бальность. Хотя, возможно, знаете, я допущу, что по инструкциям там Минпрома, если поменять коробку NVIDIA, да, на нашу, инструкцию переписать, проводочки перепаять, там клеммочки там, да, то, ну, допустим, мы там 1 балл, 2 балла, и сделать, знаете, у нас в чем вся игра-то идет, что нужно 100 баллов, да, но мы же понимаем, что должно постепенно импортозамещаться, поэтому давайте в этом году 1 балл будет.
1: Один проводочек, да, потом другой.
0: В следующем 2, 3, 5, ну, вот это все, оно все потом приводит, понимаете, это плохо все, да, то есть вот мне кажется, что вот это, во-первых, это унижает тех, кто что-то делает, по-серьезному, кто что-то делает, знаешь, кто-то там прям упоротые ребята 130 нанометров сделали, да, прям вот прям реально упоротые, да, то есть это старая история, это что-то от белорусов осталось, что-то еще где-то, там нечего скрывать, не надо.
1: Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, на связи со студией «Радио Спутник», здесь я, Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Перспективы краха экономики США. Контекст. Госдолг Соединенных Штатов зашкаливает. 40 триллионов долларов. Абсолютный исторический рекорд. Если так пойдет дальше, через несколько лет их ждет дефолт и события похлеще кризиса 2008-го. Даже Илон Маск признал, точка отсечения – 2030 год. К этому времени долг может преодолеть критическую отметку в 50 триллионов. Американский Минфин не устает предупреждать. Установленный законом предел государственного долга составляет 41 триллион 103 миллиарда долларов. То есть осталось всего ничего. Только во время второго президентского срока Трампа он увеличился почти на 4 триллиона. Динамика не снижается, чему способствуют огромные инвестиции в войну с Ираном и в мегапроекты, которые лично курирует Трамп. К примеру, в сомнительную с точки зрения реальной безопасности систему ПРО «Золотой купол». На нее планируется истратить 830 миллиардов долларов. Расходы и доходы американского бюджета давно не сходятся. А ведь еще колоссальные суммы надо отчислять на обслуживание долга, социалку, борьбу с кризисом в ряде отраслей экономики, реанимацию изношенной инфраструктуры. Все эти факторы сходятся в одну точку – в то, что специалисты называют идеальным экономическим штормом. Клименко советует.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, вот смотрите, два момента. До недавнего времени, пока лавочку не прикрыли, к сожалению, наши бойцы на линии боевого соприкосновения прекрасно пользовались вражеским Старлинком. Правильно ведь? Было такое? Было. Никакого там импортозамещения даже и не пахло. С другой стороны, если еще раньше отмотать, то прекрасным образом наши партизаны стреляли из немецкого Шмайсера и приносили пользу фронту. Вот это с одной стороны. Зачем нам стесняться и выдумывать вот эти все вот процессы? Ну, как вы сами уже говорили, если мы что-то где-то отстаем, что-то не можем. Может быть, мы действительно будем всеми лазейками пользоваться, чтобы это иметь. Но это не весь вопрос. А вторая его часть, вот то, что если это покупается, может ли условный беспилотник повернуть назад и куда-нибудь в наш объект попасть? Я опять-таки очень грубо утрирую, но тем не менее. То есть чем нам грозит то, что мы привезем вот эту всю электронику к нам и сделаем какие-то полезные вещи?
2: Есть большая группа людей, большинство, наверное. Ну, то есть есть человек, кто понимает, как все устроено, да, но большая группа людей, и вы с ними тоже встречаетесь, и я с вами встречаюсь, да, то есть вот, и вы смотрите на меня и говорите, но мы же когда-то делали телефоны, когда-то делали ракеты, почему мы сейчас не можем, да, то есть вот. Ну, можем же хоть чуть-чуть. И вот ровно в тот момент, когда я говорю, можно чуть-чуть, вы говорите, ну, давайте тогда сделаем отечественные процессоры, да? Но для того, чтобы их сделать, нужно тогда убрать конкурентов с рынка, да? То есть, но все время забываются две истории. Первая история, что Советский Союз, конечно же, делал и телефоны в единственном варианте, да? И ракеты мы делали, летали, да? То есть, вот, а все было. Но тогда было другое время, другое обстоятельство. И самое главное, сейчас же у нас, когда мы говорим про телефоны, у нас там смартфонов 1000 вариантов, да? Маечек 2000 вариантов и так далее, и тому подобное. Чтобы вернуться в Советский Союз, нам нужно перейти в режим Северной Кореи. Если мы перейдем с вами в режим Северной Кореи, Северная Корея ракеты запускает нормально. Ей бы еще наши ресурсы, было бы вообще прекрасно. Вы хотите в Северную Корею? Я не очень.
1: Я тоже
2: не. Я хочу с сохранением истории. Нет, нет. Но они как раз демонстрируют, что да, можно. Хотим ли мы этой ценой? Не очень уверен. Тогда под Новый год мы действительно будем радоваться опять мандаринам. Вернется это прошлое, вернется вкус. Ну, мы же с вами сейчас начнем рассуждать, что если добавим еще господина Хазина, выяснится, что нам бы вернуться в те времена, когда мандарины так сладко пахли, что только под Новый год они вызывали вот это чувство блаженного Нового года. А сейчас это прошло, потому что мандарины всегда лежат. Давайте от этого откажемся. И действительно, если мы все... Есть такой термин «военная экономика», да? Давайте перейдем все туда. Если мы не хотим туда переходить, то нам так надо понимать, да, то есть у нас все-таки есть, и мир, кстати, весь такой же, что да, мы вынуждены будем некоторым образом четко определиться, с кем мы сотрудничаем, с кем нет, и со всеми ругаться нельзя. Ну, просто нельзя. И дальше следующая логика должна идти, это первая часть. Вторая логика, она вообще безумно проста. Время сейчас военное. Там СВО, не СВО, идет война. Специальная военная операция, как бы мы это ни называли. Да? Здесь цена вопроса жизнь, и нет времени на какие-то... Ну, любой процесс, даже создание своего, это всегда научная разработка, MVP, потом R&D, или сперва R&D, простите, это исследование, потом первое создание чего-то, и потом это занимает года. А нам сейчас, сегодня, нужно что-то на фронт отправить. Да? То есть, и здесь возникает простой вопрос. Мы по-правильному отправим через 3 года или прямо сегодня купим, привезем и отдадим? Ну, очевидный ответ, конечно, привезем. Угу. Ответ ваш вопрос, развернется или нет. Если бы еще, я понимаю, речь бы шла о высокотехнологическом оборудовании, которое бы, ну, например, специально созданные чипы, в мире их производится всего 10, да, мы половину сперли. Ну, и, слушайте, если бы я производил 10 чипов, я специально для нас бы, конечно, туда что-то написал, да. Когда в дронах чипы, которые производятся даже, по-моему, не в миллиардных объемах, да, а в десятки-миллиардных объемах, да, ну, что там, чип он какой-то есть. Ну, понимаете, конечно, я вспоминаю, слушайте, ну, не настолько старый, 60 только в этом году будет, да, то есть я слышал, читал, как торгово-промышленная палата алжирская для нас закупала очень много разного. И ничего Советский Союз, кстати, ничего обратно не прилетало. Все запускалось, все работало, всегда существовали. У меня на столе стоял компьютер в администрации президента с виндами 7-ми. Мы их разобрали и признали их безопасными. По факту, неважно, какими они были, да, важно то, что это же не массовая история. Когда массовая, понимаю, да. Когда возникал первый вопрос с атомной энергетикой, вот если вы когда-нибудь в гости пригласите кого-то из Росатома, да, то есть они вам скажут, да, всегда были риски, всегда были вот эти паранойи, но мы просто отключились от интернета, и все. То есть не надо на рабочем месте ходить в интернет вообще. Не надо туда ничего вставлять, поэтому не надо никаких USB этих дырочек делать, да. Угу. Не надо человеку, заходящему на атомную станцию, иметь в руках телефон сотовый. Демократично, не демократично, это такой спорный вопрос, да, то есть вот как это без смартфона он на рабочем месте будет. А нормально будет. Еще раз, режим. Это компенсируется зарплатами, еще чем-то, да. То есть процедуры, которые вам что-то обеспечивают, да, поэтому никаких, на мой взгляд, рисков, ну, как риски вообще всегда есть, безотносительные. То есть, когда я говорю никаких, это значит, что они все, если человеческий фактор будет соблюден, да, то все будет нормально, все будет летать, все будет работать. В конце концов, и в Америке, которая нам присылала эти аэрокобры, они, по-моему, назывались, на которых Покрышкин летал, или Кожедуб, я сейчас не помню.
1: Покрышкин, по-моему, если я правильно помню. Да.
2: Покрышкин. Не, я просто, слушатели иногда могут, там, мне иногда пишут, и я говорю, коллеги, ну, я не стремился к исторической достоверности, но если надо будет, я, конечно, подготовлюсь.
1: Ну, вот, сказать, наши выдающиеся летчики летали на этих, да, было дело.
2: Было дело, и нормально сбивали вообще, то есть вот, поэтому здесь, я думаю, мне кажется, для... именно, да, и поэтому не учет двух ситуаций, да, не учет вот такими, как вы там, как вот еще много других людей, большинство, ну, вот таких, ну, как бы современных, но при этом, а почему мы не можем сделать свои процессы? Потому что, да, потому что ни одна страна в мире не может сделать все-таки в одно лицо. И самое главное дело даже не в этом. Сейчас вообще не время про это говорить. Объективно. Это без вот, без каких-то историй, просто не время, да, потому что это отвлекает силы. А вы, у нас и так, ну, знаете, никогда не хватает умных людей, а тут вы еще половину умных людей отправляете разрабатывать процессоры, которые никогда не будут вот такими, которыми вы хотите. А вам прямо сегодня нужно, чтобы в дроне, ну, например, летит 1000 дронов, да, нужно, чтобы они все прилетели, летели не со скоростью 90 км в час, а со скоростью 120. Они могут лететь 120, но просто процессор не успевает медленный, да, то есть нужен мощный процессор. А, ну, приедет, допустим, зарубежный, и в одном из этой 1000, допустим, что-то случится. Ну, и бог с ним. Ну, и бог с ним. Звучит плохо.
1: Нет, но почему? Не любой, ним, любой что... ценой, что можешь бросить в неприятеля, то и бросай. Бревно, бросай. Бутылку, да, чего угодно там и так далее. С этими чипами, с другими. Согласен. Ну вот еще одна удивительная история. Оказывается, Озон подал апелляцию, ну и иск подал против Apple в московский арбитраж. Я вот, честно говоря, так и не понял, что, зачем последовало. Так или иначе, В Google Play вернули, значит, то есть это разные истории, пардон.
2: Я понял,
1: потому что там Google, здесь Apple. Значит, подали апелляцию в Google и вернули в магазин приложений ряд приложений Озона. Там разные, не буду перечислять. То есть можно коммуницировать, там не совсем деревянные люди сидят, все нормально? Или вообще о чем это говорит?
2: Слушай, там вообще нет деревянных людей, просто... Давай так скажем, они разные и обременены разными, ну, какими-то историями. Да? Ну, например, повторюсь, компания Google всегда и Apple, вроде бы санкции одни, а действуют они по-разному. Например, компания Google полностью отключила денежные потоки. Вообще. Заплатить за Google, это надо было танцевать прям вокруг биткоина, вокруг еще чего-то, прям постараться надо. Ни одного легального способа платежей не было. Но при этом был Рустор, который позволял вполне себе спокойно изгнанным банкам обновляться через Рустор. Все было прекрасно. Компания Apple вышибла всех. Она жесточайшим образом гоняет наши банки, которые периодически на этом появляются. Вот Россельхозбанк выпустил новое приложение под названием «Сенокосилка». Срочно скачивается, да? То есть, ну, например, да? Вот. При этом компания Apple позволяла принимать платежи с сотовых телефонов. Почему? То есть юристы компании Apple считали, что запрещено карточками, а телефонами не запрещено, пусть работает. То есть у Google и у Apple юристы, школа одна, но трактовки разные. А я искренне хотел бы, чтобы то, что наше... Вот, я думаю, что там с Озоном... Вообще история, она больше связана с Озонбанком, скорее всего, да, который там они как-то... Вот, европейские санкции, да? Mm-hmm. Вот, я думаю, что... переписываться всегда полезно, раз. Мнения юристов компании Apple и Google, они какие-то, во-первых, односторонние, но при этом они по-своему как бы вырабатывают свою стратегию. Стран с экзотическими санкциями достаточно много, они пытаются как-то лаврировать между этими всеми историями. Вот Google немножечко вот таким путем идет, да? А следует ли ожидать, что Apple вернет? Да нет. Потому что Apple своя структура, своя стратегия. Тут главное, чтобы Google не вел бы себя, знаете как, ну да, вернули, потом сейчас пойдут какие-то процессы, там кто-то посудится, да, потом кто-то еще. Возможно, просто у учредителей, владельцев компании Озон оказались очень активные, живые юристы там, по другим компаниям, которые не санкционированы.
1: Да? Ну, могли как-то... нанять, в конце концов, да.
2: То есть там пооперативнее, насколько я знаю, история. Еще раз повторюсь, мне кажется, что это, во-первых, частный случай. Ответить на вопрос, что будет дальше, это как, знаете, никогда не думал, что доживу иллюстрация анекдота, когда блондинку спрашивают, есть ли за углом динозавр, да, 50 на 50, да, то есть либо есть, либо нет. Также и здесь вероятность того, что все произойдет обратно, точно такова же, как все пойдет и дальше, да, потому что мы сейчас находимся в такой позиции, а камнепад закончился, да, то есть, ну, даже помните, как это было, Макс, потом ВКонтакт и потом санкции, да. Угу. Во-первых, где-то там скоро будут 22-е, да, вот успокоится волна гонений на IT или она как-то продолжится? Я не знаю, честно говоря, у меня нет ответа, мне бы не хотелось, чтобы она продолжила, но мне кажется, что европейские коллеги сейчас начнут жестить. Они достаточно долго к этой теме не прикасались, давайте честно скажем. Она как-то в самом начале, помните, да, санкции про Яндекс были, да, на новости, да, что Яндекс там способствовал своими новостями, там, да-да-да. Вот, а потом они как-то в основном нефтью занимались, да. А вот сейчас им, если понравится реакция публичная наша, да, то есть, то они поедут и дальше. Искренне хотелось, чтобы нет, потому что дальше это и государственные наши программные продукты, это очень все будет нехорошо, честно говоря. Но вот Озон, да, вернули. Я бы на это смотрел, как, знаете, не как на сигнал, а как просто пока на такую техническую картину мира. Вот так получилось. Почему, никто не знает. Повезло. О, свезло. Помните же прекраснейшее собачье сердце? Угу. Свезло. Краковское. Да? Вот здесь свезло.
1: Или анекдот про то, как человек пришел на автосервис машину забирать, ему дают лист, он говорит, там, ну, колодки... карданный, да, вал, да, там, да, еще,
2: да,
1: что-то
2: не прошло, да,
1: прокатило, да? 5 тысяч, да? А это говорит, что не прокатило. Ну, примерно, да, это. Да, но вообще, если будет жестко, то это будет говорить, что у нас все неплохо на линии боевого соприкосновения, потому что вот как только у нас становится здесь хорошо, со санкциями становится хуже. У меня вот такое вот наблюдение.
2: Есть такая версия, согласен с вами. Есть такая версия, да, есть. Прям абсолютно точно есть. Я не знаю, насколько она соответствует действительности. Точнее, ну как, по моим ощущениям, местами да, Вот, но в этом проме, кстати, даже логика в этом случае есть. Но даже не знаю, радоваться или расстраиваться, если Озон завтра, например, исключат зачем-то. Не знаю.
1: Ну, с одной стороны, радоваться, с другой расстраиваться. У нас такая картинка 3D, я надеюсь, в жизни все-таки происходит. Бизнесмены попросили Минэкономразвития и Минцифры предоставить или организовать платформу доступа к госданным для обучения искусственного интеллекта. То есть это такая вот закрытая платформа, может быть, будет действовать в экспериментально-правовом режиме, нельзя будет извлекать какие-то данные и копировать, но вот доступ могут предоставить. Там еще есть вопрос по авторским правам, давайте с этого начнем. Полезная штука или нет? И вообще, что там, что это за госданные, что имеется в виду?
2: Госданные – это все. Давайте так скажем, вообще все. У нас экономика на 75% государственная, а данные принадлежат государственным предприятиям, где-то социальным, как мы говорили с вами, где-то коммерческим, кстати, крупные компании есть, которые принадлежат государству. А искусственный интеллект, да, он требует какого-то объема. Есть две проблемы. Первое – это то, что есть персональные данные, которые можно хорошо обратно раскручивать, да. Ну, например, если мы с вами будем выложим, допустим, в открытую данные о перевозках такси, ну, или автобусов, допустим, да, в какой-то момент времени у государства есть огромный поток данных, видео. Вот Москва, например, да, она же мониторит, и, казалось бы, можно же допустить исследовать к тому, чтобы они оценивали потоки людей. Но там же живые люди. Они иногда, кстати, распознаются, да, то есть, соответственно, надо как-то деперсонализировать. То есть должны быть какие-то части, вот эта часть, да? А так как данных очень много, про медицинские мы вообще не говорим, их огромный объем. Но есть еще прям вот много ЖЭКи, прочее, колоссальный объем. Вот. А не нужно отдавать их искусственному интеллекту? Вообще-то да. А вариант создать искусственный интеллект внутри государства, которым это все скормить, то мы с вами примерно понимаем, чем закончится. Да? То есть здесь как бы давайте мы не будем делать какую-то такую... Не будем изобретать себе велосипед и говорить о том, что государство с этим справится. Не справится, конечно, да. И вторая часть, которая тоже нужна, эти данные не хочется отдавать, естественно, условному Гуглу, давайте так назовем, да. То есть не те отношения и не тот бартерный объем. Можно было бы разговаривать, там, обезличить данные, отправить в этим учиться, если бы мы дружили домами, да. Но мы домами точно не дружим, да. И, соответственно, нужно каким-то образом ставить два фильтра. Первый фильтр – это доступ. Только тем, кто точно обучит и не распространит эти данные. И вторая часть – это каким-то образом разобраться с персональными данными, которые бы... Там даже иногда, знаете, бывают случаи частные, сразу скажу. Я не стараюсь, не сторонник кошмарения в этой части. Но даже в обезличенных историях можно там по каким-то признакам проводить обратную рекомпозицию, как говорят. Да? То есть, вот, что и сказать, что это Клименко, например, да? Вот. Хотя, опять же, я в этом, с одной стороны, страшного в частном случае не вижу, в массовом это проблемно. Да? То есть в частном, единичном, ну, я бы к этому, мне кажется, тут больше хайпа, но тем не менее, проблема действительно есть. Давайте так скажем, проблема есть. Вот. И в этом плане, конечно же, само по себе, то есть бизнесмены правы, они говорят, коллеги, причем мы с вами знаем, кто эти бизнесмены, по именам, практически, одно имя мы знаем точно, мне кажется, его достаточно, да? Вот, ну, вот как бы, да, то есть, вот, точнее, и мы знаем, зачем ему это надо, чтобы легально смачить, извините за выражение, соединить данные, которые есть у него, огромнейшие данные, да, с огромнейшими данными, которые там есть еще снаружи, да, вместе с терминалами платежными. Ну, сейчас, собственно говоря, давайте скажем честно, это один человек попросил эту историю. И, кстати, как ни парадоксально, несмотря на всю вот эту вот историю, я считаю, что было бы правильно каким-то образом это отрегулировать, да, чтобы не было никаких-то нерегулируемых историй, нелицензионных, соблазн же велик, да? Вот. Но, тем не менее, там есть государственные данные, например, колоссальные данные, которых ценности для вот рынка, я бы, не знаю, ну, душу бы не продал, конечно, да, то есть я так уже был советником, уже все один раз, два раза нельзя же продать, правильно, да?
1: Вот. А данные, с Михаилом Леонидовичем знакомы, опять-таки, тут тоже...
2: Которые налоговая инспекция собирает по продаже в онлайне. Погода, медицинские препараты, вот я там на Тревине сижу, это для исследований. Ну, просто фантастический рынок, понимаете? Фантастический. Прям вот, прям я бы туда нырнул, да и там бы и жил, да? Но кто ж мне даст? Но на самом деле, опять же, польза, которая получилась бы в результате, прогнозирование продаж, прогнозирование рынков, доставки, прочее, прочее, это все, конечно, было бы... То есть это надо делать. Вопрос, кому доверять, да? То есть как лицензировать, да? И как это не потерять и не растерять? Все. На самом деле проблем много, приступать надо пораньше. Надеюсь, что... власть потихонечку уже развернулась к искусственному интеллекту, понимает, что надо делать. И я думаю, какие-то правила игры изначально, скорее всего, перегнут. Вот. Мы с вами будем обсуждать, я буду ругаться. Да? Ну, вот как сейчас известнейшая совершенно история. Буквально свежак у нас там где-то есть. Это вот прям... у нас, помните, была история, чтобы на зарубежных сайтах авторизовались по отечественным номерам телефонов. Да? Я, по-моему, даже говорил в эфире, вот не помню, с вами было или нет, что говорил, конечно, все здорово, Порнохаб как-то идет навстречу, порнуха-то нормально к нам встречается. Они, правда, ВКонтакт брали, а не телефон. Вот. А вот я подозреваю, как-то остальные сайты еще с российских телефонов, они скажут, коллеги, вы там как-то с ума сошли. И вот нас услышали, сказали, что не надо. Да? То есть, вот как-то, то есть государство в некотором роде начинает учиться, в общем-то, смотреть в реальность. Да? Это, кстати, очень хорошо. Вот. И причем я думаю, что вот если платформа такая будет с обезличенными данными, там будет очень много жести. То есть, например, компания, которая там получит данные к троллейбусам, перепоездкам, там, может быть, там... Простая, может быть, да, но капитал должен быть 100 миллионов. Да? А вот если медицинские данные, то капитал у компании должен быть миллиард, а сотрудники, которые работают с данными, должны быть сертифицированы ФСО. И помните, как когда в комсомол вступали, там нужно было 6 сколько орденов у комсомола, да?
1: 6, да, да.
2: Перечислил всех членов политбюро. Там, и там вот он должен быть...
1: Не, ну это невозможно, их там 20 человек... по-моему, если я правильно помню.
2: Пусть перечислят правительство, там, всех членов правительства, например, нашего. Да? То есть, ну, не знаю, я имею в виду, но сам, и я буду выступать, сам буду с этим ругаться, но объективности ради должен сказать, что это хорошо. То есть движение в эту сторону, оно полезно, пусть небольшое, но ничего страшного.
1: А вторая тема – это данные, защищенные авторским правом. Но есть какие-то наследники, есть, условно говоря, там какая-нибудь книжка, фильм, песня. Вот можно ли искусственному интеллекту этим пользоваться? Или вот как, какие здесь камни преткновения?
2: Тут у меня, конечно, полная профдеформация. Сразу признаюсь, профдеформация. Не кидайте в меня ничем, пожалуйста. Да? Смотрите, я, например, захочу научиться рисовать. Я буду смотреть картины Брюллова, Ван Гога, да, выберу себе стиль. Да? То есть мне понравится, например. И да, мы с вами знаем, что все, кто начинает учиться рисованию или песне, кто-то фанатик, мы вспомните группу «Секрет». Ты повернулся посмотреть.
1: Даже не оглянулся Битлз, ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся
2: ну,
1: ли
2: битлы, я. Битлы в чистом виде. Да? То есть, ну, а потом уже, ты когда-то набрав, да, ты уже начинаешь приобретать свое лицо. Да? То есть мы все на чем-то учимся. Да? И мы учимся на том, что, в общем-то, авторское право есть. Да? То есть, ну, как-то есть, мы читаем книжки. У автора есть право, да, то есть мы там читаем Лукьяненко, да. Вообще же мы с вами знаем прекрасно, что слово «сила», да, вот мы когда что-то читаем, мы этот словарный запас потом и вываливаем, да, то есть, ну, примерно, мы учимся строить предложения. Кто-то читает Достоевского, кто-то читает, ну, например, газету «Правда», да, то есть я узнаю их прям в лед, да. Кто-то говорит лозунгами там «жирные сальные пиявки присосались к телу московского градоначальника», это Проханов в юности, газета «Завтра» была, да. Прям сразу можно узнавать, понимаете. Я ее все время читал, ну, просто ради... Мне даже водитель на сиденье положил все время «Коммерсант», говорит, Ген Сергеевич, закусывать надо, да? То есть, так вот, надо понимать, что да, это все естественно, вот оно все дается. Поэтому авторское право – важная история. Но я, к сожалению, могу только посочувствовать автору. Искусственный интеллект проходит обучение тоже, что ему есть. И более того, совершенно непонятно, как с него потом пытаться что-то делать. Потому что формально он делает то же самое, что мы с вами. Он не крадет. Он учится. И если мы в искусственный интеллект заложили одновременно Ван Гога, там, не знаю, Айвазова, там, кого-то еще, да, и Рембрандта, ну, может получиться вообще все, что угодно.
1: Тогда то есть, уже или Айвазяна, или Айвазовского. Тут, или
2: Айвазовского, так, Айвазовского. Mm-hmm. Тут Айвазов тоже есть наверняка. То есть я так подумал, кстати, потом подумал, а почему нет?
1: Нет, ну тут, смотрите, получается, я же могу прийти в музей и посмотреть картину того же Айвазовского или там да? Сарьяна, да?
2: Да.
1: Хотя, значит, авторские права прийти там...
2: Прийти домой, купить мольберт.
1: И попытаться, да,
2: Попытаться нарисовать. А рисовать вы будете в стиле Айвазовского, я вас уверяю. Ничего другого вы рисовать не будете. Вас за это пристрелить? Да вроде нет. Поэтому здесь как бы здесь масса, на мой взгляд, это сложная история. Я понимаю владельцев авторских прав, да, вот, но вот периодически я попадаю сейчас на встречи с музыкантами, И меня когда спрашивают, как я сегодня коротко ответил, да, я говорю, коллеги, простите меня, пожалуйста, пожалуйста, простите. Но мир поменялся. Вот так случилось. Ни первая промышленная революция, ни вторая, ни третья. Ваши права не трогал. Наоборот, вас стали защищать, я искренне за вас рад. К сожалению, да, вот к сожалению, сейчас текущая история, когда безграничные копии бесплатные, да, они могут быть бесплатными, они бесконечные, да, то есть раньше как-то регулировалось, ну, книжек напечатал, это же физика процесса, это же невозможно. А тут что вы сделаете? Я говорю, и да, в топе Яндекса 30% – это искусственный интеллект. Книжки, святое, фэнтези, попаданцы. Слушайте, там столько искусственного интеллекта. С ума сойти. Великий русский фантаст, не буду его говорить, вот мы с ним общались, он говорит, Гира, я выхожу, я загрузил все свои книжки, не буду говорить куда, да. Я говорю, а давай напишем новую книжку. А он мне говорит, давай. Я говорю, ну, накидай главы. Я накидываю главы. Он говорит, ты хочешь, чтобы я сразу все написал? Или ты будешь начало и конец. Он гуляет, он такой, упитанный чуть-чуть. Гуляет вот так вокруг, да, километра три. И вот он идет, 10 минут диктует начало какое-то, да, в первой главы, второй главы, третьей главы. Знаете, а так негры и печатали книжки. Помните, я интересовался.
1: Литературный негр. Герман, да, Сергеевич, вот очень хочу эту историю дослушать, но, к сожалению, времени совсем не осталось. Спасибо. Герман Клименко. Спасибо. Был в эфире «Радио Спутник».
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Казачий атаман Приднестровья назвал миссию России самой успешной в мире. У Соединенных Штатов заканчивается оружие из-за Ирана. Стало известно, в скольких регионах ограничат продажу алкоголя 1 сентября. Об этих и других новостях подробнее через несколько секунд. Миссия миротворцев Российской Федерации в Приднестровье настолько эффективна, что ее можно назвать лучшей в мире. Так считает атаман Черноморского казачьего войска Приднестровской Молдавской Республики Игорь Небей-Голова. По его словам, любые высказывания против миссии направлены на рост напряженности в регионе. В этом году исполнилось 34 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что из-за операции против Ирана Штаты остались без оружия на непредвиденный случай. Как заявила бывший чиновник, США потратили впустую столько боеприпасов в Иране. США и Израиль в феврале нанесли удары по объектам на территории Исламской Республики, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий. Однако через некоторое время вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а Соединенные Штаты полагаются на экономическое давление. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в день знаний 1 сентября. Это следует из региональных законодательных актов, которые проанализировала РИА Новости. На сегодняшний день на федеральном уровне действует общее для всех регионов ограничение на продажу алкоголя с 11 часов ночи до 8 утра. А в день знаний в течение суток нельзя будет купить алкоголь в том числе в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Алтае, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Киргизии и Карелия. Такие же ограничения ввели в Еврейской автономной области, Севастополе, Амурской, Брянской, Магаданской и Мурманской областях. Пенсионер и 11-летний мальчик на лодке с мотором пропали в море по пути на базу в Ольгинском районе Приморья. Об этом сообщает поисковая организация «Примпоиск». Спасатели просят местных жителей, отдыхающих и владельцев лодок в этом районе обращать внимание на акваторию и побережье бухт Южная, Средняя и Северная. При обнаружении лодки с пропавшими нужно позвонить волонтерам в полицию или помочь людям вернуться на берег. Панда Катюша из московского зоопарка вступила в переходный возраст и начинает проявлять характер. Об этом сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Катюша родилась в московском зоопарке 24 августа 2023 года у больших панд Джуи и Дин-Дин, привезенных из Китая. Накануне в зоопарке дали старт неделе панд по случаю ее трехлетия.

0: мужчинам с очень низким голосом подходил, говорил, может, политику обсудим? Можешь со мной не соглашаться? Я все приму, все прощу, давай просто поговорим.
1: Трамп перемирие объявил на пляжике, в ушко шепнул, да, люди читают что-то, что там они читают. Так, ну что, значит, с Ираном как это, да, а тут у нас с Канадой началась торговая война. Премьер-министр Канады, вы знали, что премьер-министр Канады, во-первых, он есть, во-вторых, его зовут Марк Карни.
0: Да, он же был избран на как раз волне противоречия с Трампом.
1: Да, да.
0: Трамп, когда пришел, сказал, Канада наш очередной 51-й штат, сейчас вернем в родную гавань. И у всех было ощущение, что сейчас канадцы дрогнут, а они взяли и избрали суперлиберального такого критика Трампа как ответную реакцию на его заявление. И Карни с тех пор это один из столпов критики Трампа в западном мире.
1: Значит, говорит, что страна находится в состоянии торговой войны. Ну, понятно, что это такое, это риторика политическая, да, или даже экономическая. В общем, выступая на пресс-конференции, премьер Марк Карни подчеркнул, что Оттава подверглась экономической атаке со стороны Вашингтона, не намерена уступать в вопросах своего национального суверенитета. Американская администрация Трампа выдвинула несправедливые требования к Канаде, которые ущемляли экономическую независимость страны и ограничивали ее право заключать торговые соглашения с третьими странами. Вот. И 50 с 22 августа, прикиньте, 50-процентный тариф США на канадский импорт 20 миллиардов. Ну, так,
0: серьезно, да. Особенно учитывая, что там есть отдельные канадские штаты, регионы, которые в особенности на границе США находятся. Там вообще ключевой товарооборот их это и есть Америка, поэтому для них это очень чувствительно. Трамп канадцев за людей не считает и этого особо не скрывает никак. Это угрожал им даже, что если они не помогут бороться с Китаем, то китайцы запретят канадцам играть в хоккей. Mm-hmm. Была такая версия у него. Но для Трампа тут два измерения. Первое – это внутриполитическое, потому что, еще раз, Карни – это... В принципе, Карни мог бы абсолютно спокойно быть лидером демократической партии США, потому что очень богатый бизнесмен с умеренной либеральной такой позицией.
1: Взрослый, против Трюдо, помните Трюдо? Вы помните Трюдо? Потом снова политика, да. Бровка отклеилась, такой как бы метросексуал, такой он весь себе молодой парень. А здесь Марк Карни 65-го года, взрослый дядька, банкир, экономист.
0: Мой младший брат долгое время утверждал, что Трюдо является незаконно рожденным сыном Фиделя Кастро и показывал мне фотки, что они очень похожи, да.
1: Ну, так, значит, это прямо антагонист. Антагонист.
0: Да. Поэтому с точки зрения внутренней политики, это очередной Макрон, Урсула фон дер Ляйен и так далее. Это вот из этой тусовки человек. С точки зрения внешнеполитической, Трамп пытается от канадцев получить значительные для себя послабления, уступки различные, и на это делает ставку. И единственное, что мы уже как-то постепенно начинаем свыкаться с тем, что у всех этих действий, мы первый год их воспринимали, что Трамп сказал, значит, это всерьез, это какой-то процесс. Здесь мы понимаем, что вполне вероятно в рамках этой торговой войны Карни пойдет на две уступки, Трамп те же тарифы за сутки снимет, как до этого неоднократно уже делал. А вот что касается защиты суверенитета Канады и так далее, это, конечно, все очень весело, потому что помимо премьер-министра и оленей, и клена, который там очень активно растет, и даже на флаге изображен листочек, нужно отметить, что у Канады еще есть генерал-губернатор. Потому что формально Канаду возглавляет монарх Великобритании, он же Карл III.
1: Карни был председателем Банка Англии.
0: Да.
1: Вот, ну, вот насколько тесные связи. И еще председатель совета директоров Bloomberg. Ну, то есть оттуда он, из этих
0: такой,
1: рептилоидов.
0: Чистый, да, чистый рептилоид такой. Хотя выглядит симпатично.
1: Да, нормальный дядька.
0: Внешне нормальный.
1: Четыре дочки, прикинь, можно только посочувствовать, да.
0: И это только его.
1: Да, да, да. Это только от одной жены, да. Это да. Слушай, ну, обещает Канада контрпошлина. Типа доллар за доллар. Будем мстить. Будем мстить. В принципе, ну, взаимозависимость стран большая. Понятно, что у США экономика крупнее, мощнее и прочее, прочее, но Канада как будто бы тоже там не вот те, что...
0: Не, ну, во-первых, она под боком. Всегда обычно самые болезненные и чувствительные угрозы исходят от стран, которые максимально близко находятся, и у Канады такие возможности есть. С другой стороны, просто я не очень понимаю, за что здесь бороться Канаде, кроме как возвращение к статусу.

0: Сукво. Вот у Канады каких-то особых претензий к американцам или запросов, еще чего-то вроде как не наблюдается. Им нужно просто, чтобы было как при бабушке, вот чтобы вернуться к нормальному состоянию. Трамп на это не очень сильно нацелен. Более того, еще как третий момент, нужно не забывать, не сбрасывать со счетов, что Трамп – это медийный монстр, и, в принципе, самая первая логика всего, что он делает, она медийная, затем идут все остальные – экономическая, политическая. У него такая модель существования. Есть политические деятели, которые могут появляться раз в 2-3 недели, делать заявления на официальном мероприятии, исчезать, и, в принципе, их именно за это и любят, и ценят, что все очень спокойно и ни на что не влияет. Трамп не такой. Он в день создает 9-10 инфоповодов, каждый из которых перебивает предыдущий. Но главное, что доминирует в повестке, ну, любой российский телеграм-канал новостной. Самый провластный, самый прогосударственный. Открой, из 20 новостей 10 будут заявления Трампа. Да. Причем по вопросам, которые нас вообще не касаются. Да. Трамп сказал, что в штате Миссисипи, в этой деревне налоги будут повышены, а здесь спас маленького негритенка, которого хотели загрызть тигры. Там. И это вообще никак с россиянами не сочетается, но Трамп умеет полностью заполнить собой медийное пространство. И учитывая, что на иранском фронте у него без перемен, особых успехов там не наблюдается, почему бы нет, напомнить опять про конфликтную ситуацию с Канадой, через какое-то время напомнить про Гренландию, тем более этот тупой заход дважды опубликовать карту Ормузского пролива и написать, что это теперь территория США, ну, это уже даже не смешно, и это, видимо, не сильно работает, а вот тема с канадцами наверняка несколько часов сильно будоражит внутреннее пространство.
1: Тут же еще, знаешь, вот чем прошел, как бы, да, чемпионат мира, который в трех странах проходил, а он прошел и закончился. Экономическое сотрудничество остается. Там же есть этот формат, вот этот USCMA, США, Канада, беспошлинная торговля, как будто бы. Но и кажется, что а сейчас она трещит по швам, и вообще там непонятно, будет продолжение вот этого формата или нет. И просто это, так сказать, вот хорошо мы про Иран вспомнили. Я хотел провести параллель как в рассредоточении внимания на регионы и сосредоточение, так сказать, вот на себя. Вот эта история там с Канадой, Мексикой, что вообще вот тут Трампу? Мы помним его амбиции там, плюс Гренландия, да? Но в целом, он насколько его внимание привлечено к своему региону?
0: Вот я думаю, что если посмотреть по гамбургскому счету такому, в принципе, у него есть абсолютно точная история успеха, это Венесуэла, где он смог за рекордно короткий период времени поменять весь политический расклад. У него нет пока подвижек в направлении Кубы, не получается сделать то же самое, что было с Венесуэлой. Он оказывает давление на Канаду, пока мы не понимаем, приведет это к желаемому результату его или нет, потому что мы не совсем понимаем, что для него является. Вот главное его преимущество, что когда он входит в какую-то канитель, то, что он говорит как цель, то, что он держит в голове, и то, что мы предполагаем, это три совершенно разных субстанции, которые не всегда пересекаются друг с другом. Он задает сверхвысокую планку, а то, на что он в действительности рассчитывает, значительно ниже, и как только он это слышит, получает, обычно откатывает. И в данном контексте изначально в стратегии национальной безопасности и в различных концептуальных внешнеполитических документах американцы говорили, что нам на эту Европу, Азию, на всех абсолютно до лампочки, нас интересует исключительно регион двух Америк. Для нас это вот доктрина Донро, да, это как Монро, только хуже. Мы вообще сюда никого пускать не собираемся и будем здесь доминировать, принимать все ключевые решения. Вот с первой частью этой концепции не очень получилось, потому что и в Европу, и в другие места американцы, тем не менее, очень активно лезут. Но то, что приоритетным и самым важным для себя они считают страны, которые их окружают, с этим спорить бесполезно, тем более, что в Латинской Америке целый ряд, и вот в Колумбии новый президент появился, который вроде как с Трампом с чистого листа пытается начать переговорный процесс, и опять по поводу тарифов просит пойти на послабление.
1: А вот скажи, насколько эти страны, вот региона, мы же все время говорим там про, ну, понятно, про величие, про мощь там глубинного государства, как оказывается, влияние на внешнюю политику. Но и как Соединенные Штаты, так сказать, крутят, вертят, вот Венесуэлу там похитили, тут убили, тут забрали, отжали, тут поставили. Значит, А в действительности эти страны региона, они оказывают влияние на США? Вот даже если взять вот Канада, например, и Мекс, вот они в каком-то смысле, они же не могут не оказывать.
0: 100%. Во-первых, у Канады там особый визовый режим и все прочее, особый режим по торговле. Мексиканцы, их гипотетическое возможное влияние на США можете посмотреть, проведя параллель с гипотетическим возможным влиянием Марокко на Испанию. Mm. То же самое могут и мексиканцы сделать. При большом желании, если уж совсем до ручки их довести, вся идейная канва Трампа, все, что он пытается проецировать, строится на том, что я вам не Байден, у меня тут порядок, и я жесткой рукой все контролирую. Достаточно 1 миллиону человек пересечь границу, даже временно, да. Если половину из них выселят, вторая половина сама через какое-то время уедет, вся эта конструкция рухнет очень быстро. Пока что Трампу на руку все, что происходит в Европе, вот этот страшный кризис с мигрантами и все прочее, но он абсолютно не застрахован, что то же самое не может произойти у него не хватит сил для того, чтобы с этим всем справиться. И более того, вся эта сетка неправительственных организаций, NGO и так далее, которые до этого топили за права мигрантов, за все прочее, они сейчас чуть-чуть как-то вот притаились, как будто бы их не видно, но абсолютно ничто не мешает им ровно таким же образом в нужный момент мобилизоваться и устроить ему сущий ад. А впереди у него эти midterms, да, промежуточные выборы. И я думаю, что под промежуточные выборы, везде, где у него проблемы могут быть, они будут обязательно возникать.
1: Значит, вот хороший переход, да, к следующей новости. Трамп допускает импичмент при проигрыше республиканцев на выборах. Говорит, что вот возможно, это так сказать, не невозможная история.
0: Это он этим пугает своих сторонников, чтобы их мобилизовать, что если мы проиграем, то вы можете потерять меня, а ничего дороже меня у вас, идиоты несчастные, нет. Это ошибка, которую до него допускал целый ряд политических деятелей. Был такой Матео Ренци, в Италии премьер-министр. Он задумал как-то провести конституционную реформу, которая... Вот итальянская политическая система, если вы молодой ученый, подающий надежды, и решили заниматься изучением какой-нибудь страны, и взяли себе в качестве объекта исследования Италию, рано или поздно у вас начнет развиваться вялотекущая шизофрения, потому что эта страна устроена таким образом, что рационально ее изучать очень и очень сложно. Огромное количество непрописанных норм, которые почему-то реализуются. Вещи, которые вообще в политике существовать не должны, или там вообще в конституционной системе такого быть не должно, а там есть. И вот итальянская система, она жутко децентрализованная. Абсолютно непонятно, кто за что отвечает, каким образом решения принимаются. Правительство каждые там 8-9 месяцев раньше уходили в отставку. И Ренци решил, что сейчас он построит вертикально ориентированную, такую вертикаль власти. Он построит нормальную политическую систему. И для того, чтобы заручиться поддержкой населения, он сказал, если вы проголосуете против, я уйду в отставку. Он думал, что население скажет, если ты уйдешь, тогда все, идем, голосуем за... Главное, чтобы ты не уходил, родной. Население сказало, а ты еще и уйдешь? Класс, давай, все проголосовали против. Эти голосования плебисцитарного такого типа, когда ты ставишь вопрос... в плоскости ультимативной, они всегда против власти играют. Власти нельзя этим баловаться. Это очень большая технологическая ошибка. Каждый раз, когда законопроект, изменения в Конституции, еще что-то, напрямую увязываются с вотумом доверия власти, власть обычно проигрывает. Это доказанный факт, очень редко, когда кому-то удается. Даже если она в этот момент выиграла бы на обычных выборах. Тут совершенно другой уровень мобилизации происходит, совершенно другая логика политического населения работает. Поэтому здесь Трамп чуть-чуть себя переоценивает. Ну, это нас не должно удивлять. Трамп все время себя чуть-чуть переоценивает. Но конкретно в этой ситуации может с ним сыграть злую шутку очень.
1: Смотри, 33% рейтинг Трампа опустился до 33%. Я посмотрел, было ли у кого-нибудь меньше. Значит, было, это не самый антирекорд, у Трумана 22 даже было, у Никсона 24, у Буша-младшего в 28-м году, когда, ну, там вообще это было то, что никогда не было, значит, 25 было, но вот сейчас у Трампа для него это ниже никогда не было, для Трампа, что в первый срок, что во второй, и он побил Байдена в этом смысле. Байден никогда не опускался до 33, было 36 у Байдена минимально. А Трамп, то есть Трамп хуже Байдена в каком-то смысле.
0: Ну, тут смотри, в принципе, для проведения сравнительных таких аналогий, это интересное занятие, сравнить его с Труманом, с Байденом. С точки зрения практического прикладного эффекта, это ничего не дает. Почему? Потому что это его рейтинг здесь и сейчас, в настоящий момент, когда нет альтернативы, нет какой-то силы, которая против него, и надо выбирать из них двух. Угу. Вот любые опросы, во-первых, да, всегда, знаешь, в опросе надо смотреть. Это был открытый список, когда человек говорит, а кто, за кого вообще из политиков вы бы проголосовали? Это один результат будет. Другой результат, а вы бы сейчас проголосовали за Трампа или за Ньюсома. Это другой результат будет. Третий результат будет, вам Трамп нравится или нет. Это вообще третий результат. А четвертый результат, это когда выборы в это воскресенье, будете ли вы за него голосовать, или вы будете голосовать за его соперника. Это все абсолютно разные результаты будут. Поэтому здесь можно смотреть с точки зрения, знаешь, сопоставлять его действия с падением или ростом его рейтинга. Это полезное занятие, понять, что реально на население влияет. Но говорить о том, что это как-то сильно влияет на внутриполитический расклад в Соединенных Штатах Америки, 33%, да, но в настоящий момент нет...
1: Треть.
0: Да, но нет политического деятеля, у которого 34%.
1: Но в настоящий момент. Да.
0: Вот, а весь вопрос только в этом.
1: Ну да. Значит, еще по поводу вот этих, возможно, импичмента. По американскому законодательству для полноценного импичмента требуется большинство в 2/3. В Сенате. Даже если демократы выиграют промежуточные выборы, напоминают нам СМИ, получить такое большинство в Сенате им будет очень сложно.
0: Не, я в импичмент не верю. В Америке это политический инструмент, который позволяет мобилизовывать электорат, захватывать информационное поле, оказывать давление на действующую власть, вынуждать ее идти на уступки по вопросам повестки оппозиции. Но это не инструмент, который используется в полной мере, доводится до конца именно с целью отстранить этого действующего президента от власти. Во-первых, это создает огромный политический кризис. Вот мы опять, смотри, 33% у человека. Хорошо, мы взяли и лишили власти действующего руководителя, у которого 33%. Кто его сменщик в этом случае? Кто человек, которого социум на уровне консенсуса какого-то принимает? Вот ФРГ... В Конституции установлена норма такая, что нельзя отправить канцлера в отставку, не предложив кандидатуру, у которой заведомо уже есть поддержка большинства. Вот ты не можешь отправить Мерца в отставку, если нет человека конкретного, за которого те же люди готовы сейчас проголосовать, чтобы не создать политический вакуум и кризис. Поэтому если Трампа отправить... В отставку, ну, формально Джей Ди Венс станет президентом. Я думаю, что для демократов это не сильно улучшит ситуацию. А вот использовать это как технологию для того, чтобы... Там весь разговор в торге. Вот нам сейчас наши спонсоры партии поставили задачу, что мы должны здесь повысить налог, здесь понизить, здесь ввести такие тарифы, там убрать и по возможности лицензировать что-нибудь. Трамп не хочет этого делать. Ну, давай мы начнем импичмент, мы здесь не будем голосовать за бюджет, а там будем на него оказывать давление расследованием по Ирану. Не для того, чтобы довести что-то из этого до конца, а для того, чтобы, ну, сказать, ну, вот по этим пунктам иди на уступку, и мы как бы с этой темы сливаемся.
1: Интересно, хотите поиграем? Давайте напишите, а кто вот с вашей точки зрения в Америке самый, у кого был максимальный рейтинг? Вот просто максимум.
0: Кроме Путина.
1: Да, кроме Путина. Ну, серьезно, а? Кто, с вашей точки зрения? Давайте Телеграм, ВКонтакте и Рутюб. Можно нескольких называть, но для меня, честно говоря, так сказать, удивительно первое место.
0: Типа в моменте?
1: Да, в моменте, в моменте, в моменте. Вот кто из американских президентов обладал рейтингом 90? Прикинь. 90.
0: Ну, супер высокий рейтинг в моменте был у Буша после нападения.
1: Да,
0: у него там это, какой-то прям тоже под 80%.
1: Это он, я угадал? 90%, да.
0: Не дал зрителям высказаться. Да. Ладно, сделайте вид, что вы не слышали, что я сказал, и пишите.
1: Да,
0: или
1: прикиньте.
0: Не Буш.
1: 90% у Буша после 9.11, а?
0: Да.
1: А как бы по среднему уровню одобрения, ну, то есть, так сказать, не по пикам, а по среднему, Кеннеди самый любимый, самый популярный.
0: Он недолго был.
1: Ну, да, вот, может быть, поэтому...
0: Не успел.
1: Да, любопытно. Значит, да, еще про это поговорим. Элизабет Чейни. Элизабет Чейни. Она проиграла...
0: Дочка,
1: ну, я не знаю.
0: Да, Дика Чейни.
1: Да. Она проиграла, значит, праймерис. И в пятеро детей, между прочим. Пятеро детей, три дочери, два сына. Значит, она проиграла праймерис этой республиканской партии. Что-то это нам говорит, ну, типа там старые элиты, вот эти семейные кланы теряют популярность.
0: И сейчас тренд идет на то, что есть два параллельных таких процесса. Просто нужно еще немножко времени, чтобы это точно подтвердилось уже как закон. С одной стороны, популярность набирает мага. Вот. Самые мобилизованные, дисциплинированные голосующие – это люди, которые придерживаются принципов мага. И если во время предыдущих праймерис картина сложилась так, что все, кого Трамп поддержал, они и победили, то во время этих праймерис фактически большое количество кандидатов, которых Трамп поддержал, не смогли победить на праймерис. Это очень серьезный показатель. И может сложиться ситуация, в которой MAGA будет продолжать оставаться суперпопулярной платформой, которая перестанет воспринимать Трампа как своего лидера. Вот есть такое мнение, что прямо реальный негатив со стороны Трампа в отношении кандидата может привести к тому, что тот не победит, но поддержка кандидата не приводит к автоматической его победе. Уже здесь есть такие колебания. Я думаю, я это говорил несколько раз и продолжаю так думать, что будущий президент США – это представитель MAGA, который разочаруется в Трампе. Вот такой одиозный какой-то лидер вроде Венса, Рубио, еще кто-то, у которого хватит мозгов за год-полтора до выборов сказать, что это все не то, и нас предали, и нас обманули, у него будут шикарные шансы на победу. Потому что то, что Трамп сейчас делает, это очень сильно осложняет выборы для любого своего преданного последователя после него. Это ему будет очень сложно объяснить, что мы за вас голосовали, чтобы войн больше не было, мы сконцентрировались на себе, а вы на Иран напали, венесуэльцы этого стырили оттуда, ну, так как-то не пойдет.
1: И... С канадцами поругались, значит, все это, да, да. С экономикой тоже не поймите. Ну, может быть, да, может быть. Но тут... Но Трамп тоже говорил, как бы, имеется в виду, чье слово будет весомее. Ну, то есть, если MAGA скажет, Трамп уже не торт, а если Трамп скажет, что MAGA уже не торт, понимаешь? Ты, ну,
0: а тоже... вот тогда Трамп проиграет. Потому что MAGA объективно, вот Трамп у населения, типа. Он, видишь, у него падает популярность. Да. У MAGA, как у идеи, не падает популярность. MAGA – это тренд, он будет долго, потому что он опирается на очень глубинные общественные, политические, экономические процессы внутри страны. Угу. Это не Трамп придумал что-то, и это нашло поддержку у населения. Это группа очень толковых политконсультантов и технологов, замеряя общественные настроения, работая с большими данными, которых до этого у них в таком объеме не было. А тут мы видим, что и Facebook, и прочие изобретения запрещенных в России организаций, они дали им возможность значительно глубже и масштабнее изучать настроение среди общества. И стало очевидно, что победить на выборах и сказать, как на это повлияла чайная партия вместе с Сарой Пейлин.
1: Давайте все будем продолжать.
2: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Санкции против мультфильма «Маша и Медведь». Контекст. Может создать положительный образ России у украинских детей. Подобным образом представители киевской власти объяснили запрет на трансляцию «Маши и Медведя» и блокировку во всех соцсетях. Они добавили, что союзники Украины будут предпринимать аналогичные меры. Беспокойство Киева объяснимо. Популярнейший мультсериал на своем украиноязычном YouTube-канале собрал за год более 800 миллионов просмотров. В Кремле заявили, что решение начать войну и с мультфильмами показывает уродство киевского режима. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины регулярно обновляет список издательской продукции антиукраинского содержания. За ее распространение может наступить уголовная ответственность. В перечень входят многие сотни книг, включая русскую классику. То же самое делается и в отношении кинопродукции. Строгое табу наложено на все фильмы и сериалы, снятые в России после 2014 года. Но власти в Киеве пошли дальше, запретив фильмы «Новогодние приключения Маши и Вити» 1975 и «Сирота Казанская» 1997. Украинский институт национальной памяти назвал символами Российской империи Михаила Булгакова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и декабристов. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.
9: Так, продолжаем. Генри Сардарян, Алёш Тимофеев, все тут, Ануш, салют. Рейган или Никсон? Все. Так, значит, мы обещали продолжить
10: чуть-чуть
9: разговор,
10: да,
9: про МАГу.
10: Вот если ты вспомнишь, момент, когда Обама столкнулся с очень существенным противостоянием себе Маккейна, угу, в первый раз, угу, когда он избирался. Маккейн проиграл. Маккейн был представитель очень старого типа республиканцев. И он ассоциировался с каким-то, ну вот, совсем закостенелым таким типажом, а еще и против него афроамериканец. Ну вот что может быть с точки зрения американской системы ценностей прогрессивнее, как-то вот более прорывным и так далее. И считалось, что надо сейчас сделать что-то, чтобы нивелировать фактор, что там афроамериканец, а это, соответственно, женщина. Надо выдвинуть женщину вице-президентом. Вот он выдвинул Сару Пейлин. А Сара Пейлин начала обслуживать запросы той части населения, которая до этого вообще не звучала нигде и никак. Я не могу привести аналогию с Россией, но это какие-то вот... Ну, совсем прямо ультра-ультра-ультра-ультра-ультра правые телеграм-каналы, у которых 500 подписчиков, но которые уже такое там несут, значит, страшно читать такое. И она начала что-то один раз, второй раз, третий раз. Она начала ходить на подкасты. Тогда вообще это было, как бы политик выступает с трибуны, и он выступает на больших телевизионных каналах. Что за подкасты? Она начала ходить на подкасты к этим деятелям, у которых слушателей было не так уж и много. И есть такая точка зрения, что Трамп в это время очень усиленно наблюдал за тем, что делает Сара Пейлин. Что после этого момента возникла целая группа республиканцев внутри республиканской партии, которая попыталась оседлать это совершенно новое ультраправое движение внутри собственных сторонников. То есть они начали чувствовать, что есть люди, которых больше не устраивает, что эти чуть-чуть левые, эти чуть-чуть правые, но на самом деле ничего особо не отличается. Одна и та же тусовка людей, которые просто сменяют друг друга, и налог чуть выше, чуть ниже. Что их начинает раздражать не оппозиционная партия. Сару Пейлин раздражала не только демократическая партия, ее раздражала и республиканская партия. Вот эти все высушить Вашингтонское болото, бороться против дипстейта и эстеблишмента, это все было изобретено тогда. Это ее политтехнологов изобретение. И говорят, что Трамп в этот момент очень усиленно за этим наблюдал и сделал для себя выводы, что именно оседлав эту волну, можно добиться существенного успеха, потому что иначе, во-первых, я хорошо помню, когда избрался Обама, вышел Ньюсвик, я-то учился на третьем курсе универа, в Ньюсвике была статья на, наверное, 9 или 10 страниц, где подробно объяснялось, почему республиканцы больше никогда в жизни не выиграют на выборах, чисто демографически. Они объясняли, что к следующим выборам там афроамериканцев будет столько-то, женщин столько-то, бедных столько-то, латиносов столько-то, и что у них просто нет электоральной базы. Но мы видим, что так не случилось. А почему так не случилось? Потому что республиканцам удалось мобилизовать свой электорат по максимуму, сделав так, чтобы электорат противоположной партии просто не шел на выборы и не голосовал.
9: Это раз, а во-вторых, демократы тоже виноваты в этом смысле. Ну, потому что все чрезмерное, да,
10: я, то есть я клянусь, я 4 года ждал, чтобы ты в этой студии сказал, демократы тоже виноваты. Хоть какие-нибудь.
9: Не, ну виноваты, конечно.
10: Следующая стадия, Леха скажет, что либералы все кончены.
9: В потере электората, конечно, виноваты демократы. Но вот с ультра, с перегибами на местах.
10: Знаешь, в чем их главная вина? Главная вина в том, что демократическая партия, будучи партией рабочего класса в изначальной версии,
9: превратилась
10: в партию волкизма, групп меньшинств и прочего.
9: Каких-то как бы, меньшинства в мегаполисах.
10: И сегодня работяги, трудяги, голосуют за Трампа. Вот главное. А почему? Потому что ты не можешь, выдвигая бесконечно этих там крашеных, непонятных еще кого-то, надеяться привлечь этих трудяг. Ровно так же, как лейбористская партия Великобритании. Вот сейчас уже второй премьер-министр лейборист подряд, да, идет. Там был до этого Кир Стармер, сейчас Энди Бёрнам. Ни один, ни другой не ассоциируется с пролетариатом, с рабочим движением, с профсоюзами и со всем прочим. Это такие же представители вот этого истеблишмента, этой тусовочки, и поэтому это все к чему приведет? Люди-то остаются, проблемы их есть, надо их каким-то образом обслуживать. Вот от этого и начинается очень заметное ливение вот этих масс, потому что их некому обслуживать их запрос в этих странах.
9: Нам важно сказать для Роскомнадзора, что профсоюзы, лейбористы и либералы пока еще не запрещены в Российской Федерации.
10: Мне кажется, это просто наш недочет.
9: Напоминать. Так, что тут у нас еще? Ну вот это, давай, вот Пол Галлахер, прикиньте, Пол Галлахер. Мы думали их двое, братьев Галлахеров, Оазис, а их оказывается трое. Но нет, конечно, я шучу, речь идет о другом. Пол Галлахер – это спецпредставитель Ватикана, секретарь Ватикана по международным делам. Это, получается, страшный министр, человек, как бы, да, глава МИДа. Пол Ричард Галлахер приедет в Москву 25 августа. Даты приезда подтверждены с 25 по 28 августа. Возглавляет направление внешних связей Ватикана с 2014 года. Работал ППППП. В общем, давненько не было представителей престола.
10: Ну, тогда приезжал все время Матео Дзупи.
9: Дзупи. И еще был какой-то.
10: Запрещенных Роскомнадзором и прочими организациями деятелей. Галлахер – это такой мощный дядя.
9: Американец тоже? Или британец?
10: Он британец, по-моему. Он такой, серьезная фигура достаточно. Ватикан в последних заявлениях, по крайней мере, трех, которые я читал, когда говорит про конфликт на Украине, не адресует ничего именно России, то есть там нет какого-то, какой-то критики. Еще что-то все время звучит фраза из стиля «прекратить страдания русских и украинцев», что-то из этой серии, то есть нейтральная такая позиция. Как переговорная сторона, как медиатор, ну, как бы давно зарекомендовавшая себя, не очень понятно, что им в настоящий момент необходимо взамен, но у действующего Папы Римского им пока что моих аналитических способностей не хватает для того, чтобы сформулировать его окончательные взгляды, я предполагаю, потому что он еще не освоился до конца. Есть определенные вопросы, в которых он себя уже проявил, это в частности противопоставление себя Дональду Трампу, и по очень многим вопросам он подвергает резкой критике и его, и уже есть случаи, когда Джей Ди Венса подвергали критике, потому что он начал на себя брать ношу Папы Римского и комментировать даже какие-то теологические и религиозные вопросы, так же, как и Пит Хексет. А вот в вопросах, связанных с безопасностью в Европе и всем прочим, здесь у Папы Римского позиция будет формироваться еще очень долго. А ключевой вопрос заключается в том, что больших кардинальных изменений внутри Ватикана пока что не произошло. Это достаточно преемственная такая позиция. Это не тот был вариант, что будет избран архиепископ Сара из Африки. Вот тот очень жесткий такой мужик был из Ганы, он, если не ошибаюсь. Если бы вот его избрали бы, это, конечно, был бы прямо жесточайший разворот Ватикана, потому что он за то, чтобы радикально, кардинально все запретить, не разрешать и вернуться к первоистокам. И многие, кстати, говорили, что сейчас вполне может такое случиться, но нет, его не избрали. Был еще ряд деятелей вот совсем уже модернистского такого либерального направления. У них тоже оказалось, что шансов нет. А вот как раз Лев Папа Лев, угу, действующий, он, ну, понятно, либерализовывая, постепенно двигаясь в характерном для Льва направлении, но пока не сильно поменял учения и такие ключевые точки своей политики. И он и не будет в ближайшее время их менять, потому что внутри Ватикана пока что противоборствующие две стороны, эти, которым по меньшей мере два столетия, модернисты и сторонники, ну, как угодно можете их называть, там и неогвельфистами называют, и ультрамонтанами, и кем угодно, вот сторонники папы, они еще очень долгое время будут выяснять друг с другом отношения, но однозначного доминирования одних над другими.
9: Но это что, сверка часов, что это, какие-то предложения привезет, значит, встречается, 25-го встречается Геллахер этот с Лавровым. И руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Антонием, 27-го праздничное место для католической общины в Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, имейте в виду, мало ли кто это захочет. Ну, а что он приезжает-то? Ну, что-то привозит или что? Или просто, ну, так сказать, показать что-то там, миротворческую, гуманитарную миссию престола?
10: Ну, визуально, публично нам могут рассказать, что речь шла об обмене пленными или о помощи детям, или о каких-то гуманитарных инициативах. Ну, в действительности, во-первых, это хороший способ передать информацию по очередному. Понимаешь, мы же на это очень часто смотрим, как что, ну, там захотел Путин переговорить с Трампом, взял телефон, позвонил, тот ответил, переговорили. Но для такой разговор он обычно обрамляет целую серию контактов, проработок, которые могут через министров идти чуть реже, чем через представителей других каких-то ведомств, организаций, просто ввиду различных причин. Что, скажем, Госдеп, у него своя позиция достаточно жесткая, и он какие-то инициативы уже на своем уровне будет блокировать. Иногда используется ситуация, когда посол страны А в стране Б разговаривает с послом страны С,
9: ну, понятно,
10: чтобы,
9: да,
10: подальше от чужих ушей, глаз. И ты даже не предполагаешь, где-то в Гватемале два посла там, крупных держав могут друг с другом переговорить, потому что вот сложились между ними взаимоотношения, которые позволяют утверждать, что это никуда не утечет и, более того, будет доведено должным образом до руководства страны. А у Ватикана сеть, безусловно, огромная по всему миру, и влияние есть и на американцев огромное, и при этом не стоит недооценивать то влияние, которое Ватикан приобретает на постсоветском пространстве. За огромным количеством нападок на русскую православную церковь, на украинскую православную церковь в ходе вот последних 5, а до этого в более широком аспекте, там 10-15 лет это продолжается, помимо того, чтобы, безусловно, разрушить цивилизационный код этой страны и вытеснить Россию из него, также вполне очевидно стоят инициативы по постепенному развитию и распространению греко-католицизма. Это, в общем-то, давняя история, давняя традиция. Есть точка зрения, что и в других странах постсоветского пространства нападки на официальную церковь, они сейчас выглядят как борьба с коррупцией, со страшными явлениями, но в конечном счете в какой-то момент вот должен прийти порядок в виде, значит, греко-католического учения. Это не моя точка зрения. Если почитать то, о чем пишет Чатам Хаус с 17-19 года, они в открытую говорят, что везде, где есть восточное христианство, везде, где есть православие, а это, в частности, Молдова, Румыния, Болгария, я уже не говорю там про страны, которые не входили в, значит, в социалистический блок, да, там и, значит, Грецию, Кипр и так далее. Даже просто взять те, которые традиционно входили в социалистический блок тогда. Там утверждается, что и в Грузии, и в Армении, и в других странах, везде, где православные церкви, они являются проводниками влияния России, но не напрямую, то есть не то, что они агенты Кремля, как утверждает целый ряд умственно отсталых людей, а в том смысле, что они стоят за культом национальной традиции самобытности, идентичности, А любой человек, который хочет сохранения самобытности и идентичности, он хочешь не хочешь, поглядывает в сторону России. На Западе он этого не видит. А вот Россия для него является таким традиционным центром, на который стоит в этих вопросах ориентироваться. И британцы здесь предлагают начинать разрушение этих церквей с того, чтобы сначала обвинять руководство церкви в каких-то катастрофических грехах, просто несусветных каких-то извращениях и всем прочем. Затем технологически выдвигать 2-3-4 священников, желательно молодых, симпатичной физиономией, которые будут говорить, я не могу больше жить в таком мире, я весь такой правоверный, хороший, а руководство церкви мне не дает жить и молиться, и быть, значит, христианином. Потом должны появиться несколько раскольников, которые скажут, что мы вообще давно это все знали, но больше молчать не можем. А на ключевом этапе руководство страны должно сказать, что, значит, у нас должна быть в первую очередь гражданская лояльность, а не религиозная. Мы должны быть верны нашему государству. Это все было придумано французскими революционерами. То есть нового здесь ничего нет. Те тоже, совершив революцию, заставляли священников клясться на Конституции, а не на Библии. Хотели сами назначать епископов и все прочее. И вот как бы следующим шагом должно быть создание таких сугубо национальных церквей, которые обслуживают интересы национального государства. Они этим занимаются очень, на мой взгляд, системно. Надо отдать должное, занимаются этим преемственно, усиленно и в какой-то степени даже результативно, потому что то, что сейчас, мне кажется, если бы 100-200 лет назад кто-то рассказал бы, что что-то подобное будет твориться на Украине, в любой стране, и там, и в Восточной Европе, и в Армении, и в Грузии, что будут подобные вещи, наверное, тогда человека просто сразу повесили бы за саму возможность высказать такую мысль. Но мы видим, что технологии, средства массовой информации, соцсети и очень активное использование с этой целью сектантов, это вот недооценивать их нельзя, это невероятно организовано. В России мы их не видим. Они есть, безусловно, психопаты там, но они не имеют такого политического веса, как в постсоветских странах. Ты не представляешь, что они творят. Если в этой стране есть 60, 70, 100 тысяч сектантов, а они есть сейчас практически в каждой стране, они причем прикрываются христианскими символами, кресты, там, имена святых каких-то. Человек необразованный, не понимающий, что такое христианство, может даже подумать, что это просто разновидность христианства. Они настолько организованы и мобилизованы, что вот если их духовный лидер говорит, что мы утром идем и голосуем за кандидата А, Б или С, никакого варианта, что его сторонники не пойдут и не проголосуют, нет, они обеспечивают 15-20% на выборах своим кандидатам. Фантастическое влияние просто. Но и запускали их еще лет 15-20 назад, запускали как посол США, говорит, так, вы же, значит, хотите программу академического обмена, финансирование для этих отраслей, а еще, да, вы же в Лос-Анджелесе пару вилл купили, ну, некрасиво, а я, если узнают. Вот желательно, желательно, чтобы все это сохранить, чтобы все было, вы не притесняйте сектантов. У вас же религиозное... Прикрывается это как? Это не сектант, это религиозная свобода. Они же вот в Америке существует несколько десятков тысяч церквей зарегистрированных. Любой человек, ты можешь пойти зарегистрировать церковь, пастором себя объявить.
9: Ну, мы будет знаем, что они... Конечно, ну, там и... Но они давно существовали... Не знаю, там насколько...
10: Но сейчас это суперорганизованный политический рычаг. Да, сумасшедшего уровня. Я не... предполагал степени организованности и мобилизованности этих людей. Они работают, если выборы, мы все пойдем проголосуем. Если в момент необходимо информационно задавить любую инициативу, в любой платформе, запрещенной в Российской Федерации, они за сутки обеспечат тебе такое количество дизлайков, комментариев и так далее, что у человека будет ощущение, что это я один идиот, думаю неправильно, а все окружающие вроде как за вот эту повестку.
9: Да, значит, второй раз, я так коротко скажу, второй раз приезжает Пол Геллахер в Москву. Первый его визит состоялся в 2000, ну, официально вот такие, да, в 2021 году. В 2021 году я посмотрел, интересно, между двумя встречами, ну, одна была...
10: Но он просто тогда приехал, но после него контакт поддерживал Дзупи в основном. Он на протяжении этого периода времени постоянно велись контакты, визиты, общения.
11: Ну, с несколькими иными лицами.
9: Да. Так, но ждем, что там будут, какие заявления будут. Мы все узнаем. Завтра. Завтра прибывает. Так, что тут еще интересного? Ну, про Германию, то лидер немецкой партии АДГ призвал Германию выйти из еврозоны. Ну, как будто бы тоже такое просто очередное громкое заявление от ну, так, полурадикального политика Алисы Вайдель.
10: Значит. Ну, ты знаешь, тут что для нас важно в этом вопросе? Не то, что это реализуемо или нет, сразу говорю, нереализуемо. В настоящий момент это нереализуемо, а в перспективе даже, если АДГ придет к власти, я не думаю, что это будет одно из первых решений, которые они примут, потому что это будет удар не только для европейской экономики, но и немецкой придется от этого оправляться очень долго и тяжело. Что здесь важно? Важно другое. АДГ, давай будем пользоваться терминологией, значит, конченых либералов, но они ее, как называют, популистическая партия. Они говорят, это популизм. Я неоднократно спрашивал у товарища, я говорю, а можете сформулировать, пожалуйста, что такое популизм в вашем представлении? Обычно звучит фраза о том, что популисты – это такие силы, которые постоянно делают заявления, шаги и декларации, которые опираются исключительно на популярное мнение, то есть на народные массы, что, с моей точки зрения, делает любой политический деятель, не только популист. Очень странный политический деятель, который говорит, вы все говно, а я один знаю, как правильно, и при этом еще может удерживаться у власти. Таких политических деятелей не бывает. Реальность популистов в том, что, на мой взгляд, они, в отличие от истеблишмента, пытаются не сформулировать идею и через различные институции, которые у них есть в распоряжении, постепенно внедрять в головы населению и так далее. А они пытаются ухватиться за те индикаторы, которые явно видны в соцопросах, которые они закрытые проводят, ну, чувствуются каким-то образом, нерв уловить общество, и прямо здесь и сейчас постараться дать им что-то, что поднимет им рейтинг. И мы понимаем, что самая большая прелесть того, когда ты находишься в оппозиции, она заключается в том, что ты ни за что не отвечаешь. Ты можешь говорить все, что угодно, да. И ты всегда прав. Потому что власть всегда ошибается, а ты все время только указываешь на ошибки. И никогда в жизни оппозиция не будет делать заявление, которое будет делать ее непопулярной и будет понижать рейтинг. Даже если она уверена, что это необходимо сделать, но чувствует, что это повлияет негативно на рейтинг, она придет к власти, только после этого сделает, и тогда население узнает про ее настоящие мотивы. Если АДГ сейчас делает заявление, что мы хотим выйти из еврозоны, это значит, это настолько популярная тема среди немецкого населения, по крайней мере, среди их электората, по крайней мере, среди бывшего ГДР, потому что мы видим, что АДГ – это в первую очередь, значит, бывшая территория ГДР, что таким заявлением они уверены поднимут себе рейтинг. А это очень многое говорит про реальность и ситуацию в Германии.
9: Но не верит, просто Вайдель не верит как будто бы в евро. Но типа вот евро, выход из еврозоны, да, имеется в виду экономический, да, понятно, так сказать, марка, во время марка, Луки, да, и Матвея было, так сказать, сложно. Нет, во время немецкой марки, говорит Вайдель, экономика чувствовала себя немецкой гораздо лучше.
10: Я тебе больше скажу.
9: А евро ваше неустойчивое, поэтому нам надо...
10: А знаешь, почему он так говорит? Вот смотри, если бы было так, что население говорило бы, ты что, больная, что ли? Мы же помним, как во время марки было, и помним, как сейчас. Сейчас намного лучше. А она была бы уверена, что не так, она бы сейчас не делала таких заявлений. Она пришла бы к власти и попыталась бы протащить инициативу. Дело в том, что немецкое население уверено, что тогда было лучше. Даже если это не так. Даже если сейчас позовешь Хазина, и он досконально объяснит в одну или в другую сторону, на население это никак не скажется. Любого итальянского таксиста или политолога тормозни и спроси, когда было лучше, во времена лиры или сейчас. Он скажет, что во времена лиры у нас экономическое чудо было. Я мог на такое-то количество денег купить столько-то галстуков, туфлей и прочих вещей. Сейчас на эти деньги два эспрессо выпишет, то там не хватит. Это глубоко укорененное убеждение населения, что они сейчас живут хуже, чем жили тогда, когда евро не было. И ты может быть, кроме восточноевропейских целого ряда стран, которые за счет этих стран и живут в настоящий момент, тебе уверен, что как раз сейчас зашибись. Все, наверное, немцы работают, мы отдыхаем. Но в случае с этими крупнейшими странами-основательницами Европейского Союза, ты у населения этого сентимента не перебьешь.
9: Так, ну что еще? Ну, внук советского шпиона выдвинул свою кандидатуру в президенты Франции.
10: Он сказал, что он внук советского шпиона.
9: Но все об этом знают, об этом не надо говорить. У него на визитке написано, значит, внук советского шпиона. Рафаэль Глюксман. Как будто бы немножечко, да?
10: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть советский шпион.
9: Да, отец Глюксмана, философ и писатель. Ну, как могло быть, да. Я выдвигаю, чтобы поднять Францию, потому что, знаете, у всех нажимается сердце, когда мы смотрим на то, во что превращается наша нация. Но есть шансы, нет?
10: У советского шпиона не знаю, да. У Глюксмана шансы всегда есть.
9: Всегда, да. Причем дед политика, Рубин Глюксман. Ну, или Рубен, мне тут тоже надо...
10: Не, Рубен это конкурирующая фирма.
9: Да, да. Так, ну все, друзья, спасибо большое, говорим Геннадий Тигранович. До следующего понедельника. Чао-какао.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Станция метро «Кропоткинская» по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Премьер Британии намерен поехать в США по вопросу «Патриот» для Киева. Посол Штатов отозван из Турции после скандала с обвинениями Израиля. Паводок оставил под водой почти 180 участков в Еврейской автономной области. Подробности далее. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что планирует вместе с другими европейскими лидерами поехать в Соединенные Штаты по вопросу ракет к системам ПВО «Патриот» для Киева. Это передает агентство Bloomberg. Премьер заявил агентству, что, скорее всего, поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре. По его словам, европейские лидеры рассматривают возможность проведения еще одной встречи так называемой коалиции желающих с целью получения ракет-перехватчиков «Патриот» из запасов США и других стран для Киева. Посол США в Турции Том Барак был отозван из Анкары и может не вернуться к обязанностям главы дипмиссии. Это утверждает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на представителей Госдепа. Причиной стало то, что Барак обвинил Израиль в незаконной переселенческой активности на Голанских высотах. Однако позже дипломат отказался от своих слов, пояснив, что имел в виду исключительно исторический контекст. Израиль занял у Сирии большую часть Голанских высот в ходе войны 1967 года, а позднее распространил на эту территорию свое законодательство. Совет Безопасности ООН признал это решение недействительным и не имеющим международно-правовой силы. Власти Венесуэлы планируют до конца года предоставить более 4000 квартир и домов семьям, пострадавшим от землетрясения. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. По ее словам, власти уже передали 335 новых квартир для пострадавших. В Венесуэле 24 июня произошли два мощных землетрясения. Наиболее серьезные разрушения пришлись на штат Лагуайра и Каракас. Власти страны объявили чрезвычайное положение и перешли к масштабной программе восстановления. Ударом стихии были повреждены не менее 800 многоэтажных зданий, из которых 190 полностью обрушились. Ключевые министры канадского правительства представят официальный ответ Оттавы на введенные штатами торговые пошлины. Это следует из анонса Министерства финансов Канады. Как ожидается, министры посетят предприятия в Оттаве и проведут совместную пресс-конференцию, чтобы объявить о новых мерах поддержки и защиты канадских рабочих и бизнеса в ответ на пошлины Соединенных Штатов. Накануне президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 января 2027 года поднимут до 50% пошлины на автомобили, автокомпоненты и сталь из Канады. Шаг последовал за срывом пятничных торговых переговоров, после которых премьер Марк Карни заявил о введении ответных тарифов с 8 сентября. Почти 180 дачных и приусадебных участков и более 2 километров дорог остаются подтопленными из-за паводка в Еврейской автономной области, информирует краевой главк МЧС. Гребень паводка на Амуре покинул территорию региона еще 17 августа. Тогда уровень воды начал снижаться, однако ливни и грозы, прошедшие в регионе 23 августа, остановили этот процесс. При этом отмечается, что подтоплений жилых домов нет. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час. А больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой

0: прежде чем мы начнем рассуждать на эту тему, там ведь важно вот что. Произнесены были и другие слова. И тот, кто станет убежищем для террора, в глазах США превратится в мирового изгоя. Те, кто останется привержен Ирану, разделят его изоляцию. Ну, то есть у меня сразу возникает даже не Россия, а Китай. То есть один раз они уже с китайцами, так сказать, поругались экономически. Они еще хотят. Ну, получат опять по тому же месту, тем же, не знаю... Как говорят, знаете, моим салом, мне же по сусалам.
1: Ну, простите, пожалуйста, помните Толстой, его как-то спросили, как он относится к творчеству Леонида Андреева, он сказал, он пугает, а мне не страшно. Вот. То есть иранцы резвятся на эту тему, они рыдают по ночам в подушку, я имею в виду элита иранская, управленческая и так далее, потому что почти те же формулировки с 2012 года звучат. Причем время от времени они вот так вот повторяются. То есть иранцам уже скучно стало. Они говорят, скучно, девочки, давайте что-нибудь новенькое. Вот, Китай просто с редким для себя, редкой для себя прямотой. Просто резко сказал, что нас это вообще не касается. Мы на это пиливать хотели, китайский МИД. Ну, буквально, он почти плевать.
0: Идет за склад, мы на него пилюем, да? Да. Идет директор магазина, мы его не замечаем.
1: Да, мы на них пилюем. Но это не все. Грузия. Грузинская мечта. Ираклий Кабахидзе сказал, никаких санкций мы соблюдать не будем, это не соответствует нашим национальным интересам. Ну, вы понимаете, да, здесь 1,5 миллиарда, здесь все-таки небольшая страна, хоть очень важная с логистической, геополитической, геостратегической точки зрения. Вот, но тоже вдруг вслед за Китаем об этом заявила Грузия, у которой очень хорошие отношения с Пекином, и которая давно делает...
0: С Пекином или с Тегераном?
1: С Пекином.
0: С Пекином, понял.
1: А следственно,
0: да.
1: Затем и с Тегераном, потому что Грузия заинтересована в том, что сейчас делают иранцы на территории Армении. Они пробивают там, уже строят. Вот вместо 3ПП, о котором очень много говорят, да, коридора Трампа, из Нахичевани на основную территорию постсоветского Азербайджана, да, коридор так через армянский Сюник. Вот, а иранцы строят, значит, туннель там 7-километровый, они его уже строят, я хочу сказать. То есть инфраструктура уже создается. Но тут выступил Пашинян, и село Тигранашен, армянское название по-азербайджански, оно называлось Кярки. Вот, отдает Азербайджану в соответствии с договором модель имитации границ. То есть он сыграл сейчас на той стороне, вот, при том, что при этом разрешил иранцам строить этот туннель. То есть и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Вот.
0: Так он еще говорит, выгоните меня из УДКБ. Сам не уходит, но вот вы меня выгоните,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Сейчас ладно, я не хочу обсуждать не будем, личности. Да, да. Я совершенно не собираюсь. Он делает то, что он умеет и может. Вот, поэтому неоценочная позиция в отношении наших постсоветских руководителей, она меня смущает, потому что здесь надо рассматривать функцию и человека, а тут можно и докатиться до каких-то оскорбительных выражений.
0: Не стоит, зачем?
1: Нет, я этого как раз совсем не хочу. Поэтому он делает то, что может. Значит, одной рукой он иранцам это открыл, а, соответственно, Китаю и России... Вот, потому что иранцам очень важно. Россия, на самом деле, надо вам сказать, наша элита, я уж не знаю, под чьим и под каким давлением, и в связи с какими спекулятивными и практическими, и финансовыми соображениями не особо заинтересована и не особо продавливает вот, коммуникации Иран, Армения, Грузия, Черное море. А вот иранцев это очень интересует. И они говорят, что никакой 3ПП мы не допустим. А российская сторона потроллила это все и сказала, ну, а почему, собственно, там должна быть американская частная военная компания, которая будет безопасность, значит, движения обеспечивать? Давайте мы, предложила российская сторона. Вот. Но иранцы в эти игры не играют и даже заявили о том, что... Кстати, пограничники российские там стоят на армяно-иранской границе. Вот, но даже иранцы нахмурились, тем не менее, им не понравилось это все. Они сказали, да пусть вообще

0: Мы заинтересованы в том, чтобы границу охраняли армянские пограничники только. То есть не все гладко и в наших отношениях, именно в проекции на регион. Я не говорю вообще. Вообще все довольно неплохо. Вот. Но тем не менее, временами наши интересы вот на Южном Кавказе, ну, кое-где расходятся. Вот. Ну, я уже не говорю о том, что иранцы гораздо более сдержанно реагируют на поведение политической элиты Азербайджана, визиты в Киев, визиты Зеленского. Они гораздо более сдержанно на это реагируют, то есть они не пытаются это как-то оправдать, по крайней мере. Вот, и они Украине не помогают, в отличие от бакинского руководства. Понимаете, тот. Вот. Тема, конечно, актуальная, но слишком актуальная, чтобы ее сейчас в прямом эфире обсуждать. Вот. Все поняли, о чем я.
1: Угу.
0: Вот. Тут иранцы гораздо более осторожно себя ведут, хотя и у них есть свои интересы в постсоветском Азербайджане, и они достаточно осторожны. Тем не менее, для них действительно существует, я это хотела сказать, красные линии относительно региона. Им не понравилось вот сейчас эта передача этого села. А с моей точки зрения, это может означать и втягивание Ирана в открытие нового фронта. То есть очень многим хочется затянуть Иран в какие-нибудь боевые действия на Южном Кавказе. Равно как и Турцию, я должна сказать. То есть пустить в расход, а тем более столкнуть их между собой.
1: Но все будут счастливы там в известной части света, если одни азербайджанцы будут с другими воевать и друг друга убивать,
0: тут,
1: или
0: нет?
1: Или
0: тут...
1: я слишком тут неосторожен?
0: Ой, Алексей, вы понимаете, тут такая путаница, что я, честно говоря, устала это дело объяснять. Давайте так.
1: Ну, в Иране же живут азербайджанцы,
0: да-да.
1: Значит, или нет?
0: В мире существует так называемый, и не только так называемый, реальный азербайджанский этнос. Это потомки народа Азари, который когда-то в стародавние времена говорил на языке близком к персидскому. Они шииты. В свое время, значит, 500 лет назад Селим Явуз напал на Иран. А большую часть этих азербайджанцев он просто вырезал. Это был геноцид. И геноцид был на территории Османской империи. Именно азербайджанцев. Этнических, я еще раз это говорю. А что касается постсоветского Азербайджана, там проживают другие народы. Название политоним Азербайджан получил в эпоху советской власти. Потом из этого политонима стал формироваться внутри Советского Союза этноним в отношении вот этих людей, которые жили в Бакинском ханстве, Шемакинском ханстве, Шикинском ханстве, Нахичеванском ханстве, Карабахском ханстве и так далее. Я понятно сейчас говорю?
1: Да,
0: никто
1: абсолютно.
0: Не называл, они самих азербайджанцев, вот этих иранских, этнических азербайджанцев, там, на этой территории в Баку, не было критического как бы количества. Вот в Армении проживали как раз еразы, да, их потом назвали. Вот эти этнические азербайджанцы. Угу. И в Нахичеване.
1: Угу.
0: Разницу почувствовали, да, сейчас?
1: Это, я почувствовал, получается, что они не... Это не один народ, да, это разные.
0: Это не один
1: Все
0: народ.
1: Все это главное, да, я понял, да.
0: Вернее так, и не совсем один народ. Или,
1: но вот, родственные какие-то народы, но не один.
0: Родственные, да, говорящие на тюркских языках, угу. Да, родственные. Потому что после оккупации Османской империи вот этот переход языковой, он и до этого имел место в связи с распространением тюркского элемента. И позже. Но я сейчас вам объясняю, почему руководство Ирана... конкурент для Турции, понимаете, а там именно азербайджанцев. Традиционно в иранской политике, в шахских династиях, сефевидской, каджарской, да и пехлеви тоже, в основном азербайджанцы, как этнос, этнические азербайджанцы, были всегда представлены даже несоразмерно в сравнении с персоязычными народами Ирана. Угу. Я понятно сейчас говорю.
1: Да, вполне.
0: И они за свой Иран и за свою цивилизацию вот пасть порвут и моргалы выколят. Вот. И они помнят, иначе мы не сможем понять поведение Исмаил-хана Нахичеванского, героя Баязета, понимаете, который воевал с турками так, потому что он их ненавидел за этот геноцид, который в адрес, в отношении... Потому что он был как раз азербайджанцем. Нахичеванские азербайджанцы — это азербайджанцы.
1: Все понятно.
0: В полной мере. Я не говорю, что их нет вообще в постсоветском Азербайджане. Но здесь вот эта путаница с названиями приводит и к неверным политическим выводам некоторых экспертов, которые в регионе не разбирают.
1: Ну, условно говоря, как там славяне, чехи и русские, да, вот они, это же разные народы, да, или другая аналогия?
0: Но мы же не смешиваем казахов и тех же, понимаете, турок, да, нет. Это мы понимаем разность происхождения, и антропологическое, и этническое. Мы не путаем казахов с татарами, татар с башкирами. Нет. Но это все тюркские народы, правда?
1: Понятно, да. Вот. Да.
0: Не надо путать это все.
1: Вот и не будем. Накануне новость была...
0: Я прошу прощения, я вот однажды столкнулась с тем, что традиционно в Средней Азии к татарам относятся очень специфично. У меня... Друзья татары как раз из Средней Азии, которые вынуждены были после распада Советского Союза уехать, и они мне рассказывали, что отношение к ним было очень реализовавшееся негативное, которое они всегда чувствовали. Вот я за что купила, как говорится, за то продаю, но бессмысленно было лгать мне в этой ситуации. Это и потом подтверждалось. Я задавала эти вопросы. Подозрительное было отношение. Так что не надо вот между тюркскими народами свои, знаете ли, войны и, как говорится, тюрки.
1: Свои бывали, да. Зарытые топоры.
0: Конечно, да, конечно.
1: Вот откапывать мы их и в рамках нашей передачи не собираемся. Да. Накануне новость была о том, что Иран сказал, что будет не только в Ормузском проливе, значит, регулировать, атаковать, значит, нефтеналивные суда, да, вот, но и везде, где дотянется. То есть, вот давайте попробуем понять, это что было. Хотелось бы именно ваше мнение послушать в этой связи.
0: Я не первый раз говорю, что у иранского руководства, в котором так представлен азербайджанский этнос, такое есть, существует то, что называется в английской традиции большая стратегия, которая как минимум обнаруживается уже сейчас эксплицитно, то есть они заявляют, что они готовы обеспечивать безопасность региона, а, соответственно, у них есть задача стать ведущей державой региона, что они соседям и показывают, что у них есть для этого удобное геостратегическое положение, военный потенциал, собственный военно-промышленный комплекс и т.д. и т.п. И высокий технологический уровень. Я на своем телеграм-канале опубликовала справку направлений и составляющих экономической и социальной жизни Ирана, где они на первых местах в мире входят в пятерки, понимаете? Я много раз об этом говорила, что это очень передовая страна в мире. Вот, не случайно они дотягиваются, и хакеры там дотягиваются, и американцам говорят, вот будете себя плохо вести, мы вообще вам всю инфраструктуру водоснабжения во всех штатах отключим, до этого только в 7, вот. Они, понимаете, вот хорошо подготовились, если можно так выразиться. Их задача стать вот царем горы в макрорегионе. А раз в макрорегионе столь большом и важном, то понятно, что и на международной арене всем придется с этим считаться. Вот, и кое-кто это уже понял. Это поняли в Ватикане, это понял Санчес, премьер Испании. Да? Казалось бы, где Иран, где они? Еще иранцы говорят, да у нас такие ракеты, мы вот и до базы американской в Австралии дотягиваемся, надо будет шарахнем.
1: Но, тем не менее, Иран не получает при этом приглашение присоединиться к Микенскому соглашению.
0: Получил.
1: Получил все-таки?
0: А как?
1: Ну, вот вроде как представители сказали, что не приглашение, а предложили диалог. Вот как,
0: да, ну, естественно. А, подождите. Сначала это не приглашение, действительно. Угу. А как иначе? Давайте поговорим. Может, вам тоже вступить к нам в эти Миканские соглашения? Тогда я возвращаюсь чуть-чуть назад. Давным-давно, когда еще Иран не проявил себя как такой резвый и успешный в отношении, да, натиска, который осуществила коалиция Эпштейна в лице Израиля и США, они предлагали странам региона создать организацию по безопасности в макрорегионе. За эту идею ухватилась Саудовская Аравия и стала ее осуществлять. Вот первый этап – это подписание, поэтому Миканские соглашения, поэтому в Мекке подписаны, в Саудовской Аравии. То есть она пилот. Не Турция, заметьте. Это интересно, правда? Вот. А это раз. Теперь, значит, они говорят, давайте мы будем тут как бы все это, а вас пригласим. Что сделают, с моей точки зрения, иранцы? Очень в их стиле. Они скажут, конечно, конечно. Давайте экспертные группы посадим, поговорим, все узнают про это, будут улыбаться, говорить иншаллах. Вот все как это самое. Но с моей точки зрения, им очень выгодно быть наблюдателями в этом во всем. Но, собственно говоря, особо они в этом не нуждаются. Почему? Я объясню. Смотрите, у Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, по сути, вооружение в плане инженерном, да, военное, все вооружения, они американские. Ну, у Ирана другая система. Как соединить эти системы? Они не соединимы. Это как вот нашу, да, и американскую соединить. Вот. Ну, то есть это с военной точки зрения.
1: Ну,
0: какой-то...
1: как поменять американское на иранское, например?
0: Ну, это дорого очень. Ни у кого таких средств нет. У Турции нет таких средств, чтобы на иранское. Да и турецкие военные этого не захотят. Они все в Америке обучались, у них дети там учатся, понимаете, и они вряд ли вообще это все поддержат. Надо еще спросить турецких военных. Это все-таки, ну, конечно, Эрдоган там сильно катком по ним прокатился после, тем более, истории, да, с арестами этой группы «Эргеникон». Давно это было, народ, посмотрите, что это такое. Вот, и всяких репрессий в адрес старых военных, часть которых вообще в Грецию убежала от репрессий. Но, тем не менее, все равно система-то американская, куда деваться. Поэтому, ну, они не стыкуются, они не конгруентны.
1: Ну, там военные базы, все-таки вспомним, да, и в Турции, и в Саудовской Аравии.
0: Конечно, конечно.
1: Американские.
0: Ну, конечно.
1: Как вы будете против Америки.
0: Конечно, а иранцы говорят, давайте убирайте базы. А как Турция уберет эти базы? Она на них, по крайней мере, даже зарабатывает. Понимаете, американцы же платят за эти базы. Это же не бесплатное удовольствие. Они там держат базы, они туркам платят. Народ обеспечен работой вокруг этих баз. Кстати, изначально, когда американцы их создавали, мне мой знакомый рассказывал, мы, говорит, жили рядом, говорит, как они себя вели, как зайки. Действительно, понимаете, вот ходили и детям конфеты раздавали. Вот так себя аккуратно вели, что очаровали совершенно. Это давным-давно было, да, 50 лет назад. Человек, он не молодой.
1: А теперь?
0: Ну,
1: понятно, да?
0: Да, сейчас мы не обсуждаем, но деньги-то они платят за аренду этих баз. Как Турция может от этого отказаться в нынешней ее и вообще общемировой экономической ситуации? Не может.
1: Ну как, а Саудовская Аравия довольно богатая страна, она тоже не может отказаться?
0: И... Саудовская Аравия может.
1: Но вот. Не откажется.
0: Ну пока не откажется, еще и потому, что идти под Иран... не очень хочет, это понятно, да, поэтому она как-то пытается тусоваться с Пакистаном, с которым, там же 50 тысяч контингент пакистанский на территории, поэтому здесь хабом переговорным пытается стать Пакистан, как бы вот такой вот полукруг замыкая, да, вот эту хорду
1: Полумесяц даже, можно сказать.
0: Полумесяц, да, совершенно верно. А Пакистан хочет, значит, с Тегераном, вот сегодня же, кто там, по-моему, министр обороны, кажется, в Тегеран, да, полетел? Угу. Вот. Вот вам, пожалуйста. То есть это все давайте через Исламабад. Но я должна сказать, что это очень интересно. Потенциал Пакистана на внешнеполитическом контуре несопоставимо велик в сравнении с внутриполитическим контуром, который там все время на грани гражданской войны. Вот это удивительно. Для меня это какой-то парадокс. Вот. Ну, это такая тема очень, ее надо обсуждать все-таки больше со специалистом. Из этого, из всего вычеркивается Индия.
1: Ну,
0: кстати,
1: понятно,
0: что касается
1: Пакистан,
0: коридора, да, север-юг, вот я сказала, да, про Южный Кавказ. Да. Вот. И со всеми этими разговорами. Здесь явно желание Тегерана и Нью-Дели, чтобы не сходились ни по каким точкам. Вот уже само по себе это предложение обсуждать Меканские соглашения, как это все вот мы друг с другом утрясем и так далее. И это некий такой хитрый шаг для того, чтобы не дать сближению между Нью-Дели и Тегераном.
1: А, кстати говоря, но ведь понятно,
0: не допустить, вернее,
1: что сухопутные коридоры, они гораздо меньше пропускной способностью обладают, нежели морские. Поэтому, ну хорошо, ну сделают они. Кто-то даже считал,
0: ой, это
1: что один вот этот вот контейнеровоз, да, морской, он перевозит как какое-то дикое количество составов. Такое же
0: это
1: количество.
0: Все так. Но тут важно и страхование, и риски достаточно высокие. Моря и океаны бурлят, как известно, бывают и цунами, и штормы и так далее. Но тут я вот считаю, что многие сдали в архив классическую геополитику Маккиндера. Напоминаю, его работа «Географическая ось истории», где он писал про таласократию, то есть вот эту морскую важность морской составляющей и державы, которые держатся на, извините за тавтологию, на морской составляющей, вот как Британская империя, как Соединенные Штаты. Вот, и говорил про телурократию, то есть континентальные коммуникации. С моей точки зрения, перегрета эта морская составляющая.
1: Карина Геворгян, политолог, востоковец, студия «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Беседа воспоследует после самой свежей интересной информации.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: строительство забора на границе Финляндии и России. Контекст. Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся. К сентябрю объект будет сдан. Такими словами представители Хельсинки прокомментировали появление забора на главных участках российско-финляндской границы. Денег на все 1300 километров не хватило. Каждый километр обходится почти в 2 миллиона евро. Но 200 километров, где расположены самые востребованные КПП, комплекс перекроет. Планы разграничить государство появились в 2022 году. Даже новый закон о пограничной охране приняли. Власти назвали новый проект инфраструктурным и очень важным с точки зрения экономики и безопасности. Как один из предлогов использовался кризис с наплывом мигрантов на границе, который якобы злонамеренно организовала Россия. В качестве обоснования также приводился конфликт Москвы с Киевом. Рядовые финны идею правительства восприняли без энтузиазма. А потом тема ушла на второй план. Забор высотой 3,5 метра на бетонном основании из металлической сетки с двумя цилиндрическими заграждениями из колючей проволоки сверху. Лишь часть инженерного комплекса. Еще он включает в себя видеокамеры, датчики и другое оборудование на основе технологий искусственного интеллекта.
1: Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Продолжаем разговор с политологом-востоковедом Карине Геворкян. Карина Александровна, если хотите закончить мысль про сухопутные морские империи, пожалуйста, если нет...
3: Я хотела сказать одно, что здесь маятник уходит в какую-то сторону, как бы доминирует одна составляющая, потом... Она перегрета, переходит в другую. Потому что у каждой составляющей свои уязвимости. Вот о чем я. Сейчас континентальные коммуникации Китай развивает и в них вкладывается. В Евразии. Везде, кстати. В том числе в Восточной Европе.
2: Я бы не сказал, что Китай – это морская империя, скорее сухопутная.
3: Вот нет? Я и говорю, Китай вкладывается. Китай хочет стать, возможно, телурократии, да, телура – это земля вот эта, да. Вот, собственно, и все.
2: Продолжая, говорили мы о том, что вот, а вы уберите свои военные базы о Саудовской Аравии там, и о Турции, вот тогда мы будем с вами разговаривать как бы от лица иранцев, да. Так вот, Financial Times выражает сомнение. Ну, понятно, да, что мы обсуждаем материалы в западной прессе, относясь со скепсисом к их содержанию, тем не менее. Со ссылкой, как всегда, на широко информированные источники, так, издание пишет о том, что, в общем, выражается сомнение в том, стоит ли восстанавливать вот те базы, которые уже Иран, так сказать, хорошо проредил.
3: Ну, естественно, не так. Стоит.
2: Ну, а раз
3: они
2: так,
3: дорогие, дико.
2: Вот, а раз так, то возникает сомнение, как пишет Financial Times, в дальнейшем присутствии таком масштабном в регионе Ближнего Востока.
3: Я хотела сказать еще два слова об этом Миканском соглашении.
2: Хорошо, да.
3: Вот действительно, прямо дедушка Крылов, лебедь, рак и щука. Понимаете, на Аравийском полуострове все государства, включая Саудовскую Аравию и Эмираты, по крайней мере точно, и Оман, там регулярно на телевидении проходят документальные фильмы и сюжеты, и тема эта вот красной строкой о том, как Османская империя их гнобила. Это к вопросу о Турции и отношении к ней.
2: Но, тем не менее, Турция присутствует в этих соглашениях все-таки.
3: Она присутствует, но я хочу сказать, что... Как это сказать? Доверия там нет среди. Тем более, вспомните дело Хашоги, все эти истории. Там нет и не будет. Так что это некий такой странный демарш. Что касается Пакистана, я рассказала, что, конечно, Саудовская Аравия и Турция хорошо известны, что внутренняя ситуация в Пакистане очень тревожная. Более того, Исламабад там некоторые регионы вообще не контролирует. Частично Белуджистан не контролирует, там все время взрывы и теракты идут. И Вазиристан, это на границе с талибами. Талибы говорят, это вообще наше, это Афганистан. Плевали мы на эту линию Дюранда, которую-то когда-то, да, там провели. Все это наше, и там пуштуны живут. В общем, вот понятно, да? То есть это некое такое, некий такой демарш, чтобы мы с вами поговорили, по большому счету. Во что это может реализоваться, большой-большой вопрос. Я в него не верю. Но то, что они сейчас пригласили Иран для... По сути, они и друг с другом будут разговаривать. Вот, это такая мексиканская дуэль, понимаете? Каждый будет сидеть со своим пистолетом, да, и чтобы никто не выстрелил.
2: За
3: да?
2: кактусом.
3: Да.
2: Но, тем не менее, значит, тут еще ведь Израиль свою, так сказать, роль довольно серьезно играет. Он нанес удар по Сирии. За что, насколько я понял, вот вы сейчас меня поправите или объясните, был объявлен в розыск турками.
3: Нетаньяху.
2: А, я не сказал Нетаньяху, прошу прощения.
3: Нетаньяху был
2: объявлен. За что да. Нетаньяху, конечно, был объявлен в розыск, оговорился. Вот это что за комбинация?
3: Ну, давайте так реально посмотрим. Здесь, значит, воюем, там торгуем. Турция посла своего отозвала из Израиля? Я не слышала. Посольство закрыло? Я не слышала. А торговый оборот падает? Не падает. А нефть Баку-Джейхан идет в Израиль? 60% потребности покрывает Израиля. Идет через территорию Турции. Значит, здесь зарабатывают. Это точно так же, как с Украиной. Значит, одни турки страдают от этих ударов, которые Киев наносит по турецким судам. Люди гибнут. Турецким, причем там Азербайджан тоже имеет место, и Баку, и Анкара молчат. Потому что в другой сфере другая страта элитная зарабатывает на этом. Трудно отказаться, понимаете? Тут вот...
2: Ну, тем не менее, каждый
3: схема
2: раз...
3: Схема понятна, да?
2: Да,
3: то же самое с Израилем. Вот. Так же вот Украина, Израиль. Да, они действительно шарахнули. Но с моей точки зрения, это, видимо, был все-таки более демонстративный удар. Вот, для своего, в том числе, населения. С моей точки зрения, пока, во всяком случае, Анкара и Тель-Авив договорятся. Их неформальные, скажем так, контакты слишком стары и глубоки, вот, чтобы быть прерванными окончательно. А поскольку в Израиле, в самом Израиле, серьезная политическая борьба и нешуточные обвинения в адрес Нетаньяху, то вопрос, с какими израильскими политиками готовы взаимодействовать турецкие власти.
2: А как вы думаете, с какими?
3: Ну, по крайней мере, сейчас выступают экс-премьеры бывшие, да, и Беннет выступает там, Барак и так далее, Эхуд Барак.
2: Да, Нафтали вот. Беннет и Эхуд
3: Барак. Да-да-да, Нафтали Беннет и Эхуд Барак, они выступают, вот, и они очень критикуют Нетаньяху, они его страшными словами поносят. Вот, поэтому вопрос, это ссора между Турцией и Израилем или Нетаньяху мешает туркам? Это очень важно.
2: Но, по-моему, это просто прощупывание границ, что можно, а что нельзя. И вот Израиль, Соединенные Штаты тоже отреагировали очень, не очень, так сказать, комплиментарно по отношению к Израилю. Сказали, ну зачем вы эскалацию допускаете? Вот. Значит, один фронт работает, другой фронт работает, третий фронт работает. А можем мы вот сюда
3: да,
2: удать?
3: Да, Зевс,
2: можем.
3: Конечно, рассердился, погрозил сурово пальцем. Понимаете, вот молодцы Соединенные Штаты, это смешно. Вот, поэтому здесь вообще ни о чем. И что это было за удары, какого масштаба? И турецкая сторона тоже странно себя повела, что там никого не было. Вот. Или там были только рядом группа переговорщиков, офицеров. Там вообще какая-то мутная очень ситуация. Я даже не готова ее окончательно комментировать, потому что я не могу ее верифицировать даже.
2: Ну, значит, сам факт удара имеет пиар-смысл. Вот
3: да, да, конечно, да. Чтобы показать, как сильно ссорятся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, да.
2: А, в этом смысле?
3: Конечно,
2: Турция,
3: конечно,
2: понимаю.
3: Да.
2: А это замечательная история о том, что Нетаньяху сказал, что мы еще сейчас по Газе ударим, если они перестанут воздушных змеев и воздушные шары запускать, и беспилотники тоже.
3: Ну, то, что его окружение заявляет по Газе, ну, переходит все границы даже сегодняшних неприличных приличий, понимаете? Даже, как это, порядка, основанного на правилах, и правил, основанных на порядке, понимаете? Ну, это уже просто, это какая-то карикатурная маргинальность Бенгвира, например.
2: Хороший
3: с его
2: человек,
3: выражениями лица, да, и так далее. Он что только не скажет, то все за голову хватают. Ты, конечно, можешь дома у себя на кухне с друзьями, да, такую гадость обсуждать, но выносить это в публичное пространство...
2: Сейчас так принято, он дропатый каждый день, что не скажет. То...
3: Да нет, но вы понимаете...
2: Я не знаю, кто такой...
3: То есть я не знаю по этническому происхождению, кто дропатый, но здесь, понимаете... Это что вообще такое? Это вот ты хочешь подставить всех евреев на всем земном шаре?
2: Может, не посмеют.
3: Ты фактор антисемитизма, о котором так много любят в Израиле говорить и прочее, совсем сбросил со счетов? Это отдельная тема, и она все актуальнее и актуальнее. Вот что интересно. И не дай бог... Кто-то сумеет и сманипулировать и ее разогреть.
2: Вас спрошу, считаете ли вы, что еврейский народ потерял, скажем так, образ жертвы? Вот сейчас в связи с действиями
3: кому-то
2: Израиля.
3: Кому-то это было выгодно. Кому-то это было выгодно, потому что и это было отчасти виноватый Израиль. Потому что согласиться на выделение своей трагедии из трагедии геноцидов других народов, да еще за это срубить деньжат отдельно, я подчеркиваю, ну как так можно? То есть...
2: Ну, строго говоря, нацисты же их и выделяли.
3: Это сами. Я много раз задавала этот вопрос своим коллегам, израильским в том числе. И они говорили, да, это позор. Но они достойные люди. Они говорят, да, это позорное решение. Нельзя было этого делать. Это уже такой, знаете, вклад в копилку антисемитизма. А в чем виноваты евреи? Понимаете, это все равно, как, я не знаю, каждый раз там народы обвинять полностью и целиком... И заставить их отвечать за действия того, глупые действия того или иного руководства. То, что есть руководство, которое не жалеет свои народы, то вот я-то иногда допускаю, что как раз для... Почему иранцы говорят очень интересную вещь, что мы освободим еврейский народ из-под иго этого токсичного сионизма в регионе. Они же не говорят, а в Иране нет антисемитизма. Вот нету и все.
2: Ну, знаете, про освобождение народа...
3: Не-не-не, они о чем говорят?
2: Тоже говорили в свое
3: Нет,
2: время.
3: Нет, они для своих... Посмотрите, как это объясняют. Они же не... Они купируют, они не допускают в Иране. Они понимают, сколь опасен антисемитизм, даже если вокруг нет евреев, понимаете, да? Как установка.
2: Нет, вы же сами
3: Всегда
2: рассказывали.
3: Всегда можно манипулировать через эту установку.
2: Про то, что в иранском обществе...
3: Конечно.
2: Да, вы же это сами рассказывали.
3: Ну, я рассказывала и не буду повторяться.
2: Не надо, да.
3: Поэтому это кто-то использует, как это сказать, еврейский народ в целом разный, который проживает в том числе в разных странах, в качестве своего живого счета и спекулятивных соображений.
2: Ну, а вот раз уж зашел разговор, меня поразила та техничность, знаете, так это такой финт на уровне там, Марадоны или Месси, как Израиль ушел из конфликта с Ираном. То есть сейчас же, насколько я понимаю, с Ираном воюет исключительно Трамп, да. Соединенные Штаты. Да. А Израиль каким-то образом движением корпуса как-то раз, и как-то его уже нет. Вот как это
3: происходит?
2: Во-первых, зачем,
3: сильно исчерпал арсенал. Угу. И он зависит от американских арсеналов. Сейчас все, кто, кому не лень, констатируют, что в чем виновата Россия? Вот Депфнер такой написал, что во всем виноваты мигранты в жизни, дочери богатых людей, потому что они все время озабочены, как удовлетворить бедненьких. Это очень интересно, да, такая категория. Вот, Китай, потому что из-за него деиндустриализация Запада произошла. Это в «Спектейте» сейчас опубликовано. Вот. И Россия. А Россия в чем виновата? Что об нее израсходованы и стерты арсеналы Запада.
2: Это нехорошие.
3: Мало
2: какие.
3: Того, она еще и вот из-за нее рассорились, Запад ссорится сам с собою. Вот. То есть мы дважды виноваты. Вот. У нас тоже есть свои мемы, но не будем их повторять. Вот. Вот. Кто виноват? Вот так... все, нашли, да. Они не виноваты ни в чем, естественно.
2: Это естественно, да.
3: Это понятно. Значит, смотрите, поэтому арсенал в достаточной степени исчерпан. Ирану, на самом деле, на сегодняшний день, Израиль для Ирана не так опасен. Ему важно укрепиться вокруг, создать вот эту зону безопасности вокруг себя. Вот. И ослабить американское присутствие. Что они и делают. А раз американцев не будет, то Израилем не особо угрожает, понимаете?
2: Да, в общем, и далеко. Получается, через несколько стран, да,
3: ну, конечно, конечно. А дальше они все равно выйдут каким-то образом через Ирак. Они восстановят свой путь к Восточному Средиземноморью через Ирак и Сирию. Восстановят.
2: Вы знаете, вчера замечательные слова произнес польский премьер Дональд Туск.
3: Так.
2: Он сказал, что, говорит, преследовать тех, кто взорвал потоки, не нужно.
3: А что, а кого нужно?
2: Тех, кто построил. Стыдно должно быть тем, кто это дело построил. И вот я просто не понимаю, вот мы живем, что, не знаю, в палате номер 6, не знаю, на... ферме, да, Орловской, вот это вот, что это такое, как это вообще может быть, как может строительство полезного Алексей, всем трубопровода, нам должно быть стыдно.
3: Алексей, друзья, рекомендую, можете даже книгу саму не читать. Гениальная женщина Барбара Такман, «Ода политической глупости от Трои до Вьетнама», дописывайте сами. После Вьетнама.
2: А там, наверное, да, издание, еще 50 страниц, как в блокноте, дописывать, да?
3: Нет, дописывайте каждый, сами, я и говорю, день. Дописывайте, понимаете? Фактор политической глупости никто не снимает с повестки дня, потому что в основном заблуждение параноиков, конспирологов, потому что весь мир из заговоров и сговоров состоит, поэтому просто нужно их верифицировать. Но для этого нужно применять принцип, который называется бритвы Хенлона. Вот. Никогда не приписывайте злому умыслу то, что можно объяснить глупостью.
2: Ну, то есть Акама, да? Бритва Акама? Или вот
3: нет,
2: это разные
3: бритва
2: вещи?
3: Хенлона, да, это называется. Никогда не пытайтесь объяснить.
2: А вроде смысл один и тот же. Ну ладно.
3: Ну может, почти. Ну, бритва Хенлон называется. Ладно, ну неважно. Значит, все похоже, да? Все эти бритвы. Вот, поэтому вот это... Ну что, вот вы меня спросили. Вы понимаете,
2: я
3: что в столь турбулентных
2: просто.
3: Условиях нарастают все факторы, как гиперрациональности, жадности... своя рубашка ближе к телу, побольше захватить в мутной воде и глупости тоже.
2: А чтобы закончить беседу, у нас как раз 4 минуты осталось. С чего начали? Начали с того, что Скотт Бессент объявил просто, не знаю, дранг на Иран, да?
3: Да.
2: Вот, экономический. И вот у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, как они будут давать заднюю?
3: А иранцы пустили картинку очень такую. Угу. Так, Скотт Бессент объявляет о санкциях против Ирана и так далее. А там фотография. Причем просто констатация факта. Причем их посольство, как всегда, да, на своих сайтах. Просто констатация факта. А сзади, значит, видна голова еще одного человека. Написано, а сзади вы видите его мужа. Все.
2: Но, тем не менее, вот сейчас Трамп говорит, что мы все равно уже победили. Мы победили 10 раз. Победили. И здесь как будет? Мы уничтожили экономику Ирана, разорвали в клочья.
3: Да.
2: Тем более, что, кстати, у них экономическая ситуация это не радужная.
3: Не радужная, да. Но они пытаются это дело преодолеть и найдут способ, как и раньше находили. Другое дело, тут есть некая разумность в этом расчете, что, может быть, уже новый этап этих санкций может привести к тому, что общество не выдержит. Но похоже, что общество отмобилизовалось. А Иран, в общем-то, и картинкой бедненькой страной не выглядит вообще. И в городах не выглядит бедненькой картинкой. Я вот сколько не ездила, и очень красиво, и очень так это производит такое довольно благополучное впечатление. Проблемы есть, люди жалуются. Более того, кто никогда, вернее, кто вот уже 50 лет ни в какую Америку не ездил, вот они дома у себя очень мечтают, чтобы ушли аятоллы. Такое тоже есть.
2: Угу.
3: Особенно вот те, которые никуда не ездили. Они мечтают, что вернется Америка 70-х в Иран.
2: А, в Иран?
3: Да, делая вид в самом Иране. Вот старики такие есть, которые там, бабушки, которые сейчас ходят в хиджабах, или, вернее, не в хиджабах, а в чадор такой.
2: Угу.
3: Вот, они, значит, это самое, вспоминают, как они в мини-юбках в 60-е ходили, понимаете? Но они никуда не ездят, и они не знают, и не хотят видеть, что Америки 70-х больше нету вообще. И 80-х нету, даже 90-х нет. Вот. Вот эти люди, которые не ездят никуда, они, значит, вот, ну, их немного, это самое старшее поколение. Что касается молодежи, она всегда протестна, но она, в общем-то, довольно хорошо образована и, кстати, ездит, в отличие от этих стариков, и гораздо более критично ко всему относятся. И похоже, что иранская политическая элита, особенно после вот того, что не прятались, руководство не пряталось и погибло, да, и принесло себя в жертву, они все-таки вызвали уважение к себе. И сейчас вот это новое поколение, пришедшее со скамейки запасных, с молодым поколением разговаривает, и это показывает на очень адекватном языке.
2: Ну, что ж, господи, если цивилизация такая древняя и славная выживет и победит, это будет хорошо, наверное, для всей планеты. Спасибо большое, Карина Александровна, политолог, востоковед Карина Геворгян, в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.
1: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
4: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
6: Тупо не хотят работать.
7: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
9: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
10: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
10: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
11: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
12: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
13: Сейчас, боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве, Цхинвали, 6 утра, в Калининграде, 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Российский посол обвинил президента Финляндии в оправдании преступлений Киева. Стало известно, в скольких регионах ограничат продажу алкоголя 1 сентября. Подробности далее. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Об этом заявил постпред при ООН Василий Небензя. В ходе заседания Совбеза ООН по Украине он уточнил, что Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам и гражданской инфраструктуре. Особую тревогу вызывает опасная игра киевского режима вокруг ЗАЭС, заявил постпред, и в качестве примера привел недавние атаки по инфраструктуре АЭС, а также рассказал о фактическом срыве режимом Зеленского запланированной поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Президент Финляндии Александр Стуб оправдывает военные преступления режима Зеленского, переиначивая принципы международного права. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он напомнил статью 54 дополнительного протокола к Женевским конвенциям, согласно которой запрещается в том числе подвергать нападению или уничтожению объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Накануне президент Финляндии Александр Стуб после встречи так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса «Валберес» разумной военной стратегией со стороны Украины. Президент США Дональд Трамп продлил до сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы. Это следует из документа американской администрации, с которым ознакомилась РИА Новости. Штаты сохраняют экономическое эмбарго против Кубы с начала 60-х годов. Кубинские власти неоднократно заявляли, что ужесточение ограничений стало одной из главных причин дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и углубления экономического кризиса. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в День знаний 1 сентября. Это следует из региональных законодательных актов, которые проанализировала РИА Новости. На сегодняшний день на федеральном уровне действуют общие для всех регионов ограничения на продажу алкоголя с 23 часов ночи до 8 утра. А в День знаний в течение суток нельзя будет купить алкоголь, в том числе в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Алтае, Дагестане и Ингушетии. Такие же ограничения ввели в Еврейской автономной области, Севастополе, Амурской, Брянской, Магаданской и Мурманской областях. Минпросвещение России приступило к разработке проекта обновленного стандарта обучения для школьников 5-9 классов. Документ четко укажет, чему именно должны научиться дети, а также как связаны между собой разные школьные дисциплины. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что задача министерства заключается в том, чтобы четко определить личностные и предметные результаты, а также выстроить межпредметные связи и обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас необычная достаточно тема, что придает дополнительный интерес к тому, что вы сейчас услышите. На прямой связи со студией «Радио Спутник», как обычно, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Сейчас я представлю всех, кто в студии находится. Денис Шполянский, историк здесь, ну и наш гость, коим сегодня является кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии Демьян Валуев. Здравствуйте, Денис, здравствуйте, Демьян Валерьевич.
3: Здравствуйте.

0: главная составляющая. Интерес данной по тематике понятен, и вот Демьян Валерьевич, он специализируется на этом вопросе. Демьян Валерьевич, давайте я вам предоставлю слово, а потом по мере необходимости буду направлять вас вопросами и какими-то соображениями. Алексей, я думаю, что мы можем объявить номер студии, поскольку у нас настоящий прямой эфир.
1: Да, для давайте вопросов. Попробуем. Да. Плюс 7-495-95-95-91-2. Это телефон прямого эфира. Звоните, ваши звонки не останутся без ответа. Демьян Валерьевич, давайте тогда обозначим тему. Что самое важное, как вам представляется, надо бы вот об этом рассказать.
2: Ну, на самом деле, вот Владимир Ростиславович очень правильно в своей подводке обозначил, что это очень большая тема и, по большому счету, в каком-то смысле и неисчерпаемая. Но на самом деле вот эти вещи, которые кажутся на первый взгляд незаметными и не такими важными, они порой играли в жизни людей очень большую роль. И, как это не покажется парадоксальным, вот такая малая история бытовая, она откликалась на каких-то крупных событиях той или иной эпохи. И потом, хотим мы этого или не хотим, с миром повседневности людей, которые жили 100 с лишним лет назад, мы все время соприкасаемся. Причем даже не специально изучая историю, какие-то исторические события, но все мы в школе читаем классику, проходим классические произведения Чехова, Толстого, Тургенева, Достоевского. И вот там все эти приметы жизни, которые существовали тогда и которые не всегда понятны нам сейчас, они присутствуют. Причем присутствуют не всегда в виде какого-то фона, а порой в качестве какой-то детали определяющей. Или, опять же, мы смотрим на прекрасные картины художников XIX века, начала XX века, и там тоже очень много бытовых деталей и каких-то характерных примет эпохи, которые нам, сегодняшним людям, не вполне понятны, но которые, на самом деле, для современников были заметны и в каком-то смысле могли быть таким определенным манифестом. Для нас это все уже давно ушедшее. Но еще, на мой взгляд, чем важно изучение повседневности, так это тем, что мы изучаем людей не просто как каких-то исторических личностей, там, ну, условно говоря, творцов истории, а людей как таковых. То есть мы понимаем, что это такие же люди, как мы, со своими интересами, со своими какими-то симпатиями, антипатиями. Мы понимаем, как влияла среда, в которой они росли, на их дальнейшую жизнь, на их дальнейшие биографии, как это связано с тем, что их окружало, как они росли, с кем они общались, какие игры играли. И это нам позволяет взглянуть на картину прошедшего с таким определенным стереоскопическим эффектом. Потому что мы видим не голые какие-то схемы, потому что, ну, будем честными, ведь любой учебник, даже самый хороший, он нам дает схему. А здесь, через соприкосновение с конкретной жизнью конкретных людей, мы просто обретаем некое вот такое глубокое зрение, более глубокое зрение, которое, может, помогает нам понять те или иные поступки и события.
1: Владимир Вячеславович.
3: Ну, давайте вот, Демьян Валерьевич, вот давайте прямо конкретно. Берем рубеж веков, ну, даже после царствования Александра II, начиная с Александра III. Какие в быту, в ежедневной жизни, дома, в квартире, в доме изменения произошли в повседневной жизни разных слоев населения Российской империи? Начнем там с крестьян, мещанства, городских жителей, рабочих, буржуазии и дворянства. Что стало меняться в их жизни? Вот прям последовательно можете рассказать?
2: Ну, если кратко и так сжато, можно сказать, что изменения были действительно в пореформенную эпоху довольно серьезными. И тут хотелось бы заметить, что все историки, которые изучают, неважно, историю какой страны, они отмечают, что традиционное общество, такое, условно говоря, феодальное общество, феодализированное общество, оно в своей повседневной жизни, как правило, консервативно.

0: И вот эта повседневность, она вот в какой-то капсуле, это вот все такое инертное. Но с переходом к обществу уже новой эпохи, индустриальной, начинаются изменения, а они действительно носят порой очень большой характер. Ну, сразу можно сказать, что, во-первых, увеличилась скорость передвижения, потому что появились железные дороги, а они непосредственным образом влияли на жизнь людей, и, кроме того, благодаря распространению...
1: Сколько ехал поезд из Москвы?
0: Ну, дело в том, что скорость менялась, потому что изначально, если мы берем середину века, это было 2 дня, а уже к, скажем, началу 20 века это уже день. И, соответственно, уменьшается вот это время постоянно. Ну, вот опять же, как это отражается? Ну, мы помним, допустим, одна из завязок сюжетных в «Анне Карениной» Толстого, когда герои приезжают на вокзал встречать поезд из Петербурга. Они сами находятся в Москве. Этот поезд, который выехал сутки назад, и вот он пришел в Петербург утром на следующий день. Вот.
1: День плюс ночь.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Кроме того.
2: А извините, пожалуйста, да. А было сколько, когда на лошадях там повозки какие?
0: Лошади, повозки, это не меньше недели. Вот, спасибо, потому что это долгая езда. Опять же, все зависело от прогонных. Там понятно, что курьеры ездили быстрее. Вот, кто-то ездил медленнее. Но в среднем это неделя. Это неделя, еще надо учитывать состояние дорог.
1: Да, может быть, чуть меньше. Опять все-таки постпушкинские времена и пушкинские.
0: Ну,
1: 5 дней.
0: Да, скорости 5 дней. Росли, да, безусловно. Да, безусловно, да, это не оставалось неизменным.
1: Меняли лошадей, да. Но были еще поспешные дилижансы, я напомню. Это да. Экспресс-повозка такая, экспресс-дилижанс, как в Соединенных Штатах примерно. Такого плана пассажирский. Это 2 дня.
0: Да.
1: Но это очень дорого.
0: Да.
1: Это означает, что ты сидишь, у тебя нет времени практически только поспать один раз, и билет на поспешный дилижанс стоит несколько десятков рублей, то есть огромные деньги. Вот. Но на каждой станции будут запрягать новых лошадей очень быстро.
2: Ну, давайте продолжим, да.
3: Я, кстати, заметил, в нашей культуре, в отличие от того же тех же США, с которыми сейчас проскочило сравнение, вообще нет сюжета ограбления дилижанса.
0: Да.
1: Да, у нас да, вообще.
0: Это верно.
1: Кстати, интересно. И ограбление поезда нет какими-нибудь бандитами.
0: Да. Еще надо о чем сказать. Это то, что, во-первых, появились новые средства связи. Я имею, конечно, в первую очередь телеграф, именно телеграф. Вот, а в конце 19 века уже появился телефон. Но телефон был дорог, он был доступен даже не всем людям, так скажем, с достатком. Вот, а телеграфом начали пользоваться уже довольно широко. А что значит пользование телеграфом? Это более быстрое распространение новостей, как известно. А причем, что касается телеграфа, это же появилась сразу отдельная прослойка людей. Это телеграфисты. Люди, которые были очень уважаемы, они носили мундир, а они пользовались пусть примитивной, но техникой. Ну, телеграфисты должны были иметь в начале 20 века в своем арсенале велосипед. Потому что они ездили и осматривали линии, проводные линии, не было ли где-то разрывов, не было ли где-то вот повреждений таких линий. Но замечу, что люди ко всему привыкают с трудом, к чему-то новому. И есть описание, это даже попало в художественную литературу, в одном из романов Марка Алданова, когда телеграфист беседует с барышней, объясняет ей принцип устройства телеграфа, она, прищурив лорнетку, смотрит на телеграфные провода и говорит: так я поняла, сегодня телеграф ничего не передает, телеграммы по проводам не летают. Он вздыхает, понимая, что она ничего не осмыслила. Говорит: ну ладно, давайте уж папироску. И, кстати, папироска. Женщины начинают курить. Ну, понятно, что женщины из такого, из высокого общества, это уже не считается чем-то позорным и недостойным, как было до этого.
1: Это просто культурный слом.
0: Да, да, это в определенном смысле. И, кстати, культура курения, она тоже приобретает некие определенные черты. Ни в коем случае не пропагандируем, естественно, эту вредную привычку, но просто хочу напомнить, что в известном рассказе Чехова про толстого и тонкого тонкий говорит, что он подрабатывает тем, что изготавливает из дерева портсигары. То есть на эти портсигары есть спрос, и это позволяет ему содержать семью. Вот. А еще, конечно, большое значение имело средство, ну, что ли, запечатлеть себя, потому что, ну, мы помним, что фотография у нас появляется к середине 19 века, это дагерротипы. Вот потом постепенно это все развивается, и уже в любом уездном городе есть фотография. И если раньше для того, чтобы получить свой портрет, надо было обращаться к художникам, и тоже не ко всяким художникам, а только к тем, кто умел рисовать портреты. Это было доступно, конечно, дворянству, и то не всему. Это было доступно в какой-то мере купечеству, знаменитые провинциальные портреты у нас. То фотография делает возможность оставить свой облик для потомков для очень широкого числа людей. И мы видим просто вал, вот вторая половина 19 века, начало 20 века, фотоателье, фотографии, причем, как правило, фотографии для того времени — это событие в жизни. Человек заранее готовился, одевал свой лучший костюм, обязательно в ателье была какая-то декорация, причем это, как правило, предлагалось, несколько вариантов. Но были и более простые, допустим, способы, потому что, например, вот в моем родном Смоленске там фотография летом действовала на набережной реки Днепра, и располагалась она у крепостной стены. Так вот, там, как рассказывали, просто укрепляли на крепостную стену белую простыню и на ее фоне фотографировались. Вот. Естественно, что это тоже была часть таких вот культурных изменений, очень важных, и благодаря этому мы приобрели просто огромный архив вот таких вот визуальных изображений. То есть мы можем посмотреть, если мы не можем посмотреть в лица своим там прапрадедам и прапрабабушкам, то уже прадедам и прабабушкам мы можем посмотреть в лицо благодаря тому, что появилась фотография. Вот.
1: То есть мы не знаем, как точно выглядел Пушкин.
0: Да, да.
1: Потому что он не дожил буквально пару лет до появления дагерротипа. Но мы точно знаем, как выглядел Гоголь и Некрасов и все остальные.
0: Да, Толстой, Тургенев. Чехов, да. Да, да, да, да, да, совершенно верно. А потом еще, если говорить о технических новинках, а они просто входили в жизнь, опять же, если вот продолжать тему с великими людьми, то мы никогда не услышим голоса Пушкина или Лермонтова, да, и того же Гоголя и Тургенева, но голос Льва Толстого мы можем услышать, потому что появляется фонограф. Появляется фонограф, появляется запись, и причем это воспринималось многими как средство какого-то донесения определенных смыслов, потому что Лев Толстой, который вообще-то не очень любил технические новинки, он был таким традиционалистом, скорее, он воспринял фонограф как возможность для пропаганды своих идей. У него фонограф был в доме, и он активно на нем записывался, записывал в том числе свои мысли, свои послания, и более того, он давал записываться тем людям, которые к нему приходили и изъявляли желание записаться. При этом тот же Лев Николаевич очень скептически относился к кинематографу, не верил, что за этой новинкой технической, которая появляется чуть позже, чем фонограф, большое будущее, относился к этому как к пустому развлечению и очень не любил, когда его снимали. Тем не менее, его еще успели и заснять на кинематограф. Вот. И это тоже было определенное изменение.
3: Демьянович, а там же, я так понимаю, первая экранизация «Анны Карениной» там чуть-чуть после смерти Толстого совсем, буквально год или два прошло.
0: Да, совершенно верно. И, ну, со Львом Толстым вообще вышла очень такая интересная история, если брать кинематограф, потому что одним из первых русских блокбастеров, выражаясь современным языком, который, кстати, привел возмущение семью Толстого и близких, был фильм «Уход великого старца». где как раз-таки показывалась история последних лет жизни Толстого и его уход из Ясной Поляны. Вот, и что в конце... Да, но в конце концов там все заканчивалось тем, что Христос принимает его в свои объятия, как покаявшегося грешника.
1: Сюжет.
0: Да, да, да, да. Очень интересен. Да, и еще, конечно, о чем еще надо сказать, ведь очень, если мы говорим, вот, например, о жизни высшего слоя, ну, здесь более или менее все понятно. Технические новинки прочно завоевывали свое право в жизни людей высшего общества, потому что им был доступен и телефон, и фотография своя, потому что понятно, что можно было не ходить в ателье, а купить фотоаппарат и фотографировать членов семьи, и то, что понравится. Автомобиль, который в это время появляется в России. Но если мы, условно говоря, спускаемся на этажи, так скажем, ниже, то есть берем какие-то слои уже средние или, так скажем, низшая социальная прослойка, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем крестьянскую среду, вообще это довольно такое сложное, интересное время вот этих изменений пореформенных. Но если брать повседневную жизнь крестьян, она меняется, и одним из таких вот свидетельств перемен становится рост гигиены. Гигиены. И, казалось бы, вот такая вещь, к которой мы все привыкли и, может быть, не совсем замечаем, но у нас это до автоматизма. Встал утром, пошел, умылся, почистил зубы, да, помыл руки обязательно. Вот. Понятно, что там мыло и прочее. Так вот, в деревне начинает появляться и распространяться мыло. Вот. Потому что, с одной стороны, у нас растет промышленность, которая производит все это. Есть торговые пути, есть торговля. И есть очень большой спор среди историков, не будем ему касаться, о том, какую роль распространение мыла и карболки, то есть фенолевой кислоты, вот это такой естественный антисептик, ну, не естественный, а антисептик распространенный, вот, а какую роль они сыграли в жизни крестьян и как это все проникало. Но, мне кажется, правы те историки, которые говорят, что здесь очень большая роль земских учреждений. Это земские больницы, вспоминаем, что Антон Павлович Чехов у нас земский доктор, и земские школы, потому что там тоже приучали детей к определенным элементарным нормам гигиены. И к чему привело распространение вот этих элементарных гигиенических норм? А к тому, что у нас к концу 19 века начинает падать детская смертность. Это просто вот по всем отчетам статистическим видно. Мы знаем, что крестьянские семьи, они были всегда большие. При этом большее количество детей, вот, которые рождались, они умирали вот, в предыдущий период. Но к концу XIX века эта картина начинает меняться. С одной стороны, это, конечно, отрадно. Действительно, детская смертность падает, это прекрасно. Но дело в том, что это вот как раз тот пример, когда перемены в повседневности, они бумерангом возвращаются в большую историю. Потому что рост населения приводит к тому, что возникает на отдельных территориях, их становится все больше, и избыточное давление, условно говоря, на землю. Когда семьи становятся все больше, город не может забрать работников, потому что еще не развита в должной степени промышленности, крестьянские семьи растут, это вызывает переделы земли и приводит к определенному напряжению. В том числе и социальному, это то, что называется скудение центра. Понятно, что там это не единственная причина, но одна из причин – это как раз вот эти перемены, которые происходят в жизни, в быту крестьян, и которые вот таким образом отражаются, как я говорил, когда вот какие-то бытовые мелочи, они отражаются и на каких-то событиях крупной истории, большой истории.
2: Если смотреть об одежде, она как вот поменялась, ну, наверное, так сказать, вот путешествие, более динамичная жизнь, она же не предполагает какие-то пышные платье или, может быть, что-то еще?
0: Естественно, естественно. Кстати сказать, вот одно из такие перемещения, понятно, что есть дорожные платья. Понятно. Но, кстати, интересно то, что даже в путешествиях надо было все-таки соблюдать определенную статусность. То есть, несмотря на то, что мы едем в дорогу, несмотря на то, что мы где-то сидим там в поезде, в купе, но надо все-таки ехать не в дерюге дворянину.
2: Никаких
0: там,
2: тренингов тебе, да?
0: Да, да, да, нет, нет, надо было достойно одеться. И вот это тоже любопытно, что ведь к началу 20 века, это одно из таких вот последствий, кстати, и реформ, многие представители дворянства беднеют. Порой беднеют до такой степени, что вот, условно говоря, надо ехать, а как-то дорожного костюма приличного нет. И вот очень интересный есть пример в рассказе Бунина «Князь во князьях», когда дворянская семья из поместья едет в город, и дамы там, мать и дочь, надевают траурные платья, потому что дворянские семьи большие, и, как Бунин пишет, обязательно есть какой-то умерший родственник. А траур — это такая одежда не марка, и, в общем, для путешествия подходит. Вот. А если говорить непосредственно о каких-то модах и, скажем, веяниях, которые возникли в связи с изменениями в транспорте, собственно, большие моды внесли шоферы. Потому что вот то, что мы знаем, что шоферы обязательно надевали кожаную одежду, кожаные куртки, обязательно...
2: Лучше чистить?
0: Это так, и потом скорость, опять же, ветер, все это все-таки продувает, да, перчатки с крагами, обязательно с раструбами, вот, нередко еще и ботинки с крагами, это вот мода, тоже, кстати, определенный показатель статусности, если человек так одевался. Кстати, почему эти кожанки стали так популярны после революции среди революционеров? Они-то переняли их у шоферов. Но дело в том, что это спасало от вредных насекомых, от пшей, которые там не заводились.
2: Давайте прервемся, потому что вы там увлеклись, я, честно говоря, сам едва не пропустил, как сказать, урочное время. Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. На прямой связи Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. Ну и здесь еще в студии Денис Полянский, историк, и я, ведущий, Алексей Осин. Мы вернемся через некоторое время и продолжим беседу.
4: Рассказы из русской истории. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
5: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
4: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
4: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Продолжаем разговор о повседневном быте России на рубеже веков 19 и 20. На прямой связи со студией доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Здесь в студии Демьян Валуев, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии, и также в студии историк Денис Шполянский и я, Алексей Осип. Демьян Валерьевич, хотел, знаете, о чем поговорить? О играх и развлечениях. Вот они были абсолютно разными для разных сословий. И даже вот вопросы у меня будут. Я, например, всегда мечтал, читал много, вот узнать, что такое игра в бабки. Значит, тогдашние?
3: Ну, конечно. Ну, так Пушкин же написал знаменитое стихотворение на две статуи. Играющие в свайку и играющие в бабки. Да, это игра, причем это игра простого народа. И она довольно широко распространилась. Потому что она довольно проста. Это, ну, если совсем упрощать, это выбить фишку, ну, уже бабку, другой бабкой из очерченного круга. То есть, ну, в общем, такое состязание в ловкости и умелости. А так, если говорить о спортивных играх, и они не всегда так назывались, потому что само понятие «спорт», оно уже вошло бы ближе к концу XIX века, они действительно отличались у разных слоев населения, потому что какие-то были демократические, какие-то были аристократические, то, что было доступно, например, тот же теннис или крокет. Потом, опять же, из Англии во многом приходит футбол. И причем, опять же, футбол не сразу стал таким демократическим видом спорта, каким мы привыкли его воспринимать сейчас. Потому что одним из первых таких любителей футбола и пропагандистом футбола был Набоков. Только не писатель, а его отец. А Набоков-младший писатель, он активно играл в футбол, но при этом учителя его в Тенишевском училище говорили его родителям, что у вас ребенок, он такой индивидуалист, и вот даже в играх, когда его соученики гоняют мяч, Он
4: не пасуется.
3: Да, нет, он стоит в сторонке, он стоит на краю поля. А дело в том, что он был голкипером. Вот, в этом выражался индивидуализм. Но были такие игры, или, вернее сказать, ну, что ли, виды спорта, которые были демократичны, которые были приемлемы для всех. Ну, например, те же коньки. Они были развиты и в деревнях. Ну, в деревнях коньки были самые примитивные, как известно. Но и мы помним, что и Пушкин пишет о крестьянских детях, да, на льду замерзших рек или озер. А так это было очень распространено, действительно. Еще, кстати, одна такая деталь, это вот уже характерно для начала 20 века, потому что, ну, естественно, катки были тоже разные. Были катки, условно говоря, демократические, бесплатные, например, куда можно было приходить со своими коньками, на них кататься. А были те, которые стоили дорого, ну, там и сервис был лучше, потому что там можно было коньки наточить, там можно было испить кофе с булочками. Вот,
2: глинтвейну.
3: Да, глинтвейну. Вот. Но вот деталь уже нового века, потому что, ну, что такое коньки, мы все прекрасно представляем. И тут в начале 20 века...
5: А вот момент. Коньки же это были, по сути, паузия, которые крепились к обуви. Тоже надо сказать, потому что многие наши слушатели...
2: Ботинки думают.
3: Да.
2: Извините, я застал. Простите, я застал. Родившись в 65-м году, я прикручивал, было дело.
3: Да.
4: Нет, не прикручивали, а пристегивали ремешками.
2: Да, тоже было, да, и такое было.
4: И коньки были двуполосные для начинающих.
3: Да.
4: Такие более устойчивые.
3: А потом появляется мода на определенные на ролики. На ролики, на, соответственно, колесики, которые тоже приделываются к обуви. И появляется такая разновидность спортивного сооружения, как скейтинг-ринг. Вот. Это специальные помещения, где можно было в любое время года кататься на роликах на относительно свободной площади. И вот я думаю, что многие помнят песню из знаменитой трилогии о Максиме 30-х годов «Крутится, вертится шар голубой». Но ведь не все знают полный текст, а там, в общем, такая история о несчастной любви, о парне, который возревновал свою девушку, и как это случилось? Однажды на скейтинге-ринге ее он увидел в окне. Он увидел, что она на скейтинге катается с другим. Ну, а дальше там драматическое развитие сюжета. Вот. И это даже какое-то определенное влияние на ландшафт городской, например. Потому что один из самых крупных скейтинг-рингов находился в Петербурге на Марсовом поле. Потому что мы привыкли к современному облику Марсового поля. С памятником Суворову, с мемориалом революционным, где горит вечный огонь. А до этого вот было такое место развлечений и парадов. Вот когда оно не использовалось под парады, там ставился вот такой спортивный павильон. И это тоже было очень доступно, на самом деле.
5: А из чего делали колесики роликов? Тогда же резиновая промышленность была в зачаточном состоянии.
3: А вот резиновая эта промышленность, она на самом деле развивалась, потому что появляется, например, такое замечательное предприятие, как «Треугольник». Вот, огромная резиновая фабрика. Сначала мануфактура, потом фабрика.
4: Каучук,
3: да.
2: У Рыбакова в кортике упоминается.
3: Да. Шины начинают делать, причем для экипажей лошадных извозчиков. И, кстати, между прочим...
4: И для автомобилей.
3: Для автомобилей, само собой, да.
4: А еще
3: и вот, собственно, конных экипажей. Причем есть очень интересные воспоминания старого москвича Шнейдера, который учился в гимназии в центре Москвы, и к ним приехал один из великих князей. Оставил свой экипаж на улице. На перемене старшеклассники подошли к учащимся средних классов и сказали: «Так, малышня, хотите себе хороших ластиков?» А, нет, у вас...
4: Снимайте шины.
3: Нет, там было интересней. А у вас есть ластики? Они там отберут. Да мы вам подскажем, где хорошие ластики найти. Где? А вон повозка идет, у вас женочки у всех есть. Они пошли, нарезали себе, значит, этих ластиков каучуковых. А потом, когда великий князь сел в свой экипаж, раздался страшный скрежет. Потому что у него шин не было. Все было изрезано.
5: Это не Сергей Александрович часом был?
3: А вот, по-моему, Сергей Александрович, не берусь утверждать, да, по-моему, это Сергей Александрович, да, это, в общем, понятно, что... И, а это, кстати, говорит о чем, что средние, гимназисты средних классов еще не были так политизированы, как ученики старших классов, а это все-таки гимназия, то есть это...
4: Говорит о том, что великий князь и генерал-губернатор Москвы перемещались без кареты сопровождения.
3: Ну вот, да, да. Охраны не было.
2: Видимо, Рыбаков почерпнул этот сюжет, потому что у него как раз главный герой нарезал из велосипедных шин для рогатки вот эти полоски. У нас звоночек есть. Пожалуйста, представьтесь, говорите, откуда вы, и задавайте вопрос.
6: Здравствуйте, Олег, Москва. Скажите, вопрос вот такой. Вот, возможно, вот причина такого... Ну, как бы отщепенство оппозиционности вот, российской интеллигенции конец 19-го, начале 20 века, в том, что земства да, могли заниматься хозяйственной, какой-то социальной, медицинской деятельностью, культурной, но были лишены да, вот, всяких общественно-политических возможностей и функций. И потом еще массовый приток, в частности, в две столицы, в Петербург и в Москву, крестьянского населения, крестьян. Это, может быть, тоже одна из главных причин вот последующих русских революций и 5-7 года, и 17 года. Спасибо.
3: Спасибо за вопрос. Ну, по поводу земства вы совершенно правильно сказали, что, конечно, определенная напряженность вызывалась тем, что земства были лишены возможности каким-то образом влиять на ситуацию в стране. И вообще это учреждение, которое во многом замышлялось, ну, как определенный клапан, вот, для того, чтобы снизить вот такую напряженность в обществе, оно не до конца работало в том плане, что действительно были определенные ограничения. Но это отдельная большая тема. А что касается крестьянства, вот тут очень тоже важно понимать, что те крестьяне, которые перебирались в город, и если это были не отходники, то есть те люди, которые должны были вернуться обратно в деревню, они менялись, потому что менялась их жизнь, менялась их быт, менялся их быт, потому что они видели вокруг себя совершенно другой мир. Часто, если они шли работать на завод, они обучались грамоте. Ну, потому что, как бы, овладеть каким-то станком, ну, надо быть элементарно грамотным человеком. А это уже позволяло им читать газеты, это уже позволяло им знакомиться с какими-то новостями, в том числе и политическим. Они были близки уже не как односельчане, а как работники, допустим, одного цеха, у которых одни проблемы, одни сложности. И потом, вот, например, кстати, очень хорошую картину дает Лев Николаевич Толстой в повести «Фальшивый купон». Один из персонажей, дворник Василий, он не рабочий, он вообще дворник. Но там сказано, что он жил в деревне, он привык к традиционным ценностям, что там были старики, которые там вот как-то вот держали вот эту мораль общественную, семейную. И вот он оказался в городе, а если крестьянин оказывался в городе, он был обязан семье, особенно если есть пожилые родители, какую-то часть заработка отдавать. А здесь он довольно быстро забыл отправлять отцу в деревню свой заработок. Он уже научился читать, он читал романы, он посещал представления в Народном театре. Вот, и он видел, как живут господа. И все, что было в деревне, ему уже казалось каким-то серым, постылым, потому что крестьянин, который жил в деревне, он часто не покидал пределов этой деревни или своей волости. А тут открывался целый мир. За счет того, что, опять же, в кинематограф можно сходить, посмотреть. За счет того, что какие-то артисты приедут и что-то представят. И человек уже меняется. Он не ощущает вот этой связи с традиционностью, с той же общиной. У него уже другие ценности начинают как-то складываться. И это, конечно, во многом влияет на то, что потом стало происходить.
2: Владимир Вячеславович.
4: Ну, я бы добавил, абсолютно правильно сказал наш радиослушатель. Спасибо за умный вопрос. Он сказал, что вот это большое количество переехавших в города крестьян, а переезжали они не от хорошей жизни, от малоземелья, да, от того, что детская смертность стремительно снижалась. Уровень жизни в целом после реформы на селе рос, люди лучше питались. Появились земские больницы, появились земские врачи. Соответственно, ближе стала медицинская помощь. Ну и все это вело к тому, что детская смертность была не на уровне традиционном 50+%, а стремительно падала процентов до 10. Вот, соответственно, колоссальный скачок населения в деревне привел к малоземелью, к выталкиванию этого населения в город. Именно этим предопределялось низкий уровень заработных плат в городе на специальностях чернорабочих, неквалифицированных рабочих, причем ножницы в зарплатах были колоссальными, могли достигать легко там 5 раз. То есть молодой рабочий, пришедший из деревни, получал в 5 раз меньше, чем мастер. Они жили в разных вселенных просто. У одного была койка в общежитии, в бараке, а у второго была трехкомнатная квартира, няня, и жена не работала. Вот поэтому это все порождало острое ощущение социальной несправедливости и, конечно, питало революционные настроения. То есть это были та дрожжевая масса, в которой и работали социал-демократы и другие социалистические...
2: течение, наверное, да, или организации. По-моему, пропал Владимир Вячеславович. Да, ну, мысль понятна. Давайте теперь вот общепит. Я прочитал, что в Москве был только один ресторан, славянский базар, да, а остальные заведения назывались трактирами или как-то еще.
5: А как же Яр легендарный?
2: Ну, нет, я понимаю, что я могу ошибаться, я поэтому вас спрашиваю.
3: Нет, ну, на самом деле, конечно, не один ресторан, на самом деле их было больше, просто они отличались, то, что называется, по классности, вот, и таких элитных ресторанов их было действительно, на самом деле, очень немного, вот, причем, как определялась элитность, не только кухней, но и приватностью, потому что если есть отдельный кабинет, где можно обговорить какие-то дела, да еще за распитием каких-то хороших напитков, за хорошей едой. Почему именно в Славянском базаре родился МХАТ?
2: Станиславский, не
3: Мирович. Потому что была возможность без лишних ушей вот, посидеть в хорошем месте, выпить хорошего вина, поговорить о хороших вещах. Вот. И просто он центральный. А так общепит был очень развит. Другое дело, что, опять же, быстрое развитие городов, быстрый рост городов, он просто не поспевал за изменениями, которые происходили в том же общепите, потому что не всегда хорошо была развита гигиена. Вот. И потому что, с одной стороны, у нас какой-нибудь ресторан Яр, куда ездят на тройках, а с другой стороны, какие-нибудь трактиры низки. Низок — это трактир в подвале, в сводчатом помещении, где, в общем, никаких еще санитарных книжек не было. Вот. Поэтому, опять же, очень важную роль в городах играли землячества. Вот те же крестьяне, которые переезжали в города, они объединялись вот такие землячества, и вот надо помочь земляку из соседней деревни. И тем более, если это какой-нибудь кум, сват там, или брат свата, вот, его просто пристраивают на кухню. Потом он там что-то научился, вот, и, соответственно, дальше уже работает. Вот. Но действительно вот эта сфера, она развивалась. Причем развивалась очень активно, было очень много рекламы. Вот. А если в целом говорить об общепите, о культуре еды, здесь же тоже происходят определенные изменения. И если мы берем быт, опять же, вот таких слоев, ну, условно говоря, средних слоев, и там, может быть, ниже, например, общеупотребительным инструментом, правильнее сказать, становится самовар. Вот, угу. Потому что это именно вот пореформенная Россия, когда, с одной стороны, активное развитие производства, металлического производства. У нас самовары, конечно, производили. С начала 18 века есть миф, там, что Петр завез самовар первый. Это не совсем так. На самом деле, первые самовары наши производились на Урале. Потом братья Лисицыны открыли мануфактуру в Туле в конце 18 века. Но все-таки это была довольно элитная вещь. А вот к середине 19 века, когда когда в одной Туле было 50 самоварных производств. Вот. Эти самовары начинают повсюду распространяться. Это очень удобно. Почему? Потому что не надо нагревать воду в печке. Вот, соответственно, со всеми издержками. И потом самовар чем хорош? Очень во многих произведениях есть, что кипятят воду для чая и туда же кладут яйца. Вот, вот и как раз дешево и сердито, то, что называется. Вот, и яйца сварили, и чайку попили.
7: А потом церемониал какой-то.
3: Да, да, обязательно. Самовар – это центр жизни, это же обязательно
4: всегда. Это социальный институт.
3: Да, да, да, да, да. И потом сам самовар – это же предмет престижа. То есть если у самовара медали, если самовар хорошо украшен, вот, это вызывает определенное уважение к его хозяину. Значит, он может. Так же, как в одежде, например. Потому что в моду и распространение входят сапоги. Крестьяне-то в основном носили, если мы берем первую половину века, лапти, немудрящую, в общем, какую-то обувку. А вот уже вторая половина 19 века, уже сапоги, они, правда, хорошие сапоги, дорого стоят, но обязательно человек, который переселяется в город, обязан был иметь как минимум пару сапог. Одна пара рабочих...
4: Демьян, я вас немножко дополню, да, чтобы вы тоже не думали о том, как хорошо мы живем. Мы, конечно, живем гораздо лучше, наверное, на порядке, чем тогда в бытовом плане. Но сапоги те от сапог нынешних отличаются катастрофически.
3: Безусловно.
8: Причем в лучшую сторону.
7: Мужчины их и не носят, уж извините.
3: И, кстати, один момент. Опять же, ну, если мы надеваем сапоги, условно говоря, я имею в виду не армейскую службу, но если нам приходится надевать сапоги, мы как-то не особенно задумываемся о том, как они там выглядят и какие звуки они издают. А вот в начале века считалось, что престижные сапоги должны обязательно скрипеть. Вот обязательно. Почему-то у нас считают, да, что...
4: Армейские красиво звенеть.
3: Да, да, абсолютно верно.
4: И как будут звенеть шпоры,
3: да,
4: это честь полка, в котором ты служишь.
3: Да, Но, являясь, как известно, на бал, шпоры надо было отстегивать, чтобы они не мешали.
4: Потому что было порезать барышню нечаянно, по крайней мере, сильно попортить платье.
3: По платье, да. Безусловно.
7: Но ведь сапоги носили, наверное, вот, то есть, вернее, в городе под костюм, наверное, не сапоги надевали, а ботинки или как?
3: А ботинки, штиблеты.
7: Штиблеты,
3: да. Это же было очень модно. Кстати, о сапогах, если немножко еще отмотать. Mm-hmm. Сапоги же это не просто предмет обуви, это еще и хранилище. Потому что какой-то важный документ лучше всего спрятать в сапог, считалось, потому что там не найдут. А сколько этих всяких историй, когда революционеры в сапоги прятали прокламации. Потом есть, я знаю, всем известная байка про царя Александра III, когда он фляжку с коньяком прятал в сапог. Сейчас уже доказано, что это, в общем-то, байка, но такое использование было на самом деле. Или это такая трагикомическая история у Чехова, когда врач рассказывает, что одному купцу ногу отрезало, мы его в больницу несем, а он кричит, где моя нога, потому что у меня там сапоги, деньги. Вот. Потому что это еще и хранилище денег. Вот. Поэтому такая универсальная вещь на самом деле.
7: Ну и да, это вот такая пронзительная совершенно сцена из «Они сражались за Родину» с Бондарчуком. Тоже ведь говорит, когда он просил сапоги не трогать.
3: Да, да, да. Нет,
7: это, правда, не про начало века уж.
3: Извините. Нет, а еще сапоги... ведь еще очень важное такое понятие – это вещь. Потому что есть такая история, когда Владимир Луговской, поэт, очень популярный, он в 30-е годы чуть ли не в присутствии Политбюро читал свои стихи о гражданской войне, и вот что там расправились с каким-то негодяем, и выбросили, и даже сапог не оставили. И Ворошилов покачал пальцем и сказал: нет, сапоги бы обязательно сняли, это вещь.
7: Владимир Вячеславович.
4: Да.
7: Ну, давайте подведем итог сегодняшней беседе.
4: Мне кажется, наша беседа может иметь бесконечный характер.
7: Абсолютно, просто времени уже почти осталось, 2 минуты
4: еще. При случае, Демьян Валерьевич, еще к нам заехать, потому что можно поговорить, во-первых, о питании раз более подробно. Поговорить о медицине. А о стоматологии, которая появляется, собственно, в массово как раз на рубеже веков. А до этого никакой стоматологии не было, ну, в современном понимании этого слова. Поговорить о прорывах в медицине, которые прямым образом тоже стали влиять на нашу жизнь, потому что ну, практически все, что мы представляем сегодня современной хирургией, современной там, лечением инфекции и так далее, это все пореформенная Россия. Это все пореформенная Россия. Это вот Пирогов и позже. Поэтому тема действительно бесконечная. Потом транспорт, разного рода выставки и ярмарки, которые показывали феерические достижения тогда в сфере комфортизации быта, появление холодильников, появление, не поверите, пылесосов, появление рессор массово. Вот, ну и так далее, и так далее. Это трамваи. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому все это очень интересно. Давайте поговорим об этом как-нибудь в следующий раз, чтобы поблагодарить нашего гостя.
7: Спасибо.
4: За интересный рассказ.
7: Искренне спасибо. Владимир Мединский, доктор исторических наук, профессор, представитель Российского военно-исторического общества. На прямой связи был со студией «Радио Спутник» Демьян Валуев, наш гость, кандидат исторических наук, проректор по исследовательской деятельности Смоленской православной духовной семинарии. Ну и историк Денис Шполянский, я Алексей Осин, для вас провели эту передачу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на орбите.
0: Рассказы из русской истории.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Узнать за 90 секунд. Он возглавлял правительство самое долгое время за советскую историю. Был выдающимся государственным деятелем и хозяйственником. Алексей Косыгин запустил экономические реформы, которые могли радикально изменить облик страны. Предприятиям предоставили большую самостоятельность, число плановых показателей сократили. Акцент был сделан на прибыль и рентабельность. Стратегическая цель Косыгина – повысить эффективность производства, стимулировать внедрение новых технологий и улучшить хромающее качество продукции. Реформа стала драйвером развития, темпы роста экономики впечатляли. Премьер был образцом технократа, имел огромный опыт, обладал системным мышлением, прагматизмом и настойчивостью. Под его руководством были реализованы крупные инфраструктурные проекты. Косыгин курировал развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири, ставшего основой экономики СССР. Активно занимался легкой и пищевой промышленностью. Это было нетипично для советских лидеров, фокусировавшихся на тяжелой промышленности и ВПК. Но в какой-то момент партийное руководство испугалось риска подрыва централизованной плановой системы. Аппарат свернул реформы, в стране начался застой, а второго Косыгина так и не появилось.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека погибли, еще двое пострадали при атаке дронов в ВСУ на Кубани. Россия может использовать цифровую валюту для расчетов с рядом стран. В Швейцарии признали отсутствие оснований для конфискации российских активов. Теперь подробнее. В ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Погибли два человека, еще двое пострадали. Как сообщает губернатор Вениамин Кондратьев, удар пришелся по Северскому району. В поселке Афипские повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Сгорание произошло также на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте работают пожарные и оперативные службы. Две трети батальона украинских морпехов из 35-й бригады дезертировали со своих позиций на Купинском направлении из-за непрекращающихся ударов и отсутствия ротации. Остатки подразделения сбежали в тыл. В российских силовых структурах рассказали, что солдаты ВСУ жалуются в радиоэфире командирам на отсутствие снабжения и эвакуации. Там есть проблемы с медикаментами и едой, и часть блиндажей уничтожена. Россия не исключает возможность использования цифровой валюты для сотрудничества с дружественными странами, которые также подвергались западным санкциям. Посол по особым поручениям российского МИДа Александр Трофимов пояснил, что на фоне беспрецедентного давления со стороны Запада на первый план вышли задачи по совершенствованию торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных государств. По его словам, на самых различных отраслевых направлениях востребованы усилия по созданию каналов взаимодействия, которые становились бы альтернативой системе, выстроенной Западом, и были бы свободными от его контроля. Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов, как частных, так и принадлежащих Центробанку. Ранее в швейцарском государственном секретариате по экономике сообщили, что сумма замороженных частных российских финансовых средств в стране выросла в этом году до 8,5 миллиардов франков. Напомню, после начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Евроклир. Два человека погибли и пятеро пострадали при столкновении трех автомобилей в Белогорском округе Амурской области. По данным региональных правоохранителей, пострадавшие госпитализированы. Районная прокуратура проводит процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идеальный перекус для школьника должен содержать и белки, жиры, и сложные углеводы. Поэтому ребенку стоит класть с собой фрукты, ягоды, орехи или натуральный йогурт. По словам экспертов, не рекомендуется давать детям в качестве перекуса батончики, конфеты, печенье, сладкие напитки и соки. Они быстро дают энергию в моменте, но насыщают ненадолго, потому что в них нет клетчатки. Также не стоит регулярно давать ребенку чипсы, сухарики, колбасные изделия и подобные снеки. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
1: Всем доброе утро. Вторник, 25 августа, 7 часов 4 минуты московское время. Константин Придыбайло, это я, Игорь Пименов, рядом и Настя Видневитина.
4: Всем привет.
5: Доброе утро.
1: Настя, как дела?
4: Дела замечательно.
1: Кто не подписан на тебя, не видел, как ты стоишь на руках.
4: Не понимаю, почему тебя так это будоражит. Да, занимаюсь акробатикой, да, вот такое хобби у меня.
1: Страшное хобби.
4: Да ладно.
1: Бьешь мужчин?
4: Пока нет.
1: Пока нет. Но била?
4: Не доводилось.
1: Мужчины, давайте, сделайте что-нибудь, чтобы Настя вас бил. Ужас какой. Игорь, как дела?
5: Я не выспался. Я не выспался. Мне очень странные сны снились.
1: Почему?
5: Я прям проснулся в моменте, что я в средневековье где-то сижу в каком-то чулане вообще, и будильник играет, я такой, воу.
1: А вы верите в реинкарнацию душ? Вот ты не думаешь, что ты был в средневековье каким-то рыцарем?
4: Я думаю, Игорь просто пересмотрел «Дом дракона» перед сном.
5: Да я ничего не смотрел.
1: Я верю, кстати. Мне кажется, я сню прошлой жизни. У меня было такое, да.
5: А типа кто-то камнем был, да? Думаешь, так?
1: Нет, я не был камнем, я был рыцарем. Вот, в средневековье, да. И сражался с ними. Вы не верите в это? А вы умеете управлять с нами?

0: что вещи
1: вам снится вообще, да.
0: Что вам снится, крейсер «Аврора», как говорится. А у нас отбивка новости, поехали. Приснилось мне на прошлой неделе, что концерт Канье Веста отменят. Оп, отменили.
1: В руку сон.
2: Слушайте, ну, если честно, это было достаточно очевидно. Не хочется злорадствовать. Но меня сразу смутило.
0: То есть ты не брала концерт на него?
2: Нет, не брала. Мне предлагали, друзья всей компании взяли. Я сказала, что мне надо подумать. Да, да. 37 тысяч рублей мне предлагали заплатить за билет. Но я не решилась все-таки.
0: Это много.
2: Да, это много. Плюс смущала вот эта оферта, в которой говорится, что артист может быть заменен. И что билеты невозвратные.
0: Угу.
2: Вообще звучит как что-то незаконное, если честно.
1: Звучит как перепись вот этих вот людей, которых в теории мошенники обманут скоро уже.
0: А, кстати говоря, есть люди, которые... Пока что депутаты, у нас же Госдума уже закрылась, 20 сентября выборы. Так вот, предыдущий состав Госдумы говорят, кто купил билеты, их нужно проверить.
2: Ого.
1: Ну вот, пожалуйста.
0: Ну-ка, Настя, списочек людей дашь? Кто там тебе предлагал?
2: Ни в коем случае, это просто фанаты музыки. Я думаю, что многие не вникают даже в тексты.
0: Какой музыки? Вот кто-нибудь знает музыку Канье Веста?
1: Я знаю.
2: Пару треков, да.
1: Есть пару классных треков.
0: Давайте.
1: Flashing Lights, Goodbye. Еще один
0: ты
1: трек.
0: Мог сказать что угодно, мы не проверим просто.
2: Как же я ждала, что Игорь запоет. Это было бы очень неожиданно.
0: Ты мог сказать не goodbye, а good night, например. И все бы поверили.
1: Ой, good morning. Goodbye я сказал. Good morning.
0: Good morning.
1: Вот, да. Он там постоянно просто good morning. И вот так вот 12 раз подряд просто.
0: Тут пишут, «Газпром-арена не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency, указано в сообщении на сайте «Газпром-арена». При этом гендиректора Say Agency Анна Супчева заявила, что «Газпром-арена не уведомляла компанию-организатора концерта вот этого Канье Веста о каких-либо изменениях. Договор на проведение мероприятия площадке был направлен, нужно было подписать до 27 августа. Кстати, не подписан договор, да, получается. И так далее. В общем, 10-11 октября цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.
1: Ну вот в телеграм-канале Екатерины Мизулиной вышел утренний пост, что это она постаралась.
0: Ой, не знаю. Не знаю, гордиться этим или нет. Но в целом... Ну, слушайте, давайте посмотрим правде в глаза. Человек откровенно, скажем так, поддерживал не совсем нашу идеологию. Ну, не совсем.
1: Болеет человек. Он разный каждый день. Мне кажется, он сам не понимает, что говорит. Они с Трампом родственные души.
0: Думаешь?
1: Думаю, да. Ну, тут единственное, что мы много денег... бюджет страны не досчитаемся, да? Там же налоги были бы, скорее всего.
0: С концерта?
1: Да.
0: Были бы, да.
1: Я думаю, было бы просто круто, что к нам кто-то приехал, и другие артисты такие, о, все нормально, можно ездить.
2: Угу,
1: то есть
2: угу.
1: Это хорошая предпосылка к тому, чтобы крупные артисты вернулись. Какие-то хорошие. С Канье Веста просто можно было начать. Я не считаю, что он супер крутой артист, но если
2: он
1: сам хотел...
2: хайповый, говоря да, молодежным языком.
1: Жалко, конечно, людей, которые условно с Петропавловска-Камчатского купили билеты в Питер под эти даты, а теперь они просто погуляют.
2: Нет, ну, возможно, сходят на концерт. Возможно, на кого-то заменят.
1: На
2: как вы думаете, на кого?
0: Кадышева.
1: Я
2: вот
1: Олегрову. Было
2: бы круто.
0: Течет ручей, бежит
1: ручей. Кадышева дороже стоит, чем Канье Вест.
2: Я была в прошлом году на ее концерте.
0: На концерте ты была?
1: Кадышева качает.
2: Да, и мне очень понравилось.
1: Да круто,
2: мы
1: конечно.
2: Все были в кокошниках. Мы
0: серьезно?
2: Все пели. Я даже не знала, что я знаю все ее песни.
1: А их сколько? Много?
0: Много, да.
2: Да. У нее еще сын поет.
0: Да.
1: Вау.
0: Под что вы отрывались там?
2: Под все. И про ручей, и про течет.
1: Я видел видео с концертов, там люди, конечно, качают.
0: Там была Настя.
1: Прям как волну.
2: Это действительно было очень весело. Так что, может быть, народ не

0: расстроится, если заменят на Кадышеву.
1: У меня был билет на Кадышеву в Ярославле, но я не доехал просто. Просто не доехал.
0: Очень зря.
2: Да, она доехала.
1: Не, ну на самом деле это Кадышева топ. Если Кадышева выступит вместо Канье Веста, никто не обидится.
0: И было бы здорово, если бы тоже на вот этой круглой сцене, да?
1: Да.
0: Единственное, будет сложно хоровод водить.
2: Он просто попадает.
1: Хоровод всегда можно. И плывет веночек вдоль ночной воды. Одиноко я стою на берегу. Кадышева топ.
2: Да. Кадышева кайф.
1: Что еще у нас из важного есть? Тут в новостях говорят, что более 113 тысяч человек пересекли границу через Верхний Ларс за неделю. Кстати, многие пишут там, что вот люди штурмуют Верхний Ларс, как это было там несколько лет назад. Но на самом деле там просто сошел селевой поток, и Верхний Ларс был закрыт. И все те люди, которые и так хотели перейти через Верхний Ларс, они теперь переходят. Здесь ничего такого прям вау.
2: То есть такая искусственно раздутая новость.
1: Типа, да.
2: Все ринулись в Батуми. Но нет.
1: Ну, в Грузии есть что посмотреть. Это
2: правда. Конечно, есть.
0: Во-первых, Хинкали.
2: Во-вторых,
0: грузины. Во-вторых, Хинкали.
1: Во-вторых, Хинкали. Во-третьих, тоже Хинкали. Ну, на самом деле, а вы, кстати, заметили, что у нас в России вообще есть засилье грузинских ресторанов?
2: Конечно. Ну, это очень вкусная еда.
0: Угу.
2: Это очень вкусная еда.
1: То есть суши меньше, чем в Грузии сейчас, на мой взгляд.
0: Оно и к лучшему. Нам как-то это поближе.
2: Хачапури, водочка, это же просто... Что это? Это прекрасно. Горяченькая, сыр такой. Все, я...
1: Ну, грех не прочитать следующую новость. Путин наградил знаком отличия за благодеяние президента акционерного общества «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова. Награда присуждается за благотворительную и общественную значимую деятельность.
2: Отправлена по Волге по течению.
1: Пиво «Жигули» теперь наградили. Настя, вы пьете с девчонками пиво?
0: Можно ли признаваться в этом в прямом эфире?
1: Нужно.
0: Я не знаю. Слушайте, я не фанатка пива, но я
2: Жигулевская.
0: Была. Но я была в Самаре на вот этом заводе,
2: угу.
0: Точнее, в знаю, баре, да. При заводе, который,
2: да,
0: называется «На
2: Все
0: дне».
2: Все мы там были.
0: И там оно, пиво вообще какой-то абсолютно другой вкус имеет. Это напиток богов.
1: Оу.
0: Вот конкретно там это очень вкусно.
1: Так то что... есть пьете?
0: Да.
1: Пишите в комментариях, пьете вы пиво или нет.
2: Я не пью пиво, я не понимаю, как вы его пьете все.
1: Ты не пьешь пиво?
2: Вообще нет.
1: Почему?
2: Ну, оно невкусное, оно горькое.
1: В плане горькое?
2: Ну, в прямом смысле. Вот мне все говорят, ты попробуй. Я пробую, и оно горькое. И я такой, а в чем прикол?
0: А с кофе ты кайфуешь, да?
2: Нет. Вот апельсиновый сок, да. Да, наверное, рецепторы, конечно, у всех разные, но вот правда не понимаю. То есть оно уже горькое. То есть, горечь есть прям.
1: Mm-mm.
2: Нет?
0: Смотря какое.
2: Да вот любое. Мне каждый друг прям такой, вот это ты не пробовал, вот это попробуй, я пробую, и оно такое же. Поэтому, ну, вы радуйтесь, вам больше пива достанется.
1: С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила оказания платных медицинских услуг, пишут новости, позволяющие заключать договоры дистанционно через мобильные приложения. А также, тоже с 1 сентября у нас в стоматологии обяжут применять анестезию при риске боли. Боитесь стоматологов?
0: Конечно.
1: Да.
0: Мой стоматолог придумал такую фишку. Он фанат технологичных штук и купил себе в кабинет VR-очки.
1: И ты смотришь там?
0: Да, в которые можно вывести либо фильм, либо процесс лечения зубов.
1: Лучше фильм.
0: И лучше фильм, 100%, потому что однажды он включил мне мой же рот. Это не прям приятно смотреть, хотя что-то сверлит там. Я попросила его выключить, точнее, сказала, вот так вот, и он понял.
1: А выключил.
0: Но, представляете,
1: кино
0: можно
1: смотрел.
0: Наблюдать. Да, да.
1: А мне, ты боишься?
2: Мне кажется, очень много зависит от атмосферы, которая в кабинете. Дело в том, что я раньше боялся всегда. То есть мне прям некомфортно. Вот этот запах, вот это вот напряжение всегда в очереди какое-то. И тут так получилось. Мне дали контакт стоматолога в Ростове. Я прихожу. Значит, у меня назначено там 1:30, например.
1: Угу.
2: Уже 40 минут задержка, я сижу в очереди. Он просто что-то там ходит, армянская клиника, там кто-то зашел, они поздоровались, что-то там обсудили. И вот до меня доходит очередь. Я захожу, сел, значит, он мне там что-то уколол, что-то он там смотрит, общается с помощницей. Куда-то опять он ушел, вышел. Я сижу и уже злюсь. Я такой, ну это несерьезно, потому что время идет. Я все-таки рассчитывал, что это будет там 1/2 часа, а не 2 часа. Сижу, думаю, да сколько можно, когда он уже сделает то, что мне надо. И в какой-то момент он подходит и говорит, все, а что сидишь? Я же уже все сделал. Я такой, в смысле? И мне было не больно. Я прозевал этот момент, когда вот надо бояться. У него такая легкая атмосфера, что после этого я подумал, блин, я теперь всегда туда хочу ходить. Я туда всех отправил, всю семью, всех друзей. Очень легкая атмосфера. То есть он такой вот... волшебный врач.
1: То есть он ходит какой-то. И такой, а я тебе там уже все, нервы вытащил.
2: Это потрясающе, потому что вообще не страшно. Ты думаешь, а, может быть, вот такая атмосфера? Тогда я приду еще.
1: Мне кажется, что нас запугали в детстве.
2: Да, конечно, это триггер, стоматолог, это все, это больно, это надо сидеть, это надо...
1: бояться.
2: Угу.
1: Да, и мне кажется, да, это просто вот из того далекого детства, из 90-х идет. А сейчас нет. Сейчас стоматологи это не больно.
2: Сейчас
1: прикольно.
2: Нет, главное, 500 000 приготовь, а так. Вообще не страшно.
1: Ну, вообще новость-то в чем? Что в случае, если вдруг вам будет грозить боль, вам должны поставить анестезию.
0: Это правильно.
2: То есть сразу зашел, анестезию вкололи.
1: А я примерно так и делаю.
2: Потому что в очереди уже бывает больно. Ты сидишь и такой. Зачем я на прейскурант посмотрел?
1: Ну, вообще, я считаю, да. Ну, в целом, к врачам обращаться нужно, мне кажется. А помните, у нас несколько лет назад была прям такая активная пропаганда диспансеризации? Поддались? Нет?
0: Меня обманом на нее заманили.
1: Бывший опять?
0: Нет. Мне нужно было получить справку для соревнований, для участия в соревнованиях.
1: В гимнастике?
0: Гонку героев я бежала.
1: Ужас.
0: Да, и нужно было... принести подтверждение, что я...
1: Здорово.
0: Здорово. И я пришла в поликлинику, и мне сказали, ну как же так, вы ни одного врача не проходили. Идите ко всем. И мне пришлось пройти всех. И в конце выяснилось, что в моей поликлинике таких справок не выдают. Меня просто обвили вокруг пальца. Но...
1: Но ты прошла.
0: Ну, на всякий случай, да, лишним не будет.
1: А знаете, самое обидное, когда ты всех проходишь, а ты здоров.
0: Да.
1: Вот реально.
2: Я на что деньги потратил?
1: Ну, это прям...
2: Что-то найдите.
1: Это моя ситуация. Мне говорят, Константин, вам нужно пройти диспансеризацию. Это было мне 2 года назад, 35 мне было. Мне говорят, 35? Смотрят на карточку, говорят, тебе 35? Пошел на диспансеризацию. А мне делать было нечего, я пошел. Я прошел всех врачей там, каких-то там неврологов и прочих ологов. И мне говорят, а вы здоровы. Зачем ходил?
0: Очень жаль тебя, Кость, конечно. Мне попался рилс про ночной поход в поликлинику. Может быть, вы видели, есть
1: новая
0: такая
1: тема,
0: акция,
1: да.
0: Что можно в Москве ночью в обычной поликлинике по чек-листу пройти всех специалистов. И выглядит достаточно интересно, как какой-то квест. Ты ходишь с этой карточкой и ставишь галочки, кого ты прошел.
2: По сонным врачам, да? Давайте распишемся.
1: МРТ ночью стоит дешевле, чем МРТ днем.
2: А, это как стирать вещи, да, дома? Дешевле ночью.
1: Тоже стираешь ночью?
2: Да.
0: Что?
2: Ты не стираешь ночью?
1: Ты не стираешь ночью?
2: Настя!
0: Я думала, я соседей разбужу, если включу эту шайтан-машину. А что, как это работает? Подождите, почему?
2: Это экономия.
1: Рассказываем. Ночью стирать дешевле. Ночной тариф электроэнергии дешевле,
0: ребят,
1: ниже.
0: Ребят, а в реке еще дешевле стирать, я вам так скажу, что...
2: Так мы там постирываем тоже.
1: Мы там полощем, знаешь, постирал здесь, а смыть вот пену в реке, стирать Ты не стираешь ночью? Нет, серьезно?
0: Нет. Но меня так научили родители, что никаких шумных машин нельзя ночью включать. Ну, ни не пылесос, ни...
1: Дорогая мама Насти, вы в любом случае смотрите этот эфир. Зачем вы научили Настю так делать? Стирать ночью дешевле.
2: Возможно, потому что машинка типа малютки, да, она вот шатает вот так вот, да. Квартиру, кажется, как будто землетрясение. Mm-hmm. Но современные, мне кажется, уже стоят на месте и нормально.
0: Слушайте, ну я испробую.
1: Ты даже посудомойку не запускаешь.
0: Ночью. Если бы она мне была... В моей квартире только одна посудомойка, это я. Да.
1: Нет, на самом деле стирать ночью – это дешевле, это правда. Это прям лайфхак. Вот Игорь, почти многодетный отец, правильно говорит.
0: Вау, спасибо, да. Взрослые люди, что в очередной раз научили меня чему-то ценному.
1: Я посудомойку запускаю ночью. Я скажу больше, я настолько сошел с ума, я на даче, в которой один тариф, запускаю ночью посудомойку. Потому что думаю...
2: Еще дешевле?
1: Думаю, дешевле же, наверное. Нет, не дешевле ни разу. Один тариф. Но в целом, да. Да. Ну, вообще, это правда. Это факт, стирать дешевле.
2: Напишите, еще кто-нибудь стирает ночью? Мы же не вдвоем только такие.
1: Сейчас посмотрим, подгрузится нам комментарии. Что здесь еще у нас интересного? Министерство просвещения разрабатывает новый стандарт обучения для 5-9 классов. В чем он будет заключаться? Во-первых, при разработке стандарта будет учтен вообще возраст детей, потому что не все дети в 5-9 классе могут потянуть. А в общем и целом нужно подтянуть, определить личностные и предметные результаты, выстроить связи и так далее и тому подобное. Вы помните свой 5-9 класс?
0: Смутно.
1: Таблицу умножения как учили?
0: Это еще в начальной
2: это
0: школе проходит.
2: В первом
0: проходит.
2: Классе было.
0: Конечно.
1: Нет, в пятом.
2: Нет. Ты что, Костя? В первом классе?
1: Таблицу умножения?
2: Конечно.
0: Да.
1: В пятом.
0: Мне кажется, вот летом между первым и вторым где-то проходит таблицу умножения.
1: Но я между третьим и пятым.
0: Нам на дом задавали.
1: В первом классе?
2: Конечно.
1: Вы вундеркинды какие-то?
2: Нет.
1: Нет, я помню, что я учил между... Ну, у меня четвертого не было, как у многих.
2: Как и у меня.
1: Да.
2: У тебя был, Настя?
0: У меня был.
1: Ты училась в четвертом?
2: Ты уже чуть моложе просто.
0: Да, я чуть помладше.
1: Что вы делали в четвертом классе?
2: Повторяли, только в третьем проходили.
0: А что ты делал до пятого без таблицы умножения, лучше нам расскажи.
1: С третьего на пятый. Вот мы там учили таблицу умножения.
0: А что вы делали до этого? Буквы учили?
2: Это не может быть.
0: Нет.
2: Это слишком поздно, ты говоришь. Ты уже знал к этому моменту ее.
1: Нет. Да нет, я 100% помню, как я в третьем классе учил таблицу умножения.
2: Может, ты болел, когда в первом классе
1: учил? В первом классе я болел, это правда, это тоже. Но нет, подождите. В третьем классе учат таблицу умножения, не в первом.
0: Ну ладно, оставим его в этом мире.
1: Да нет. Хорошо, 7 на 7 сколько?
0: 49.
1: Блин, выучила.
2: Ну, ты тоже.
0: Вот это ты решил
2: спросил.
0: Проверить меня, конечно, в 28 лет.
2: 2 на 1 сколько?
1: А знаете, что на 0 делить нельзя?
2: Да.
1: А вот это самая большая проблема. Почему нельзя делить на 0?
2: Ну, вообще, я, ну, честно говоря, втихаря делил.
1: Делил?
2: Mm.
0: И что же у тебя получилось?
2: Получается 0.
1: Да. Но вообще, если честно, я не завидую нынешним школьникам, потому что у них есть нейросеть. Вот можно вообще ничего не учить. Все отдаешь нейросети, они все делают за тебя.
2: У них есть нейросеть, и нету мультика Скуби-Ду. Вот я приходил после школы и смотрел Скуби-Ду.
1: Ты Скуби-Ду, а я покемонов. Настя,
2: нет,
1: ты что смотришь?
0: Я Винкс.
1: Феи Винкс?
0: Конечно.
1: А кто ты из них? А Сейлор Мун? Смотрела?
0: Вот это пропустила.
1: Блин, а я Сейлор Мун смотрел. Ладно, нам нужно прерваться на Сейлор Мун, покемонов и Винкс. А новости и реклама будут на радио «Спутник». Вернемся совсем скоро.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да. Тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Владей.
10: Меня зовут Анна.
11: У меня есть к вам небольшой вопрос.
12: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
13: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили больше 60 блиндажей и полевых пунктов ВСУ в Харьковской области с начала августа. По словам военнослужащего с позывным «Тайфун», поражение блиндажей и полевых пунктов временной дислокации позволяет нарушать размещение и снабжение подразделений противника, снижать их активность и создавать условия для дальнейшего продвижения российских штурмовиков. Украинские войска с 2024 года разрушили в Курском приграничье несколько объектов социальной инфраструктуры, среди которых школы, детские сады, интернаты и учреждения для детей-сирот. Уполномоченные по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова уточнила, что полностью разрушено 18 объектов социальной инфраструктуры. В частности, отметила она, уничтожена организация для детей-сирот в Рыльском районе Курской области и Ивановская школа-интернат. Также повреждено 7 больниц и 2 учреждения культуры. Малый бизнес в России сможет расширить штат сотрудников с 35 до 70 человек через заключение срочных договоров с 1 сентября. Также расширяется перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы. Кроме того, закон предусматривает, что решение об установлении работнику неполного трудового времени принимается работодателем не позднее 5 рабочих дней с даты обращения работника с такой просьбой, оформленной в письменном виде. Министр внутренних дел Пакистана Махсин Накви провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о путях урегулирования конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Уточняется, что обсуждение было сосредоточено также на напряженности на Ближнем Востоке и шагах, которые должны предпринять стороны для восстановления Исламабадского меморандума о взаимопонимании и, следовательно, всеобъемлющего урегулирования конфликта. Соединенные Штаты и Израиль, напомню, в феврале начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным, однако стороны не ведут боев, а штаты полагаются на экономическое давление. Российские педагоги лучше всего владеют такими коммуникативными навыками, как активное слушание, достижение взаимопонимания, адаптация речи к возрасту. Уточняется, что эти навыки органично встроены в повседневную педагогическую практику и формируются в ходе профессионального опыта. К зонам, требующим развития, по данным экспертов, относятся коммуникативное взаимодействие, контроль эмоционального состояния и адаптация речи при работе с ограниченными возможностями здоровья. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
8: Продолжается в эфире «Радио Спутник». Самое утреннее, самое интересное, самое веселое шоу «Экспресса». Настя Веневитина, Игорь Пименов, Константин Придыбайло. Доброе утро. Тут новость такая. YouTube, тот самый, заблокировал на Украине 3 канала мультфильма «Маша и Медведь». А? Как вам? Удар по
9: очень,
8: детям.
9: Очень жаль, конечно, потому что мультик действительно хороший. Ну что?
8: Ты смотришь?
9: Раньше смотрел с удовольствием, с большим. Я знаю, что он ценится не только у нас, но еще и в Китае, по-моему.
8: Да много где.
9: Да, и какая-то крупная компания чуть ли... Нет, я боюсь ошибиться. Кто-то выкупил, по-моему, на Западе, по-моему, даже права.
8: Ну, «Машу Медведь» вообще перевели на 30 с чем-то языков.
9: Угу.
8: И это круто.
9: Это очень талантливый мультик, правда.
8: А дети твои, Игорь, смотрят?
10: Конечно. И я вынужден.
8: И ты.
10: Это классный мультик. Он на звуках, он очень динамичный. И там они все время смотрят, веселятся, не успевают соскучиться.
8: А что лучше, «Три кота» или «Маша и Медведь»?
9: Или «Синий трактор».
10: Для меня.
8: О, с козырей зашло.
10: Это все детям заходит. Очень заходит. Особенно где есть песенки. Вот я заметил песенки вообще прям. Еще есть Коте. Вот. Коте — это чисто на песенках. Там они ягодки учат, животных. Да здоровски придумали наши. Вот прям хорошо по мультикам мы идем. Жалко, конечно, что в Украине дети не посмотрят эти мультики, потому что мультики-то реально классные. Просто что они смотреть будут вместо этого?
8: Ну, вообще на «Машу Медведь» навели санкции СНБО Украины. Это,
10: это жестко. Получается, Маша в миротворец попала?
8: Да. Знаешь, в чем?
10: И медведь.
8: Да. Господи. Там была серия, где Маша была в фуражке. И некоторые... Это не прикол. Я сам не верил. Я начал разбираться. На Машу
10: и
8: Медведь...
10: в кирзовых сапогах.
8: Наверное. На Машу и Медведя ввели санкции сначала... Не на Украине. Сначала навели санкции в Европе. Знаете, какая аргументация была? Что Маша в одной из серий... была в фуражке, похожей на фуражку НКВД.
10: А вот и что? Ну вот и что?
8: Страшно.
10: Даже если это прям фуражка НКВД была.
8: Страшно.
10: Вот что, дети в Бельгии такие, так, где это заказать? на Озон, Wildberries быстрее привозите.
11: Дети, Бельгия.
10: Ну, бред какой-то вообще.
11: Ну, это правда. Что еще из интересного у нас есть, раз уж мы тему детей, школы затронули. В Верховном суде сказали, что у школьников есть право пойти в 10 класс. И отменить как бы его решение никто не может. Вот вы когда учились, вы прям хотели в 10 класс?
9: Подождите, я не поняла, с каких пор...
10: Я и в первый не хотел.
9: У школьников нет этого права. Что за формулировка? У них теперь есть право пойти в 10 класс?
11: На самом деле...
10: Видимо, надо было сдать экзамены.
11: Откуда, да, это взялось? Поводом стала жалоба жительницы Свердловской области, сына которой не зачислили в 10 класс. Директор учебного заведения объяснил отказ тем, что в старших классах обучение только профильное, и оформил прекращение образовательных отношений как отчисление в связи с завершением обучения. Ну, типа, закончил 9 классов, все, до свидания. Однако мать просила ребенка принять в общеобразовательный класс. Такие тоже имеются. Три судебные инстанции приняли сторону школы, но Верховный суд отменил их решение, признав приказ об отчислении недействительным, обязав восстановить ученика.
9: Но я считаю, это правильно. Почему отказали ученику в этом праве?
10: Бред какой-то. А потом будет вот это, ты что, ушел после 9-го?
9: Ну да.
10: Не знаешь.
9: Вот если мальчик хочет учиться, то зачем ему запрещать?
11: А мне кажется, после 9-го сейчас тренд уходить.
10: А зачем тогда нужен 10 и 11 класс?
11: Не знаю.
9: Ну, кстати, вот у меня 10 класс вообще был какой-то лишний. Потому что я помню, мы на некоторых предметах просто сидели и ждали, пока закончится урок, потому что мы не сдаем их на экзаменах.
11: Например, физика.
9: Например, физика, да.
11: Или химия.
9: Угу.
11: Ну, у меня тоже 10-й был лишний, согласен.
10: Как будто к моменту, когда ты уже в 10 классе, ты понимаешь, тебя тянет к таким дисциплинам или вот к таким. И если тебя к каким-то не тянет, то ты на них просто отбываешь номер.
11: Меня вообще не тянуло ни к каким. К девочкам меня тянуло. В 11 классе, мне кажется.
10: Хорошая дисциплина.
11: Разве что. А вообще я был президентом школы, на минуточку. И я в 11 классе уже положил все то, что должен был на девочек положить, но я положил на учебу.
10: Хороший президент.
11: Да. Не, у меня была... Я хороший был президент. Я договорился. Я расскажу. Я был реально президентом школы. Выборная должность. Я выиграл выборы. У меня... Как я выиграл выборы, знаете? Легко. У меня было... Я делал сенгазету. То есть у меня был инструмент пропаганды просто.
9: Так.
11: И я сам себя там пиарил в этой газете. И все. И проголосовали за меня. Но я договорился, знаете, о чем? О деловом стиле одежды. История очень легкая. Тогда, когда мы учились, были очень плохие стулья. Знаете, вот такие из ДСП собранные.
10: Конечно, знаем.
9: Которые рвут колготки?
11: Да. И нам говорили, вы должны ходить...
10: Нам это знакомо.
11: Вы должны ходить в деловом стиле одежды. А я договорился тогда, как по заказу, на Миланской неделе моды. Эти, господи, как же, не Армани... Дольче и Габбана, вот, Дольче и Габбана выпустили коллекцию, когда вышли мужики в джинсах и в пиджаках. И я такой, это наш выход. И я договорился с учителями, с завучем, что мы можем ходить в джинсах, потому что, ну, брюки рвутся.
9: Потому что вы стильная школа.
11: Потому что брюки рвутся, колготки рвутся, мы будем ходить в джинсах, но в пиджаках. И мне сказали, окей. И это была моя первая политическая победа. И меня выбрали.
10: Я думаю, увидев предвыборную кампанию Кости, где было слово «Дольче Габбана», люди такие, конечно, он! Конечно!
11: Да, ну вообще вот так я выиграл. И в 11 классе я почти не учился. Я просто приходил на уроки. Алгебра? Нет, не мое. Минтранс, тут новость еще одна есть интересная. В транспортных вузах России введут обязательный курс по беспилотным системам. А мне кажется, по беспилотным системам нужно вводить обязательные курсы вообще всем. Вот вы бы сели в беспилотное такси, например?
10: Нет.
9: Я тоже нет.
11: Почему?
9: Потому что были случаи с летальным исходом.
11: Ну, как-то это было.
9: Но все равно страшно пока.
10: Было.
11: А в трамвай?
9: Было.
11: Вот ты садишься в трамвай, ты смотришь, есть там водители или нет? Или ты только красивым водителем трамвая садишься?
10: Мне кажется, как-то не очень спокойно, когда никого нету.
11: А ты, трамвай едет?
10: Ты предоставлен кому в этот момент?
11: Роботу.
10: Так хотя бы есть человек, да, понятно, есть человеческий фактор, он там тоже может заснуть теоретически, да, и куда-то въехать, такие случаи есть, но хотя бы ты понимаешь, что с тобой тоже едет человек, который тоже не хочет пострадать в этот момент. Особенно если женщина за рулем, мне, кстати, более спокойно.
11: Серьезно?
10: Конечно.
11: Ну, я, кстати, когда сажусь в такси, и девушка за рулем, женщина, водитель, я тоже такой, ну, слава богу.
9: Да, кстати, точно я вот вижу, что многие в интернете женщины высказываются в пользу того, чтобы появились женщины-водители, чтобы можно было выбрать эту функцию. Типа комфорт, комфорт плюс, водитель женщина.
11: И?
9: То, что многим спокойнее так. Но пока...
11: Ты бы поехала?
9: Конечно. Конечно, поехала бы.
10: Вообще, я разгадал эту загадку. Откуда говорится, что женщина за рулем, как граната с обезьяной.
11: Угу.
10: Или обезьяна с гранатой. Угу. Как правильно говорят. В общем, в свое время, когда транспорт был не у всех, а уже стали появляться какие-то дамочки за рулем. Это были какие дамочки, естественно?
11: Которым покупали права.
10: Вот. Это каких-то очень богатых ребят. И это были дамочки, скорее всего, не самые умные. Они, конечно, сели и не понимают, что делать. Но это модно, это круто с машиной. А когда машины уже дошли до большинства людей, и ты уже осознанно, вот я хочу... Хочу водить. Там уже девушки начали учиться, а девушки в целом более аккуратные.
11: Настя, ты водишь?
10: Точно более.
9: Я и пока уже... не вожу, но планирую.
11: Права есть?
9: Да.
11: С паузой ответил. Подарили?
9: Нет, нет. Я просто сдавала уже очень давно и забыла все.
11: Ну как? Все это правила. Же как на велосипеде. Села и поехала.
9: Ну, не уверена. Я бы, конечно, попрактиковалась бы еще с инструктором. Потому что я отвечаю на дороге не только за себя, но и за остальных участников движения. Мне кажется, женщина вот в плане вождения более ответственная, что ли. И с концентрацией слышала получше.
10: Да, конечно. Они не ругаются.
9: Да, и, к сожалению, часто сталкиваются с стереотипами, с осуждением и так далее. Было бы здорово, конечно, если бы женщин-водителей появилось больше.
10: Я не видел никогда, чтобы женщины дрались на дороге. Такие вышли, ты меня подрезала! А ты вообще вот на машине зеленой.
11: Драка между женщинами на дороге — это что-то интересное. Да. А что еще у нас тут есть? Внимание! Впереди осень. И это новость для меня.
9: Я что-то про кабачки снова?
11: Нет, про птичек.
9: Так.
11: Я всю зиму прошлую... Знаете, как у меня выросли подсолнухи?
9: Так.
11: Я семечки раскидал, а я же не знал, что здесь подсолнухи растут. И реально выросли подсолнухи. Рандомно просто, вот кучкой. А ученые призвали отказаться от птичьих кормушек, потому что птичьи кормушки могут стать очагами распространения вируса птичьего гриппа H5N1.
9: Ох, как же так?
11: А у меня есть кормушка. У меня и скворечник есть.
9: Самодельная?
11: Кормушка самодельная, скворечник купленный. А у меня еще у друга есть кормушка с камерой. И там, когда птичка садится, камера при помощи искусственного интеллекта определяет, что за птичка. Ну, типа там трясогузка, воробей, ворона или там, не знаю, сорока. Вот, очень интересно.
9: А как же решить эту проблему с распространением птичьего гриппа? Как, если хочется подкормить птичек, раскидать по земле?
10: Я думаю, это какая-то надуманная проблема. Всегда кормили птичек, и было все хорошо. А тут неожиданно надо запретить.
11: Ну, мне кажется, это какой-то вброс, да, против птиц.
10: Я думаю, бабушки, которые вот хлебушек раскидывают голубям, они вообще виска покрутят.
11: Ну, вот бабушки, которые раскидывают голубям, это, конечно, зло, я скажу так.
9: Да, потому что некоторые бабушки уже не фильтруют, что раскидывать. Да, я видела, было, что голубей пытались и котлетами накормить.
10: А они едят.
11: Котлетами?
9: Да. Да, я видела, как выбрасывают просто остатки своей человеческой еды. Не пшено какое-то.
11: И под видом «я кормлю птичек», бум, котлета упала.
9: Да, да, и все это, конечно, пахнет неприятно. Вот а это еще уже и, не круто.
11: А еще и воробьи, они же как крысы. Ну, они грязные.
10: Серьезно?
11: Да, да, да.
10: Воробьи?
11: Воробьи и голуби. И голуби. Да, это все очень грязные птицы. Лучше вот ты когда с детьми гуляешь, лучше голубей не сажать на руку детям.
10: Да, они не садятся.
11: Ну, есть такое, типа, там, подкормить, и голубь садится. А еще на Авито, кстати, убрали объявления с голубями на свадьбы, например. Вот тоже. Потому что это, а, плохие птицы, б, это жестокое обращение с животными. Это правда. Да.
10: Ну, второе точно, да. Первое, я не знаю, мне кажется, голубь — это птица мира, это же хорошая птица. Всегда вроде как было.
11: Нет, грязно.
10: Что-то поменялось. Угу.
11: Тут еще новость, которая меня позабавила очень сильно. Сотрудники компании Rolex. Есть часы? Покажите, Настя.
9: Нет, к сожалению, таких.
11: Сотрудники Rolex не смогли опознать китайскую подделку. Эксперимент показал. Три китайские копии Rolex стоимостью 438, 498 и 768 долларов приняли в официальный сервисный центр, обслужили и вернули часы, не заподозрив подделку. Честно, вот я не я никогда не покупал подделки какие-то, типа Rolex'а.
9: Да, смысл? Я тоже.
10: Я никогда часы не покупал. Как-то ты... прошел мимо этого.
11: А ты носишь часы?
10: Ну, очень редко. Я их... Короче, один раз я выиграл, второй раз мне подарили часы. И вот мне недавно третий раз подарили. Вот у меня трое часов дома есть, но я их не ношу, потому что есть часы на телефоне, как будто удобно посмотреть.
9: А ты понимаешь время по стрелкам?
10: Конечно.
11: Но он же не зумер.
10: Конечно.
9: А то есть такая проблема, да, я слышал.
10: Я в первом классе учил таблицу умножения, конечно, я понимаю.
11: Ну, вообще, это интересно, когда компания принимает подделки за неподделки.
10: А просто китайцы хорошо делают сейчас уже. Тут дело не в том, что это подделка, они просто делают более дешево.
11: То же самое.
10: Но хорошо.
9: Но иногда работники заводов просто в свое нерабочее время делают из тех же материалов.
10: Да, тоже есть такое.
9: Те же предметы. И просто выносят с черного хода. Забыла, как это явление называется, но это практикуется.
10: Воровство. Суббота.
11: Но вообще, в целом, я, мне кажется, никогда не носил копии чего-то. Вы носили?
10: Копии чего-то?
11: Да.
9: В универе у меня были паленые кроссовки.
10: У всех были паленые
9: кроссовки. Но мне хотелось быть крутой, конечно.
11: И что там было за кроссовки?
9: Это были New Balance, но там была буква N в другую сторону. Поэтому очень легко считывалось, что это не настоящие, конечно.
11: Зачем?
9: Хотелось быть крутой.
11: Чё, пристал, да?
9: Да, хотелось быть крутой. Что ты не понимаешь, что ли?
11: И чё, и как тебе было круто?
9: Когда ты подросток, когда ты хочешь влиться в новую компанию... Ну, я чувствовала себя на высоте, честно признаться.
11: Они на платформе были там? Или что? Здесь еще одна новость. Внимание, друзья, кто едет сейчас на работу. Офисные растения могут вредить здоровью. Запущенные растения в офисах становятся источниками плесени, пыли и могут вызывать аллергию и ухудшать самочувствие сотрудников.
10: Как страшно жить, господи. Голуби плохие, растения это...
9: Серьезно, нас сегодня запугивают.
10: Что происходит?
9: А я знаю один страшный прикол про растения.
11: Ну-ка.
9: Не знаю, насколько это правда, опять же, не ручаюсь, но слышала в интернетах...
10: Про борщевик что-то?
9: Нет, слышала в интернетах. Может быть, у вас тоже есть такое подмечание, что в поликлиниках растения лучше растут. Они там всегда как будто бы какие-то жирные, как будто бы самые зеленые, высокие, пышные. Считается, ну, точнее, предполагается, что это из-за того, что в плошке из-под этих растений выливают остатки анализов, да.
11: Ужас.
9: Оказывается, растения очень кровожадные, они любят подпитаться кровушкой.
11: Нет, мне кажется, это миф. Но я, знаете, поймал себя на мысли. Я последний раз, когда был в командировке с нашим премьером, с Михаилом Мишустиным, я был в Кыргызстане. Был в замечательной резиденции Чолпон-Ата, резиденция президента Кыргызстана. Я ходил, я хотел выкопать розы. То есть во мне проснулась бабка-копательница.
10: Выкопать розы?
11: Да, там такие красивые розы были. Ну, куст, розовый куст. И я ходил, и во мне бабка-копательница говорит: «Костя, копай». Я скажу больше.
10: Просто сэкономить хотел, признайся. Сейчас розы дорогие.
11: Да. Я скажу больше. Я согласовал это. Я подошел к пресс-службе нашего премьера, говорю, Екатерина, я хочу выкопать розу. Она говорит, я тебя понимаю. Копай две.
9: Серьезно?
11: Да. Но я не выкопал. Ну, все-таки что-то остановило. Но добро было получено, понимаешь? Вот бабка-копательница во мне проснулась.
10: Мне кажется, растения — это вообще очень полезно, где бы они ни были. Потому да. что, ну, это, во-первых, что-то живое рядышком с тобой, во-вторых...
11: А ты выращиваешь лучше. Дома?
10: Ну, я нет, у жены есть.
11: А у меня кактусы умерли. Засохли. Реально.
10: Не поливал, значит.
9: У меня была попытка садоводства в квартире. Я купила себе растение и так сильно хотела, чтобы оно хорошо росло у меня, что залила настолько, что завелись у меня дождевые черви в почве. Представляете, это возможно даже
11: в доме?
9: Да, да, да, в квартире.
11: Где ты их нашла там?
9: Вот так вот.
10: Я точно знаю, что с фикусом надо разговаривать, когда его купаешь. Это...
11: Слушайте, а давайте спросим наших слушателей. У нас 5 минут остается до конца эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. По поводу растений. Вот действительно, нужны ли в доме растения? Мне кажется, вот должен быть лимит. 3 – да, 5 – уже нет. Ну просто я был в домах некоторых, там просто там дендрарий.
9: Ну я считаю, что нужно, чтобы видно было подоконник. Пока его видно, все в порядке.
11: Это хорошо. Плюс 7-495-95-95-91-2.
10: Нужно их столько, сколько ты можешь вот отследить. Потому что когда их очень много, а ты не успеваешь за ними следить, они погибают, это уже не очень хорошо. Вот можешь 2 вырастить, пусть будет 2. Можешь 14, хорошо, пусть будет 14.
11: А я не смог, видишь.
10: Ну вот.
11: У меня... Но у меня был опыт, знаете, выращивания чего? Микрозелени. Вот это было прикольно.
10: Типа петрушка?
9: Это... Или плесень, ты так называешь.
10: Мох.
11: Нет, я так называю горох, который тоже, знаете, вот в модных ресторанах, вот сейчас в Москве нет ни одного ресторана, где тебе даже на гречку не положат вот веточку вот этого гороха. У меня был горох, у меня была петрушка и еще что-то. Забыл.
10: Все, что съесть можно.
11: Да, да, да. И микрозелень росла. Вот за микрозеленью я ухаживал. Она росла, причем, знаете, на такой... Это не земля была, это была такая губка. Я не помню, как она правильно называется. Ты туда воду наливаешь, и она там стоит неделями просто.
10: Кастрюля не мытая.
11: Нет, ну, я забыл, как это называется. Но это круто. Не выращивали?
9: И ты прям употреблял это в пищу?
11: Да, это было так много, что я раздавал даже.
9: Вау.
11: Это примерно как с кабачками. То есть будешь горох, микрогорох будешь, да, все. Это правда. Вот это я выращивал. Серьезно. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
12: Доброе утро, Григорий Л. Мне бабушка всегда в детстве говорила, выбирай жену, которая следит за цветами. Она будет хорошо следить за детьми. Ну, в принципе, на моем примере сработало. Хорошего дня.
11: Спасибо, Григорий Л. Нам звонился. Настя, видишь?
9: Слушайте, ну что-то в этом, конечно, есть. Но если бы за детьми было так просто ухаживать, как за растениями, было бы просто замечательно. А так их не посадишь же просто на подоконник.
11: К сожалению. Тут, кстати, про детей. Сингапур будет платить 55 тысяч долларов за рождение ребенка. Об этом пишет Financial Times. Власти увеличат соцвыплаты, пересмотрят пособия, упростят покупку первого жилья для семей с детьми, потому что там рекордно низкая рождаемость. В стране 6 миллионов человек, из них 21%, ну, считай, ну, 1/5, старше 65 лет. Это прям, ну, страна бабушки и дедушки.
10: Это стартап для цыган.
11: Поехать туда и рожать детей?
10: И обогатиться, да.
11: Ну, в целом, на самом деле, это страшно, когда у тебя прям страна бабушек и дедушек. Ну, вот прям...
10: Ну, Япония догоняет Сингапур, да?
11: Насколько в Японии тоже все очень грустно, это правда. А в Китае вообще отменили. Помните, у них уже был закон, что
9: там только один ребенок,
11: да. Все.
10: Сильно пожалели, я думаю.
11: Пожалели очень сильно, отменили, и сейчас чем больше детей, тем лучше в Китае. Вот. И у нас тоже. Вообще, вот, Настя, тебе вопрос. Влияет ли благополучие, скажем так, и заработок на количество детей? Вот многие женщины говорят, знаете, вот он не богатый, я не буду от него рожать детей.
9: Слушайте, ну хочется быть уверенной в завтрашнем дне. Хочется быть уверенной, что когда ты, что когда ты будешь в декрете, ты не останешься у разбитого корыта. Еще и с ребенком.
11: Ну так ты не останешься. У тебя истории вон на несколько стендап-концертов.
9: У меня-то да.
11: А у него?
9: Да у кого тоже у него, ладно. Я так в целом про нашу женскую долю.
10: Ну, времена меняются, конечно. Сейчас хочется девушкам понимать, что они рожают. Мужчина не уйдет,
9: да.
10: Они не останутся сами.
11: А мальчикам что, не хочется? Что женщина не уйдет? Что-то тут, знаете, в студии сексизмом запахло. Женская власть тут у нас появилась.
9: Да, как здорово, что ты затеял эту дискуссию за
11: 30 секунд до конца.
10: Сейчас эфир закончится, мы обсудим.
9: Но уже с матюками, наверное, Костя.
11: Подпишитесь на Настю Веневитину везде, где найдете. Там, я думаю, дискуссия продолжится. Игорь Пименов и Константин Придыбайло были в эфире. Пишите комментарии, все прочтем после эфира. Завтра тоже, может, обсудим. Пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в Макс и подписывайтесь на наш канал. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Финляндии раскритиковали решение Лондона позволить Киеву производить дальнобойные ракеты. Украинцы платят до 40 тысяч долларов за уклонение от военной службы. Эксперты по этикету рассказали о правилах поведения на школьной линейке 1 сентября. Теперь подробнее. Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» уничтожили 10 наземных робототехнических комплексов противника в Харьковской области с начала августа. По словам военнослужащего с позывным «Шторм», уничтожение этого вооружения снижает возможности ВСУ по доставке боеприпасов и снабжению передовых позиций, а также препятствует их использованию для выполнения других задач на линии боевого соприкосновения. В финской партии «Альянс Свободы» назвали безответственным решение Великобритании позволить Киеву производить дальнобойные ракеты. Там добавили, что Лондон не может притвориться, что будто бы не участвует в конфликте после поставок беспилотников и такого тяжелого вооружения Украине. Россия считает, что поставки оружия Украине – это игра с огнем, они мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле крайне негативно оценивают планы Лондона передать Киеву технологии для производства ракет «Скальп». Жители Украины платят до 40 тысяч долларов за уклонение от службы на фоне больших потерь ВСУ и скандальных нарушений при насильственной мобилизации. По словам посла по особым поручениям российского МИДа Родиона Мирошника, жители страны ищут всевозможные пути, чтобы не попасть в зону боевых действий. При этом украинская зарплата может быть только от 112 до 157 долларов. В российских силовых структурах ранее сообщали, что на конец прошлого года в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находились 161,5 тысячи человек, а около 480 тысяч военнослужащих суммарно сбежали из украинской армии. Мощи преподобного Серафима Саровского привезут в Приморье 29 августа. По данным регионального правительства, святыня пробудет в столице Приморья до 4 сентября, после чего отправится в Уссурийск, Арсеньев, Находку и Спасск-Дальний, а затем в сторону Хабаровска. Иеромонах Саровского монастыря преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских святых, известный своими подвигами отшельничества, столпничества и затворничества. Он считается покровителем Дивеевской женской обители, которая в этом году отмечает 200-летие. Ученикам и их родителям перед школьной линейкой следует выключить звук на телефоне, а во время исполнения гимна повернуться к флагу, а мужчинам снять головные уборы. Эксперты по этикету предупреждают, что приходить на линейку следует за 15-20 минут до начала, пробираться через строй во время речи директора недопустимо. Также во время торжества исключены громкие разговоры. Кроме того, ради удачного кадра своего ребенка, по словам специалистов, не стоит выходить за рамки зрительской зоны и вторгаться в пространство построения классов. По данным Минпросвещения, 1 сентября в российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей, из них в первый класс 1,5 миллиона человек. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Слушайте «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев, а мы продолжаем эфир на «Радио Спутник». И прямо сейчас с нами в студии прекрасный человек, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Истафьев. Дмитрий Геннадьевич, приветствую вас.
3: Приветствую вас.
2: Кстати, нашим слушателям напоминаю про соцсети РУ, ВК, Телеграммах. Заходите прямо сейчас, подключайтесь к трансляции, вопросы задавайте в чате. Все читаем, все смотрим, будем иногда выхватывать. А давайте начнем с того самого Совета Безопасности ООН, который вот прошел. И там, таким таким событием, конечно, я бы не сказал, что сильно громким, но отметилось очередное антироссийское заявление по украинскому конфликту, которое подписали 50 стран из 193, и, что важно заметить, Соединенные Штаты в числе подписавших не оказались. И вот сразу хотелось бы поинтересоваться. 50 стран, более-менее понятно, какие, особенно касающиеся там Европы, а вот Соединенные Штаты немного неожиданно. С одной стороны, они вроде бы и пытались до этого вот быть таким, что ли, ментором, быть посередине, не прям вот переходить в антироссийскую повестку, но в то же время потом начали откровенно говорить, мы всегда были на стороне Украины. Вот сейчас Соединенные Штаты для нас кто?
3: Это вопрос абсолютно не в бровь, а в глаз, но не мне, а Соединенным Штатам. Потому что, ну, с европейцами действительно понятно, более туго вот это вот антироссийское заявление именно на платформе ООН, оно было абсолютно предсказуемо, потому что заявлений, которые европейские, европейская часть, назовем так, евроатлантического Запада, делают на каких-то своих платформах, уже никого не интересуют. Это все уже, что называется, прошлогодний снег. А ООН это все-таки площадка, которую хоть европейцы и вообще западники игнорировали, но сохраняет некий наднациональный статус. Поэтому это было предсказуемо. А по Соединенным Штатам, ну, послушайте, Соединенные Штаты должны, как та представительница отряда приматов, решить, она умная или красивая. Ну, послушайте, ну, нельзя одновременно

0: источников. Это сказано в Конгрессе на официальных слушаниях, публично, под запись, как говорили в советские времена. Да?
1: Поэтому... Тогда вот это, Дмитрий Геннадьевич, это ошибка была со стороны госсекретаря или запланирована?
0: Нет, ну, во-первых, а вот здесь второй вопрос. А Рубио он кто?
1: Ястреб. Ну, если вот так
0: дело
1: вот
0: не в том, нет, но он ястреб, евроатлантист, человек из семьи с криминальным прошлым, криминальным настоящим и криминальным будущим. Это все мы знаем. Биографию Рубио за последние два года, по-моему, прочитали все люди, которые интересуются американской политикой, прочитали и сказали «мда». При старике Рональде Собаке Рейгане такого бы не было, да, там и за меньшее можно было партбилет на стол положить, а сейчас, конечно, ну, другие времена, другие нравы, как говорил господин Дракон в известной пьесе и фильме «Теперь мы убиваем без церемоний». Вот, теперь назначают в американские органы власти без комиссии по старых, так сказать, глобалистов, меньшевиков, и действительно туда попадают люди, которых действительно при Рональде Собаке Рейгане, вы, наверное, этот анекдот не знаете, но я его в 30-й раз не буду повторять, да, все-таки повторю, советский, значит, московское радио спрашивает у советских школьников, как зовут собаку Рейгана. Советские школьники отвечают, собаку Рейгана зовут Рональд. Так, это времен завершения моего обучения в средней советской школе анекдот. Да? Причем, видимо, рожденный прямо вот где-то вот в таких молодежных кругах. Но сейчас вот я смотрю, там попадают в органы власти в Соединенные Штаты люди, которых вот как бы мы ни относились к тогдашней Америке, их бы, извините, спицей на порог бы не пустили бы. А теперь да. А вот с точки зрения того, что он есть в американской политической системе, Рубио он кто? Он член команды Трампа? Ну так, я скажу, что его Трампу навязали, и это все знают, и в политическом Вашингтоне, то, что Рубио – это человек глубинного государства, навязанный Трампу, никогда не скрывалось.
1: Плюс его ведь считают конкурентом Венса, потенциально.
0: Как второе, это человек, абсолютно вы здесь правы, это человек, который ведет самостоятельную президентскую кампанию. Не просто самостоятельную политическую деятельность, а при живом пока еще Трампе и живом главном кандидате на замену Трампа, во всяком случае, от республиканской партии, как там пойдет на выборах, я не знаю, это человек, который уже ведет самостоятельную президентскую, подчеркиваю, кампанию. Это человек, который представлял, когда это говорил, кого? Он представлял Трампа? Или он отрезал Трампу? Я сейчас Трамп не защищаю, мое отношение к этому человеку всем хорошо известно, и всем хорошо известно, что я последовательный феминист, и я был за то, чтобы президентом Соединенных Штатов была Хиллари Клинтон и Камала Харрис, потому что я считаю, что Америка созрела и для одной, и для другой, да, и вообще не надо было этой промежуточной паузы в виде Джо Байдена, вообще зачем это надо было, старика, приличный же старик был, ухандокали за два года приличного мужика, да так, что он стал Громыко с Брежневым путать, ну это вообще, это чумка полная, извините за этот методологический термин, но... Рубио, он кого представляет? Да? Он реально ведь Трампа отрезал от возможности Трампу вернуться к теме посредничества с Москвой. Ведь такие заявления, как сделал Рубио, о том, что Соединенные... А фактически как читается...
1: Отрезают переговорный процесс.
0: Да, фактически как читается заявление Рубио, если, ну, знаете, вот что называется, как я вот вырос на московской окраине, у нас это называлось «на пальцах». Да? Да? Он говорит, что мы русских дурили. Мы никогда не были посредниками. Все, что мы наговорили...

0: русским в Энкоридже было не меньшим враньем, чем все, что наговорили европейцы русским в Минске, да, в двух, я бы даже сказал, Минсках, да, и потом там во всяких там полунормандских формат, вот это вот все, это все было таким же враньем. Поэтому, когда Трамп, русские, вот слушайте меня, Рубио, когда Трамп вам будет рассказывать, что он за мирное урегулирование, он вам будет врать.
1: То есть грубо... Рубио рассказал реальную картину,
0: то
1: а не придуманную.
0: Трамп пригрел человека, который либо сказал правду матку, и я думаю, что Рубио сказал правду матку, но из своих естественных соображений, либо осуществил в интересах определенных сил в Соединенных Штатах масштабную политическую информационно-политическую манипуляцию высшего уровня, потому что, говорил Рубио, это на высшем уровне, это не где-то утечку вбросили, а это была официальная позиция. И такую официальную позицию, вот этот фарш, который Рубио провернул из американского посредничества, отвернуть назад нельзя. Поэтому американцам надо решить, они умные или красивые, но... Ситуация такая, что у Трампа, а тут надо сказать, что ситуация с ООН для Трампа это личная, так?
1: Ну да, да. Особенно да. С Советом мира, ему же хочется свой ООН.
0: У него есть Совет мира, он создает свой ООН, но я не про геополитику. Ну послушайте, но он его, если мне не изменяет память, как минимум два раза кинуло со строительным подрядом. Такое нью-йоркский девелопер не прощает. Люди, которые кидали нью-йоркского девелопера один раз, они составляют фундамент многих небоскребов в Нью-Йорке. Да? И он лично... вообще, тематика ООН – это очень болезненная тематика для Трампа. И я думаю, что вот где есть определенный более высокий уровень контроля над деятельностью американских дипломатов, это по ООН. Я напомню, кого назначили, как бы, я не знаю, работает ли этот человек фактически представителем Соединенных Штатов при ООН, это бывший помощник по нацбезопасности Волц, которого уволили за интриги, вот, и, значит, за интриги, подставы и утечки. Но, тем не менее... Это человек с биографией, это человек, который крутился в аппарате Дика Чейни. Я так вот не помню, он там фактически еще работает или просто зарплату получает. Но тем не менее, площадка ООН уже не первый раз становится местом, где Соединенные Штаты осуществляют нетипичные действия. То есть вся внешняя политика. Вот это интересный момент.
1: В чем стратегия тогда? Если вы ведете общую политику вне ООН в одном ключе, а тут неожиданно...
0: Давайте не переоценивать мои скромные умственные способности. Я вот себя называю, я политологический акын. Да, в том числе, по-моему, это и есть в том джингле, который есть у вас на спутнике. Я вам описываю, что я вижу. За конспирологией не ко мне сразу. Вот. Анализ, реальный анализ может быть только на основе некого набора фактов. Фактов у меня мало. Так? Иногда их вообще не бывает, поэтому я по некоторым вопросам стараюсь помалкивать. Но вот смотрите, это же не первый раз Соединенные Штаты на платформе ООН голосуют по значимым моментам и вообще не участвует в некоторых мероприятиях, в которых участвует большая часть Объединенного Запада. Ну да, в данном случае ситуация более простая. Трамп сейчас находится в состоянии довольно резкой, не критичной, но довольно резкой конфронтации с, значит, Европейским Западом, с европейскими евроатлантистами. Поэтому здесь это могло быть и тактический момент. Но это же не первый раз. Не первый раз. А дальше посмотрите, какая картина получается. В целом процентов на 85 политика Соединенных Штатов на украинском направлении ложится абсолютно в западный мейнстрим. Ну, плюс-минус какие-то слова, эпитеты. И, конечно же, вот там есть один момент, это стойкое уклонение Соединенных Штатов от каких-либо заявлений, которые внутри страны, внутри США и на внешнем контуре могут трактоваться как свидетельство готовности Штатов участвовать в конфликте на земле. Все остальное, включая даже бесполетную зону, вот как бы, ну вот плюс-минус. И тут, да... Есть одна площадка, и это ООН, которую Трамп не любит, с которой обещал разобраться, куда американцы периодически прекращают платить взносы, да, и так далее. То есть отношения конфликтные, где Соединенные Штаты Трампа, да, они себя ведут, ну, больше, чем на 50%, да нет, практически уже последний год почти всегда, где они себя ведут не так, как большая часть коллективного Запада. Ну, интересно же, правда?
1: Абсолютно. А может так быть, ну, вот это просто мысль сейчас пришла, что вот такая медиаполитика все-таки как будто набирает популярность сейчас в мире, то есть тот же Трамп, он чуть ли не король этой самой медиаполитики. И вот все то, что за пределами площадки ООН, они воспринимают, ну, такими словами, которые можно сказать, и все забудут. А вот на ООН там остается реальная политика. Просто получается, что ООН до сих пор авторитет.
0: Не, ну вот вы слишком далеко заходите. Я думаю, что ООН это... А может, вы в чем-то и правы, потому что ООН это отчасти авторитет. Ну а какая еще площадка есть авторитетная? Площадка Евросоюза? Да ну, это вообще не серьезно. НАТО? А американцы очень лапидарны в высказываниях на площадке НАТО, они дают выговориться европейцам. Это, кстати, вообще очень интересный момент. Я вот, у меня нелегкая судьба в НАТО, именно как в НАТО, в международную структуру, в политический ее там один институт заносило. И европейцы вот в политической структуре, они еще голос имели. В военной не имели вообще никого. Вот сейчас посмотрите, в военной структуре пока не скажет американский генерал, рот не открывал даже британец. А французов, так сказать, в эти годы там еще в военной структуре не было. Может быть, вот этот вот французский импульс как-то все это поменял. Но... Ну, то есть французы были, но они еще не набрали сил. Франция уже вернула военную организацию, так из политической она сроду не выходила. Но как-то голос они не набрали. А сейчас вот я смотрю, я так вот читаю заявления, которые, ну, там, в НАТО сказали, открываешь, и кто же это сказал от НАТО? И то итальянец, то ли португалец, то ли еще какие-то тревожные люди. Ну, британцы там еще что-то говорят. Да? Это вообще новое. Поэтому в действительности, может быть, вы и правы, что площадка ООН в силу деградации остальных, да, стала тем местом, где можно сделать некое заявление, которое будет замечено. Но... Опять же, мы же должны понимать... Ну, вообще, Трамп – это авантюрист. Сегодня хотел ООН разогнать, завтра подумал, а что, нормально?
1: Буду финансировать.
0: Ну да, ремонтик сделаем там, значит, что-то тут вот давно ли у вас на ремонта не было, да? Ну, сделаем, а что-то, конечно, и не бедненько, и не чистенько, и этот эскалатор сломался. Вообще ужас какой, сейчас мы сам все сделаем. Вот, с Трампа станется... Но не надо забывать, что у Трампа действительно есть свой большой проект, это Совет мира. Это Совет мира, ведь его можно развернуть в любую сторону. Вот мы думаем, что это новый ООН. Нет, это новое место, новый институт для руководства уже сокращенной глобализацией. Ведь... Это же про глава Совета мира по своим функциям с точки зрения глобальной политики, глобальной экономики, глобального миротворчества. Да? Это ведь та функция, это то место, ну, так сказать, вот та должность, даже не знаю, тот аватар, тот аватар, который вообще сидел в Белом доме в овальном кабинете. Да? Это президент глобализации. Лидер Совета мира – это президент глобализации. А будет ли это президент Соединенных Штатов или это будет Дональд Трамп?
1: А вот это не
0: факт. Вот это еще неизвестно. Да, это как пойдет. Но это не замена нынешнего ООН. Это попытка, меня сейчас обидятся абсолютно все люди, которые этим занимаются профессионально, если, конечно, меня слышат, но все равно им расскажут. Это попытка сделать ту ООН, которую хотел сделать Рузвельт. Он ведь Рузвельта не любит, Трамп. То есть для него это такая темная фигура, и хорошо бы, чтобы этого Рузвельта вообще бы не было, потому что он был, как это, социалист, так? Вот, и почти, так сказать, коммунист, да, что я близко, конечно, не так. Но это вот та ООН, которая задумывалась американцами тогда. Это полицейские, это верховная роль Соединенных Штатов как арбитра, и это наличие собственной вооруженной силы, да, войска ООН, это же войска ООН, это не то, что, во что это выродилось сейчас, это не так мыслилось. Если кто-то интересует тем, как могли бы выглядеть войска ООН, но почитайте историю операции ООН в Конго. Там вообще все пошло не так, и они превратились непонятно во что, эти войска ООН. Но задумка была такая, что это войска для создания обеспечения безопасности новых государств. Государств, в том числе, деколонизируемого мира. Там задумка-то была не вот эти вот миротворцы, в которых стреляют все, кому не лень. Это действительно была военная сила. А самое главное – это кошелек. Посмотрите на то, как Трамп, находясь в тяжелейшей внутриполитическом положении, в тяжелейшем сейчас, да, в состоянии, в общем, очень серьезной изоляции внутри страны и в мире, вот вы говорите, там вот мастер медиа, а снижается эффективность его вот этой воронки информационной
1: пуги. Ну, если много раз кричать «волк», то, собственно
0: именно
1: говоря,
0: так
1: уже забудут.
0: Ну, послушайте, ну, полтора годика-то это проработало, но пора, так сказать, и честь знать. Но даже сейчас Трамп, находясь в крайне непростом положении, умудряется зациклить. Да, такие большие проекты, как, ну, в финансовом плане, емкие. Кто-то про себя сказал слово «коррупционно емкие» и правильно сказал, потому что, ну, какое же восстановление Ближнего Востока, особенно сектора газа, без того, чтобы там пара-тройка там миллионов, миллиардов, ну, какая разница?
1: Не упала на кошелек?
0: Не просто потерялась в этой строительной пыли. Да, но ведь у Трампа получилось зациклить на, закольцевать на Совет мира, который то ли есть, то ли нет, то есть он создан, но там нет никого из ведущих мировых сил, и тем не менее деньги на восстановление газа он же будет пропускать через Совет мира, то есть через себя любимого, правда? Вот, поэтому тут сложная история, но американцы все равно должны выбирать. Они посредники в конфликте на Украине, значит, это одно поведение. Они изначально помогают Украине победить Россию на поле боя и стратегически, другая история. Но это две модели поведения. Двустулья Трампа и двустулья, ну, значительной части политического Вашингтона, оно ведет к проблемам внутри политического Вашингтона. И вот эта вот самостоятельная игра Рубио, это просто первый симптом. А я дальше скажу. А самостоятельная игра полевых ЦРУшников, они за кого? Да? Пентагон, который может в условиях двустулья политического Вашингтона и, мягко скажем, больших проблем со снабжением которые проявились в войне в Персидском заливе. Кстати, там проявил, что Пентагон особенно воевать не хочет.
1: А, кстати, Дмитрий Геннадьевич, вот раз Пентагон упомянули, то вот какие-нибудь компании из разряда Lockheed Martin, Blackwater и все остальное, они насколько сейчас влияние приобретают в сравнении с Пентагоном?
0: Они приобретают влияние, потому что это прямая связь. Кто лучше имеет с ними отношения, тот первый получит вооружение. Это вот, это мы, кстати говоря, и в России тоже периодически в нашей истории проходили, да, вот эти отношения с поставщиками. Но ведь это ведет к перспективе, что американские вооруженные силы станут набором ЧВК, де-факто приватизированных отдельными американскими военными корпорациями. Понимает ли это Дональд Трамп? Не знаю. А вот то, что в глубинном государстве это понимают и рассматривают в качестве угрозы, вот это почти не сомневаюсь.
1: А вот, кстати, что касается ЧВК, мы и миротворцев в том числе упоминали, вот коалиция желающих, можно ли их считать, ну, такой определенной идеей создать ЧВК? Вот об этом мы поговорим уже в следующей получасовке. Сейчас, дорогие друзья, напоминаю еще раз про соцсети, РТУВК, Телеграм, Макс, заходите. А сейчас новости.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Операторы БПЛА «Молния-2» 6-й гвардейской армии российской группировки «Север» уничтожили более 10 единиц автомобильной техники ВСУ за неделю в Харьковской области. По словам военнослужащего с позывным «Цифра», операторы поражают автомобили ВСУ как в укрытиях, так и в движении благодаря точным навыкам управления дронами. Отмечается, что благодаря большой боевой части «Молнии» возникает и большая вероятность того, как техника противника будет выведена из строя. Более 400 мирных жителей российских регионов, включая 21 ребенка, пострадали в результате атак украинских беспилотников на прошлой неделе. Посол по особым поручениям российского МИДа Ордеон Мирошник доложил, что подавляющее большинство этих дронов было передано боевикам Киева западными спонсорами либо в готовом виде, либо в виде наборов деталей для сборки. Расширение НАТО создает для Москвы экзистенциальную угрозу. Нужны гарантии, что на Россию не нападут и любые враждебные действия прекратятся. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, Москва не может равнодушно относиться к агрессивным планам противников. Им придется в полной степени осознать последствия для себя, если они попытаются уничтожить государство. Он также добавил, что Россия будет всей мощью реагировать на враждебные планы противников, всегда выйдет победителем. В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Отношения Турции и России могут вступить в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать США американское оружие для последующей отправки Украине. Об этом пишут турецкие СМИ. Ранее в российском МИДе сообщили о том, что запросили у Штатов и Турции разъяснений в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. Речь идет о передаче 12 установок РСЗО, более чем 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм и 70 ракет «Атакамс». По словам представителя российского дипведомства Марии Захаровой, ответ на свой запрос Москва пока не получила. Аферисты перед 1 сентября активно атакуют родителей школьников, в том числе собирают деньги на нужды класса от лица учителей, рассылают ссылки на поддельные магазины со школьными товарами и просят код из СМС якобы для добавления детей в список учеников. Эксперты рекомендуют проверять все звонки, которые поступают якобы из школы, задавать звонящему вопрос, ответ на который может знать только настоящий учитель или представитель учебной организации. Пока это все. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Дорогие друзья, мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Дмитрий Стафьев, политолог и кандидат политических наук, с нами в студии. Дмитрий Геннадьевич, вот касательно той самой коалиции желающих. Ее иногда забывают, как будто бы на некоторое время. Потом, опа, опять вспоминают и пытаются напомнить. Говорят, не забывайте, мы вот здесь есть, мы всегда придем. Вот как только мир наступит, как только все решится, мы сразу будем там. Что это вообще на самом деле за коалиция желающих? Она вообще существует? Она есть? Или это просто вот такое выражение, которое настолько закрепилось, и мы к нему привыкли, что, ну, как будто бы уже сильно слух-то и не режет?
8: Ну, во-первых, давайте... Я сейчас очень сложный будет ответ, но попытаюсь максимально коротко. Это коалиция желающих – это такая абсолютно четкая рефлексия это состояние коллективного Запада. Да? Это отражение того, что на сегодняшний момент коллективный Запад, в принципе, не очень способен к такой вот новой серьезной институционализации. Но что такое НАТО было? НАТО было довольно компактный альянс. Да? С четко понятными. Вот там, мы там в советской пропаганде, вот агрессивный блок НАТО, да, там ощетинившийся ракетами, и все так хорошо мы это использовали. Это не всегда было правдой, потому что НАТО был альянс территориальной обороны. Да, территориальной обороны и политического наступления. Да, там вся была две организации. Вот с точки зрения политической НАТО был, конечно, идеологически агрессивный альянс, направленный на демонстрацию единства Запада и его идеологического превалирования над Советским Союзом. И Советский Союз с политической точки зрения в отношении НАТО всегда был в обороне. С военной точки зрения цели понятны. Да, всем после 68-го года, после известной истории с Чехословакией, стало понятно, что Советский Союз на Запад нападать не будет. Советский Союз цели оборонительные. Все было понятно. Американский генерал сказал, да, и все говорят, да, да, да. И дальше все начинается очень понятно. Понятно, предсказуемо толкование того, что решили американцы и немножко британцы. Все. Потом там добавились западные немцы, которым сказали, что вы тоже можете что-то привнести. Но западные немцы крайне аккуратно до, наверное, конца 80-х годов лезли в эти вопросы. Сейчас это невозможно. Там у каждого свои интересы. Европа, вообще Евроатлантика, она распадается на разные вектора. И средиземноморский, балканский, украинский. Да много ли, много этих векторов? Это результат неконтролируемого расширения альянса и наполнения в понятной организации, так, непонятными интересами. Крах НАТО наступил в тот момент, когда три прибалтийских лимитрофа и примкнувшая к ним Румыния смогли навязывать свою повестку дня, свою национальную повестку дня в НАТО и сделать интересы, свои политические интересы интересами НАТО. А теперь появилась коалиция желающих. Коалиция желающих возникает там и тогда, любая. Где невозможны совместные действия на базе неких формальных договоренностей. Что лежит из документов в основе коалиции желающих? Ничего. Ну, ничего. Ну, нет. Нет документа под названием «Соглашение о создании коалиции желающих». То есть. Да, обязательства не определены. Есть возможность. Есть обязательства, нет возможности, да, а давайте поиграем в гольф, да. Характер политических отношений, веса участников тоже можно не определять. Я сейчас вопрос задам, а у Трампа разве в Персидском заливе в первую волну, вот сейчас так будет сложно, первую волну второй войны против Ирана, да, у него разве не коалиция желающих?
7: Отчасти, да.
8: Да? То есть, грубо говоря, происходит в рамках регионализации и экономических, и политических, и геополитических интересов, происходит, Ну, разжижение институциональной базы. А ведь есть в Персидском заливе. Да? Были же организации Совет сотрудничества государств в Персидском заливе, где там в том числе была, ну, явно же была, так, не афишировалась, но была и военная составляющая. Еще раз говорю, ее не афишировали, но она была. Да, были соглашения об американских военных гарантиях. Ну и? Да? И получилась коалиция желающих, в которых кто-то не желал, не участвовал, и не будем показывать пальцами, на, например, на тот же самый Оман, да, не будем показывать пальцами на ту же самую Саудовскую Аравию, которая то участвует, то не участвует, и вообще у него сейчас главные проблемы не с Ираном, а с хуситами, да, по-моему, сейчас там еще сомалийские пираты появились.
9: Там все подряд там, сейчас появились.
8: Там появятся все, там появятся, это я думаю, я все жду, когда сомалийские пираты появятся где-то в Восточной Азии, а в Красном море появятся пираты Карибского моря. Ну, фильм-то везде ж показывали. Там же образы очень узнаваемые, причем наверняка кто-то оденется именно
9: как Джек Воробей.
8: Там. Ну, это же, ну, послушайте, это же все большой геополитический Голливуд. Да. Ну, или Болливуд, да, к чему это все ближе. Но это все, это глобализация коалиции желающих. Применительно к Украине. Ну, два пункта. Без Соединенных Штатов никакая военная силовая коалиция на вот этом направлении, не в целом на Украине, но в целом в Западной Евразии, включая Балтийское море, невозможно. Есть Соединенные Штаты, есть коалиция, нет Соединенных Штатов. Единственное место, где можно что-то реализовать военно-силовое без Соединенных Штатов, это, простите, Балтийское море, но там боязно. Там боязно всем, потому что возможные пространственные, экономические и прочие потери от эскалации в Балтийском море, они превышают все мыслимые и немыслимые дивиденды от того, что там поиграть с огнем. Вот. В остальном это, конечно, политический фактор. Вопрос заключается в следующем. Я опять про деньги. Хорошо, есть коалиция желающих. Я, вопреки мнению большинства наших специалистов, я считаю, что на базе этой коалиции желающих, в том виде, как она как бы формально существует, то есть это Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, и мне нравится вот ударение на коне в конце, такое что-то степное, такое Нидерланды, да, вот, и вот это вот, что называется, члены этой коалиции, и дальше члены-корреспонденты, это прежде всего Финляндия, собирающаяся победить Россию на поле боя и этим завершить войну, бесстрашные, я вам могу сказать, люди, бесстрашные. Вот, дальше, ну, прибалтийские лимитрофы, которые билеты оторвали в эту коалицию, а денег им заплатить нет, да, Румыния, которая становится все более и более боязной, я думаю, что ума хватит выскочить, ровно как, кстати, под конец Второй мировой войны, да, Румыния совершила фантасмагорический кульбит, став одной из держав победительницы, даже королю Михаю, да, румынскому, был выписан Советский орден Победы. Правда, насколько мне известно, не врученный. Но, тем не менее, такого кульбита история не знала, даже у итальянцев так не получилось. Вот. А уж на что они мастаки до таких вещей? Значит, Италия четко совершенно от коалиции желающих отруливает сторону Средиземноморья, и дальше будет только активней. Поэтому вот эта коалиция в сегодняшнем виде с членами и членами-корреспондентами, она сможет сболтить, я настаиваю на этом термине, это термин из компьютерного бизнеса, вы покупаете в разных местах, а потом в корпусе болтите, сможет сболтить группировку, ну, 1120.
9: Ну, неплохая группировка, но это... если так подумать, а вот... Пока что ведь этой группировки нет.
8: Нет.
9: А значит, каких-то предпосылок к тому, чтобы Европа шла на переговоры, вот. Тоже нет.
8: Именно так. Так. эта группировка, она неплохая, она может продлить существование, ну, как бы, украинского режима в том виде, в котором мы его тут наблюдаем, и такое сложное, ну, то есть чудовищное впечатление произвело на меня празднование очередной, так сказать, полуюбилея этого образования. То есть это, конечно, полный отрыв от какой-либо реальности. Это действительно в каком-то информационном эфире, не связанном с реальностью, все там происходит. Но это может продлить существование этого режима, ну, месяцев на 6, на 8. Только это будут уже европейские войска. 6-8 месяцев придется за существование этого варианта, ну, вот этого, так сказать, проекта, я так это себя называю, проект Украина-антироссии, платить европейской кровью. И это при этом, а какое государство я не назвал в качестве ни члена, ни члена-корреспондента? Я вам скажу, я не назвал Польшу, не назвал я это точно сознательно, потому что вся задумка, вот эта изначальная задумка вот этой коалиции желающих, она была очень простая. Да? Опять все про деньги. Все про кассу. Где стоит касса? Касса должна была стоять то ли в Лондоне, кассовый аппарат, можно сказать, то ли в Лондоне, то ли в Париже. Но вот, собственно, вокруг этого была борьба. Но деньги должны были быть частично Брюсселя, частично американские. Кровь должна была быть польская. И поляки... Да, четко показали, что у них есть свои идеи, свои планы и так далее. И без этого, принимать некое политическое решение крайне сложно. Теперь давайте смотреть. Есть коалиция желающих, которая теоретически может собрать в Европе, ну, опять же, разного люда 120 тысяч человек. Это будут ЧВКшники, это будут, ну, что называется, под обещание гражданства в Европейском Союзе набранные, бусифицированные украинские беженцы, там, ну, это что же, да? Чего их на Украину посылать ВСУшникам, когда их можно, так сказать, заставить служить под себя? Но без прямого участия американцев, да, и американцы это демонстрируют очень четко, без американских денег, то есть с деньгами только брюссельскими, без польской крови и с нарастающими противоречиями, кто главный в этой коалиции между Францией и Германией. Ну, конечно же, в таких условиях принимать какое-либо политическое решение... Ну, кто же это будет?
9: Но вот, кстати, касательно денег, если говорим про американские, неоднократно же они пытались покуситься на наши замороженные активы. Вот все хотелось им достать, потом, правда, как оказалось, те страны, которые очень сильно за это выступали, сами же и отказались, и потом подписали, что мы не будем российские деньги забирать, но это я Францию вспоминаю. А сейчас, конечно, а сейчас Швейцария говорит о том, что эти активы брать нельзя, но... Предположим, что вот они оказались в ситуации, когда вот эту коалицию желающих все-таки приходится собирать на свои деньги, а тут своих денег не хватает. И они думают, да гори оно все пропадом, какие там инвестиции в наши страны, неважно, забираем российские активы.
8: А прямо вам скажу, что такой вариант является вполне реальным. Так, это вариант крайний, это вариант, если действительно европейские элиты, которые... и стоят за большим антироссийским проектом, только он больше, чем просто Украина, так? Он просто в силу целого ряда обстоятельств, большой антироссийский проект Европы сфокусировался на Украине, вот внутри этого пространства, даже не на Украине, а внутри пространства бывшей Украинской ССР, назовем это вот так, да? Вот если они поймут, что для продолжения существования... продолжение функционирования, сохранение устойчивости большого антироссийского проекта, да, выхода, кроме конфискации российских активов, нет, они это сделают. Но это крайний выход, который действительно осложнит их отношения, прежде всего, с Китаем, прежде всего, во вторую степень с арабскими странами, но там как раз уже будет легче, потому что отношения Европы с арабскими странами и так довольно сильно осложнились, но это возможно, мы должны быть к этому морально готовы, что если дело дойдет, а если дело дойдет до прямого, до выхода на прямое военно-силовое столкновение с Европой, ну, тут уже будет не до сохранения инвестиционной привлекательности Европы. Вот, ну, как бы это и есть. А других денег-то нет. Ну, потому что реально, ну, вот посмотрите, как, так сказать, все гордо начиналось. Значит, дадим на 2027 год, да, Киеву 130 миллиардов евро. Это приличная сумма. Потом дадим 90 и часть кредитам. Потом дайте до конца 2026 года хотя бы миллиардов 30. Дали, если мне не изменяет память, 6,7.
9: Да.
8: Ну, в общем, там как-то дали часть кредитам, потом отдашь, перезаймешь. Но мы же понимаем, послушав коррупционные скандалы в Киеве, что какие-то жалкие 6,7 миллиардов евро – это на один зубок, то есть это к середине октября вообще следа этих денег не будет. Да? Причем с учетом того, что в Европе тоже люди ушлые, я думаю, что реально до Украины дойдет-то там, если там… Половина, я очень удивлюсь. Все это будет, что называется, освоено в европейской финансовой системе и в европейском ВПК. Потому что, ну, дураков нет уже. Все уже вот это вот все. Украинскую воронку коррупции все проходили. Так и...
9: Но, Дмитрий Геннадьевич, они как будто бы все еще в этот проект верят. Вот тот же самый финский президент, ну, как вы назвали, бесстрашные люди, говорит, бейте по Вайлдберрис, это хорошо, это принудит Россию сесть за стол переговоров.
8: Хорошая новость, я вам скажу, в том, что европейцы вновь начинают повторять за американцами. Ну, помните, как Рубио сказал, эта эскалация полезная, так сказать, она может. Он там не совсем то, что потом Рубио приписали, сказал, но это может привести к некому мирному регулированию. Я считаю, это хороший симптом. Европейцы возвращаются к истокам, то есть к тому, что пока американцы рот не раскрыли и не сказали им, что говорить, надо молчать. Вот ступ, он, так сказать, вполне нормально вот в эту логику уже вписывается.
9: Дальше... Но про Вайлдберрис все равно сказал и назвал
8: сказал...
9: это нормальным.
8: Ну, вот еще раз говорю, посмотрим, что в следующий раз скажет уже, наверное, не Рубио, а кто-то более, про которого мы будем больше уверены, чем про Рубио, что он говорит от имени всей американской администрации. И посмотрим, как вот эта волна, как быстро эта волна дойдет до господина Стуба. Тут-то, в общем, месяцок шла.
9: Если про него вспомнят, Трамп все-таки за одним столом его не вспомнил.
8: А я вам, там, конечно, ну, смешно, да, смешно. Это вот, еще раз говорю, вот американцы чем хороши, они уже давно не те, что были при Рейгане, но думают, что президентом работает Рейган, просто выглядит немножко по-другому. Постарел старичок Ронни, что действительно правда. Рональд Рейган, когда второй раз избрался, там было очень много шуток, что все говорили, русские, там, советские лидеры, они все престарелые, вот у них старый... Черненко Константин Устинович, кстати, мудрейший человек был, вот, избран там, ему 72 года, Рональду Рейгану в этот момент исполнилось 73, но Трамп-то сколько?
9: Вообще.
8: Вот, поэтому давайте посмотрим, но вопрос, я вам вопрос задам очень простой, а какой проект, кроме Украина, антироссия, есть сейчас у европейцев, вот американцев есть, у Трампа отдельно от Америки есть, да, и не один, есть даже у англичан, а вот у европейцев, у брюссельцев, я их так назову, вот у европейского Запада, у них что-то за душой есть? Сеута?
9: У меня почему-то коалиция желающих только в голове и всплывает.
8: Ну, это же про Украину.
9: Ну, да.
8: И этот проект может, проект «Украина-антироссия» может развиваться, опять же, нравится нам это или нет, только в режиме эскалации. Так? Поэтому вот у них нет просто другого пути. Ну, то есть есть это вернуться под абсолютный контроль Соединенных Штатов и стать американскими форпостами. Насколько Трамп это все возьмет, на Трамп, и Трамп будет готов разыграть эту схему именно сейчас, для него, я думаю, это не самые сейчас важные перспективы. Я думаю, что главное для Трампа – это консолидация Северной Америки. И на нее он нацелился, поэтому да, Гренландия, да, Канада – и да, Азорские острова, это вот его приоритеты, но не постановку под контроль европейской части Евроатлантики. Но вариантов-то какие у Европы? Вопрос заключается в том, что сами... Вот, и это вещь, которая, наверное, неприятная для нас, но мы ее должны признать. Они сами не рухнут. Они сами, европейцы, не остановятся, и они сами не рухнут. Потому что устойчивость европейской бюрократической системы и аморфность европейской социально-политической системы создают очень большое пространство для развития такого теневого, оторванного от общественного мнения, от общественных настроений, от общественных задач, ну, таких вот реалий. Поэтому... Европейцев придется останавливать. Ну, здесь
9: ну, соответственно, мы им противостоим. Поставлю.
8: Да, мы им противостоим.
9: Но вот тут один момент хочется уточнить еще, тогда связанный как раз напрямую с нашим противостоянием, а именно с ударами по нашим объектам, по нашим гражданским объектам, в том числе совершаемыми оружием, которое поставляется Украине из Европы. И, конечно, все заговорили о указе, который Владимир Владимирович подписал, о введении внешнего управления на объектах, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности. Вот в правительстве заявили, что указ вот этот не предполагает национализацию предприятий, будет применяться точечно. А вот хотелось бы ваше мнение узнать по поводу этого указа. Как считаете, каким образом он будет реализован?
8: Я не знаю, как он будет реализован, и додумывают за правительство и президента я не собираюсь. Но я вам так скажу, вот мое ощущение, я вам скажу очень коротко, мое ощущение как политолога, патологоанатом. Это третье предложение президента бизнесу. У Владимира Владимировича всегда бывает три предложения. Первое, самое лучшее, и от него почему-то всегда отказываются. Второе, похуже. А вот это третье. Владимир Владимирович последние больше года с очень большой настойчивостью и фантастическим терпением ведет диалог с представителями нашего крупного бизнеса о том, что просто демонстрации политической лояльности в сегодняшних условиях, когда идет эскалация, это маловато. Да? Нужно деятельное участие в конструировании, в создании условий для нашей победы. Ну, бизнес... не всегда, скажем так, слышал Владимира Владимировича. Конечно, национализация не нужна в каких-то масштабных формах, но и точное объяснение и выяснение людям, объяснение людям, которые владеют некоторыми активами, их ответственности за этих активов, за эти активы, за людей, которые там работают, она всегда очень полезна. А самое главное, вот, я не увидел этого слова, я увидел дух этого слова в этом указе президента. Это ревизия. Да? Ревизия, как расходуются инвестиционные ресурсы. На то ли они расходуются, так ли они расходуются. Вот я всегда считаю, надо начинать с аудита и ревизии.
9: Абсолютно понятно. Спасибо огромное, Дмитрий Геннадьевич, за наш диалог. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев был с нами в эфире. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник».

0: «Знать за 90 секунд». Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Самаре 10:00, в Красноярске час дня. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Кубани. Польская партия выступила против соцпомощи украинцам в День независимости Украины. Авиакомпания S7 запустит рейсы из Новосибирска на Шри-Ланку. Теперь подробнее. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на северский район Кубани. ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в регионе. Обломки беспилотников упали на железнодорожной станции Афипская. Погибли 2 человека, еще 2 пострадали. ВСУ на прошлой неделе подвергли ударам рейсовые автобусы. Наиболее тяжкие последствия этих преступных атак зафиксированы в Севастополе и ДНР. В российском медиа уточнили, что в Севастополе погибли 2 человека. Ранения и ожоги различной степени тяжести получили еще 10 пассажиров. В ДНР погибли 2 человека. Также 4 пассажира пострадали. Похожие атаки фиксировались в Белгородской области. Там ранены 9 мирных жителей. Польская националистическая партия «Конфедерация» провела кампанию «Нулевая социальная помощь для украинцев» в День независимости Украины. Депутаты показали видеозаписи, на которой видны грузовики с плакатами и текстами против оказания поляками социальной поддержки гражданам Украины. В частности, одно из изображений представляет собой знак, перечеркивающий трезубец и раскрашенные в цвета бело-красного польского флага руки, поддерживающие представленных в виде желто-голубых человечков украинцев. МВД России будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт. Также правоохранители смогут отключать от системы в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого им необходимо в течение 20 дней подать жалобу в МВД. Авиакомпания «Севен Сибирь» с 20 декабря запустит рейсы из Новосибирска на Шри-Ланку в Коломбо. Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям с технической посадкой для дозаправки в Индии. Время в пути составит около 10 часов, а билеты уже в продаже. Большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей. По данным аналитиков, каждый 5-й родитель рассчитывает уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% опрошенных готовы потратить более 30 тысяч. Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции на 1 сентября дарить цветы учителям. Мошенники от лица работодателей просят соискателей брать кредиты или оформлять кредитные карты для открытия бонусного счета. По данным МВД, преступники также могут убеждать пополнить баланс номера телефона или перевести деньги по указанным ими реквизитам. При этом лжеработодатели обещают жертве, что деньги не спишут, а если и спишут, то сразу вернут на счет. Когда деньги так и не возвращаются, в схему вступает лже-юрист, который убеждает жертву, что ей нужно обновить данные в бюро кредитных историй, а для этого необходимо через доверенное лицо оформить кредит и перевести деньги по реквизитам злоумышленника. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. В очередной раз напоминаю про наши соцсети. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас, подписывайтесь. Всех вас там ожидаем. Плюс ко всему, можно прямо сейчас подключиться к трансляции и писать комментарии во время эфира. А мы сейчас будем общаться с президентом коммуникационного холдинга «Митченко Консалтинг». Евгений Митченко с нами на связи. Евгений Николаевич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Что ж, первая тема у нас и, наверное, самая громкая сейчас тема, касающаяся указа Владимира Владимировича о введении временного управления для защиты критической инфраструктуры. И здесь вот как раз в предыдущем эфире Дмитрий Геннадьевич Естафьев сказал о том, что это такое третье предупреждение Владимира Владимировича для собственников, для крупного бизнеса. Вот как вы считаете, что это на самом деле за указ? Потому что сейчас сразу начали появляться пояснения о том, что это будет применяться точечно, это не будет означать национализацию. Что это на самом деле тогда будет означать?
3: Ну, вы знаете, я бы тем людям, которые рассказывают там про третье, четвертое, пятое там, китайское предупреждение для бизнеса, хотел бы сказать, что у нас на самом деле бизнес, особенно крупный, это не какие-то такие бестолковые, жадные неумехи, которые, ну вот почему-то не хотят заниматься, например, защитой своих объектов от ударов беспилотниками. Что ж такое? Ну это ж простая задача. Чего они с этим не делают? Ну, конечно, надо сдать им последнее предупреждение. Но, во-первых, задача не гражданская. И в момент, когда сказали крупному бизнесу, а теперь давайте вы как-нибудь сами, ну, уже возникают вопросы. А дальше как это все организовать? Ну, то есть, когда ты начинаешь вдаваться в детали, не так вот абстрактно. Ну, типа, а что вы, так сказать, нет, почему вы мышки не можете стать ежиками? Ну, отрастите себе иголки, правильно? Это же просто. Вот, я всегда с подобного рода филинами консультантами начинаю разговаривать о конкретике. Типа, а как вы себе это видите? Ну, грубо говоря, что должна сделать компания? Вот у нее есть производственная площадка. Она что должна? Закупить себе зенитки. Ну, допустим, закупили, им их продали. Да? Дальше возникает, ну, система обнаружения и так далее. Я абстрактно говорю, хотя, опять же, тут можно... Какая конфигурация? Что именно...

0: Дальше, если это такое у нас частное ПВО, и они, допустим, на подлете к предприятию сбили что-то, и этот беспилотник упал на жилой дом, и в лучшем случае нанес там какие-то повреждения, а в худшем случае, например, погиб человек. За это кто должен отвечать? Это должна быть какая-то страховка. Это, ну, грубо говоря, ну, то есть, вот люди там учиняют иск, родственники погибшего говорят: подождите, мы из-за вашей ПВО погиб наш родственник. Пожалуйста, там компенсации, ну и посадите кого-нибудь. Ну, то есть, как только ты начинаешь вдаваться в детали, то возникает огромное количество вопросов. Поэтому нет такого, что можно просто по щелчку быстро что-то сделать, но жадный бизнес почему-то этого не делает. Все гораздо сложнее.
1: Но вот прямо сейчас принято решение, при котором государство, пусть не в полной мере, но будет входить в управление определенным производством. Там, кстати, это касается таких основных отраслей экономики, а именно это транспорт, логистика, энергетический комплекс, связь, коммунальные объекты. А вот если мы смотрим с этой точки зрения, не полная национализация, не активное такое суперучастие государства, а внедрение с точки зрения обеспечения безопасности.
0: Ну, давайте порассуждаем.
1: Давайте.
0: Ну, каким количеством энергетических предприятий вы в своей жизни управляли?
1: Никаким.
0: Никаким. Вот. Я управлял газовым котлом у себя на даче. Вот. Не уверен, что после этого
1: Тогда каким-то.
0: меня можно считать энергетиком, да? Дальше возникает вопрос. Любая современная, но более-менее серьезная бизнес-единица, а это же речь идет о крупном бизнесе, там, будь это, там, например, там, металлургический завод, энергетическая предприятие, ну, например, НПЗ или ТЭЦ, или логистический склад того же самого маркетплейса, ну, уверяю вас, это суперсложная технологически организованная история. И пусть даже человек там имеет диплом победителя какого-нибудь одного из многочисленных кадровых конкурсов и прошел где-то обучение, но все равно это очень каждый раз специфическая деятельность. И опыт внешнего управления, которое было со стороны государства, активами, которые были изъяты у собственников, ну, в частности, аэропорт Домодедово или там, одна из золотодобывающих компаний, ну, не внушает оптимизма, потому что когда приходят внешние управляющие, вот, и, наверное, можно было бы ожидать, что вот до этого некомпетентные собственники, которые только карманы набивали, плохо управляли, а сейчас придут люди, которые блюдут государственный интерес, и все начнет управляться гораздо лучше. Ну, вот что-то не произошло никакого взлета у Домодедова после того, как туда зашло внешнее управление, а вдруг неожиданно прибыльное предприятие стало убыточным. А, так сказать, еще на одно предприятие пришли внешние управляющие, а изъятие предприятия осуществлялось в том числе под тем аргументом, что полученные от предприятия дивиденды, замечу, законно полученные, выводились за границу. И вот перестали выводить. Вот, и люди пришли и первым делом снизили зарплату работникам. Как-то так получилось. Вот, то есть у меня вопрос. А, допустим, начали изымать предприятия. А где мы берем вот этих вот гениальных управленцев-то,
1: Но здесь мы
0: которые...
1: все-таки говорим о не полном управлении, а о частичном, точечном. Вот
0: А что
1: только...
0: такое частичное управление? Вот
1: А вот
0: давайте я
1: это вот
0: приду...
1: как раз и любопытно.
0: Давайте я приду к вам домой и скажу: слушай, ты долго-то... квартира твоя, но
1: Все,
0: ее
1: я буду
0: нормально.
1: следить за окном.
0: Да, я частично буду управлять. Ну, например, следить за тем, как ты по утрам варишь кофе и, так сказать, давать руководящие указания. Или в момент, когда я пойму, что что-то кофе у тебя убегает, я вас отодвину в сторону и начну его варить сам. Вот это вот как частично.

0: управление, какая ответственность за него?
1: Ну а
0: Нет,
1: если они придут, посмотрят, скажут так, а у вас есть та прибыль, которая, в принципе, вполне себе могла пойти на обеспечение тех самых зениток. И вполне себе мы можем предоставить вам такое-то количество обученных людей, которые ими могут управлять. И в том
0: Вот.
1: числе, находясь внутри, мы можем и застраховать вас от каких-либо случаев, если что-то произойдет в результате действия зенитки.
0: Да. Ну, давайте посмотрим. Это очень интересный эксперимент, хотя каждый раз, например, если речь идет, допустим, об открытом акционерном обществе. Я вот, например, большой оптимист. Я в свое время вложился в акции российских компаний. Подавляющее большинство из них, кроме банков, они сейчас в минусе. Там, ну, вот одна из нефтяных компаний в небольшом плюсе. А так, в принципе, ну, вот я в минусе сижу, ну, там, несколько лет. Вот. Но верю, что рано или поздно отрастет. Я верю в наш фондовый рынок, в потенциал экономики России, поэтому не продаю. Вот. Но вот представьте себе, опять же, вот я честный российский инвестор, ну, миноритарный, да, который вложился в акции предприятия. А потом говорят, слушай, тут такое дело, ты, конечно же, акционер, но если ты надеешься, что прибыль ты получишь в виде дивидендов, то нет, потому что сейчас внешние управляющие решили, что ее как-то надо перераспределить. Вот. А таких, как я, миллионы у нас в стране. Тоже вопросы. Поэтому я не говорю, что это плохой указ. Я говорю о том, что в любом решение, особенно если это решение экстраординарное, меняющее правила игры и вводящее какие-то новые нормы, всегда надо смотреть действительно на его право применения. Как у классика было сказано, гладко были на бумаге, было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. И, в принципе, ну, наверное, давайте дождемся, что где-то введут внешнее управление, туда отправят самых лучших управленцев, и они покажут, что вот они-то, в отличие от собственников предприятия, действительно, и менеджмента, они справляются. Но, мне кажется, тут очень важно все-таки внимательно смотреть, а как это на самом деле будет. Тем более, понимаете, вот любая чрезвычайная ситуация, она очень сильно размывает грани того, что можно, того, что нельзя. И так уже крупные компании очень сильно переживают по поводу того, что правила изъятия собственности, они очень расплывчатые стали. Ну вот пример там предпринимателя из Плеса, забыл его фамилию, его еще иноагентом объявили, он утверждает, что не давал никаких интервью, за которые это сделали, но я так понимаю, он судится сейчас. Ему сказали, слушай, говорит, ты депутат, хоть и на освобожденной основе, хоть денег не получаешь, но занимался бизнесом, давай мы у тебя весь бизнес, который у тебя был в городе, мы заберем, и все твое имущество. При том, что, ну, большую часть он заработал на самом деле где-то в другом месте. Соответственно, когда бизнес на это смотрит, ну, уже существующий, и молодые ребята, которые только думают о том, что, может быть, мне стать предпринимателем, они так смотрят, ну, как бы, ну, наверное, есть определенные риски, когда ты всю жизнь вкалываешь, ты подвижник, ты развиваешь что-то, а потом раз, и у тебя это заберут. И хотелось бы, конечно же, защиты со стороны закона. Вот, так что простая ситуация. Я не говорю, что не бывает ситуации, когда бизнес у собственника, который нарушает, там, не знаю, там, какие-нибудь экологические правила и так далее, там, может быть изъят. Или не выполняет свои обязательства перед людьми, ну вот. Например, часто это возникает в ситуации с управляющими компаниями. Но опять же, тут очень важно четкие, понятные протоколы и, что немаловажно, единые правила для всех.
1: Ну вот тут на самом деле остается выбирать что-то одно из двух. Или государственное вмешательство, или поражение возможно какими-либо беспилотниками или ракетами без должной защиты, потому что вот такая ситуация, к сожалению, имеет место быть. А вот что касается...
0: Секундочку, я вас остановлю, потому что, на мой взгляд, эта дилемма не очевидна, потому что в ней заложено предположение, что при государственном вмешательстве поражения точно не будет, а при частном оно есть. А этот тезис, на мой взгляд, все-таки еще нуждается в доказывании.
1: Тоже верно, я с вами тут соглашусь. Но, по крайней мере, тогда отделю вот эту часть и просто назову, что беспилотники летят и ракеты летят. И, соответственно, угроза их падения в определенное место имеется. Летят они с понятного направления и из понятных стран, которые огромные деньги на это все выделяют. И, кстати, вот что касается денег, и в том числе и наших денег, тут пришло известие о том, что юридических оснований для конфискации замороженных российских активов нет. Так, в Швейцарии говорят, и, в принципе-то, это, наверное, хорошо. Вот как вы считаете? До этого, по большей части, говорили о том, что да, российские активы, считайте, наши. Мы ими в один момент воспользуемся, мы их заберем, и вообще будет все прекрасно и классно у нас. А сейчас в Швейцарии говорят, юридически невозможно отставить.
0: Ну, я с вами не совсем соглашусь, потому что как раз швейцарцы с самого начала говорили, что вы тут все это, конечно, приняли решение заморозить, но уже изымать это удар по репутации. И по репутации европейской банковской системы, и по репутации швейцарской банковской системы. И, собственно, целый ряд стран Евросоюза как раз против этого тоже выступал, потому что... Ну, сегодня ты ограбил русских, а завтра тебе, например, китайцы не понесут деньги.
1: Но вот как вы и говорите, по большей части опасения строились на закрытии инвестиций. Здесь же говорится о юридических проблемах, о правовой невозможности.
0: Юридических проблем. Смотрите, что касается юридической составляющей, она изначально была кривая. И те, кто эти решения принимали, они так и говорили, да, юридически это все криво, это как бы не это незаконно. Но у нас экстренная ситуация, это к вопросу, так сказать, о том, как чрезвычайшина работает везде, у нас, у них. Они говорят, ну да, мы как бы, конечно же, мимо закона это делаем, но тут, видите, вот случилось там, большая страна напала на маленькую, мы должны что-то делать. Ну, кстати говоря, совсем не маленькая страна, вот, прямо скажем, да, пока еще. Ну и в целом, я бы сказал, что, опять же, многие граждане России пострадали, не только же, собственно, российское государство, там, потому что заморожены деньги и частных лиц, у кого-то там были акции, кто-то там поверил в Илона Маска там, или еще в кого-то, вложился, а теперь это все тоже заморожено, хотя вроде сейчас банки находят какие-то схемы обмена, там, замещение этих там, акций, облигаций, но это все тоже как бы сложная достаточно история. Но в целом, конечно, наплевательство на закон, на правила у того конгломерата стран, у той конфедерации, на которую мы очень долго равнялись, там, Европейского Союза, конечно, уже зашкаливает. Я-то помню еще там, когда там был там евроремонт, типа, как в Европе, вот это все, ну, там лучшие европейские стандарты. А теперь лучшие европейские стандарты, это примерно так, когда Туск в Польше говорит, а что там, северные потоки взорвали, так не надо вообще расследовать, а что там, ну взорвали, это ж русские.
1: Кто строил, тот и виноват, вот он сказал, да, это, а? Кто строил, тот и виноват, великолепно.
0: Кто строил, тот и виноват, да-да-да, абсолютно правильно.
1: Не, на самом деле ситуация в Европе-то, мы уже не первый день это обсуждаем, и не первый год, и понимаем, насколько все там страшно с лицемерием, но касательно все-таки юридических вот этих особенностей, любопытно. Особенно в разговоре о деньгах, о таких больших деньгах, которые у нас там находятся, но вопрос вот все-таки есть, такой простой, ну вот ваше мнение услышать хочется, касательно того, получим ли мы эти замороженные активы когда-либо, точнее не получим, это звучит, как будто нам их отдали, заберем ли?
0: Я думаю, что с высокой долей вероятности, ну, надо быть реалистами, я думаю, что будет какой-то размен, в ходе которых будет целевое использование этих денег, ну, там, например, на восстановление, так сказать, Украины после войны. А дальше вопрос, какой части Украины?
1: Вот
0: Да.
1: именно этот вопрос сейчас в голове и возник.
0: Да.
1: А вот это
0: Вот.
1: уже будем решать, вот это уже надо определять. А каким образом это определять, это вот другой совсем вопрос.
0: Переговоры?
1: Вот именно.
0: Переговоры, только переговоры.
1: Но пока что к переговорам как будто бы они совсем не стремятся, а мы-то постоянно выражаем нашу приверженность тому, чтобы к переговорному процессу обратиться, но у них одно условие: Россия, останавливайся, и все. Ну а что дальше, непонятно. В то же
0: Не, а
1: время,
0: дальше
1: кстати.
0: там переговорный процесс, да, как бы идея такая, но при этом, а мы еще вводим на территорию Украины воинский контингент, так называемая коалиция
1: Продолжаем
0: Украины.
1: поставлять оружие в этот период?
0: Да.
1: Конечно же. Это да, это всегда так удобно, красиво, великолепно. А в то же время, кстати, до переговоров не сильно-то доходит в противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном. Там они решили зайти немного с другой стороны. С военной точки зрения попробовали 2 раза, пока что не сильно получилось. И решили, а ну-ка мы обратимся к экономическим санкциям. Вот решили объявить операцию «Экономический изгой». Опять, конечно, громогласно, ярко и красиво. Тут вопросов нет. С точки зрения медиа работают филигранно. Но вот с точки зрения реальных вещей, которые предпринимаются, они перекрывают возможность Ирану фактически транспортировать нефть. Потому что вот недавно в пресс-релизе министерства утверждалось, что Иран использует широкую сеть организаторов морских перевозок, чтобы доставлять сырую нефть покупателям в Восточную Азию. На что Иран, кстати, ответил крайне жестко. Сказали, будем бить по энергоинфраструктуре. Ну и тогда хочется узнать, что же будет дальше? Потому что пока что, вот если действительно Иран так на это отреагировал, то это болезненно. А раз это болезненно, то это может привести к новому витку противостояния, уже к, может быть, еще более горячему.
0: Ну, понимаете, я вот не юн, честно говоря, и я еще в школе учился, и был Советский Союз, и уже тогда Ближний Восток горел. Уже люди в прошлом тысячелетии Нобелевку получили за урегулирование, так сказать, проблем Израиля, это, кстати, Палестины, а, в общем-то, ВОЗ и ныне там. А, к сожалению, настолько разнонаправленный набор интересов, настолько большое разнообразие этнических, религиозных групп, различных групп интересов, там, кланов, на, в общем-то, достаточно, ну, не могу сказать, что небольшом участке земли, но как бы плотном таком участке, что я сомневаюсь, что в ближайшее время что-то завершится, но и более того, есть большой вопрос, а выживет ли, например, государство Израиль?
1: Вот это
0: Особенно,
1: тоже вопрос. Особенно,
0: да.
1: когда еще и заявления там такие конспирологические во многом, что Иран собирается убивать сына Нетаньяху и все в этом роде. Там они до этого говорили о том, что Иран готовит покушение на Трампа, что, кстати, в скандал вылилось, потому что Трамп улетал из встречи НАТО, и оказалось, что он улетел абсолютно на другом самолете, а всех своих журналистов, всех приближенных оставил в другом, который потенциально мог стать, ну вот, целью атаки Ирана, как они считали. Но понятно, да, противостояние будет продолжаться. Тут вот интересно, в какой форме именно. В экономической, потому что пока что Иран говорит, мы к этим санкциям готовы. В то же время говорят, мы будем бить по энергоструктуре, что не сильно подтверждает вот предыдущий тезис о том, что они готовы. Как это будет продолжаться? Вот это вялотекущее или все-таки уже надо будет как-то решаться на что-то?
0: Ну, я скажу вам так. Будет и вяло текущее, и обострение, и это на протяжении десятилетий. Я с большим сомнением отношусь к идее, что иранский режим может быть свергнут, ну, как бы физически. Хотя, опять же, я не иронист, но вот как раз те иронисты, с которыми я общаюсь, ну, они говорят просто сама по себе, во-первых, огромная страна, во-вторых, гористый рельеф, в-третьих, действительно, специфическая вот эта вот шиитская культура культа мученичества и, в общем, набор целых факторов, которые все-таки делают очень устойчивой в целом страну, даже если там произойдет какое-то изменение режима, а там есть, в общем-то, достаточная конкуренция. Сейчас внука это лыхами.
1: Но вот
0: там
1: мы про
0: очень...
1: Иран чуть еще позже поговорим. Пару вопросов еще задам, а прямо сейчас новости на радио «Спутник».
2: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. За прошедшую неделю от атак ВСУ погибли 46 мирных жителей. Посол по особым поручениям российского МИДа Родион Мирошник подчеркнул, что подавляющее большинство вооружений, используемых для ударов по гражданскому населению, произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима. Всего за указанный период по гражданским объектам на российской территории формирование ВСУ выпустили почти 7,5 тысяч боеприпасов. Госдеп объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о командовании корпуса стражи Исламской революции. В список разыскиваемых вошли командующий корпусом, начальник центрального штаба, командующий подразделением БПЛА, начальник командования кибер- и электронной безопасности, руководитель разведывательного управления. Помимо финансового вознаграждения, информаторы могут рассчитывать на содействие в переезде и обеспечении безопасности. Обязательный учебный модуль по беспилотным системам с 1 сентября будет введен во всех 19 транспортных вузах России. Ранее Минтранс сообщал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования и эксплуатация беспилотных авиационных систем, а выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику. По данным ведомства, потребности России в таких специалистах до 2030 года составляет 355 тысяч человек. Квитанции за услуги ЖКХ можно будет получать через госуслуги с 1 сентября следующего года. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. При этом бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо. В Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ добавили, что квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ, иметь полную юридическую силу и доступна мгновенно. Документ можно в любой момент открыть с телефона, спокойно изучить детализацию начислений, скачать, а при желании распечатать на бумаге. Подчеркиваю, что алгоритм расчетов и порядок оплаты остаются прежними, суммы, льготы и тарифы рассчитываются по тем же правилам. Средний срок кредитов, которые оформляются прямо в торговой точке или на сайте в момент покупки, в России в июле стал максимальным с начала позапрошлого года. При этом средний срок таких займов растет третий месяц подряд. По данным аналитиков, наибольший средний срок выданных кредитов в сегменте розничного кредитования был отмечен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Омской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. Наименьший же показатель продемонстрировали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также Тульская и Ленинградская области. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
1: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. И прямо сейчас с нами на связи также президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, вот мы на вот этой самой операции «Экономический изгой» на Иране и США остановились. Вот хотелось бы немного сакцентировать внимание на вопросе того, кто дольше выдержит, скажем, вот в этом экономическом исключительно противостоянии. США, которые все-таки подгоняют один сначала авианосец, потом, ну, из-за того, что уже времени много прошло, пригоняют второй, тот Uber. А Иран в это время сейчас подвергается вот этому, как сами американцы назвали, обрезанию главной артерии. Вот Иран сможет это пережить дольше, чем Соединенные Штаты смогут сохранять вот это самое экономическое давление и нахождение на Ближнем Востоке своими силами?
0: Ну, слушайте, Иран под санкциями уже больше 40 лет, под разнообразными. Вот, поэтому я очень сильно сомневаюсь, и в целом то, что американцы сейчас делают, когда они говорят, что мы будем выводить из долларовой системы всех, кто участвует в торговле с Ираном, но я думаю, что они себе стреляют в ногу, как они это уже начали делать. Ну, тот же самый Владимир Путин говорил, что, ребят, мы же пользовались долларом. Вы сами сделали так, что мы из доллара уходим в национальные валюты. Там, конечно, тоже есть огромное количество проблем, там с той же самой Индией, например, там, или с Китаем. Там, как считать, по какому курсу, как там выводить полученные деньги. Ну, с Индией вроде бы нашли схему, с Китаем, ну, на самом деле, вроде бы тоже все уже попроще. Вот, поэтому, ну, просто-напросто американцы гробят, ну, одну из серьезных опор своего экономического влияния, это доллар как ключевую резервную валюту, так что...
1: А вот насколько сильно они его гробят? Если посмотреть, то все равно огромное количество стран по всему миру продолжают им пользоваться, как бы это ни хотелось, не нравилось, как бы ни называлось токсичной валютой, но все же.
0: Ну, пока удобно, но становится все менее и менее удобным. Ну, но это, знаете, я вот много общаюсь со своими коллегами-финансистами, тут, наверное, вам им надо задавать вопрос, но они говорят, что падение доллара или там, его там, деградация будет, может продолжаться еще долго, еще десятилетия. Mm-hmm. То есть это не то, что... Там 2-3 года, и там, как это говорил покойный Владимир Вольфович Жириновский, доллар — грязная мятая бумажка. В общем, ну нет, пока еще нет.
1: Не, ну почему? Такие характеристики можно же приводить? Ну исключительно как эпитет, это никто не запрещает. Ну да, понятно. Но на самом деле, как будто бы Соединенные Штаты действительно много на себя берут. В каком плане? Вот во многом у них недавно не сложилось совсем заключить торговое соглашение с Канадой. И то, что вот мы, я называю вот так, не удалось, это больше сказать, они сделали так, что они не заключили это самое торговое соглашение. А берем Мексику. Здесь идет пересмотр предыдущих торговых соглашений. Пока непонятно, как они будут достигнуты или не достигнуты. В то же время Соединенные Штаты еще продлили на год торговое эмбарго против Кубы. Там вспомним еще Гренландию, ЕС и всех остальных. А, да, может быть, там не супер прямое противостояние, но экономическое также имеется. Экономически-то Соединенные Штаты сейчас это потянут? Слишком как будто много направлений в один момент.
0: Направлений много, рисков много, но я так понимаю, что ставка вот этой новой группы поддержки Трампа, технокапиталистов Кремниевой долины, это на новые технологии, на вот этот вот новый переход, на новый технологический уклад, и они считают, что, грубо говоря, еще 5-10 лет назад, и экономика США перейдет в новое качество, которое будет недоступно конкурентам. Вот, поэтому, ну, они достаточно азартно делают, ну, собственно, и то, что сейчас происходит в сфере искусственного интеллекта, и то, что происходит в сфере космической, спутниковой и так далее. Ну, то есть, я думаю, что все-таки следующее экономическое соревнование будет в космосе. И, ну, американцы сейчас очень сильно вырвались вперед по сравнению с любой другой страной.
1: То есть я правильно понимаю, американцы смотрят на нынешнюю финансовую систему как на устаревшую, думают, что скоро появятся уже новые, и поэтому они не себя, что ли, ослабляют таким большим количеством противоречий с другими странами, а другие страны ослабляют на фоне того, пока сами готовятся?
0: Ну, собственно, да. И по большому счету, главный пострадавший от того, что делают американцы на Ближнем Востоке, это Европейский Союз, как потенциальный конкурент американцев. Ну и опять же, решена одна задача, нет вот этого континентального блока Германия плюс Россия, который всегда был кошмаром американских геополитиков. Вот, пожалуйста, с Германией мы прям побили горшки, хотя как мы выстраивали отношения, какие прекрасные они были, например, в начале 2000-х, но в итоге весь этот задел сегодня, ну, практически полностью растрачен.
1: Ну, это правда, но Соединенные Штаты вообще, кстати, не заботятся сильно о каких-то там взаимодействиях, хороших отношениях, но вот любопытно все равно, если с Канадой...
0: Не, они заботятся, я бы так сказал. На самом деле у американцев, конечно же, вот эта их нахрапистость присутствует, но в целом я бы не недооценивал мощную культурную силу и силу, ну, в целом, так сказать, образа жизни Америки. Она под большим вопросом сейчас, конечно же, и с точки зрения уровня преступности, и с точки зрения...
1: продуктов питания, я думаю, потому что очень активно в соцсетях сейчас публикуются кадры. Американцы сами, ну, где-то нашли, решили проверить и начали вот брать какой-нибудь хлеб просто с полки и вот его под водой держать, ожидая, что он развалится, размякнет и, значит, раскрошится. А он как губка просто впитывал и обратно возвращал свою форму. И так, кстати, очень со многими продуктами они делают и очень сильно удивляются. В соцсетях это, правда, сейчас такой определенный тренд в Соединенных Штатах. Поэтому тут можно говорить о некоторых особенностях вот такой супер-мега-капиталистической экономики, которая, может быть, на всем экономит.
0: Я бы сказал так, как человек, который много поездил по Америке, у них очень четко есть несколько сегментов еды. Хочешь супер дешевую напичканную химией, хочешь там более-менее приемлемое качество подороже, хочешь экологическую, чистую, нормальную еду, пожалуйста, ты тоже можешь ее получить, просто это будет дороже.
1: Просто не для всех, вот тут тоже можно просто, вот так, наверное, добавить.
0: Да. Просто не для всех, да.
1: А вот, кстати...
0: Ну, как во всем мире.
1: Да, да, да.
0: Но у них просто действительно это очень четко разделено, разведено, вот эти вот сегменты, и действительно вот этот вот junk food. Кстати говоря, вот к вопросу о том, там, является ли команда Трампа такой кучкой неудачников. Вот, ну, потому что, типа, а что у них получается, да? Типа, вроде ничего не получается, да?
1: Да, неожиданно.
0: За что не возьмись. Но,
1: не, ну как это, сколько мир-то заключили уже? Десяток или больше?
0: Давайте так. Вот если объективно смотреть... В сфере здоровья те рекомендации, которые дает сегодня Минздрав при Роберте Кеннеди, над которым как только не издевались, что у него там в голове мозговой червь жил, там, что, ну, что на самом деле это было, вот, и что он какой-то странный. Тем не менее, рекомендации Минздрава США по здоровому питанию, они прям, ну, действительно сильно прогрессивные, они убрали вот этот вот избыток углеводов, который там раньше был, сахаров и так далее, соответственно, ну вот в свете новых веяний больше белков, больше жиров, больше клетчатки, ну то есть с точки зрения вообще продвижения здорового питания они осуществили прогресс. С точки зрения культурной снижения вот этих вот всех расовых квот в обучении, в спорте и так далее, реальный успех есть. С точки зрения внешней политики, ну, я бы сказал, из того, что у них, ну, очевидно, получилось, это внешнее управление Венесуэлой. И они сейчас будут пытаться примерно нечто подобное сделать с Кубой. Там просто традиция сопротивления гораздо более устойчивая, но, тем не менее, они там с этим с внуком Рауля Кастро какие-то танцы на эту тему сейчас водят. И в целом, если брать по Латинской Америке, то там количество глав государств, ориентирующихся на Трампа, оно значимо выросло. То есть, если в Европе и в англосаксонском мире поддержка со стороны Трампа и его команды была в минус. Ну, мы делали большое исследование на эту тему, где сработало, где не сработало, это статистику. А в Латинской Америке практически везде сработало. И вот сейчас мы ждем, что же будет в Бразилии, где будет схватка Лулы да Сильвы и Флавио Болсонаро, сына бывшего президента. Ну, вот посмотрим, получится или не получится там у трампистов это сделать. Но в целом, если говорить о том, что у Трампа идея вот этой вот новой доктрины Монро, то там, кстати, там, где для них ключевое направление, а именно это их полушарие, это американский континент в целом, то там они скорее успешны. И, кстати говоря, где удалось добиться успеха, это снижение нелегальной миграции из Мексики.
1: Это правда. Есть, но да. Вот тут, может быть, в какой-то степени можно и в Мексике тоже назвать успех с внешним управлением. Там все-таки они наркокартели очень неплохо контролируют. А вот что касается Канады. Вот Канада, она как будто бы все-таки поперек горла у Трампа стоит. Она ему не нравится. Точнее, она ему нравится как часть Соединенных Штатов. А вот так она ему не нравится. Он все время говорит о том, что вот вы живете, получаете все привилегии, а при этом остаетесь отдельным государством, еще что-то от нас требуете. Вот вот эти переговоры шли. Там, правда, произошло вмешательство министра торговли США Говарда Латника, и там сказали о том, что он счел рамочное соглашение слишком щедрым. И поэтому Канаде они навстречу не пошли, никакие договоры заключать не стали. Но любопытно тогда, насколько сильно это будет бить по Канаде, потому что все-таки этот договор был очень сильно нужен, а теперь его нет.
0: Ну, с Канады так, во-первых, Канада гораздо более левое государство, чем Соединенные Штаты Америки.
1: Это да.
0: Сама по себе идея, а давайте мы присоединим Канаду, она, конечно же, очень опасна, потому что тогда есть риск того, что там вечно будут побеждать демократы. Если вдруг по чаянию это произойдет, но, в общем, пока вся социология говорит о том, что подавляющее большинство жителей Канады категорически против вступления в США, и у них есть аргументы, ну, например, там медицина лучше, более доступная в потому что в США она радикально более дорогая. Я знаю, там у меня были знакомые, которые специально ездили в Канаду лечиться. Вот такой медицинский туризм, ну, потому что стоимость качественных медицинских услуг, она там сильно ниже. Но и Трамп на последних-то парламентских выборах прямо помог сохраниться у власти, так сказать, правящей партии, потому что на самом деле там должны были они вообще обвалиться, но в момент, когда Трамп начал делать свои заявления, произошла такая консолидация вокруг флага. Ну, будут, да, долбить экономическими рычагами, и, может быть, когда-нибудь и додавят при посттрампистах, скажем так, потому что, несмотря на то, что в целом, видимо, второе президентство Трампа можно признать скорее неудачным, пока, да, из того, что мы видим, но трампизм уже никуда не денется. И, в общем, может быть, следующий менее эпатажный и более системный представитель этого идеологического направления сможет сделать Канаду реально сателлитным государством.
1: Это было бы любопытно посмотреть, правда, любопытно. Но, конечно, меры, которые сейчас Соединенные Штаты вводят против Канады, они сильные, они действительно жесткие. И там Канада, правда, пообещала ответные меры, поэтому мы сейчас ждем определенной даты, именно 8 сентября, и тогда на эту дату намечены ответные меры. Там уже будем смотреть более предметно, каким образом вот они будут сочетаться или не сочетаться, и кто больше от этого потеряет. А вот что касается другого, абсолютно другого региона, фактически другой стороны Земли, там у нас новости от Си Цзиньпина, который намерен впервые за 7 лет посетить Индию. И вот как вы считаете, насколько можно считать этот визит фееричным, вот таким вот прям действительно важным и, ну, решающим в какой-то степени возможную судьбу будущего сотрудничества и взаимодействия?
0: Ну, я бы так сказал, что противостояние Китая и Индии, и экономическая конкуренция, они будут только нарастать. Потому что по численности населения Индия Китай уже официально обогнала. Некоторые поговаривали, что это еще 10 лет назад произошло, просто китайская демографическая статистика недостоверна. Но там говорят и в одну, и в другую сторону, потому что некоторые говорят, что там сотни миллионов там мертвых душ, людей, которые нигде не числятся, там, или десятки миллионов, или миллионы там, и так далее. Ну, то есть такая, такой черный ящик. В общем, но так или иначе, сейчас официально все признали, да, Индия перегнала по численности населения, а если брать по коэффициенту рождаемости, то в ближайшие 10-20 лет она прям очень сильно оторвется от Китая. Правда, параллельно будет очень активно расти Африка. Я вот недавно с большим интересом слушал выступление замглавы администрации президента Максима Орешкина, он прям очень интересные цифры на эту тему дает, там, грубо говоря, кто будет расти, кто будет снижаться. И, соответственно, Китаю очень важно выстроить какой-то баланс в отношениях вот этой вот конкуренции с Индией, с одной стороны, а с другой стороны где-то и сотрудничество. Ну и тут важный момент, что в обеих странах, и в Китае, и в Индии, страной управляют, в общем-то, радикальные националисты. Вот. И, ну, собственно, то, что в России, наверное, попадало бы под 282-ю статью УК РФ, но у них другое законодательство, и у них, конечно же, очень-очень сильный национализм и в Индии, идеология этого Бхарата, и ханьский национализм в Китае. Поэтому вот это вот еще осложняет, конечно, взаимодействие, потому что вот этот вот сильный радикальный националистический подъем, он, естественно, ограничивает возможности для сотрудничества. Но в целом я бы сказал так, что динамика-то положительная по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Ну, в общем, отношения сильно сгладились. И, кстати говоря, я думаю, очень во многом этому помогла такая неуклюжая носорожья активность Соединенных Штатов.
1: А может быть, и все-таки взаимодействие с Россией обоюдное. А все-таки тут как раз эта встреча-то приурочена к саммиту БРИКС 12-13 сентября. И тут еще стоит указать, что план поездки и повестка еще не утверждены. Ожидается, что стороны воспользуются саммитом для изучения путей расширения взаимодействия. При этом постараются уладить давние разногласия по пограничным вопросам и вопросам региональной безопасности. Насколько это осуществится, будем узнавать уже позже. А прямо сейчас вот еще одна любопытная новость, касающаяся технологического сектора. А именно американский разработчик графических процессоров NVIDIA намерен создать конкуренты китайским моделям искусственного интеллекта. Первая, на самом деле, мысль, которая возникает, это, а почему именно китайским? У вас внутри такая конкуренция с искусственным интеллектом, что закачаешься. А тут NVIDIA намерены, очень, кстати, прям так с энтузиазмом большим, посоперничать с китайскими гигантами DeepSeek, Kimika 3 и другими. Вот насколько это вообще, ну, необходимо? Сейчас ИИ уже развивается в стольких компаниях, в таких количествах, что скоро запутаться в них можно будет.
0: Да, да, но насколько я понимаю, я не специалист по искусственному интеллекту, поэтому скорее мое предположение. Китайцы, они же пошли по пути какому? Вот есть передовые модели, которые уже существуют, Anthropic. Мы сейчас возьмем то, что они уже там сделали, и на этой базе сделаем свое, запилим. Ну и, соответственно, тут возникает идея, а мы теперь возьмем то, что еще вы запилили, и попробуем на основе этого, пропуская какой-то набор ходов, исходя из того, что есть в доступе, на этом надстроим что-то свое, но зато у нас быстрые процессоры, что нам позволит, может быть, быстрее эти модели обучать, да, обучать и так далее. Но вообще, я бы сказал так, что тема с ИИ, она становится уже очень проблематичной, потому что если брать повестку дня нынешней избирательной кампании в США по выборам в Конгресс, то интересно, что в ряде штатов где-то республиканские кандидаты, где-то демократические начинают протестовать против строительства этих центров обработки данных. Потому что они потребляют огромное количество энергетики. И плюс это экологически небезопасно. Плюс неравномерная нагрузка на коммунальные сети. А в целом я могу вам сказать, что в США, поскольку не было в свое время вот этой вот централизованной энергетической системы, которая нам досталась в наследство от Советского Союза.
1: 20 секунд буквально.
0: Да, то у них все вот, ну, как бы на соплях реально висит очень часто там, если заедешь в американскую глубинку, просто вот на соплях эти провода везде торчат, и у них регулярные вот эти вот энергетические блэкауты возникают, и, соответственно, начинаются протесты против строительства центров обработки данных, потому что они дают дополнительную нагрузку на энергетическую систему, соответственно, риски...
1: Возможно, NVIDIA отхватит тоже такой протест в свою сторону. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко был с нами на связи. Спасибо.

0: Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
2: Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Екатеринбурге полдень, в Барнауле 2 часа дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ за сутки 114 раз атаковали Белгородскую область, погибли 3 мирных жителя. Евросоюз пока не вернется к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины. Красноярец прописал у себя в квартире 64 мигранта и получил реальный срок. Теперь подробнее. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для киевского режима. По данным Минобороны, в порту Южный поражено судно, доставившее груз для ВСУ, и объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов. Кроме того, операторы беспилотных систем группировки войск Южное уничтожили 3 наземных робототехнических комплекса и 2 пункта управления беспилотниками ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации в ДНР. ВСУ за сутки 114 раз атаковали территорию Белгородской области, погибли 3 мирных жителя. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев добавил, что в Белгородском и Ракитинском округах пострадали 4 человека, 3 из них продолжают стационарное лечение, вся необходимая помощь им оказывается. Вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины пока, по всей видимости, не вернется на обсуждение в Евросоюзе, поскольку препятствия и оговорки ряда стран-членов остаются неизменными. По данным европейских СМИ, Бельгия остается главным препятствием в этом вопросе, поскольку не готова в одиночку нести связанные с ним финансовые риски. После начала российской спецоперации на Украине, напомню, Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских золотовалютных резервов, примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Евроклир. Нехватка рабочей силы становится одним из главных препятствий в производстве Украины и вооружений. Агентство Bloomberg передает, что некоторые украинские компании разыскивают вышедших на пенсию специалистов и умоляют их вернуться к работе. Киевский режим все чаще сталкивается с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Житель Красноярска прописал у себя в квартире 64 мигранта и был осужден на 2 года и 4 месяца колонии поселения. По данным прокуратуры региона, мужчина уже ранее условно был осужден за фиктивную прописку мигрантов, и это не помешало ему организовать у себя миграционный центр. Возле одного из МФЦ города он подходил к иностранцам с предложением помочь с регистрацией. В итоге суд признал мужчину виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, но условное осуждение по предыдущему приговору было отменено, ему назначено реальное лишение свободы. Первый в регионе легкоатлетический манеж построят в республике Алтай. Глава Андрей Турчак сообщил, что сооружение займет более 12 тысяч квадратных метров. В нем разместятся легкоатлетическая зона, скалодром, тренажерные спортивные залы, а также площадки для тенниса. Строительство начнется в следующем году. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента. Живьем на лучшем радио страны. Лучшее утреннее шоу. Начинает свое вещание. Сегодня мы вещаем с 10 до 12. И мы с Дмитрием Юрьевичем Захаровым рады вас приветствовать. Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Доброе. У нас сегодня будет Дмитрий Кузякин, главный по беспилотникам. Будет у нас Станислав Крапивник, главный по Америке. И будет Андрей Крамер, главный по искусству и культуре Донецкой Народной Республики.
3: Вот. Так что будет много интересного. Первые полчаса главный Трофим, главный вообще по пояснениям на любую тему, по экспертным оценкам, комментариям, прогнозам. Слушайте. И погоде в Санкт-Петербурге.
2: Не, прогнозы это не мое. Прогнозы это он пусть подоляка делает. я просто по это самое. Я так, чисто погулять вышел. Вопросы у нас тут есть. Кому? А в основном не нам. Нам можно звонить. Нам один вопрос есть. Нам можно звонить. 495 – это код Москвы. 95-95-91-2 – это телефон у нас в студии. Вот, пожалуйста, звоните, спрашивайте. Говорите, и будете услышаны. Будут вам ответы на ваши вопросы. Можно жаловаться, спрашивать, не знаю, хвалить, ругать. Сергей Ищук, вопрос ведущим, пишет. Я доволен, что любители австрийского художника послали с его концертом. Но как же...
3: Да, это такая новость, да, кстати.
2: ПДФ. Что такое ПДФ? Папу Илона Маска. И насильников, братьев, встречали хлебом. Солью девушки в кокошниках. Что за насильники, братья? Я ничего не понимаю. Или это другое? Интересно ваше мнение. Что за насильники, братья? Сергей, поясните. Мы просто не настолько в повестке в желтой, как вы. Честно, я сейчас без иронии говорю. Просто это надо любить, вот эти все новости. Я от них, наоборот, сторонюсь всячески. Я про отца Илона Маска узнал от Петра в эфире «Изоленты». Вот, честно. Потому что меня это не интересует. Меня
3: подожди.
2: Не интересует, с кем спят футболисты. Меня не интересует, кто с кем развелся. Меня не интересует, кто кого в детстве макал головой в унитаз. Вот я этих новостей прям как от огня я от них пытаюсь, вот мне хочется завернуться во что-нибудь такое плотное и уйти, когда кто-то обсуждает при мне вот это вот все, потому что мне это вот прям совсем неинтересно, я считаю это тратой времени и своих нервных клеток, вот, честно говоря. Я и про Канье Уэст, это про его свастику, узнал здесь в «Изоленте», что он поклонник Гитлера, потому что меня это ни Канье Уэст, ни его личная жизнь и взгляды на жизнь категорически не волнуют и не интересуют. Кстати, чего я желаю всем нашим радиослушателям. Чем дальше вы от этого, вот, тем, по-моему, лучше жить.
3: Слушай, я думал, отец Илона Маска в Питере к тебе приезжал, но теперь оказывается не так.
2: Обязательно.
3: Я до этого как раз думал, что у вас встреча там будет. Так, Григорий Л. спрашивает. Трофим Дмитрий, вам попадались кадры парада хунты? Вот ты смотрел парад хунты? Трофим Викторович.
2: Да, я смотрел парад. Ну, это был парад хунты, если это можно назвать парадом. Очень красиво срежиссированное, красиво снятое достаточно. Можно уже видео даже показать, хотя можно и не показывать, там оно длинное достаточно.

0: Ну и пролетели, не знаю, сколько видов, ну, допустим, 5-7 разных беспилотников, больших, малых, средних, ну и, знаешь, этот шоу дронов ФПВшных, когда они там строем вылетают и что-то там танцуют. Вот. Это, причем они мотивировали это достаточно прикольно. Они говорят, поскольку русские не дадут нам провести полноценный парад и будут бить по нашей территории, а мы не хотим подвергать опасности наших солдат, мы проведем первый в мире уникальный парад роботизированной беспилотной техники. И вот они такое показали. Да, это все сделано, видно, что там рука британских и голливудских режиссеров, монтажеров, продакшена и прочего, красиво все, да, пафосно, достаточно, очень плохой голос на это наложен, отвратительный, совершенно не соответствующий пафосу ситуации, какой-то там такой среднеписклявый. А так, конечно, да, красиво сделано, вопросов никаких нет, тут и с выдумкой, и хорошая задумка, хороший пиар, тут даже поругать не за что, честно говоря.
1: Знаешь, я парад не смотрел, и, наверное, смотреть я не буду.
0: Я парад тоже не смотрел, я смотрел клип, который выложили, да, да.
1: Ну, пусть присылают все это. Я утром сегодня слышал про заявления, которые вчера были. Вот там, например, финский президент отличился, да, это как раз вот про удары по складам по нашим, про Wildberries, про Озон, что это единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров. Вот они вот так вот считают. Причем, знаешь, мне кажется, это такой ответ. Вот, знаешь, меня часто спрашивают, а когда все закончится вообще? Когда все закончится? А такие реплики, они говорят о том, что как бы заканчивать не то, что... Мы не хотим, да? Они не хотят. Они нам не дают закончить. И они не хотят. Они хотят продолжать дальше, пока нас до конца как бы не разнесут, и тогда вот они спокойно все это закончат. Поэтому, когда все закончится, зависит от нашей силы, и, в общем, как бы в остальном как бы совсем не от нас. Противник заканчивать не хочет, и он хочет нас как бы раскатать, как вот по своей давнишней влажной мечте, я бы так сказал, раскатать в асфальт. Вот он очень хочет это делать и будет это делать до конца.
0: Тут бы, знаешь, я делил бы это все на два. Если нашего противника и считать Украиной, ну, в смысле, если
1: Украина... Нет, а при чем здесь Украина? Погоди, вот тебе финны, вот европейцы, они же там все вместе.
0: А я тебе объясню, почему считать противника мы можем только Украину. Потому что мы не совершили ни одного удара по нашему противнику, если наш противник не только Украина. А поскольку мы бьем только по Украине, это значит, что наш противник только Украина, и других противников у нас нет, потому что противника принято как минимум ставить на место, а в идеальном случае уничтожать. Не так ли? А иначе это не противник.
1: Не, слушай, неправильно, я не согласен. Ты говоришь о том,
0: что... А как получается? То есть пока мы... наш противник Европа, а мы бьем по Украине. Сидит штуп вот этот вот тут у меня за стенкой, кстати, в 120 километрах от меня. И говорит, а нам-то чего? Мы будем бить по Озону, по Wildberries, мы будем отправлять дроны, а нам за это ничего не будет. Настолько максимум, что Дмитрий Захаров назовет противником. Все. А больше никто. Нас даже министр обороны Российской Федерации, там условно говоря, там кто-то еще не назовет. Ну, Медведев назовет еще противником. Вот Захаров и Медведев, два человека, которые...
1: Слушай, хорошие компании, кстати, мне нравится, да.
0: У нас посольство есть в Финляндии?
1: Я бы туда бы еще, знаешь, наверное, Владимир Владимирович Соловьёв бы добавил бы вот с яркими эпитетами.
0: Ну, да. Ну, видишь,
1: у нас хорошая банда собирается.
0: У нас в 42-м в Берлине было посольство? Не было. А на пятый год специальной военной операции у нас в Финляндии есть посольство? Есть. И в Лондоне есть, и в Париже есть. Значит, это не противники.
1: Ну, знаешь, я, с одной стороны, понимаю твой эмоциональный заряд, да, и понимаю, как ты возмущен ситуацией, да, что вот какой-то президент Финляндии может такое говорить про нас, и не получить за это как бы справедливого возмездия, причем адекватного.
0: Ну да, про умышленные удары по мирным.
1: Да, конечно, я твое возмущение понимаю, полностью разделяю, да. Но я думаю, что просто устроено все намного сложнее. Конечно, хочется простых, конкретных решений, которые, вот, знаешь, как бы раз вот так вот мы щелкнули, да, и все решилось. Ну,

0: не работает так.
1: Мы все, не про это, Дим,
0: мы все, знаешь, как бы возвращаемся. А то было там в 41-м году вот так вот, в 42-м было году так. Вот
1: мне
0: отлично,
1: не хочется только... никаких решений, Дим. Мне хочется лишь понять одно. Что когда тебя бьют по морде, а ты бьешь по груше, человек, который тебя бьет по морде, ему не больно. Когда тебя бьет Европа, а ты бьешь по Украине, Европе не больно. Они будут тебя бить вечно. Потому что единственное, знаешь, как евреи говорят, слава Господу, что взял деньгами. Это у них есть очень прикольная такая, это самое. Так вот, от нас Европа берет жизнями, а мы от нее деньгами. И мы сидим и думаем, когда же у Европы кончатся деньги? Никогда. Вот прям можно на скрижалях записать. У Европы деньги не закончатся никогда. Вот и все. Поэтому, если мы будем ждать, пока у Европы кончатся деньги, то, к сожалению, нам будет очень больно, а им будет очень весело.
0: Ну, вот смотри, правильно я понимаю, что у тебя есть ощущение, что вот мы все что-то ждем, ничего не делаем, ничего не происходит, и вообще никто не работает, и вот только мы с тобой вот об этом говорим, и все.
1: Почему? Нет, все работают. Ну, вот. Все работают, все воюют с Украиной. И там творится просто совершенно потрясающие прорывы. Вот то, что вчера показали в Краматорской агломерации наши бойцы, то, что вот там все это происходит, это низкий поклон, уважение. Министерство обороны работает денно и ночно, все впахивают, люди воюют, это все великолепно. Другой вопрос. В этот же самый момент Британия передает технологии для дальнобойных ракет «Скалп». Финский президент, кстати, неизбранный финнами, как нам тут в эфире объясняли, финны же, говорит о том, что надо бить по российским мирным объектам. И бьют по российским мирным объектам, и оттуда летят дроны из Финляндии, и они будут производить дроны для России и так далее. Но на их территории ничего не происходит. К сожалению, моему большому. Значит, они нам не противники, значит, все устраивает, значит, все в порядке. Как мне кажется.
0: Нет, мне кажется, тут есть какой-то. Давай звонок, да.
1: Слушаем вас.
0: Алло.
2: Меня зовут Роман.
0: Доброе утро.
2: Да, слышно меня.
0: Роман, здрасте.
2: Да, Санкт-Петербург. У меня вот хотел бы, я вот вас вижу, как-то вот немножко разносится то, что я вижу в картинке и вас. Вот. Момент такой, вот я просто хотел, ну, я вам так хотел корректировочку и гаечку закинуть. Ну, во-первых, то, что мы делаем, это ответ на их, ну, это про украинцев, то, что вы сказали, то, что вот там они там нам ответили на что-то там. Заметьте, это мы отвечаем. Вот, мы ничего не начинаем. Это мы отвечаем им. Ну, украинцам. Так что мы как раз ведем себя настолько политкорректно, насколько это вообще только возможно. Вот. Ну, а так, в общем, все.
1: А для чего? Вот, а можно я вам вопрос задам? Вот, уважаемый Роман, можно я вам вопрос задам? А для чего мы ведем себя политкорректно, когда у нас каждый день погибают мирные люди? Вот вчера опять дети погибли. Для чего мы ведем себя политкорректно, как вы считаете?
2: Ну, вот я как считаю, то что там на самом деле, да. На той стороне, там тоже погибают дети. Вот. Там тоже, это как вот было сказано одной из... ну, западных этих господи, как там, ну, политиков, то, что это неизбежная, как бы, ну, как бы потеря. Вот. У них тоже погибают. Вот. И нам должен с этим как-то смириться. Ну, это печально, это плохо, но это неизбежно. Вот. Так же, как женщины гибнут. И мужчина, какой-нибудь там, я не знаю, там, тракторист там, или еще кто-нибудь, он вообще смерть не заслуживает. Но
1: подождите, а логика вопроса же получается такая. Если они начали, то они были готовы к тому, что у них будут гибнуть дети, женщины и так далее. А мы им ответили, потому что мы, в общем-то, не хотели ничего начинать. Правильно? По логике это получается.
2: Очень хорошо спросили.
1: И у нас не должны гибнуть дети и женщины.
2: А здесь сейчас я вам сейчас отвечу. Дело в том, то, что они, когда начинали, это не гражданские, это верхушка начинала. И это не они. Я вам, поверьте мне, я вот вам сейчас расскажу то, что украинцы — это прекрасные люди. Это вообще, они замечательные, они очень умные, они очень, ну, потрясающие. это не граждане Украины. Это именно вот
1: особенно такой... особенно те, кто позавчера на дне города Харькова и на праздновании Дня Незалежности Киева, а злые языки говорят, что их там было до миллиона, прыгали на крышах, обливались шампанским и скандировали Путин вот этого. Вот они прям идеальные украинцы для вот этой вот модели.
2: Абсолютно. Не так ли? Вот я вашу мысль понял. Вы абсолютно вот просто вот на 180% там. Вы правы сейчас. Вот. Да. Потому что нормальное, они сидят дома, они кормят, они растят детей, они. А вот эти вот, которые вот прыгают там и вот все вот это устраивают, провоцируют, вот это вот именно хохлы, это не украинцы.
1: Ага, а теперь я вам еще один фактик такой маленький-маленький напомню. 100% работающих украинцев на данный момент по российскому законодательству преступники. У них есть налог на ВСУ. Они отчисляют, каждый из них, это специально было сделано, они все повязаны, кто работает на Украине, тем, что они платят на ВСУ. Никто из них не возмущается. Никто из них ничего. Они живут там и дотируют ВСУ. Значит, они все до одного преступники. Поголовно. По нашему законодательству.
2: Давайте так, у нас, к примеру, на ВСУ, а на СВО у нас тоже, кстати, не все хотят отчислять, но мы платим исправно налоги, так же, как и вы.
1: Подождите, у нас есть налог на СВО? Вы что-то, по-моему, попутали. Нет, у нас нет налога на СВО.
2: Нет, секундочку.
1: А у них есть прямые налоги. Отчисления на вооруженные силы Украины. Прямо законе.
2: Это уже их, понимаете, это запуганные люди. Это вот они ничего сделать не могут. Вы вот смотрите, что они делают с ТЦК. Они могут уже из подворотни только выбежать и там... И отмутузить, вы это видео видели, я уверен, вот, когда там 30 человек там накинулось, просто там всю машину разнесли. Вот, это всем было, это приятно, они все это видят. Но они и их потом накажут всех, понимаете, там и сразу же пишут, вот они вот это вот сделали, там им аплодирует половина Украины, и тут же приходит то, что уже одну девушку уже задержали, которая там участвовала. Ну, а девушку ее задержали, понятно, там ей пару ударов по печени, и она там выдаст всех, вообще всех своих соседей. Вот. Ну, то есть там... Ну,
1: тут, так что вы хотите сказать-то, что украинцы белые пушистые, давайте их не трогать или что?
2: Нет, сами украинцы белые пушистые, а хохлы это...
1: А вот так, да?
2: Вообще до последнего. Да, и пока хоть одна эта тварь останется еще.
1: В чем вы видите отличие? Вот как мне отличить хохла от украинца? Подскажите метод.
2: А есть люди с украинским флагом, а есть с черно-красным. Вот, они очень так...
1: Где?
2: Отличаются. Ну, если орет слава Украине, ну, все, тогда и... Все, до свидания.
1: Угу. Понятно. Хорошо, ладно, поняли вас. Спасибо. Спасибо, Роман. Так, хорошо. Дальше что еще пишут нам? А вот нам пишут, что... Здравствуйте, Дмитрий. Вопрос ведущим, я доволен, что... А, это было. Дмитрий Трофим, вы уже готовы к осени? Спрашивает Вадька наш.
0: Конечно. Как раз вот планируем поездку к нему, и там окончательно к осени подготовимся. И, Трофей Викторович, вас тоже подготовим.
1: Хорошо. Я к осени, я не знаю, мне, по-моему, я уже к любому времени
0: года. Вот смотри, значит, готов. Тут дальше Сергей пишет, да, вот вопрос. Согласен с Трофимом, а вот почему Дмитрий не хочет называть вещи своими именами? Враги же, враги есть враги же, и вопрос, читали ли вы стихотворение Симонова про «Убей фашиста», название, ну да.
1: «Убей немца», да.
0: Да, да.
1: Ну, не просто «Убей фашиста», а «Убей немца», это важно.
0: «Убей немца», да. Да. Ну, знаешь, я не согласен, а почему я вещи своими не называю? Я, наоборот, говорю, что мы воюем и с Украиной, и с Европой, по факту, и, наверное, в какой-то части из США, и там есть наши враги, и они опять вот ополчились по своей традиции раз в 100 лет приходить к русским и пытаться нас на место поставить и все у нас отобрать. Вот, как бы, очередная итерация вот этого их посыла. раз в 100 лет это происходит. Вот теперь вот это пришло на нашем веке. И наша задача как бы собраться и помочь молодым, потому что война — это дело молодых. Там воюют как бы парни там, 25, 26, там, 27, 29. И наша задача вот тем самым как бы там старикам 50-летним помочь им выиграть эту войну против тех врагов, которые сюда пришли. А все это устроено, как бы, мне кажется, намного сложнее, чем вот такие вот простые как бы решения. То есть мы должны там ударить, там, не знаю, там, по Польше, поэтому по Финляндии он там что-то сказал, мы его там убили, еще что-то. Мир устроен сложнее. И жизнь, она об этом говорит, что мир устроен сложнее.
1: И мы когда вот сейчас вот как бы... По Киеву мы должны бить, скажи, пожалуйста, по Киеву мы должны бить?
0: Я был бы рад, если бы мы ударили. Вот мне, например, бы, знаешь, мы когда сидели 9 мая там в одном блиндаже, да, и слушали трансляцию парада, да, то мы говорили о том, что лучшим парадом было бы, да, вот как хороший удар по Киеву. Вот это вот было бы прям отличным,
1: хорошо,
0: как
1: Дима,
0: бы лучшим
1: парадом. Вот смотри, ты со мной согласен, я тоже считаю, что по Киеву мы должны бить. А по Киеву, когда в тот момент, когда там находится Мерс, Макрон, Кая Каллас и прочие, мы должны бить?
0: Вот смотри, ты пытаешься меня поставить там на уровень там федерального министра.
1: Подожди секундочку.
0: Ты меня хочешь там построить там, на уровень федерального министра, да, там иностранных дел, например, да, или там министра обороны, да. Ты хочешь меня поставить там на уровень там, начальника генштаба, да, чтобы я взял и принял такое решение и сказал.
1: Не, я всего лишь хочу понять разницу.
0: Я не знаю, понимаешь, вот там есть люди намного компетентнее меня.
1: Чем Киев, по которому мы бьем каждый день? Отличается от Киева, в который приехала Кая Каллас, Макрон, Мерц и прочие, и Ступ. Вот чем этот город отличается в тот момент, когда они там, от того момента, когда они не там?
0: Ну, согласись, вот, значит, есть какой-то, какой-то есть резон, что это не происходит.
1: Ну, а какой резон-то?
0: Ну, причина есть, понимаешь? Есть причина, почему это не происходит. Трофим, еще раз, понимаешь, как бы, вот скажи мне, вот ты умный, все знающий, да, почему ты не в генеральном штабе? Иди, а почему? Иди как бы туда, вот, я не знаю, на уровень там замминистра обороны, да, и все вот это вот занимайся планированием.
1: Когда у человека заканчивается аргументация, он переходит вот на такую. Это известный факт. Мы сейчас уходим на рекламу и на новости, и вернемся к вам через несколько минут с нашим гостем, которым будет у нас Дмитрий Кузякин.
3: За 90 секунд. Первый в мире самолет взмыл в небо в 1903 году. Через 4 года состоялся первый полет вертолета с пилотом. В 1754 году на заседании Академии наук Михаил Ломоносов продемонстрировал первый работающий прототип вертолета. Он поднялся на 20 метров, вызвав восторг присутствующих. Но все-таки самая первая летающая машина тяжелее воздуха появилась еще раньше. В 1709 году перед дворцом Каса да Индия в Лиссабоне священник и натуралист Бартоломео де Гужман продемонстрировал королю Португалии нечто по тем временам запредельное. Он поднялся в воздух на замысловатом аппарате. В движение его приводили магниты, заключенные в пустые металлические шары. В кабине находились часы и телескоп. Над ней был укреплен своего рода зонтик, защищающий от солнца. Управлял машиной как ладьей ее создатель при помощи весел. Таким и запечатлен этот исторический факт на одной из гравюр. До серийного производства и публичной демонстрации изобретения дело не дошло. Гужманом заинтересовались коллеги из Святой Инквизиции. Ему пришлось в спешном порядке бежать в Испанию. Память о его открытии инквизиторы извратили до неузнаваемости, превратив прорывную новинку в обычный воздушный шарик.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке». Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. ВСУ атаковали 4 муниципалитета Белгородской области. Пострадал мирный житель. В оперштабе региона уточнили, что удары зафиксированы в Белгородском, Шевекинском, Ракитинском и Грайворонском округах. Мужчина и подросток ранены в Мелитополе Запорожской области в результате атаки дрона по магазину. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, и им оказывается вся необходимая помощь. Россия провела совместно с государствами СНГ командно-штабную тренировку по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противников приграничья. В ФСБ добавили, что в тренировке приняли участие представители пограничных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан. Итоги тренировки показали целесообразность заблаговременного планирования совместных действий на наиболее угрожаемых направлениях внешних границ государств участников СНГ. Правительство России утвердило параметры эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. Он стартует с 1 сентября. В Кабмине уточнили, что там будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 20% спирта или требуют особых условий хранения. Пилотный проект пройдет на территории сельских населенных пунктов, где нет стационарных аптек. Американские фермеры оказались перед лицом серьезного кризиса впервые за 40 лет из-за роста цен на топливо и удобрения на фоне военной операции против Ирана. Об этом пишет газета Financial Times. По оценкам Федерации американских фермеров, без государственной поддержки потери фермерских хозяйств, выращивающих 9 основных видов зерновых, составит 31 миллиард долларов в этом году и 32 миллиарда в следующем. Отмечается, что будущий год будет 6-м подряд, когда фермеры работают в минус. Тренировки с участием известных спортсменов впервые пройдут в Москве 5 сентября в рамках Ночи московского спорта. На сайте мэра и правительства столицы сообщается, что с 18 до 21 часа москвичи и гости столицы смогут принять участие в 9 тренировках, а в программу войдут барре, пилатес, растяжка, танцевальная тренировка и степ-аэробика. Тренировки пройдут на 2 площадках Московского музея современного искусства, в Российском национальном музее музыки, в Петровском путевом дворце, в Государственном музее спорта, а также в Центре Зотов и во Всероссийском музее декоративного искусства в Московском планетарии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, «Радио Спутник». С вами «Изолента Лайф», Трофим Татаренков, Дмитрий Захаров. И к нам присоединяется Дмитрий Кузякин, главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений. Дмитрий, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Вот мы с Трофимом сейчас беседовали на злободневную тему. Как же нам, скорее всего, решить так, чтобы война закончилась? Как я понял, в общем, нашу дискуссию. Беспилотное решение сейчас на острие удара. Это вот уже который год, и тут нам есть, с одной стороны, чем гордиться. Есть то, что у нас получается. 100% есть точки роста, потому что дело очень сложное, трудное и такое ёмкое, да. Вот, насколько я понимаю, что Россия сейчас, можно сказать, да, что она является там мировым лидером там, по производству и различной номенклатуры и про организации комбинированных ударов. Я говорю про, там, про средства поражения, там, это Герань, Гербера, вот там Бандероль, к примеру, да. Инструментов у нас уже за эти годы накопилось много, и мы их умеем применять. Вот насколько вообще взять и нарастить вот, цифру тех ударных средств, которые за одну волну идет, там, например, там, с полутора, там, 2000, да, там, вот, там, побольше, да, это вообще реально, и где вот главное ограничение, это производственные мощности, которые надо подтянуть, там, не знаю, там, логистику, да, там, разведку, целеуказания, да, вот, что нам нужно подтянуть, чтобы еще больше долбить врага?
3: Современные инструменты ведения войны, то, что называется дронами, да, они появились только относительно недавно. А это где-то 2000... Время, когда появились смартфоны, примерно же в это время появились и дроны. Они сделаны на похожих технологиях. Если рассматривать, ну, скажем так, архитектуру, комплектующие, программное обеспечение, то это всегда международная кооперация. Назовем это так условно. Ни один дрон на планете, ни один FPV-дрон на планете, ни одна страна в мире собрать не может в одну калитку. То есть ни Штаты, ни Китай, ни Россия, ни Израиль не могут собрать FPV-дрон так, чтобы он полностью был на одной руке. Программное обеспечение open source, микроконтроллерная техника, этот самый процессор армовский, значит, это Тайвань, элементная база материнской платы полетного контроллера Китай, литий-полимерные аккумуляторы, ячейки высокой токоотдачи Япония, Южная Корея. И каждая из этих стран не может собрать это все, грубо говоря, в одно лицо. Мы работали с дронами, которые нам попали, которые применяли Дельта США в Латинской Америке, нам привезли его на разборку. Но состоит абсолютно из того же, из чего состоят дроны России, из чего состоят дроны Украины. Поэтому здесь, в этих технологиях, как ни странно, в войне дронов главным ресурсом являются люди. Это те инженеры, которые разбираются, те, которые смогут под поставленную боевую задачу и под сценарий боевого применения из имеющейся номенклатуры элементной базы программного обеспечения соорудить, как из конструктора Лего, необходимые изделия. Это те, кто смогут потом это изделие применить. И те, кто смогут провести как бы консолидацию и вовремя запустив определенные группы дронов, не нарушив встроенную структуру волны атаки, выполнить все поставленные, уничтожить все поставленные цели. Это тоже отдельная компетенция. Ими обладают вооруженные силы Российской Федерации в части людей, уполномоченных наносить эти удары, определять цели и, соответственно, проводить оркестрацию вот этой вот многовекторного комбинированного удара. А здесь в штуках ограничений нет. По большому счету, что отправлять что сотню, что тысячу, что 10 тысяч, с точки зрения техники разницы никакой. Закупка оборудования, сборка, это все прошивка дронов, это все достаточно простое упражнение. Сейчас научились полетное задание прошивать не одному дрону, а сразу группе дронов. Мало того, дроны можно запускать вообще без полетного задания и переопределять цели уже в воздухе, так же, как и маршруты движения. Наши дроны Герани, Бандероли умеют в воздухе менять маршрут в зависимости от средств подавления. То есть, если где-то работает ПВО противника, ну, причем там не то, что оно там стреляет, а делает больно. То есть вдруг мы потеряли здесь одну машину, вторую, значит, следующая, третья машина уже не пойдет этим маршрутом, она будет уже его облетать, обходить. Вот. Делается это все в полуавтоматическом режиме, и здесь важны компетенции тех людей, которые умеют дирижировать вот этим вот оркестром из многовекторного комбинированного удара. Эти специалисты развиваются, то есть есть так называемое наставничество, да, то есть при работе, скажем так, при управлении одним ударом есть помощники, которые потом становятся такими же руководителями в других, при проведении других так подобных операций. Знаете, это можно сравнить с командиром воздушного судна и вторым пилотом. То есть управляют оба, но один командир. Потом второй пилот становится командиром воздушного судна на другом судне, на другом борту. Ну, вот здесь точно так же. Сейчас в мире... У России нет конкурентов и нет, скажем так, некого такого, знаете, старшего брата или там старшего товарища, с которым можно было бы прийти и сказать, знаешь, вот мне тут нужна помощь в ПВО, да, значит, не справляемся, или нам нужна помощь в организации многовекторного комбинированного удара. А здесь как раз мы выступаем лидерами, пионерами, и весь мир сейчас, знаете, прям вот под запись просто осуществляет разбор того всего того, что мы делаем, не только по факту применения ударов, но и по их подготовке, потому что Россия пропускает через границу, закупает, какое количество инженеров, какие тендеры проводятся, да, значит, какие, что выходит в средства массовой информации. То есть здесь нас рассматривают просто под микроскопом, потому что весь остальной мир понимает, что не пройдет еще там 5 лет, и это то, что для России реальность сегодня станет реальностью для каждой из стран, потому что ползучий конфликт Украины и количество неразрешенных экономических и политических вопросов по всему миру приведет к вооруженным конфликтам. А современный вооруженный конфликт равно война дронов. По-старому уже не будет. Даже в Латинской Америке сейчас наркокартели воюют с применением FPV-дронов и самолетов-разведчиков. То есть любой паритетный вооруженный конфликт, который сейчас возникнет, это сразу война дронов. Ну и пример тот же самый Армузский пролив, где Штаты, несмотря на то, что у них там 7 флотов, 11 авианосцев, значит, спутниковые группировки, ядерное оружие, не могут войти в небольшой кусочек Мирового океана, где раньше они ходили у себя как по кухне в своей собственной квартире. Вот. Просто дроны. Американцы в этом смысле оказались не готовы. У них нет ни средств ПВО, ни ударных средств. В России есть. И возвращаясь к вашему вопросу, нарастить можем. Нарастить можем кратно. Это, знаете, это не калибры и не Искандеры создавать, ну, производить. Это намного проще делается. И здесь, скажем так, технология более лояльна к браку и к каким-то недоработкам. То есть, если, например, будет брак в калибре, это ракете, крылатой ракете калибр, то это большая потеря с точки зрения финансов. Если там Искандер не выйдет на расчетную траекторию, это тоже будет большая потеря. Дрон потеря, если вдруг что-то с ним пошло не так, ничего страшного, достали из контейнера новый, запустили и как бы забыли про то, что тот куда-то, значит, или не стартовал, или не включился. Вот, поэтому здесь реально как с патронами, как со снарядами. То есть речь идет о тысячах, и может быть даже десятках тысяч. Главное, чтобы было кому ими стрелять, так вот образно говорить. То есть определять цели, прошивать полетные задания и потом дирижировать вот этим вот оркестром из комбинированного многовекторного удара. В общем, как-то так. В войне дронов главное — это люди.
2: Главные люди, да. Но вот смотрите, если как бы к людям обратно, также к людям, но с другой стороны, да, вот даже при таком количестве ударов потери среди мирного населения у противника остаются на уровне там стат погрешности, да. Но с другой стороны, противоположная сторона разгоняет там совсем другие цифры, там подключает там международные организации там, и так далее, и так далее. Вот как объясняется такой разрыв в оценках, да? Это вот прием военной пропаганды, да? Это такая вот информационная война? Или есть какое-то принципиально разное понимание вообще, кого считать мирным населением, да? И вот кто пострадает от этого?
3: Ну, смотрите, тут был недавно прилет кассетным «Искандером» по парковке, значит, фур, которые стояли вроде как мирные фуры, да, и так далее. Но сам противник выложил кадры того, как они их тушат, и каждая фура оказалась стартовой площадкой то ли для фаерпоинтов, то ли для лютых. То есть наша разведка очень быстро сообразила, да, может быть, удар был не превентивен, то есть запуск уже был осуществлен, но, по крайней мере, пусковые установки переуничтожены, им придется их новые искать, а это время. Война вообще — это вопрос времени всегда. Значит, с точки зрения оценки, естественно, это пропаганда, конечно, и если бы Россия действительно вела как бы войну без разбора, как вот, например, США, когда Израиль, там, когда в Газе, да, значит, условно точечные эти, значит, бомбардировки, когда полгорода сносило и заодно, значит, там какую-то цель, и то не факт, что эта цель была актуальна. Вот это называется гуманитарная катастрофа, когда, например, город полностью блокируется под эгидой того, что, значит, чтобы туда не завозили оружие, да, а значит, туда не завозят еще и детское питание, хлеб, зерно не завозят, пресную воду не завозят и все остальное. То есть просто настоящая блокада города, вызывающая настоящую гуманитарную катастрофу. Кстати, от таких моментов людей гибнет больше, чем непосредственно от самих бомбардировок. Вот. Здесь же мы выступаем, знаете, как не то что хирург, как нейрохирург. Представляете, при таком количестве ударных средств, когда жертв, ну, просто статистическая погрешность, и то, что говорит противник, делите на 10, а то и больше. Значит, по сути, при таком количестве выпущенных боеприпасов, при таком количестве разновекторных средств поражения, допускать такое минимальное количество жертв среди мирного населения – это недостигнутый пока на планете ни одной страной рекорд. Если брать такое же количество, например, конвенциональных бомб, и посмотреть, сколько там тот же самый США выгружает на Иран, и посмотреть, сколько там мирных жителей гибнет, это, ну, мы здесь просто не знаю. То есть мы не то что в разы, мы на порядке отличаемся по точности, качеству и минимальным потерям. Вот, поэтому я бы здесь даже обсуждал не ту разницу в тех, что озвучивают. Даже если брать те числа, что озвучивает Украина, это все равно очень мало. Хотя они, понятное дело, там в разы стараются больше показать. То есть представьте, что тот же объем выгруженных дронов по территории Украины, если его уравнять с количеством боеприпасов просто там, конвенциональных бомб, ну, Киев бы снесло с лица земли. Вот. А они разлетелись по всей территории, каждый ударил где-то по мосту, где-то по точке перехода пограничной, через которую привозят боеприпасы с Европы. Значит, где-то он ударил по каким-то ангарам, где производились, облетывались дроны, которые потом поставлялись на линию боевого соприкосновения. Где-то, значит, был взорван склад, где начинались взрывчатка и фаерпоинты и люты. Это было тут несколько недель назад, Вишневая под Киевом, когда там громыхало несколько дней потом подряд. Значит, вот такую войну Россия умеет вести. И, знаете, тут помимо гуманитарной, гуманистической, скажем так, составляющей, да, что мы как бы не воюем с мирником, здесь еще очень важный момент. Представляете, вот каждое изделие отработало ровно в цель. Ну, как бы даже с точки зрения экономики смотреть, смысл бомбить мирные кварталы, да, если там, ну, как бы и нет ничего. Как бы до кучи, просто потому что рассыпалось, нет. Каждый дрон, каждый калибр, каждый «Искандер», каждый «Циркон» били соответствующие здания, соответствующий склад, соответствующий, значит, мост, дорогу. Или вот как в случае с парковкой, значит, где эти фуры стояли, с которых запуски осуществлялись. То есть здесь нам на самом деле, знаете, вот, из моих уст, конечно, как одного из конструкторов крупного предприятия, да, это, наверное, как-то самохвальством будет звучать, но правда, по сути, у нас сейчас нет равных, на кого можно было бы в мире равняться и с кого бы брать пример. С нас сейчас берут пример, на нас сейчас равняются. И еще раз повторюсь, прям записывают каждое наше движение, очень подробно понимая, что это их ближайшее будущее в перспективе там, лет 100-150 точно.
2: Дмитрий, смотрите, вот опять в контексте нашего разговора с Трофимом ранее, да, а вот, может быть, нам имеет смысл перестать вот быть нейрохирургом, да, а стать каким-то катком таким и взять все, закатать вообще в асфальт, как, там, не знаю, там Израиль делает, как, не знаю, там Иран как сопротивляется, да, и вот во все вот это вот не играть. Может быть, пришло время, вот как вы думаете?
3: Значит, смотрите, это бесполезно делать сейчас с Украиной. Если принимать такое политическое решение, то это надо делать сразу с Европой. Удары должны быть обезоруживающие и ставить на место те финансовые группы и те политические, значит, тот политический истеблишмент, который считает, что может воевать раз с Россией руками Украины. То есть чем сильнее мы будем бить вплоть до гуманитарной катастрофы Украину, тем больше на Западе будет выделяться на это денег. Поэтому если говорить о так называемых обезоруживающих ударах, которые приведут к гуманитарной катастрофе, то это надо сразу делать по странам Европейского Союза под тем целям, которые Министерством обороны уже выявлены в апреле, были опубликованы на соответствующем сайте. То есть мы знаем. И удары действительно такие, знаете, они должны быть демонстративные и сильные, для того, чтобы было понятно, что мы не шутим, что следующий будет ядерный. Значит, вот это надо бить не по Украине, а по странам Европейского Союза, а там, где принимаются решения. Вот по всей той шобле, что недавно вот собиралась в Киеве на 35-летие по поводу вот этой независимости Украины, и все, кто обещал ей там поддержку и войну с Россией. Вот, то есть ответ на мой вопрос, на ваш вопрос, вернее, будет мой ответ такой.
4: Хорошо. Григорий Эл спрашивает. Вопрос Дмитрию. Видели ли вы парад дронов, который продемонстрировал киевский режим? Есть ли наши аналоги подобных дронов? Ну, там не только дроны, там все подряд. И БЭКи, и БПЛА, и все.
3: Слушайте, ну, я с сомнением, ну, как бы со скепсисом отношусь к такого рода показухе. Вот. Зеленскому просто показать больше нечего, у них там только дроны остались, и поэтому, ну, вывести некое количество, значит, самоходных, самоплавающих, самолетающих средств, поднять их все в воздух и продемонстрировать, что они есть, в этом нет ничего такого. Это, знаете, на любой выставке это можно было сделать. По сути, это, ну, еще раз повторюсь, это просто им показать больше нечего. Ни танков не может вывести, ни самолетов, поэтому вытащил дрона, значит, и прогнал их как на какой-то выставке. Технически сравнивать надо не в этот момент. Технически сравнивать надо на линии фронта. Наши дроны сейчас спокойно долетают в пригороды Харькова и в пригороды Сум. Вот где настоящая выставка и парад дронов. И нам тут поступают для обработки информации, которую мы просто смотрим. Там видно, как по-человечески наш пилот FPV, залетая, значит, в пригород Харькова, видит автобусную остановку, на которой стоят люди. И он так аккуратненько пролетает, значит, мимо этой автобусной остановки, и видно, что пилот видит людей, люди гражданские видят пилот, ну, дрон летящий. И, значит, все в таком замирании, значит, смотрят, как мимо них, значит, пролетел наш дрон, а он все, у него есть цель, выявленная цель, там, значит, несколько машин стояло, в покрашенных цветах хаки. И он, убедившись, что никто не бросился на перерез, убедившись в безопасности, что называется, маневра, полетел дальше, ему там оставалось еще пару-тройку километров уже непосредственно до цели. Вот, понимаете, вот этот маленький эпизод, вот и есть настоящая демонстрация. Вот где произошел парад русского оружия. Вот я считаю так.
4: Ну, правильно. А я согласен, Дмитрий, еще вот такой вопрос, который не имеет, по большому счету, отношения к нашей сегодняшней программе, но имеет огромное, на мой взгляд, отношение в то же самое время. Сейчас в Китае проходят, ну, назовем вещи своими именами, Олимпийские игры роботов. Причем основным условием, ну, я уверен, вы смотрели и знаете, о чем идет речь, основным условием, кто не знает, является то, что все выступающие там спортсмены, назовем их так, то бишь роботы, они все принимают решения сами. То есть это не человек сидит и управляет бегуном там или кем-то, нет, там человек вообще не подключен, вот он его выпустил, и дальше он сам все виражи считает, некоторые, кстати, не считают, в стенки врезаются, сами в футбол играют, сами боксом занимаются, там, этим самым, ушу, кунг-фу и прочее. Как вы считаете, это показуха все еще, или это уже применимые технологии, которые завтра, ну или послезавтра окажутся на ЛБС?
3: Ну, где-то, нет, не это, у нас, все это все абсолютная показуха. Значит, роботы не обладают на этих соревнованиях никаким искусственным интеллектом. У них просто машинное зрение, которое позволяет хорошо или плохо распознавать беговые дорожки, оценивать позицию противника при каких-то там боксировании, значит, и, ну, вы видели, как этот бокс там происходит.
4: Да. Значит, некоторые очень красиво, некоторые кунг-фу они там красиво делают, прям очень, да.
3: Когда кто-то покажет мне экскаватор, который в автоматическом режиме прокопает траншею, вот тогда я скажу, что технологии близки к тому, чтобы выйти на поле боя. На сегодняшний день весь этот, то, что называется искусственным интеллектом, они требуют, скажем так, стерильных данных. То есть он не может работать в обстановке, когда непонятно что. То есть он может, машина с искусственным интеллектом может ехать по городской улице с разметкой. Но машина собственно, автопилотом со своим искусственным интеллектом не может ехать по пересеченной местности. То есть она не понимает, что такое грунт, она не понимает, где что такое сцепление с дорогой, она не понимает, что вот здесь она съедет, а здесь она колесами удержится и так далее. Современная война – это куча неопределенности, это совершенно нестерильные данные, это постоянно меняющаяся обстановка. На сегодняшний день нет ни одного инструмента, который бы даже близко смог бы заменить хотя бы HPV-дроны. А HPV-дроны у нас – это основной ударный инструмент. И он требует для того, чтобы человек непосредственно находился в шлеме. То есть сделать HPV-дрон, который бы самостоятельно находил цель и уничтожал ее, до сих пор не сделано. Хотя, поверьте, наштамповать дронов очень легко. А вот наштамповать HPV-пилотов опытных – это намного сложнее. И это, собственно, является ограничением в массовости HPV-дронов. Мы их уже можем производить миллионами. Нам просто людей не хватает для того, чтобы их запускать. И вся вот эта вот показуха, что в Китае прошла, это для привлечения внимания и последующего накачивания рынка искусственного интеллекта. Ну, то есть, понятно, это все в рамках вот этой вот парадигмы нового хайпа. Раньше были дроны, до этого была зеленая энергетика, до этого были нанотехнологии. Это все как бы лестница вот этого технологического хайпа. Сейчас искусственный интеллект. Но на поле боя его даже близко нет, просто потому что он не сможет выполнять те функции, которые выполняет человек. И говорю, вот пример, как только появится экскаватор, который самостоятельно определит, как вырыть траншею, то есть человек это делает любой. Мы с вами можем это сделать, то есть научиться экскаватором управлять. Вот, но ни один робот пока этого не сделал. А поверьте мне, отрасль строительная или там дорожная отрасль, она миллиарды раз более емкая, чем любая военная отрасль, потому что дороги люди строят по всему миру, регулярно стройкой занимаются каждая страна. И там нет даже близко ничего связанного с искусственным интеллектом.
4: Ну, очень четкий, понятный ответ. Да, спасибо большое, Дмитрий. Мы сейчас пойдем на новости, на рекламу. Спасибо за очень компетентные и интересные такие развернутые ответы. Это, как всегда, было великолепно. Дмитрий Кузякин был у нас главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений. Мы вернемся через несколько минут с Дмитрием Юрьевичем Захаровым
2: Дмитрий,
4: и с Станиславом Крапивником. Спасибо большое.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, в Саратове полдень, в Челябинске час дня. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Производители автозапчастей в Германии переключаются на медицину и оборону из-за кризиса. Названы самые популярные продукты у жителей России. Теперь подробнее. Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате атаки на Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь добавил, что завод временно приостановил свою работу. Минобороны ранее сообщало, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 148 воздушных целей. Свыше 300 миллиардов рублей поступило в федеральный бюджет с начала года от управления госимуществом. Такие данные озвучил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Яковенко отметил, что продажи принесли более 260 миллиардов рублей. Это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
2: На подходе у нас еще сделок на 70 миллиардов рублей. В целом по году ожидается 331 миллиард денежных средств, которые поступят в бюджет Российской Федерации. По итогу года вместе с дивидендами, которые наше агентство также обеспечивает поступление, соберем около 600 миллиардов рублей. Такую планку мы себе ставим.
1: Вадим Яковенко также сообщил, что Росимущество предоставляет земельные участки для крупных инфраструктурных проектов. Среди них участки для создания единого имущественного комплекса арт-кластера Таврида в Крыму и участки для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей. Газета Financial Times пишет, что изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда был синонимом успехов страны в данной отрасли. Отмечается, что к 2035 году немецкий автопром потеряет еще около 125 тысяч рабочих мест. Опросы показывают, что 3 из 4 поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильной отрасли. Власти Магаданской области поддержали инициативу по отмене родительской платы за питание для учеников 5-11 классов в школах с 1 сентября. По данным местного правительства, сегодня бесплатным горячим питанием по инициативе губернатора обеспечены только ученики начальной школы с 1 по 4 класс. По предварительным расчетам, реализация меры может потребовать порядка 270 миллионов рублей в год из областного бюджета. Самыми популярными продуктами у жителей крупнейших городов России в этом году стали бананы, сахар-песок и репчатый лук. Эксперты отмечают, что фруктово-овощные предпочтения имеют региональную окраску. В Москве и Санкт-Петербурге, например, покупатели чаще кладут в корзину цитрусовые. В Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске лидируют огурцы и томаты. Красный перец стабильно востребован в Москве, Самаре, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Пока это все новости. К данной минуте мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше актуальной информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро. Продолжаем наш эфир. 25 августа у нас на календаре. 11:04 на часах. Лучшее радио страны, «Радио Спутник» в ваших радиоприемниках. Дмитрий Захаров и Трофим Татаренков на ваших экранах. И к нам присоединился майор Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в отставке, слава богу, Станислав Крапивник. Привет.
4: Знаешь, когда дошло 11 лет в отставке, когда понимаешь, что, блин, я столько же был из армии, как был в армии. Это какой-то такой психологический кризис в этот момент. О, блин, нифига себе. А теперь 20 лет назад, это вообще уже больше 22 года назад. Господи, это сложно. Это для любых военных, которые достаточно долго просидели в вооруженных силах, переходить в гражданскую, там началось сложно. Такой кризис, когда переходишь...
5: Станислав, вот смотрите, вот вопрос такой насущный. А вот по вашему мнению, какие три основных отличия военных от гражданских? И наоборот.
4: Смотря на общество, первая вещь. На уровень милитаризации и дисциплины общества. Одна из больших разниц, когда я пошел в американскую корпоративную структуру и работать там. Когда-то в Америке в корпорациях было принято такой альфа-самец. Человек, который принимает решения, принимает ответственность. Такой. То же самое, как военка. Когда я перешел в корпоративный мир в Америке, там такого уже не было. Групповое решение. Почему групповое решение? Потому что тогда, когда нужно кого-то наказать... А кого наказать? Всю группу нужно наказать. Размывается ответственность, вот такое. А когда военные вот так вот приходят, у меня понятие какое? Я принимаю решение, я несу ответственность. А когда я еще... А дополнительно, вот большая разница с военкой и с гражданским, и это как раз моих сотрудников там сводило с ума, с других руководителей, потому что они делают все, что можно, чтобы отмазаться от ответственности. Mm-hmm. А тут человек приходит, который, давай все, нужно решить, давай посмотрим, да, решаем. Не прав, на мою голову, вперед. И им это очень не нравится, потому что если я правильное решение или другой военный правильное решение принимает и двигается вперед, они плохо смотрятся. Это тоже такой саботаж. Тогда это на мою голову, почему я не могу так же решать? А у них вся задача это размыть решительность на всех. Конечно, ответственность они хотят, такой статус, зарплаты и все такое. А держать именно ответственность не хотят. Другое дело, очень такая сильная разница. Как себя продвигаешь? Вооруженных систем нормально, полковник продвигает своих майоров и капитанов. Вот хороший человек, он да вот отстой. А в корпоративном мире так не работает. Каждый за себя. И нужно себя хвалить, нужно себя продвигать, себя рекламировать. И для военных это очень сложно перейти на этот менталитет. Потому что ты привык, я продвигаю своих подчиненных, меня продвигает мой начальник. Команда, структура команды, это же команда. А тут совершенно по-другому, каждый за себя. И в этом деле это очень-очень было сложно. И часто дисциплина. Еще смотря с какого общества ты работаешь. Вот я работал в итальянской компании, там просто уже хочешь всех задушить. Потому что на чем итальянцы, там есть великолепные люди тоже, я ничего так не скажу, там это как раз, как культура, они не любят работать. У всех латинов, вот испанцев, испанцев, у них всех есть понятие, как это слово, вылетело с головы, так что маняна, завтра.
3: Завтра.
4: Зачем ты спешишь сегодня? Всегда есть завтра. Я как-то сорвался на мексиканцев, которые на нас работали, руководство там. А сегодня же не вчерашнее завтра? Да. Да чего хрен вы не работаете?

0: знает себя, и каждый готов зарезать всех остальных, если нужно. Так что, а на Западе это еще хуже, потому что все улыбаются. Это такое культурное, улыбаться. Русские такие хмурые, они не улыбаются. Вот там они все злые. А мы все улыбаемся. Да, за спиной держу клинок, который через секунду тебе в ребра вставлю. Но я улыбаюсь. Вот это самое главное. И тут ходишь, не понимаешь, кто твой враг, кто твой друг, кто нейтральный в этом деле. Все улыбаются, так на тебя смотрят. А половина с ножами. Что тут такой какой-то психоз начинается тоже, такое паранойя растет. Ну да, это такие разницы. Но это еще более американская или западно-специфические разницы тоже, культурные разницы.
1: Вопрос есть тебе. Есть ли у нас, спрашивает Григорий Л, вопрос Станислава, есть ли у нас недооценка противника в лице США и западного общества, как ты считаешь?
0: Да, есть, оно меньше стало, по-моему, но оно есть, потому что очень часто все говорили, вот американские военные – это просто наемники. Они же зарплату получают. Но нет, они не наемники. Это люди, которые, ну, я не буду говорить о генералах, которые продвигаются чисто как политики. Это совершенно уже другое животное тут. Тут не по таланту, в первую очередь, а по политической воле, насколько ты готов целовать одно место или другое место, или пару мест для твоего нового политического хозяина. Ну, это генералы. А так, ну что, среднеамериканский солдат идет, подписывается служить от чувства патриотизма. Да, он получает зарплату. Наши контрактники тоже получают зарплату. И тут не значит то, что человек наемник. Это совершенно другое дело. И я думаю, в этом деле это очень бессмысленно так их категоризировать. Тоже то, что без попкорна и без всего они воевать не могут, ничего не могут, это тоже неправда. На уровне там взвода, роты, передовых, младших офицеров, там много компетентностей. Ну, давай не будем деградировать, это там не какая-то там африканская милиция, которая разбегается, или афганская, там, которую американцы создали в Афганистане, там все накуренные были. Я не говорю о талибов. Тут достаточно профессиональные военные, они учатся. Сержанты у них, у западных, вообще-то очень высокого качества большинство. Там отдельные школы для сержантов, это отдельный карьерный путь, унтер-офицер. Люди, чтобы стать младшим сержантом, от 3 до 5 лет опыта. И потом получить рекомендацию офицера, пройти двухмесячную школу лидерства, и потом на каждый уровень сержанта там дополнительные школы идут, и академии, когда уже на старшие сержанты. Я об этом говорил с 22-го года. Ну, я в свое время предлагал такие проекты. У меня до начала СВО, у меня были люди, которые: давай сделаем эксперимент, проведем, покажем, как это может быть. Украинцы как раз одна из причин, почему они смогли реагировать, скорость, с которой они смогли реагировать в 22-м году, давай будем честно говорить, у них были профессиональные сержанты, они пошли по этой модели. Да, большинство этих людей уже давным-давно уничтожены, но в тот момент они смогли, не нужен был офицер, чтобы собрать солдат и начать боевые действия против нас. Вот проблема того, они смогли реагировать достаточно быстро в 22-м году и еще в начало 23-го. Да, большинство этих людей были уничтожены. Они враг, абсолютно. Ну, мы тоже могли бы по этой модели. Ну, не было интереса, ну, что могу сказать. Я предлагал, мне сказали, нету такого интереса. В этот момент на такой проект. И это же не только от меня шло тоже. Я слышал от разных полковников наших, майоров, которые говорили, ну, нам тоже нужна такая система. Ну, интереса пока что нет. Может быть, что-то будет другое в будущем. Поживем, посмотрим. Ну, вот это большая разница. И это не только американская. Это в большинстве профессиональных армиях мира. Сержанты и в советской армии в 40-х годах и 30-х, и в царской армии это было. Сейчас этого нет. Такой отдельный карьерный путь сержанта. Ну, да, есть сержанты, но это все равно не на том же самом уровне. Грустно сказать, но это, надеюсь, поменяется.
2: Да, это такая, ну, как
0: надеюсь,
2: бы...
0: Надеюсь, могу принять участие в этом изменении, в этой эволюции.
2: Явная точка роста. Станислав, а вот смотрите, как происходит жизнь американского военнослужащего после того, как он уходит в отставку на пенсию? То есть вот я в одной из там запрещенных сетей, да, так получилось, там подписан там на кучу аккаунтов, через стрелков туда зашел,

0: И там как раз там паблики ветеранские, там Дельты, там Девгру, там и так далее. И вы как бы наблюдаешь это, я понимаю, что это картинка в соцсетях, да? Вот, но в целом складывается впечатление, что там бойцы, солдаты после выхода на пенсию, они как бы устроены, то есть они как бы не выходят в никуда, и там потом, я не знаю, там с ними происходят разные вещи. Вот как устроены в армии США?
1: Очень хреново, если будем говорить реально. Первая вещь. Сколько там, где-то 200 тысяч бездомных, это ветераны. Медицинская система, которая гарантирует медосмотр, медработу, все такое и подряд. Очень сломанная система. Я объясню, почему. Тоже. Если VA, Veteran Affairs, вот такая клиника или больница, не связана с каким-то медицинским университетом, например, Chapel Hill в Северной Каролине или Duke Университет Северной Каролины, а там нужно ждать полгода только, чтобы попасть. Там был большой скандал, люди умирали, статистика официально там была неделю, а реально там выходило полгода. И многие умирали от болезней просто потому, что они не доходили до доктора, а денег на страховку нет, или на частную клинику. Там большинство клиник ужасные доктора, вот просто мясники. Почему? Потому что оплата низкая. Оплата низкая. Так что такой вопрос начинается. А зачем тогда доктор пойдет работать в военной клинике, если там зарплата гораздо ниже, в разы ниже, чем то, что он получит на гражданке? Ну, потому что каждый доктор, вернее, каждый человек, который заработал диплом медицинский, должен получить грамоту от своего штата. Ну, там, где он собирается работать. Для этого он должен сдать экзамены. Так кто же идет на военную службу? Вернее, на службу в этих клиниках? А клиники, неважно, они в каких штатах, это федеральная собственность. Там никакие грамоты не нужны. Так что понятно, те, которые не могут сдавать экзамен, не могут получить грамоту работать в своем штате, они идут работать на государство. И получается, самые худшие доктора – это те, которые работают вот в таких больниц для ветеранов. Был один большой скандал, где 11 ветеранов были заражены СПИДом. Колоноскопией. Первого, который там не проверили кровь, у него был СПИД. А зачем оборудование мыть? Оно же идет в задницу. Зачем мыть, дезинфицировать? И пошло. Раз, два, три, четыре, быстро-быстро, целый день. И 11 человек со СПИДом. Большой скандал был. Военные клиники и даже военные больницы в Америке, именно военные больницы, там бы огромные проблемы. Квартиры, которые дают солдатам для реабилитации, пока они проходят. Черный грибок, канализация лопавшая. Там сколько много этих скандалов было. А бюджет отдельное Министерство ветеранских дел полтриллиона долларов. Деньги исчезают налево-направо. У меня был товарищ, вот тоже дам собственный пример и пример одного товарища. Платить не хотят за любые повреждения. У меня было повреждение колена, левого колена. В конце концов, я из своего же кармана операцию провел. Ну, я подавал на 10% инвалидности, потому что были проблемы серьезные. Вернулся доктор наш, говорит, ну, знаешь, капитан, тебе просто с этим нужно будет жить. Не-не, неправильный ответ. Пошлите меня MRI и все подряд. Я настаивал, в конце концов, они послали. Когда я уже ушел, он был в отдыхе, так что копии результатов я не получил на руки. Никто не мог открыть, не знали его паспорт, почему-то не могли с ним созвониться. Хорошо, 2 недели спустя я им звоню. Так, пошлите мне все эти копии. Ой, трагедия случилась! Ой-ой-ой! Компьютер рухнул! И на этом большой крестик. Все, конец разговора. Ладно, у меня еще легкое было, я заплатил в конце там операцию прошел. У меня товарищ, ему 44-45 лет, он может встать с кровати, пройти до кресла и сесть там на целый день. И то еле-еле. Он вышел из авиации, где он работал с топливом. Очень много из чего очень ядовитой жидкости. У него отравление было, деградация мышечно-нервной системы. У него трое детей. Старший, по-моему, где-то 14 лет, а младший вообще там первый класс идет. У него началось после того, что он ушел, где-то 2 года, началась деградация. И пошла очень-очень быстро до инвалидности, полной инвалидности. Он 100% инвалид, он ничего делать не может. Он еле живой. Его жена и его адвокаты 6 лет выбивали из военки какую-то компенсацию. С военки сказал, ну это же началось после того, что он ушел. А то, что токсичность тех химикатов, с которыми он работал, у которого не давали ему адекватную защиту и предупреждение, а где это было? Ну вот 6 лет выбивали это. Пенсии, когда начинаем тему под пенсии, пенсия только начинается после 20 лет. 20 лет службы, пенсия это половина зарплаты последней позиции, вернее, последнего звания, которое ты держал не меньше 3 лет. Потому что если человек становится подполковником и уходит прямо после того, что он становится подполковником, он получит пенсию майора. 50%. Если отслужил 30 лет, ну тогда получаешь пенсию там 75%. Ну,
0: Это, ну, как то бы же самое с ним. это достойные деньги, это как бы на это прожить.
1: Нет, прожить на это уже невозможно. Давайте скажем, вот, когда я служил, мне нужно посмотреть, какие зарплаты сейчас, потому что там на 20 лет зарплаты тоже поднялись. Ну, у майора зарплата могла быть 80 тысяч долларов в год. До налогов. Это грязными деньгами. Никто всегда считается за год и всегда считается грязными деньгами, потому что налоговая система мутируется, там все смотря на твои собственные условия, сколько детей, где ты, так что там очень сильно может поменяться. Ну, скажем, если это 80 тысяч, это выходит 40 тысяч в год. Ну, это 3000 долларов в месяц. Для Америки это беднота. По ценам американским это беднота. Это 36, примерно 36-40 тысяч. И это до налогов, потому что с этого еще налоги будут снимать. Если у тебя пенсия любой формы, пенсионерные входы выше 36 тысяч, Байден протолкнул это, когда он был сенатором. Теперь снимаем налоги. Так что даже вот эта пенсия, как Social Security, которая построена с твоих же налогов, которые отнимает от тебя от каждой зарплаты, и тебе выплачивают обратно. И никогда даже близко не выплачивают обратно то, что от тебя отняли. И как раз система вообще-то полное банкротство уже 10 лет. Тотальное банкротство. На 40 лет раньше, чем она должна была выйти в банкротство. Там все равно тебе еще налоги забирают, если выше 36 тысяч зарабатываешь. Так что тут такая система. Ну, для людей это хорошие дополнительные деньги, но с этого жить не... Ну, можно жить, если хочешь жить как абсолютная беднота.
0: Понятно.
1: Так. Так что, почему все эти генералы, если посмотреть, генерал, честный генерал, какой там, трех-четырехзвездный генерал, это на уровне президента какой-то огромной компании, гигантская ответственность, он уходит на пенсию, он становится очень средний класс.
0: Но
1: А человек еще молодой, это 50-летний человек.
0: или он
1: Это
0: уходит
1: раз.
0: вице-президентом в какую-то там госкорпорацию, да, и там зарабатывает очень
1: Правильно.
0: серьезные деньги.
1: Или он становится лоббистом для какой-то корпорации, или он становится директором какой-то, или он идет на СМИ и читает идиотские тексты, за которые ему платят миллионы долларов. Да. Он как-то чувствует себя достойным человеком опять. А то из генерала до никого там среднего класса, очень-очень среднего или даже ниже. Ну, это сложно для среднего человека принять. Так
2: Да.
1: что...
2: Стас, хотел тебя спросить, 3 минуты у нас осталось, по поводу забытого авианосца в Персидском заливе, который вспомнили, с которого там люди прыгали в воду и унитазы на видео выкладывали порванные, разорванные. Что вообще произошло-то? Как так вышло?
1: Судно идет обратно в порт. Если посмотреть на контракты, которые вышли для Форда, Форд будет в порту до мая 2027 года, и если это все ремонты будут совершены вовремя. Линкольн едет на то же самое. Там огромные проблемы, там техника сломанная, там и люди сломаны. Ну, прикинь, 9-10 месяцев в пути. И снабжение уже там минимальное. Там посчитали с тех фотографий, которые солдаты выставляли, ну, моряки выставляли, если 3 раза есть те порции, которые выдавали, где-то от 1600 до 2000 калорий в день. Для здорового мужика это голод, это мор уже. и считая то, что они еще физически активны, там, бегают, двигаются, считая люди, которые работают в этом самом двигательном цехе, они солнца не видят неделями. Ну, вот, когда смена там 12 часов, а ты 5 этажей под нужно подняться под 5 этажей, 6 в одном, ну, они не под водой, они где-то один этаж под водой. Ну, 5 этажей еще подняться над водой. И то наверх можно выходить только если самолеты не взлетают или не приземляются. Это люди, которые неделями не видят солнца. И их кормят хреново. И вот так вот, и давление сумасшедшее, потому что недостаточно моряков. И 11 или 9 даже месяцев быть в пути, ну, на любую психику это будет очень сильно действовать. Это просто, а Трамп уходит, а ко мне подошел ветеран, адмирал, никто не знает, кто этот адмирал, который сказал, раньше мы вообще-то по годами там ездили, и вообще они могут дальше. Человек, который в своей жизни никогда не носил военную форму. Я не говорю то, что он был в военном академии, но это такая военная, условно-военная форма. Человек, который говорит, что как вели Вьетнам, они все были дураки.
0: Паркетный было много дураков, генерал.
1: На другой день. Да, но я бы им сделал. А почему ты не пошел? Получил 5 справок, чтобы его не послали. Он бы офицером пошел бы. Ну нет, не пошел. Ну теперь всем лекции читают. Ракетный, да, диванный воин. Такой. Только он президент Америки. Это диванный воин. Его дети не служили, да, никогда не будут служить.
2: А, спасибо, да? Спасибо тебе. Станислав Крапивник был
0: спасибо
2: у нас
0: большое.
2: Сейчас пару вопросов тебе, пару вопросов зададим тебе за пределами радиоэфира в интернете. Да, да. Коротко, блиц такой устроим и отпустим тебя.

0: Меры поддержки бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА. Контекст. Wildberries поможет правительство. Минфин подготовил целый ряд мер, направленных на стабилизацию бизнеса тысяч предпринимателей, использующих эту площадку. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода. В частности, вводятся отсрочка по уплате некоторых видов налогов, включая НДС и налога на прибыль, перенесение дат страховых взносов на более поздний срок и приостановка проверок контрольных органов. Авансовые платежи по налогам продлеваются до 28 июля 2027 года. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании пролонгируются на полгода. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей. В правительстве и самой компании подчеркивают, что логистика поставок, широкий спектр товаров и предоставление качественного сервиса россиянам будут восстановлены. Удары по складским комплексам крупнейшего маркетплейса Wildberries начались в середине июля и затронули разные регионы страны. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Операторы БПЛА «Герань-4» нанесли серию ударов по стоянке грузового автотранспорта и зданиям технического обслуживания ВСУ в оккупированной Киевом части Запорожья. Бронежилеты и каски на автомеханиках и слесарях, которые попали на видео с места, опровергают заявление Киева об атаке на гражданскую инфраструктуру. Кадры с места событий можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Предварительно повреждений нет. Губернатор региона Александр Хинштейн добавил, что на месте работают оперативные службы. Ранее он доложил, что за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 128 украинских беспилотников различного типа. Россия и Соединенные Штаты Америки раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Есть вероятность сотрудничества после Международной космической станции. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов добавил, что благодаря первым лицам государства средства на космос в России находятся, несмотря на сложности, с которыми сталкивается бюджет. В этой связи глава госкорпорации отметил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем просто поддерживать и постоянно наращивать темп. Строительство полигона в Ленинградской области для тестирования технологии высокоскоростной железнодорожной магистрали завершено. Минтранс уточняет, что под нагрузкой поездов «Сапсан» проведут комплексные испытания конструкции пути будущей магистрали от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов до рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Пилотным проектом, напомню, будет маршрут между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Россия за январь-июль экспортировала рекордные объемы рыбных консервов в стоимостном выражении, опередив прошлый рекорд в 33 миллиона долларов. По данным аналитиков, самыми крупными импортерами стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия. Отмечается, что порядка 45% экспортной выручки пришлось на поставки сардин, сардинелл, кильки и шпрот. Фестиваль водных фонариков пройдет в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» в Москве с 28 по 30 августа в рамках проекта «Лето в Москве». На сайте мэра и правительства столицы говорится, что гости фестиваля услышат любимые хиты всех времен. Вечернее небо раскрасит лазерные лучи, а на водной глади появится большая светящаяся луна, создавая иллюзию сказочного пространства. Фестиваль проходит в столице уже в пятый раз и уже собрал более 25 тысяч гостей, которые запустили 10 тысяч бумажных фонариков с желаниями. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
2: Можно?
3: Доброе утро, радио «Спутник». С вами «Изолента Лайв». Дмитрий Захаров, Трофим Викторович Татаренков сейчас обратно к нам присоединится. И наш гость сегодня Андрей Петрович Крамер, заместитель председателя Народного совета ДНР, член Высшего совета ЛДПР. Андрей Петрович, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Вот я читал новость, что с сентября по декабрь в Донецке пройдет международный фестиваль фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Вот расскажите, что это такое, вообще как это, вот фильмы с помощью искусственного интеллекта, это пишет сценарий, или он его переписывает, рерайтит, или он монтаж производит, как вообще это все происходит?
2: Давайте начну с предыстории. Ровно год назад у нас кинокомпания «Победа», которая предложила снять детскую сказку «Волшебный будильник Деда Мороза». И когда они сняли эту сказку, мы посмотрели, достаточно интересное получилось, интересный продукт, такое творение. Мы пришли в Министерство культуры и спросили: Михаил Васильевич, как считаете, как вы относитесь, если эту сказку бесплатно показать детям подрастающему поколению? Михаил Васильевич сказал: вижу только в этом позитив, давайте отработаем. И более 300 учреждений в республике на Новый год бесплатно показали эту сказку «Волшебный будильник Деда Мороза». А теперь перейду, какой этот продукт. Но перед тем, как перейти, раз про детей, я хочу, можно, если возможно, передать огромный привет своему сыну Марку Крамеру. Вот, все, я это сделал, а то забуду. И когда, получается, показали этот фильм, трейлер этого фильма, написанного искусственным интеллектом. Я сейчас расскажу, что это такое. Это все равно он не сам все делает, нейросети не сами делают.
3: То есть там есть все-таки люди, которые что-то делают еще, с которых можно спросить потом за результат все-таки.
2: Это, наверное, без этого не получится. Вы знаете, это как в любом случае, для того, чтобы станок ЧПУ или какой-то андроидный робот что-то сделал, все равно человек должен дать ему задачу. То же самое с нейрофильмами на искусственном интеллекте. И вот этот трейлер увидели, этого фильма, который мы показали в 300 учреждениях по республике на Новый год. И китайцы говорят: а не хотите приехать к нам на фестиваль? фестиваль прошел в Харбине, назывался «Лед и пламень». И когда приехал наш режиссер, он занял первое место, выиграл гран-при в Китае на кинофестивале с этим фильмом. Представляете, среди обычных фильмов был единственный фильм с этим искусственным интеллектом, и заняли первое место. Долго мы поверить не могли, пока не увидели вот эти все китайские дипломы, газеты, телевидение там у них вышло. И они предложили нам коллаборацию. Говорят, давайте проведем фестиваль, вы в Донецке будете. Чем хорошо нейрофестиваль проводить? Потому что это еще такая область, которая только-только набирает обороты. Он будет проходить в Донецке, вы как компания, которая снимает нейрофильмы, будете показывать, проведете его. А мы у себя в Китае. И это вот будет такой российско-китайский. В жюри мы, так сказать, 50 на 50 вошли. Нам зайдут представители Китайской Республики Народной, а представители Донецкой Народной Республики Российской Федерации зайдут к ним, члены жюри. Это такое признание. И пока вот «Суть до дела» сняли еще один фильм кинокомпания «Победа», уже полностью на искусственном интеллекте, «Даша» и «Медведь-защитник». Вот уже провели закрытую презентацию, показы пошли. Он уже, конечно, совсем другого уровня. Это может быть пока не Голливуд, но это очень близко к Голливуду. Делает это талантливый режиссер. Как это делается? Сценарий пишет человек, потому что без человеческого пока, наверное, участия невозможно полностью сделать нейрофильм. Дальше пишется сценарий, человек смотрит, как это делается. Озвучка у нас обязательно, что это люди озвучивают, потому что невозможно тембр голоса объяснить искусственному интеллекту именно так, как это должно быть, на кого похоже, как прочувствовать надо этот фильм. И дальше, получается, кинокомпания «Победа», она уже разработала площадку, АИ-платформа. Это чем-то похоже на YouTube, но это абсолютно российская платформа, созданная в Донецке, на которой уже более миллиона пользователей. И там вот именно короткие, именно все, что касается нейросетей, ролики, искусственный интеллект. Вот мы создаем такую платформу и инструмент, на который невозможно будет влиять Западу. Потому что все, на что они могут влиять, дальше начинает оседать, они уже вводят политическую цензуру. Китайцам понравилось это предложение работать на этой платформе. И мы сейчас через эту платформу будем с сентября месяца по декабрь собирать заявки. И в декабре пройдет сам, собственно, фестиваль. При поддержке Министерства культуры, республики, властей всех.
3: Понятно. Не, Андрей Петрович, я на самом деле, знаете, я слушаю, и я вот ловлю себя на мысли, что какая насыщенная культурная жизнь в ДНР. Потому что мы, конечно, там погружены больше в военную повестку, да, и там вот обстановка сложная, там дроновая нагрузка и все вот это вот, да. А оказывается, еще культурная жизнь практически ключом бьет такие вот как бы интересные международные проекты, вот так вот. О котором вы говорили с китайцами, это очень здорово на самом деле.
2: Они, мало того, они были очень удивлены, когда у нас Андрей Валентинович Килин, режиссер как раз «Волшебного будильника» и вот второго фильма «Даша и медведь-защитник», прилетел туда. Вы знаете, это, наверное, чем-то похоже, когда изобрели топор. И что можно делать топором? Ну, мы его изобрели, чтобы больше деревьев рубить. Там не одно ломать, а именно там 10. А мы делаем с топором там стулья. А мы делаем там дрова рубим, как бы складываем очень удобно. А у нас человек приехал, говорит, смотрите, а я терем построил. И они когда увидели, что можно делать китайскими нейросетями, как бы вот такие фильмы, они, ну, долго поверить не могли. Они предлагают создать школу совместную, которая будет и здесь. У нас, кстати, есть замечательный колледж шахтерский. И вот сейчас, не побоюсь, мы вот в такую делаем синергию. Главный принцип синергии – 1 плюс 1 равно 3. Когда к нам китайцы выходят, они просят нас там начинать распаляться на какие-то маленькие ролики, на еще что-то. Но мы предлагаем им создать полноценную такую вот коллаборацию, чтобы здесь академия была, которая будет, чем хорошо еще вот эти все вот нынешнего поколения, да, технологии, тем, что без разницы, где ты находишься физически. Главное, чтобы был доступ, скажем так, в мировую паутину. И через нее можно работать. И у нас ребята, которые пройдут нашу школу, а у нас в Донецке, сегодня все понимают, огромный кадровый голод, и мы заинтересованы, чтобы у нас развивались альтернативные, вот которые сегодня современные направления, которые, потому что у нас, я думаю, вы понимаете, по объективным причинам сегодня тяжелая ситуация с основными традиционными, скажем так, профессиями. Это шахтеры, это металлурги, это то, чем мы гордимся, будем гордиться, то, что формировало характер дончанина. Но сегодня надо искать новые направления. Я уверен, кстати, вот когда мы стали говорить, мы поговорили с Михаилом Васильевичем. Представляете, вот человек, который перевернул всю киноиндустрию и задал темп, и создал современную, это был Ханжонков. А Ханжонков родом вот у нас в Макеевке, это ну, пригород, ну, можно сказать. Да. Меня убьют, если узнают, что я сказал пригород Донецка.
3: Да-да-да.
2: Да-да-да, город такой, с женским названием, но мужским характером. Вот, Макеевка, это вот рядом родина этого Ханжонкова. И он, когда в Голливуд попал, он первый поставил на, можно сказать, конвейер производства фильмов. Сегодня Голливуд, у него там и памятники Ханжонкову, они все знают, что они обязаны как раз нашему русскому человеку, который научил их снимать фильмы именно с точки зрения конвейера, то есть поставил это на плановое производство.
3: Андрей Петрович, а вот не боитесь вы, что, знаете, как вот был «Москва слезам не верит», да, что там ничего не останется, одно сплошное телевидение. Так и тут вот все закончится, да, и останется только сплошной искусственный интеллект, и все, и места человека вообще нигде не будет. Такое будущее.
2: Честно, страшно. Вообще не боюсь. Не страшит, мне кажется, знаете, это чем-то сродни, когда в свое время переживали, когда появилось телевидение, что театр пропадет. Нет, у театра есть свое направление. Театр – это театр навсегда. Там, где традиционно люди должны будут работать, да, творчество заменяет сегодня искусственный интеллект. Понятно, нейросети нельзя не использовать. Они облегчают огромное количество направлений. Я думаю, вы тоже используете нейросети сегодня в жизни.
3: Вот Трофим у нас специалист человек, очень большой по нейросетям.
2: Те, кто их не будет использовать, ну, мне кажется, мы, ну, отстанем. Невозможно луками победить стрелковое оружие. Мы должны их использовать. Но мы не должны отдаваться полностью этому. Если взять калькулятор, я вот помню, в школе нам запрещали пользоваться калькуляторами. Для того, чтобы научиться устному счету, калькулятор не нужен. Но для того, чтобы решить много задач, калькулятор, конечно, облегчает. И вероятность ошибки сводит также, ну, скажем так, к нулю. Поэтому как использовать? Надо правильно научиться использовать нейросети, правильно научиться использовать искусственный интеллект в определенных. Я вот расскажу, как зампредседателя. Есть у меня время?
3: А да. Я переживаю, что... Еще нет, и все,
4: конечно,
3: все
4: в порядке. Есть, да, время. 10 минут есть? Еще спокойно можно.
2: Ох, какая радость, спасибо большое. Я вот расскажу просто, как в этом году мы полноценно в наш аппарат, вот как зампредседатель Народного совета, внедрили использование всех вот этих нейросетей. У нас на каждой сессии, это раз в две недели приблизительно к сессии, мы готовимся около 12 вопросов. Один вопрос занимает там, от там, 90 страниц до 118. И вот представляете, 118 страниц, 12 вопросов, ну 1200 страниц за две недели. При этом это области сельское хозяйство, здравоохранение, ЖКХ, социальная политика. Невозможно быть экспертом во всех областях. Что делаем? Берем как раз любой законопроект, который мы внедряем, да, там загружаем, без разницы, не буду рекламой заниматься каких-то нейросетей, и просим, дайте, пожалуйста, фабулу на 2-3 страницы. Дальше мы выбрали, какая нейросеть лучше всего работает с подходящей нам областью. Вместо 118 страниц, условно я вот 118 говорю, да, это вот по последнему, получаем 2. Дальше пишем минусы, плюсы, на что обратить внимание, и сопроводительное какое-то там письмо. Получается 4 странички, которые можно изучить. 40 страниц за 2 недели изучить можно. Погружаемся в, ну, не именно в казуистику такую, да, юридическую, а именно начинаем понимать, что такое этот закон человеческим языком, простым, обычным. Потому что обычно где 2 юриста, там 4 мнения. Поэтому стали готовиться на совсем другом уровне. Более проработанные вопросы. Вопросы, которые мы задаем, они становятся более системными, и, скажу так, экспертность вопросов повышается. Смотрим, на что обратить внимание. Это не просто облегчает, а это дает другое понимание, на что вообще законопроект направлен. Какие он дает плюсы, и дальше можно объяснить, простым языком, встречаясь на сходах гражданами, какая цель была. Потому что если человек не понимает суть закона, он додумывает. И редко бывает, что он додумывает в лучшую сторону. Поэтому нейросети помогают сегодня не просто увеличить темп работы, но и улучшить его качественно. Дальше, я думаю, что нам надо законодательно будет готовиться к тому, чтобы вот эти боты, которые сегодня легко прописать, да, где будут использованы там нейросети, занимались закупкой бумаги, ручек. Ну, вот сегодня у нас будет закуплено там миллионы ручек избирательной комиссии. По факту эти миллионы ручек, они не нужны будут к следующему голосованию. Много надо ручки, там, чернил. Ну, вообще, немножко, да, там, в среднем считают, они практически целыми, потом их списывают. Можно заказать ручки, где чернил будет минимум, там, буквально на один день работы. Эту ручку, там, как раз к избиркому, бот может техзадание дать на завод-производитель, без человеческого фактора выбрать самые низкие цены, самые удобные, там, подходящие под техзадание. Может это боту отдать, чтобы человек, который сидит, там, закупает эти ручки, бумагу, еще что-то, убрать человеческий фактор. 100% можно. А люди должны делать то, где мы не можем внедрить на какие-то простые операции, где мы не можем убрать, вот, скажем так, влияние или там, не отдать на откуп полностью искусственному интеллекту. Вот и все. У нас в республике сумасшедший кадровый голод. Я бы даже сказал, близко к кадровой катастрофе. Поэтому, если мы научимся и сегодня первые будем такие инноваторы внедрения ботов, я думаю, что за этим большое будущее. А если мы еще и увидим результат, а мы никогда не увидим результат, пока мы это не начнем делать. Все эксперименты надо проводить в пробирке, чтобы там не испортить, да, в целом там какой-то большой... большую емкость. Поэтому вот я думаю, что Донецкая Народная Республика будет удивлять.
3: Да, Андрей Петрович, спасибо большое. Прям как бы такой другой ракурс общественной жизни. У нас в «Изоленте Плюс» есть такая возможность, когда зрители задают вопросы гостям, да, и вот один из наших постоянных зрителей, Григорий Эл, спрашивает, да, это не про ИИ, да, это все-таки про обстановку в регионе. У вас в регионе есть отряды дружинники, так, сейчас, подождите, которые слышат прилет, могут... есть ли в регионе отряды дружинники, которые от отслеживают прилеты и помогают сбитии БПЛА или укрытии гражданских? Вот как вот обстоит с такой частью ПВО?
2: У нас, смотрите, в свое время верховный главнокомандующий описал высших должностных лиц, ну, губернаторов, скажем так, у нас глава республики, чтобы они занимались обеспечением безопасности. Это трассы федеральные, это объекты повышенной опасности. Так как у нас близость к ЛБС, безусловно, для нас это было не просто актуально, а сверхактуально. И у нас сегодня сформирован БАРС ДНР по количеству... Знаете, вот тоже такая тема, на подумать. У нас БАРС ДНР, ну, везде много БАРСов этих, которые МОГи ездят на машинах, контролируют, сбивают эти дроны, которые, Арнеты, да, там ездят. И обладают огромным опытом. Это есть стационарные мобильные, ну, эти стационарные огневые группы и мобильные огневые группы, которые на пикапах ездят. Потому что сегодня у нас топливо привезти без мобильной огневой группы, или молоковоз вывести, или зерно без сопровождения. Это, ну, это не просто опасно, это, мне кажется, в этом плане, знаете, даже может быть преступно этим не заниматься. Поэтому в этом плане у нас в порядке. У нас очень много мобильных огневых групп. Может быть, это... Я уверен, что мобильные огневые группы, как и стационарные эти точки, это масло такое, а кашу маслом не испортить. Вот чем больше их, тем будет лучше. Потому что, безусловно, через нас летит огромное количество. Хотя уверен, сейчас будут все маршруты переделывать, потому что огромное количество их сбивают. Вот и вечером, и днем слышно вот эту стрелкотню, когда ребята сбивают, постоянно занимаются этим. Поэтому за это пусть не переживают. Я не знаю статистику, не моя, как бы, так, епархия, да, озвучивать. Но количество сбитых БПЛА огромное, которое вот в республике. Отлажена система не на... ну, идеальных вообще систем, наверное, не бывает, но близко к идеальной. Постоянно идет набор. И вот я думаю, у нас же мобильные огневые группы, скорее всего, создавать будут во всех регионах России. Может быть, как запустить, как дискуссию, ну, тяжело в силу обстоятельств. Ребята ничуть не хуже в какой-нибудь там Челябинской области. Но у них, может, опыта и практики такой не быть, как у нас. И, может бы, они у нас там послужили на ротацию к себе отдыхать, но они, по крайней мере, здесь наши ребята, они каждый день имеют контакт вот с этими хорнетами, с беспилотниками. То есть практики много. А в каких-то регионах они могут быть тоже в этих мобильных огневых группах, но не будет такой практики большой. Ну, чтобы да. они, может, практику у нас проходили и потом уезжали к себе, знали, как, по крайней мере, выходить в первый контакт, второй. Мы же понимаем, что это очень важно, как бы иметь именно такую практическую плоскость. Но это так, вот это мысли вслух.
3: Андрей Петрович, а если возвращаясь как бы к ИИ, да, вот, ну, не знаю, насколько можно рассказывать, или вообще про это говорить можно, да, а вот в работе МОГов используются технологии искусственного интеллекта, чтобы проанализировать там пути прилета дронов, да, чтобы вот направить куда-то вот группу, чтобы она именно перехватила, вот ведется в этом работа?
2: А можно спросить, сколько у меня времени?
3: Ну, есть еще...
4: 3 минуты.
3: Да, 3 минуты.
2: О, отлично. Смотрите, какая ситуация. Вот у нас самая такая быстрая и самая, наверное, вот кто быстрее всего развивается, это сегодня передовая. Ребята, которые на передовой, они очень быстро внедряют все технологии, которые только возможны. Начиная от нейросетей, заканчивая тем, что они частоту каждую неделю меняют, они меняют различные там впаивают схемы, они обязаны меняться. Вот мы сегодня меньше слышим там уже про оптоволокно, там, которые были, да, потому что все переходят на машинное зрение и так далее, и так далее. Они вынуждены меняться. Главная их мотивация – это остаться в живых, жизнь. Вот их главный мотиватор. Если они не будут меняться, то, ну, люди, которые мало меняются, вероятность погибнуть выше. Дальше у нас кто быстро меняется? Вот мы сегодня как публика меняемся глобально, особенно исполнительная власть. Я представитель законодательный, но похвалю исполнительную, потому что присутствую на всех этих у нас оперативные штабы. Вот мост. Для того, чтобы мост, да, автомобильный привести в негодность, тратится там десятки миллионов рублей, если экономика. Восстановление мы сегодня довели любого моста фактически несколько сот тысяч рублей в сутки. То есть вот они тратят 80 миллионов там разбить нам мост, мы тратим 200 тысяч и там полдня, 12 часов. Начинали 72, заканчивая 12. Трубы, песок, ну не буду технологию рассказывать, все есть. Они перестали бить по мостам. Дальше что делаем? Раньше у нас обязательно, например, я просто примерами, как мы меняемся, да. Меняем законодательство, да, как вот подход какой у исполнительной власти. Топливо. Ну, топливо надо, вы знаете, перевозить в бензовозах, чтобы они были отмаркированы, рыжие, видны там за 100 километров и так далее, и так далее. Везде там написано, какой вид топлива везут, там еще что-то. Что сегодня делают? Легендируют. Делают сверху обычный этот, и непонятно, по кому работать. Да? То есть правильно это делают? Конечно, правильно. Министерство обороны. Были черные номера, сейчас везде белые клеят, просто бумажные. Перестроились. Машины с определенного цвета военного там перекрашиваются в синий, там, ну, в белый. Это не секрет, это все знают, чтобы вы тоже не переживали. Я там ничего такого не рассказываю. Это то, как мы меняемся. Как еще топливо перевозить можно? Перевозим как опасные грузы. В кубах, которые вот там с алюминиевой лентой, можно за это штрафовать? Ну, если мы стаиросово будем ко всему подходить, конечно, можно, потому что это подакцизный продукт, который перевозить своеобразным образом надо. Ну, а если у нас станут аварийные службы? Они не станут, потому что у нас запас сделан там больше, чем на 3 недели, там около 3 недель, да, там исполнительная власть работает. Так вот, она работает, как раз тоже меняясь активно. И меняясь, как бы, в какие-то советы, безусловно, через нейросеть. И нейросеть активно применяем сегодня в работе. В следующий раз могу рассказать, как мы внедряем ее в исполнительную и законодательную
3: власть. Да, давайте.
4: У нас с удовольствием это послушаем, большой. Андрей.
3: Да, Андрей Петрович, спасибо большое за такой обстоятельный спасибо рассказ. Огромное. Столько всего интересного происходит.
2: Здорово. Спасибо огромное вам.
4: Спасибо, Андрей. Спасибо, хорошо, увидимся еще раз. Хорошо. Андрей Крамер был у нас заместитель представителя Народного совета ДНР. Мы прощаемся с радиослушателями до завтра. Ответим еще на несколько вопросов в интернете. Завтра мы на час выходим на радио в 11 часов, а в 10 будем в интернете.

0: Страна героев. Александр Якутин. С самого начала СВО в тяжелых условиях майор Александр Якутин занимался военно-политической работой. По мере освобождения от ВСУ оккупированных ими территорий налаживал деятельность временных администраций и мирную жизнь во взятых под контроль населенных пунктах. Одна из важнейших задач, которая была возложена на майора Якутина – эвакуация гражданских лиц, прежде всего женщин, стариков и детей, из разрушенных в ходе боев городов и поселков вглубь отбитых у противника районов. Враг, настроенный на дальнейшую ожесточенную борьбу и провокации в отношении российских военных, с помощью минометов и артиллерийских установок ударил по одному из пунктов сбора беженцев. Александр Якутин сумел оперативно сориентироваться в экстремальной ситуации и без промедлений организовал выход и перемещение мирных людей в защищенное укрытие. Он не допустил жертв среди местного населения. Противник не унимался. Колонна с беженцами подверглась повторному обстрелу. Использовались кассетные боеприпасы, которые приводят к массовым жертвам. Майор и в этот раз спас людей, уведя технику в безопасное место. Колонна без потерь пришла в пункт назначения. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице полдень, в Перми 2 часа дня, в Якутске 6 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. В России ведется работа над поправками в земельный кодекс. Литва подтвердила готовность разместить войска на Украине. Пекин будет защищать свои интересы на фоне давления США из-за Ирана. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин освободил Эльбруса Кутрашева от обязанностей посла в Ираке. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новым чрезвычайным полномочным послом в этой стране назначен Тимур Печаткин. Росимущество совместно с Советом Федерации ведет работу над поправками в земельный кодекс. В случае их принятия свыше 1000 участков удастся вовлечь в оборот дополнительно под капитальное строительство. Об этом сообщил глава Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Яковенко также напомнил, что упрощена процедура реализации недвижимости стоимостью до 50 миллионов рублей.
2: Если раньше на это уходило много времени, межведомственное согласование, то сегодня это полностью ответственность агентства, и благодаря этой инициативе уже реализовано 734 объекта недвижимости, 930 объектов выставлены на торги. Это существенно ускорит процедуру реализации, за счет сокращения средств, времени будет больше экономический эффект.
1: Глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, поручил стимулировать запуск нового инвестиционного цикла и различных проектов на всей территории страны, а также активнее внедрять цифровые инструменты, чтобы вовлечь неиспользуемые активы в экономическую деятельность. Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил намерение страны разместить войска на Украине в рамках участия в так называемой «коалиции желающих». Напомню, она была сформирована по инициативе Франции и Великобритании в феврале 2025 года. В объединение входит более 30 стран, в основном это государства НАТО и Евросоюза. В январе лидеры этих государств подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения. Китай примет все необходимые меры для решительной защиты своих законных интересов. По словам официального представителя МИДа КНР Лин Цзяня, сотрудничество Китая с Ираном всегда осуществляется в рамках международного права и не должно подвергаться внешнему вмешательству. Пекин решительно выступает против незаконных односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ранее американский Минфин заявил, что экономическая операция Соединенных Штатов будет направлена против Ирана и любых стран, которые поддерживают Исламскую Республику. Новосибирский государственный университет откроет русский колледж на базе Ахвазского университета медицинских наук в Иране. Там будут готовить абитуриентов из Ирана к поступлению в российские вузы на медицинские направления. В этом учебном году планируется набор около 100 человек. В свою очередь, иранский вуз создаст на базе Новосибирского университета центр, который будет организовывать курсы по изучению персидского языка и заниматься популяризацией иранской культуры. Планируется, что центр начнет свою работу осенью текущего года. Пока это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и интересных видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
3: 4 минуты первого, вторник, 25 августа, 2026 год. И хочется почему-то выругаться. Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев, всем здравствуйте.
4: Всем здравствуйте. Что хочется?
3: Выругаться.
4: А, выругаться? Почему?
3: Ну, как будто, ну, не знаю. У меня сегодня, может быть, это что-то связано с каким-нибудь атмосферным давлением, а может быть, с этими с приметами и прочим, что мне сегодня какой-то... Настоящий хочется ругаться, честно говоря. Нет, нет.
4: Главное, желания. Чтобы не со мной, ладно, пожалуйста.
3: Нет желания поругаться.
4: Нет, у меня точно нет. Я вообще не люблю ругаться.
3: Серьезно?
4: Серьезно.
3: Ну что, это за женщина, которая не любит ругаться?
4: Нет, мне приходится иногда.
3: Да.
4: Ну, хотя, вот, кстати, недавно была ситуация, меня уже просто довели. Мне кажется, многие меня поймут, когда приходишь, и какие-то бумажки нужно... С бумажками что-то нужно решать. Вот уже, правда, довели.
3: С бумажки ты имеешь в виду деньги или какие-то...
4: Нет, это бумаги, это документы, это такая морока. И вот я все делала, не делалась, меня туда пошлют, сюда пошлют, везде пошлют. И я уже пришла и сказала, так, у меня нервный срыв, я сейчас пойду удругаться со всеми, решите мой вопрос. И вот этого было достаточно, они решили мой вопрос.
3: Повезло, видишь, да. Как? Видишь как? Так, значит, 25 августа, да, сказали про новую эру, 21 век тоже сказали.
4: А нам сразу пишут, привет, дорогие мои ведущие.
3: Здравствуйте, дорогие, кто пишет?
4: Вот не знаю, не подписались, вы подписывайтесь, мы будем читать, называть ваше имя, нам очень приятно, спасибо большое.
3: Да, значит, эти, как их, приметы поверий, сегодня Фотий Поветенный.
4: Так, а что это значит?
3: Но Фотий это имя.
4: Ну, да.
3: Значит, вот любопытно. Я, к стыду к своему, не знал это слово.
4: Ну вот я тоже не знаю Поветенный, поэтому...
3: Да, Поветенный. Что вот есть какие-то у тебя аналогии, что-то этот... Можно?
4: Ну, это... знаешь, у меня сразу слово Поверенный приходит, например.
3: Ну, вот, да, но по созвучию. Нет, короче говоря, в русских избах была Поветь. Поверь, это нежилая пристройка. Это то, что мы сейчас называем сараем, в общем-то, в которой хранились, ну, всякие вещи. Ну, имеется в виду какие-то инструменты, что-то еще. Летом там хранили зимние, а зимой хранились летние. Вот я не знал слова «поверь». Хозяйственная пристройка под навесом, где на Руси хранили телеги, сани, упряжь, саху.
4: Так,
3: ну,
4: а если это его день, то получается, что нужно делать?
3: Фотия Поветенный хозяину покоя не дает, на поведь зовет. Значит, что это? Это поговорка такая. Фотия Поветенный хозяину покоя не дает, на поведь зовет. Что это значит? Это значит, что традиция сегодняшнего дня у наших предков с вами убирать и чинить все вот в наших сараях.
4: Ну, кладовка, например, да,
3: кладовка,
4: у кого сарая нет.
3: Ну, прекрасно.
4: Кладовки не
3: совершенно
4: прибрать.
3: Верно. Готовили инструменты к зимнему хранению. А, ну, что там мы, этот, ну, брану, наверное, уже можно туда тоже, там, саху какую-нибудь туда тоже отправлять, все чистить. Короче говоря, сегодня прибираемся в сараях на этих, где там еще мы...
4: В кладовках.
3: Смотри, с одной стороны, должны мы там что-то подготовить, но есть еще одно, этот... нежелательное действие, о котором мы чуть попозже. Сначала, значит, утепляли дома, сегодня начинали утеплять дома, собирали облепиху. Считалось почему-то, что именно 25 августа ягода облепихи.
4: А где мы можем в Москве собирать облепиху? Есть
3: ну,
4: место?
3: Рыночек, есть тебе рядышком, там облепиху наверняка.
4: Купить, то есть ну, купить. А думаю, вот что... мне интересно, можно ли где-то собрать ее?
3: Вот Никита подсказывает, в Лосином острове можно собрать облепиху.
4: Идем?
3: Видите, погнали, серьезнее. Короче, собираем облепиху, варим компоты, чаи, там, настойки делаем и прочее. А для незамужних девушек лесо. Девушки ходили, значит, в церковь молиться святому о даровании жениха, просили небеса.
4: Кому-то конкретно? К нему?
3: Фотию,
4: да,
3: Фотию.
4: К Фотию шли, все.
3: Да, а перед сном клали под подушку белый платок, чтобы увидеть во сне суженого ряженого.
4: А я вот положу, а представь, кто-нибудь приснится, кого видеть не хочу, что тогда делать?
3: Вот, значит, твой суженый ряженый. Это твой белый платочек записала под подушку?
4: Я вот записываю, потому что я забуду, да. Ну а так не забуду. Да. Белый платок
3: белый
4: под подушку.
3: Да.
4: Значит, нет, ну подожди, но это надо было, наверное, в ночь со вчерашнего дня на сегодняшний.
3: Не знаю. Написано, что сегодня, по идее. Понимаешь?
4: Хорошо.
3: Ну ладно. Значит, эти приметы погодные. Теплый ясный день к долгому бабьему лету и обильному урожаю белых грибов. Но сегодня это не про нас, как будто бы.

0: И нельзя сегодня тревожить было домового на чердаке. Будьте аккуратны. Значит, что еще? Назначать свидание.
1: Сегодня нельзя назначать свидание.
0: Нельзя. Сваться и играть в свадьбы. Это сулит не... Ну, мы сейчас... Так, кто у кого свадьба едет, сейчас можешь слушать нас. Но это
1: но вторник. Мне кажется, сегодня маловероятно, чтобы...
0: Ссориться сегодня нельзя, впрочем, как и всегда. Но проругаться не сказано. Ругаться и ссориться — это разные вещи, согласись.
1: Я только хотела сказать, у Алёши Тимофеева был настрой, а тут
0: но
1: вот
0: ругаться всё, и ссориться — это разные вещи.
1: Но все равно нельзя делиться негативными эмоциями.
0: Ругаться
1: сегодня —
0: это бухтеть, понимаешь, что немножко бухтеть, бурчать, что-то недовольство какое-то выражение. Вот это вот. Ну, это без ссоры и без конфликтов. Значит, что еще сегодня нельзя делать? Лесо, смеяться перед сном. Поэтому шорты и рилсы, значит, всякие смешные, не смотрим перед сном. Понятно?
1: А я, кстати, не смотрю.
0: Да ладно, будешь врач.
1: Правда, не смотрю, не люблю.
0: Да-да-да. Да, вот да, так тебе и поверили. Все понятно. Значит, на чердак не залезаем, в поветях наводим
1: свидание
0: порядок.
1: Свидание не назначаем, свадьбу сегодня не устраиваем.
0: Перед сном не смеемся. Девушки, этот белый платочек, так сказать, под подушечку.
1: И фотиво молиться идем.
0: Да, собрали облепиху и сварили компотик.
1: Алёша, можете возобновить вопросы хотя бы в дневном ракурсе?
0: Ну...
1: Григорий Эл спрашивает.
0: Григорий, вот прекрасная память. Спасибо вам большое, что с нами. Подумай. Ладно, давайте к нашей большой теме, которую мы должны проанонсировать и в час подробнее обсудить с экспертами. Значит, мы вчера обсуждали эту историю. Президент Путин подписал указ, согласно которому предприятия, входящие в перечень критической инфраструктуры, которые будут недолжным образом обеспечивать свою собственную защиту, могут быть переданы на госуправление. Ну, в смысле, изъяты. Ну, в смысле, переданы. Ну, в смысле, взяты под государственное управление. Такая новость тревожная, и действительно много чего непонятно. Много чего непонятно. Потому что до этого выходили указы, согласно которым эти предприятия могли, например, использовать крупнокалиберные пулеметы для отражения атак беспилотников. Но возникали всякие вопросы. А достаточно сейчас существует юридических процедур, чтобы тот или иной бизнесмен взял крупнокалиберный пулемет из армии, понимаешь ты, и стал самостоятельно обеспечивать безопасность своего склада, например? Вот есть сейчас эти документы или нет? Это легко сделать или нет?
1: Вопросов на самом деле, да, много, и в связи с этим глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал профильные органы разъяснить применение новых мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры.
0: В общем, важно. Я думаю, что, конечно, бизнес напрягся, честно говоря, после вчерашнего указа, но действительно, ведь непонятно, а что такое должным образом, а что такое недолжным образом обеспечивается безопасность. Ну, речь-то идет там про склады, про НПЗ, например, про заправочки. А заправочки-то у нас тоже там всякие разные есть, в том числе и небольшие предприятия. А вот как они должны? И кто это будет, так сказать, проверять? Вот.
1: Ну вот слушатели уже интересуются. Я правильно понял, что президент дал разрешение на усиленную охрану предприятий, а те, кто не охраняет, тех национализируют. На самом деле, я находила сегодня цитату, постараюсь ее еще в час дня, не постараюсь, обязательно найду к часу дня, где президент как раз и говорит о том, что это не национализация, это временные меры.
0: Значит, и потом решением президента, то есть если возьмут под временное управление, то потом отдельным указом могут опять, значит, вернуть собственнику его бизнес.
1: Да, просто на данный момент предприниматели, я так понимаю, требуют какой-то предсказуемости, каких-то разъяснений, критерий.
0: Ну и потом, как защищать-то? Но у нас есть государство, там бизнес платит налоги, значит, в том числе для защиты предприятий.
1: Ну вот некоторые, я читала, некоторые говорят о том, что они только за защиту, просто они требуют, некоторых просят о льготах, потому что это очень дорого закупать все необходимые.
0: Ну и потом, что закупать? Значит, если у тебя есть РЭП, а он не сработал, это считается, что ты плохо защищаешь, но если он не сработал. А мы знаем, что беспилотники преодолевают. Да, большинство беспилотников, в очередной раз скажем, да, там больше, свыше 90% беспилотников, которые запускают ВСУ в сторону России, они сбиваются. Но часть долетает. И если их если они преодолели оборону государственную, армейскую.

0: то, так сказать, как бизнес может быть в большей степени эффективен для защиты собственных предприятий? Ну, вопросы, вопросы.
1: Да, значит, вот еще у слушателей вопросы. Если есть добро на охрану предприятия, то где они будут закупать оружие?
0: Так
1: есть
0: вот это все
1: частные оружейные компании, которые не только для СВО делают оружие, это вопрос Григорий Л. задает. Но мы в 13 часов еще вернемся к этой теме, в 13.04.
0: Да, и Шохин справедливо говорит, что бизнес ждет прозрачного применения указа о временном управлении. Да, потому что мы знаем, какие риски возникают. Ну, например, кто-то захочет отжать у кого-то какое-то предприятие. Ну и начнет, так сказать, кляузничать и говорит, я прошу прощения за то, что я снижаю этот уровень, ну, имеется в виду, да, там, понять, что это упрощение в определенном смысле. Но мы его можем с вами вполне себе предположить. Но если кто-то захочет у кого-то что-то отжать, он будет жаловаться, что тот в недостаточной степени защищает свое предприятие. Ну, всякое разное может
1: быть.
0: Да,
1: также Александр Шохин просит... уточнить зеркальную ответственность, вот о чем тоже они многие об этом говорят, я читала какие-то комментарии, они все просят о зеркальной ответственности, то есть если вдруг у государства тоже не получится как-то защитить этот объект, чтобы были какие-то компенсации человеку, да.
0: Ладно, все, друзья, эту новость сейчас по Москве обсудим подробнее с экспертами, но думаю, честно говоря, можем ванговать, предсказывать с тобой, что сегодня мы тоже останемся
1: с многоточием, конечно.
0: С вопросительным восклицательным знаком, в общем, с какими-то знаками предприятия, препинания, которые точно не подводят какую-то итоговую черту, не делают тему.
1: Потому что сейчас, по крайней мере, пока что нет конкретных разъяснений. Вот я поэтому и будет многоточие.
0: Все, погнали к актуальной повестке. Погнали, погнали. Так, настроящимся и готовящимся к запуску в Амурском газохимическом комплексе в Амурской же области произошло возгорание. Сейчас, как сообщается, очаг пожара локализован, рисков его дальнейшего распространения нет. В больнице города, город Свободный. Представляешь, город Свободный. Mm-hmm. Называется город Свободный.
1: Город Свободный, да.
0: Да. С травмами различной степени и тяжести госпитализированы 5 человек. Да. Да. А место возгорания, по предварительной информации, случилось. В общем, пожар случился на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, наверное, вот так правильно сказать. Значит, угроз для жителей ближайших населенных пунктов нет. Мобильные лаборатории предприятия ведут непрерывный мониторинг качества воздуха. Вот. Ну, в общем, в ходе ликвидации
1: одно через специалистов. Одно из крупнейших в мире, это предприятие, одно из крупнейших в мире строящихся предприятий по производству полиэтилена и полипропилена.
0: Да, но локализован, опасности нет, по крайней мере, так сообщают официальные лица. Вот, что еще у нас сегодня, что еще? А в Туле, мы из выпуска новостей слышали, заявили о задержании главы производителя беспилотников Тула Дрон.
1: Да, подробности пока не раскрываются, пока нет каких-то конкретных деталей, но случай наверняка громкий, так как мы уже о нем говорим, везде об этом пишут, и хочется узнать детали.
0: Значит, что случилось? Проходит...
1: Мошенничество в особо крупном размере, да, пока что, да, проходит по делу.
0: 159-я статья. Ну, понятно. Значит, в 2025 году деятельность в региональном бюджете закладывает 177 миллионов рублей. Эти деньги планируется направить на формирование штата организации, закупку инструмент сырья и материалов для выпуска первых партий. В июне нынешнего года губернатор Тульской области назвал Тула-Дрон одним из 10 крупнейших в России научно-производственных центров. И вот на тебе... Значит, задержали по подозрению в мошенничестве. Но...
1: Ну да, видишь, была выделена субсидия... И в 2025 году на деятельность в региональном бюджете закладывали 177 миллионов рублей.
0: Ну, что скажешь? Могло ли быть... Ну, ждем, приговора суда, понимаешь? Что могло ли быть мошенничество? Но мы понимаем, как это все там происходит. Конечно, могло. А могло ли не быть мошенничество? Ну, конечно, могло. Потому что нужно выполнять... В срок нужно, так сказать, в нынешних сложных условиях выполнять как бы план. Для того, чтобы выполнить план, может ли бизнес пойти на какие-то, значит, хитрости? Конечно, может. Является ли это мошенничеством? Ну, не знаю. Для этого есть следствие и суды.
1: Ну да, поэтому пока особо деталей никаких нет. Названа только статья, по которой дело идет. А дальше, возможно, появятся детали. Мы обязательно об этом расскажем нашим слушателям.
0: Да. Так, еще одна новость любопытная. честно говоря, речь пройдет про Росфинмониторинг. Это российское ведомство, напрямую подчиняется президенту, о котором, честно говоря, мало что известно. Ты знаешь, что такое Росфинмониторинг и за что он отвечает?
1: Ты знаешь, на самом деле, я так понимаю, вот из этой статьи, это люди, специальные организации, они будут следить за финансами. То есть они следят за тем, чтобы переводы осуществлялись честным путем, чтобы не было никаких там дропперов, будут следить за этим для этого.
0: Но ты подожди, я у тебя спросил, ты знаешь, такой Росфинмониторинг и за что оно отвечает?
1: Ну, вот что-то мониторят финансовые российские...
0: Центральное ведомство финансовой разведки России. Именно финансовая разведка. Как тебе словосочетание? Нравится?
1: То есть ты считаешь, что это очень серьезно, очень важно, или почему ты так уделяешь этому внимание?
0: Ну, потому что мы до какого-то времени вообще не знали, что существует, значит, Росфинмониторинг. Росфинмониторинг стал известен благодаря тому, что именно он включает списки террористов и экстремистов. Каждый раз, когда ты называешь кого-то в новостях для Роскомнадзора террористам и экстремистам, это происходит лишь потому, что Росфинмониторинг, это самая финансовая разведка, признала того или иного деятеля, значит, это, да, террористам и экстремистам. Поэтому мы каждый раз, когда говорим признать террористам и экстремистам в России, это мы ссылаемся на Росфинмониторинг. Теперь это ведомство будет получать данные о наших с тобой переводах.
1: Безвозмездно.
0: Ну, безвозмездно это... Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы МИР и СБП. Переводишь денежки?
1: Конечно, но кому? Я почитала. Кому? То есть мои переводы, например,
0: подожди,
1: никому не интересны.
0: Ну, почему не? Росфинмониторингу теперь они будут интересны.
1: Но они будут чаще отслеживать различных дропперов, серую торговлю. То есть это люди, которым постоянно переводят. Вот, допустим, у них нет вот этого, как это называется?
0: Думаешь, скажи? Так это будет работать?
1: Ну, я предполагаю, для чего это еще делать. По крайней мере, нам так говорят, значит, что все будет очень честно. Мне хочется в это верить.
0: Получать информацию об операциях с использованием единого QR-кода. Ну, то есть, когда мы тоже с помощью QR-кода что-то отправляем, что-то оплачиваем, теперь у ведомства будет эта информация. И здесь возникают дополнительные какие-то. Ну, хорошо. Значит, ты на рынке пошла купить... Что ты пошла купить? Облепиху. В лес
1: я
0: ты не поехала?
1: Я не перевожу деньги на рынке.
0: Не переводишь?
1: Нет, я ни в коем случае не перевожу деньги, потому что после работы в новостях я деньги вообще никому не перевожу. Вот даже 50 рублей.
0: Не переведешь за облепиху, за стакан облепихи.
1: Нет, ну я просто ее не куплю. Пойду куплю в магазине, но не куплю ее на рынке у человека, которому нужно перевести деньги на его личную карту.
0: А ты купишь? А многие россияне, да, я, наверное, куплю, конечно. Если мне что-то надо будет, и там не этот, я не буду думать...
1: Ну вот у меня, видишь, повышенная какая-то тревожность, значит, я вот этими всеми случаями уже научена, о которых мы рассказываем, учусь на чужом опыте, не на личном.
0: Вот напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, а вы этот переведете просто так? Переведете на рынке. Ну,
1: да, вот скажите
0: кукурузу
1: нам, вы сейчас
0: кукурузу.
1: Переводите деньги?
0: Кукурузу. Пошли, бабушка какая-то продает. Или не бабушка, а дядька какой-то. Приезжий, например, какой-нибудь. Продает кукурузу вместе с арбузами.
1: Значит, я не
0: вы,
1: куплю.
0: Вы хотите что-то оплатить там, но денег нет наличных. Он говорит, ну давайте переводом. Давайте переводом. Сладкая кукуруза. Мед, а не кукуруза. Переведете или нет? Переведете? Напишите, пожалуйста, в телеграм-канал.
1: Я вот вам расскажу, что я не переведу, потому что что это за кукуруза, откуда он ее привез? Она не проверена никем, никакими органами.
0: Ну, бабушка стоит с добрыми глазами.
1: Ну, мало ли, бабушка с добрыми глазами.
0: Нет, не веришь, что бабушка с добрыми
1: Больше
0: глазами?
1: Больше нет.
0: Не веришь?
1: Больше нет.
0: Они тебя обманывали, эти бабушки.
1: Конечно, обманывали. Ты знаешь, я постоянно раньше раздавала деньги так, направо и налево. Мне всех было жалко. А потом мне рассказали, что они все мошенницы там стоят, ходят.
0: Но ты же все равно делал доброе дело.
1: Ну, я-то да. Вот они нет,
0: перестала.
1: Получается. Но глаза у них были очень добрые.
0: И ты перестала.
1: Обманулась. Поэтому,
0: потому что тебе рассказали, а вдруг тебя обманули.
1: Иногда нет. Иногда мне тяжело пройти мимо, конечно.
0: Дмитрий,
1: вот Дмитрий пишет, я переведу. Надо верить людям. Вы
0: такое.
1: Вот видите, это хорошо. Вы молодец, что вы верите еще людям.
0: Ну, подожди, молодец, не молодец, это
1: вопрос.
0: А потом
1: будут Росфинмониторинг вас мониторить.
0: Да, и признают еще, не дай бог, кем-то, потому что перевели никому не тому. В общем, будьте бдительны.
1: Ну
0: так,
1: вот,
0: быстро
1: идем.
0: Минтуризм Израиля предложила запустить прямые рейсы между Москвой и Эйлатом. Сейчас в Тель-Авив летают не только из Москвы самолеты в Израиль, прямые рейсы.
1: Но и на южный круглогодичный курорт на Красном море в Эйлат тоже. Но знаешь еще, что меня здесь заинтересовало? Россияне могут добраться до Тель-Авива прямыми рейсами из Москвы, Сочи, Краснодар, Минвод, но при этом только российские компании выполняют перелеты, израильская авиакомпания приостановила свои прямые рейсы.
0: Да, но и теперь вот в Израиле говорят, давайте к нам на курорт тоже приезжайте. Посмотрим, чем это обернется. Так, причины
1: массового отравления в детском саду. Номер 8 Корского на Сахалине мог спровоцировать стафилококк. Там сколько? 17. 30 человек обратились за помощью, 17 из них детей, недомогание и рвоты у всех было. 9 госпитализировали, да, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
0: Ну и что, никак не усидели-то этот стафилококк?
1: Я на самом деле не представляю эти новости, они периодически, конечно, случаются, и это всегда ужасно.
0: Так, успеем сказать, что почти 2/3 работающих россиян, наших с тобой соотечественников, готовы переучиваться ради более технологичной карьеры. Ты готова переучиться ради более технологичной карьеры?
1: Не переучиться, но получить какое-то дополнительное образование, почему бы и нет? Я, может быть, хотела бы расширить свою сферу
0: знаний. Большинство работающих россиян ожидают, что в ближайшие 5-10 лет профессии будут все чаще сочетать работу с технологиями и взаимодействие с людьми. Ну, такое. 39% респондентов называют примерно равное сочетание технологий и общения. То есть мы не верим, что все пойдет на откуп технологий. Общение между людьми должно остаться в рамках работы, производительности труда. Ну, посмотрим. Все, друзья, делаем паузу, уходим на новости, скоро вернемся. Лесу Хабалов, Алеша Тимофеев.

Узнать за 90 секунд. Народный художник СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», коренной ленинградец Илья Глазунов мог не стать знаменитым живописцем, творчество которого любят и чтут миллионы. Его спасло чудо. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего художника. Хоронить их было некому. 11-летнего, чуть живого мальчика под бомбежками по дороге жизни вывезли в Новгородскую область. Глазунов потом вспоминал, что после блокады настолько заикался, что поначалу в сельской школе отвечал письменно. Победу он встретил один, сидя в опустевшей ленинградской квартире. В город удалось вернуться только в 1944 году. Впечатления военных лет легли в основу монументального полотна «Дороги войны». Оно стало дипломной работой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и прологом к дальнейшему творчеству. Через него красной нитью шла тема войны и народных страданий. «Дорога жизни» не дала погибнуть и другим детям, ставшим потом гордостью отечественной культуры, оперной певице Елене Образцовой и актрисе Ларисе Лужиной. А всего из блокадного Ленинграда по ней было вывезено 1 376 000 человек.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российские подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Противник потерял за сутки до 350 военнослужащих. В Минобороны добавили, что бойцы «Центра» также нанесли поражение украинским формированиям в ДНР и Днепропетровской области. На этих направлениях уничтожены 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Один человек погиб и 2 ранены при атаках ВСУ на Брянскую область. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук сообщил, что атаки зафиксированы в Стародубском и Погарском районах. Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал помощи его семье. Россия стала 4-й крупнейшей экономикой мира и 1-й в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в текущем году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся Китай, Соединенные Штаты и Индия. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. В мировом масштабе на Азию в этом году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства и услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Белоруссия считает за честь сотрудничать с Россией и будет продолжать такие связи. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник в Минске на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. Глава республики добавил, что он намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и с премьером Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Полицейские задержали 13 участников нелегальных ночных заездов на питбайках в центре Москвы, 7 из них – подростки. В пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что в ночь на 9 августа в полицию поступила информация о большом скоплении молодых людей на Пресненской набережной, нарушающих общественный порядок и передвигающихся на мотоциклах. 5 молодых людей привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и различные нарушения правил дорожного движения. На родителей 7 несовершеннолетних участников ночных приключений составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
4: 12:33, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии радио «Спутник». Мы в прямом эфире. И у нас на прямой связи ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент Андрей Афанасьев. Андрей, рад вас снова видеть. Здравствуйте, добрый день.
6: Приветствую, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели.
4: Итак, очень такие у нас несколько тем, все серьезные, все интересные. Начнем с темы, связанной с распространением разнообразных фейков, слухов, которые неоднократно уже опровергались главными руководителями нашей страны, в частности, и Дмитрием Песковым, и Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Слухи о подготовке в стране мобилизации, которые регулярно распространяются. И здесь несколько ракурсов, с которых хотелось бы эту тему обсудить. Но первый, наверное, самый логичный, кому, на ваш взгляд, это нужно вообще распространять подобного рода слухи?
6: Такие слухи распространяют те, кто хотят посеять панику, разобщить общество и уничтожить нашу страну. Это абсолютно точно. Помните, каждый год, начиная с 23-го, так точно, говорили, осенью будет мобилизация, осенью будет мобилизация. Но вот 23-й, 24-й, 25-й, я это помню сам, и меня, как военного корреспондента, тоже друзья, знакомые, окружение, всегда спрашивали, Андрей, будет или нет, будет или нет? На это я честно отвечал, да не знаю, но если будет, что вы переживаете? А если не будет, тоже что вы переживаете, что вы собираетесь из страны бежать? Люди говорят, да нет. Я говорю, ну у нас страна воюет, если вдруг окажется, что понадобится еще помощь народная, ее надо оказать. Мы же пойдем с вами все? Мне говорят, да. Ну вот и все, тогда в чем проблема? А накал этот и накачку делают под выборы. Понятное дело, что в государствах с республиканским устройством, с парламентами, с выборами, вот этот электоральный цикл, электоральная пора, это всегда период падения иммунитета, когда и политическая структура, и элиты, и народ, и бизнес все немного встряхиваются, все немного начинают так болеть эмоционально, интеллектуально, организационно, потому что идет передел, будем называть вещи своими именами, идет передел мест в парламенте, сфер влияния, интересов бизнеса. И в это самое время, когда начинается такая легкая, незаметная глазу обывателя подковерная усобица, противник может и начать втыкать нож в спину, нож в бок, пытаться в эти расшатавшиеся камни в республиканской стене воткнуть свой кинжал, чтобы один-два вытащить и прорваться к нам внутрь. Ну, это надо просто понимать и спокойно к этому относиться. Я не большой фанат, поклонник республиканской формы правления. На данном этапе истории нашей страны она такая. Нам нужно сохранить страну, соответственно, просто понимать. Любые выборы — это всегда падение иммунитета и возможность для противника нам навредить. Именно поэтому по всему миру наш противник и насаждает республиканскую форму правления.
4: Да, ну, это прям отдельная такая интересная, кстати, весьма тема философская, потому что сразу вспоминаются, кстати, не великие, но известные слова, даже, я бы сказал, одиозные слова Черчилля по поводу демократии, да, что ничего лучше не придумано и так далее, там их разным людям приписывают, но не суть. А здесь, возвращаясь к этой теме, здесь вот еще о чем хотелось бы спросить. А с точки зрения, ну, понятно, что всегда в таких случаях находится вот эта присказка, которая всегда «у меня мой один знакомый, дальше сотрудник, и дальше в скобочках любую службу подчеркнуть, ФСБ, Минобороны, все что угодно, ну это же мой, он же знает, да, и далее вот под этим соусом выдается вот эта вот дезинформация, утка и так далее. У меня вот какой вопрос, на ваш взгляд, должны ли быть в таких случаях более жесткие меры именно вот подобного рода распространителям? Не понятно, что не простым людям, которые ходят и, так сказать, всего боятся, а когда мы видим каналы блогеров, какие-то каналы в интернете, там, будь то какие-то крупные, да, порталы всем известные, или там телеграм-каналы и так далее, где говорится не просто о том, что это будет, а говорится о том, ну вы же знаете, ну ведь российская власть, она ведь сегодня говорит одно, а завтра другое. Вот под этим соусом вот это подается. Каковыми, на ваш взгляд, должны быть санкции, ну, так сказать, вот против подобного рода действий?
6: Знаете, ну, за такое, во-первых, надо стыдить просто, самое главное. Мы, опять же, живем в эпоху, когда особо за слова-то у нас не сажают в стране, кроме самых каких-то таких вот одиозных, самых уже недопустимых слов и выражений.
4: Ну да, это не просто слова, да.
6: В публичном, да, пространстве. Тут я противник того, чтобы сразу вот рубить с плеча. Хочется там сказать ваше слово, товарищ Маузер. Ну ничего, товарищ Маузер на самом деле в этом случае не решает. Не решает и только сильнее обозлит и одних, и вырастет недоверие у других. Нам нужно в этом сложном, многогранном информационном потоке отстаивать правду, выводить на свет Божий и высмеивать неправду, показывать, и ставить на место тех, кто особенно зарывается, тех, кто особенно пытается на болезненных, на тревожащих общество темах хайпануть, и найти себе дополнительную аудиторию, дополнительные источники финансирования и так далее. Знаете, вот еще в 22-23 году Царство Небесное Максим Фомин, Владлен Татарский, мой близкий друг и кум, с которым мы долгое время дружили и дружим, на самом деле, что он жив, Макс жив, несмотря на то, что его убили, он говорил очень правильную вещь, что любой военкор, любой специалист, дерзающий писать на военную тему в военное время в своей стране, должен понимать, что критика делится на две категории, и вот вообще любой негатив делится на две категории. Истерический, панический, когда просто говорят, гипс снимают, клиент уезжает, все плохо, дронов нет, мобилизацию объявляют и так далее. Это разрушительный путь хайпажора и трупоеда своей собственной страны. То есть они хотят страну убить и съесть, и сами потом на ней умереть, как паразиты. А здравая критика и здравый разговор на тяжелые и неприятные темы, когда речь идет не о взятии, освобождении очередного города, не о внедрении какой-то новой боевой системы, а когда речь идет о том, что тревожно, тяжело и неприятно. Вот если приходится военному корреспонденту, военному блогеру, автору, который пишет на эти темы, говорить об этом, то он должен говорить, только предлагая решение. Если мы говорим, вот плохо, но есть такое решение, есть выход, значит, мы любим и уважаем аудиторию и желаем победы своему государству. Просто говорить плохо, гипс снимает, клиент уезжает, нас всех убьют, мы в любом случае все умрем. И вы, и я, и все слушатели, которые нас сейчас слышат, нас все ждут на том свете. Мы все там окажемся рано или поздно. Вопрос в том, как достойно мы проживем эту жизнь, уйдем из нее, или будем трястись от страха и бегать, как загнанные крысы, под себя разбрасывая нечистоты. Но это разные вещи. И когда говорят мобилизация, ну вот я честно вам скажу, я пятый год на СВО, уже как бы много видел, много знаю, со многими общаюсь, но когда мне задают вопрос, я говорю, я честно не знаю, но даже если будет, к ней надо относиться как к неизбежной необходимости. Вот это честный, порядочный ответ. Ну, будет мобилизация, значит, еще какая-то часть наших людей пойдет и будет воевать. Кого-то ротируют, кто уже пятый год воюет, кому-то дадут глоток воздуха сейчас, глоток отдыха. Наша армия за эти 4 с лишним года несколько раз сделала невыразимые, просто невероятные рывки вперед, полностью изменившись, пересобравшись и совсем по-другому начав воевать. Да, на войне убивают, да, на войне гибнут, но гибнут люди и в мирной жизни. И если так складывается сейчас наши обстоятельства, наша жизнь, наша судьба, что нужно еще кому-то пойти повоевать, ну аминь.
4: Ну, то есть это говорю, вопрос,
6: как, который два контракта закончил в добровольческом корпусе.
4: Ну, то есть это вопрос в данном случае не, во-первых, мы сейчас об этом говорим еще раз, постольку тут надо, мне кажется, еще раз оговориться, что все руководители неоднократно сказали, что нет сейчас необходимости в мобилизации, и что эта тема является фейком, но здесь вопрос именно, вот, чтобы закруглить эту тему, вопрос именно в отношении к самому вопросу, а не к фейкам по этому вопросу.
6: именно это отношение и пытаются эксплуатировать наши противники.
4: Ну да. Да, пойдем дальше, опять-таки, к вопросу об отношении, к людям. Потому что, ну, одно дело, когда это блогеры, другое дело, когда это генсек ООН, который, что он, что другие чиновники, ну, здесь, конечно, про Гутерреш разговор особый, которые много лет не замечали того, что происходит, а вот теперь призывают прекратить удары по мирным жителям после того, как очередная атака ВСУ, на этот раз на Краснодар, состоялась, погибли люди, погибли, ну, в общем, мирные граждане, не в общем, а мирные граждане, и вдруг ООН неожиданно, не знаю, там, прочитал электронную почту, увидел видео, еще что-то, вдруг, значит, сообразили, что там происходит. У меня только одно объяснение этому, поправьте меня, если я не прав, что вектор ООН в этой ситуации меняется в какую-то другую сторону, хотя они все прекрасно знали, конечно.
6: Ну, может быть, но понимаете, в чем дело. Мы живем уже в эпоху, когда ООН себя во многом дискредитировала. Не то чтобы когда-то это была какая-то невероятная решающая вопрос жизни и смерти, войны и мира площадка, но все-таки ООН – это был стол переговоров для победителей во Второй мировой войне. ООН учреждалась и создавалась на руинах мира, разрушенного Второй мировой войной и противостоянием трех политических теорий модерна, нацизма, либерализма и марксизма в середине 20 века. И с падением Восточного блока, с развалом Советского Союза, в принципе, ООН свой такой смысловой онтологический стержень потеряла. Стала полубессмысленной организацией. Ну, площадка для переговоров, ну да, возможность обмена мнениями, ну да, возможность решать какие-то вопросы. Но подавляющее большинство ООНовских международных программ — это не созидание на самом деле, а тихое разрушение тех или иных народов. Да, есть хорошие инициативы, они там, безусловно, присутствуют, но в целом ООН — это такой даже уже не свадебный генерал. Ну, то, что они сказали, то, что они высказались на эту тему, ну, хорошо, отлично, на пятый год прозреть неплохо, но
4: да и то.
6: Мы уже давно должны жить в таком состоянии психологическом, экономическом, организационном, что нам вообще должно наплевать быть, что там сказали в ООН. Вот мне просто, честно вам скажу, наплевать, потому что я знаю, что они на что не влияют, там есть хорошие, достойные люди, ну, как бы мир их дому. У нас свои тут проблемы, свои задачи, и мы их сами тут решаем. Если кто хочет помочь, пожалуйста, мы будем рады. Если нет, отойдите в сторонку, иначе вам тоже может достаться.
4: Да, я исключительно только в том смысле, там, кстати, так вот сказать, чтобы они признали, это тоже будет слишком сильно, потому что не были названы ни те, кто наносил удар. Там было просто сказано, мы обеспокоены в очередной раз. Ну,
6: знаете, я как выпускник дипломатического вуза МГИМО это все не выношу.
4: Ну, понятно. Просто, да.
6: Дипломатическое иносказание у меня вызывает легкую тошноту. Вот. Поэтому как бы вы с кем? Вы кто вообще? Что вы хотите? Что вы ответите, когда предстанете пред Богом? Все. Ну вот этот вопрос им на самом деле надо в лоб сейчас задавать прямо во всех этих залах и трибунах. Вы-то что? Вы что думаете, вас это обойдет? Нет. Россия сейчас держит удар всего мирового зла, пытаясь часть здорового мира сохранить. А вы-то что делаете для этого? Кто-то помогает активно, кто-то пассивно, кто-то вообще никак не помогает. Что, думаете, пронесет? Не пронесет.
4: Ну, нет, да, все понятно, да, с точки зрения, так сказать, общечеловеческой морали и всего остального прочего, просто банально правды тут. Все ясно. Поэтому пойдем дальше, да, к следующему вопросу. Еще одна тема, которая очень животрепещущая, и по которой сейчас разные новости приходят, в основном положительные, и относительно восстановления российских НПЗ после повреждений, и относительно помощи, которую оказывают соседние страны, в первую, ну не в первую, а в одну из очередей, скажем так, Казахстан, который будет принимать российскую нефть, перерабатывать ее, ну, просто в силу того, что НПЗ пострадали, то есть нужны нефтепродукты. Нефтепродукты — это НПЗ других сопредельных государств. Вот в частности Казахстан в данном случае. Как бы к этой новости, мне кажется, можно относиться только со знаком плюс или.
6: Да нет, ну хорошо, что руководство Казахстана решило нам помочь в условиях, когда в этой абсолютно новой войне серьезно пострадали наши мощности по переработке нефти. Это временное решение, оно необходимо, мы все проезжаем мимо заправок. Самое глупое и жалкое, что может быть, это сказать, что проблем нет. Да есть проблема, но война — это вообще одна большая проблема, и когда вы раздражаетесь, что тратите больше времени на бензин, на поиск, или вообще не можете его найти, знайте, что в этом нету вины нашего руководства. Никто этого не хотел в нашей стране. Но это вина тех, кто ударил по нам, тех, кто хочет, опять же, нас уничтожить, нас сломать. И самым правильным и лучшим будет спокойное отношение с пониманием к тому, что происходит. И то, что в таких условиях наше руководство ищет альтернативное решение проблемы, ну хорошо, честь им и хвала, это вообще их задача. Правильно, что они это сделали. Хорошо, что Казахстан, как дружественное нам государство, пошел на то, чтобы нам помочь в этом вопросе. Замечательно, хорошо. Но в будущем надо, наверное, усвоить какие-то уроки и, как Иран, например, строить подземные НПЗ,
4: ну,
6: чтобы
4: да.
6: по ним нельзя было ударить.
4: Да. Дальше интересный вопрос, который все-таки будет иметь отношение к вашему образованию. Но я имею в виду вопрос, который имеет отношение именно к риторике. Потому что понятно, что нас мало волнует мнение в данный момент коалиции желающих. Нас еще меньше волнует мнение газеты «Телеграф», которая об этом сообщает. Но тем не менее, просто любопытно понаблюдать за тем, как в данный момент времени все эти страны из этой самой коалиции, с одной стороны, заявляют, не хотят отказываться от формулировок относительно всякого рода контингентов на территории Украины после установления некоего надежного мира, о котором, естественно, тоже не сильно сообщается. Но при этом появилась новая такая, появилась новинка, готовы учитывать мнение России. То есть такое ощущение, как будто вот этот наш противник, он делает такие полшага назад, но не больше, потому что больше не может, но все-таки делает. Вот как это выглядит, не то чтобы нас это сильно радовало, но тем не менее, как это выглядит для вас?
6: Да никак, понимаете, у нас новая Крымская война,
4: ну,
6: с теми же самыми противниками. Надо просто учесть какие-то недочеты, ошибки, которые были сделаны тогда, их не повторить и закончить эту Крымскую войну по-другому. Закончить эту Крымскую войну нашей окончательной победой. И абсолютно точно город Одесса должен быть русским городом. Не как писал Герцен в те времена, что я мечтаю когда-нибудь сойти с английского корабля в английский город, в порт английского города Одесса. Вот на самом деле война — это про это. Чтобы даже Одесса была не украинским городом, чтобы она была английским городом. И Герцен об этом свободно в XIX веке, в годы Крымской войны, писал. Как Энгельс, будучи военным корреспондентом, моим коллегой, но с другой стороны, призывал к высадке десанта англо-французского в Таганроге, чтобы перерезать путь снабжения Крыма тогда в Крымскую войну. И, кстати, эта попытка была сделана, но была отбита. Улица Энгельса до сих пор, кстати, в Таганроге есть. Это парадокс, достойный исключительно нашей истории, когда это возможно, но из песни слов не выкинешь. Так вот, у нас Крымская война, те же самые противники, те же самые предатели и тот же самый путь к победе, который мы обязательно достигнем. Что они там говорят? Ну, это другой вопрос. У них огромное количество, у этой коалиции желающих, огромное количество внутренних противоречий. И они сами не догадываются или пытаются делать вид, что не догадываются, что если они влезут по-серьезному своим контингентом, своими людьми в эту войну, у них будет такой удар в спину со стороны запущенных ими же мигрантов, радикалов, ваххабитов, что им небо с овчинку покажется. Вот это они до конца не понимают, что они сами запустили к себе вот эти народные тела, которые при ослаблении иммунитета, а вступление в войну — это тоже ослабление иммунитета, ох, как сильно ударит им в спину.
4: Вот говоря о вот этой всей бесконечной такой демагогической риторике в исполнении самого разного рода и уровня чиновников европейских, в частности, и вот из этой самой коалиции желающих, и главы Финляндии Стуба, который сказал о том, что удары по Вайлдберрис, значит, это единственный путь к миру, ну и так далее, и так далее. У меня вот какой вопрос. Если не относиться к и непосредственно эти слова не комментировать, а вот с точки зрения происходящего, на ваш взгляд, эти слова, вот подобного рода, они прекратятся только тогда, когда военная победа России будет полностью достигнута? То есть их невозможно в этой ситуации, ну, грубо говоря, убедить текущим моментом. Они не изменят точку зрения до тех пор, пока не получат, так сказать, пока им небо в овчинку не покажется.
6: Конечно, только так. Политика, война, даже дипломатия — это пространство силы. И нужно просто обладать достаточным умом и политическим здравым смыслом, чтобы понимать, где эту силу применять наиболее актуально. Вот трактат китайский Суньзы как раз про это, да, искусство войны. Вот ровно про это, что мясник один всю жизнь пользовался одним и тем же ножом, и он у него никогда не тупился, и его все спрашивали, как ты это делаешь. Он говорит, я никогда не режу кости, я всегда режу только суставы. Соответственно, нужно искать эти суставы противнику, туда ему давить, там его резать, потому что он пытается с нами делать то же самое. Война заканчивается победой. Победа наступает в результате применения силы. Это простая правда и истина. Они ничего другого не поймут, кроме силы. Они не готовы это понимать. Более того, они настолько уже сошли с ума, ну, они просто сошли с ума, что они реально думают, что они развалят Россию и ее сожрут. Ему, кстати, жизненно необходимо. Они живут по принципу упыря, по принципу вампира. Когда уже тело мертвое, там уже нет духа, но оно еще каким-то образом шевелится и пытается за счет крови живых существ, живых тел, продлить свое существование в этом мире. Вот Запад, тот глобализированный капиталистический Запад, он живет именно так. Ему постоянно нужна кровь. Вот развалился Восточный блок, и они доедали его. Доедали Чехию, Венгрию, все остальные страны Восточного блока, которые были достаточно экономически и социально развиты. Прибалтику сожрали с потрохами, осталась одна шкурка. И вот у них опять голод. Им нужно новое тело, им нужно что-то, во что впить свои зубы и вот напиться этой живой кровью. Они замахнулись на Россию. Замахнулись не потому, что им больше нечего делать, потому что для них это тоже вопрос жизни и смерти. Это для нас вопрос жизни и смерти, нашего выживания. И для них это тоже, потому что для них продлить их вот этот путь вампира, упыря такого, да, нежити в нашем сегодняшнем мире, это путь убийства живого организма и продления своего существования здесь.
4: Андрей, спасибо большое. Ну, в общем, спасибо. Да, будем не то чтобы мы верим, надеемся, и, конечно, все будет так, как нужно, но я имею в виду, что, конечно, мы верим в то, что при этом Россия в конечном итоге заставит наших врагов поступать так, как нужно нам, и не поступать так, как нам не нужно. Андрей Афанасьев, ведущий телеканала «Спас», военный корреспондент, провел с нами эти полчаса. Оставайтесь на радио «Спутник», скоро продолжим.

0: Страна героев. Алексей Асылханов. Золотую звезду Героя России, стрелок, гвардии рядовой парашютно-десантного полка Алексей Асылханов заслужил тяжелым ратным трудом. Он принимал участие в спецоперации с осени 2022 до зимы 2024 года. За короткий период, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму рядового Асылханова, при помощи дронов различного типа было уничтожено 15 танков, 50 бронированных машин и свыше 400 непримиримых радикалов ВСУ. Только с 10 по 12 февраля 2024 года около населенного пункта Артемовск Алексей, используя ударные беспилотники, нейтрализовал 3 БМП и более 40 ВСУшников. На следующий день, мониторя близлежащую местность, он обнаружил группу противника. Она была ликвидирована прицельными сбросами гранат с квадрокоптера. Во время очередной попытки наступательных действий украинцев российский военнослужащий грамотно осуществлял корректировку огня артиллерии. Враг был остановлен, понес большие потери и был вынужден откатиться назад. В ходе одной из операций при выдвижении с поста воздушной разведки рядовой Асылханов был атакован украинским БПЛА. В результате разрыва осколочного боеприпаса Алексей получил тяжелое ранение, после чего ему была ампутирована нога. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре час дня, в Оренбурге 15.00, во Владивостоке 8 вечера. В студии Наталья Бут. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область. Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. Гранд-сервис «Экспресса» запустит оплату билетов на поезда цифровыми рублями. Теперь подробнее. Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область. По данным оперштаба, удары зафиксированы в Грайворонском, Белгородском, Ракитинском округах и в городе Шебекино. Минобороны ранее сообщало, что силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 148 воздушных целей. Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированием ВСУ в Запорожской области. В Минобороны добавили, что противник потерял на этом направлении до 30 военнослужащих и 14 автомобилей. Агрессивная воинственная линия Запада продолжается. Россия должна принимать меры и обеспечивать собственную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент Финляндии Александр Стуб и премьер Великобритании Энди Бёрнам хотят продолжения конфликта на Украине. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Песков добавил, что Россия уверена в победе в спецоперации. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в текущем году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся Китай, Штаты и Индия. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. В мировом масштабе на Азию в этом году приходится около 49% глобального. Экономики. Ранее о четвертом месте России по этому показателю сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента Владимира Путина. По его словам, за последние 5 лет структура российской экономики изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, тогда как главным источником роста стал внутренний рынок. Минсельхоз России создал штаб для выработки оперативных решений переориентации грузовых потоков и устранения логистических ограничений при перевозке сельхозпродукции. Ключевая задача – это обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений. Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок, заверили в ведомстве. Российский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», поезда которого курсируют в Крым и между городами материковой части России, в ближайшее время запустит оплату цифровыми рублями билетов и товаров в пути. Цифровой рубль, напомню, это новая форма национальной валюты в соотношении 1:1. Все системно значимые банки страны готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложение. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск новостей уже в середине часа. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4 минуты второго, вторник, 25 августа 26 года. Вы знаете, что неделя осталась до конца лета, а? Ну, вы вообще могли такое себе предположить?
3: На самом деле, как-то даже не грустно. Ты знаешь, даже не грустно, потому что все лето было вот примерно... Я его запомнила таким, немножечко пасмурным, дождливым. И расскажите нам, каково впечатление у вас об этом лете?
2: Типа уходит, ну и пусть уходит.
3: Ну и да, будто и не особо заметно оно прошло. Для меня, по крайней мере, отпуска у меня не было, никуда не летала, не загорала, поэтому ну вот так.
2: Так, Лесо Хабалова, Алеша Тимофеев, да. А неделя до конца лета, а? Ну, в смысле, может быть, кто-то что-то не успел сделать за лето. Вот есть самая просто неделя, когда надо поторопиться.
3: А что можно успеть, например, на рыбалку съездить? Ну, например, или на рыбалку
2: вот
3: можно не
2: был,
3: только летом съездить?
2: На рыбалке я не был в этом году. Хотя должен был быть, но нет. Может быть, да уже и не успею. Да и ладно. Ладно, друзья, это все такое. А вот важная по-настоящему новость, она новость вчерашняя. Сегодня приходят комментарии. Мы помним, президент Путин подписал указ о временном внешнем управлении для компаний, которые не в состоянии обеспечить собственную безопасность, для компаний, которые входят в список и перечень критической инфраструктуры. А туда много чего входит. Ну, помимо там, понятной энергетики, продовольствия, ну, склады, например, логистика тоже туда входит. Ну, и в энергетика, там, НПЗ, эти бензозаправки, там, все на свете. Значит, сегодня пришла новость от Шохина, это глава РСПП, Российский союз промышленников и предпринимателей, который просит государство, как правильно сказать-то, короче говоря, просит разъяснить.
3: Разъяснить. Да.
2: Да, просит разъяснений. И не просто разъяснений, но еще говорит о...
3: О том, что все должно действовать зеркально, прозрачно.
2: Да, прозрачном, да. Применении этого самого указа, транспарентности. Призывает профильные органы разъяснить применение новых мер по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, исходя из... Да, требуется разъяснение, дословно, требуется разъяснение профильного органа власти, какое восстановление функционирования будет считаться своевременным, исходя из типа объекта и того ущерба, который нанесен объекту. Отмечает Шохин, что норма указа должна применяться прозрачно. По его словам, нужно уточнить зеркальную ответственность временных управляющих за безопасность объектов.
3: Да, я обещала нашим слушателям цитату как раз. Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил о том, что... о том, что речи о национализации или изменении формы собственности нет. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Да. И дальше этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне.
2: Там же в указе Мантуров. Просто есть масса вот таких вот формулировок, действительно, которые... Несвоевременное восстановление. Несвоевременное восстановление.
3: Вот я тоже нашла причин, давай я их как раз сразу зачитаю.
2: Давай.
3: Среди причин временного управления также могут фигурировать нарушения владельцами требований к обеспечению их безопасности, создание угрозы безопасности или нормальному функционированию объектов критической инфраструктуры, в том числе при неэффективности мер против БПЛА. Вот здесь мне сразу захотелось для себя, например, уточнений, какие это могут быть конкретно меры. Угу. Вот здесь они не перечисляются, а также не восстановление или несвоевременное восстановление функционирования таких объектов. Тоже хочется сразу понять, есть ли какие-то уже рамки на данный момент, в какие временные рамки должны вписываться предприниматели.
2: Так, есть комментарий у нас, да?
3: Да, конечно, у нас сразу есть несколько комментариев от наших экспертов. Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев рассказывает о том, почему такое происходит.
4: Это третье предложение президента бизнесу. У Вадима Вадимовича всегда бывает три предложения. Первое – самое лучшее, второе – похуже. А вот это третье. Вадим Вадимович последние больше года ведет диалог с представителями нашего крупного бизнеса о том, что просто демонстрации политической лояльности в сегодняшних условиях, когда идет эскалация, и это маловато. Нужно деятельное участие в конструировании, в создании условий для нашей победы. Конечно, национализация не нужна в каких-то масштабных формах, но и точное объяснение и выяснение людям, которые владеют некоторыми активами, их ответственности за эти активы, за людей, которые там работают, она всегда очень полезна. Я не увидел этого слова, я увидел дух этого слова в этом указе президента. Это ревизия. Как расходуются инвестиционные ресурсы. На то ли они расходуются, так ли они расходуются. Вот надо начинать с аудита и ревизии.
2: В общем, профессору все понятно. Завтра он будет на студии в 6. Может быть, мы поговорим тоже на эту тему. Хотя мы в большей степени, конечно.

0: до конца непонятно, да, о чем там. Значит, вот это временное управление, оно будет устанавливаться над всем бизнесом или над частью этого бизнеса? Ведь речь-то идет о, в том числе о холдингах каких-то, которые входят в этот перечень КИИ, да, критической инфраструктуры.
1: Вот у меня даже есть ответ на этот вопрос, значит, сейчас как раз я его найду.
0: Над всем бизнесом или над частью, над которой, вот над конкретной заправкой или над конкретным НПЗ? Над конкретным НПЗ, ну, временное,
1: вот смотри,
0: управление,
1: например,
0: или внешнее, или над всем бизнесом?
1: Объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Здесь
0: это
1: мы
0: понятно.
1: Вернемся к тому, о чем мы с тобой говорили, что пока мы не понимаем до конца, ну не мы, а наверняка предприниматели, которые задаются этим вопросом, какие меры и в какие сроки должны приниматься.
0: Это
1: и
0: раз.
1: Многие задаются вопросом, где найти деньги на то, что, потому что не у всех есть средства для того, чтобы обеспечить эти меры
0: безопасности. Вот еще раз, да, смотри, значит, есть, например, какая-нибудь нефтяная компания, да, значит, прилетел по НПЗ, но не, ведь в собственности этой компании не только...
1: Вот смотри, это... временное управление может устанавливаться над всем объектом или его частью, над принадлежащими владельцам ценными бумагами, долями, в некоторых капиталах российских юрлиц, а также в отношении имущественных прав, принадлежащих хозяйственному объекту.
0: Еще раз, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Значит, есть холдинг, огромная компания какая-то, богатая, не будем называть, чтобы ни на кого не навлечь, не накликать. У нее много объектов у этой компании. Прилетело по одному объекту.
1: А значит, то будет забираться
0: вся или не конкретно вся?
1: Объект? Ну вот я так понимаю, исходя из того, что сейчас как раз я рассказала, что может быть точное, но в смысле не точное слово. Я же тебе вот говорю, что может устанавливаться над всем объектом или над его частью.
0: Ну вот как ты, это же не ответ, или так, или так. Я у тебя спрашиваю, над всем или над частью?
1: Так а чего ты у меня это спрашиваешь? Нет, это же не я все придумываю, регулирую.
0: Я понимаю, поэтому это вопросы, которые требуют объяснения, об этом говорит...
1: Ну вот, а я тебе рассказываю, постаралась, нашла, какие есть пока что на данном этапе ответы и тебе, и нашим слушателям. Исходя из этого уже, конечно, нужно будет более детально разговаривать. Может быть, у нас эксперт какой-то придет, знаешь, и что-нибудь нам расскажет.
0: Но тут дело не в экспертах, а дело в ведомствах и органах власти, от которых бизнес ждет вот этих ответов. Эксперты могут говорить все, что угодно. Вот Дмитрий Геннадьевич, уважаемый, да, профессор наш, он говорит, вот я чувствую дух этого слова, понимаешь? То есть не букву закона, а дух. А дух. А дух кто-то чувствует такой, кто-то сякой, кто-то еще что-то. Поэтому, конечно, хочется, чтобы ответы эти были даны.
1: Алеш, давай послушаем еще одно мнение. У нас есть, да, блогер, автор телеграммы Макс Каналов, Дон РФ, Роман Донецкий высказался по этому поводу.
0: Давайте послушаем.
2: Реализовано, почему нереально? Это же временное управление вводится, государственный управляющий, назначенный государством, на определенный срок. Это будет срок для исправления всех недочетов по защите объектов. А инженерная защита на многих объектах уже применяется, то есть это тоже реально. Понятно, что это видео демонстрировать нельзя, но инженерная защита ставится и на критически важные предприятия, и на подстанции, и на нефтебазы, и на АЗС. Здесь скорее вопрос в том, что часть собственников, видимо, не желают вкладывать деньги в защитное сооружение и в прочие методы пассивной защиты вроде РЭП. Соответственно, государство ставит их перед выбором. Либо такого рода вложения, либо таким вложением займется уже государственный управляющий. Думаю, оно вполне себе может эффективно сработать.
0: Но вот я в этом смысле не предприниматель и не блогер. Вот у меня есть вопрос, поэтому вот я его третий раз задаю. А есть ли инструменты для того, чтобы бизнес защитил сейчас себя в полной степени? Но купил крупнокалиберный пулемет, РЭП, там, не знаю, объекты, значит, обнаружения какие-то, да, системы, не объекты, системы обнаружения какие-то. Для того, чтобы издалека там видеть этот беспилотник и предпринимать меры по его устранению, чтобы он к тебе не прилетел. И потом, неужели бизнес, не знаю, неужели бизнес не заинтересован в том, чтобы защитить свои собственные объекты? Если бы у тебя был склад какой-то или НПЗ, ты бы защищала его лесо?
1: Ну, конечно, это мой хлеб. Естественно, я бы защищала всеми возможными способами. Старалась бы как-то сохранить свое детище.
0: Мне тоже кажется, что и я бы защищал.
1: Ну, естественно, любой будет защищать.
0: Просто наш уважаемый эксперт.

0: блогер говорит, что, так сказать, а вот бизнес типа не стремится сейчас защищать свои объекты.
1: Смотри, у нас есть еще вот прям свежее одно мнение, не то чтобы даже мнение, а заявление. Решение о временном управлении над объектами инфраструктуры принято, поскольку владельцы некоторых предприятий не уделяют должного внимания обеспечению безопасности, заявляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов критической инфраструктуры, и зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания для принятия мер для обеспечения безопасности. И также он говорит о том, что вице-премьер Денис Мантуров дал исчерпывающие пояснения на этот счет. То есть вот на данный момент все, что я зачитала, это как раз слова Дениса Мантурова были.
0: Это вот
1: то, что есть. Та информация, от которой нужно отталкиваться. А дальше уже наверняка будут какие-то еще пояснения.
0: Получается, государство временно берет контроль, потом возвращает затраченные государством деньги, как вернут? А государство откуда? Свои, что ли, деньги будет? Оно будет, собственно, брать из того, как бы, как-то операционных, да, значит, денег, которые существуют в рамках этого предприятия, которое государство берет под внешнее управление. Оттуда будут деньги браться. Оттуда, из этого предприятия.
1: Ты знаешь, еще что захотелось вот на данный момент узнать. А есть ли уже какие-то примеры? Ну, вот бывало ли уже такое? И есть ли удачные примеры?
0: По защите вот предприятия?
1: Да.
0: Не знаю. Я только слышал о том, что, значит, где-то там в наши технари разработали, ну, сетку вот такую антидроновую, специальную для защиты таких объектов. Можно ее купить, где ее купить, там, и как ее привезти. И считается ли, так сказать, вот такая пассивная защита. Но имеется в виду, что у тебя не пулемет стоит, не рогатки какие-то, и не птички из Angry Birds, которым ты сбиваешь беспилотники, а просто защитная сетка. Это достаточная мера обеспечения безопасности объекта критической инфраструктуры или недостаточная? Или недостаточно, или нужен мужик, не знаю, с ружьем, который будет сбивать эти беспилотники. Ну, короче, много вопросов. Много вопросов, ответов как будто бы пока нет, но у нас есть разъяснение Мантурова и Дмитрия Сергеевича Пескова, которые
1: пока что можно опираться.
0: Но бизнесу непонятно. Глава РСПП говорит, мне непонятно, нам нужны, так сказать, разъяснения и прозрачное применение указа.
1: Мы эти разъяснения точно дадим. Пока что...
0: Когда
1: получим разъяснение...
0: Или
1: вы
0: если.
1: Слушайте «Радио Спутник», да, я уверена, что получим. Все будет хорошо. И мы вам расскажем все детали, как сегодня рассказали уже.
0: Так, идем дальше. Недалеко уходим, да, правильно? От денег, только здесь про внешние активы пойдет речь. Короче говоря, СМИ пишет, что Евросоюз вряд ли вернется к дискуссии об использовании замороженных российских активов. Вряд ли вернется. Главным препятствием в этом вопросе остается Бельгия, которая не готова в одиночку нести финансовые риски. Препятствия оговорки со стороны ряда государств не изменились. По словам этого неназванного источника, европейцы возобновят переговоры о возможности того, что европейцы возобновят переговоры, пока нет. Ну, в смысле, по отжатию российских денег. Так, переходим к обсуждению с адвокатом по международному праву Марией Ярмуш, с нами на прямой связи. Мария Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну, давайте разбираться. Значит, до конца отжать у Европы не получится российские активы, по крайней мере, это следует вот из слов Евроактив.
2: Я бы сказала, не пока не получится, а вообще не получится. И, конечно, то, что европейские страны, особенно Швейцария, Бельгия, уже высказали свое мнение о том, что нет законных оснований каким-то образом конфисковывать суверенные российские активы, активы Центробанка, это мнение не изменится, а еще с учетом, что Московский арбитражный суд в мае этого года взыскал с депозитария Евроклир в пользу Центробанка 200 миллиардов, те деньги, которые аккумулированы в Бельгии, то Бельгия будет наиболее заинтересована, чтобы никакие еврокомиссии не накладывали свои руки, да, и требования передачи Киеву денежных средств, за которые отвечает депозитарий бельгийский, в том числе Бельгия, в том числе. Поэтому, конечно, как президенты, правящие верхушка Бельгии, они встанут горой за российские активы и не допустят незаконных конфискаций.
0: Вот смотрите,
2: поэтому для нас это
0: хотелось бы в это, значит, верить и надеяться на это. Но как думаете, все-таки у Еврокомиссии или там бюрократического аппарата Евросоюза существуют ли инструменты, там, условно говоря, да, предложение, от которого невозможно отказаться, которое они могут сделать Бельгии там, в первую очередь, чтобы те поменяли позиции? Если не нынешняя власть, например, политическая, то та, которая придет ей на смену.
2: Вот как раз нынешняя политическая власть пыталась создать новый депозитарий, новую финансовую структуру, которой будет переданы российские замороженные активы, чтобы вот эта структура, у которой нет своего ни репутации, ни своих активов, а только вот они будут как управленцы российскими замороженными активами, будут принимать решения, чтобы потом найти стрелочников в случае, когда Российская Федерация потребует свои деньги назад и подаст иски, они будут указывать вот на эту такую квазифинансовую новую организацию. Но против этого выступают многие страны, как я уже говорила и перечислила, Бельгия, Швейцария, это в первую очередь, это как раз люди, которые разбираются в финансах больше, чем остальные члены Еврокомиссии. И, соответственно, наоборот, при смене власти, а сейчас очень много выборов в странах Евросоюза происходит внутри каждой структуры, каждой страны, наоборот, новые силы будут еще больше противиться передаче российских активов куда-то киевскому режиму, чтобы потом отвечать перед Российской Федерацией за все украденное со счетов депозитария. Поэтому я не вижу здесь реальной возможности для Еврокомиссии забрать эти деньги. Да, проценты берут, но деньги боятся трогать, потому что понимают, что зеркальные меры и противодействие будет гораздо сильнее и ударит очень больно по всей финансовой структуре Евросоюза.
0: Вот тут как будто бы разобрались, но вопрос остается возвращение этих самых средств владельцу, да, законному владельцу. Ведь вот эти заявления, там, решения и прочее, они, ну, если положа руку на сердце, это будет в качестве вопроса, они приближают, так сказать, к тому, что эти деньги вернутся в управление Российской Федерации?
2: Российская Федерация уже имеет вступившее в законную силу решение российского суда, которое может быть исполнено в других юрисдикциях, где депозитарий Евроклир имеет свои активы. Поэтому сейчас Евроклир и Бельгия заинтересованы, чтобы неприкосновенность тех ценных бумаг и валютных ценностей, которые находятся на депозитарии, пока они находятся под санкциями, но чтобы они были неприкосновенны, и при первой возможности они вернут все эти суверенные активы.
0: А что это за возможности, Мария Михайловна? Вот просто очень часто ведь увязывается, я прошу прощения, да. Значит, часто увязывается это с окончанием конфликта.
2: Вы знаете, естественно, сейчас очень много заинтересованных лиц, в том числе та же самая Германия, которая призналась, что у них нет больше средств финансировать киевский режим, и другие заинтересованные лица, которые вынуждены в ущерб своей экономике пересылать деньги на поддержку, на обслуживание киевского режима, естественно, они хотят прекратить любые действия. При этом без учета интересов России завершить этот конфликт будет невозможно. Но в любом случае я уверена, что не за горами наступит то время, когда с учетом интересов России все-таки конфликт будет завершен, потому что финансировать это больше никто из заинтересованных лиц не хочет. А у Киева, конечно, нет возможности дальше как-то продолжать противостояние с Россией, и, естественно, они просто полны банкроты.
0: Как юрист, вот у нас полминутки осталось, у России какие-то юридические механизмы, инструменты для того, чтобы, так сказать, вот сейчас в большей степени там, да, вернуть эти деньги остались или нет?
2: Есть решение суда, у нас есть соглашение о признании решения арбитражей со многими странами мира, где евроклер-депозитарий имеет свои активы. То есть по решению этого суда мы можем требовать, там тем более в решении указано сразу 7 валют, которые мы можем взыскивать. То есть мы можем взыскивать эти деньги, возвращать, пусть по частям, но в разных юрисдикциях, где ответчик, проигравший, имеет свои активы, и с удовольствием другие суды будут признавать и отдавать к исполнению решение арбитражного суда.
0: Спасибо большое, адвокат.
2: Центробанк в любом случае вернет.
0: Адвокат по международному праву Мария Ярмуш была с нами на прямой связи. Лисо Хабалова, Алеша Тимофеев в студии.

Обстрелы судов и портов Саудовской Аравии. Контекст. Нефтяной трафик столкнулся с новой угрозой. Из-за ситуации в Ормузском проливе, входящая в тройку лидеров по производству этого продукта Саудовская Аравия начала использовать Красное море. Через него пролегает альтернативный маршрут поставок контрагентам. Однако обстрелы хуситами танкеров и портов ставят действующие контракты на грань срыва. Для мировой экономики это грозит новыми скачками цен на нефть, задержками и дефицитом топлива. Саудовская Аравия в безвыходном положении. Нефтевозы в Красном море не защищены, а хуситы имеют средства поражения. За ними стоит Иран, за Саудовской Аравией – Соединенные Штаты. Впрочем, и собственные отношения Тегерана и Эр-Рияда десятилетиями остаются крайне напряженными. Таким образом, конфликт Ирана и США экстраполируется на их ближайших союзников и весь нефтяной рынок. Цена страхования судов опять выросла и может взлететь еще больше. Страховые компании четко понимают, что прежние тарифы не актуальны и в случае инцидентов приведут к огромным убыткам. В некоторых случаях они вообще отказываются иметь дело с фирмами-перевозчиками. В последние месяцы саудовские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются регулярным ударам. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Российская группировка «Центр» освободила населенные пункты Анновка в ДНР. Противник потерял за сутки до 350 военнослужащих. В Минобороны добавили, что бойцы также нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской области. На этих направлениях уничтожены две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. В Запорожской области за сутки от атак ВСУ пострадали 6 человек, в том числе 2 спасателя МЧС. Губернатор региона Евгений Балецкий сообщил, что удары зафиксированы в Мелитополе, в селе Луговое Васильевского округа, в городе Васильевке и вблизи города Приморска Приморского муниципального округа. Оперативная обстановка в регионе остается напряженной, сохраняется угроза повторных ударов по логистической инфраструктуре. Несмотря на происходящие в мире события, России и Ватикану удалось сохранить доверительный и взаимоуважительный диалог, который позволяет искать позитивные и реализуемые решения. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.
2: С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня.
1: Глава российского дипведомства подчеркнул, что готов к диалогу в духе поиска взаимоприемлемых договоренностей. Напомню, секретарь Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер прибыл в Москву с официальным визитом впервые с начала специальной военной операции. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с докладом в Кремле на встрече с президентом Владимиром Путиным. Особое внимание было уделено сфере сельского хозяйства и инвестпроектам. Кроме того, стороны затронули темы, связанные с социально-экономическим развитием региона. Пассажиры наземного транспорта в Москве теперь могут посмотреть свой маршрут на карте со списком всех остановок, а также узнать об изменениях в работе, отсканировав QR-код на остановке. Новые функции появились более чем на 12 тысяч локаций. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Лексутова, вся информация будет доступна пассажирам без скачивания приложения «Московский транспорт». Достаточно просто отсканировать QR-код. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
3: 13 часов 33 минуты. Время московское. Здравствуйте. Дневной ракурс продолжается. Александр Кузьмак в студии. Мы в прямом эфире. Сегодня, кстати, день рождения Ивана Грозного. Иоанна IV Васильевича, великого князя, великого, во-первых, первого венчанного царя всей Руси, а во-вторых, великого князя московского и всей Руси. Это я к тому, что это одна из наиболее существенных персон вообще в истории управления нашей страной. Человека, который колоссальную роль сыграл в укреплении авторитета нашей страны, расширении ее территории и многого-многого другое. Хотя личность, безусловно, для кого-то одиозная, для кого-то, ну, просто, я бы сказал, легендарная. К чему я это? К тому, что говорить мы сейчас будем об экономике, а говоря об экономике, об успехах российской экономики, ну, безусловно, можно говорить о том, что Россия возвращает себе, ну, скажем так, лидерские позиции в мировой экономике. И новость, которая обсуждается сегодня очень активно, ну, по сути говоря, многими средствами массовой информации, это статистическая новость о том, что Россия теперь 4-я крупнейшая экономика мира. и первая в Европе по объему ВВП, который рассчитан по паритету покупательной способности, так называемого аббревиатуры ППС. Получается, ВВП по ППС в 2026 году у России этот показатель составит около 7,34 триллиона в международных долларах. Выше Китай, понятно, причем с огромным отрывом 43,5 триллиона, дальше США всего 31,82, дальше Индия, и вот на четвертой позиции Россия, обогнав все европейские страны, причем следующая европейская страна это только Германия, она на шестом месте находится. Давайте попробуем оценить этот показатель, что он значит с точки зрения развития нашей экономики и что он показывает и доказывает, может быть. У нас на связи Икбал Гулиев, декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук и автор телеграм-канала IG Energy. Икбал, здравствуйте, добрый день.
4: Здравствуйте, Александр.
3: Ну и, собственно, вот он и вопрос. Понятно, что когда мы говорим о статистическом росте, ну, в какого-либо рейтинге России, то, ну, это, безусловно, факт позитивный, но хотелось бы вашей экспертной оценки в данном случае. Что это для нас означает?
4: Ну, действительно, вот эта новость, она достаточно позитивная, но если для пояснения, для понимания нашего места в мировой экономике, и нам несколько пояснений дам, да, что этот показатель отражает реальный масштаб нашей внутренней экономики. То есть и промышленности, и сельского хозяйства, энергетики, строительства, транспорта. То есть Россия сегодня уступает там только там, Китаю, США и опережает все европейские страны, о чем вы уже говорили. Да? Мы понимаем, что, с одной стороны, это очень важный показатель, но и показывает действительно масштаб нашей внутренней экономики и последние тренды. Но это не повод для такого самоуспокоения, сейчас мы понимаем, потому что разные люди, эксперты, по-разному трактуют. Но здесь я бы исходил из более масштабного, наверное, сдвига в мировой экономике, что наше место, четвертое по ВВП по ППС, это часть более такого крупного процесса. Мы действительно наблюдаем постепенное смещение мирового экономического центра с запада в сторону востока и глобального юга. Да? И место Китая, и Индии, и Азии, в целом евразийского пространства. И здесь еще раз Россия утверждает свое новое или еще раз подтверждает старое важное положение в мировой экономике. Это определяется не только там политикой европейских стран или ряда других стран, которые хотели и санкциями, ограничениями и так далее ослабить нашу экономику. Да? Но здесь и последние тренды внутренние, и поворот, и разворот с Европы в сторону Азии, а я бы еще здесь отметил в сторону внутреннего рынка, еще раз уже показывает первые, наверное, большие успехи нашей экономики, которые признаны не только нашими экономистами, это не мы заявляем о себе, а уже статистика, которая мировая, подтверждает успехи нашей экономики.
3: Хотелось бы здесь два момента еще подчеркнуть. Первый, это, конечно, 49, ну, то есть почти половина всей глобальной экономики приходится на Азию. Ну, понятно, что если Китай первый, Индия вторая, ну, там дальше еще и Япония на пятом месте после России, а Россия занимает место и в Европе, и в Азии, то понятно, что смещение в сторону Азии всех мировых трендов, оно просто вот статистически подтверждается на все 100%. Но вот что особенно, мне кажется, интересно, это слова вице-премьера Александра Новака о том, что за последние 5 лет изменилась структура российской экономики, и доля чистого экспорта сократилась почти втрое, а главный источник роста – это внутренний рынок, и вот, ну, в особенности в условиях нынешних санкций. Вот здесь хотелось бы чуть поподробнее, так сказать, что значит источником роста стал внутренний рынок. Мне кажется, для наших слушателей будет интересно.
4: Действительно, внутренний рынок, мы понимаем, что часть товарооборота, особенно с европейскими странами, у нас сократился. И был поворот в сторону азиатских стран, Индия, Китай и так далее. И то, что отметил вице-премьер Новак, это внутренний рынок. Развитие внутреннего рынка. В чем это проявляется? То есть российская экономика, с одной стороны, поясню, что она не перестала быть экспортно ориентированной. У нас все остается. Но здесь и агропромышленный комплекс, и ряд промышленных отраслей, и энергетика остается. Но, с другой стороны, это означает увеличение инвестиций наших компаний, людей и так далее во внутреннюю экономику. Если часть компаний раньше просто были ориентированы на европейский экспорт, то сейчас те, кто были ориентированы на экспорт, они пошли в азиатскую сторону, но усилили инвестиции внутри. И потребление внутри тоже начало возрастать. А это говорит о том, что объем услуг, товаров, которые производятся на территории страны, он стал больше. Поэтому внутренний рынок, он стал одним из крупных потребителей своих же товаров. Это касается даже энергетики. Если мы газовый рынок возьмем, потребление газа внутри страны, оно тоже увеличилось. Это тоже один из важных показателей. То есть, это важный стимул для развития нашей экономики.
3: Ну и еще вот минутку хотелось бы занять вашего времени. Вопрос относительно вообще структуры ВВП. Вот когда мы так или иначе, будь то номинальный ВВП, или когда мы говорим о ВВП по паритету покупательной способности, но тем не менее, в общем и целом, если посмотреть статистику, видно, что в разных странах структура ВВП относительно соотношения реального сектора и там сфера услуг, тем более финансового сектора, она разная. И, скажем, относительно США, например, в России значительно больше в доле ВВП, доли реального сектора ВВП. На ваш взгляд, вот с этой точки зрения, вообще расчеты ВВП, насколько они репрезентативны, насколько они показательны для понимания того, для роста экономики? Понимая, что в США, например, финансовый сектор там больше 70%.
4: Да, но, так скажем, в такой классической западной теории экономической принято, что чем больше услуг производится, особенно там финансовые, не финансовые, какие бы ни были, они лучше для экономики, но реальный сектор является все равно основным драйвером роста, особенно для больших стран, как Российская Федерация. Поэтому сколько бы мы не развивали, вернее, если мы будем развивать реальный сектор, это приносит и развитие для экономики. Это не финансовые пузыри, да, как мы видели, наблюдали в западных странах, а реальный сектор, он приносит реальные доходы простым гражданам.
3: Спасибо вам большое. К сожалению, время нас поджимает. Тема глобальная, интересная. К ней еще будем возвращаться. Декан факультета финансовой экономики МГИМО, доктор экономических наук, автор телеграм-канала IG Energy, Икбал Гулиев был у нас на прямой связи. А мы переходим к следующей тоже экономической теме. Тоже приятная статистика сама по себе. В России сокращается впервые за 6 лет число микрозаймов от россиян. Меньше стали занимать у микрофинансовых организаций после введения требований по биометрии. И как прогнозируется, пик сокращения впереди, и он придется на середину 2027 года. Но с точки зрения вообще работы с микрофинансовыми организациями, многие об этом говорят, и с разных точек зрения хотелось бы эту тему попробовать подробнее сейчас обсудить, понять, что значит это уменьшение вот этой доли, вернее, уменьшение просто количества микрозаймов, насколько это показательно сейчас и что такое пик в этой ситуации. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев у нас на прямой связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Михаил Кимович, ну вот, собственно, в этом и вопрос. На ваш взгляд, как оценить вот эту новость? Как бы вы ее оценили? Сокращение микрозаймов, ну, скажем так, сокращение обращения в микрофинансовые организации?
5: Ну, знаете, переоценивать-то эту новость вовсе не надо, особенно по сравнению с предыдущей. Это же понятно, это исчезающее малое пятнышко в мозаике всей экономики. Тем не менее, и не надо думать, что она касается какой-то наших каких-то серьезных сдвигов в нашей экономике. Это, в общем, скорее вопрос потребления, что тоже очень важно, но именно вот такого на типа бытового уровня личных финансов. Вот. Но, тем не менее, конечно, это положительный момент. И, как вы совершенно правильно отметили, существеннейшую роль здесь сыграло именно ужесточение со стороны Центрального банка требований к идентификации и аутентификации личности того, кто берет вот эти займы. То есть вот этот вот разгул, который там был на этом самом поле, он приведен в какой-то порядок. Значит, с одной стороны, вот это сработало, что перестали выдавать вот с минимальными формальностями, а формальности в финансовой сфере и там, где речь идет о деньгах, непременно нужно, вольницы там никакой не может быть. вот сыграла вот эту вот роль. И второе, конечно, это частично образумило население, которое поняло, что, в общем-то, сами по себе эти заемные средства, их материальное положение не могут помочь только на каком-то коротком этапе решить какие-то краткосрочные неотложные нужды, но радикально они их положение не меняют. И что к этому надо относиться аккуратнее. Вот к этим займам, потому что после той вольницы, когда мы понимаем, что брали налево и направо, вот с этим надо было как-то пресекать, потому что это в конце концов влияло негативно на самих заемщиков. Но тут еще бы я отразил, вот какой момент, наверное, существует, что стали более аккуратно относиться к и выполнению своих кредитных обязательств перед, скажем так, банками. Большими банками. Вот. Почему? Потому что многие микрозаймы шли как раз на то, чтобы закрыть свои сиюминутно обязательства перед банками большими. И вот здесь бы я увидел, если бы это действительно можно было влезть туда внутрь статистики и понять, что именно вот по этой причине все происходит, это же можно было записать такой плюсик, вот ужирнить намного больше. Ну а в целом это, конечно, так сказать, нормально, потому что, значит, люди научились планировать свои расходы. Во-вторых, наверное, все-таки сказался рост доходов, и мы знаем, что у некоторых категорий трудящихся, я понимаю, что сейчас может быть волна возражений, но тем не менее точно так же трудно отрицать, что у многих категорий и профессиональных секторов заработные платы возросли и возросли значительно. Тоже это, так сказать, сократила потребность в заемных средствах. Ну, все это, конечно, это так по чуть-чуть, но в целом набирается на такой вполне себе осязаемый плюсик.
3: Вот еще в связи с этим, давайте вот на какую тему еще порассуждаем. Вот, Михаил Кимович, как вы считаете, в принципе, в связи с тем, что вот и об этом сообщается, тоже говорится, что микрофинансовые организации переходят или пытаются перейти на более долгосрочные формы, скажем так, выдачи вот этих самых займов, уходить от краткосрочных, именно, может быть, в силу того, что ужесточаются условия, плюс вот эти вот, то, о чем вы сказали, вот эти цепочки займов, займ на займ для того, чтобы покрыть предыдущий, берется следующий и так далее, и так далее. Каково вообще будущее микрофинансовых организаций, насколько они необходимы, и может ли экономика, а уж тем более граждане, просто прожить без них, ну, как бы оздоровить эту ситуацию окончательно?
5: Ну, вообще, по идее, считается, что ты должен жить на те доходы, которые ты получаешь. Хотя не всегда это получается. Вот. Бывает же, как мы знаем, в жизни бывают непредвиденные обстоятельства, бывают какие-то такие экстраординарные случаи, когда нужны дополнительные деньги. Вот. Так что говорить о том, что эти организации совсем не нужны, наверное, это такой экстремизм, который тоже неуместен в экономике. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что все время идет по пути упорядочения этой системы. Но я бы еще бы сказал так, что есть специализация везде и всюду, и на финансовом рынке тем более. Есть специализация больших банков, которые работают полномасштабно по всей сфере финансовых услуг для населения, в том числе и кредитов, в том числе и долгосрочных, в том числе а микрофинансовые организации, микрокредитные организации, на мой взгляд, вот у них есть эта ниша краткосрочных займов, да, вот там и надо ограничиться вот этой. Причем они пытаются, конечно, растянуть на более длительный срок, потому что для них это важно. Вот для любой финансовой организации, как иногда говорят, вот вернуть кредит. Вот организация, она не заинтересована в том, чтобы вы возвращали кредит. Она заинтересована в том, чтобы вы исправно платили проценты. А вернуть ей вовсе это не надо, потому что как вы возвращаете, доход сразу прекращается, надо ломать голову, куда эти деньги снова положить. Вот, но тем не менее, я думаю, что рынок ограничит сам, потому что проценты, хоть они сейчас и ограничены в микрофинансовых организациях, но тем не менее, они все равно слишком высоки, чтобы с этими процентами можно было заряжаться на долгий срок.
3: Спасибо вам большое за исчерпывающий комментарий. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев был у нас на прямой связи. Спасибо огромное за участие в нашем эфире. Идем дальше. Ну и продолжая новости, связанные с экономикой, теперь перейдем. Еще такая любопытная информация. Искусственный интеллект в области расчета заработных плат и разнообразных премий. Ну, это опять к вопросу о, ну, своего рода правильном использовании искусственного интеллекта. Есть возможность использовать ИИ именно для расчета и зарплат, и премий, и, наверное, каких-то еще показателей финансовых, бухгалтерских, может быть, даже в этом смысле. Зачем это нужно в первую очередь? Ну, судя по всему, это в первую очередь нужно для того, чтобы убрать субъективность в этих вопросах, сделать расчеты более прозрачными и так далее. Но когда мы говорим о любого рода справедливости, тем более финансовой справедливости, возникают, естественно, сразу вопросы, насколько искусственный интеллект может быть справедлив. Давайте об этом поговорим. Эдуард Шалоносов, юрист, у нас на прямой связи. Эдуард, здравствуйте.
6: Доброго дня.
3: Ну вот и, собственно, вопрос такой. Каждый раз искусственный интеллект у одних вызывает, так сказать, восторг, у других вызывает скепсис автоматически. Тем более, когда речь идет о какого-либо рода расчетах, и уж тем более холодных расчетах без человеческого фактора. Когда речь идет об расчете такого чувствительного момента, как зарплата или премии. Может ли искусственный интеллект здесь быть, ну, так сказать, полностью адекватен, хотя это слово про человека, тем не менее, и насколько в этой ситуации искусственный интеллект может, не то что, какие риски здесь есть, вот так поставлю вопрос.
6: Александр, начнем с первого.
3: Да.
6: Искусственный интеллект создан человеком. Второе. Большинство людей не воспринимают какую-то новинку. Я лично слышал от взрослого человека, который говорил: «Какие машины? Лошади у нас будут. О чем вы говорите? Мы будем ездить на лошадях. Вся Россия, Америка будет ездить только на больших гужевых повозках».
3: Где столько лошадей-то взять, да?
6: Корабли и так далее. Поэтому третье. Когда мы говорим об искусственном интеллекте, на него нельзя полностью возлагать все, что у нас есть. Искусственный интеллект — это наша помощь, помоща. То есть кадровик или сотрудник, работник должен понимать, что могут быть огрехи. Возьмем за пример. Знает ли сотрудник, что есть коллективный договор? Например, знает. А знает ли, что он изменен или расторгнут? Нет, не знает. И начинаются эти нюансы. И он приходит и думает, что дорогой работодатель ему должен заплатить 150 рублей. А работодатель говорит в голове: как так, дорогой Изя, я тебе должен 162 рубля. Так, 150, 12 рублей экономия. Что потом произойдет? Суд все равно взыщет эти 12 рублей. Что же мне делать? Он говорит: я сомневаюсь в твоих расчетах. Ладно, дорогой работодатель, 130 рублей. Ну, а сейчас возвращаемся из юмора в нормальное русло. Искусственный интеллект может быть помощником, и его, к сожалению, пока нужно перепроверять. Почему? Потому что в действительности искусственный интеллект создан лет 20-30 назад. Это программа 1С, это другие программы, например, «Консультант Плюс». Почему их не воспринимают за искусственный интеллект? Потому что они не воспринимались нами, не позиционировались нам как искусственный интеллект. Это что-то было само собой разумеющееся, бухгалтерия в лице 1С. Поэтому, когда мы говорим за искусственный интеллект, мы должны перепроверять его действия. Иначе получится, куда вам? Что же, а хотел в Турцию. Летим куда вам? Поэтому важно перепроверять все нюансы. Например, а если это особое военное производство, где выплачивают в тройном размере переработку, знает ли об этом искусственный интеллект? Искусственный интеллект почесался и не знает. И опять приходит Изя к работодателю и говорит: 200 рублей. Он думает, как 200, 400 должен заплатить?
3: Понимаете, тут вот какой вопрос. В этой ситуации человек, оценивающий... То есть, с одной стороны, есть нормативные документы, есть KPI, в конце концов, да, который оценивает так или иначе ценность работника с точки зрения выполненных задач. А с другой стороны, есть понимание того, как начальник или там руководство компании оценивает того или иного сотрудника. И я как раз на вашей стороне, мне кажется, здесь пока искусственный интеллект не справится. То есть это в него надо забить все нюансы внутрь, а как, ну, маловозможно, как мне кажется. У нас минутка.
6: Мы не сможем создать, потому что если бы мы с вами жили в советскую эпоху, откуда мы с вами родом, там было все проще. В двойном размере плотнику, столяру, юристу, и в тройном размере равину. Все, всем понятно.
3: Да.
6: А как сейчас? Как сейчас? Да. Например, нужно ли работнику давать цдака? То есть это сверх чего-то благословенное. Нет, потому что он плохо себя повел. Предположим.
3: Не люблю я его, да.
6: Человек выполнил все задачи, должен был продать на 1 000 000 рублей, в итоге встретился с партнерами, покрыл их трехэтажным и загаром, и матершинными словами, партнеры ушли. В итоге нужно ли ему платить? Казалось бы, работа выполнена,
3: ну, да,
6: а партнеров нет.
3: Эдуард, спасибо. На самом деле весело, интересно, показательно, понятно. Мне осталось только добавить, а если раввин еще и плотник, тогда куда деваться в этой ситуации? Одновременно и столяр. Спасибо огромное, Эдуард Шалоносов, юрист. Мы дождем пока с искусственным интеллектом. Продолжим эфир с интеллектом настоящим. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Александр Якутин. С самого начала СВО в тяжелых условиях майор Александр Якутин занимался военно-политической работой. По мере освобождения от ВСУ оккупированных ими территорий налаживал деятельность временных администраций и мирную жизнь во взятых под контроль населенных пунктах. Одна из важнейших задач, которая была возложена на майора Якутина – эвакуация гражданских лиц, прежде всего женщин, стариков и детей, из разрушенных в ходе боев городов и поселков вглубь отбитых у противника районов. Враг, настроенный на дальнейшую ожесточенную борьбу и провокации в отношении российских военных, с помощью минометов и артиллерийских установок ударил по одному из пунктов сбора беженцев. Александр Якутин сумел оперативно сориентироваться в экстремальной ситуации и без промедлений организовал выход и перемещение мирных людей в защищенное укрытие. Он не допустил жертв среди местного населения. Противник не унимался. Колонна с беженцами подверглась повторному обстрелу. Использовались кассетные боеприпасы, которые приводят к массовым жертвам. Майор и в этот раз спас людей, уведя технику в безопасное место. Колонна без потерь пришла в пункт назначения. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков разъяснил необходимость указа президента о защите объектов критической инфраструктуры. В Министерстве обороны рассказали о значении освобождения Анновки. Санкт-Петербург готовится встретить мощи Спиридона Тримифунского. Об этих и других темах подробнее далее. Агрессивная воинственная линия Запада по отношению к России продолжается. Поэтому необходимо принимать меры и обеспечивать собственную безопасность. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил необходимость указа главы государства о защите объектов критической инфраструктуры.
2: Мы сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению антидроновой безопасности. Учитывая ту линию, которую проводят страны Запада, мы должны обеспечивать собственную безопасность.
1: Напомню, согласно указу, который накануне подписал президент, государство может временно взять на себя защиту предприятия от террористических атак, если владельцы не обеспечивают безопасность объектов и сотрудников. Так уточнил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не подразумевает национализацию или изменение формы собственности. Речь идет о вхождении государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Мантуров подчеркнул, что механизм будет использоваться точечно, решения будут приниматься на самом высоком уровне. Освобождение Анновки в Донецкой Народной Республике является важным этапом перед штурмом Доброполья. Об этом заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве указали, что освобождение территории позволило перерезать логистические маршруты противника на южных подступах к Доброполью и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений. Криминалисты Следственного комитета работают на Амурском газохимическом комплексе, где тушат пожар, напрашивают потерпевших и свидетелей, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России. Ранее в пресс-службе предприятия информировали, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возбуждено уголовное дело, возгорание локализовано. По последним данным, пострадали 123 человека, 19 из них госпитализированы. Один человек погиб. Это гражданин Китая, уточнило предприятие. Казанский кафедральный собор в Санкт-Петербурге в дни пребывания мощей Спиридона Тримифунского будет открыт с 6:30 утра до 13:00. Об этом сообщил председатель приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. В Санкт-Петербурге десница святителя Спиридона Тримифунского будет доступна для почитания верующих с 27 по 31 августа в Казанском кафедральном соборе. Встреча мощей состоится 27 августа в 21:30. Протоиерей отметил, что всем верующим, которые придут поклониться мощам, будут раздавать иконки с изображением святителя. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Спорим с Ищенко.
3: Слушайте Радио Спутник. Мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте. Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович, мое почтение. Добрый день. Ну вот только, да, я вам не в перерыве, а перед началом программы предложил обсудить День независимости на Украине. А вы говорите, что независимости-то и нет никакой. Но в этом контексте мне очень понравилось заявление министра иностранных дел Украины Сибиги. Процитируем. «Для Украины независимость – это не абстрактная идея. Мы защищали ее, несмотря на все трудности», и далее по тексту. Вот говоря об абстрактности тех идей, которые в целом сегодня присутствуют на Украине, как это можно сформулировать, что для Украины та независимость, которую они защищают? Независимость с героизацией нацистов, независимость она какая, а что они вообще защищают сегодня? Если мы не будем говорить банально про территории.
4: Скажите, пожалуйста, как называется улица, на которой вы живете?
3: Моя? Московская.
4: Московская.
3: Московская.
4: Ну, как прекрасно. В Москве, на Московской улице.
3: Но не в Москве, да. Прописка не московская, так что извините.
4: Да, понятно. Ну, хорошо. Так вот, представьте себе, что в одно прекрасное утро вы просыпаетесь и узнаете, что Московская улица в своих границах административных обрела независимость, стала независимым государством. Просто так. Как это так сложилось? Ну, и вы говорите, там, допустим, что вот там мы, московцы там, или московиты, ну, как-то вы себя же будете называть, да? Значит, мы теперь будем жить лучше. Ну, потому что независимые же. Значит, будем строить государственные структуры, будем интегрироваться в семью цивилизованных народов там, и так далее. Это... А вот эти, вот, которые здесь вокруг живут на соседних улицах, они не такие продвинутые, как мы.
3: Так.
4: Они это самое, они вообще дикари. Поэтому мы-то независимые от них теперь. Вот. Ну, вот примерно то же самое произошло на Украине. То есть, вроде бы как жили-жили, да, все вокруг были русские. Значит, а тут узнали, что наша улица теперь независимая, мы теперь другие. И, ну и начали как-то пытаться смысл этой независимости придать. Вначале думали, что можно будет менять там, это самое, палку колбасы на 20 миллиардов кубов газа, значит, и жить прекрасно. Значит, потом выяснилось, что менять можно, но курс не тот. Значит, и поэтому жизнь становится вроде как хуже. Ну, потом стали думать, что, может быть, если вот вступить в ЕС, то тогда жизнь сразу наладится. Потому что, как они говорили, ну, вы ездили в ЕС?
3: Так.
4: Вы видели, как там живут люди хорошо?
3: Угу.
4: Особенно в гостинице. Видели, прекрасно живут. Особенно в гостинице, особенно в пятизвездочной, в президентском, ну, или вообще. Можно и не выходить на улицу даже. Всю жизнь там провести. Ну, в ЕС почему-то не берут. Начинаем задумываться, почему же нас не берут в ЕС? Мы вроде бы цивилизованные, продвинутые. Значит, всю жизнь на всю голову европейцы нас туда не берут. Ну, очевидно, потому что наше проклятое прошлое мешает. Вот оно у нас вцепилось и тащит куда-то то в СНГ, то там в ЕАЭС, то еще куда-то. А мы не хотим, мы кружевные трусики хотим. И чтобы в жизни все было хорошо. И чтобы пенсия 3000 евро и зарплата 5000 евро, и чтобы ничего не делать. Потому что, ну, мы так себе ЕС представляем. Мы считаем, так живут цивилизованные люди. Потому что за то время, что мы мечтали о том, как мы обустроим свою независимость, она сама нас будет кормить, мы уже работать, в принципе, и разучились. То есть когда-то умели. Может быть, и сейчас еще не поздно навыки восстановить. Но уже как-то не хочется.
3: Угу.
4: Значит, ну, если вот эти вот враги там на Востоке нас не пускают к счастью, ну, очевидно, они враги всех народов планеты, потому что, ну, какая им разница, что им жалко, что ли, нашего счастья, да, определенно они нам завидуют, потому что они же дикари, да, значит, и не хотят, чтобы мы вот вместе с ними, значит, загнивали там, в этом вот болоте, да, а к зияющим высотам никак не приблизились. Ну, надо же от них как-то отбиваться. Ну, для этого надо, очевидно, в НАТО вступить, потому что это такой... Такая хорошая организация, она всех спасает. У нее вообще функция исключительно спасения. Значит, куда ни плюнь, везде не спасатели. Ну, наверное, и нас спасет, поможет нам. Далее. Ну, вот так вот в результате через некоторое время вырастают поколения.
3: Но НАТО же, извините, не задает государственную идентичность с ее культурой, моралью,
4: ценностями. НАТО ничего не задает. И ЕС ничего
3: не задает. ЕС не задает.
4: Вы сами задаете. Понимаете? Ведь русские, они же тоже не сразу появились. были разные славянские племена, у них была разная идентичность. И постепенно, то есть русское государство уже было, Русь, да, а русских еще не было. Вот. Постепенно они создали такую надэтническую общность, которая, собственно, стала этнической общностью, да, русские. Uh-huh. И, собственно, так любая нация современная формировалась. Она не из одного племени выросла.

0: том же языке говорили, вообще не отличишь. Значит, стали поляками, потому что их торговые пути пролегали по Висле. Значит, совсем чуть-чуть, кстати, расстояние такое большое вроде бы. Значит, реки рядом, говор общий, горница общая. А разошлись очень существенно, и даже религии приняли разные. Кто-то в католичество ушел, а кто-то в православие. Вот. И ориентации потом были всю жизнь разные, значит, политические. А хотя, говорю, поначалу вообще один народ был. Значит, вот так и здесь. Вы сами задаете этническую свою будущую идентичность.
1: Но она же не строится на отрицании, Ростислав Владимирович, когда отрицается имперское прошлое, советское прошлое.
0: Вот в том-то и дело, что как оно строится на том, на чем вы ее строите. Если вы строите ее на созидании, да, то у вас получится нация. А если вы строите ее на отрицании, то у вас получится Украина. И вы будете, значит, задыхаясь уже в свой последний час, гордиться количеством могил и жертв, принесенных на алтарь этой самой независимости, которые никто вас не вынуждал приносить. То есть вы сами захотели, значит, вы сами это себе устроили, автогеноцид, да? И гордитесь этим. Именно потому, что вы начали все строить на отрицании. Я говорил еще 30 и 35 лет назад, когда все это только начиналось, что если вы хотите построить нацию новую, да, с нуля, вам надо создавать второе русское государство, потому что у вас живет русский народ. И постепенно у вас будет, как у немцев, вот есть не самые немцы, есть австрийцы. Да? Фактически сейчас это уже две нации. Хотя у них общее прошлое, значит, они, в общем-то, помнят, что они еще вот совсем недавно были одним народом вроде бы. Еще после войны даже Австрия стремилась к аншлюсу с Германией. Сейчас уже вроде как не стремится. То есть постепенно, да, вы разойдетесь. Пройдут годы, десятилетия, и да, вы будете жить рядом, говорить на одном языке, но постепенно у вас будут возникать небольшие, но отличия. Значит, постепенно у вас будут возникать разные привычки, постепенно за счет вообще разницы ваших положений. Россия огромная страна там, с выходом к Тихому океану, а у вас здесь только Черное море, значит, с его курортами. У вас даже на этом основе будет формироваться совершенно разная политическая идентичность, которая будет пересекать в этническую постепенно. И да, вы будете русскими, ваши дети будут русскими, ваши внуки будут русскими, а уже какие-нибудь ваши прапраправнуки будут не русскими. Но вы просто этого не увидите. А они хотели увидеть. То есть они хотели, чтобы вот у них сегодня они раз флаг подняли, и все вокруг стало украинским. А так не бывает. Но так нации не формируются. Ни одна нация так не формируется. Ни русская, ни американская, ни британская, никакая так, ни китайская так не формировалась. Вот. Для этого нужны столетия. Самое главное, что процесс формирования нации никогда не прекращается до ее гибели. Но они этот путь прошли очень быстро, за 35 лет. Вот первый в ней независимости, это фактически гибели нации. Так и не состоявшиеся, по большому счету. То есть они нацию не создали, но уничтожить ее не успели.
1: Хотя так-то в исторической перспективе 35 лет, это же капля в море.
0: Это вообще ничто. Это даже в жизненной перспективе одного человека ничто.
1: Ну, о чем и речь. В таком случае поздравление Александра Григорьевича Лукашенко. Насколько здесь оно было мудрым, говоря именно о тех словах, которые были, скажем так, украинскому народу преподнесены?
0: Я процитирую. Я просто не слежу
1: да,
0: за...
1: Давайте я процитирую, да. «Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания».
0: Ну, это правда, исторические судьбы переплетены. Значит, а вот насчет связывает ли память, я не знаю. Кого-то связывает, безусловно, а кого-то уже и не связывает. И кто-то видит в Беларуси и на Украине такого же врага, как, допустим, видит в России. Но, опять-таки, вопрос поздравлять, не поздравлять, да? Ну, очевидно, Лукашенко с Украиной, по крайней мере, не воюет. Хоть они его беспрерывно третируют, да, и врагов его поддерживают, но он с ними не воюет. Значит, обострять отношения на пустом месте бессмысленно. Ну, можно было, конечно, значит, и проигнорировать, значит, национальные праздники, не поздравить. Значит, ну, в Киеве бы начали бы кричать, вот видите, значит, Лукашенко нам какую-то гадость в очередной раз готовит. Видите, взял и не поздравил. Хоть им, по большому счету, все равно поздравят или не поздравят. Но они обязательно обратили бы на это внимание, потому что для них это информационный повод, значит, переключить внимание своего населения с реальных проблем на, значит, проблемы выдуманные. Mm-hmm. Да, вот. Значит,

0: А если ты уже поздравляешь, ну то что ты будешь им говорить? Что вы гады своих отцов и дедов предали? Ну так, так не поздравляют, правда?
1: Конечно.
0: Ну, вот. Значит, из всего, что можно было выбрать, он, в общем-то, выбрал самое нейтральное, вот, действительно общее прошлое, кто может это отрицать? Жили веками в одном и том же государстве, корни одни и те же, из одного и того же народа. Вот. И враги всегда были, в общем-то, общие одни и те же. Значит, то, что сейчас возникли проблемы, ну, возникли. Так об этом можно в празднике не говорить. Он и не говорил.
1: Не говорил, да. В таком случае, когда государство, ну, если мы в частности будем говорить про Евросоюз, так или иначе следует за риторикой из Брюсселя, сложно ли здесь отстаивать свою идентичность, свое историческое прошлое? Я так очень аккуратно подвожусь к истории в Польше, где нетрезвый местный житель напал на двух 20-летних украинцев, потому что те не стали слушать лекцию о Волынской резне. Я понимаю, что сам по себе этот случай, возможно, даже не стоит обсуждения, потому что вроде бы тут и мужчина пьяный, и историю уже, знаете, неоднократно поляки украинцев избивают, но тем не менее, вот такие конфликты, исторические конфликты, на уровне государственных деятелей они есть, двух стран. Но все равно ведь поставки оружия, они продолжаются, и вряд ли Польша откажется, несмотря на эти противоречия.
0: Не откажется, да. Вот, потому что для Польши все-таки главный враг – это Россия. Украина тоже, но Украина потом. Это как для Украины.
1: То есть враг моего врага. Ну, то есть, да, вот
0: условно... да, это точно как для украинцев. Украинцы тоже говорили задолго до 2014 года, тем более до 2022. Украинские националисты говорили, что поляки, конечно, враги, но вначале надо разобраться с русскими, а потом мы займемся поляками. Поляки мыслят ровным счетом точно так же. Что украинцы, конечно, враги, вот, но вот есть русские, это самый страшный враг. Поэтому пусть пока поработают буфером, а там посмотрим. Если с русскими удастся разобраться, тогда можно будет разбираться и с украинцами. А пока что они нужны. Поэтому они себя так и ведут. То есть, Украина была или производила впечатление более сильной, да, и были какие-то надежды на общую победу, после чего они собирались все вместе делить российское наследство, тогда поляки не обращали внимания на там, Волынскую резню, на бандеровские флаги, там, ну, такое, потому что это на Украине уже 30 лет. Ну, первые 5 лет, может быть, активно не будилось. Первые 5 лет даже отпетые националисты на Украине говорили, что нет, Бандеру мы никогда прославлять не будем, потому что Бандера, он коллаборационист. Это всем известно. Значит, с ним работать убыточно. Нашим героем будет Петлюра, потому что он-то точно боролся всего лишь за независимость. Ну, то, что бандеровцы – это бывшие петлюровцы, это дело десятое. Значит, вот. Но с течением времени они стали Бандеру прославлять, а Петлюру забыли. Оказалось, что Бандера для них комфортнее. Вот. Поляки это все прекрасно видели. Тем более, что этих бандеровцев вывозили к себе на тренинги, на обучение там, и так далее. Вот. Все это они прекрасно знали. Значит, но до тех пор, пока они считали, что Украину можно эффективно использовать как таран против России, на это не обращали внимания. А сейчас Украина находится при последнем издыхании. И эти украинцы, которые сейчас в Польше, это уже не союзники, это уже гости и беженцы. Ну и отношение другое. Одно дело, когда ты союзник, тогда ты имеешь право на какие-то собственные взгляды, на собственную историю там, и так далее. А когда ты беженец, ты должен соотноситься со взглядами хозяев территории.
1: Благодарить, помалкивать.
0: Именно это поляки и говорят. Значит, и польская власть, которая значит, еще каких-то там 3-4 года назад старалась пресекать всякие жесткие действия по отношению к украинцам на польской территории и наказывала своих граждан, сейчас это удовольствие себе позволить не может. И даже, ну вот если следить среди польских политиков, мы выделим только тех, которые выступают за более либеральное отношение к украинцам, там Туска, значит, и его этих самых либералов, то они говорят следующее. То есть раньше они говорили, что это вообще неправильно предъявлять украинцам какие-то претензии, значит, все нормально, надо забыть о прошлом, значит, и смотреть в будущее. Сейчас они говорят, нет, все правильно, конечно, это плохо, что они там молятся на Бандеру там, и так далее, что они не признают Волынскую резню геноцидом поляков. Там, и так далее. Но мы сейчас должны об этом молчать, потому что у нас общий враг, мы таким образом подрываем свое единство. Вот. Их риторика уже тоже стала в этом отношении менее агрессивной по отношению к тем полякам, которые выступают против украинцев. То есть они уже, если раньше они говорили, это категорически неверно, и это надо преследовать вообще там по закону, уголовным путем, то сейчас они говорят, нет, ну это в принципе правильно, но надо вот где-то сейчас еще немножко помолчать. Их оппоненты правые уже открыто говорят, намолчались, хватит. Вот, мол, от украинцев теперь толку, как от козла молока, значит, как там, они только деньги жрут. Да?
1: Причем правые много где, это тут еще тоже важно.
0: Я имею в виду в Польше, ну вот, скажем, президент, да, от правых, от ПИС, да, он выступает с заявлениями, которые категорически противоречат тому, что говорит Туск. Но вот в политике своей внешней они практически едины. То есть никто не пытается перекрыть Украине ни поставки оружия, ни финансирования, ничего. То есть позицию Орбана никто не занимает. До тех пор, пока вы так, мы к вам так же. Да? Нет, они закрывают на все это глаза и да, значит своим, кстати, полякам они дали возможность выпускать пар. Вот этих, кого поймаете, бейте сколько хотите. Главное, не убивайте. Значит, а внешнюю политику мы будем проводить такую же, кстати, украинофильскую, русофобскую, как и раньше. Это, понятное дело, что можно, кстати, этот процесс экстраполировать в будущее и сказать, что рано или поздно Украины не будет, а с нами им все равно придется налаживать отношения. Значит, ну, просто потому, что мы рядом живем, да? Значит, если они не хотят повторить судьбу Украины, то с нами им придется налаживать отношения. И рано или поздно их отношение должно будет поменяться. Но, может быть, рано или поздно оно и поменяется. Вот. Но пока что с Польшей, кстати, у России отношения трогательные, ну, как минимум с, да, наверное, с Ивана Третьего, когда еще начались русско-литовские войны. Да? И самое, Польша уже была в личной унии еще тогда, не в государственной, а в личной унии с Великим княжеством Литовским. Значит, ну вот с этого времени практически, значит, начался такой затянувшийся русско-польский конфликт. Вначале фактически это была борьба за то, кто станет Великой Восточнославянской империей. Значит, а потом это уже, так сказать, польские старые раны болят на погоду. То есть проиграли, обидно. Но приходится по большей части мириться. Но когда есть возможность не мириться, значит, тогда хочется как-то пнуть своего бывшего этого самого врага. Ну, хоть чуть-чуть.
1: Ну, про пнуть врага мы еще поговорим, и в частности к Польше вернемся. У нас остается 3 минуты эфирного времени, чуть меньше. Ростислав Владимирович, а на самой Украине перестают, ну, я так, может быть, очень наивно говорю, а перестают грезить вот этой европейской мечтой, но понимая, что Украина была, есть и пока еще остается тараном, когда в День независимости вот европейцы прилетают, по плечу хлопают, но в то же время все понимают, Украина не будет ни в Евросоюзе, ни в НАТО.
0: А чем же им еще грезить? Ну, если бы они перестали бы грезить евромечтой, то все просто заключается мир с Россией, и все. Вообще никаких проблем больше нет, да? Они как раз этим продолжают грезить. Не, ну, есть, конечно, люди, которые никогда не грезили, не грезят и грезить не будут. Но если мы говорим о позиции народа, позиции там, нации, которая выливается в позицию государства, то, посмотрите, большинство украинцев, да, которое бежало формально от войны, бежало в Европу. А меньшинство...
1: Ну и в Россию.
0: В Россию тоже, да, но посмотрим, большинство по сравнению с тем, что бежало в Россию, бежало в Европу. Хотя раньше они делились примерно пополам. Когда речь шла о поездке на заработки, то в Россию и Европу ехало примерно одинаковое количество людей. Значит, а вот когда вопрос, куда бежать от войны, большинство убежало в Европу. Примерно в два раза больше, чем в Россию. Россия наряду с Польшей. Одна из государств, которое приняло наибольшее количество украинских беженцев. Но помимо Польши в Европе есть Чехия, Германия, Испания, Италия и так далее. Оно в сумме и набирается. Значит, вот в результате. Значит, если мы посмотрим среди тех украинцев, которые убежали в Польшу, то есть не в Польшу, а в Европу, да, ну и в Польшу в том числе, те, кто поддерживал бы Россию, исчезающе мало, капля в море. Среди тех, кто убежал в Россию, значительно больше. Тех, кто поддерживает Украину. Некоторые говорят, что да, в общем-то, там Порошенко, Зеленский, там Турчина, вообще путчисты 2014 года, они не правы там и так далее. Но они не в восторге от действий России. Они по этому поводу многие, кстати, помалкивают. Да? Некоторые открыто. Что, знаете, мол, мы с вами против действий России на Украине.
1: Давайте напомним, Руслан Владимирович, что Порошенко экстремист-террорист. Мы прервемся на новости и продолжим. Друзья, оставайтесь с нами.
2: Спорим с Ищенко.

0: знать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Москва благодарна Ватикану за взвешенную позицию по Украине и настроена на сотрудничество в этой сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером. Лавров добавил, что отношения России и Ватикана по-прежнему носят доверительный характер.
4: Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин. Подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решении ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине. Подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье.
3: Сергей Лавров добавил, что Москва готова возобновить практику политических и межмидовских консультаций между Россией и Ватиканом. В свою очередь, глава дипслужбы Ватикана выразил надежду на дальнейший прогресс в контактах с нашей страной. Россия и Белоруссия рассматривают возможность поставок самолета «Освей» не только на внутренние рынки, но и в третьи страны. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Освей» — это легкий многоцелевой самолет для местных региональных линий. Впервые он был представлен в сентябре 2025 года в рамках выставки «Иннопром Беларусь». «Освей» сможет перевозить до 19 пассажиров или до 1,8 тонн груза. Бригады Федерального центра медицины катастрофы Центра Спаса будут направлены в Амурскую область для оказания помощи пострадавшим по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко и главы МЧС Александра Куренкова. Об этом сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Ранее в пресс-службе предприятия информировали, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе ранее уточнили, что возгорание локализовано. Один человек погиб. Это гражданин Китая. В Еврокомиссии назвали принятие Арменией закона о начале процесса вступления в Евросоюз символическим шагом. Там подчеркнули, что для запуска предусмотренной процедуры Еревану необходимо подать официальную заявку на членство, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламерт. Заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте о намерении в ближайшее время начать процесс подачи официальной заявки на вступление в ЕС. Он пояснил, что референдум о членстве имеет смысл проводить после обращения в Евросоюз, получения ответа Брюсселя и появления дорожной карты. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Right.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Спорим с Ищенко.
5: Ты только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте, вы слушаете радио «Спутник». Продолжаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «Россия сегодня» Ростислава Ищенко. Ростислав Владимирович, много с вами говорим про Украину, про Польшу. Да, и
6: давайте,
5: предлагаю с этого же и продолжить.
6: Давайте мы про Украину закончим. Да. Значит, так вот, как я уже сказал, значит, хоть много, это тоже миллионы людей, граждан Украины, бывших или бывшей Украины, поддерживают Россию, но тем не менее те, кто поддерживает Европу больше, более того, те, кто поддерживает Россию, они не считают себя украинцами, они считают себя в основном русскими. В большинстве своем это люди, которые считают себя русскими. Значит, а те, кто остается, они считают себя либо украинцами, либо, опять-таки, те, кто уже уехал в Европу или собираются туда уехать, навсегда европейцами. То есть украинцы не только до той степени, до какой необходимо, чтобы окопаться в Европе. Дальше они европейцы, потому что они еще не знают, кем они будут. Португальцами, там, норвежцами, там, где они осядут, в конце концов. Значит, и вот это вот как раз демонстрация вот этого вот раздела, да, с которого все, собственно, с которого началось. Когда часть русских решила, что они не русские, что они будут другими, потому что раз независимость, мы должны ей соответствовать. Да? А раз вот у нас какая-то там украинская идентичность, Украина была в составе Польши там в свое время, значит, мы европейцы, и нам надо туда, в Евросоюз. Значит, и поэтому будем враждебно относиться к русским. То есть это, как кажется, логика извращенная, но они в соответствии с этой логикой выстраивали всю политику государственную, детей воспитывали, значит, сами в нее постепенно врастали. И вот это вот привело к тому, что мы сейчас видим. К войне, которая длится 4 года, в общем-то, и в которой ожесточение только нарастает. Причем, если вы обратите внимание, что каждый очередной виток ожесточения, в том числе и ухудшение отношения русского населения России к украинцам, значит, или выходцам с Украины, постоянно провоцирует именно Украина. То есть она провоцирует каждый следующий виток напряженности, каждый следующий виток ожесточения и так далее.
5: Чтобы в целом откатиться назад уже было невозможно? На уровне вот именно
6: для украинских националистов, да, это возможность добиться, значит, кровавой реки ненависти, которая не даст возможность опять соединить два берега. Угу. Вот. А для народа, то есть для тех людей, которые, как Портос, да, я дерусь, потому что дерусь. Ну, то есть я украинец, потому что украинец. Не знаю почему. Вот так вот у меня получилось. Я вчера буквально говорил своему коллеге, что у массы людей, вот они говорят, у меня папа русский, мама русская, я украинец. А как у вас так получилось? А вот так получилось. Потому что живу на Украине.
5: Определился, осознанный выбор совершил.
6: Да, потому что живу на Украине. Так вот, для массы этих людей это просто как дождь за окном. Большая часть людей в политику не ангажирована, в принципе. Им абсолютно все равно. Вчера была Альенде, сегодня Пиночет, завтра еще кто-то будет. Значит, главное, чтобы была работа, и вовремя платили зарплату. Значит, а там дальше там, с соседом о чем-то поговорим, значит, и то больше о природе и погоде, чем о политике. Они не замечают всех этих изменений. То есть эти изменения происходят постепенно, значит, относительно. Да, они их не замечают. Они не замечают, как они постепенно трансформируются из русских в украинцев. Значит, а потом вот точно так же отправляются на фронт, это совершенно для них чуждое и непонятное украинство защищать. Просто по принципу вот самой паспортной принадлежности. Здесь родился, да, здесь живу, это моя территория, ее назвали Украина, значит, я украинец, я ее защищаю. Причем я ее защищаю от людей, которые говорят по-русски, в пользу людей, так же, как я, да, в пользу людей, которые пытаются меня украинизировать. Я считаю, что те, кто пытается меня украинизировать, правильно поступают. И мне стыдно, что я недостаточно быстро украинизируюсь. Это же, опять-таки, это общее место, когда люди вот, совершенно искренне говорят в телекамеру. Ну, у нас так получилось, что в семье все всегда были русские, говорили по-русски. Поэтому я украинского языка не знаю, но я его учу уже 20 лет. И мне стыдно, что еще плохо выучил или выучила. Это задолго до всех этих Майданов было. И до последнего Майдана задолго было. Люди говорили, мне стыдно, что я говорю на своем языке от рождения, на языке своих предков там, и так далее. Я понимаю, что я должен выучить какой-то абсолютно чуждый мне язык просто так.
5: Ну, то есть там осознанности никакой. Ну, это, знаете, мне вспоминается из своей практики. Доводилось общаться с военнопленным, который рассказывал, я, значит, с Донецкой области. Вот тоже таким очень простым, ну, для них понятно, Донецкая область и все. Очень простым таким языком, на русском, естественно. Говорит, у меня брат в России. Ну и в целом, я говорю, ну вы же знаете, что происходило на Донбассе все это время? Ну, конечно, знал. Говорю, за кого голосовали? Но я не голосовал. Ну, потому что это большая политика, зачем оно мне надо? Ну, вот оказалось все так, что я с автоматом там охраняю какую-то посадку и в результате сдался российским военным. Ну, то есть говорить о том, что это осознанный выбор человека, это вот защищать родину, это же вообще не про него. Это не про этого человека конкретно. Ведь это не единичный пример, не единичный случай.
6: Это не единичный случай. Но еще раз повторю, что как раз вот люди так и превращались постепенно в украинцев. То есть молодые подрастающие поколения, да, для них это родина. Они родились в независимой Украине. Их соответствующим образом воспитывали, там, выращивали и так далее. Кто-то под влиянием родителей остался русским, кто-то под влиянием школы, окружения или тех же родителей, значит, уже стал чувствовать себя матерым украинцем, значит, от момента рождения. Вот. А люди, которые жили в стране до того, как она стала независимой, до того, как их стали украинизировать, да, значит, они просто, ну как, они вросли в этот самый, в России произошла революция, да, в 1917 году. Значит, исчезла монархия, Россия превратилась в Советский Союз, люди остались те же.
5: Конечно.
6: Значит, им там нравилось, не нравилось. Значит, не нравились эти изменения, но они жили в этой стране, значит, изменились флаги, изменились символы, изменились эмблемы. Они жили, значит, и все равно считали, это наша страна, и мы ее защищаем. Для тех тоже ничего не изменилось. Они же никогда, допустим, не были во Владивостоке, там, в Магадане или в Хабаровске. Многие вообще дальше околицы своего села не выезжали. Для них родина, вот все, что вокруг. И больше ничего, как там. Еще начинается родина, да, со скамьи у ворот. Вот он со скамьи у ворот, на ней и заканчивалось для них. И все. И когда просто поменялись паспорта, поменялись гербы, поменялись флаги, поменялся гимн, там, значит, а все остальное осталось тем же. Соседи те же, дома стоят те же, автомобили ездят те же, дороги те же. Ну, да. Значит, все остальное абсолютно такое же. Да? Значит, и это создает вот иллюзию того, что вообще ничего не изменилось. Все, как раньше было, таким и осталось. И их еще советское воспитание, значит, оно полностью укладывается вот в этот вот новый украинский тренд. Когда им говорят, им при СССР говорили, вы украинцы, потому что вы живете в СССР. Значит, ну, да, украинцы, говорим по-русски, но украинцы, потому что живем в СССР, значит, по территориальной принадлежности украинцы. А там им стали говорить, вы украинцы, потому что вы живете на Украине. Вроде бы ничего не изменилось, только в это стали вкладывать уже этнический смысл. Они этого не заметили. Но потом им сказали, вы украинцы, этнос, нация. Они вообще слова такого не знают. Ну, нация так нация.
5: Потому что такой бытовой подход, да, можно так сказать?
6: Да. Что вот условно, опять-таки, да, я говорю, что много, я вот лично разговаривал с людьми в Киеве. Город полностью русскоговорящий был. Ну, то есть, понятно, что за десятилетия изменился. Хотя, в принципе, и на сегодняшний день Киев на 80%, наверное, процентов говорит по-русски. А тогда он говорил на 100% по-русски. Больше, чем сейчас Москва, потому что тогда мигрантов не было. Вот. Значит, я у своих знакомых спрашивал, чего вот у вас идут дети в школу? Да? У меня тогда ребенка еще не было. Да? У вас дети идут в школу. Значит, Киев, русскоязычный город, вы все говорите от рождения по-русски, украинский язык даже не знали. Никогда. их, вам, у вас школы все переформатированы в украинские. В Киеве осталось с десяток русских школ к концу 90-х. Чего вы не протестуете? Угу. Вы имеете право по закону требовать, чтобы вам преподавание велось на удобном вам языке. Даже по закону, по конституции украинской вы на это имеете право. А зачем, говорят, мы будем протестовать? Живем мы на Украине. Значит, государство Украина, язык, значит, должен быть украинский. Ну, вот дети его и будут с детства учить, а то потом будут, вот как мы, вот мы язык не знаем, нам как-то даже неудобно, что мы и свой государственный язык, раз и не знаем. Вот они будут врастать в новую реальность уже. Вот дети и врастали в новую реальность. А потом, когда они вросли в новую реальность, родители схватились за голову, оказалось, что у них уже дети нацисты. А некоторые и сами постепенно стали такими же. А потом пошел еще и обратный процесс. Они потом стали говорить, ну да, конечно, нам все это не нравится. Но дети к этому уже привыкли. Они уже выросли в этом режиме. А чего мы уже будем теперь против выступать? Ну, детям хорошо, пусть будет, и все. Мы уже скоро умрем, и все это уйдет вместе с нами. И вот такой это духовный коллаборационизм постепенно, значит, приводил к резким изменениям, когда на пустом месте стал возникать этнос. Самое главное, что он бы возник. Угу. Если бы они бы не устроили бы на пустом месте драку, да? Если бы они бы не мечтали бы всю жизнь о войне с Россией, которую никогда не могли выиграть, у них бы возник бы этот этнос. Через некоторое время пожили бы они так 50, 60, 70, 100 лет. Вот граница, там Россия, здесь Украина, мы разные. Мы к этому привыкли бы, да, постепенно. Действительно, постепенно бы у людей бы, ну, даже формировался бы на основе того, что в двух соседних селах часто значит, следующее поколение какие-то словечки изобретает новые. Uh-huh. От каких-то отказов. Ну, вот точно так же, как, допустим, предшествующее мне поколение, значит, имела один сленг молодежный, мое, второй, другой, следующий, третий, четвертый, пятый и так далее. Так постепенно какие-то словечки эти врастают в ткань языка. И постепенно, если вы живете вот, между вами граница, то постепенно один язык расходится. Он становится двумя, там, тремя и больше, зависит от того, сколько у вас государственных образований. Даже мы это видим, вот, территориальные диалекты русского языка, да, поскольку страна очень большая.
7: Ну, конечно.
6: Значит, так масса территориальных диалектов возникает. Это, заметьте, там, где нет государственных границ, соответственно, перемешивание населения идет значительно быстрее. Значит, и контакты значительно более интенсивные внутри России, чем у России с зарубежными государствами. Значит, так вот, и язык, и привычки, значит, меняются постепенно. И постепенно возникает два народа. Но это, еще раз говорю, это процесс постепенный. А они решили, нет, мы уже другой народ. Ну, понимаете, вот мы утром проснулись, мы другой народ. Отсюда лозунг, опять-таки, это же идиотизм, значит, когда украинские националисты выдвигают лозунг «убей в себе русского». То есть они понимают, что в стране живет русское население, не украинское. Они говорят, ты должен стать украинцем, для этого должен убить в себе русского. Опять-таки, когда вам такое говорят, да, ну, вроде бы как вы должны возмутиться, а значительная часть населения это вообще не обращала внимания, а ради бога.
7: То есть это не привело бы в перспективе, там, знаете, такому конфликту между Восточной и Западной Украиной? Ну, понимаешь, что, кстати, к диалекту возвращаясь, да, смотрите, все-таки он же достаточно разный.
6: Там конфликты между Восточной и Западной Украиной были, да, значит, но конфликты между частями Восточной Украины были более жесткими, потому что за экономическую власть на Украине все время боролись Донецк, Днепропетровск, Харьков, ну, где-то там еще Одесса мимо пробегала периодически, но она больше, значит, пыталась свои, сказать, позиции главного контрабандного порта страны отстаивать. Значит, вот, а сами... Галиция, да, это сухопутная контрабанда. Угу. Значит, и это восприятие себя как украинского Пьемонта. Они себя называли украинский Пьемонт. То есть центр собственно, украинство, да, откуда, как из Пьемонта, значит, пошла Италия, да, вот оттуда должно пойти украинство. То есть они себя считали, значит, говорили, Львов – культурная столица Украины. Львов в плане культуры, значит, очень такой проблемный город. Значит, вот, но для них это культурная столица Украины, потому что они считают, что сама Галиция – это центр украинства. Значит, так вот, они претендовали всегда на культурную власть, на власть в области там, литературы, искусства, науки, образования там, и так далее. И самое главное, что они эту власть получили, потому что восток Украины был занят дележом экономической власти между собой. И считал-то ради бога, пусть бандеровцы воспитывают детей. Какая нам разница? У нас деньги, а они пусть издают учебники. Потом, когда пришли бандеровцы, их прогнали при помощи их же детей, они очень сильно удивлялись, но было уже поздно.
7: Знаете, тут никакого эфирного времени не хватит, честно говоря, чтобы вот это все разобрать. Но, тем не менее, это важно. Хотелось еще уделить немного времени самой Польше, возвращаясь к тезису о том, какие в целом там государственные настроения в отношении России. Но это касается не только Польши, но почему зацепился конкретно за Польшу? Недавно же там прошел военный парад, на котором, знаете, техника всех стран и народов. Там, значит, и британские танки, и французские истребители, американские системы противовоздушной обороны. На ваш взгляд, а вот как вот с таким соседом быть? Ну, понимая, что там уже есть у них определенный там и НАТО, и Евросоюз. Ну, в любом случае, да, это несколько иной сценарий, в отличие от Украины. А как быть-то в таком случае?
6: Ну, понимаете, все-таки, знаете, каждая страна, каждый народ имеет свои особенности. Польша на фоне хоть Европы, хоть России, это действительно очень особенная страна. Я не знаю, что на них так повлияло. Значит, то ли то, что они, кстати, исконные славяне, но католики, значит, в то время как вокруг них в основном было, славянское море было в основном православным в свое время, в древности, то ли еще что-то там, вот. Но поляки всегда чувствовали свою инаковость и гордились ею. Не случайно у них были самые идеи, что они произошли от сарматов, значит, и призваны господствовать над окружающими их народами. У них отношения были не только плохие с нами, у них были отношения плохие с немцами. Значит, у них были отвратительные отношения и со шведами, с которыми они тоже постоянно воевали. То есть хороших отношений не было ни с кем. С чехами, с которыми они воевали за Силезию, с венграми, с которыми они воевали за Словакию. Хороших отношений не было ни с кем. Значит, при этом поляки всегда боролись за чистоту нации и гордились последние десятилетия тем, что Польша является наиболее моноэтничной страной Европы.
7: Извините, но это как будто некий такой, можно ли это произносить, комплекс неполноценности. Потому что мне история с Наполеоном вспоминается, да, когда большинство все-таки поляков под его стяги пошли. Почему? Ну, потому что просто обещал возродить, да, великую.
6: Ну, он не только обещал, да. Он создал Великое герцогство Варшавское, значит, фактически самостоятельное государство, причем точно так же, как и до этого, он, ну, до этого курфюрсты саксонские была предпоследняя династия на польском престоле. Вот. Он короля Саксонии назначил великим герцогом варшавским. Значит, то есть определенные, кстати, исторические реминесценции там были. Вот, и вот, Великое герцогство имело 120-тысячную армию, сформированную при помощи Наполеона по французскому образцу. Значит, ну и опять-таки у поляков основные враги тогда были пруссаки, австрийцы и русские. Пруссаков и австрийцев Наполеон уже разбил, и из их территории выделил Великое герцогство Варшавское. У них оставалось только вот надежда, что сейчас он добьет русских. Значит, и здесь-то Польша развернется в полную, значит, силу. Хотя у Наполеона, кстати, таких планов не было. Он собирался дружить с Александром, только добиться от него, кстати, покорности, повиновения наполеоновским планам. Вот. Но дело не в этом, а только эпизоды из жизни Польши. А в принципе, Польша, очень не гордились и гордятся тем, что они моноэтничное государство. Сейчас, правда, с нашествием украинцев они стали не такими моноэтничными, но тем не менее все равно. наверное, самое моноэтничное государство Европы, они очень закрыты для миграции, все время боролись с европейскими центральными структурами, за, причем даже активнее, чем прибалты, венгры и все остальные. Значит, вот, у них есть вот этот вот комплекс исторический, да, фантомные боли по поводу империи. Ну, опять-таки, империя Ягеллонов, 15-й, начало 16 века, это и Польша, и Венгрия, и Чехия, значит, и Хорватия, и там в определенные периоды это все даже объединялось под одной короной. То есть не короли-родственники, а один король.
7: Угу.
6: Значит, и казалось, что вот-вот там осталось свалить российский барьер, значит, и вообще Польша от Атлантики до Тихого океана. Все будет Польшей. Значит, безусловно, это как ну, создавало определенный характер народный. Да? Вот. И с одной стороны, политика влияла на формирующийся польский характер, с другой стороны, польский характер влиял на политику. Ну вот опять-таки поляки, все 30-е годы Пилсудский договаривается с Гитлером о совместном походе против СССР. И все у них хорошо. Пилсудский, правда, уже умирает, но я думаю, что это бы ничего бы не изменило, если бы он жил. И уже правительство Рыц-Смиглы, когда Гитлер, совершенно не отменяя общего похода на СССР, значит, требует у них строительства экстерриториальной железной дороги и шоссейной в Восточную Пруссию, фактически идет на конфликт с Германией, резко меняет ориентацию, потому что до этого поляки были врагами англичан и французов.
7: Большая тема. Прервемся, к сожалению. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев были для вас. До свидания.

0: Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 15.00, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Сергей Лавров рассказал секретарю Святого Престола о преступлении киевского режима, которое Россия не забудет никогда. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира. Власти Ставрополя планируют открыть в этом году 9 тысяч новых мест для размещения туристов. Об этих и других темах подробнее далее. Россия никогда не забудет теракт в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек, и будет добиваться справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером.
2: Киевский режим продолжает демонстрировать откровенную жестокость, нанося удары по детям.
3: Очередное кровавое преступление произошло в ночь на 24 августа в Краснодарском крае, в Адыгее, в Дагестане, где в результате массированной атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам погибли дети. Такой же был налет дронов на Нижнекамск. Там тоже погибли мирные жители, включая детей.
1: Напомню, ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. По данным властей республики, погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в 2026 году составит более 7 триллионов международных долларов. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место занимает Япония, шестое – у Германии. В мировом масштабе на Азию в этом году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства и услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Еврокомиссия не исключает, что в ближайшие недели Украине разрешат использовать часть средств оборонного кредита Евросоюза для закупки вооружений за пределами ЕС и Украины, в частности, в Соединенных Штатах. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Балашой Вари. Правила предоставления Украине оборонной части кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро предусматривают преимущественную закупку вооружений европейского и украинского производства. Однако допускают отступление от этого принципа при определенных условиях. Такое исключение, в частности, потенциально позволяет финансировать закупки необходимого Украине американского оружия. Власти Ставрополья планируют открыть в этом году 9 тысяч новых мест размещения для туристов. Это принесет региону 9 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, помощь в развитии отрасли оказывает и правительство России с субсидированием ставки. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов смотрите и слушайте на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: Четыре минуты, время московское. Здравствуйте, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». Информационный час начинается. В этом получасе у нас две интереснейшие темы, большие, объемные. И надо сказать, что каждая из них, вот такая, которой можно было бы и несколько часов уделить, просто потому, что каждая из них, она, на мой взгляд, в дальнейшем, хотя они имеют отношение к внешней политике в первую очередь, могут оказать очень серьезное влияние на все то, что происходит в Европе и в мире. Начнем с новости, которая из Москвы. Москвы, то есть из нашей столицы, министр иностранных дел нашей страны Сергей Викторович Лавров обсудил с руководителем дипслужбы Ватикана Полом Ричардом Галлахером пути разрешения конфликта на Украине. Ну, я, наверное, даже не буду здесь, так сказать, какие-то новостные подробности сейчас вам еще раз рассказывать. В новостях это неоднократно было, а вот поговорить об этом очень интересно. Профессор, социолог, ректор Европейского института Юста Дмитрий Соин у нас на прямой связи. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Приветствую, коллеги, приветствую слушателей.
4: Дмитрий Юрьевич, начнем прямо, поскольку время на две, вот у нас одна тема как раз ваша, да, и мы, чтобы покороче, да, вступление было, вот какой вопрос. Ватикан ведь это не просто римская католическая церковь, это колоссальная сила в Европе, которую многие рассматривают как одно из, я бы сказал, таких направлений элит европейских и по сфере, и по уровню влияния на жизнь Европы, и по уровню влияния на финансовые потоки, и много чего другого. На ваш взгляд, встреча нашего министра иностранных дел с представителем Римско-католической церкви, с представителем Ватикана, может ли она в этой ситуации, может ли Ватикан реально, имеет ли он реальные рычаги влияния для того, чтобы изменить ситуацию? То есть, имея в виду и давление на украинскую церковь, и на ОПЦ, да, и в принципе влияние Ватикана в Европе, как в католической Европе. Вот на ваш взгляд, что означает эта встреча Лаврова с представителем дипслужбы Ватикана?
5: Я бы в первую очередь отметил следующее. Ватикан – это часть глобального Запада, и при этом эта часть обладает особым статусом. С одной стороны, это одна из крупнейших христианских номинаций, с другой стороны, Папа Римский имеет свое собственное маленькое государство. Поэтому господин Галлахер, он приехал не просто как представитель, значит, Римской католической церкви, он приехал как реальный министр иностранных дел и с соответствующим дипломатическим статусом. Я могу предположить, что коллективный Запад, который генерирует внутри себя различные сценарии, в том числе сценарии переговорные, мог определить Ватикан в качестве главного переговорщика. И вот этот визит, он может быть первым визитом, который направлен на зондаж почвы, на выстраивание там стартовых контактов, значит, формирование повестки дня и прочее. Поэтому здесь абсолютно верная позиция в том отношении, что визит Пола Галлахера это в определенном смысле можно отнести к дипломатическому прорыву. То есть на фоне глухой русофобии, которую демонстрируют политические элиты, Ватикан, как центр, значительный, серьезный центр религиозной жизни Запада, идет на такого рода контакты. И еще на что бы я обратил внимание, так это на то, что у Ватикана всегда были очень высокие интересы на территории Украины. Мы знаем все эти истории и с Унией, мы знаем, как в период Польско-Литовской унии на Украине опять же продвигалось католичество и прочее. Это все как бы в истории, но это история, которая переносится и в настоящее время. Поэтому мы являемся свидетелями очень интересного международно-дипломатического узла, который сейчас вот завязывается, и возникает какое-то новое качество, новый формат дискуссии по украинскому, скажем так, кейсу.
4: Может ли, на ваш взгляд, вот в этой ситуации Ватикан стать таким эдаким центром силы с точки зрения решения именно вот этого гордиевого узла, да, если угодно, для Европы, ну, отчасти для Европы в первую очередь, вот с точки зрения перехвата некой не вполне себе, не только религиозной, да, церковной, но и с точки зрения перехвата политической инициативы. То есть, ну, выражаясь простым языком, может ли Ватикан сделать то, как бы по своей собственной инициативе или по инициативе тех элит, которые за ним стоят, что не удается сделать глобалистам, ну, скажем так, всяким коалициям желающих и прочим?
5: Дело в том, что Ватикан – это, условно говоря, такой лидер среди консервативных элит Запада в целом и Европы в частности. И Ватикан, он в той или иной степени противостоял всегда неолиберальному глобализму. И это такой как бы центр притяжения, центр сборки с высоким уровнем авторитета и с огромным уровнем контактов и рычагов влияния. Поэтому вот визит представителя Папского престола надо в первую очередь даже рассматривать как политико-дипломатический визит, а потом уже, ну, важные, но тем не менее следующие, ну, в задних вагонах темы, которые затрагивают, ну, религиозную жизнь и прочее. Ватикан – это очень мощный переговорщик, и даже исторически, именно исторически Ватикан часто выступал в качестве теневого, кулуарного, а иногда даже и публичного переговорщика, когда надо было решать международные вопросы как на уровне Европы, так и на таком, назовем это, планетарном уровне. Поэтому я бы дал очень высокую оценку самому факту приезда этого господина в Москву и его встречи с господином Лавровым. Это открывает, на мой взгляд, очень такие важные стратегические потенции.
4: Угу. Ну и, да, соответственно, да, пожалуй, последний завершающий вопрос. Вот то, что сказал Галлахер, Святой Престол готов предоставить услуги для мирного урегулирования. То есть, ну, сложно себе представить, что они будут прямыми посредниками, но тем не менее, что в данном случае может быть услугой вот такой? Как это может выглядеть, если можно коротко?
5: Если коротко, Святой Престол на самом деле может стать даже посредником, либо одним из посредников. Исключать этого нельзя. Это первое.

0: Ну, севернее, как ни крути, Франция севернее Италии. Тут уж ничего, так сказать, не поделаешь, хотя там тоже этим летом было безумно жарко. А как будет жарко в апреле следующего года, когда там будут выборы? Елена Караева в студии «Радио Спутник». Говорим о Франции, разумеется, о выборах во Франции. Лен, добрый день.
1: Привет, Саша. Но дело в том, что выборы уже состоялись. Об этом нам вчера сообщил довольно серьезный полстер. Или как это еще можно сказать, Институт общественного мнения Хэрис, который, в общем, почти не ошибался на протяжении последних там, 25 лет, что я наблюдаю за французской политикой. И он вчера, посчитав, конечно, и с помощью искусственного интеллекта, и опросив, так сказать, там, значимую часть французов, ну, как обычно, так сказать, транш, где есть все возраста, так сказать, и все прочее, а полстеры, то есть социологи, пришли к выводу, что Марин Ле Пен при любой конфигурации, вот просто при любой конфигурации, не просто выходит во второй тур выборов, а это как бы синекванон, она это делает на протяжении последних, там сказать, да, 10 лет, но она просто одним махом всех глобалистских и неглобалистских тоже кандидатам побивахам. Причем там разница на самом деле чарующе огромна. Значит, она, например, побивает, ну, я напомню, был такой, значит, премьер во Франции, Эдуард Филипп. Он считается очень крепким кандидатом от партии власти, то есть от глобалистов. Значит, Эдуард Филипп, когда за ним колоссальный административный финансовый ресурс, набирает 46% во втором туре. А Марин Ле Пен без всякого административного ресурса и с очень ограниченными финансами набирает 56%. Это не бывало, например, в истории, ну, последних, вот, что я называю, двух десятилетий.
0: Тогда сразу несколько вопросов. Вопрос номер один. Если представить себе победу Марин Ле Пен, я принципиально не буду спрашивать об отношениях с Россией, об Украине и так далее. Это уж очень такой...
1: Отчего ж?
0: Ну, хотя бы первым пунктом не буду спрашивать. Есть ли у Марин Ле Пен и у правых, да, вообще, четкое понимание, на твой взгляд, того, что они с этой властью потом будут делать? То есть я понимаю, что они выходят на вот этом безграничном протесте и недовольстве и усталости французов от того, что происходит внутри Франции. Но, тем не менее, понимают ли они потом, как с этой властью обращаться, куда, как разворачивать этот корабль, в какую сторону и насколько резко это делать?
1: Я думаю, что, конечно, понимание присутствует, потому что Марин Ле Пен во всех смыслах не первый раз замужем. Она чрезвычайно квалифицированный юрист, блестящий адвокат, и у нее есть колоссальный опыт работы в национальных и наднациональных институциях. Не будем забывать, что она много лет была депутатом Европарламента. То есть там все ходы и выходы в Европе, в Брюсселе, в коллективном, она тоже знает, она знает лоббистские группы и как это все происходит. Тем более она это знает во Франции, потому что сейчас она руководит крупнейшей фракцией в Нижней палате французского парламента, в национальном собрании, и она тоже знает все нюансы и детали законотворческой деятельности, она в курсе бюджетов, она в курсе того, значит, насколько сейчас уже, так сказать, сдохла казна, и, так сказать, чего там нет. Поэтому я не думаю, что она такая уж неопытная вся из себя, особая и не ждущая трамвая. Я считаю ее очень опытным политиком, я считаю ее прекрасным бойцом, потому что политика – это бой, это сражение.
0: Она натерпелась, прямо скажем.
1: Да, и она никогда не была жертвой. Да? Она никогда не была жертвой, она, так сказать, шла вперед, как, так сказать, просто, ну, я бы сказала, так сказать, разъяренной коровой, я не могу ее назвать, ну, как разъяренной бык в женском образе. А поэтому давайте относиться к ней серьезно. Давайте относиться серьезно к тому, что такая перспектива существует. И самое главное, мы должны понимать, это тоже очень важно на самом деле, что мы будем делать в ситуации, когда Ле Пен позволят избраться, да, ну, так сказать, французы решат, что, так сказать, просто они не куклы и не идиоты, и их голоса имеют значение. Так вот, когда ей она будет избрана, как мы будем строить отношения с новой французской республикой, которую я бы назвала уже шестой, а не пятой?
0: Тогда вот какой вопрос. Не только Ле Пен, а может быть даже не столько Ле Пен, от Жана-Люка Меланшона, я это слышал чаще даже,

0: чем от Лепен, может быть, я ошибаюсь, поправь меня, что нынешняя внешняя политика Франции, мягко говоря, не устраивает французов, именно потому что те деньги, которые должны идти внутрь Франции, уйдут вовне Франции. Критика несется там как бы со всех сторон, скажем так, и в сторону власти в первую очередь. В связи с этим вопрос, могут ли... Мы с тобой об этом разговаривали, по-моему, чуть ли не год назад еще, и тогда говорилось о том, что выход Ле Пен во второй тур и ее дальнейшее продвижение к президентскому посту не так сказать, всегда под вопросом в силу того, как, так сказать, эта партия себя ведет во втором туре. Ну, ты, собственно, об этом только что сказала. Так вот вопрос, могут ли у Ле Пен найтись... страшный такой вариант, сторонники среди других партий, то есть не, или она одна продолжит со своей партией борьбу со всеми остальными во втором туре?
1: Конечно, найдутся сторонники, потому что ее идеи, они не имеют яркой партийной окрашенности. Ее идеи о чем? О том, что Франция должна быть суверенной страной, а значит, она должна как минимум ослабить свои связи политические с Евросоюзом. Второй момент. Франция, президент республики, это де-факто избираемый король. У него абсолютно безграничные полномочия. Он не обязан никому отчитываться в своих внешнеполитических действиях. Поэтому и его никто не может за это критиковать.
0: Реставрация монархии такая.
1: Но да. Его не могут критиковать, потому что это его жестко его прерогатива. Он принимает решение о том, чтобы Франция вступила в войну. У него прямая, так сказать, он прямой командующий, он может послать куда угодно свою преторианскую гвардию, то есть иностранный легион, а решать любые внешнеполитические задачи тайно, явно. Это не имеет значения, он не консультируется с парламентом. И третий важнейший момент, он принимает внешнеполитические решения, исходя из своих представлений о прекрасном и об ужасном. И он не здесь, в данном случае, не может сталкиваться ни с какой оппозицией. У нее просто, ее просто ей не дают права голоса. Поэтому нужно понимать, что первое, что сделает Ле Пен, точнее, первое, что она может сделать, она, конечно, поставит под вопрос всю ту колоссальную поддержку террористических людей, которые сидят в Киеве, ну, просто извергов и убийц, которые сидят в Киеве. Она не просто поставит, она просто может это все зарубить. Это в ее компетенции. Она не обязана ни с кем советоваться. Она просто говорит, значит, Володимир или, не знаю, Владимир, как это все, так сказать, все, с сегодняшнего дня баста, ничего не будет, ни под каким видом, и я буду налаживать свои отношения с Москвой. У Марин Ле Пен хорошие отношения с нашими элитами, с парламентскими, в том числе. Поэтому я думаю, что она, будучи очень прагматичным политиком, несомненно, начнет с того, что она будет восстанавливать те отношения с Москвой, которые сейчас находятся не просто в точке замерзания, а на уровне вечной мерзлоты. Судя по тем поступкам, которые совершил Макрон, начиная с субботы, когда он абсолютно открыто решил вступить в противостояние с нами на военном уровне, решив, так сказать, дать террористическим людям в Киеве зенитные установки, чтобы, в которые могут сбивать самолеты. Значит, он свой выбор сделал. Но Марин Ле Пен, видимо, сделает другой выбор. В любом случае, это будет политика разлома с 10 годами нахождения у власти Макрона, который довел Францию до чудовищного абсолютно состояния нищеты, развала и ада.
0: А теперь о Евросоюзе. В следующем году выборы в Германии, в следующем году выборы во Франции. Они идут в этом смысле нога в ногу с точки зрения популярности правых партий, причем такой абсолютной популярности, но имея в виду АДГ, да, в Германии. Победа Ле Пен, это, такую бы так метафору туда поделить, это выбивание табуретки из-под Еврокомиссии и Евросоюза, это как бы окончательный приговор. То есть уже в этой ситуации это не просто удар там по основам, а это просто окончание нынешнего Евросоюза в том виде, в каком он есть. Но я имею в виду структур, надстроек.
1: Но дело в том, что Ле Пен, она может, это опять-таки входит в ее президентские прерогативы, она может пересмотреть вклад, ну, если, так сказать, вклад во Франции в евроказну. Это первое. То есть это удушение экономическое. Второе, что может сделать Ле Пен, она может пересмотреть все экономические связи с Евросоюзом. Третье, что сделает Ле Пен, она, конечно, пересмотрит внутриполитическую повестку дня, которая касается мигрантов. То есть на самом деле разлом здесь будет идти по внешней политике. Это все, что касается Украины. И НАТО, не будем это забывать. Второй момент – это пересмотр взноса Франции в общую казну. Она вторая после Германии. И третий момент – пересмотр политических отношений с Евросоюзом. Но здесь у нее все карты будут в руках, потому что она знает, как это работает, сколько Франция дает и сколько Франция получает. Номинально там какие-то, так сказать, бешеные цифры, но фактически фермеры, например, получают чрезвычайно мало. Да.
0: Особенно с учетом соглашения Меркосур и так далее, конечно. И так далее, вот этого всего. Следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. Правые партии в Европе, как мы знаем, да, активизируются в принципе. Может ли это пойти карточным домиком? То есть для Евросоюза? То есть я имею в виду Айду, потому что победа во Франции, очевидно, контрсила относительно Урсулы фон дер Ляйен и же с ней, наверняка потянет за собой победу таких же сил и, например, в той же Германии, да, там выборы позже, но они могут быть досрочными, да, ну и так далее. И Великобритания здесь, и многие-многие другие, кто могут пойти за Ле Пен.
1: Они не пойдут за Ле Пен, я объясню почему. Дело в том, что тот политтехнологический трюк, который использовался во Франции, сейчас будет использоваться, несомненно, в Германии. Когда, из каждого утюга будет нести, да вы что, они нацисты.
0: Это уже было, да.
1: И так далее, и так далее. Но просто у французов для того, чтобы они пришли в себя, им потребовалось 25 лет. Здесь это еще в новинку, и потом не будем забывать, что у Германии иной исторический опыт, и, конечно, они боятся правых в принципе сейчас, поскольку, пресса создает самые такие отвратительные коннотации и ассоциации. Поэтому я не думаю, что АДГ победит настолько, чтобы формировать правительство, даже коалиционное. То же самое я полагаю, произойдет и в Британии. Сейчас там лейбористы. Я думаю, что лейбористы, кстати, останутся. У меня, здесь...
0: Надежда на Фараджа Мало.
1: Абсолютно никаких. Он маргинальная фигура, и, английская пресса знает свое дело туго. Что касается Франции. Дело в том, чтобы понимать архитектуру Евросоюза, Германия всегда была такой девкой-чернавкой, которая постоянно работала, зарабатывала деньги. А Франция сидела как барыня и выдвигала идеи. И, за идеологию в такого рода отвечает
0: Франция. И тем не менее, энергетически Франция куда более независима, чем Германия оказалась.
1: Спасибо генералу де Голлю, но, в принципе, Германия могла быть столь же независимой. Я не отвечаю за сумасшествие Меркель, которая там все это прикрыла. Проблема заключается в том, что если Франция поправее до Марин Ле Пен, то, на мой взгляд, до того, чтобы рухнуть Евросоюзу, останутся считанные годы. Это прочная конструкция. Это прочная конструкция, еще раз. У нее большая инерция, и там существуют, разнообразные финансовые интересы. Но я думаю, конечно, что в случае победы Ле Пен его судьба решена. То есть этого не будет или не будет в той форме, в которой это существует сейчас, потому что сейчас это чистая диктатура.
0: И буквально еще 15 секунд. Франция с Германией, Франция с Англией после этого будут иметь другие отношения.
1: Несомненно, конечно, потому что Ле Пен не любит немцев, и она очень не любит англичан. Так что большой привет всем.
0: Да, французы в этом смысле, конечно, уникальны. Да, они не любят ни западных, ни восточных своих соседей. Зато мы очень любим Елену Караеву. Спасибо большое, Елена Караева, в студии «Радио Спутник». Оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: Внук советского шпиона идет на выборы во Франции. Контекст. Его зовут Рафаэль Глюксман. Политик со стажем, возглавляет левоцентристскую партию «Общественная трибуна», является депутатом Европарламента и претендует на высший пост, о чем заявил официально. Глюксман намерен бороться за победу и поднимать страну, оказавшуюся в незавидном положении. Примечательная деталь. Дед кандидата в президенты Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 1920-х, стал коммунистом и агентом СССР. Успешно работал под легендой бизнесмена во Франции, Германии и Великобритании. Интересна и другая биографическая деталь. Отец Рафаэля – Андре Глюксман, писатель и философ. Самая известная его работа называется «Кухарка и людоед. Рассуждение о государстве, марксизме и концлагерях». В ней автор проводит параллели между нацизмом и коммунизмом. На выборах претенденту на президентское кресло наверняка не раз напомнят и об отце, и о деде. Францию ждет много интересного. Эммануэль Макрон по конституции баллотироваться больше не может. А вот лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может и будет. Несмотря на признание вины в растрате средств Европарламента, ее популярность растет. Французы устали от глобалистов и либералов. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в этом году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место занимает Япония, шестое – Германия. Ранее о рейтинге России по этому показателю сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента. По его словам, за последние 5 лет структура российской экономики изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, тогда как главным источником роста стал внутренний рынок. Россия и Индия ведут переговоры по отмене визовых сборов для туристов. Эта мера, как ожидается, позволит увеличить спрос на поездки между странами, сообщили в Минэкономразвитии. По данным ведомства, по итогам первого полугодия 2026 года в Россию приехало на 10% больше туристов из Индии по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период, а посещаемость страны россиянами увеличилась на 6%. Там подчеркнули, что между нашими странами растет взаимный интерес к культурному наследию, истории и туристическим точкам притяжения. В министерстве отметили активное развитие сотрудничества в рамках БРИКС. Так, совместно с партнерами идет работа над созданием ассоциации эногастрономического туризма. Россия очень быстро отреагировала на запрос МВД Сербии и отправила самолет Ил-76 в помощь для тушения лесных пожаров в стране. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич. Вместе с послом России Александром Боцан-Харченко он прибыл в аэропорт города Ниш, где базируется Ил-76 МЧС России. Там же располагается российско-сербский гуманитарный центр. Самолет оснащен специальным устройством для сброса 42 тонн воды. Он приступил к тушению пожаров 20 августа. Дачич уточнил, что ко вторнику Ил-76 совершил 23 вылета и сбросил свыше 900 тонн воды на очаги возгорания в разных частях Сербии. Каждый ребенок, завершивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, сообщили Минпросвещение. Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Глава министерства Сергей Кравцов также заявил, что продолжение получения образования после 9 класса – конституционное право гражданина России. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: Часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Александр Кузьмак, к которому присоединяется Лесо Хабалов.
5: Всем здравствуйте. Да. Здравствуйте, Александр Кузьмак. Очень рада к вам присоединиться,
4: да,
5: на самом деле.
4: Я надеюсь, что это так. Итак, начнем. Ну что, у нас три интересных новости. На этот раз они очень разные. И начнем мы, ну, как-то по традиции, наверное, уже с новостей финансовых, экономических новостей. Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе МИР.
5: Кстати, сегодня мы уже днем обсуждали эту тему. Было много комментариев от наших слушателей по этой теме на самом-то деле. Но здесь сегодня хочется обсудить, вот сейчас у нас есть возможность обсудить эту тему с экспертом. Я как раз говорила в 12 часов о том, что есть какие-то вопросы о том, как это работать будет, что вообще нам предстоит ожидать простым гражданам.
4: Ну, как всегда, когда мы получаем финансовые новости, хочется узнать, что это несет для простых граждан, в первую очередь. Экономист, представитель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев у нас на прямой связи. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Добрый день. Ну и вот, собственно, вот он и вопрос. Когда мы говорим о том, что Росфинмониторинг может получать сведения об операциях в системе МИР, СБП и при использовании единого QR-кода, расшифруйте нам, пожалуйста, что это значит для простых граждан? Как это может ли это отразиться? Чем это нам грозит или от чего нас защищает?
6: На законопослушных гражданах отразиться никак не может. Дело в том, что Росфинмониторинг и налоговые службы сейчас имеют возможность получать информацию из банков о переводах граждан по СБП, по МИРу и по QR-кодам. Но сейчас для этого нужен отдельный запрос по каждому человеку, и тогда они должны этот запрос отправить, а банки через какое-то время будут, значит, давать ответы. И поэтому сейчас вопрос перешел в плоскость автоматизации, то есть сейчас будут мониториться все транзакции по вот этим названным платформам, и получается, что будет, ну и она сейчас уже существует, специальная аналитическая система на основе искусственного интеллекта, которая будет искать нестандартные и подозрительные транзакции, на которые уже будут обращать внимание Росфинмониторинг и налоговая служба, и уже более детально их отслеживать. Вот, например, у нас с прошлого года в Москве существует система, которая отслеживает траты граждан, которые тратят достаточно много, а при этом нигде не работают, и к ним начали предъявляться налоговые службы достаточно большие претензии. И, по-моему, за 25-й год было взыскано с таких граждан порядка 70 миллиардов рублей недоплаченных налогов, ровно потому, что эти граждане, формально числившиеся безработными, не платящие налоги, но при этом тратившие огромные суммы на люксовые автомобили, на люксовые квартиры, недвижимость, там, ну, на поездки и так далее, и не объясняли, откуда взялись деньги для того, чтобы это все осуществлять. Вот этих граждан в таком ручном режиме удавалось вычислить, построили систему, которая может работать теперь в автоматическом режиме. Она, с одной стороны, будет искать таких граждан, которые не платят налогов, а тратят большие суммы на себя любимых, а с другой стороны, будут смотреть на, например, тех людей, которые получают много денег из разных источников, ну, в той, в частности, переводы с карточки на карточку, причем более-менее одинаковые суммы, для того, чтобы можно было отследить людей, которые занимаются незаконным предпринимательством.
5: Но я сегодня читала очень много о том, что, да, серая торговля, вы уже об этом сказали. Также хотелось бы узнать, что ждет предпринимателей, которые сейчас на данном этапе торгуют в серую. Насколько быстро их смогут поймать, что их ждет дальше. И с дропперами, это очень активная борьба ведется с дропперами, таким образом, правильно?
6: Да, в том числе. Ну, насчет предпринимателей, которые занимаются в серую и не платят никаких налогов и не регистрируются в качестве предпринимателей, или регистрируются, но через свои счета деньги не проводят, а проводят через личные карточки, их ждет беседа в Федеральной налоговой службе с возможностью разъяснить, что происходит, ну и или как-то и доплатить налоги, если не удастся объяснить, что это были за переводы и платежи. А с другой стороны, вот по поводу дропперов, да, вы правы, на самом деле вот эти именно аномальные переводы, когда происходит моментально перевод больших сумм, например, на карточку падает достаточно большая сумма, ну, например, там 300 тысяч рублей, и на следующий день с этой карточки она разбрасывается на 50 других карточек или снимается наличными. Вот такая операция должна отслеживаться мгновенно, ровно потому, что если тут не замедлиться и не успеть этого дроппера вычислить, то деньги потом у людей, у которых они были украдены, заблокировать невозможно и вернуть невозможно. А вот в этом случае, когда мгновенно система определит потенциально опасную операцию, будут заблокированы те счета, на которые эти деньги ушли, для того, чтобы эти деньги не были сняты, и для того, чтобы эти деньги можно было людям, у которых они украдены, вернуть.
5: А еще, знаете, хотелось бы сразу понять, какие переводы попадают под такой контроль, потому что сегодня некоторые писали, ну вот там 100 рублей переведете подружке, и все, и сразу же начинают контролировать. Ну, это же наверняка не так. Есть, наверное, какая-то сумма конкретная или количество операций.
6: Ну, я уже более-менее сказал, что вот, например, если приходит значительная сумма, необычная для данного человека, если он обычно...
5: Значительная, необычная для данного человека.
6: 10-20. Угу. Ну, например, там, он вдруг у него упало, он 10-20, 30-50, 100 тысяч переводит каким-то образом. В семье более-менее одни и те же переводы, а потом на него падает 1,5 миллиона, и он эти 1,5 миллиона через там, 15 минут пытается перевести на 50 разных счетов, например. Если у вас, ну, да, любые суммы, которые вы обычно переводите, и они укладываются в вашу обычную такую жизнедеятельность, и вас никто трогать не собирается, ну, только если вы не уклоняетесь от налогов, то есть если вы не платите налогов вообще, и при этом через вас проходят более-менее приличные суммы, ну, начнут, конечно, с самых больших, а потом постепенно доберутся, ну, до тех, которые имеет смысл приглашать в ФНС для того, чтобы получить с них какие-то налоги. Ну, там, обычным людям, на обычных людях это практически никак не отразится. Это надо там сотни тысяч или миллионы получать таким образом в месяц для того, чтобы на вас обратила внимание налоговая служба.
5: Валерий Валерьевич, а что вы порекомендуете людям, которые переживают за сохранность своих финансовых данных?
6: Ну, дело в том, что вообще на самом деле на сегодняшний день ничего не меняется. Вот просто это все происходит в автоматическом режиме, а доступ государственных органов, в том числе Росфинмониторинга, финансовых служб, финансовых служб, налоговой службы и так далее, к любым финансовым данным организаций, физических лиц и всех, кто зарегистрирован на территории Российской Федерации и переводит деньги в наших банках, они уже у соответствующих органов есть. И ситуация вообще никак не меняется. Никто ваши финансовые данные никому передавать не собирается. И, в общем, там достаточно серьезная система защиты. Бывает, конечно, и на старуху, как говорится, проруха. Но тут уже от этого никто не застрахован, все органы соответствующие делают все возможное для того, чтобы эти данные сохранить. И основная проблема в утечке этих данных не техническая, а именно человеческая. Если какой-то человек, который пришел на определенную должность, имеет доступ к этим данным, ну, даже там достаточно серьезная система безопасности. Но бывает так, что человек, например, хочет на этих данных заработать, и пытается их украсть и продать. Вот это основная проблема. Ну да, проблема — человеческий фактор.
4: Спасибо большое. Валерий Корнеев, экономист, представитель Союза «Цифровой мир», был с нами на прямой связи. Да и потом, что такое 100 рублей подружке? Это же ничего практически для подружки.
5: Ну, вот, знаешь...
4: Если бы ты ей билеты на Марс предложила, вот тогда
5: а
4: да.
5: Вот, а вот в Роскосмосе сделали очень смелое заявление на самом-то деле. Нынешнее поколение еще увидит колонию на Марсе. Такое заявление не сделали.
4: Да, тут сразу хочется пошутить и сказать, колонии кого. Вот, но людей, разумеется. Дмитрий Баканов, глава Роскосмоса, заявляет, что человечество колонизирует Луну и Марс. Колонии будут 100%, как сказал Баканов, сначала на Луне, потом на Марсе. Наше поколение, я думаю, застанет первой миссией, где не один человек в исключительном порядке, а уже с определенной инфраструктурой окажутся на Луне, а может быть и на других небесных телах.
5: Вот здесь мне тоже очень интересно стало, а может быть и на других небесных телах. Это на каких,
4: Марс,
5: например?
4: Ну вот Марс в первую очередь. Да, до других
5: мы
4: не долетим. Я нет. Нет, тут,
5: я
4: вот,
5: нет.
4: Тут, вот тут как раз, понимаешь, вот тут и возникает главный из вопросов, который, конечно, в таких случаях задаются, и который мы сейчас зададим Михаилу Котову, научному журналисту и популяризатору космонавтики, если он у нас уже с нами на прямой связи. Да, Михаил?
7: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Михаил, вопрос вот какой. Понятно, что пока мы, как это, пока сами не увидим, не убедимся, да, и не поверим до тех пор, пока не увидим, что вот у нас есть там, как это было в мультфильме «Тайна третьей планеты», да, там на Луне в футбол играли, и наши победили. Но, тем не менее, хотелось бы спросить, вот что на данный момент времени является главным сдерживающим фактором с точки зрения появления серьезных каких-то поселений, колоний, экспедиций, уже таких с проживанием, да, на, ну, даже не на Марсе, хотя бы на Луне.
5: Инфраструктуру нам обещают.
4: Ну, чтобы вот это все сделать, чего в первую очередь пока человечеству не хватает?
7: Ну, в первую очередь, человечеству не хватает умения работать совместно, потому что все такие вещи, как колонии на Марсе и на Луне, они очень-очень дороги. И я боюсь, что теми силами, которые сейчас есть у любой отдельной страны, ими сделать будет это очень-очень сложно. Тут нужна международная кооперация, это очень дорого, это требует большого количества вложения ресурсов. И да, почему это сложно? Потому что в первую очередь современная космонавтика у любой страны, она смотрит на то, чтобы любые такие полеты к другим космическим телам, они были безопасны для тех, кто будет это делать, для космонавтов, максимально снизить риски. Поэтому действительно отправить людей к Марсу, мы не можем просто их отправить, и там не важно, что с ними потом будет. Нам всегда важно, чтобы они могли оттуда потом вернуться живыми и здоровыми.
4: Это понятно, но вот если представить себе, что что человечество объединилось, деньги есть в неограниченных количествах, но это же не означает, что мы вот сейчас готовы взять, там, собрать большой такой космолет людей и отправить туда, там, не знаю, 100 человек, 200, 1000. Что мешает это сделать с точки зрения технологий? Чего пока мы еще не изобрели или не доизобрели?
7: Ну, на самом деле, прям вот, чтобы один фактор выделить, будет достаточно сложно, потому что они, их много,
4: да.
7: Но они все решаемые. Это и радиация, которая будет во время перелета и потом уже на Марсе. Это и та же марсианская или лунная пыль. В отличие от Земли, где есть большое количество влаги, пыль на Марсе и на Луне, она очень острая, очень неприятная, очень цепляется и, скорее всего, будет влиять на здоровье людей. Это и большое количество требуется космических кораблей, которые нужно отправлять для того, чтобы обеспечивать работу. Я считаю, что колония — это чуть преждевременная история, а вот лунная база — это практически реалистично, и, скорее всего, в ближайшие лет 10-15 мы увидим начало строительства такой базы обязательно.
5: Но уже есть специальная лунная программа, которая рассчитана до 2050 года, так-то, на минуточку. И она включает ряд миссий по исследованию спутника Земли. К середине 2030 года на Луну планируют доставить атомную станцию для обеспечения питания луноходов и обсерваторий. Но мне кажется, это только начало на самом-то деле, а дальше однозначно нужно
4: очень
5: больше.
4: Мне интересно, что у нас происходит с новыми источниками энергии в этой связи. Да, хватает ли этих источников, вернее, хватает ли этой энергии, которую мы уже придумали, изобрели и внедрили, для того, чтобы полноценно, я имею в виду не той, которая уже будет на Луне, а вот той, которая для средств доставки, скажем так.
5: А можно я еще дополню вопрос? А готовят ли как-то специалистов, молодежь, например?
4: Ничего себе, дополнил. Это был следующий вопрос. Да.
7: Давайте два.
5: Давайте по порядку.
7: Да, смотрите, первое, то, о чем вы сказали о программе, это так называемая программа МНЛС, Международная научная лунная станция. Это совместный российско-китайский проект, по которому будет создаваться станция на Луне уже в 30-х годах, но, я сразу должен сказать, она будет автоматическая, то есть это станция не где люди работают, а которая, где будут работать роботы. Действительно, работы ведутся, действительно, Россия отвечает за очень важную часть, за энергетическое обеспечение этой станции, и будет сделан специальный реактор для того, чтобы обогревать механизмы и
4: кислород
7: этой станции во время, да, лунной ночи, длинной и очень холодной.
4: А, то есть, так, и вернемся к вопросу об энергии.
7: Теперь об энергии. Смотрите, у нас действительно есть проект ядерного буксира. Если мы говорим не о Луне, а о более сложном, о Марсе, то туда отправлять лучше космические аппараты не при помощи химических источников, как сейчас мы используем ракету, чтобы разогнать и вывести на трансмарсианскую орбиту космический аппарат, а лучше использовать, вот, например, ядерный буксир. Это космический аппарат, у него есть ядерная силовая установка, ядерный реактор. Он ее использует для того, чтобы при помощи турбины получать электричество. А уже электричество используется для питания плазменных двигателей. Плазменные двигатели — это не фантастика, они используются на множестве космических аппаратов и сейчас, и уже много лет. Кстати, наша страна один из лидеров, если бы я не сказал вообще лидер, в производстве плазменных двигателей. И вот с помощью таких буксиров, которые имеют и ядерный реактор, и плазменные двигатели, предполагается уменьшить время полета на Марс. Сейчас оно составляет в среднем 8-9 месяцев, если марсианское окно запускать, а будет, можно снизить его месяцев до 4, может быть, даже 3.
4: Что, в общем, тоже многовато, откровенно говоря.
5: Ну вот слушатели пишут, да, здравствуйте, Луна и Марс, планеты, которые будут ждать человека еще очень долго. Прогнозы сейчас очень оптимистичны. А как скоро нам ждать бригады роботов-строителей, которые построят нам, людям будущего, поселки и фермы? ПС, достаем с полки марсианские хроники.
7: Ну вот смотрите, я думаю, что уже в следующем десятилетии начнется тестирование подобных роботов на Луне. Луна ближе, лететь до нее гораздо быстрее, и я думаю, уже начнутся работы по тестированию таких и роботов, и модулей, которые могут уже готовить место для приземления будущих космических аппаратов.
4: Вот. То есть все равно мы приходим к планете Железяка. То есть вот ископаемых нет, населена роботами. Да, ну в конечном итоге в это и упремся. Спасибо вам большое. Ну что, мы подождем, у нас вариантов нет. Хотя бы лет 10 подождем, а там еще раз подведем предварительные итоги по этому поводу. Спасибо большое, Михаил. Михаил Котов, научный журналист, популяризатор космонавтики. Ну что, ждем экспедиции на Луну и Марс. Ждем, а пока поговорим еще об одной теме.
2: Радио «Спутник».
4: Вот тут я в определенном смысле зевнул, потому что ждем ли мы концерта Kanye West в Петербурге, во-первых, непонятно стало окончательно, во-вторых, это уже вызывает такой вот, это сказка только не про белого бычка, да, это фольклор, а про Kanye West в данном случае, потому что концерт то отменяется, то заявляется руководитель представителями «Газпром-арены», что там не оформлены соответствующие документы, что не было разговоров с владельцами площадки. Лужники уже предлагают свои услуги, если в Петербурге не получится этот концерт организовать. Сами организаторы концерта опровергают данные об отмене концерта. Вот. В общем, мне кажется, Kanye West вообще не в курсе в данный момент обо всех этих перипетиях. Он
5: просто ситуация тревожная, себе. Согласись, потому что огромное количество людей чего-то смеешься.
4: Я вижу, как ты тревожишься, да.
5: Ну, правда, огромное количество людей, они потратили очень много денег на эту поездку.
4: Так это у них ситуация тревожная.
5: Так я и говорю, для людей ситуация тревожная. Для тех, кто уже купил этот билет, и сейчас они не понимают, состоится этот концерт или нет. Причем с первых дней, как состоялся анонс этого концерта, вокруг этого всего что-то непонятное происходит. Постоянно какие-то слухи, постоянно какие-то недоговоренности. И такое чувство, будто этому агентству, ну вот я не знаю, уже очень многие будут ли им дальше доверять. Здесь главное, чтобы концерт... Концерт состоялся, конечно.
4: Или уже нам сказали, что он не состоится. То есть определенность какая-то, как ты правильно говоришь. Неопределенность в этой ситуации больше всего и нервирует этих самых людей. Но мне, честно говоря, мне кажется, что... А это может быть, как ты думаешь, это же часто так бывает. И такое бывало, и бывает даже, когда мы ждем чего-то эксклюзивного, дефицитного, если вот те, кто жил в Советском Союзе, точно понимают, о чем я. Когда говорят, ну вот сейчас будет, вот сейчас нам все скажут, сейчас нам выкинут дефицитный товар, сейчас вот придет новая модель айфона и что-то еще. Еще вот, и начинается ажиотаж вокруг этого. Начинают подогревать эту ситуацию, хотя на самом деле, и в том числе и продажи билетов.
5: Слушай, ну это очень плохой подогрев, потому что, ну вот сейчас я бы, например, точно не захотела купить этот билет, потому что непонятно, что будет дальше. Я его куплю, и что, куда все мои деньги
4: улетят. Совершенно справедливо. А потом тебе через неделю скажут, концерт точно будет. Покупайте билеты только на наших лицензированных, авторизованных
5: сайтах.
4: Слушай,
5: да и никто уже не купит. Мне кажется, у людей сейчас намного побольше проблем, чем следить за этим концертом. Те, кто захотел, они пошли, купили билеты и все.
4: А мне кажется, что люди, которые подвержены, это же особая категория людей, люди, которые подвержены подобному ажиотажу. То есть понятно, что такое бывает не всегда и не со всеми, но, видимо, у Kanye West, как у мировой суперзвезды, как бы не относиться именно к его виду творчества, его музыке, но так или иначе, это тот человек, который привлекает внимание. То есть, ну, такие сумасшествия в мире происходят регулярно, когда суперзвезды,
5: знаешь,
4: а он суперзвезда.
5: Знаешь, сумасшествие, прости, что перебиваю, я смотрела билеты в Петербурге, в гостинице, там 20-30 тысяч стоил номер. Сейчас этот номер стоит на 10-11 октября, это даты выступления предполагаемого Kanye West выступления, стоит 120 тысяч рублей, вот. 160 тысяч рублей.
4: Ну это что? Это же чистой воды фондовый рынок. Вот такая аналогия с фондовым рынком приходит просто вот сама по себе сразу же. То есть сначала давайте мы подогреем ситуацию, взвинтим цены, по этим ценам где-то что-то продадим, заработают спекулянты, потом через какое-то время ситуация успокоится, И цены войдут там в свою какую-то колею. А потом опять. Ну, то есть, таких ситуаций игра на повышение, игра на понижение. Почему
5: нет? Интересно. Организаторы также призвали дождаться официальных заявлений. То есть, они уже сделали все официальные заявления о том, что концерт точно состоится. Теперь они просят дождаться официальных заявлений. И дальше говорится о том, что «Газпром-арена» заявляет, что концерт американского рэпера Kanye West не может состояться на площадке стадиона, так как договор о проведении такого мероприятия не подписывался.
4: Ну, то есть, ты понимаешь, да, вот мы сейчас эту информацию съедаем, и мне приходит в голову вопрос, а как вообще такое возможно, чтобы сначала запустили в мир, в публичное пространство историю про концерт Kanye West, имея в виду тот факт, что договор с площадкой не подписан? Такое вообще возможно?
5: Причем как ярко они зашли, абсолютно все СМИ об этом написали.
4: Но где-то же есть первоисточник подобных новостей. И поэтому как раз один из наших слушателей, который пишет, почему мошенники не ловят мышей на теме этого выступления. Да ловят, еще как. Я почти уверен, что ловят. И мы еще увидим очень много новостей, в которых вначале будет стоять организаторы концертов Kanye West, подтвердили, а потом те же самые организаторы опровергли еще 10 раз.
5: Но тут главное защитить сейчас зрителей, людей, которые вложили немаленькие деньги для того, чтобы попасть на этот концерт. Будем надеяться на то, что все у них получится, они посмотрят.
4: Следите за новостями, в том числе новостями «Радио Спутник».
5: Слушайте «Радио Спутник». Александр Кузьмак, Лесо Хабалова. Короткая реклама, выпуск новостей, и мы вернемся.

0: Страна героев. Александр Якутин. С самого начала СВО в тяжелых условиях майор Александр Якутин занимался военно-политической работой. По мере освобождения от ВСУ оккупированных ими территорий налаживал деятельность временных администраций и мирную жизнь во взятых под контроль населенных пунктах. Одна из важнейших задач, которая была возложена на майора Якутина – эвакуация гражданских лиц, прежде всего женщин, стариков и детей, из разрушенных в ходе боев городов и поселков вглубь отбитых у противника районов. Враг, настроенный на дальнейшую ожесточенную борьбу и провокации в отношении российских военных, с помощью минометов и артиллерийских установок ударил по одному из пунктов сбора беженцев. Александр Якутин сумел оперативно сориентироваться в экстремальной ситуации и без промедлений организовал выход и перемещение мирных людей в защищенное укрытие. Он не допустил жертв среди местного населения. Противник не унимался. Колонна с беженцами подверглась повторному обстрелу. Использовались кассетные боеприпасы, которые приводят к массовым жертвам. Майор и в этот раз спас людей, уведя технику в безопасное место. Колонна без потерь пришла в пункт назначения. Страна героев.
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
2: Что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30... На радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16.00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване 5 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Минэкономразвитие облегчит процесс открытия бизнеса для участников СВО. Александр Лукашенко и Денис Мантуров провели встречу. Россия и Египет обсуждают сотрудничество в атомной сфере. Об этих и других темах подробнее далее. Минэкономразвития России планирует сделать процесс открытия и ведения бизнеса участниками специальной военной операции простым и понятным на каждом этапе. Глава ведомства Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область. Там он встретился с победителями регионального проекта «Время своих героев», ветеранами СВО и членами их семей. Министр подчеркнул, что поддержка предпринимательских инициатив участников специальной военной операции является одним из магистральных векторов работы всех уровней власти. В министерстве напомнили, что проект «Время своих героев» реализуется в Белгородской области с 2024 года. Он включает обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности, конкурс бизнес-идей и годовое наставническое сопровождение. За два потока обучения прошли уже 112 участников. России и Белоруссии необходимо работать вместе. Такой кооперации требует время. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Среди приоритетных направлений Лукашенко назвал белорусско-российский гражданский самолет «Освей» и сотрудничество в промышленной сфере.
2: Мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает, а дело в том, что мы этот курс определили несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся.
1: В свою очередь, первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Минск и Москва своевременно сформировали четкий план действий по промышленным программам кооперации. Он отметил, что по результатам прошлого года доля промышленной продукции в белорусско-российском обороте составила 65%. Россия и Египет обсуждают возможности сотрудничества по теме локализации плавучих атомных электростанций и атомных станций малой мощности. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Генеральный директор Российской атомной госкорпорации в Нижнем Новгороде провел встречу с министром электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Махмудом Эсматом. Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился направить дополнительную технику на тушение лесного пожара в горах в районе Ялты. Ранее он присвоил пожару в Ялтинском горно-лесном заповеднике статус «Природный ЧС» регионального характера. Аксенов также поручил властям Ялты обеспечить мероприятия по защите населенных пунктов от лесного пожара, а в случае необходимости провести эвакуацию населения из зоны распространения огня и подготовить пункты временного размещения и питания. Россиянин Арсений Курочкин стал победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет в Приштине. В весовой категории до 75 килограммов среди атлетов до 17 лет он завоевал серебро в рывке, а также золотые медали в толчке и по сумме двоеборья. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, сегодня, как и вчера, в основном разговоры про Украину. Не то чтобы, как обычно, эта тема то приходит, то возвращается в мировую повестку. Но сегодня, точнее вчера, все отмечали день рождения Украины. 35 лет со дня провозглашения декларации о суверенитете, в общем, день независимости. Праздник, конечно, лицемерный. Почему? Ну, о какой независимости может идти речь, если Украина живет в долг? Вот буквально от милостыни до милостыни, и от этого зависит критично, ну, то есть на уровне жизнь или смерть. И именно сейчас у Владимира Зеленского очередная нужда. Причем нужда острая и в деньгах. По его собственным оценкам, на текущий год у Минобороны Украины дыра в бюджете 27-30 миллиардов. Это минимум. То есть уже на текущий год 30 миллиардов не хватает. Почему? Ну, как вы можете догадаться, связано это с нами. С одной стороны, вот операция по принуждению России, это я сейчас Зеленского цитирую, она была не дешевой. Все вот эти массовые удары по тыловым объектам в России, по гражданским в основном, от нефтебаз до туристических автобусов, это было недешево. Ну, то есть там по оценкам специалистов, одна такая атака массовая могла тянуть на 100 миллионов долларов. И для того, чтобы свести концы с концами, Министерство обороны Украины из бюджета на второе полугодие брало на свои нужды в первое. Ну и, соответственно, вычерпали. То есть жили непосредством, жили, по сути дела, ну, это изначально в долг, да, это долговые деньги. Но и их не хватило. Это первая причина. А вторая причина – это ответ России на эту волну террора, на войну ущербов, да, вот на эту операцию по принуждению, как сказал Зеленский. И ответ был такой, что это выбило значительную налогооблагаемую базу на Украине. Как на Украине устроен сейчас бюджет? Вот армию плюс-минус раньше они обеспечивали сами, а вот уже социалка, другие траты – это все было на внешние деньги. Сейчас все кошельки перепутались, потому что, ну, как я уже сказал, первые полгода жили на широкую ногу, но получили только выбивание этой самой налогооблагаемой базы. Ну, например, сейчас остановлен транзит зерна и подсолнечного масла из Украины. То есть зерно шло Черным морем, сейчас наши войска выбили всю соответствующую инфраструктуру. Зеленский каждую неделю плачет, что корабли с зерном не могут выйти. Они не могут выйти как бы морем, да, а по земле их не пускает сам Европейский Союз, потому что восточноевропейские страны, они не только против поставок сельхозпродукции Украины в ЕС, да, они даже против транзита. Они считают, что это демпинг цен, и этим они уничтожают своих собственных аграриев, что чистейшая правда. Точно такая же история с подсолнечным маслом. Что-то частично Украина перевела на речной флот. Но в связи, например, с обмелением Дуная, да, других европейских рек, Днепра, с этим тоже значительные проблемы. Плюс, опять же, Россия, дублируя то есть удары, которые наносят по ней, атаковала, скажем так, складские помещения. И поскольку для Украины из-за размеров экономики, из-за мощности прои по ВО, это критично, критичнее, чем для России, значительно критичнее. Зима обещает быть очень тяжелой, и я это говорю практически каждую неделю, но, знаете, я смотрю украинские СМИ, я слежу за заявлениями украинских политиков, они об этом говорят каждый день. Будет очень-очень тяжело, очень-очень трудно, а что делать без денег вообще непонятно. Ну, касаемо этих 27-30 миллиардов, судя по всему, 8 или 9 Зеленский смог подрезать у Норвегии. У Норвегии сейчас есть сверхдоходы за счет экспорта нефти и за счет экспорта газа. Кстати, Норвегия впервые в истории стала главным поставщиком газа в Европейский Союз, потеснив даже американцев. И вот часть этих сверхприбылей решили отстегнуть Зеленскому. У нас с Норвегией, напомню, очень сложные отношения. Она член НАТО, хотя и не член ЕС. Кроме того, в Клювике Урсула фон дер Ляйен накануне в Киев привезла еще 7 миллиардов. Но это деньги из кредита на будущий год. То есть те 70 миллиардов, которые Европейский Союз с огромным трудом, с огромным скрипом Киеву все-таки выделил, причем это именно кредит, это не грант. Частично он уже начал транжириться в этом году. Ну, допустим, еще где-то 10 миллионов Зеленский насобирает, но учитывая динамику, учитывая апокалиптические прогнозы на самой Украине, сильно сомневаюсь, что даже в случае успешного поиска этих средств Украина, ну, скажем так, сможет смягчить удар, да, который ее ждет в этом сезоне. Британцы, которые более всех заинтересованы по ощущениям в продолжении этого конфликта, да, которые более всех его распаляли, у них сейчас лишних денег нет. Но они выкрутились. Новый премьер-министр Энди Бёрнам, вернувшись из отпуска, по поводу этого англичане очень много юморят, сразу полетел на Украину поздравлять ее с днем рождения и привез подарки. Он пообещал передачу Киеву секретных технологий для производства дальнобойных ракет. Причем СМИ сообщили, что это ракета «Скальп», хотя точнее сказать, что это все-таки «Шторм Шадоу». Дело в том, что «Шторм Шадоу» и «Скальп» — это одно и то же. Просто «Скальп» — это французское название, а «Шторм Шадоу» — британское. А так это один британо-французский проект. Да, вот в случае Британии надо говорить про «Шторм Шадоу». Все-таки просто все пишут про «Скальп». То есть секретные технологии для того, чтобы Украина сама смогла на базе своих «Фламинго», да, делать еще более дальнобойные ракеты. И при этом производство их, насколько я понимаю, оно углублено в землю. То есть это не просто заводик, который стоит и который легко разбомбить. Это более монументальное строение. Понятно, что эффект от этого будет далеко не сразу. И какой эффект, это еще надо посмотреть. Потому что, например, американцы не случайно не передают технологии производства патриотов, не случайно не дают Украине лицензию, поскольку понимают уровень коррупции, понимают, что многие из чиновничества украинского живут сейчас, как в последний раз, ну, по принципу «война все спишет»,

количество источников, кто-то слил. В общем, американцы не захотели рисковать своими секретами, а британцы рискнули. Более того, подтвердили, что в случае, если бои остановятся, будет более-менее длительный и надежный мир, так называемая коалиция желающих, точнее ее сопредседатель, то есть Британия и Франция, готовы ввести свои войска на Украину в качестве гарантов соблюдения мирных соглашений. Напоминаю, что когда британцы или французы говорят о такой перспективе, они работают над тем, чтобы конфликт продолжался. Потому что России не важно, Украина в НАТО или НАТО на Украине. Вот желание войск Североатлантического альянса присутствовать на этой территории после конфликта, неважно когда. Это для России неприемлемо. Это, скажем так, дополнительная мотивация продолжать специальную военную операцию. Кстати говоря, президент соседней Финляндии Александр Стуб накануне заявил, что удары по складским помещениям российских маркетплейсов – это единственный способ заставить Россию прекратить боевые действия. Вообще, странное довольно для Стуба заявление. Почему? Ну, потому что он среди наших врагов один из самых умных. А тут заявление откровенно глупое, хотя, ну, смотря как его трактовать. То есть, если вот эти террористические удары по маркетплейсам не приведут НАТО и Украину к желаемому ими результату, то есть Россия не капитулирует, получается, что все средства исчерпаны. Ну, если верить президенту Финляндии. Вот остались только террористические удары по гражданской инфраструктуре. Если не поможет, ну что ж тогда, значит, вам надо сдаваться. Потому что наша взяла, Россия победила, раз вы использовали весь инструментарий. И вот Стуб, как один из, в общем-то, идеологов продолжения этого конфликта, прямо об этом говорит. Нет, ну он потом, конечно, свои слова назад возьмет. А в целом, в будущем, ну, посмотрим, как сложатся наши отношения с Финляндией. Финляндия за последние 5 лет перешла на прибалтийские рейсы, то есть стала одной из самых русофобных стран Европы, то есть реально на уровне Прибалтики, но это же все уже было. Были у нас с Финляндией отношения и похуже. Была Северная война, было участие финнов в осаде Ленинграда. А потом, после войны, как-то так пришлось договариваться с Москвой, что Финляндия стала нейтральным государством. Но нейтральным она стала формально. Сейчас это же поведение, да, эти же нормативы, этот договор о дружбе между Москвой и Хельсинки, который был подписан, наверное, оценили бы как союзный. Потому что по этому договору, ну, например, Финляндия не могла голосовать в ООН против инициатив СССР. То есть могла воздержаться, а против не могла. И точно так же не могла голосовать за какие-то инициативы, резолюции, которые осуждали советскую политику. Воздержаться могла, против нет. То есть нейтралитет Финляндии и вот эти дружественные отношения, они реально напоминали капитуляцию. Ну как, может быть, это исторический анекдот, да, но, по-моему, это все-таки исторический факт, когда в начале 50-х годов в Москве подписывался тот самый договор с Хельсинки о дружбе. Со стороны финнов был Кекконен. Это будущий президент, на тот момент министр иностранных дел. И вся вот послевоенная политика Финляндии, она именуется термином «линия Паасикиви-Кекконена». Это полная лояльность Советскому Союзу. И когда вот этот договор подписывали в Москве, даже уже подписали, по-моему, был банкет традиционно, и Сталин спросил у Кекконена, что он вообще думает по поводу подписанного. И Кекконен, будучи молодым, смелым, сказал, что по его скромному мнению, это вообще-то капитуляция, а не договор о дружбе. Сталин расхохотался и сказал, вот и я своим то же самое объясняю, а они мне не верят, что это именно капитуляция Финляндии. Ну, конечно, мы понимаем, что тогда это была капитуляция, потом прошло 35 лет, и ситуация довольно сильно изменилась. Финны вышли из этого кабального для них договора о дружбе. Но, тем не менее, в НАТО не вступили. Насколько я помню, где-то вот в первой половине еще 90-х годов Министерство обороны Ельцинское как-то их от этого отговорило. И если Финляндия, в принципе,

принципе, хочет вернуться к тому высокому уровню жизни, который там был примерно 10-15 лет назад. Я думаю, что без действительно нового договора особого, специального с Москвой не обойдется. А вот насколько он будет кабальным до Финляндии, да, это мы будем посмотреть. Как сказал финский же президент, последнее средство осталось — террористические удары. И я думаю, все понимают, что в случае России и российского руководства эта тактика Украины результативной не будет. Наоборот, чем больше таких ударов, тем больше ярость благородная вскипает, как волна. Еще один момент из недельной политики, на котором хотел бы остановиться, это заявление президента США Дональда Трампа о том, что его ждет импичмент. В том случае, если выборы в Конгресс в ноябре этого года выиграет демократическая партия. Там все очень вкусно. То есть, если демократы выигрывают, ну, есть, скажем так, 8-9 навскидку причин, называемых ими, по которым Трампа хотят отправить в отставку досрочно. Начиная от дела Эпштейна, есть теория, по которой все те материалы, которые были опубликованы, они были вымраны в пользу Трампа, да, чтобы его не подставлять. Заканчивая играми президента и его окружения на бирже. Ну, это отдельная история, у нас об этом пишут мало, а в США в последнее время много. То есть есть такое подозрение, что Трамп, понимая, что его заявления, тем более его приказы, влияют на стоимость акций тех или иных компаний, зарабатывает сам и помогает зарабатывать друзьяшкам, покупая и продавая акции заранее, понимая, как рынок отреагирует на его решение. И в первую очередь это связано с войной в Иране. Плюс, например, его социальная сеть личная, которая называется «Правда», как центральный орган КПСС, продает теперь функцию раннего доступа к постам президента за $100 000 в месяц. Почему так дорого? Потому что целевая аудитория – это те же самые биржевые игроки, спекулянты, которые, получая доступ чуть раньше, чем остальные, к тому, что в голове у президента, могут принять выгодное для них решение о покупке и продаже акций. Там еще есть из возможных причин для импичмента иранская война, которая стала самой непопулярной в истории Соединенных Штатов и обоснованно считается, что она стала причиной нынешнего инфляционного шока. То есть опять растут цены на бензин, опять растут цены в магазинах, а для американцев это самое важное. То есть когда они принимают решение, за кого голосовать, они обращают внимание, как правило, не на внешнюю политику, а на свое собственное экономическое самочувствие. Но в данном случае внешняя политика это самое самочувствие за собой повела. То есть стало гораздо хуже как из-за тарифных войн, так и из-за боевых действий в целом. Не говоря уже о том, что война стоила дорого, а результат непонятен. Результата нет до сих пор, но общее ощущение такое, что США ввязались в чужую, в израильскую авантюру, причем ввязались сами того не желая, как минимум даже половины своего руководства. Ну и, как говорят на Украине, маємо шо маємо. В общем, предлогов для вынесения импичмента много, но все они политизированы. Поэтому решение о том, выносить Трампу импичмент или нет, оно, мне кажется, будет зависеть от того, как много в Конгрессе в будущем составе будет радикалов, принадлежащих к демократической партии. Под радикалами я сейчас понимаю, кого. Они радикалы для американского дискурса, да, то есть это те люди, которые категорически против любых интервенций внешних США, которые категорически против поддержки Израиля, которые категорически против нынешней экономической модели, они за переход на социалистические рейсы. По меркам США это радикалы. По меркам Европы, да я бы не сказал. Но сам Трамп называет этих людей коммунистами. И вот на фоне войны, на фоне нападения на Иран, люди с примерно такими взглядами выигрывают праймерис у более традиционных глобалистских демократов и становятся кандидатами.
в Палату представителей или в Сенат, и с учетом низкого рейтинга республиканцев, таких вот социалистов, леваков, радикалов в Конгрессе может оказаться довольно много. И если тон будут задавать они, Трампа, конечно, будут отстранять. Получится или нет, другой вопрос, но скандал с допросами министров будет очень-очень громкий, потому что вот эти вот молодые радикалы хотят крови здесь и сейчас, а более традиционные демократы, вот такие вот элиты, да, вспомним Байдена, да, вспомним Клинтона, у них более сложное отношение к импичменту Трампа, как я понимаю. Они боятся, ну как боятся, они понимают, что если Трампа убрать, еще 1.5-2 года президентом США будет Джей Ди Венс. А для них он во многом хуже Трампа, потому что он еще хуже относится к Украине, например, тоже не хочет конфликтовать с Россией, но при этом он и против иранской заварушки, как известно, возражал, и, в принципе, лишен очень многих личностных недостатков Трампа. Да? То есть за те 1.5-2 года, которые у него будут в Белом доме, он теоретически способен ситуацию внутри США как-то выправить. И тогда уже претендовать на полноценное избрание президентом в 28-м году. Стратеги демократов понимают это. Они исходят из того, что может быть лучше, чтобы Трамп остался до этого времени. Пусть творит все то, что он творит. А на выходе просто будет триумфальный въезд в Белый дом какого-нибудь нового демократа в 28-м году. Ну, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. То есть попытка досрочно убрать Трампа, особенно успешная, планам демократов может и навредить. Поэтому импичмент повис в воздухе. Какая позиция будет преобладать в Конгрессе, это нам еще только предстоит узнать. Но республиканская партия из-за войны в Иране, из-за инфляции, из-за тарифных войн со всем миром, да, уверенно идет к поражению, причем к значительному поражению. На мой взгляд, единственное, что их может спасти, ну, хотя бы в Сенате, от того, чтобы потерять большинство в Сенате, это радикализм вот той самой новой молодой смены. Да? То есть, например, может быть избран первый в истории США мусульманин Сенат, первый в истории США члены Палаты представителей, которые открыто называют себя даже не социалистами, а коммунистами. В общем, результаты выборов в любом случае будут интересными. Да? Если бы сейчас были 70-е, 80-е годы, товарищ Суслов, безусловно, бы порадовался тем процессам, которые идут в Соединенных Штатах. Потому что, ну как, там в парламент идут фактически коммунисты, там возможный следующий президент Джей Ди Венс, у которого реально вменяемое отношение к России, вообще к американской внешней политике. То есть это та ситуация с этим импичментом Трампа, когда Россия проиграть просто не может. Ну, получится или не получится, сама вот эта вот заварушка принесет нам определенные плюсы-бонусы, хотя, конечно, бы хотелось, чтобы там, не знаю, штат Нью-Йорк и штат Калифорния объявили себя социалистическими независимыми республиками, а Техас и Флорида независимыми национальными государствами. Вот это был бы идеальный сценарий их внутренних расколов, противостояний. Ну, может быть, и до этого дойдет. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложили. Предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно, но сюжет поучительный.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. «Росатом» рассчитывает, что проект создания в Египте Центра ядерной медицины начнется в 2027 году. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев. По его словам, одной из заявок на расширение сотрудничества от египетской стороны стало создание высокопроизводящего современного центра ядерной медицины на основе исследовательского реактора, который будет комплексным решением. Белоруссия проведет учения с родами войск ВВС и войск ПВО с 25 августа по 10 сентября. Их второй этап пройдет на российском полигоне «Ашулук», сообщила пресс-служба Минобороны Республики. Там пройдет активная фаза учения с боевой стрельбой авиационных и зенитных ракетных подразделений. На первом этапе учения соединения воинские части ВВС и войск ПВО отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов средств воздушного нападения противника и совершения маневра подразделениями зенитных ракетных воинских частей. Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед 1 сентября. Она рассказала про возможные схемы обмана. Так, мошенники присылают сообщения от имени учителей с просьбой о срочном сборе на школьные нужды. Говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылают файл или ссылку якобы со списком участников линейки, где оказывается фишинговый сайт. По словам Львовы и Беловой, мошенники могут также создавать поддельные интернет-магазины со школьными товарами. Каждый ребенок, который завершил 9 класс и получил аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, сообщили в Министерстве просвещения. Ранее Верховный суд разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что продолжение получения образования после 9 класса – конституционное право гражданина России. При этом образовательные организации вправе реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов и проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления на такие программы. Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении. Историческая память является важным элементом национальной безопасности России, опорой для будущего страны и воспитания молодежи. Об этом заявил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин на заседании Комиссии Госсовета культуры и традиционные духовно-нравственные ценности. Он подчеркнул важность продвижения российской культуры за рубежом. В этом вопросе помощник президента отметил важность работы русских домов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Николай Маратович Межевич, профессор, доктор экономических наук и руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам.
6: Здравствуйте, Армен Гарникович.
4: Я хотел задать вопрос. Коль скоро вы занимаетесь проблемами Прибалтики, Прибалтика – это для нас очень чувствительный регион. И в первую очередь, наверное, или, скажем так, очень важную очередь, это Балтийское море, это акватории, через которые проходят наши суда. И вот мы недавно слышали заявление президента о том, что если будут повторяться случаи, которые уже имели место быть, нападение пиратского на наши суда, на наш танкерный флот, или под предлогом того, что там не тот флаг вывешен. И вот это пиратство теперь будет наказано, и наказываться оно будет независимо там от места нахождения, в какой акватории это будет происходить, зеркально в случае, если продолжатся вот эти пиратские нападения на наш флот. И Прибалтика здесь занимает, конечно, не последнее место, я имею в виду, не только потому, что это очень, востребованный морской путь, выход в большие океаны, да, европейского континента, и наш, конечно, путь морской, который мы отстояли в войнах, и пролито немало было крови, чтобы прорубить это окно в Европу, Балтийское, я имею в виду. Но это еще и угроза, которая исходит от прибалтийских стран в том числе. Не только. Но давайте по порядку. Насколько актуально было это заявление, по-вашему, да? И как это может все реализовываться? И какова здесь роль может быть прибалтийских стран? Мы слышали о том, что, и это было адресно, скажем так, специально подчеркнуто, роль в этих пиратских операциях и действиях Великобритании и Франции. Что прибалтийские страны?
6: Если бы мы поставили перед собой задачу найти эстонский танкер где-нибудь в Тихом океане, то боюсь, что эта задача была бы невыполнимой. Тихий океан бы мы нашли легко, мы выходим к Тихому океану, а вот эстонских кораблей там нет. Ни гражданских, ни пассажирских, ни военных. Поэтому, конечно, основной слушатель, адресат – это Великобритания и Франция. И мы понимаем, конечно, что Великобритания и Франция, особенно Великобритания, это британская традиция, не мне вам рассказывать, пытается загребать жар чужими руками. Какими? Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция. Во всех вышеперечисленных странах влияние Британии достаточно велико, устойчиво, и фиксируется как преобладающее, за исключением коротких периодов, условно говоря, 1938-1945 года, как доминирующее, да, или значимое. Просто иногда для внешнего проявления этого не хватало, видимых из Москвы фактов. Но сейчас это именно так. Несмотря на то, что Британия заняла уклончивую позицию в вопросе признания инкорпорации Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза. Там была сложная позиция, более сложная, чем американская. Да, и, конечно, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что мы очень ждали этого заявления президента. И, Армен Гарникович, в вашем журнале было опубликовано как минимум три статьи, где рассматривались вопросы вооружения гражданских судов, а также использования военных судов для контрпиратских действий. Мы с вами предполагали этот сценарий. Сейчас, после того, как это уже озвучено верховным главнокомандующим, этот сценарий, я думаю, внимательнейшим образом изучают наши оппоненты. Но тут мы должны понимать, если в ответ на пиратские действия пострадает Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, да даже, собственно говоря, любое государство Балтийского моря, то для Лондона, для Парижа, для Брюсселя вряд ли это будет большой проблемой. Кстати, я хотел обратить внимание, что Варшава и Берлин, вообще-то весьма влиятельные государства Балтийского моря, от пиратских действий в отношении российских судов и судов под флагами третьих стран воздерживались. Финляндия очень активна была в этом направлении. Эстонские абордажные группы пришлось отгонять самолетом в один из печальных дней. Можно подумать, что это Эстония на Балтике обладает самым крупным флотом. Нет. Шведы тоже очень сильно отметились, но, видимо, никак Полтаву забыть не могут.
4: То есть, по вашей мысли, Британия может устроить такое морское прокси-пиратство?
6: Безусловно. Более того, я всегда своим студентам, студентам факультета международных отношений СПбГУ, говорю, что постарайтесь поставить себя на место потенциального противника. И если бы я был в кругу людей, принимающих решения в Соединенном Королевстве, я бы, безусловно, ставил вопрос именно так. Потому что послать флот времен адмирала Нельсона или хотя бы времен Черчилля к советским, то есть российским теперь берегам, невозможно ввиду отсутствия такового. А вот спровоцировать тех или иных соседей, да, это классика.
4: Классика английской политики.
6: Классика, да, и нет никаких оснований, что последние кадровые изменения в Лондоне что-то здесь изменят.
4: Вот, кстати, о изменениях кадровых. Мне кажется, я могу ошибаться, все-таки вы представляете институт Академии наук, институт Европы, и многие годы работаете, анализируете ситуацию на этом континенте, но у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что наши ожидания о том, что, ну, не вот-вот, но скоро произойдет смена элит, что все зависит именно от того, что поменяется благодаря этим новым, которые придут на смену старым элитам, поменяется курс внешнеполитический Евросоюза или, по крайней мере, крупнейших стран, где эта смена произойдет, и тогда, вот, как говорится, заживем, русофобия будет отброшена. Да, некоторые заявления некоторых лидеров оппозиции в крупных европейских странах, ну, говорят о том, что да, есть некий зазор, нет такой прямой преемственности русофобской. Много заявлений о том, что вообще-то пора по сдержанию с Россией, надо переговоры вести, не надо столько тратить на Украину, ну и так далее, и так далее. Но у меня вопрос вот какой. Мы этого хотим. Но иногда как? Большие желания порождают искажение анализа реальной ситуации. Насколько реалистично, качественная, как мы говорили, перестройка движением стульев, да, не движение стульев, а вот качественное изменение европейской политики в отношении России, ну и в отношении того, что происходит на Украине, конечно, при смене элит, если таковые произойдет.
6: Европа большая. Она кажется, конечно, маленькой, и более того, мне очень нравится формула, что Европа – это маленький полуостров огромной Азии, но она, конечно, очень большая, Евразия, очень разнообразная.
4: Да.
6: Евразии, да. Так вот, ожидать каких-либо перемен в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве я уже не ожидаю. Прибалтике занимаюсь, в следующем году будет 40 лет, то есть самый старый прибалтовед и прибалтолюб с советской еще, так сказать, эпохи. Людей, которые бы имели альтернативное мнение, там больше нет. То есть там есть такие люди, они сидят в тюрьмах. В других странах люди с альтернативными точками зрения удаляются из власти, но, по крайней мере, их не гонят в эмиграцию и не сажают в тюрьмы. То есть, ну, если говорить о политиках, это практически очевидно. Но то же самое про экспертное сообщество, про академическую науку. Если в Эстонии профессор заявит какую-то иную точку зрения по Украине, его не выгонят с кафедры. Его даже не переведут в полотеры в Тартуском университете. Его просто посадят в тюрьму. А вот уже в Варшаве нюанс. При всей сложности русско-польских отношений его, скорее всего, переведут в полотеры. Это, конечно, безобразие, но это гораздо более гуманно, чем то, что мы наблюдаем в Прибалтике и Финляндии. Но Польша вообще в целом исключение, и, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что изменение польской политики возможно. То есть Польша никогда не будет другом, это абсолютно очевидно. Это вообще противоестественно, польско-российская дружба. Но партнером, и в том числе бизнес-партнером, может быть, я вспоминаю, оттепель в наших отношениях с Польшей при президенте Медведеве, но ведь это было.
4: Было.
6: Как раз вот в эти годы довелось и работать в Польше, да? Повезло. Такая оттепель с Прибалтикой, она невозможна в принципе. А в случае Западной Европы, переходя уже дальше, я думаю, что и германский опыт ближайших лет, и французский покажет то, что отход от существующего курса в отношении России, украинский сюжет частный, может происходить по принципу «общий поворот». То есть отдельно Германии выйти из игры не дадут, отдельно Франции тоже. Вот если в целом будет принято стратегическое решение возврата к поздней нормальности, ну, условно, 2012 года, а оно будет общим каким-то. Да, я не очень представляю, как это технически, но оно будет общим, возможно, через Еврокомиссию. Но опять же, только в новом составе Еврокомиссии, где на сегодняшний день по большому счету, вся Еврокомиссия превратилась в Большую Прибалтику.
4: Вопрос слушателя. Западная пресса пишет, что в случае победы России над Украиной следующая цель Москвы, военная цель, будет оккупация Прибалтики.
6: Оккупация – это занятие территории. Но зачем нам сегодня оккупировать Прибалтику? Вот ради чего? В конце концов, есть такой механизм, как оптация. Если наши представители либеральной общественности, кстати, многие уже переехали, хотят переехать туда, а Эстония, Латвия, Литва готовы их принять, пожалуйста, мы готовы будем принять тех людей, которые сегодня испытывают экономическое, политическое давление в Прибалтике или просто вообще банально сидят по тюрьмам. Что касается торговли, на мой взгляд, торговля с этими странами оскорбительна для Российской Федерации, учитывая тот курс, который Прибалтика занимает все последние 35 лет. Тем более, что нам эта торговля ничего не дает. Транзитные возможности мы вполне можем обеспечивать из услуги в случае, ну, минимальной нормализации отношений. А покупатель серьезных наших ресурсов может быть Германия. Вот исключить Германию, исключить Австрию, исключить Францию из нормальной европейской экономической и политической организации невозможно. А я хотел бы напомнить, что Прибалтика при сверхактивнейшем, но блестящем организованном британском участии появилась на карте в 1920 году. Я понимаю, что может быть возражение. Великое княжество Литовское – это древняя Литва. Нет, это не древняя Литва. Великое княжество Литовское, Жамойцкое, Русское – это некое древнее государство, где будущие литовцы, их тогда не было, именно литовцев, составляли процентов 10%. Вот, собственно, и ответ, да. Поэтому мы можем договариваться с Большой Европой, если Европа будет рассматривать нас как партнера по переговорам, как равного партнера, и, безусловно, если на столе переговоров будет урегулирование на территории бывшей Украины. Что же касается Прибалтики, нам достаточно видеть демилитаризованную Прибалтику. От эстонской границы до моего родного Ленинграда 149 километров. Но это ведь не только мой родной Ленинград. Это мой родной город, но и родной город нашего верховного главнокомандующего. Очень многих людей, миллионов людей, да. И я не думаю, что кто-то хотя бы на минуту забывает про потенциальную опасность. Тем более эстонцы нам не дают возможность забыть. Постоянно ведут уже не только разговоры, но реальные закупки ракетных систем малого и среднего радиуса действия, которые достигают нашего города. Я хотел бы напомнить, что при всей сложности советско-финских отношений, но именно нежелание финнов идти на компромисс в 1939 году привело к конфликту. Потому что тогдашнее финское орудие всего лишь калибра 120 миллиметров, корабельное, да, расположенное на реке Сестра, достигало своим снарядом Дворцовой площади. Мы очень просили финнов, мы просили и давали за небольшую территориальную уступку на Карельском перешейке втрое большую территорию. Но финны решили, что Советский Союз настолько слаб, что с ним можно разговаривать через губу. Разговор получился несколько иным. Для нас тоже проблемным, но, тем не менее, мы Финляндию не без оснований воспринимали как торгового партнера даже не до 91 года, а, пожалуй, где-то до 13-го, 14-го, 15-го, 2000.
4: Вот такой, я бы сказал, эмоциональный информационный фон. Я имею в виду ситуацию вокруг Калининграда. Он, конечно, очень многих беспокоит в нашей стране. И понятны вопросы от слушателей. Я озвучу, периодически возникают угрозы Калининграду. Во всяком случае, в НАТО даже проходит учение по штурму нашей земли. Как полагаете, это реальность или они нас только
6: пугают? Я думаю,
4: что
6: при сохранении даже той непростой ситуации в экономике, в политической сфере, в военной сфере, в России они нас пугают. Но они настолько были удивлены событиями 91 года. Я не вспоминаю сейчас 17 год, это было давно, и людей, которые бы это помнили, среди нас нет. А школа советологов в Европе растаяла, как снегурочка в августе где-нибудь в центре Сахары. Вот. А вот 91 год не помнят. Я прекрасно помню глаза эстонской государственной делегации на переговорах советской. Я еще принимал участие в советско-эстонских переговорах в 91 году. Эстонцы безумно радовались, что вообще внешне как бы для них не характерно. И они щипали сами себя, чтобы понять, что это они независимые. И они диктуют условия советской делегации. И они, в общем, не смогли продиктовать тогда условия. Блестящий полемист Анатолий Александрович Собчак, блестящая группа военачальников. С эстонской стороны не было блеска погон, но было явное понимание того, что мы проиграли. К сожалению, так и оказалось. И вот они почему-то думают, что мы проиграли до сих пор. Они живут в 91-м году, в 22 августа 1991 года. А на календаре совсем другие даты.
4: То есть они не заметили, что Россия изменилась?
6: Нет.
4: Понятно, понятно. Да, но это опасное такое психологическое состояние, я бы сказал.
6: Очень опасное, очень опасное. Оно и нам ничего хорошего не даст. А от них, собственно, может забрать все. Не существует и не может быть политического руководства в нашей стране, которое при нападении на Калининград не ответит как минимум адекватно, а может быть и с некоторой...
4: Зеркально, но мощнее.
6: Но мощнее, да. Поэтому, да, они будут летать, ползать, прыгать вдоль границ Калининградской области, но на каком-то этапе, вот опять же, занимаясь чуть ли не 40 лет моими прибалтами, могу сказать, на каком-то этапе у них щелкнет выключатель. Они не просто, скажем так, признают свое поражение.
4: Давайте поговорим о Белоруссии. И, конечно, для всех очевидно, что давление на эту страну, союзную России, оно велико. Но, знаете, я слышал от некоторых аналитиков белорусских, что, ну, вот отношение, например, Польши в отношении Белоруссии может поменяться и стать более дружественным. Ну, для Белоруссии, соседней с Польшей, это важно, потому что этот пресс как раз со стороны другой части Европы, и не только Европы, осуществляется, конечно, за счет Польши. Так вот вопрос, как будут складываться в дальнейшем отношения Польши и Беларуси?
6: Если посмотреть на современную политическую карту Европы и посмотреть на польское государство периода максимального расширения, литовцы скажут, что это было государство польско-литовское, но это было польское государство. Ну, не надо, господа литовцы, себя обманывать. Так вот, единственное государство Восточной Европы, которое полностью закрывается большой Польшей до границ 1772 года, это Республика Беларусь. Вот если вы спросите поляка, что такое для него Харьков, грамотный поляк ответит, ну, это украинский город или это русский город, но это никогда не польский город. Ну, вот не было такого. Крым? Нет, мы туда не приходили. Это не наш город. Вот насчет Киева можно обсуждать. Да? Мы помним, как это все происходило. А вот Республика Беларусь – это бывшая Польша вся. И поляк, польский политический класс, биологически не может рассматривать Республику Беларусь как независимое государство. А поскольку федеративно-конфедеративные конструкции – это не есть то, что характерно для Польши. Польша всегда старалась быть унитарной, особенно после той своей смуты, да, и после утраты государственности, да. К сожалению, часть польских экспертов прикрывают свое желание экспансии некими предложениями равного сотрудничества, но равное сотрудничество – это не тема Варшавы. А Варшава готова на равных сотрудничать или на равных воевать с Берлином. Кстати, между прочим, вот мы сейчас здесь сидим в студии, да, а чуть даже больше трети польских вооруженных сил по-прежнему расположены на немецкой границе. Что они там делают? Неужели помогают убирать сельскохозяйственные культуры? Нет, это не специфика польской армии, нет. Они защищают свою страну от возможной немецкой угрозы. Так вот, нас и немцев...
4: Ну, немцы их научили, как бы, да,
6: немцы
4: бояться
6: научили,
4: себя.
6: Да. Да, но и мы тоже научили, да. Поэтому польская армия, польский политический класс держат нас за равных противников. А Минск они рассматривают как предмет торга. Ну, в данном случае в силу географических, в конце концов, обстоятельств, прежде всего, с Москвой.
4: Нам нужно пояснить, что не всегда, конечно, Белоруссия была частью польского государства, древняя часть Руси, конечно, но достаточно продолжительное время, конечно, она была под Польшей, это вы правы. Это история. Для нас-то Белоруссия – это часть русского мира, да? А для них это... Вот как вы сейчас показали довольно убедительно, это части их самих, то есть часть Польши. Да, это делает, конечно, невозможным вот такое равное, да, отношение. Но могут ли эти отношения поменяться? Вот, может быть, кто-то и в Минске надеяться на сближение с Польшей. Вот не будем закрывать глаза на то, что и в Беларуси есть те, кто, ну, это показали события всем известные, которые считают, что вот вектор прозападный, да, направленный в том, ориентированный на Запад, в частности, на Западную Европу, вот это та нужная перспектива для Беларуси. Ну, а это возможно, реально?
6: Полностью с вами согласен. История Республики Беларусь, она относительно короткая, а вот история белорусского народа, она очень длинная. И, безусловно, истоки лежат в Киевской Руси, в Полоцком княжестве, которое, в свою очередь, является частью большого русского мира, восточнославянского мира, но не западнославянского, да. А экспансия Польши началась далеко не сразу, а после сильного ослабления Великого княжества Литовского, Жамойцкого и Русского. Кстати, в Великом княжестве Литовском, Жамойцком и Русском язык, который некоторые мои белорусские коллеги называют старобелорусским, некоторые мои российские коллеги называют старорусским, который очень близок к церковнославянскому. Вот на этом языке вообще-то литовские документы, ВКЛовские документы и писались. Это был базовый язык, да? А католики и православные в Великом княжестве имели равные права. А вот когда это все начало нарушаться, а это даже не логика Вильнюса, это логика Варшавы, которая пришла через Вильно, да, вот тогда посыпалось ВКЛ. Потому что людей выгнали из своих церквей полностью и со своей земли частично, навязывая чужую идентичность, и результатом было сопротивление. Если бы Великое княжество Литовское продолжало оставаться конфессионально толерантным, если бы оно заботилось о своем единстве, оно бы, ну, я не могу сказать, существовало бы до сегодняшнего дня.
4: Ну, подольше.
6: Оно существовало бы подольше, да. То же самое, кстати, относится и к Польше. Ведь поляки при Пилсудском сделали однозначную ставку на полонизацию всех несогласных. А сколько было несогласных? А несогласных было полпольши. Я имею в виду украинцы, белорусы, евреи, немцы, литовцы. И когда наступил 1939 год, представители этих национальностей закономерно задали вопрос: стоп, а я действительно должен воевать и умирать за страну, в которой я, ну, условно говоря, там второй, иногда третий сорт? Ну и вот, собственно, за 17 дней Польша ушла.
4: Да, но, кстати, между прочим, очень интересный исторический факт. Очень много исторических обвинений, что вот в России там процветало рабство, крепостное право и прочее. Положение крестьян, ну, кстати, и белорусских, и польских, было по крепости, скажем так, да, крепостного права, приближалось прямо к рабству. Там они были лишены всяких прав, с крестьянами могли помещики, шляхта делать что угодно. Все-таки свод законов Российской империи ограничивал своеволие помещиков. Там были какие-то рамки, а в Польше этого не было от тех времен.
6: Более того, русский крестьянин, ну, когда уж совсем становилось плохо, мог бросить барину шапку в ноги и уйти на север, к поморам, на юг, к
4: казакам,
6: на восток, а там пока до Камчатки, как говорится, на много веков хватило, да? А польскому крестьянину в широком смысле, польскому поляку, литовскому, белорусскому, бежать-то было некуда. Потому что, ну хорошо, рядом германские земли, там прусское государство, ну так там ровно то же самое. Поэтому, кстати, и наша интеллигенция общая, она очень часто стремилась в Москву и передавала сюда и православную традицию, сохранившуюся на этих землях, участвовала в, ну, я бы сказал, ну, собственно, помимо Ивана Федорова, первопечатника, да, у нас ведь еще и Скорина трудился, да, Франциск, да, и это все говорит в пользу того, что Москва была привлекательной и тогда, а не только сейчас.
4: Спасибо. Я напомню нашим слушателям, гость нашей программы сегодня Николай Маратович Межевич, профессор, доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Российской академии наук Института Европы Российской академии наук.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве 5 вечера, столько же в Кирове и Херсоне. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты в Энергодаре. Денис Мантуров рассказал, на что приходится 65% товарооборота России и Белоруссии. Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира по объему ВВП. Об этих и других темах подробнее далее. Продуктовые магазины города атомщиков Запорожской АЭС «Энергодара» Запорожской области подверглись ночью атаке ВСУ. Удары привели к разрушениям и пожарам. Обошлось без жертв. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов. Противник уничтожает торговые объекты, лишая энергодарцев возможности приобретать товары и продовольствие. Это говорит о целенаправленном создании сложных условий для города-атомщиков, добавил он. Пухов подчеркнул, что враг бьет по мирному населению и гражданским объектам, не имея успехов на фронте. Значительная доля товарооборота России и Белоруссии приходится на промышленную продукцию. В прошлом году она составила почти 65%. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
5: В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5%, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которую проводит на системном уровне. Это личное погружение главы белорусского государства в каждое направление, понимание сути вопроса, своевременное управленческие решения, которое дает такой позитив.
4: Первый вице-премьер находится с рабочим визитом в Минске. Денис Мантуров также встретился с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным. Особое внимание стороны уделили реализации импортозамещающих инвестиционных проектов и расширению взаимного доступа российских и белорусских предприятий к инструментам государственной поддержки в рамках союзного государства. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в 2020 году составил более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место занимает Япония, шестое – Германия. В мировом масштабе на Азию в этом году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства и услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Более 2 миллионов человек посетили пятый фестиваль «Вкусы России» на ВДНХ в Москве. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг. Там отметили, что помимо гастрономических мероприятий, гости фестиваля смогли посетить выступления коллективов и ансамблей из Карелии, Северной Осетии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Мордовии и других регионов России. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Теория заблуждений.
1: 4 минуты 6 в Москве. Здравствуйте, программа «Теория заблуждений». Я Александр Кузьмак, а как всегда, ее постоянный соавтор, ведущий. И просто очень-очень-очень интересный собеседник, а еще спортивный болельщик. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, добрый вечер.
6: Сан Саныч, приветствую. Прежде всего, я хотел вас поздравить. Это было красиво.
1: Я в какой-то веке.
6: Да, я давно уже такого не видел. Действительно, было красиво. И Руслану Литвинову скорейшего выздоровления.
1: Да, интересно, что Москва в этот раз и бело-синяя, и красно-синяя, и красно-белая. То есть 3 из 4 московских клубов победили, но просто Локомотив играл с ЦСКА, поэтому там без вариантов кто-то должен.
6: Локомотив не играл, Локомотив присутствовал на поле.
1: Да, ну тяжело им, в общем, всех потеряли. Да, спасибо большое. Безусловно, приятная новость для всех поклонников «Спартака». И неприятная для поклонников «Зенита», но у них столько приятных новостей за последние много лет, что иногда могут быть и неприятные. Начнем с Ватикана. Начнем с темы, которая вообще очень любопытна, ваше мнение на этот счет, потому что роль Ватикана вообще в Европе, на Украине, в контактах с Россией, в контактах с другими элитами глобалистскими и так далее, она мало афишируется и мало понятна для многих. И вот сейчас представитель Ватикана, причем не просто представитель, а глава дипломатической службы Ватикана, по сути, министр иностранных дел Ватикана, Пол Ричард Геллахер, приехал в Москву и провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В связи с этим, я бы, наверное, так в общих чертах сначала поставил вопрос, а что такое на сегодняшний день, на ваш взгляд, Ватикан в контексте российско-украинского противостояния, конфликта, войны, как угодно? Что может Ватикан? На что он влияет в этом вопросе? То есть, что это вообще за юрлицо, назовем это так?
6: Сан Саныч, это один из самых, наверное, сложных вопросов, потому что здесь надо разграничить мое личное там человеческое отношение к папскому престолу в свете того, что я чадо Русской Православной Церкви, да, и позиция политическая. Давайте начнем с позиции политической, она попроще будет. Если есть возможность каким-то образом через переговорный трек приблизить закономерный всему этому конец, то Российская Федерация устами и Верховного, и Сергея Викторовича Лаврова, и многих других людей говорила, что она готова, в принципе, использовать абсолютно все возможности. Ватикан с этой точки зрения – это традиционная абсолютная история. Не надо думать, что там сидят какие-то русофилы. Да, или вдруг полюбившие беляши и чебуреки в районе площади 3 вокзалов. Ничего подобного. Они настроены чрезвычайно прагматично, и у них есть свои собственные взгляды и воззрения на этот счет. Которые, кстати говоря, достаточно оперативно, после того, как это все закончится, да, войдут в прямое соприкосновение уже со взглядами Сумбатши, как обычного самого человека, ну, просто наблюдающего за процессом. Ну, первое, да, для вас не должно являться секретом, что одной из главных движущих сил украинского национализма исторически являлась греко-католическая церковь. То есть Шептицкий в годы Первой мировой войны много чего сделал, и в том числе он одобрял, безусловно, создание концлагерей для русинов. Так тогда назывались русские там, хотя это не совсем русские, это скорее западные украинцы. Они, кстати, себя точно так же и называли. Тогда понятия украинец не было во время Первой мировой войны. Что в годы Второй мировой войны, потому что поздравительный хвалебный адрес на имя фюрера Великогерманского Рейха известен. Собственно, но это стало одной из причин, по которой товарищ Сталин резко сократил число греко-католических приходов, ну, потому что никаких иллюзий по поводу того, что там несли на, так сказать, службах священнослужителей ни у кого в Москве не было. Это потом Михаил Сергеевич Горбачев, наломавший кучу дров, еще заодно, значит, и разрешил это, отдал им приходы. Ну, в результате они стали отжимать приходы Украинской Православной Церкви для начала во Львовской области. Ну, с Михаилом Сергеевичем не спросить. Это болельщик клуба «Асмарал», судя по всему, тут как бы безнадежно вступать в полемику. Я отношусь к контактам с Ватиканом, вот с человеческой точки зрения, не очень хорошо, потому что это экуменизм для меня. Вот, это попытка выстраивания диалога с другой религией, и религии, ну, вежливо говоря, относящейся резко отрицательно ко всему тому, что происходит в России за последние 100 лет. И начало специальной военной операции, оно же нас молниеносно вернула в эпоху, описанную этим самым Дмитруком блестяще, свастика на сутанах, вот эти все произведения, я могу сказать, что у меня прямо был вот такой процесс снова погружения в детство, мне снова там 14 лет, я читаю на каникулах между матчами чемпионата мира по футболу, это великое и забытое ныне всеми произведение, поэтому у меня отношение такое. Тем более, ну, я знаю о том, как много Ватикан делал для того, чтобы многие нацистские преступники избежали закономерной для них виселицы, при том, что это не только немцы, это не только там какие-то сосманы, а это в том числе и коллаборационисты. И Ватикан в том числе участвовал в создании функционирования тех самых крысиных троп. Сейчас, наверное, молодые вообще не очень понимают, о чем идет речь. Это момент скоростного забега нацистской сволочи всей из Европы, ну, как правило, в Латинскую Америку.
1: В Аргентину, ну, там всякое, да?
6: Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Боливия, частично Чили. Но самые уверенные в себе мужчины, эти отправились в Соединенные Штаты Америки. Вот. Менее, так сказать, попытались раствориться на равнинах Аргентины, в Европу сгружая раис, вино, муку. Поэтому у меня такое вот отношение. Но с политической точки зрения, я понимаю, если есть возможность выстраивания диалога, если этот диалог хотя бы к чему-то приведет, в чем у меня большие сомнения, потому что Ватикан-то может какое-то решение принять. Не спорю. Проблема в том, кто будет локомотивом его, так сказать, продвижения там. Это будут греко-католики, у которых основная задача стать главенствующей религией на территории Украины, которые пытаются каким-то образом подмять под себя это абсолютно безблагодатное и бездуховное стадо козлопасов, которое называется ПЦУ. Угу. И надо же понимать, что этой всей публике все это не нужно, потому что у них

0: мозглые девочки-редакторши поспешили сразу написать. Но они, видимо, исходили из того, что фамилия похожа. Вот, то наверняка православный. Но он был как раз из числа греко-католиков. Собственно, там вообще православных-то среди боевки, ну, запрещенной в Российской Федерации, а он же не было. Это же все выходцы с западных земель. Это не нынешнее время, да, где все густо перемешалось, там кого только нету. Грузины, евреи, пуштуны, все стали бандеровцами. Что особенно пикантно. Даже одноглазый пуштун и тот бандеровец. Вот, тогда-то у них было попроще. И, естественно, капелланами этого всего действия были как раз священники греко-католической церкви. К сожалению, в нашей стране так и не удосужились издать каноническую историю дивизии СС «Галичина» с картинками. Вот. А так бы заинтересованные люди могли бы посмотреть на этих пресловутых капелланов. В оригинальном издании все это вполне себе присутствует.
1: Армен Субач, вот в связи с этим, если посмотреть, понятно, что очень тут, не, боже упаси, так сказать, задевать какие-то чувства верующих, тем более католиков, но посмотреть именно на Ватикан, как на образование, как на структуру, как на политическую силу, которая в разное время, в разные десятилетия, столетия, так или иначе играла серьезную роль в том, что происходило в Европе. На ваш взгляд, наверное, то есть наверняка, и вы об этом сказали, есть стремления такие деструктивные с точки зрения России расколоть Украину, западные области, Львов и так далее, где католицизм наиболее силен относительно православия в Украине. Вот как бы это одно стремление. Второе стремление может быть играть, я сейчас предполагаю, играть серьезную роль как отдельной политической силе, силы в Европе, которая могла бы на себя забрать, ну, некий бицепс свой собственный в такую первостепенную, первую скрипку в урегулировании этого конфликта. Почему-то заказу или по собственной инициативе и так далее. Каковы основные устремления могут быть у Ватикана, у католической церкви, у Рима, вот в этом стремлении, это же их инициатива, приехать в Москву и попытаться начать переговоры с Россией.
0: Ну, все же прекрасно понимают, что это же ария обреченных на Украине. Ну, если даже на потужном марафоне вам говорят о том, что вы будете неделями сидеть без света, без тепла. Ну, любой человек, который физику учил в школе, он же понимает, что канализация, которая при температуре минус 18 не будет работать две недели,
1: трубы разорвет
0: потом
1: просто,
0: может
1: да.
0: не работать. Но это же не чемпионат России, да, где могут существовать футбольные клубы «Химки» и все остальное. Да? Это физика, с ней ничего не поделаешь. Поэтому понятно, что все это будет рассыпаться. Соответственно, ей шанс прибрать к рукам довольно большой жирный кусок, которого у них давно не было. Потому что, несмотря на то, что католицизм там остается ключевой религией в Европе, но все же видят, чего происходит реально с Европой. Где какая-то шваль из Марокко, сбежавшая, идет и крушит кресты в Испании. Им даже по щам некому пробить, потому что все эти испанцы тоже непонятно куда подевались. Вот, поэтому, конечно, папскому престолу хочется каким-то образом усилиться. А тут, представьте, целая большая, мало Польши. Пока там у поляков до всего руки дойдут. А тут эти, значит, подсуетятся и скажут, вот мы тут уже все делаем. Потом очень же им хочется еще по Чаевскую лавру. У нас обычно же разговор про лавры все время идет вокруг Киево-Печерской, ну, это волшебная сила кинематографа, там, начиная с фильма «За двумя зайцами» и заканчивая там «Киев под оккупацией», это обязательно там, значит, вот эти пещеры лавские, монахи, которые то ли немцев пытаются увести, то ли НКВД пытаются спасти. Ну, это зависит уже, конечно, от фантазии идиота-сценариста, но, тем не менее, этот прекрасный сюжет, он переходит из одной ленты в другую. Поэтому, кроме Киева-Печерской лавры, у нас в массе своей люд православные люди нифига не знают. Там еще есть Почаевская. И греко-католики, кстати, они провозгласили, что 200 лет назад Почаевскую лавру у них отжали. Я так и не понял, коммунисты это были, большевики ленинского типа.

0: Они не уточнили, они просто сказали, 200 лет назад отжали. Вот, и они требуют ее назад. А согласитесь, это же такой вкусный, сочный кусочек. Хотелось бы папскому престолу, да еще как. Поэтому здесь есть за что бороться, тем паче, что рядом действительно еще хоть какой-то не до конца сгнивший форпост веры католической. Это я имею в виду Польша. Вот, потому что на всех остальных рассчитывать вообще не приходится с этой точки зрения. Они и в раньше это время были все теплые. Вот, а за последние годы после тотального торжества мультикультурализма стало вообще не в моготу.
1: А вот
0: Поэтому
1: не
0: здесь...
1: смущает Ватикан, я прошу прощения, что перебиваю, вот не смущает ли Ватикан в этой ситуации, в их стремлении этом, помимо, так сказать, желания что-то прибрать к рукам, то простое обстоятельство, что Россия от агрессоров из Европы под католическими флагами, вот эти, ну, флагами в кавычках, да, натерпелась-то, мама, не горюй, да, одни только поляки, литовцы и так далее, так сказать, принести нам неисчислимые бедствия и так далее. И вот сейчас как бы Ватикан, еще раз повторюсь, не про католическую веру речь, а именно про Ватикан как, так сказать, государство. Как они это
0: Сан Саныч, но у
1: совмещают?
0: нас никто ничего не знает и не помнит. Мы с этой точки зрения идеальные. У нас в массе своей температура по палате – это острое незнание событий, которые были 100 лет назад. То есть у нас есть понимание, что все-таки 9 мая 1945 года именно мы победили, но это благодаря безостановочным усилиям государства. Вот. А по всем остальным вопросам, ну, это глухой прочерк. Это люди как не то что ЕГЭ не сдадут, а они даже до репетитора, я боюсь, не доедут. Потому что им какой-то там Ватикан объяснить, ну, это нереально. Это же не только относится как бы к папскому престолу. Можно взять что угодно. Можно взять наши там взаимоотношения с французами, с финнами, с англичанами. У нас в массе своей люди, к огромному сожалению, ничего не знают. Почему они ничего не знают? Потому что книг об этом нету. Ну, обычный человек их не найдет. Можно еще так переформулировать это. Вот. А то, что зачастую несется с телеканалов, где марширует весь конспирологический сброд, у которых были видения, которые узнали обжигающую правду на 666-м сезоне какой-нибудь там битвы экстрасенсов, конечно, не добавляет широты познаний в этом вопросе. По-моему, последний раз у нас там вот что-то более-менее там про Ватикан говорили, это еще, наверное, год там 92-93.
1: Ну, Дэн Браун там подсобил, ну вот, с
0: Ну,
1: его
0: там много
1: произведениями.
0: кто подсобил, там и у нас же дебилоидов тоже очень много. К огромному сожалению, все усилия государства по борьбе с фальсификацией истории почему-то обращены на Украину. Но я бы хотя бы одну четвертушку уделил бы нашим дуракам бы. Все, воздух был бы почище, в принципе.
1: Ну что ж, ладно, как говорится, и в данном случае посмотрим, ну, что из этого может получиться. В любом случае, Сергей Викторович отдельно обратил внимание на то, что, наверное, с этого может быть, это я уже домысливаю, с этого можно было бы и начать, обратить внимание на гонение на православную церковь на Украине со стороны Ватикана. Все-таки вера-то общая, и, может быть, Ватикан в этой части хотя бы озвучит что-то, что говорило бы о его серьезности намерений, исходя из того, что громят лавры, убивают монахов зверски и так далее, и так далее. Тогда можно было бы о чем-то с ними говорить.
0: Нет, а что должен здесь Ватикан сказать?
1: Ну, выразить.
0: Сан Саныч, вот вы сейчас озвучили прямо вот классику жанра. Это вот наши вот эти Винни-Пухи выходят все время, да, и они говорят, вот там вот идут невиданные гонения на православных, а вот что это Ватикан голос не возвысит? А я им всегда говорю, послушайте, а когда поляки взорвали собор Александра Невского, Ватикан возвысил голос или нет? Ну-ка расскажите мне. А когда были невиданные вот эти вот погромы православных храмов и соборов в Польше, когда в русских храмах поляки демонстративно устраивали свинарник специально, прямо под алтарем, когда русских людей строили вот в шеренге, как вот и по Владимирке их гнали, вот точно так же поляки гнали их в католические соборы, чтобы их там перекрестили. Ватикан что-то по этому поводу сказал? Ничего подобного. Синод Русской Православной Церкви за границей делал обращение ко всем мировым правительствам. Даже фюрер не отозвался. Скунс поганый. Вот, хотя мог бы. Ну, просто это же... Он же потом дал денег на строительство самого крупного в Германии православного собора в Берлине. Мог бы тоже слово замолвить. Но ничего же не было.
1: Ну, то есть так себе посредник, прямо скажем, пока на бумаге.
0: Нет, ну хорошо, ну посредник, он к чему-то что-то приблизил. Ну, помимо вот этой традиционной для нас переговорной истории с Западом, давайте кинем монетку. Орел, я победил, решка, вы проиграли. Это очень удобная позиция. Но нам она почему-то не очень близка, правда? Ну, по крайней мере, я еще не видел вот тех, кто желал бы это вот на практике реализовать.
1: А я вот по-прежнему, исходя из, опять-таки, я понимаю, что это новости, я понимаю, что это прогрев очередной ситуации, но, тем не менее, мы видим, как лидеры коалиции желающих, у меня коалиция все время со словом «коала» почему-то ассоциируется, подтвердила очередные планы, в очередной раз подтвердила направлять войска на Украину, а дальше следует замечательная фраза, не знаю, что она значит, после установления надежного прекращения боевых действий. Я понимаю, что хочется это не читать, но тем не менее хочется понять, на что они рассчитывают в этой ситуации, зачем это все. То есть это уже, вон во Франции скоро Марин Ле Пен победит, а они все... Я вижу ваше выражение лица, можно этому мало времени уделить, если хотите.
0: Ну, Сан Саныч, вы сейчас вспомните, во времена нашего с вами детства была поговорка, что скорее фанерный конь в детском мире родит. Это вот имеет самое, что ни на есть, прямое отношение к вот к этой витиеватой, полной причастных, идеепричастных оборотов формулировки, когда ты ее дочитываешь, ты забываешь, с чего началось. В принципе, это очень удобно. Потому что я полагаю, что 99% людей, дочитав до конца, подумали, ты чушь какая-то, все, и не надо об этом думать. Может быть, Зюсу только от этого взгрустнется, но ничего, это же дело такое веселое, затейливое. Да было с самого начала понятно, что никто никого никуда посылать не будет. Потому что одно дело, это ты сидишь на Елисейских полях и рассказываешь о том, какой ты чудо-воин, потому что у тебя есть Мбаппе. А тебе можно в ответ сказать, мил человек, а ты когда последний раз воевал? И с каким результатом это было? И очень быстро выяснится, что последний раз это был как раз 40-й год и крах Франции. Потому что, извините, в условиях антигитлеровской коалиции Франция не играла главенствующую роль. Это как вот сейчас это вот спортивных журналистов модно говорить, это игрок для объема и ротации.
1: Ой. Я-то сразу хотел сказать, что на каждом Мбаппе всегда найдется Сергей Горлукович, как показывает.
0: Ну, не только. Наша страна была славна отпетыми костоломами. В одном только «Динамо».
1: Александр Новиков, автоген великий, да.
0: Да.
1: Вот. И так далее. Ну, так это лишний раз говорит о том, что мы не то что не верим, а в очередной раз, как и во всех остальных случаях, будем, ну, как бы, наше вот это вот стремление в данный момент завершить эту историю так, чтобы уже головы не подняли, остается прежним.
0: Безусловно. А нас никакой другой вариант не устроит в свете всего того, что происходит на Украине. Любой другой вариант, это означает передышка, переснабжение и начало по новой. Мы это много-много-много раз проходили. Причем в полной абсолютно сборке. Начиная с Минских соглашений, ну и дальше там вам на выбор, пожалуйста, Стамбул, ОАЭ, мой любимый аромат, дух Анкориджа, жду не дождусь, когда уже духи выпустят, вот, чтобы всегда было со мной, чтобы я не расставался с ним, как с комсомолом.
1: Вас не везде пустят после этого.
0: Ничего, у нас вездеход найдется.
1: Прервемся на новости, после этого продолжим, потому что новостей, в том числе и забавных, во всяком случае, точно, с нашей точки зрения, будет еще много. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот еще, когда не было метаиронии этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Киевский режим транслирует международному сообществу откровенную ложь о состоянии прав человека на Украине. Об этом заявил специальный представитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. МИД России в понедельник опубликовал на своем официальном сайте доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Доклад включает в себя 9 разделов и краткий обзор ситуации, которая происходит сейчас на Украине в отношении УПЦ. Россия и Беларусь обсуждают реализацию нового проекта по производству специальной техники для шахт. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Мантуров отметил, что отечественные компании горнодобывающей промышленности хорошо знакомы с техникой «БелАЗа». Кроме того, белорусские производители используют и российскую компонентную базу. Экипаж водяного бомбардировщика Ил-76 МЧС России непрерывно и героически вместе с сербскими пожарными в тяжелых условиях и при высоких температурах борется с лесными пожарами в Сербии. Об этом заявил посол России Александр Боцан-Харченко. Он отметил, что у российской стороны не возникает колебаний, когда речь идет о просьбах и интересах Сербии и сербского народа. Внеурочные занятия по безопасности в интернете и цифровой грамотности или кибер-уроки появятся во всех школах Подмосковья с 2027 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как ранее пояснили в Министерстве образования Подмосковья, кибер-уроки – это внеурочные занятия по безопасности в интернете и цифровой грамотности для учеников с 1 по 11 класс. В пилотном формате курс начнут изучать в 215 школах региона уже с 1 сентября. Оценки за кибер-уроки выставляться не будут. Осужденные в Узбекистане смогут покупать на маркетплейсах товары для личного пользования, в частности, еду, одежду, настольные игры, следует из проекта приказа МВД Узбекистана. В перечень вошли 24 категории товаров, в том числе продукты питания, предметы личной гигиены, учебники, настольные игры. Общественное обсуждение документа продлится до 3 сентября. Фигуристка София Дзепко заменит Елену Костылеву на третьем этапе юниорской серии Гран-при в Бангкоке, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Соревнования пройдут в столице Таиланда с 3 по 5 сентября. Ранее Дзепко заменила Костылеву в составе сборной России на первом этапе Гран-при среди юниоров в китайском Сиане и стала победительницей соревнований. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
7: 17.33, программа «Теория заблуждений» возвращается. Прямой эфир «Радио Спутник». Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я Александр Кузьмак. Продолжаем разговор, как говорил один известный замечательный персонаж с пропеллером. Начнем, наверное...
8: Которого прототипом был Герман Геринг.
7: Ой, вот это же правда?
8: Такое... Ну, конечно, Астрид Лингрен дружил же с женой Геринга. И она нарисовала образ вполне себе узнаваемый.
7: Вот вы понимаете, что сейчас разбили детские мечты целого поколения 80-х, которые с удовольствием...
8: Там сам же, если я разбил это 30 лет назад, почему я должен один
7: страдать? Ну, в общем,
8: страдать?
7: Я согласен. Ну вот, нет. Ну, во всяком случае, в исполнении Василия Ливанова он никакого отношения... Нет, я не хочу. Там замечательный человек с кнопкой. Ну,
8: это
7: да ладно.
8: Наш, да. Русский Карлсон.
7: Наш, да, советский, я бы даже сказал. Так вот, поговорим про еще немножко про наших соседей, потому что с одной стороны, Зеленский наградил президента Молдавии Санду орденом княгини Ольги, а с другой стороны, в Латвии вдруг начали возмущаться тому, что Киев финансируется за счет граждан ЕС, а не за счет заблокированных активов России, которые никто, кстати, вот сейчас последняя информация, буквально с сегодняшнего дня, никто не будет даже обсуждать в ближайшее время использование этих активов, потому что не могут внутри себя противоречия, связанные с возможными последствиями подобного использования, разрешить. Я понимаю, что к власти, даже если и понимают, к чему это приведет и уже привело с экономической точки зрения, я имею в виду финансирование Киева странами, приграничными с Россией, это понятно. На ваш взгляд, по вашей информации, по вашей оценке, по пониманию, а вообще вот та же Латвия, та же Эстония, Литва, не знаю, Молдова, они вообще сколько протянут еще? С учетом того, что происходит. Даже Финляндия, которая уже страдает экономически.
8: Да на них всем наплевать. Ну, вымрут они как мамонты. Ну и ладно, это же в конце концов Лимитров. Он и должен героически гибнуть в боях с нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. Если даже до боя не дойдет, ну что... Издержки революционного движения, как сказал бы Лев Давыдович Троцкий. Ничего не поделаешь. Что касается вот этой полемики, а почему они делят наши деньги, ну тут открываются скобки, которые могли бы передать нам, потому что мы же понимаем прекрасно, что есть Прибалтика. Лучший экспортный товар за 25 лет... Красно-белые, друзья мои, до сих пор сопровождают нецензурной лексикой. Я имею в виду Старкова. Вот, ничего другого
7: я думаю,
8: не экспортировали.
7: Бальзам, шпроты, что? Вот, Старкова.
8: Нет, ну, вот два самых великих баннера, которые я видел за свою жизнь. Первый, это «Он все видит». Да. Это величайший, я не знаю, кто это придумал, но это величайший баннер. А второй, который повесили «Меняю шпроту на капитана». Это когда Оленичев в опалу попал.
7: Да, ну да. А первый это Константин Иванович Бесков, я так понимаю, да?
8: Нет, там Николай Петрович Старостин.
7: А, Николай Петрович Старостин там был. Я прошу прощения. Я помню этот баннер, уже не помню, кому был он посвящен.
8: Там Николай Петрович был, да. Вот, поэтому это главное экспортное достижение. Дело все в том, что они не то, что между собой не могут договориться, а никто не хочет потом выплачивать вот эти колоссальные штрафы по суду и все это компенсировать. Потому что премьер-министр Бельгии, который, ну, его сложно заподозрить в том, что он любит беляши или завтракает гурьевской кашей. Вот, но он совершенно справедливо сказал: господа, но дальше будет суд, а кто это все будет выплачивать? Отжать вы можете, только вы внесите сразу, пожалуйста, залог на все эти судебные истории, потому что судить-то будут Бельгию. Вы там можете призывать к чему угодно, это полное ваше право, но мы не хотим стать бельгийским федеральным округом просто так. Вот, я их понимаю, я их тоже не хочу видеть. Всех вот этих вот деятелей, тем более, что там что Волонов, что остальных уже, по-моему, минимум остался. Ну, судя по сборной. на последнем чемпионате мира. У нас своего тут добра великое множество, самого разного зачем-то скопилось. Ну ладно, это другой вопрос. А вот что касается награждения уездного предводителя 6-го интернационала беззубых политических конокрадов Санду орденом, то, наверное, сначала бы ей все-таки стоило бы, чтобы кто-то рассказал, кто есть княгиня Ольга.
7: Так ведь обидеть можно, да.
8: Ну, потому что госпожа Санду, женщина, вот ее даже нельзя назвать женщиной умишком недалекого, потому что у Мишка нету вообще никакого, в принципе. Госпожа Санду – это классическая просто иллюстрация, когда нет никакого мироощущения, а есть только мировосприятие. Вот, но в ее случае это понятное дело, что там продиктует из Госдепартамента США. Ее лепший друг Дерек Хоган, к сожалению, был вышвырнут рыжим пиздилером за ненадобностью, поскольку был представителем другой партии. Но привычка-то осталась, поэтому ничего, кроме инструкций, госпожа Санду не читала никогда. Даже Конституцию Молдовы не осилила. Вот, поэтому, если бы ее бы вот наградили, там, я не знаю, орденом еврокомиссарской солидарности, было бы попроще. Но вот Зеленскому сейчас не до жиру, вот какой есть, такой дал. Ну, и славно. Вообще мне вот, знаете, Сан Саныч, это все вот очень любопытно наблюдать, потому что вся вот эта публика, окопавшаяся ныне вокруг, вот у вас был кооператив «Ромашка», а это кооператив «Династия». Вот, Миндичи, Цукерманы, Штиллерманы, кто там еще, вот эта мудрая женщина, которая даже не может за себя залог заплатить, воровала там десятками миллионов и все боится подушку распороть. Вот, удивительный скалдырный нрав у человека. Так вот, они же всю дорогу зудели, что это вот какая-то совковая традиция, награждать предприятия под юбилей, вождей братских коммунистических партий представлять государственным наградам. Вот зудели-зудели. Тут я смотрю, ЗЮС уже стал как сеятель, он разбрасывает эти ордена всем, кому только может. Кто бы ни приехал, это с гарантией, вот это как ты зашел на блошиный рынок, купил икону, тебе сказали, что это 15 век, учителя Рублева, на самом деле это производство Винницкой фабрики полуподпольной, но ты уехал с чувством выполненного долга. И вот эти точно так же уезжают все орденоносные. Кстати, а может быть просто наши даже слушатели не обратили на этот нюанс внимания, а вы видите, что эти ордена никто не носит? Ну, то есть на торжественных приемах все кавалеры этих орденов дефилируют с кучей, кто там с розеточками, да, ну вот эти фрачные знаки да. На розетке. Это же от бритишей пошло, розоц. Вот, кто там еще с чем, но украинские награды не носит никто. Нет, они, конечно, скажут все, большое спасибо, это будет лежать, ну, если не на прикроватной тумбочке, то рядом с ночной вазой, так точно. Вот, всю жизнь буду помнить это сладостное мгновение получить, и больше никто не носит. А это, собственно, и лучшая цена вот этой вот награды, которую, опять же, Украина замечательным образом обесценила. Ну, это же Мидас, да? Ты все, к чему ты прикоснулся, только тут не в золото превращается, а в студень из лошадиных маслов. Ну, вот и здесь тут ровно то же самое.
7: Но я в данном случае больше не столько даже про эту такую анекдотичную ситуацию немного с орденом, сколько про всех наших, так сказать, соседей с точки зрения вот этого, вот этой попытки угнаться за дочерью за Вандербильдихой. То есть это же в конечном итоге же разорило семейный бюджет семейства Щукиных. То есть вот та же Санду, те же представители Прибалтики, они же не могут не понимать, что рано или поздно, вернее, не то, что не могут не понимать, а на сегодняшний день эти государства экономически уже несостоятельны, получается. Я не могу понять, до какой степени это может дойти, когда начнутся голодные бунты, ну, проще говоря. Насколько далеко мы, да.
8: Вообще без разницы, что там будет с этими однокибитниками в Молдове. Но госпожа Санду мечтает по румынской квоте стать еврокомиссаром. Ну, например, там по женским вопросам. Вот, ей все равно больше ничего доверить нельзя. И это бы не надо было доверять. Ну, раз уже надо кого-то сделать еврокомиссаром, то вот, пожалуйста. Они все уедут, а последствия их совершенно не будут волновать. Но это же, опять же, давайте вспомним. 40-е годы. Вот Прибалтика, значит, возвращается в лоно большой страны. Какая-то часть свинтила. Они что там вспоминали про это? Да не боже мой. Вот, или там селюки после разгрома боевки, запрещенных в Российской Федерации АУНУПА, сдриснули в Канаду. Ну да, там раз в 5 лет собирался какой-нибудь там симпозиум, консилиум, форум. Издавалась брошюрка на 8 листочков, не больше. Бумагу надо беречь. Вот, это дорогое удовольствие в Соединенных Штатах. Ну и все, и до следующего съезда. Вся же эта публика впала во всевеликие оживлянцы исключительно с развалом Советского Союза и с четким пониманием, что здесь можно плотно заработать. Вот они все вернулись. Как говорит Владимир Владимирович, ну, ураганили в 90-х, и значительная часть свинтила. Где все вот эти люди, которые шуровали там в конце 90-х, начале нулевых? Уже не то, что фамилии никому ничего не скажут. Даже если эти фотографии показать, никто их не вспомнит. Ну, а нынешний чем хуже? Ну, уедет Санду, будет преподавать в Стэнфорде, профессорский курс лекций, как я боролась с русским наследием в Молдове. На безбедную старость она себе уже наворовала. Ну вот, но это же реальный Ильф и Петров. Вот то, что не мог украсть Альхин, украли вот это тяжелое наследие царского режима. Да-да. Паши Миличи. Вот это вот то, что в Молдове. То, что не надвинул Плохотнюк, еще то, что оставалось. То, что можно было украсть до востребования. Вот это до востребования уже украли. Сделала госпожа Санду благополучнейшим образом. После нее там, по-моему, уже даже тараканам ничего не останется. Но вот чтобы вы понимали, Сан Саныч, просто что есть Молдова. Вот в Кишиневе есть аэропорт. Да, вот сборная России, когда играла там с молдаванами, она вот там вот высаживалась. Это вот в этом аэропорту я как раз сидел в КПЗ.
7: Вот я только хотел сказать, да.
8: А вы знаете, что он не принадлежит Молдове?
7: А как это? Ну, то есть там румынские диспетчеры или там что?
8: Нет.
7: Кто, не румынские?
8: Нет. Там была придумана гениальная схема. Значит, в каденцию товарища Хогана, а эта детина такая, негр 2 метра, то есть вот его не взяли играть в баскетбол в Лос-Анджелес Кингс, он решил сделать карьеру в Молдове. Махнул, не глядя.
7: Да, да.
8: Он сказал, зачем вам нужна вообще вот эта вся совковая рухлядь? Давайте. Самолетов у вас все равно нет ни одного. Вот, только поезда. Вот, поэтому давайте вы вот это все сейчас пропарьте кому-нибудь. Потом здесь сделаем бизнес-центр. Земелька все-таки имеется. Вот, а Соединенные Штаты помогут вам в возведении нового современного аэропорта. Ну, естественно, бессарабское лошье не подумало о том, что их просто на цыганский хапок кидают. Они быстро это все пропарили. А потом американцы сказали, слушайте, аэропорт, это, конечно, хорошо. Сейчас просто денег нет, вот вам телефон. Вы позвоните, он, правда, уже 8 месяцев за неуплату выключен, но у вас все будет. Вот так это до сих пор и осталось.
7: Так и чей он в итоге?
8: Ну, прокладка какая-то.
7: А, ну понятно.
8: Злые языки говорят, что следы ведут в Соединенные Штаты.
7: Ясно, господи. Кому нужен в Соединенных Штатах аэропорт в Кишиневе? Ну, может быть, кому-то и нужен. Давайте серьезную тему обсудим. Она у нас большая, я оставил на десерт. Эта тема связана как раз с российской историей непосредственно. Тема, она не болезненная, она просто проблемная и всегда будет оставаться такой. Прочитал я новость о том, что в российских школах, как следует из письма Минпросвещения, которое публикуют средства массовой информации наши, нельзя будет больше самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в пределах одного учебного класса. Я, честно, не совсем понял эту фразу. Я ее два раза прочитал, честно, даже три. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету истории. То есть что нельзя переставлять местами и, главное, почему? Может, я поясню, если вы...
8: Нет, но да. У меня есть единственное предположение, что я просто не видел, да, к своему стыду вот эту всю новую линейку учебников. Я видел, естественно, ту, к которой я прикладывал руку, 10-11, угу. Ну, да. А вот эти новые с 5 по 9 я не видел. Я так подозреваю, что там просто методом цепочки события и параграфы подвязаны друг к другу, и не надо их менять, чтобы не терялось... И у без того сейчас не самых, так сказать, усидчивых и сидящих в основном в мобильных телефонах школьников, чтобы не терялась причинно-следственная связь. Они, правда, такое словосочетание еще не знают, потому что этому учат на юрфаке. Вот, но тем не менее, я исхожу только из этого. Во времена моего детства с этим проблем не было.
7: Ну, моего тоже.
8: Может быть, не было у меня, потому что у меня было 5. Всегда стабильно по истории. Мне разрешалось то, что мне было не особенно интересно. Но преподаватель знал все равно, что я пойду потом дополнительно читать. Он мне разрешал перескакивать. Насколько это с педагогической точки зрения хорошо, я, ну, вежливо говоря, не уверен. Потому что все-таки учебник подразумевает, что ты вот от и до будешь последовательно изучать. Поэтому мой опыт здесь, ну, вряд ли он правильный. И потом 5 у меня была не за учебник, а за память и за то, что я книги не читал, а я их заглатывал в себя.
7: Особенно по истории, надо полагать.
8: Ну, и литература, история, ну, география, да. Ну, я же чистый. И футбол, собственно.
7: Да. Свободное от, да, учебы время. Нет, я почему спрашиваю? Потому что такая история, она подразумевает хронологию с точки зрения обучения. А это означает, что мы сначала знаем, что сначала была война 12-го года, потом восстание декабристов, а потом отмена крепостного права. То есть в этом смысле имеется в виду хронология должна соблюдаться.
8: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну, потому что в нулевых я видел немало смелых экспериментов, когда там, например, рассказывали про Тильзитский мир, а потом проводили куда-то там параллель в сторону Горчакова, от Горчакова там еще куда-то, потом возвращались к Нисельроду через строки Тютчева. Ну, у нормального ребенка, я думаю, что от этого даже не винегрет в голове был. Он, наверное, просто плевать хотел уже на все эти фамилии. Вот, ему побыстрее там сдать этот экзамен и больше никогда не вспоминать. Я это видел действительно своими собственными глазами, такие эксперименты. Особенно это там прикольно было с событиями межвоенными, когда начиналось, вот я лично присутствовал на этом уроке, я ушел вдохновленный, когда начинался, значит, учитель выходил и говорил, что вот, значит, кровавый Сталин, этот упырь, взял, устроил аншлюс при Балтике, там эти все, значит, несчастные дети в шоке просто, они даже не понимают, что это такое. И преподаватель, выдерживая такую паузу прямо по Станиславскому, а всему виной, значит, пакт Молотова-Риббентроп, о котором мы с вами сегодня поговорим. Естественно, что у детей уже крышняк к тому моменту отъехал.
7: Ну да,
8: от такого захода. Если это регламентирует именно последовательность, то я целиком и полностью за. Я просто не вижу, что там еще можно срегламентировать.
7: Тогда...
8: Думаю, что это только относится именно к безукоризненному следованию того учебного плана, который существует.
7: Тогда получается, что есть реперные точки, от которых надо в этой ситуации отталкиваться или к которым привязываться, как тот самый
8: пакт Молотова-Риббентропа. Ну так они всегда были, Сан Саныч. Ну что, во времена нашего с вами детства их не было?
7: Тогда точно были.
8: Ну, так они и сейчас есть.
7: Да.
8: Я вот вам не помню, рассказывал, нет, когда на меня упала вот эта вот история с учебником, я задал вопрос, слушайте, ну я же это никогда не писал, мне надо понять вообще, а как это сделать? Это же не фельетон в газету «Гудок» заполировать, это несколько посложнее. На что мне сказали? Сумбатыш, спокуха, тебе завтра позвонит лучший методист министерства. О. Он тебе расскажет все реперные точки. У тебя память же фотографическая, ты быстро это все вспоминаешь. У тебя они вот так вот встали, как шпроты в банку, и вы пошли работать. И на самом деле так и получилось. Потому что я говорю, слушайте, ну хорошо, вот если там 2000-2001 год, какие события важны, она мне их назвала. Память моя молниеносно все это вот вернула.
7: Воспроизвела, да.
8: Да, я составил планчик, мы планчик этот обсудили, утвердили, после чего мне еще был скинут, значит, перечень, чего надо по госстандарту туда включить, то есть дополнительно, и я пошел работать. Они всегда есть, эти реперные точки. Ну, я даже могу сказать, это может быть нескромно, но когда я сажусь писать книгу, у меня тоже есть план какой-то.
7: Ну, это уж само собой, нет, иначе ничего не получится. Нет, то есть структура в первую очередь решает в изучении истории, даже вот на таком вот уровне, я вот к чему.
8: Ну, структурность, безусловно,
7: да,
8: важна, а без структурности ты ничего не сделаешь.
7: Я еще один маленький, как маленький, нет, он не маленький, но насколько вот у нас 3 минутки времени, хотел бы все-таки вернуться к этому вопросу, потому что, с одной стороны, вот 2 новости, связанные с Организацией Объединенных Наций. Опять-таки, вопрос об истории регулярно. Вспоминают, что ООН — это, так сказать, плод дитя победителей, так сказать, которые после войны по-своему организовали международную вообще структуру управления миром. Но, тем не менее, с одной стороны, ООН, которая из только 50 из 193 стран поддерживает антироссийское заявление по Украине, причем США не среди них. А с другой стороны, господин Гутерреш, и не только он, по-прежнему, так сказать, делают лицо этим самым камнем, кирпичом, вот, и, так сказать, делают вид, что вот эти удары по Краснодару — это некие удары, которые они, вот они ими обеспокоены и так далее. История ООН в рамках учебника истории, в рамках чего бы то ни было, она заканчивается... То есть, ну, потому что все обесценено до такого состояния, что можно эти новости...
8: Не, ну еще не до такого, Сан Саныч, еще мировая война не началась, собственно, крах Лиги наций — это именно мировая война. Что касается Гутерреша...
7: Так то... Советский Союз раньше исключили же.
8: Ну, а после этого-то все и превратилось в этот ад и трэш.
7: Да.
8: И Советский Союз, хотя до этого говорил в том числе о том, что надо все-таки это привести к какому-то знаменателю. Что касается Гутерреша, рано или поздно его каденция подойдет к концу, но Россия щедрая душа, я предлагаю пригласить его на работу и дать ему на выбор. Вот он может быть инспектором Навари или работать в контрольно-дисциплинарном комитете.
7: Там есть Инфантин еще, претендент.
8: Вот, нет, этого мы не хотим видеть. Хватит того, что его дочки сделали здесь операцию, спасли жизнь ребенку, да. А эта мразь неблагодарная вот так вот отплатила. Нет, вот там просто все дарования Гутерреша, вот стадия слепой крот, глухой енот, они все будут идеально реализованы, и главное, это наконец-то положит конец полемики каждое воскресенье, что у нас происходит. Мы будем вспоминать, там главный Гутерреш. И все.
7: Имени его.
8: Это сильно упростит нам жизнь, всем.
7: Ну, в целом, если учесть, что ВАР, для тех, кто не знает, да, это так или иначе электронная, да, автоматическая система решения спорных ситуаций в разных видах спорта, ну, в футболе в данном случае, она такая же относительная, как и сам ООН, то в этом смысле, с точки зрения принятия решений, то да, то, в общем, и Инфантино подойдет, и Гросси подойдет, и кто угодно. Они же все, те заявления, которые они делают, они все относительные.
8: Ну, надо тогда ВАР будет еще распространить на эту самую лучшую лигу в мире, где тоже есть свои умельцы. Но в целом, да, вот им вот туда. Это ничего не вижу, ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот весь функционал. А, ну еще можно поскулить, что наши доклады никто не скачивает и не читает. Но это, опять же, я говорю, это контрольно-дисциплинарный комитет.
7: А еще говорят, что спорт не о политике. Спасибо, Армен Сумбатыш. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами. Спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
0: Теория заблуждений.

0: Меры поддержки бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА. Контекст. Wildberries поможет правительство. Минфин подготовил целый ряд мер, направленных на стабилизацию бизнеса тысяч предпринимателей, использующих эту площадку. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода. В частности, вводятся отсрочка по уплате некоторых видов налогов, включая НДС и налога на прибыль, перенесение дат страховых взносов на более поздний срок и приостановка проверок контрольных органов. Авансовые платежи по налогам продлеваются до 28 июля 2027 года. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании пролонгируются на полгода. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей. В правительстве и самой компании подчеркивают, что логистика поставок, широкий спектр товаров и предоставление качественного сервиса россиянам будут восстановлены. Удары по складским комплексам крупнейшего маркетплейса Wildberries начались в середине июля и затронули разные регионы страны.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило отчет с линии фронта за сутки. Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира по объему ВВП. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского торжественно встретили в Дивееве. Об этом и не только. Подробнее далее. Подразделение группировки «Центр» освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России. Там указали, что освобождение территории является важным этапом перед штурмом Доброполья. Вооруженные силы России также продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в 2026 году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место занимает Япония, шестое – Германия. Ранее о четвертом месте России по этому показателю сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента. По его словам, за последние 5 лет структура российской экономики изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, тогда как главным источником роста стал внутренний рынок. Уровень профессиональной подготовки президента Финляндии Александра Стубба ниже плинтуса, если он говорит о поражении России через удары по маркетплейсам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Стубб после встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса разумной военной стратегией со стороны Украины. Высокопоставленные чиновники Евросоюза стали жертвами хакеров в популярных мессенджерах. Эти атаки якобы поддерживались иностранными государствами, сообщает «Политика» со ссылкой на полученную изданием внутреннюю информацию. По сведениям издания, злоумышленники применяли методы социальной инженерии, составляли персонализированные сообщения для конкретных чиновников, повышая вероятность того, что адресат перейдет по вредоносной ссылке или откроет зараженное вложение. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского торжественно встретили в Дивееве, сообщается на сайте Нижегородской епархии. Участники встречи прошли с мощами по святой Канавке, главной святыне монастыря, которая символизирует четвертый земной удел Богородицы. После этого ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где каждый час будут совершаться молебны. Украинский тяжелоатлет Иван Пласкиня отвернулся от флага России во время исполнения гимна нашей страны на церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15-17 лет в Приштине. Во вторник россиянин Арсений Курочкин с 2 рекордами Европы стал победителем соревнований в категории до 75 килограммов среди атлетов до 17 лет. Пласкиня взял бронзу. Во время исполнения гимна России украинец не повернулся к экрану, на котором поднимался флаг его страны. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всем большой привет. Вторник. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич напротив меня. Приветствую.
3: Добрый вечер, Татьяна. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Бросили нас, получается.
3: Бывает иногда. Служебная необходимость. Петр сегодня отсутствует.
2: Будем справляться, как только можем.
3: Выкручиваться,
2: страдать где-то, может быть. Да. Может быть, где-то будет не так смешно и остроумно. Хотя
3: Я буду стараться.
2: Дмитрий Юрьевич, я на вас полагаюсь в этом вопросе полностью. Друзья, не забывайте про наши видеотрансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм и Макс, Радио Спутник. Везде одинаково называемся. Подключайтесь, комментарии пишите. Предлагаю по традиции с международной повестки начать.
3: Какие там у нас поводы для веселья?
2: Слушайте, вот пока на самом деле, ну, Канье Уэста потом на десерт давайте оставим. Да, вот там все веселье будет. А я предлагаю начать с довольно серьезного. Сергей Лавров общается с представителем, чуть не сказала, не ту страну, значит, из Ватикана, но уже по привычке. Ну, понятно, что и по поводу украинского конфликта в том числе, но в первую очередь министр иностранных дел России напомнил, в очередной раз подтвердил, что киевский режим продолжает демонстрировать жестокость, нанося удары по детям. Действительно, в ночь 23 на 24 число было несколько массированных ударов, в результате которых дети погибли. Мы в разных регионах России выражаем соболезнования семьям. И вообще, ну, трагедия страшная, понятно.
4: Да.
2: Вот думая, знаете, как посмотреть на всю эту ситуацию, это же все в контексте того, что мы пытаемся найти мирное решение конфликта, как заявляет сама Украина. Вот я подумала, а почему бы Украине, как самостоятельной, независимой стране, как она себя презентует? Ну, подождите, они вот отметили недавно, да, там сколько лет независимости. Так вот, как самостоятельной, независимой стране с позиции сильного вот
3: они
2: сказать...
3: Они же побеждают.
2: Да.
3: Это известно.
2: Вот и сказать. Знаете, нам вот этот мир ваш не нужен. Мы вот либо все и выигрываем, а мы почти выиграли. Либо ничего, но мы тогда принимаем это поражение. Вот, ну почему тогда в открытую это не сказать?
3: Потому что Украина – это петрушка, надетая на руку Соединенных Штатов. Ее для этого выращивали, для этого вооружали. Она решает задачу по ослаблению России. Что они там думают, это никому не интересно. Говорят вместо них США все время. Все, что говорит Зеленский и его братва, это нацелено исключительно на внутриукраинскую аудиторию. То есть вовне это не идет. Ну, что они им там врут, никакой разницы нет. Зачем ему выступать? Какой мир? Украина должна убиться об Россию. Решает две задачи. С одной стороны, физически ослабляет Российскую Федерацию. С другой стороны, наконец-то удалось натравить одних русских на других. Пока развалился Советский Союз, все войны шли на национальных окраинах. Русским там было тяжело, не будем кривляться, но занимались несколько другими вещами. Здесь же, как это удачно получилось, одни идиоты, откровенные идиоты, они считают себя украинцами, потому что они живут на Украине, являясь при этом русскими, каким бы это странным кому ни показалось. И ради каких-то завиральных совершенно идей, ну, давайте, убивайте друг друга. Это натурально гражданская война, никак по-другому не назовешь. Это, кстати, привет всем нашим антисоветчикам, которые так радуются крушению Советского Союза. Вот вам результаты этого самого крушения. Миллионы жертв. И если, ну, как это говорят, что с той стороны уже миллионы убили, так это миллионы русских. Вот такая вот замечательная война получилась. Извините за выражение. Хорошо ли от этого Соединенным Штатам? Просто прекрасно. Это их гигантская удача, что им удалось втянуть нас в боевые действия. Ситуация уже была безвыходная. Пришлось воевать. Никто этой самой СВО не хотел, а начинать ее пришлось. Ну вот. Хотим ли мы ее прекратить?
2: Ну, пока задачи не выполним. Пока задачи не выполним.
3: Это отдельно, так сказать. Хотим ли мы прекратить? Конечно, хотим. Нам не нравится, когда людей убивают, особенно наших. Вот не нравится, и все. Нет. Лучше за столом переговоров все это решать. Ну, приходится воевать. Ну, да, приходится. Надо задачи решать. Надо. Пока что получается, да и то не со страшной скоростью, только военным путем. Ведутся ли какие-то переговоры? Они все время ведутся, постоянно ведутся переговоры. Ну вот, говорят, что с Ватиканом беседуем. Я только напомню, что в прошлый раз уже какой-то там чудовищный обман тоже пояснили, что переговоры были с американцами, Ватиканом и с какими-то еврейскими кругами. О, замечательно, давайте это. Главное, после Ватикана не забыть с еврейскими кругами пообщаться еще насчет того, как бы там что прекратить. Угу. Западу прекращать, повторюсь, не надо. Верить этим так называемым ватиканцам нельзя категорически.
2: Один из аспектов, который они обсуждают, так называемое детское досье, это я про Ватикан сейчас говорю, но это как раз трагедии, связанные с детьми в результате любого военного конфликта, который зачастую происходит, ну и говоря в том числе про удары ВСУ по российским территориям. Ну вот, а что по большому счету, когда они говорят, да, надо найти какой-то выход из этой ситуации, что они могут?
3: Ничего. Ну, что они могут? Что Ватикан этот? Ну, хорошо, есть у них глава, римский папа, как известно, у нас наместник Господа Бога на земле. Надо такой придумать, человек живой, и организация под ним, которую он представляет. Ну, пойдет он с кем-то беседовать, и что? Как говорил товарищ Сталин, у этого Ватикана сколько дивизий, кто тебя слушать будет, что ты вообще сделать-то можешь? Ну, как некий, как я понимаю, как некий посредник, через которого можно доносить разнообразные предложения и мысли, ну, наверное, да, годится. Во всем остальном нет.
2: Накануне активно была мысль, что Ватикан, может быть, ну, обсуждалась, да, она вбрасывалась в СМИ, Ватикан может быть площадкой новой для переговоров. Однако такая мысль уже была, ну, примерно полгода назад, точно дату я не помню. И я, кстати говоря, припоминаю слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который напомнил, что все-таки религии у нас разные, тоже было бы не очень правильно, когда мы договариваемся на одной, вот, да, вот эта третья территория, которую проповедуют все-таки немного другие.
3: Я скажу попроще, истории, это вообще неправильно. Если вы посмотрите на эту самую многострадальную Украину, то процесс окатоличивания там идет несколько веков. То есть это не вчера и не позавчера, это сотни лет склонения в католичество, создание каких-то, я не знаю, этих мутантов, как они там, униаты, которые вроде православные, но папу римского признают, и прочее, и прочее. То есть процесс окатоличивания, сам затягивания из нашего православия в католичество, именно он причина вековых конфликтов. Ну, давайте теперь обратимся к католикам, они же такие замечательные, они такие здоровские, может, что умное нам посоветуют, я лично очень сильно сомневаюсь.
2: Но может быть, единственный, допустим, да, действительно какой-то рычаг для Ватикана, может быть, как они могут надавить на Украину, либо что-то прояснить по вопросу действий против Украинской православной церкви, но все-таки чем
3: никак.
2: Ну, чем Ватикан? Ну, то есть это тот вопрос, который точно должен волновать сильнее, может быть, даже всего остального.

0: граждане Украины по отношению к русским православным церквям. Безобразно. Захватывают церкви, бьют священнослужителей, избивают прихожан. Этих самых священнослужителей убивают. Убивают за то, что у них неправильная вера. Вот. Русская православная церковь, у нее с точки зрения этих упырей неправильная вера. Это все надо отнять, а вас надо убить. Вот на днях зарезали монаха или священнослужителя, я уже не помню.
1: Я тоже, честно говоря.
0: Ворвались, одного избили, другого зарезали. Ну, вообще, если на это смотреть, не знаю, с религиозной точки зрения, вообще это сатанисты. Сатанизм, сатанизм у нас, кстати, запрещен как религиозное движение. Это натуральные сатанисты. А вопрос, а хоть раз ты слышала, чтобы эта католическая церковь выступила против? Может, я куда-то не туда смотрю, но я не слышал ни разу вообще. Вот они захватывают лавру, вот они изгоняют этих священнослужителей Русской Православной Церкви. Это что такое? Но если вы позиционируете себя христианами, оставим православие и католичество на потом, если вы христиане, ну, наверное, для них открытие. Христианский бог – это любовь, а не убийство ножами, изгнание, избиение и всякое такое. Вы под своим волосатым католическим крылом пригреваете натуральных сатанинских упырей. Вот про это лучше поговорить.
1: Про это мы уже сказали сейчас, да. Очень в ярких красках. Так, давайте, знаете, вот еще на что посмотрим. Тут, понятное дело, слова финского президента очень ярко, коротко и понятно прокомментировал несколько минут назад Дмитрий Анатольевич Медведев, вообще охарактеризовав этого человека. Я не буду это слово называть в прямом эфире, хотя Дмитрий Юрьевич иногда это слово использует, но давайте оставим на потом. Непосредственно про Стуба.
0: Очень точно Дмитрий Анатольевич классифицировал этого самого
1: Стуба. Даже, может быть, он где-то подглядел это словечко.
0: Да, еще надо было вспомнить, что фамилия Стуб в переводе на русский пень, и этим самым еще и обострить.
1: Вот. А, ну, кстати, да, звучит еще лучше тогда. Да. Итак, по поводу Стуба. Ну, он сказал, что удары по складам, которые у нас продолжаются, это единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров. Ну, про очередную переобувку я даже говорить не буду, потому
0: мы
1: что
0: совсем
1: когда...
0: Мы недавно обсуждали, что он-то не то две недели, не то два месяца говорил, надо срочно договориться с Россией, вот срочно.
1: Ну, может, он уже договорился с кем-то, понимаете?
0: Потом будет поздно. И вот уже, значит, бомбите склады, это путь к успеху.
1: А давайте попробуем проанализировать. Ну вот, ну, представим себя Стубом, не дай бог, конечно, но я к тому, как он это себе видит. Вот, значит, они в очередной раз ударят. Мы скажем, ну вот это было финальный раз.
0: Нет, это не в очередной раз. Нет, это массовые удары по этим самым складам. Все, напоминаю, санкции изначально, они не санкции, они, санкции у нас только в ООН организуются, это так называемые рестрикции, то есть ограничения. Они все организуются с одной целью, дабы вызвать внутри Российской Федерации массовое недовольство граждан, которые должны выбежать на улицу и снести действующую власть. Там были еще отморозки, типа этого, как его, который там недавно поддох-то у нас, Линдси Грэм, который прямо в нашем телевизоре призывал убить президента, и это решит все вопросы. Ну, это радикал, так сказать. Остальные – это масса, они все-таки попроще. Нет, давайте организуем всенародное недовольство. Пусть народ выбежит на улицы, пусть сокрушит власть. Как это сделать? Ну, вот онлайн-торговля, ну, это сейчас серьезнейшее занятие. Граждане буквально все привязаны к этим онлайн-магазинам. Уже в госуслугах спецкнопка «Запретить себе делать онлайновые покупки» и всякое такое. Ну вот вы останетесь без покупок, вы уже деньги заплатили, а вам не приедет. Разорится мелкий бизнес, который через эти онлайн-маркеты торгует. То есть это огромное количество недовольных. И вот они побегут и свергнут правительство. Он про это говорит, про организацию «Стуб». Про организацию массового недовольства, что вот еще чуть-чуть дожмем, вот крупных еще несколько штук завалим, и тогда, да, точно побегут на улицы. Могу разочаровать? Нет, не побегут. Наши граждане от этого только звереют. То есть никакого-то, ну, конечно.

0: все в крик, а чего вы их не защищаете? Куда смотрит Министерство обороны? Ну, тут надо напомнить, опять-таки, Российская Федерация занимает 1/7 часть земной суши. Невозможно натыкать вокруг каждого склада ПВО,
1: каждого дома,
0: даже при советской власти. Только Москву пытались, защитить серьезный ПВО, который не пропустит американские баллистические ракеты. И то никто, слава богу, не стрелял, и никто не знает, с какой эффективностью это бы сработало. Могучий Советский Союз. Чего вы хотите от Российской Федерации? Никому это не нравится, то, что склады горят. Ну и сделать никто ничего толком не может. Старается ли наше ПВО? Наше ПВО, вот чисто для справки, для дорогих слушателей, показывает нечеловеческую результативность своей работы. То есть сбивая там 99%, я не помню, там 97%, долетает, к сожалению, ничего с этим сделать пока что. Что не могут. Но, повторюсь, никакого озверения граждан это не вызывает. Против власти недовольство есть. Сносить власть.
1: Но и понимание при этом есть того, что вообще происходит.
0: Естественно.
1: Это как раз мне и хотелось подчеркнуть. Вот
0: еще, ты обрати внимание, кстати, что под все вопли и крики, что там лупите по этой Украине в полную силу, а никто не говорит про то, что надо там бить по складам и домам. Никто такого не говорит. Я ни разу не видел. Лупите по военным объектам. Кто вам мешает? Порты, пункты переходов, железная дорога. Да, вот туда, да. И обрати внимание, эти лупят по сугубо гражданским объектам, рассказывая, что на складах этих лежит военная продукция. Ну, это ложь, во-первых. Для военной продукции в Российской Федерации есть огромное количество военных складов. Она лежит вот там. Если на складах этих онлайн-маркетов продают бронежилеты, например, то это продукт двойного назначения. Вон вся охрана в универмагах в них ходит. Ботинки какие-нибудь тоже. А армию снабжают через совершенно другие склады. И это все ложь.
1: Я хотела отметить, что финны-то, ну, по соседству, здесь рядом, особенно мы об этом говорим, да, находясь в Петербурге, с какой точки зрения я это отмечаю, что, казалось бы, когда-то были довольно тесные у нас отношения, и они должны были, как минимум, по этой причине, а плюс история и, значит, 20 век и так далее, показать, что такое, ну, извините за пафос, ну, там, русский характер, да, вот, не знаю, дух, настрой и сила воли и все остальное. И вот, думая, что вы действительно такими методами заставите нас там встать, пойти, значит, всех выгнать и сказать, ну, пожалуйста,
0: надежда-то
1: welcome.
0: Есть. Как надежда-то бы, есть, что все развалится. Обрати внимание,
1: накрыли, ну,
0: никто из Европы ни слова не сказал. Давайте прекратим, мы чувствуем, что все это плохо, люди гибнут напрасно. Ничего подобного не звучит. Наоборот. Мы еще 90 миллиардов дадим на следующий год. Мы сейчас дадим 27 миллиардов. Ничего, что там воруют. Главное – убивать как можно больше русских. Вот это вот звучит открыто. Зачем им там о чем-то разговаривать, какие мы талантливые воины и всякое такое? Угу. Нет, нет таких задач, и не будут они это говорить никогда.
1: Так говорить-то не надо, для себя делать какие-то выводы, нет?
0: Ну, понимать, вот-вот что победят.
1: Возвращаемся к тому, с чего мы начали.
0: Еще немного, да.
1: Давайте коротко пробежимся. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, какие настроения есть в Польше по отношению к украинцам. И вот еще одна довольно резонансная история. Значит, поляки сбили 3 украинцев за отказ слушать лекцию о Волынской резне. Значит, дело было в небольшом городке. Поляк встретил там 20-летних украинцев, предложил им послушать историческую справку, значит, об этой трагедии, хотя это тоже странновато звучит, да, то есть при каких обстоятельствах это было, что на улице остановил. Но чем закончилось? Значит, украинцы отказались. Ну и тогда поляк, значит, начал с ними драться, проходили мимо еще несколько человек, и в итоге все это приобрело более массовый, вот эта драка, да, более массовый характер. То ли провокация это была намеренная, при каких обстоятельствах человек идет, что по улице мимо, говорит, здрасте, я вам сейчас лекцию почитаю историческую, ну, тоже странно, но привело к очередной драке между поляками и украинцами.
0: Могу рассказать, как это примерно выглядит. Идут и разговаривают, скорее всего, по-русски. Но это украинцы, совершенно очевидно. На что поляк им делает замечание: нефиг тут болтаться, вы наших людей в Волыни зарезали. На что украинцы отвечают какими-нибудь матюгами, после чего начинается драка, а поскольку дело происходит в Польше, подтягиваются поляки, которые ненавидят все дружно бандеровцев, просто ненавидят. Не то, что не любят, недолюбливают, а вот бьют бандеровца, решите подключиться. И вот восьмерых как следует отметелили. Вот так это происходит. Полиция, еще что-то, что случилось. Хотел объяснить им вот про Волынскую резню, так и запись. Отказались слушать. Смотри, да. На самом деле все гораздо проще и более по-скотски выглядит. Ну, то, что это, обрати внимание, это некий маленький городок, речь-то не про Варшаву.
1: Нет.
0: А там 8 украинцев. Ну, не любят они их, ненавидят. И дальше бить будут. Дальше это будет только усиливаться.
1: Насколько я понимаю, там в Польше, на самом деле, ну, и сегодня очень много украинцев. Ну, в Германии мы, да, еще вот насколько так
0: состоит. Миллионы. Без
1: Франция,
0: затей.
1: Наверное,
0: в стране Польши, стране, это выгодно. То есть украинцы, первое, они белые. Это очень важно, что люди неотличимые от тебя. Раз. Во-вторых, они нормально образованные, тяжкое наследие кровавого коммунистического прошлого. У всех хорошее образование. У них есть специальности.
1: Они там разве работают?
0: Да, они, ну а что? А что сидеть-то?
1: Ну, статус беженца либо
0: хорошо, ну, какая-то часть будет сидеть с этим статусом беженца, все остальные пойдут работать. Они работают и работают, приготовьтесь, хорошо. То есть для государства Польши это очень выгодно. А вот граждан это бесит. А бесит, ну, ровно так же, как любая другая диаспора. Вы тут соединились в какую-то непонятную кучу, вы чужие, и изо всех сил стараетесь оставаться чужими. Тут двояко, как обычно, вы требуете, чтобы они ассимилировались. А, простите, а как мне сохранить мой родной язык и мою родную веру? И то, и другое радикально отличается от вашей. Вы хотите, чтобы я отрекся от своего языка, от своих предков, от своей веры, да, вы этого хотите. Ты послушай наших, кстати, которые там тоже возмущаются, как приезжие, не хотят ассимилироваться, а сбиваются в какие-то диаспоры. Куда мне сбиваться, объясните, пожалуйста. Только с теми, кто такой же, как я, говорит, как я, и верит так же, как я. Ну, нет, это никому не нравится и не понравится. Вы инородное тело внутри этой замечательной страны под названием Польша. Мы вас будем бить и всячески отсюда выживать. Населению это страшно не нравится, страшно. Поэтому и хотят им зачитать лекцию про Волынскую резню.
1: Это, знаете, такая минутка личной истории. У меня один раз был конфликт со знакомой. Ну, давно она уехала там сначала в Казахстан, потом в Германию. И когда приехала в Казахстан, ее дочка по-русски только говорила. Ну, маленькая, 5-летняя девочка, понятное дело. И на детской площадке возник конфликт, когда сказали, как бы не надо здесь по-русски беседовать. Я не говорю о том, надо ли не надо, но я понимаю с точки зрения, если ты приехал в другую страну, то должен как-то там, ну, понимать тоже и местные законы, и язык, и культуру, и все остальное. Но когда звучит фраза, ну вот я в Германию поеду, там я язык учить буду, а если в Казахстан, то нет, то мне было как-то непонятно. И когда я встала вот на сторону, значит, местного жителя, говорю, ну а почему нет, замечание вполне себе может быть справедливое. В общем, в чем меня только не обвинили в тот момент, я говорю, ну понятно, почему вы уезжаете.
0: Это никому не объяснить. У каждого своя, безусловно, стройная картина мира в мозгу, они только ее придерживаются. Объяснять, как правило, бесполезно.
1: Давайте новости послушаем несколько минут, потом возвращаемся, беседу продолжаем. Друзья, не забывайте про видеотрансляции, группу ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Макс-каналы, Радио Спутник. Скоро вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России в порту Черноморск поразили резервуары с топливом для ВСУ. Об этом сообщили Министерство обороны России. Наши военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Число погибших после пожара на Амурском газохимическом комплексе выросло до 3. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возгорание локализовано. Поисково-спасательные работы продолжаются. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в Рыбинске Ярославской области дал старт строительству кампуса мирового уровня «Меркурий». Как ожидается, он обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Патрушев уточнил, что там создадут современные образовательные, исследовательские и социальные пространства, где талантливые студенты, молодые ученые-инженеры смогут в комфортных условиях решать реальные задачи промышленности, имея доступ к передовому оборудованию. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил во лжи канадского премьера Марка Карни. В понедельник Карни на пресс-конференции заявил, что Оттава отказалась принять проект торгового соглашения из-за внесенных американской стороной условий. Их премьер назвал угрозой французскому языку и культуре Канады. Премьер франкоязычной провинции Квебек Кристин Фрешет поддержала решение Карни выйти из переговоров и сказала, что сохранение языковой и культурной идентичности является красной линией, не подлежащей обсуждению. Председатель правления крупной турецкой судоходной компании Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по турецким торговым судам, назвав эти действия пиратством. Бывший генеральный директор Главного управления морского транспорта при администрации Турции Денис Ванг в понедельник предложил закрыть турецкие проливы для торговых судов, если атаки беспилотников на коммерческие суда в Черном море не прекратятся. По словам Джана, поток коммерческих судов через турецкие проливы сократился почти в 7 раз на фоне резкого снижения судоходства в Черном море, что может привести к существенным потерям для экономики Турции. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила об активизации мошенников перед 1 сентября. Мошенники присылают сообщения от имени учителей с просьбой о срочном сборе на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику и присылают файл или ссылку якобы со списком участников линейки, где оказывается фишинговый сайт. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Все на месте, кроме Петра Алексеевича, но выскажем ему за это в следующий раз. Он на задании. От нас лично получается, да, уже? Так, ну что, давайте буквально пару слов еще про международную повестку и к главному, что, безусловно, обсуждают уже несколько дней. Все поняли. Значит, YouTube окончательно разобрался с Машей Медведем. Угу. Заблокировали на территории Украины сразу на трех языках. На русском, на украинском, на английском. То есть, чтобы вообще, неважно на каком языке, ну, никаких Маш, никаких Медведей в помине, чтобы не было. Закончится на этом история? Ну, вот это вот, да, пропаганды с помощью мультика говорили, там и санкции вводил Зеленский, еще что-то было. В общем, он прям вот испугался.
4: Да что ему бояться? Является ли мультик «Маша и Медведь» пропагандой? Безусловно, да. Является. И Маша русская, и Медведь русский, и мультик наш. Русский. Они же там, если я правильно помню, они же вообще там не разговаривают, по-моему.
3: Ну, немного, по-моему, Маша что-то говорит, Медведь точно молчит. Ну, вот то, что я видела, да. Те отрывки.
4: В разговорах мультик не
3: это
4: нуждается.
3: Это как,
4: да.
3: Ну, погоди, Том и Джерри, вот да. Все то же самое.
4: Является пропагандой? Да, безусловно, является. Да. Надо ли украинским нацистам пропаганду российскую пресечь? Обязательно надо. Кто их в этом поддерживает? Американские нацисты, друзья украинских нацистов, они все это заблокировали на территории Украины. Вот так вот на самом деле работает так называемая демократия. Под рассказы про свободу слова, свободу самовыражения, свободу передвижения и прочий словесный мусор, на самом деле все это работает вот так.
3: Ну,
4: не хотите,
3: я бы все-таки не обвиняла американцев, ну, в смысле, не использовала одни и те же термины по отношению, конечно,
4: почему?
3: К украинцам и к американцам.
4: Хорошо, ты можешь их называть пособниками украинских нацистов. Знаешь, вот у нас всякие власовцы и перебежчики на сторону гитлеровцев назывались пособниками немецких оккупантов. Вот это пособники украинских нацистов.
3: Но при этом все-таки с американцами мы ведем. Насколько это возможно, активный диалог, он иногда в разной степени, точнее, идет.
4: А они, приготовься, поставляют на Украину оружие и разведывательные данные, с помощью которых и того, и другого убивают наших солдат американским оружием под руководством американских инструкторов. Зачем мы с ними переговоры ведем, никому уже давно непонятно. Забанили.
3: Владимир Владимирович.
4: С точки зрения украинских беседует. Нацистов все правильно делают. Американские пособники украинских нацистов, которые, кстати, о птичках, мне канал закрыли с 3 200 000 подписчиков. Мой канал изничтожили. Пособники украинских нацистов. За что? За то, что у меня в трех роликах украинские нацисты были названы украинскими нацистами. Вот за это мне канал удалили. 10
3: представляете,
4: лет
3: как
4: я
3: Маше
4: его развивал.
3: И Медведю.
4: Маше и Медведю наплевать обидно. На эту Украину и на эти идиотские выходки. По большому счету, они на весь мир работают. Вот так. Ничего необычного в этом нет, они и дальше будут гадить.
3: Ну, ожидаемо, что заблокировали, с той точки зрения, что об этом давно шли разговоры, действительно, там Зеленский говорил, надо как-то с этим бороться, но в другой момент мы прекрасно знаем, что, мне кажется, это блокировка. Должны быть проблемы посерьезнее у Зеленского, нежели блокировка.
4: Ну, создание вот всякого этого информационного шума с
3: это
4: их точки
3: важно.
4: Зрения... практически важнее, чем реальные боевые действия. Вот, пожалуйста, смотрите, победа. Сказали выключить? Выключили. Америка с нами. Вот, месяц, так сказать, все идиоты
3: уверовали. Да, но Трамп-то
4: уверовали.
3: Денег не дает и никаких этих там, ни
4: это
3: ракет,
4: мы не знаем.
3: Ничего. Но приходит в кабинет через черный
4: наверняка
3: ход.
4: Наверняка дает. Просто не видно и не слышно.
3: Не в том объеме, может быть. Ладно. Это про Трампа мы отдельно еще обязательно поговорим. Давайте пару слов про Молдавию. Парламент Молдавии изменил правила проведения выборов в Гагаузии. Собственно, Кишинев фактически взял под контроль избирательный процесс, лишил автономию, ну, какой-либо независимости, да, вот в той степени, в какой это все оставалось. Теперь, значит, что кандидатов обяжут проходить проверку правоохранителей, а будущий глава Гагаузии будет обязан владеть молдавским языком. Но по факту это получается окончание вот на этом этапе, да, какой-либо автономии. И сейчас кого-то там найдут, кого посадить и вести свою политическую линию.
4: Опять очередной пример работы европейской демократии. Вот как в Румынии выборы недавно проходили, мы прекрасно видели. Вот Молдавия, во главе которой стоит, приготовьтесь, гражданка Румынии. Можешь представить, чтобы у нас президент был с израильским гражданством? Я вот как-то не очень. И а там нормально.
3: Хорошо.
4: Да, там нормально. И вот эта красотка будет вытворять все, что хочет. И обрати внимание, опять-таки, что европейское сообщество, то вот эта вот цитадель демократии с этой стороны глобуса, они-то что, все хорошо. И выборы в Румынии прошли прекрасно. О чем они так и сказали, что если где-то еще будет не так, мы как в Румынии делать будем. То есть это абсолютно нормально. Да, вот, ешьте, не обляпайтесь, пожалуйста.
3: Итак, главному, что обсуждают вторые сутки, это возможную отмену концерта Канье Уэста в Петербурге.
4: Ну, никто... Возможно, а, по-моему, все отменили уже, нет?
3: Нет, вот смотрите, самое запутанное что? По сей день организаторы, мы вчера, наша редакция с ними созванивались, так. Они узнавали все от журналистов. То есть с ними не связывалась никаким образом площадка. Более того, у них на руках, значит, был договор, который они должны были окончательно подписать до 27 числа. Сегодня 25. То есть у них там шли какие-то, значит, свои... На основании чего тогда было сказано, что площадка точно принимает у себя Kanye West и продаются билеты, я не знаю. Но, собственно, якобы организаторы до сих пор не могут с «Газпром-ареной» никак связаться, вообще выяснить всю ситуацию, узнают все из средств массовой информации, журналисты еще там добавляют, понятное дело, подливают масло в огонь. Никто ничего не понимает. Что происходит, Дмитрий Юрьевич? Это спланированная пиар-акция какая-то и уже, может быть, нет?
4: Ну, спланирован, наверное, был приезд. Раз. Вот его спланировали, начали продавать билеты. Тут внезапно начались какие-то политические телодвижения. Крики о том, что появление подобного персонажа на территории Российской Федерации недопустимы ни в коем случае. И мы в прошлый раз вроде обсуждали, то вы Мадонну сюда запускали, то к вам этот, как вот Джордж Майкл приезжал, все тут были лица самой разной ориентации и... Таких политических взглядов, что хоть стой, хоть падай. Это не говоря уже про конкретных дегенератов, которые просто вот за гранью добра и зла, наркоманы, дегенераты и прочее. Чуть-чуть как-то все нормально было. На этом держалась, наверное, львиная часть отечественного шоу-бизнеса на вот этих вот концертах. И чего? Что вдруг не так-то стало? Как в известной присказке, что началось-то? Нормально же сидели. Ну, вот какие-то там политические фигуры начали выкрикивать, что вот ему тут не место. И раз это кричат там из-за облачных сфер власти, то
3: но
4: площадки...
3: Но подтверждения официального нет по этому
4: площадки
3: поводу.
4: Это нафиг не надо. Как начался какой-то шум, идите лесом, идите в другое место где-нибудь, и вот там вот это устраиваете. Всего хорошего, до свидания. Мы с этим связываться не хотим. Правильно ли это? Конечно, правильно.
3: А почему площадка не может тогда официально это сказать?
4: Не знаю. Не
3: то есть
4: знаю.
3: Это тоже
4: а если ничего не подписано,
3: репутации.
4: Они никому ничего не обязаны объяснять.
3: Другой момент. А на основании чего тогда продать? Если нет, вот я так рассуждаю, но с какой-то это более юридической, конечно,
4: здесь
3: стороны. Зачем
4: тонкости.
3: Продавали билеты?
4: Здесь какие-то тонкости. Это не площадка, наверное, продает, а организаторы. Если это в онлайне продается, ну, наверняка организаторы, ну, продавали. Как вы теперь будете это возвращать, не совсем понятно. А вернуть придется.
3: Ну, может быть, другая площадка согласится или нет, раз
4: сильно
3: такой скандал?
4: Сильно сомневаюсь, нет. После такого шухера многократно рассказывал, как там какой-нибудь Макаревич стонет. Ой,
3: террористы, наверное.
4: Да, террорист, негодяй. Ой, мне тут запретили концерты. Кому ты нафиг нужен? Тебе что-то запрещать. Ты вот несешь какую-то ахинею публично. Раньше нес на территории Российской Федерации, потом уехал в Израиль, на историческую родину. Ну, и там, говорят, не прижился со своим этим офигенным мнением. Ну и вот, я директор ДК, а мне предлагают, давайте концерт Макаревича проведем, а я сразу скажу нет. Почему? Ну, потому что придет пара идиотов каких-нибудь, распылит там это, бросит дерьма на сцену из какого-нибудь перцового баллончика.
3: С выражением,
4: да,
3: я имею в виду.
4: Это хорошее слово. Из баллончика прыснут. Народ побежит на выход, и в дверях 10 человек затопчут насмерть. Мне это зачем? Объясните, пожалуйста. И начальник службы безопасности мне скажет то же самое. Нет. А если я директор государственного ДК какого-нибудь, да иди ты лесом сразу, еще мне не хватало там какие-то неприятности от руководства получить, потому что я таких, как ты, сюда пускаю. Нет, и все. Ну, это то же самое. Только исполнитель зарубежный. Ты, кстати, вот хоть одну песню можешь назвать сразу?
3: Кроме шуток. Я ради интереса...
4: Только «Седая ночь».
3: Нет. Я не могла... Ну, мы это выясняли, когда там во вторник или в пятницу, когда вся шумиха только началась с тем, что он приезжает. Я ради интереса попросила известное умное устройство, значит, включить мне некоторые... Выяснилось, что я многие слышала, просто я никогда не понимала, собственно, я так и думала, что наверняка я что-то знаю, просто я не знаю, что это Kanye West. Ну, поет он... Нет, я бы не покупала. Я тут пообщалась с людьми, которые тратили 20 тысяч плюс на эти билеты, но... Эти люди мне сказали, что они изначально знали, что ситуация какая-то странная, и были готовы вот к тому риску, который в итоге сейчас и происходит. Ну, я бы не покупала из каких-то вот идеологических соображений. Мне кажется, я тебе...
4: Не наш участок. Мне данный исполнитель не интересен вообще. Была у него жена Ким Кардашьян. Прикольная была.
3: А другая жена, которая полуголая.
4: Бьянка Цензори, да. Ну, смотришь, как на уродов. Ну, что, чё опять уроды отчебучили? Мама дорогая, ты...
3: Ну, что ж, у меня, подождите, фигура какая... Сделанная, красивая.
4: А мозгов нет.
3: А про мозги никто и не говорит,
4: да,
3: вы говорите.
4: Я только про это.
3: Про внешний вид. Мне очень понравился комментарий Екатерины Мизулиной в ее, значит, канале. Она там выложила фотографию, что отмена концерта. И она говорит, служу России. Ну,
4: молодец.
3: В общем, возможно, мы знаем, чья...
4: Забороли, да.
3: Чья рука... Да.
4: Не допустили злодея.
3: Так, а о чем еще побеседуем? Значит, вот такая история. Российская команда Team Spirit в третий раз, это уже известная команда, выиграла, значит, международный конкурс по Dota 2 и стала первой организацией в истории, которой удалось трижды победить на главном турнире этой игры. Вообще киберспорт далеко не все воспринимают, ну, как-то серьезно. Вот эти вот ребята уже, правда, в третий раз доказывают. Причем я помню, что когда только началась спецоперация, они там тоже принимали участие в разных соревнованиях, это был единственный пример тогда, где не отказывались от того, что это Россия, либо еще что-то. Более того, в одной команде были представители как России, так и Украины, и многие на это обращали внимание. За ребят, ну что, мы поздравляем, можно порадоваться. Вы как к этому, либо турниру, к этой игре относитесь?
4: Монстры, натурально монстры. Чтобы на протяжении такого времени сохранять не только боевой дух, а умение. Там очень быстро соображать надо и очень ловко щелкать кнопочкой мыши. Когда начинаются вот эти рассказы, я это не воспринимаю, ну не воспринимай, господи, я вот футбол не воспринимаю, что теперь вся планета смотрит, что с того, что мне это там, меня никаким боком не трогают, развивает ли это ум там и прочее, но есть такое тотальное заблуждение, что больше всего ум развивают шахматы. Если посмотришь американское кино, то там всегда все русские злодеи, страшно холодные, безэмоциональные люди, это мы такие, оказывается, которые очень хорошо все играют в шахматы, очень хорошо. Как влияют шахматы на мозг? Давайте посмотрим на Гарри Каспарова, террориста, иноагента и все остальное. Давайте посмотрим.
3: Но он же не единственный такой.
4: Вот
3: что...
4: так вот шахматы влияют на мозг. Или, боже упаси, на какого-нибудь Бобби Фишера. Там без политики, но еще страшнее. И тот, и другой гений шахмат, безо всяких этих самых. Что ж теперь?
3: Но есть гении не только иноагенты.
4: Что ж теперь? Вот глядя на таких, не играть в шахматы, что ли? Отличная игра, прекрасно, что-то там в мозгу развивает. И Dota 2. Прекрасная игра. Люди, которые в них не играют, они очень странные люди. Они вот любят, например, читать книжки, и это считается очень хорошо. А в компьютерные игры играть – это очень плохо. Хотя компьютерная игра хорошая. она лучше книжки и кино вместе взятых. Настолько она глубоко тебя погружает, настолько вызывает эмоциональные переживания сильные. Это кино, ты смотришь со стороны, там все без тебя обошлись. Там Брюс Уиллис бегает, и кто-то еще, и Брэд Питт скачет. Книжку читаешь, тоже без тебя написали, а в игре... Ты главный герой, ты, это ты всех победил, это ты все развалил, это ты все одолел. А тут еще и командная игра, которая позволяет проявиться наилучшим качеством русского человека, коллективизму. Вот.
3: Я от многих игроков слышала, ну, кто в разный период своей жизни играл в какие-либо компьютерные игры, что с помощью игры они выучили относительно неплохо иностранный язык.
4: И это тоже, да.
3: Вот именно это отмечали. Ну да, начинаешь играть, там все команды будут там на английском, фразы, еще что-то, так потихонечку втягиваешься. Киберспорт на каком-то государственном уровне пора активнее признавать действительно как официальный спорт, вид.
4: Дело в том, что там все время меняется. Меняются компьютеры, они все мощнее и мощнее становятся. Игры, в которые я, например, играл, там я уж не помню, в начале 2000-х, наверное, даты. Уже не вспомню. Сейчас о существовании таких уже никто не знает. Все стало совершенно другое. Компьютеры гораздо быстрее, мониторы лучше. Да, а в играх там, как правило, все очень крепко привязано к железу. То есть, чем быстрее работает видеокарта, тем быстрее ты бежишь, дальше прыгаешь и лучше стреляешь. Это дорогой вид развлечений. Начнем отсюда. Во-вторых, это как-то надо все устаканивать, чтобы оно было единое для всех, вот такое и никакое другое, это тоже непросто, потому что если в онлайне играть, я не администратор сетей, мне не совсем понятно, как это налаживать можно. Непросто, с технической стороны очень непросто, ты понимаешь, ну, если футбол, вот мячик, вон определенного веса, определенного качества. Вот поле расчерчено, вот ворота поставлены, вот так, вот играйте.
3: Беги.
4: Да, и то возникает масса вопросов. А если у вас разные компьютеры, разная, так сказать, скорость связи, одно, другое, пятое, десятое, так непонятно, а как судить. Вы точно в равных условиях находитесь или нет? Не знаю. Но деваться от этого некуда, и что-то делать все равно придется. А как разновидность развлечений? Отличная вещь, отличная.
3: Давайте переместимся в Ярославль, значит, посмотрим на в кавычках прекрасных родителей. Ну, там не такая, конечно, наверное, критическая ситуация, но это надо вообще специалистам разбираться. Но что попало на камеры, которые установлены в подъезде, в лифте и так далее? Значит, стоит семья, несколько маленьких детей, муж, жена, и по какой-то причине мужчина ногой пинает неожиданно ребенка. Мальчик падает своего. Мальчик падает, значит, ну, начинает кричать, потом они заходят в лифт, и супруга начинает его отчитывать. Но то, что попало на камеры, опять же, то, как это разносится, якобы она его отчитала только по той причине, что он ударил на камеры, и что теперь ей будет стыдно перед там соседями, еще кем-то, кто эту запись может увидеть. А так, мол, ничего страшного. Я бы не делала такие выводы, неизвестно, как бы, ну, что она там ему еще сказала, да, вот что только это ее возмутило. Наговаривать тоже, может быть, не надо. Но, конечно, папа в скобочках большой молодец.
4: Да, все как обычно. Это так называемое семейное насилие, оно везде цветет и пахнет. Если поверить тому, что говорит мама, то для мамы это абсолютная норма. Казалось бы, ну ты ребенка пнул. Ладно, я могу понять, я старорежимный. Меня в детстве лупили как следует, недолупили, что характерно. Я могу понять, когда там ладонью по филейным частям, так сказать, в чувство привести, могу понять. Ногами пинать, и это с точки зрения мамы нормально, я, значит, сделаю вывод, что дома вы их вообще там об стены бьете или об угол головой. И страшно предположить, что вы дома-то вытворяете, раз ты не реагируешь на то, что твоего ребенка пинают ногами. Ну, где же ювенальная юстиция, когда она так нужна?
3: Полиция проводит.
4: Пугали, да, проверят, естественно.
3: Но в этом плане хорошо, что на камеру, наоборот, все это попало, конечно.
4: Беда в другом, что в собственном их доме, в квартире, ты камеры не поставишь. Нет. А что они там вытворяют? Если вот это вот, повторюсь, нормально, что они там вытворяют за закрытыми дверьми, даже страшно подумать.
3: Так, а сколько? 5 минут у нас остается. Про кино хотим, не хотим говорить?
4: Что там?
3: Нет, я не знаю, я у вас спрашиваю. Про кино
4: Колобок.
3: Будем, что
4: ли?
3: Не смотрела.
5: Я тоже.
3: Не могу. Человек-паука вы тоже не смотрели. Ну, значит, говорите.
4: Ну, я совершенно спокойно и к тому, и к другому. Но про Колобка верные люди сказали, что Колобок смешной. Я какие-то куски смотрел в сети, там, Гарик Харламов. Гарик Харламов, в моем понимании, главный остряк у нас в данный момент. Я смешнее никого не знаю. Наверное, он там весело выступает, я так подозреваю. Человек-паук, говорят, за 3 дня собрал денег больше, чем Колобок за 3 недели, несмотря на все усилия. Ну, смешно получается, да. Там аншлаги. Аншлаги, натуральные дети с разрисованными физиономиями в костюмах и всякое такое идут смотреть. Вот кто наших детей-то воспитывает, дорогие друзья.
3: Ну нет, давайте все-таки призывать. Нет, я к тому, что давайте призывать и нашу культуру тоже, знаете. Не смотрели Колобка, сказать ничего.
4: Мы не будем их ни к чему призывать. Снимайте хорошие фильмы. Вот к этому мы можем призывать, чтобы и дети шли тоже и смотрели их. Не насильно, вот это вот мы не будем вам показывать, идите смотрите вот это. А вот если я буду выбирать, то да, вот я вот на это пойду. Да, вот так вот надо.
3: Ну, мне кажется, у нас сейчас такая в этом плане перестройка. Нам надо тоже приучиться лучше, сильнее интересоваться, что у нас снимают.
4: Можешь назвать какие-нибудь так называемые тайтлы, на которые стоит сходить посмотреть? Я таких не знаю.
3: Ну вот, слушайте, относительно недавно мы с вами, по-моему, обсуждали «Волшебник изумрудного города». Очень неплохой у нас снимали.
4: И не знаю, я через час ушел.
3: Ну, потому что вы еще взрослые, а там все-таки рассчитано.
4: Дети засмеялись через час. Первый раз засмеялись дети через час. Это что такое? Я 1:15 отсмотрел, когда лев встретился с мышонком и испугался мышонка. Вот дети первый раз захихикали. А потом я еще с удивлением узнал, что это, оказывается, первая серия, в которой они не дошли еще до изумрудного города. Вот это вы дали.
3: Ну, честно, мне понравилось. Я когда ходила смотреть, мне показалось, что и картинка хорошая.
4: Я положительных отзывов не слышал. Вот.
3: Не то слушали. Вот, слушайте.
4: Я всех слушаю.
3: Так, давайте коротко. Значит, мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на 18-22%,
4: вот
3: выяснили аналитики. Да.
4: Вот это открытие, Татьяна. Оказывается, на работе надо работать.
3: Но там что говорят? Значит, если есть вот эти все огромное количество рабочих чатов, а их сейчас действительно так, что если вы там начинаете вместо того, чтобы работать, слать друг другу вот какие-то, значит, приколы, да, то, конечно, это снижает. Но иногда это надо вот именно с точки зрения, ну, чуть-чуть передохнуть, да, вот
4: расскажите
3: вы там что-то...
4: это владельцу предприятия.
3: Вот. Это вам, уже следующий этап.
4: Он вам расскажет всякого интересного, за что он деньги платит и как вы тут перерабатываетесь. Нет, это недопустимо. Точно так же, как любое отвлечение, любое абсолютно телефонный звонок, не по делу. Даже, может быть, и по делу. Оно тебя, как правило, вот, среднестатистического человека, оно на 15 минут тормозит. Это четверть часа, между прочим. Тебя выбило из колеи, ты вот этим вот занимался, а тебя раз отвлекли, и ты пока обратно туда заходишь, это 15 минут. Тебе мешают, просто мешают. Люди, ну, вот эти, они в массе абсолютно безответственные. Что такого? Я посмеяться хочу. Должно быть место хорошей, веселой шутки. Ну, никто не спорит, только деньги за работу платят, а не за разглядывание и пересылание смешных картинок. Надо как-то подходить к этому несколько
3: иначе. Но там главный вывод, который делают, что современное общение в этих чатах и возможность пересылать, да, какие-то там, значит, подобные гифки и все остальное, это как будто бы, ну, то есть у тебя есть основания немного не поработать. То есть люди это так воспринимают, что я сейчас буду это слать, все будут думать, ой, смотрите, в общем, чате все равно активничаю, да, как бы работаю, это же рабочий чат. А на деле нет, это такая вот законная, значит, минутка.
4: Как люди воспринимают, это вообще по барабану. У них есть начальники, которые за их деятельностью должны наблюдать. И все это пресекать на корню. Закончили работать, вот тут начинай веселиться. А на работе надо работать. Для многих открытие, безусловно, да.
3: Это вечное напоминание. Так, ну что, мы заканчиваем с вами на сегодня, но вас я оставляю, передаю в надежные руки.
4: Спасибо,
3: после
4: Татьяна.
3: Выпуска новостей. Друзья, я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.
0: Узнать за 90 секунд.
5: Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. Ил-76 вылетел в Благовещенск для помощи пострадавшим при крупном пожаре. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу. Об этих и других темах подробнее далее. Российские вооруженные силы ударами беспилотников и высокоточным оружием поразили в украинском порту Южный два сухогруза. Они доставляли грузы военного назначения. Также ликвидированы 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны. В течение дня российские военные продолжали нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Спецборт Ил-76 МЧС России с врачами медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Отмечается, что самолет оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. Они позволяют оказывать медицинскую помощь прямо во время полета. Напомню, на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Погибли 3 человека. Ушибы и порезы получили 122 человека. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Возгорание локализовано. Минэкономразвитие планирует сделать процесс открытия и ведения бизнеса участниками специальной военной операции простым и понятным на каждом этапе, сообщила пресс-служба министерства. Глава ведомства Максим Решетников посетил с рабочим визитом Белгородскую область. Там он встретился с победителями регионального проекта «Время своих героев», ветеранами специальной военной операции и членами их семей. Министр подчеркнул, что поддержка предпринимательских инициатив участников СВО является одним из магистральных векторов работы всех уровней власти. В министерстве напомнили, что проект «Время своих героев» реализуется в Белгородской области с 2024 года. Он включает обучение основам предпринимательства и компьютерной грамотности, конкурс «Бизнес-идей» и годовое наставническое сопровождение. За 2 потока обучения прошли уже 112 участников. Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15, 25 и 50% на импорт товаров из Соединенных Штатов объемом 27,5 миллиардов долларов. Они затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельскохозяйственное оборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов. Иран и Оман обсудили создание временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместное разминирование маршрута. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана. Ведомство отметило, что эти вопросы обсуждались на встрече главы МИД Ирана Аббас Аракчи с оманским коллегой Бадром Аль-Бусаиди. Встреча прошла в конструктивном ключе. Россиянин Матвей Помощников одержал победу в прыжках в воду с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Он набрал 333,9 баллов. Второе место занял немец Финн Аве. Третьим стал канадец Арно Карбей. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
3: Добрый вечер, Михаил Леонидович.
2: Я вас категорически приветствую.
3: Симметрично.
2: А, Дмитрий Юрьевич, я тут вот, не боюсь этого слова, был в Крыму.
3: Так.
2: Там было много разных интересных моментов. Угу. А, но самое... интересное то, что мне пришла в голову мысль, которую я хочу с вами поделиться в расчете, что вы ее прокомментируете.
3: С интересом.
2: Мысль у меня была следующая. Вот представьте себе, вы придумали какой-нибудь гаджет. Угу. который можно кому-нибудь втюхать.
3: Так.
2: Человек вы разумный, поэтому вы понимаете, что втюхать можно миллион штук.
3: Угу.
2: Строить, делать его надо, ну, скажем, 3 года. И как-то вас смущает, что нужно потратить очень много денег, и ради миллиона штук вам никто этих денег не даст.
3: Угу.
2: И вы начинаете чесать репу и думаете, и наконец вам приходит в голову гениальная мысль. Вы вспоминаете, что самые главные консультанты экономические, которые все предсказывают, они ваши одноклассники. Вы к ним приходите и говорите, ребята, надо всем объяснить, что этот гаджет должен быть у каждого цивилизованного человека через 5 лет. И по этой причине вы должны всем объяснять, что, соответственно, вы, их будет продано 100 миллионов штук.
3: Угу.
2: Поскольку это ваши друзья, вы так прикидываете, сколько, какой пойдет финансовый поток, как вы его будете делить. И вот началось, да? Всем банкам и всем финансовым институтам приходит сообщение, что вот появилась идея, появился гаджет, будет продано 100 миллионов штук. И к вам бегут все банки, все инвест, значит, компании, и говорят, давай мы тебе дадим денег, чтобы ты мог заказать комплектующие для своего гаджета, и тогда через 3 года ты начнешь их продавать там по 20 миллионов в год.
3: Все озолотимся.
2: И все озолотимся. Да. И тут началось, да? Обращаю ваше внимание, еще ни одной не продано. Еще даже особо ничего такого нету. Но уже идет бешеный финансовый поток, уже вам отсюда, соответственно, тут строятся дата-центры, тут, соответственно, начинают производиться как микросхемы, тут, соответственно, начинают строиться электростанции под ваши дата-центры. Ну, в общем-то, жизнь, да? И вы видите бешеный экономический бум. Все эксперты отмечают, что начался колоссальный рост туда-сюда, тыр-пыр. Все замечательно, да? При этом отмазка так. У вас железобетонная. Когда через 5 лет выяснится, что продалось всего 500 000, и еще продастся, может быть, 500 000, это же вы не виноваты.
3: Кто же знал?
2: Кто же знал? Так неудачно сложилась экономическая конъюнктура. Ну, а там, глядишь, какой-нибудь теракт произойдет 11 сентября 2001 года, или там, соответственно, вулкан какой-нибудь взорвет, ну, как бы что-нибудь да произойдет, или Иран перекроет Армузский пролив, или еще чего-нибудь, и вообще никто не виноват.
3: Да. Либо Ишак, либо визирь, да.
2: Да, либо Ишак, либо Ишак, да. Либо я сам, да. Да, да, да. Вот. И вот, соответственно, я прикинул. А ведь у нас с искусственным интеллектом очень похожая ситуация.
3: Очень. Это именно она, я так подозреваю.
2: Причем я сегодня, вы понимаете, да, ну, как бы, нужно же получить максимум удовольствия, да, и вот я вчера, или позавчера, ну, сначала позавчера, потом вчера, значит, включил искусственный интеллект у себя на компуктере и говорю ему, а скажи, пожалуйста, а вот если вот посмотреть рост промежуточного спроса, ну, вот всех этих, строительство электростанций, микросхем, да, этих самых трансформаторов, ну, вот всего вот этого вот, да, и сравнить его с конечным спросом. Не возникает ли некоторое несоответствие? И не было ли аналогов в природе? И мне, не я, искусственный интеллект, мне говорит... Так аналогичная ситуация, аналогичный случай был в городе Бердичеве.
3: Да, да.
2: Вот, в 90-е годы, и называлось это...
3: Доткомы, да?
2: Да, да, да.
3: Да, да, да, я застал, да.
2: Причем даже в цифрах похоже. Представляете, какая картинка, да? Вот такая история.
3: Пузырь доткомов, так называемый.
2: Вот что вы скажете по этому поводу? Вот мне просто интересно, вот как... Как это? Вы же у нас специалист по психологии, так сказать, обывателя, да?
3: Да.
2: Вот, как бы, зачем он ведет?
3: Ну, обыватель-то понятно, он овца, его, он нуждается, овца нуждается в пастыре. Пастырь ведет ее на эти тучные пажити и всякое такое. Такая задача овцы – давать шерсть. Не просто так ее зовут овца. Эти люди, ну как, с одной стороны, ведь на этом же капитализм построен. То есть изначально, как мне это представляется, возможно, могу ошибаться, это же как акционерное общество. Я хочу замутить некую тему, перейдем к привычной лексике, на которую нужны деньги, дорогие граждане, вот вам акции, покупаете по 10 баксов, и я все это строю, делаю, а ваши акции только в цене расти будут. Ну ведь так оно работает, да? Так и тут. Вопрос только, что получится в конце. А в конце, ну, то есть, пока они строят, пока они гонят эти, как их, микросхемы, во-первых, мы же помним, да, как вот когда появились биткоины, первые эти, так сказать, проблески криптовалюты, и все считали ее на видеокартах. Видеокарты, они для игр нужны в основном, ну и для какого-то там, для какой-то графики, условно скажем. Но нет, вот на видеокартах изо всех сил считали. Компании быстро сообразили, что видеокарты – это не совсем правильно, надо некие ASICs выпускать, то есть маленький приборчик, который занят вот конкретно вот этой операцией. Не надо ни на что отвлекаться, он не видео, а конкретно вот эту операцию считает. Ну, с этого нажились. Сначала с видеокарт нажились со страшной силой. Компания NVIDIA – это чудовищный монстр. Потом другие, так сказать, карты для обсчета этих самых биткоинов. Теперь вот искусственный интеллект попёр. Но если у меня, так сказать, если я произвожу какие-то супер-дупер видеокарты, которые приносят мне дикие деньги, а сейчас вот я перехожу на производство других чипов для чего-то другого, то, наверное, я вложусь нормально в рекламу. То есть дам денег бесстыжим и глупым журналистам, которые начнут рассказывать такие небылицы про этот самый искусственный интеллект, такие чудовищные небылицы, все обалдеют просто и побегут, и понесут деньги. А я же микрочипы произвожу, карты там всякие, я их буду очень хорошо продавать. Вот мне это видится только вот так. Потому что то, что слышу я из уст, так сказать, журналистов про этот самый искусственный интеллект, оно вообще никакому логическому объяснению, даже самому примитивному, не поддается. Вдруг оказывается, во-первых, что это какой-то интеллект. Это никакой не интеллект, это алгоритм, начнем отсюда. То есть вот я, как сейчас помню, я с завода уволился, по-моему, в 88-м году, если правильно помню. И у нас уже тогда массово переходили на станки с ЧПУ, с числовым программным управлением. То есть ты ему запихал деталь в патрон, а он над ней 5 операций производит. Там токарных, фрезерных, сверлильных и еще каких-то там. В нем программа, и оно медленно работало, но зато круглые сутки. Там в 3 смены все время люди работали, и производительность была очень хорошая. И вот это искусственный интеллект, да. Он щупами непрерывно меряет, так сказать, обрабатывает мы по

0: а будем только получать удовольствие. Работать будет не надо. Ну, вот первые проблески, мы же все помним, первые проблески искусственного интеллекта, внезапно оказалось, что этот так называемый искусственный интеллект лучше всего справляется с так называемым творчеством. Отлично рисует идиотские картинки, сочиняет идиотскую музыку и пишет идиотские тексты. И несмотря на то, что все это идиотское, оно в целом, ну, откровенно лучше, чем 95% того, что делают люди. Потому что большая редкость, а тут, понимаешь, впитан опыт поколений, на Леонардах и Микеланджелах научился, конечно, он рисует отлично, никаких вопросов к нему нет. Еще не научились его правильно в стойло ставить, но, не знаю, вы смотрите, не смотрите, вот тут недавно опубликовали ролик, какой-то китайский паренек толковый сделал по игре Red Alert 2, была такая отличная компьютерная игра, а он ролик псевдокино. Про то, как русские отбиваются, значит, от объединенных сил Запада, и вот им там 22 минуты надо продержаться до момента, когда прилетят боевые дирижабли класса Киров. Вот, ну, стреляют, я вам пришлю, посмотрите, ради интереса. Стреляют, прыгают, все летит, взрывается. Отлично, отлично. Совсем недавно это, ну, он технически гораздо круче, чем, например, художественный фильм «Терминатор» сделан. Не смотри, что старенький. Вот это вот оно делает хорошо. И внезапно оказывается, что вы-то, дорогие граждане, пойдете вилами чистить свинарники и коровники, а сочинять стихи и писать музыку вместо вас будет электронный
1: балван. А вот это,
0: балан.
1: Кстати, очень интересное место. Дело в том, что я честно пытался понять. Ну, вот я обыватель, да, вот тот самый, да. Я хорошо понимаю, да, я хочу, чтобы утром выпить кружку кофе. За это надо заплатить. Я хочу надеть штаны. При этом желательно и выйти на улицу. При этом желательно, чтобы как бы считалось, что это модные штаны. Да, они могут быть омерзительными, но как бы их нужно считать модными. Да, вот как бы это понятно. Вот, я хочу там барышню пригласить в кафе. Ну, если я молодой.
0: Да.
1: Вот, если я пожилой, то я хочу кружку пива, там, ну, все как полагается.
0: Да.
1: Вот. Ну, правда, одно другому не мешает. Вот. Значит, а дальше, соответственно, и вот я спрашиваю себя, а какую долю денег я готов выделить на искусственный интеллект? А, ну, хорошо, ну, я там немножко могу поиграться, да? Я для своей работы могу использовать искусственный интеллект, но это бусинес, да, то есть это не мои потребности. Ну, а если говорить о потребностях, то, в общем, много я выделить не могу. А мне, я как бы спрашиваю вот экспертов, да, по поводу ИИ. И говорю, ребята, ну как же так, да, ну вот у людей-то денег нету лишних. Они мне говорят, ты ничего не понимаешь. Деньги будут брать компании, которые будут уменьшать за счет этого свои издержки. Я говорю, замечательно. То есть, фактически, ты хочешь сказать следующее. Я глава юридической фирмы. У меня есть, так сказать, младшие партнеры, а у меня есть, как бы, выдающиеся юристы, которые там выступают в суде, там еще чего-то, а есть, ну, там, 80 человек, ну, или 20, которые занимаются тем, что они пишут простые заявления в суд, которые занимаются перепиской. Да. Ну, короче говоря, ведут вот это вот.
0: Да.
1: Вот. А ты хочешь сказать, что этих людей можно заменить на искусственный интеллект? Он говорит, да! Я говорю, замечательно. Я их меняю на искусственный интеллект. И у меня немедленно возникают две проблемы. Первая проблема. Где я через 5 лет возьму специалистов? Потому что я вот из этих 80 оболтусов, я уже вижу, что из них 5 ребята толковые, и я их начинаю готовить на вырост. Ну, а остальные продолжают работать клерками. Это первое. А тут у меня их нет, у меня их искусственный интеллект. Из искусственного интеллекта я специалиста вытащить не могу, потому что он не интеллект. Он база данных. Пока, во всяком случае. Но дальше есть вторая проблема. Я взял искусственный интеллект, он вместо

0: на них работает, у меня издержки уменьшились, прибыль моя выросла. Но эти там 20 или 80 оболтусов, они пошли на улицу, подметать улицу с юридическим образованием. И, соответственно, их спрос уменьшился. То есть они себе не будут покупать услуги искусственного интеллекта. Потому что они себе привыкли покупать, когда они у меня работали, дорогие туфли, а теперь они вынуждены покупать дешевые, и они все свободные деньги тратят на то, чтобы купить себе приличные туфли. То есть, иными словами, конечный спрос на услуги ИИ упадет в результате.
1: Безусловно, безусловно. И это мы еще это. Вот сейчас там какие-то постоянно валом идут сообщения. Этот разрешил у себя на участке построить дата-центр. И он теперь так воет, этот дата-центр, там охлаждение, что окружающие воют еще громче. Другой запретил дата-центр. И этот разрешил. Тут такой конфликт. Здесь сякой. Вокруг надо строить какое-то нечеловеческое количество электростанций, которые
0: Не могу не рассказать. Да. Самое такое крутое, престижное место в Калифорнии, расположенное на севере Калифорнии, называется озеро Тахо.
1: Да.
0: Это такое прекрасно. Республиканское место. Да, это не Голливуд демократия, а республиканское. Да. И вот там, соответственно, начались проблемы. Почему? Потому что в Неваде, недалеко, через границу, в соседнем штате, стали строить дата-центр, и энергокомпании сказали всем этим, богатым людям, которые там живут вокруг озера Тахо, что, ребята, а мы вам контракты на покупку электричества не подтвердим, потому что дата-центр платит больше. Представляете? И что делать? А электричества просто нет.
1: Капитализм, да.
0: Нету электричества, нету. Ну нет, можно, конечно, позвонить в Росатом и попросить им поставить атомную станцию мини.
1: Да, ну я завершая, так сказать, помня, как навернулся этот самый .com, кому интересно в интернетах, посмотрите, что это такое, от неоправдавшихся ожиданий. Мне кажется, ровно то же самое будет и тут. Вот сейчас всем мозги запудрили, бегите сюда, несите деньги, строим это, делаем вот это, возводим тут, прячем там, охлаждаем, осушаем и всякое такое. А когда оно, это же уже не первый и не второй случай, когда взяли и уволили всю бухгалтерию или какой-то там отдел, а потом вдруг, в кавычках, оказывается, что этот электронный болван не справляется с этими задачами. Нужны люди, которые за ним должны надзирать. И это еще не дошло до того, про что вы говорите, что мы их выгнали, а новых не подготовили. И работать-то некому, по большому счету. И когда электронный болван...
0: Я вам еще страшнее расскажу историю. Вот представьте
1: себе. Я закончу. Секунда.
0: Давайте.
1: И когда окажется, что этот самый электронный болван, когда, помните, совсем недавно в художественном фильме «Чужой», где там мужик общался с бортовым компьютером, который выдавал ему какие-то многосмысленные ответы, а потом компьютеры появились у всех. И все поняли, что это фигня полная. Компьютер, он хорош исключительно, только он работает не так, как казалось писателям-фантастам. Так и вот это. Оно будет ли работать? Конечно, будет. И в своих областях, например, в фотошопе, отлично при видеомонтаже там и прочее, отлично будет работать. А вот в качестве Господа Бога выступать не сможет. И окажется, что вот эти бабки все были потрачены напрасно, потому что это лопнет все, хлопнет и грохнется. Доклад закончил.
0: А вот теперь смотрите, да, вот я руководитель фирмы. Так. Вот позвонил мне мой приятель, говорит, слушай, тут такое дело, тут этот самый, тут вот туда-сюда, там попал под машину, туда распродажа, можно купить вот это и вот это за треть цены срочно. Но, перечисляй деньги 20 минут.
1: Хватай мешки, вокзал отходит.
0: Да, хватай мешки, вокзал отходит. Если у тебя есть бухгалтер, ты звонишь бухгалтеру по телефону или приходишь к нему и говоришь, так, срочно вот на этот счет столько-то денег. Да, потом там задним числом аккуратно все подчистим, договор напишем, но это все потом, потому что тут 20 минут, да? Вот. И вот, соответственно, а бухгалтера нет, а есть электронный болван. Ты ему говоришь, срочно переведи на этот счет деньги. Он говорит, основание. И одновременно в налоговую стучит вывод капитала.
1: Да.
0: И в банк.
1: Да, и такое.
0: А банк,
1: да,
0: тебе раз и блокирует счет. Опаньки. Опаньки. И что делать? Как, да, жить, но... Дмитрий Юрьевич?
1: Вот про упомянутые вами 20 минут, а я вот у нас слышал не раз, уже не два и даже не 10. Мы можем не успеть в этой гонке искусственных интеллектов. Быстрее государство должно КАМАЗами начать деньги отгружать, иначе мы не успеем. Куда не успеем? К чему? Что там уже такое, что требует вот немедленного вливания? При этом касательно наших, ну, мне все время интересно, ну, все рассказы про наш искусственный интеллект, ну, ничего, кроме злобных ухмылок, не вызывают, потому что это все сделано там и, что характерно, на тамошней элементной базе. Тащить сюда, например, или разрабатывать свое, покажите, где мы делаем процессоры, покажите, где мы делаем сервера, где у нас эти, как их, дата-центры гигантские стоят с нашим оборудованием, на котором мы будем натаскивать наш, безусловно, национальный православный искусственный интеллект. Где? Ничего нет. Куда мы спешим, от кого мы боимся отстать, в чем? Это вот только вот, вот это вот хватай мешки, вокзал отходит, это вот все время настораживает. Быстрее, быстрее, давай, вот 20 минут осталось, давай бегом, неси деньги. Точно обманут.
0: Ну, есть еще одна тонкость. Вот представим себе, да, что мы совершенно феерический, гениальный искусственный интеллект, пускай даже американский, он ухитряется контролировать все экономические, хозяйственные транзакции в Соединенных Штатах, в США, все.
1: Да, да, да.
0: И вот он их всех, да, значит, отследил, и это значит, что он может выдать точную инфляцию. По любому региону, по любой отрасли, по любому городу, вот просто вот без проблем, да, у него же вся информация. Да. Да? И вот он выдает инфляция 12,3% за год. Там сидит оператор, да. А официальные данные, которые там выдал Белый дом, Конгресс, 4,2. Значит, если я вот эти 13 или там 12,7, если я скажу вслух, прилетит
1: подрывная
0: же
1: работа
0: не ему, электронному,
1: да,
0: болвану,
1: да, да,
0: прилетит, да, мне. Как жить, Дмитрий Юрьевич? Как жить?
1: Да, они уже сейчас. Они уже сейчас, когда они рассказывают, почему разбомбили сектор Газа, искусственный интеллект просчитал. А кто влупил ракетой по иранской школе для девочек и 150 с чем-то человек
0: искусственный
1: убил?
0: Искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект, да. То это вот сейчас это у них строго для отмазки. Это не мы. Категорически. Электронный болван так сосчитал. Мы вообще ни за что не отвечаем. Чисто Райкин. Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензий нет. Пуговицам претензий нет. Пришпандорины намертво
0: не
1: оторвешь.
0: Значит, да, надо делать перерыв. Как только перерыв закончится, да, я вам расскажу еще одну байку, как я с искусственным интеллектом разбирался. Что такое правда, а что такое истина. Слушайте
1: Отлично.
0: Радио «Спутник». Перерыв на новости.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радио «Спутник.ру». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Российская сторона поднимет вопрос об атаке на детский центр на Кубани на ближайшем заседании постсовета ОБСЕ в сентябре. Об этом заявил РИА Новости постпред России при этой организации Дмитрий Полянский. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА. В результате обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре. По предварительной информации, погибли трое подростков, 12 человек пострадали. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в этом году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место у Японии, шестое занимает Германия. В мировом масштабе на Азию в этом году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Власти Украины ограничивают распространение информации о потерях среди военнослужащих. Однако в сеть попали данные о ликвидации нескольких офицеров ВСУ. В частности, стало известно об уничтожении начальника группы разведки штаба 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергея Гальчинского, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника, также стало известно об уничтожении заместителя командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты Константина Змунчила. Источник добавил, что в Херсонской области был ликвидирован Анатолий Загродский, который был снайпером батальона полиции особого назначения, входил в состав мобильной группы противовоздушной обороны, а в Донецкой Народной Республике был уничтожен старший лейтенант Роман Орешняк. Запрет на ввоз в Латвию ряда товаров из России и Белоруссии вступает в силу 1 сентября. Под ограничение попали книги, газеты, одежда, игрушки, сообщает латвийский новостной портал. Запрет будет распространяться также на товары российского и белорусского происхождения, которые ввозятся из третьих стран. Как следует из сообщения, цель запрета – защита интересов безопасности Латвии, а также сокращение возможности России и Белоруссии получать доходы от экспорта товаров. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
4: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, рассказываю байк.
5: Добрый вечер еще раз. Да, давайте, давайте, Михаил Леонидович.
4: Я как бы решил, когда решил разобраться с искусственным интеллектом, начал с темы, которую я хорошо знаю, ну, как сказать, с профессиональной. И поэтому я попросил искусственный интеллект рассказать мне про нашу экономическую теорию. Искусственный интеллект мне объяснил, что экономическая теория – дерьмо, никакого интереса не представляет, а при этом ее автор видный конспиролог, который, значит, всю экономику сводит к противостоянию Ротшильдов и Рокфеллеров.
5: Раскусил он вас.
4: Раскусил, да. Значит, я, ну, как бы решил разобраться. Я ему говорю: родной, а где у меня написано про Ротшильдов? Ну, я не говорил, у меня, где написано...
5: Откуда ты это взял?
4: Да, откуда ты это взял? Он говорит: ну, как же. Вот есть научная работа в таком-то журнале, она как бы рецензируемом журнале, иностранном, на американском языке, все как полагается, два автора известных политолога написали. Я говорю: замечательно. Я тебя не спрашиваю, что написали два автора. Я спрашиваю, где у Хазина написано про Ротшильдов и Рокфеллеров. Значит, искусственный интеллект искал, говорит: а нету. Сейчас я изучу статью упомянутых авторов. Он изучил статью, говорит: да, говорит, действительно. А в статье упомянутых авторов ничего не написано, никаких ссылок на Хазина нет, а есть только упоминания каких-то публицистов, которые про это писали.
5: Так.
4: Вот, то есть, иными словами, значит, одни наврали, другие пересказали это вранье как научный факт, и теперь это как бы вот-вот. Вот. Значит, вот это вот типичный совершенно пример работы искусственного интеллекта. А потом я задумался, а почему он так сделал? А вот почему. Потому что он по определению работает с базами данных. Если есть 10 тысяч баз данных, в которых написано нечто, и есть 5 баз данных, где написано то, что на самом деле, он эти 5 еще читать не будет.
5: Ну, либо он должен их прочитает, быть... но в расчет не примет. Да.
4: А он может и не прочитать. 8
5: тысяч... Да. А 8 тысяч идиотских комментариев перевесят.
4: Да, совершенно верно. И очень интересно, из этих 10 тысяч, да, он тоже не все прочтет. Он прочтет, условно говоря, там, 3 тысячи. Вот. Но сама по себе суть, что он берет именно массовую часть, то есть, иными словами, это такой махровый середняк. Да, ну вот представьте себе, вот вы школьный учитель, да, вы пришли в школу, и у вас класс, да, человек, там 35 человек. Вы на них смотрите и говорите: так, ну теперь скажите мне, дети. И как они вам отвечают на вопрос. Говоришь: так, вот этот, вы, я вас выкидываю, потому что вы идиоты, все, уходите. А вот тебя я тоже выкидываю, вы слишком умные. Мне нужны крепкие середняки. Да? Вот. Ага. И при этом еще одна маленькая тонкость, что это не просто середняки, а середняки с точки зрения баз данных. То есть, иными словами, если вы, извините за неприличное слово, в Википедии кто-то написал какой-то бред, то это автоматически размножается в довольно большом количестве мест, ну просто как вот как копии. Все, перебить это уже практически невозможно. При этом возможны самые замечательные истории, да, ну, например, некто, ну, вот я просто представляю себе, да, некто напишет, да, вот, там, значит, вот есть научная работа, у Хазина написано туда-сюда, я на него подаю в суд за клевету. Он кричит: вот же научная работа. Я говорю: мне неинтересно, научная работа – это ссылка. Вы сказали, что я сказал? Он говорит: нет, я тут написал, что вот эти вот написали. Нет. У нас же так никто не говорит. Вот эти вот козлы нечто написали. Нет, они фактуру выдают. Ну, потому что никому не интересно читать, что написали какие-то козлы. Всегда надо говорить: вот, смотрите, да, вот. Вот. И вот эта вот ситуация, она на самом деле полностью разрушает любую попытку использовать искусственный интеллект непрофессионалами. То есть профессионал знает, Именно поэтому я начал с нашей экономической теории. Я ее знаю. Если бы я начал рассуждать на какую-то другую тему, меня тоже можно было бы обмануть. Вот что с этим... А если мы берем школьника или студента? У меня была такая история, когда я выступал перед студентами в Московском университете, и мне какой-то бойкий мальчик начал что-то говорить по поводу Ротшильдов и Рокфеллеров. Я его спрашиваю: мальчик, ты конспиролог? Это очень интересно. Он говорит: да нет же, это вы конспиролог. Я говорю: где? Он говорит: ну вы же писали. Я говорю: где?
5: Ну где?
4: Где? Покажи мне. То есть, мальчик, ну вот ты, вот давай смотреть правде в глаза. Ты зашел в общественный туалет типа сортир. Прочитал там на стенке нечто. И потом пошел всем это рассказывать. Ну, это, конечно, как бы, ну, это как бы о твоем интеллекте и воспитании много говорит.
5: Говорит практически все.
4: Да. Вот. Вот это вот и есть картинка, с которой сегодня... И мне кажется, что это куда более страшная вещь, чем то, что искусственный интеллект умеет, соответственно, делать меньше ошибок в диагнозах, чем обычные врачи. И, соответственно, что он может написать заявление в суд быстрее и лучше, чем какой-нибудь рядовой обыватель. А вот это вот искажение истины – это просто страшная вещь.
5: Для меня загадка была совсем недавно в другом. Как-то раз, я рассказывал уже, но ничего, повторюсь, есть такой автор в телеге по кличке «Файтер Бомбер». Наш советский летчик толковый. Вот он там поделился наблюдениями, что ему только одна какая-то разновидность этого самого псевдоинтеллекта смогла внятно объяснить, что такое камуфлет. И тупик натурально. Вот с моей точки зрения, вот я задаю вопрос. Это некое понятие, что такое этот ваш камуфлет. За этим... Электронный болван немедленно должен нырнуть а. в Большую советскую энциклопедию, б. в энциклопедию Британику, ну и какие там приоритеты вынуты. Вот это вот, посмотреть словарные статьи энциклопедические, возможно, что-то там скомпилировать, уточнить, что здесь написано, вот такие особенности указаны, а здесь вот такие, но проблем с тем, чтобы объяснить, что это такое, быть не должно. Вместо этого... «оно», в кавычках, начинает что-то изобретать, компилировать непонятно из чего, прочитав 8 тысяч комментариев безграмотных идиотов, и все это на меня вывалив. Так это вот ровно то, что вы говорите. Если я знаю, о чем речь, это чушь, все от начала до конца. А если не знаю, то приготовьтесь, я поверю. И вот, прочитав вот это вот на стене сортира, отправлюсь всем вещать истину. Ну, так же нельзя. Ну, то есть, это стамеска. Но стамеска как инструмент крайне специфический. И в неумелых руках приведет к самым отрицательным результатам.
4: Да. И вот, как бы, к сожалению, как мне кажется, у нас и так с образованием плохо. А вот если двигаться вот в этом направлении, будет еще хуже. И еще плюс к этому отсутствие социализации. Вот сейчас на Западе начинают запрещать там подросткам сидеть в гаджетах. Они это запрещают делать, потому что боятся, что они там прочтут про излишества разные нехорошие. А опасность-то в другом, что поскольку они не социализированы, им рассказывают разные байки, да, то есть в результате получается идиотическая ситуация. Значит, у меня есть один знакомый, он удивительный, обаятельный, симпатичный человек. Но когда ему было там 3, 4, 5, 6 лет, у него было домашнее обучение. Так. Он не ходил в детский сад, он был не социализирован. Но у него, значит, у папы был дружбан, который был какой-то там, ну, тогда еще не было, значит, рукопашного боя, да, но он был такой, значит, вот страшный хулиган, чуть ли не отсидевший. И он, значит, мальчика 6 лет, значит, который собирался только идти первый раз в первый класс, научил драться. И вот этот мальчик пошел в школу. Значит, первое, что он стал делать, он стал всем бить морду. Потому что вот это он умел, социализация отсутствовала полностью, он не умел общаться с ровесниками, и он как бы начал всех лупить. На него, естественно, жаловались родителям, там туда-сюда, тыр-пыр. Ну ладно, он справился, да, хотя надо заметить, что его военно-учетная специальность, ну, уже потом, уже во взрослом состоянии, командир бригады спецназа. То есть он такой добрый человек. Вот. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что вот, и он мне рассказывал, что ему довольно долго пришлось. Потом он сколотил банду первоклашек и стал колотить первоклашек, второклашек, третьеклашек, ну вот как бы до четвертого класса. Они дошли, потому что они всей банды. Да?
5: Вот. Лютовал.
4: Лютовал, да. Да. Вот. И вот это вот типичный совершенно пример, да, отсутствие социализации. А дальше начинается, да, как бы страшные совершенно истории, да, про то, как там, как это... Буллинг, или, как говорит моя дочь, арбузинг. Вот. И прочие разные безобразия. Я это хорошо знаю. Я с этим столкнулся в школе. Вот. Ну, собственно, многие столкнулись, да, как это, интеллигентные дети, отличники.
5: Конечно. Да, да.
4: Вот. Ну, меня это как бы мало волновало, да, я как бы их просто игнорировал. Да? У меня там было там трое-четверо друзей. Причем с некоторыми я общаюсь до сих пор. Вот. И, соответственно, а эти все, ну, еще. Вот, но бывают же ситуации, когда у людей депрессуха по этому поводу начинается, иногда даже болезни разные.
5: Безрадостно, вот. Да, и да, безрадостно абсолютно.
4: И по этой причине я очень боюсь, что искусственный интеллект, загоняя человека в, как бы это сказать, в искусственные системы взаимоотношений, ну, грубо говоря, да, вот мальчик хочет познакомиться с девочкой. Он, соответственно, ищет в искусственном интеллекте, где написано, и попадает на анекдот про поручика Ржевского, да, ну, вот, ну, вот я так упрощаю до идиотизма, да. Ну, и что ему делает, да. Вот что в результате получается?
5: Я бы еще заметил, что, например, вот известная тема «Можно списывать на экзаменах или нельзя?» Вот в Америках списывать нельзя. Тебя коллеги по обучению, соученики, они тебя тут же сдадут. Потому что они честно учили, а ты жулик и вор. Ты обманываешь. Ты не учился, но обманываешь и пролезешь впереди их. Это недопустимо, никуда ты не пролезешь. Мы сами доложим о том, что ты списываешь, что ты нечестный. Тебя, в общем-то, лишат этого образования и выгонят с позором. У нас нет, у нас не так. У нас что-то списать – это, во-первых, доблесть. Ум небывалый, ловкость, доблесть. В общем, я там шпору, бомбу зарядил, все прекрасно. И вот докатился искусственный интеллект. И нынешние дети... Они ничего не хотят делать сами, ну, потому что электронный болван, он в мгновение ока все решит и напишет. Чик, готово, вот домашнее задание. И вот обратите внимание, с раннего детства эти дети обманывают педагогов, обманывают общество, обманывают себя, а потом эти безграмотные идиоты, которые ничего не учили и ничего не делали, а потом они будут лечить ваших матерей, отцов, вас, детей ваших, ничего не зная, абсолютно ничего не умея. И, ну, это как? Это же даже с моральной точки зрения, это туши свет вообще, во что превращается обучение. И тут же какие-то идиотские абсолютно рассуждения. Дети сильно устают, понимаете, вот надо отменить домашние задания. Кто вообще этим занимается? Нам всех гнать надо поганой метлой. Школа – это точно такая же работа, только для детей. Вот как у взрослых работа, они что-то там производят, так дети получают знания. И задания должны быть и на уроке, задания должны быть и дома, и никакой электронный болван к этому не должен быть причастен. Но тут, как всегда, поскольку капитализм, для богатых будет одно – хорошие педагоги, прекрасные учителя и наставники, которых вы можете себе позволить за определенные деньги, а для нищих – искусственный интеллект и развлечения. Это, придурки, для вас. Идите, наслаждайтесь сколько хотите. Перспектива, мягко говоря, страшная.
4: Да, это я согласен. Тут, правда, тоже есть свои тонкости, потому что... Дело в том, что Я же учил детей в школе. Угу. Я хорошо знаю, что если ребенок хочет что-то выучить и в чем-то разобраться, педагогика бессильна.
5: Бессильна, да.
4: Вот. И, соответственно, возникает очень интересная картинка. У вас возникают не просто дети умненькие и как бы очень... Mm-hmm. Но они, во-первых, очень хитрые, потому что они точно знают, что как бы вот то, что их... То, чем их учат, это не соответствует реальности. Да? Это mm-hmm. первое. И второе, что они принципиальные франдеры. Вот. Если вы посмотрите на... Кстати, такая же ситуация у этих вот, которые в элитах. Если вы посмотрите mm-hmm. на Латинскую Америку, то все вот эти вот Че Гевары, mm-hmm. братья Кастро и прочие, они ведь не из бедных семей.
5: Да.
4: Вот. Че Гевара, папа у него был архитектор, а сам он был врач. То есть доктор, с, да. вполне честным высшим образованием. Братья Кастро вообще совершенно как бы были ребята не бедные. А я, кстати, думаю, что именно по этой причине, после того, как их заловили в первый раз, их как бы не убили в кровавых застенках диктатора Батисты. Кстати, Батиста, пресловутый кровавый диктатор, он начинал свою службу с рядового солдата. То есть он, в общем, как бы выслужил, да, свою.
5: Вырос в диктаторы.
4: Да-да-да. И, кстати, между прочим, с поста диктатора он сбежал. То есть он вполне мог сопротивляться, да, вот в этот пресловутый Новый год 1959 года, да, вот, mm-hmm. когда, значит, отряды Кастро шли с Крайнего Востока. Куба – длинный остров, он больше, чем Байкал по длине. Mm-hmm. Вот, значит, когда эти отряды шли на Гавану, то он вполне мог еще сопротивляться, а он вместо этого взял и улетел, после чего, естественно, все рухнуло. Он еще жил довольно долго, да. Вот, mm-hmm. то есть он как бы, видимо, осознал, что не нужно ему это. Но дело не в этом, а дело в том, что как только вы радикально меняете систему социализации людей, то вы получаете результат, который невозможно предсказать. Потому что вся социология и вот вся наука управления, она построена в неком смысле как искусственный интеллект. То есть она исходит из уже имеющегося опыта. Угу. Нет опыта, и вы не знаете, что будет. Вот что будет, что это будут за дети? И как они будут к вам относиться и к вашей системе, как они будут относиться?
5: С детьми сложно. То есть, опять-таки, мы, когда и мелкие, и взрослые были, никакого интернета не было. И винить детей вот в том, что происходит сейчас, именно винить, они плохие, они такие, они сякие, ну, это, понятно, любимое развлечение взрослых, но... А вот как быть, если он смотрит на какого-нибудь Васю тиктокера, а Вася ездит на Феррари и в каждом кадре держит вот такие вот пачки баксов. Вот успех у Васи. А что Вася делает? Тиктоки снимает. Ну и давай, вот у меня любимый пример, что живет мальчик где-нибудь в Кемерово, ну, регионы далеко от столиц. Вот у него папа работает на заводе. Папа зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. А Вася выпускает ролики на Ютубе и зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц по минимуму. И как быть? Точно Васе надо учиться чему-то? Точно надо что-то преодолевать, еще что-то? Или все-таки в этой жизни достаточно кривляться перед телефоном, даже не видеокамерой, перед телефоном и получать такие гигантские по всем вообще меркам деньги? И что? А все остальные дети будут смотреть именно на это. Смотри, он такой же, как и мы, только без хвоста. А сколько бабок подымает? А вы тут какую-то чушь втираете, какие-то истории там, еще чего-то. Какие-то ваши эти Сталины, Ленины, нафиг все это надо? Дайте мне телефон, я тоже кривляться буду и забогатею. Ну, а поскольку деньги у нас теперь главнее всего на свете, то вот. А смыслы в жизни отсутствуют.
4: Ну вот, я не могу не рассказать историю, которую мне рассказали буквально вчера в очередной раз. Значит, без имен. Значит, некий классик угу. советский, да, там драматург, писатель и прочее, прочее. У него сын раздолбай. И вот этот сын, значит, они живут в одном доме, большие квартиры, ну, как советская власть же своим как бы, детям давала правильным.
5: Инженером человеческих душ.
4: Да, совершенно верно. Все было совершенно замечательно. И вот, значит, как-то раз этот самый младший раздолбай свою жену, ну, как бы не то чтобы побил, ну, в общем, как-то обидел. И она пошла, значит, к свекру жаловаться. Свекр вызвал, значит, сыночка на провёж. И говорит, как ты мог, я вот с твоей мамой живу уже 50 лет, и за это время ни разу не поднял на нее руку. Получив ответ фразу, да ты трипером ни разу не болел.
5: Уел. Вот это да, уел.
4: Уел, намертво.
5: Я-то, походу, вспомнил Дона Корлеоне, когда дочка Кони прибежала жаловаться Дону, что ее муж бьет. А папа говорит, ну, он твой муж, я тут бессилен. Она ему говорит, да, но ты ж маму никогда не бил. Ну, что он сказал, так она мне никогда не давала повод. И вот. мама приосанилась сразу. Обратите внимание, как правильно себя вести.
4: Да. Ну, вот это вот, соответственно, вот это вот и есть, значит, картинка, да, что на самом деле еще как бы есть шумерские таблички, где, значит, взрослые жалуются, что новое поколение, ни к черту.
5: Никуда не годится.
4: Вот, поэтому проблема-то не в том, что они плохие. Проблема в том, что они другие, и по этой причине наши, как бы утвержденные в веках системы управления этим социумом, я сейчас даже не говорю про экономическое управление, а просто как с ними быть, не работают. Да. И никто на эту тему не думает, и да, вообще как бы даже и придумать ничего не может. Потому что все, что они могут фальсифицировать ту информацию, которую эти дети могут в интернете найти. А то, что неминуемо появятся у них свои инженеры человеческих душ, это им в голову не приходит. И вот это, мне кажется, самое интересное на сегодняшний день.
5: Этого ждать опасно. Инженеры должны быть свои. Если вот идет война, а вот победим, бьются за землю и за людей. А вот если это все отойдет людям, которым это нафиг не надо, как быть? Ради чего гибнут пацаны сейчас? Как это объяснить? Если нет своих инженеров человеческих душ, если нет каких-то сверхзадач и целей, ради чего мы вообще живем, это страшно даже думать про такое. Что же дальше-то будет?
4: Да,
5: нельзя. Что же будет с Родиной и с нами?
4: Да, есть такая песенка. Ее, по-моему, он еще не иноагент, автор этой песенки.
5: Пока вроде не. Проскользнул.
4: Между струйками, да.
5: Да, да. Ну, вот. Ему на смену ехал Канье Вест, но что-то не доехал.
4: Ну, там с Канье Вестом есть целая куча разных веселых историй. Ходила версия, что его специально готовили под то, что вот как бы вот тут партия мира хотела, чтобы мы сдались, ну, подписали позорный мир. И под этот позорный мир к нам бы приехал Канье Вест и всех бы развлекал, чтобы все отвлеклись от неприятных мыслей о позорной. Знаете, представьте себе, что вот генерал Лебедь подписывает Хасавюрское соглашение, и к нам приезжает Мадонна.
5: Да, ну... да, всех отвлекла.
4: Всех отвлекла.
5: И никто ничего не понял. Да, никто гениально, я считаю. Гениально. К сожалению, пора заканчивать, Михаил Леонидович. Ну, мы еще столько всего не обговорили.
4: Не в последний раз.
5: Приготовим на следующий вторник. Спасибо вам большое. Всем спасибо, слушать всем. Радио «Спутник». Да, никуда не уходить. А у нас на сегодня все.
4: До свидания.

0: Обстрелы судов и портов Саудовской Аравии. Контекст. Нефтяной трафик столкнулся с новой угрозой. Из-за ситуации в Ормузском проливе, входящая в тройку лидеров по производству этого продукта Саудовская Аравия начала использовать Красное море. Через него пролегает альтернативный маршрут поставок контрагентам. Однако обстрелы хуситами танкеров и портов ставят действующие контракты на грань срыва. Для мировой экономики это грозит новыми скачками цен на нефть, задержками и дефицитом топлива. Саудовская Аравия в безвыходном положении. Нефтевозы в Красном море не защищены, а хуситы имеют средства поражения. За ними стоит Иран, за Саудовской Аравией – Соединенные Штаты. Впрочем, и собственные отношения Тегерана и Эр-Рияда десятилетиями остаются крайне напряженными. Таким образом, конфликт Ирана и США экстраполируется на их ближайших союзников и весь нефтяной рынок. Цена страхования судов опять выросла и может взлететь еще больше. Страховые компании четко понимают, что прежние тарифы не актуальны и в случае инцидентов приведут к огромным убыткам. В некоторых случаях они вообще отказываются иметь дело с фирмами-перевозчиками. В последние месяцы саудовские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются регулярным ударам.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Уфе, Челябинске и Перми 10 вечера. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали обращение России по атаке беспилотников по детскому центру в Краснодаре. Форум «Патриоты России» станет ежегодным. В Болгарии для госслужащих ведут тесты на порядочность. Об этом и не только. Подробнее далее. В Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека сообщили РИА Новости, что ознакомились с сообщениями об атаке беспилотников по детскому центру в Краснодаре и, цитата, «продолжают собирать информацию об инциденте». Конец цитаты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке БПЛА, в результате которой обломки беспилотника ВСУ упали на частный детский центр в Краснодаре. По предварительной информации, погибли трое подростков, пострадали 12 человек. Общее число пострадавших при пожаре на площадке Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее сообщалось, что на территории площадки строительства произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, возгорание локализовано. По уточненным данным подтверждена гибель трех человек – сотрудников подрядных организаций, двух граждан КНР и одного гражданина России. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что надеется на скорое объявление о временном коридоре для судов в Ормузском проливе, а за ним и постоянного решения вопроса. Министр иностранных дел сообщил, что провел в Тегеране конструктивный диалог с иранским коллегой Аббасом Аракчи. МИД Ирана ранее отметил, что стороны продолжат технические консультации для выработки соглашения о работе постоянного коридора, а также решения вопроса о будущем управлении проливом. Федеральный форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» станет ежегодным и будет приурочен к празднованию Дня государственного флага нашей страны. Об этом заявил на подведении итогов первого форума полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Он подчеркнул, что между форумами общение продолжится. В планах проводить регулярный совет по патриотическому воспитанию, продолжать онлайн-встречи, лекции и общение в чатах. Власти Канады с 8 сентября введут ответные пошлины в размере 15, 25 и 50% на импорт товаров из Соединенных Штатов объемом около 20 миллиардов долларов. Они затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль, говорится в сообщении канадского министерства финансов. Там отмечается, что пошлины не будут применяться к тем товарам американского производства, которые в день введения пошлин будут находиться в Канаде на пути в третью страну. Народное собрание Болгарии приняло поправки к закону о государственных служащих, которые вводят тесты на порядочность для лиц, претендующих на должности с высоким риском коррупции, передает местное агентство. Новые правила будут распространяться на должности, связанные с распределением и управлением значительными государственными ресурсами. Среди них должности, где сотрудники работают с государственными закупками, концессиями, европейскими фондами и государственными финансами. Еще больше новостей на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Настал вечер вторника, и мы с вами начинаем починку нашего примуса, достаем инструмент, начинаем ковыряться. А, как обычно, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и обычно это с вами совпадает, что тоже очень приятно. Всем вам большой привет. Сегодня не в первый раз, я надеюсь, не последний, слава богу, пусть это будет доброй традицией, со мной починкой примуса «Примуса» будет заниматься Ирина Олеговна Абрамова, член-корреспондент. Я сейчас должен Ирина Олеговна подпустить. Так, это член-корреспондент Российской академии наук, директор Института Африки Российской академии наук. Здравствуйте, Ирина Олеговна.
3: Здравствуйте, Евгений Александрович.
2: Ну, чудесно. Слушайте, я очень рад, что вы до нас добрались. И пойдем мы, конечно, я напомню дорогим радиослушателям, с Ириной Олеговной мы договорились уже об этом, что я пытаюсь что-то такое просветительское делать, рассказывая вам и себе немножко образуюсь про настоящий глобальный мир. Или как его называют? Глобальный юг, глобальное большинство и так далее, и так далее. Потому что Урсула фон дер Ляйен всех изрядно достала. А что происходит вот в остальных странах мира, которые на самом деле прекрасные, интересные, яркие, полны событий, вот не знаем ни черта. Поскольку сегодня у меня есть шанс поговорить с Ириной Олеговной, лучшим специалистом по Африке в нашей стране, то говорить мы будем, мы методом, мне кажется, такого научного тыка выбрали эту страну, Танзания. А почему бы и нет? Давайте говорить про Танзанию. Будем обсуждать новости Танзании, что это за страна такая Танзания, почему она нам интересна, почему мы с Ириной Олеговной вообще разговариваем про Танзанию, почему Танзанию мы выбрали?
3: Евгений Александрович, ну, во-первых, я думаю, что главным событием для очень многих наших россиян стало открытие прямых рейсов Россия-Танзания.
2: Все летит в Танзанию.
3: Потому что эта страна действительно предлагает огромный спектр туристических услуг. Вообще страна в значительной степени ориентирована на туризм. 17% валового внутреннего продукта дает туризм. 2 миллиона ежегодно посещают Танзанию. И для нас, для россиян, конечно, возможность вот этого прямого перелета на Занзибар или в Дар-эс-Салам очень-очень важна. Если вы помните, в период ковида Танзания,
2: да, народ на Занзибар летал загорать,
3: была единственной страной, которая не вводила карантин, и замученные россияне, которые сидели по квартирам и ругались друг с другом, вдруг открыли для себя замечательную возможность полететь в такую экзотическую страну, которая богатая и пляжным отдыхом, это в первую очередь Занзибар, и своими замечательными национальными парками.
2: Ну, дороговато по сравнению с тем, куда они раньше привыкли ездить, но, тем не менее, это было, конечно, окошко такое, возможностей.
3: Это было,
2: да,
3: окошко, это было отдушно, по-моему, более 80 тысяч россиян, это, в общем, довольно много в моменте посетили Танзанию в 2021 году, и я думаю, что сейчас этот поток будет даже больше.
2: Ну вот, теперь можно и летать туда прямо в Танзанию. Итак, давайте, некоторые короткие факты про Танзанию, что это за страна такая. Это страна на востоке африканского континента с выходом в Индийский океан, самый большой город Дар-эс-Салам, который до 70-х годов считался столицей, потом в 70-каком-то году было придумано, что столица будет другая, город Додома, да, который находится в центре страны. Ну, собственно, одна из причин, почему надо было, чтобы центральные районы страны, довольно, так сказать, бедные, они тоже развивались. Вот туда ее перенесли, и, наконец-то, там в середине 90-х, мне кажется, последние министерства туда переехали, хотя по-прежнему самый большой и крупный город, это Дар-эс-Салам, там живет там порядка 6 миллионов человек, кажется, довольно крупный город, и очень интересно, я там был буквально, там, не знаю, лет 5 или 6 назад, в командировке короткой, очень забавно было смотреть, как посольства не хотят переезжать. Ну, то есть, знаете, вот столица-то в Додоме, Министерство иностранных дел в Додоме, президент в Додоме, все в Додоме. Давайте как бы посольство тоже. А посольства все такие, ну, как бы там что-то надо покупать снова, какой-то участок, даже если его дают, строить надо, что там. У нас хорошее посольство, и море здесь, океан. Это было забавно. Итак, короткие факты. Гора Килиманджаро, конечно, главное сокровище. Это высочайшая точка Африки. Что интересно, это не часть какого-то хребта. Это просто вот в саванне стоит просто пень такой огромный на почти 6 километров в высоту, 5895 метров. Это, насколько я помню, древний вулкан, вроде бы, да? Вы меня поправляете, если я что-то вру. У нас здесь программа такая, можем. Дальше. Потрясающая привлекательность для туристов, которые любят смотреть на танзанийскую природу, едут туда в саванну, наблюдают грандиозные миграции всех этих зебр, антилоп, гну, вот эта вот миграция Серенгети. Это вы, если видели когда-нибудь клуб кинопутешественников в мире животных, вот когда толпы гну бросаются в реку, их жрут там крокодилы, и они лезут куда-то там дальше по склону, это вот та самая миграция Серенгети. от 1,5 до 2 миллионов разных скотов, парнокопытных и прочих, бегают вот так вот по саванне. Интереснейшая история, связанная с драгоценным камнем танзанитом, который добывается только, соответственно, в Танзании, и говорят, что он реже, чем бриллианты, попадается людям там сотни раз.
3: На самом деле, извините, что я вас прерву, но популярность танзанит приобрел после знаменитого фильма «Титаник», когда украшение из танзанита было продемонстрировано, да, и которое вот Роуз бросила в океан, и с тех пор этот полудрагоценный камень стал очень популярен, и стоимость его возросла в десятки раз. И когда я в 24-м году вот ездила в Танзанию, кстати, и в 24-м году министерство все еще не хотели переезжать в Додому, я вас уверяю, там я не устояла и тоже купила себе сережки, кулоны с танзанита, потому что это один из самых популярных сувениров в Танзании. Он действительно очень красивый.
2: Он очень красив. Дальше еще интересный факт из истории Танзании. Это самая короткая война с документированной историей человечества. Так называемая англо-занзибарская война 1896 года, когда британцы пытались, так сказать, с колониальным настроем додавить Занзибар. По сути, вот этим султаном, занзибарский султанат там был, мог становиться человек только по согласованию с британским консулом, который находился там. В результате такого то ли переворота, то ли несчастного случая, который случился с одним предыдущим султаном, он погиб, пришел его племянник, ну, не согласовал. После чего с нескольких кораблей британского флота, которые находились, так сказать, на прямой линии, был расстрелян в течение 40 минут дворец султана, ну и, соответственно, война была выиграна. Около 500 человек погибших со стороны, собственно, только танзанийцев, то есть занзибарцев. Это самая короткая война. Но там много чего можно еще рассказывать, и про то, что там колыбель человечества там находится, по некоторым данным, это ущелье Олдувай, один из важнейших палеоантропологических памятников планеты. В 25-м году там нашли древнейшие в мире целенаправленно обработанные костяные орудия труда, которым там по 1,5 миллиона лет. Причем сразу же вот этот график, когда человечество научилось обрабатывать кость для того, чтобы... Это палка-копалка, это понятно, вот еще и кость. Сразу перенеслось где-то там на миллион почти лет. То есть это было крупнейшее открытие. Но это вот то, чем славна страна. А сейчас мы будем обсуждать, Ирина Ильиной, а что там происходит интересного?
3: Я только маленькую добавку сделаю, давайте, если можно, потому что для наших радиослушателей может быть интересно. Вы упомянули, что Занзибар был британский, но при этом Занзибар, относящийся к Танзании, тем не менее, вот он был британским, а сама Танзания, это была немецкая колония. Потому что в 1885 году там как раз высадился немец Карл Петерс, и он заключил соглашение с 12 вождями о том, что сейчас эта территория будет под германским протекторатом. И там была создана вот эта вот, как она называлась, германская Восточная Африка, которая, по сути дела, просуществовала до Первой мировой войны. А по итогам Первой мировой войны, поскольку Германия проиграла, ну, собственно, над основной островной частью Танзании также установилось уже британское господство. И поэтому сегодня, вот если вы наберете там где-нибудь в Гугле или еще где-то языки Танзании, там до сих пор первым выйдет английский язык, а не суахили. Хотя суахили – это язык, который является очень важным не только для Танзании, но и для всей Восточной Африки. Более того, Танзания выступает инициатором, чтобы суахили стал языком ООН.
2: Ну, по крайней мере, уж точно языком лингва франка для Африки.
3: Да,
2: Мы понимаем, что нам, грубо говоря, на западном побережье континента, на суахили не особо говорят, вообще не говорят. Но, тем не менее, вот как некий уникальный язык для африканского континента, на нем на суахили говорят порядка 200 миллионов человек.
3: Да, там очень разные цифры, от 150 до 350 миллионов. Средненькая. Танзанийцы-то все время...

0: Рассалами в культурном центре собралась группа, труппа театральная из непрофессиональных актеров, которые на суахили ставят пушкинские сказки, которые им переводил еще один сотрудник Россотрудничества, блистательный совершенно переводчик и знаток суахили Рифат Кадыров. Давайте сейчас мы послушаем, как суахили звучит, точнее, Пушкин на суахили. Примерно так. Если вы что-то разобрали, я удивился и порадовался за вас.
1: Судя по всему, это сказка о царе Салтане.
0: Это сказка о царе Салтане. Я могу даже часть перевести, поскольку я уже как бы вот почти уже понимаю. Там родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не зверушку, неведомую зверушку. Все понятно. Ну, в общем, такой забавный, интересный язык. Мы к нему еще вернемся. Да? Давайте, Ирина Ивановна, к новостям из того, что я узнал. Во-первых, Танзания сейчас переживает интересный период, когда выборы, которые там были парламентские в октябре 2025 года... Президентские, закончились очень серьезными потрясениями, демонстрациями и стрельбой в том числе. Там было 500 с чем-то погибших, протесты. Кто-то говорил, что это была попытка оранжевой революции классическая, ну, по крайней мере, правительство танзанийское говорит именно так. Люди, так сказать, из Запада и их ресурсы говорят, что это были исключительно непредвзятые протесты возмущенных людей, естественно, молодежи, которые там обездолены и прочее, прочее, прочее. Вот по пожеланию, собственно, президента, победивший, там, дама Сами Сулуху Хасан, ее зовут, была учреждена президентская комиссия по расследованию нарушений закона в ходе всеобщих выборов 29 октября. Ее задача, вот она начала свою подготовительную работу 24-25 августа, вот сейчас. Задача ее найти тех злодеев, которые спонсировали эти беспорядки. Ваше мнение, Ирина Ильиновна, все-таки было вмешательство в внешние выборы или нет? И в, соответственно, эти беспорядки. Кому это было интересно?
1: Ну, понимаете...
0: Кого найдут?
1: Дело в том, что, как всегда, истина кроется где-то посередине. Я думаю, что, конечно, как в любой африканской стране, с большим числом населения, которое живет ниже уровня бедности, протестный потенциал сохраняется. Другое дело, то же самое, если мы вспомним вот все эти революции в странах Северной Африки, да, вот в Египте, в Тунисе и так далее, что, конечно, есть внутренние факторы, которые могут способствовать такими процессами. Вопрос в том, кто возглавит и кто будет управлять этими процессами. Потому что Танзания, после того, как Самия Хасан Сулуху пришла к власти, сделала упор на развитие национальной экономики, национального предпринимательства, что не очень понравилось западным партнерам, в частности, Европейскому Союзу. И тут же, если мы посмотрим их новостную ленту, ее стали обвинять в авторитарности. Это первый как бы пунктик и звоночек. В скорости, видимо, ее в коррупции начнут обвинять или еще в чем-то таком предосудительном. Возможно, она, опережая эти события, решила провести данное расследование, которое, конечно же, имея какие-то внутренние корни, на мой взгляд, все-таки не обошлось без участия, скажем так, представителей колониальной системы, которые совершенно не стремятся, чтобы африканские страны обрели реальный суверенитет, а так или иначе находились в сферах их влияния. Тем более, что Танзания является крупнейшим экспортером золота. Золото сейчас очень ценится. Она экспорт золота увеличила только за один год на 46%. Ну, конечно, она не является лидером в Африке по добыче, лидером является Гана, но все равно более 60 тонн в год, это довольно большое
0: производство. Топ-4 они входят по континенту, насколько я читал.
1: Да, да, и поэтому, конечно, когда речь идет об очень ценных ресурсах, да и не только о золоте, речь идет и о всевозможных редкоземельных металлах, о графите, о необии, И в этом смысле, который тоже...

0: же все нужны для производства современных высокотехнологичных товаров, думаю, что не обошлось и без вмешательства внешних
1: сил. Я, конечно, понимаю, что жанр достаточно уже пошлый, не могу просто не сказать, извините, даже не собирался. Вот по поводу обвинений в авторитаризме и коррупции, по принципу «мимо тещиного дома» я без шутки не хожу. Кто-то что-то сказал в адрес Владимира Александровича Зеленского по поводу авторитаризма и коррупции,
0: да вы
1: несмотря
0: знаете...
1: на все происходящее, на весь этот праздник и карнавал. Нормально все,
0: Владимир Александрович. Все замечательно.
1: Все вообще супер. Ладно, а тут, видите, вот какое поймали. Дальше. Сейчас вот мы с Ириной Олеговной обсуждали многое. И золото, и редкоземельные металлы, и прочее, прочее. Но я вас сейчас сильно, и я думаю, что Ирина Олеговна присоединится ко мне, мы вас сильно удивим тем, что у нас Танзания имеет все шансы превратиться в очень крупный энергетический хаб для всей Восточной Африки, а возможно, и даже для Центральной. Это куда дотянутся, собственно, нефтепроводы. Потому что еще одна новость. 6 августа Танзания, Уганда и очень крупная бахрейнская нефтяная глобальный нефтетрейдер компания Vitol подписали соглашение о том, что в танзанийском порту Танга он находится, ну, примерно, вот если Дар-эс-Салам, он, так сказать, по берегу севернее туда, ближе к кенийской границе, то здесь Танга по центру буквально там примерно находится. Так вот, будет строиться огромный совершенно энергетический хаб, и бахрейнцы объявили о том, что они готовы вложить в это строительство порядка 20 миллиардов долларов, имея в виду и нефтеперерабатывающий завод, и терминал, и нефтехранилища, и, возможно, трубопроводы, которые пойдут дальше в сторону Руанды там, и так далее. СПГ наверняка, наверняка. И у меня, Ирина Ильина, собственно, к вам вопрос. А какие вот у нас могут быть сопоставимые экономические интересы на восточном побережье Африки?
0: Ну, во-первых, насчет энергетического хаба я еще внесу свою короткую лепту. Дело в том, что Танзания, помимо газа, обладает еще очень большим гидроэнергетическим потенциалом. И буквально на днях, это еще одна новость, то есть 22 августа 2026 года, то есть совсем-совсем несколько дней назад, Танзания торжественно открыла очень крупную гидроэлектростанцию, которая называется Джулиус Нерере, в память первого президента Танзании, с очень на реке Руфиджи. И нужно сказать, что мощность этой электростанции составляет примерно половину, даже больше, энергетических мощностей всей страны. То есть если там население имело только 50% доступ к электроэнергии, то сейчас, по сути дела, Танзания с введением в этой электростанции, как они говорят, становится энергоизбыточной страной. То есть ровно вдвое увеличилась ее генерация.
1: Это аналог такой миллениум вот этой дамбы эфиопской, да, наверное?
0: Эфиопской, но это очень крупная электростанция. К сожалению, строительство обошлось без российских операторов. В основном это был арабский капитал. Но, тем не менее, конечно, для Танзании это огромное событие. И она действительно превращается в энергетический хаб Восточной Африки. Если же к этому еще добавится проект, о котором говорили вы, он, в общем-то, огромный, потому что на строительство вот этого гидроузла было потрачено порядка 3 миллиардов долларов. А вы говорите о 20.
1: Ну, по крайней мере, это меморандум о взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании – это не контракт, мы с вами это понимаем. Это некая там бумага с благопожеланиями.
0: С благопожеланиями.
1: Ну, тем не менее.
0: Но, тем не менее, Танзания вообще очень активно сейчас привлекает иностранный капитал. И, кстати, создает очень благоприятные условия для того, чтобы снизить налогообложение, если инвесторы будут вкладываться в промышленные, энергетические и логистические кластеры. Вообще, вы знаете, вот у нас Африка представляется, что она такая, мол, отсталая.
1: И это мы с вами сейчас поговорим.
0: И такая, в общем-то, недоразвитая. На самом деле Танзания планирует к 2030 году, то есть за 4 года, да, фактически, создать 52 промышленных кластера. Что самое интересное, что из этих 52, 36 уже созданы. И вообще ВВП Танзании, как бы ни ругали вот Самию, вот как вы говорите, протесты там такие, mm-hmm. она-то реально занимает пост президента с 2021 года после смерти предыдущего президента Магуфули, который, кстати, отрицал ковид. И вот, вы знаете, вот умер...
1: Да, отрицался.
0: Да, и умер именно от ковида, потому что в стране не вводился карантин, там особая была история, связанная с ковидом в Танзании, поэтому они...
1: Чем наши туристы в Занзибаре пользовались.
0: Да, чем наши туристы на Занзибаре пользовались. Тем не менее, ВВП растет, среднегодовые темпы Танзании сейчас превышают 6%, это выше, чем африканские, примерно 4%. И страна развивается очень неплохо.
1: И это вот иллюстрация. Во-первых, это наш, так сказать, наш с вами час войны с стереотипами. И вот как раз та самая история про то, в чем мы взаимно абсолютно убеждены. Что Африка – это территория блистательного совершенно будущего и роста. Прогноз о росте экономики Танзании в 2026 году озвучил их министр инвестиций и планирования Китиам Кумбо, его зовут. Так вот, он на 2026 год 6,3%. При этом в 2025 году было 5,9, то есть это рост ускоряется. Да, это невеликий, так сказать, объем общей ВВП по сравнению особенно с нами, ну, вообще с гигантами, да, то есть весь ВВП 2025 года Танзания это 90, ну, не дотягивает до 92 миллиардов, это вообще ни о чем буквально, да, но тем не менее. Рост фантастический. При этом, что интересно, растет, естественно, не только то, что мы сейчас называли там, добыча горнорудная всякая и прочее, но растет информация и связь почти на 9%, транспорт на 8%, электроэнергетика, снабжение почти на 12%, то есть растут быстрее, чем основное, так сказать, тело этого самого валового внутреннего продукта. Понятно, что увеличиваются и инвестиции в страну, и увеличивается там фантастически динамично растущее население. И, кстати, это важный показатель. Смотрите, 2%, 86% в год рост населения. Это много. Средний возраст 17,5 лет у молодых людей. Учитывая вот этот рост населения 2,86%, а ВВП растет 6 с лишним.
0: Повышается, них, соответственно,
1: да,
0: ВВП на душу населения.
1: Конечно, да. Повышается и снижается вот та самая бедность, о которой мы сейчас вспоминали, которая уже составляет там порядка 25% людей, которые ниже черты бедности живут. Это уже, так сказать, ну, сильно опровергает все то, что мы привыкли думать про Африку, где все живут в коробках из холодильников и едят там непонятно что. И голодают. Хотя есть страны, которые голодают, но тем не менее это не случай Танзании. Про те успехи Танзании, как она в цифровую эпоху будет трансформироваться, мы поговорим в следующие полчаса сразу после новостей. Ирина Олеговна Абрамова, директор Института Африки Академии наук.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
6: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента, лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
7: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Запад пытается через игрушки транслировать детям свою систему ценностей. Поэтому необходимо серьезно относиться к отечественной индустрии игрушек, воплощать в них традиционные российские ценности, отметила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Она рассказала, что к ней обращаются школьные психологи, которые сообщают, что дети зачастую осознают, что некоторые игрушки опасны, прячут их по ночам, боясь, что они проснутся и что-то с ними сделают. Она обратила внимание, что лидер продажи игрушек за рубежом – компания, которая перечисляла миллионы на поддержку ВСУ. А крупнейшие производители игрушек в мире через свои продукты транслируют детям целую систему ценностей. Помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев в Рыбинске Ярославской области дал старт строительству кампуса мирового уровня «Меркурий». Он обеспечит подготовку высокопрофессиональных инженеров для передовых отраслей отечественной промышленности. Там создадут современные образовательные, исследовательские и социальные пространства, где талантливые студенты, молодые ученые и инженеры смогут в комфортных условиях решать реальные задачи промышленности. Российско-оманские отношения заметно активизировались за последнее время. Сотрудничество между странами развивается в торговой и инвестиционной сферах в области туризма. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Борисенко. По его словам, в настоящее время ведется подготовка к проведению первого заседания совместной российско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Большинство жителей Польши выступают против поставок вооружения Украине, свидетельствуют данные социологического опроса. 53% респондентов выступают против дальнейшей передачи Украине военной техники и вооружения. За продолжение военной помощи выступают лишь 36% опрошенных. Оставшиеся 11% не имеют четкого мнения по этому вопросу. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Анкара видит попытки реализации кровавых сценариев на Ближнем Востоке и не позволит им воплотиться в жизнь. Ранее Израиль нанес авиаудар по сирийской авиабазе Абу-Эд-Дугур близ Алеппо, расположенной неподалеку от турецкой границы. Канцелярия Нетаньяху объяснила эту атаку тем, что Сирия якобы находится на грани нарушения договоренности с Израилем в сфере безопасности, допустив размещение турецких военных на этой авиабазе. Метеорологическое лето пока не завершилось в столице. Летние температуры прогнозируются в городе в первой пятидневке сентября. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
1: Продолжаем открытие Танзании с Ириной Олеговной Абрамовой, директором Института Африки Российской Академии Наук, ну и, собственно, член-корреспондентом Российской Академии Наук. И снова здравствуйте, Ирина Олеговна.
0: Здравствуйте.
1: Снова здравствуйте. Так вот, продолжим про экономику говорить, что растущая она, и это реально очень круто, но я хотел бы отдельно, Ирина Олеговна, вспомнить историю про цифру. Вот, казалось бы, опять же, что там, антилопы гну, зебры, самое большое поголовье львов в мире, вот это все, да, ну, какие-то дикие люди там бегают с копьями и прочее, и прочее. Итак, правительство, и это тоже последняя новость, министр по делам Конституции и юстиции, ни много ни мало, ни экономики, объявил о том, что Танзания будет пересматривать около 1000 законов и нормативных актов, и этот процесс начался для привлечения технологических инвестиций. Технологических инвестиций. Секундочку. У них есть национальная программа «Видение 2050», видимо, связанная с 2050 годом. И говорится о том, что в рамках этой программы вот вся повестка развития страны не централизуется в руках государства, А предполагается, что бизнес возьмет на себя порядка 78% всей этой повестки. То есть без того, чтобы облегчить вход на рынок, облегчить инвестиции именно в цифру, в технологический сектор, правительство Танзании решило, что это невозможно. Вот замечательно. И этот процесс, собственно, пересмотра этих тысячи законов пошел вот прям буквально вот с середины августа. Середина августа. Я, кстати, забыл совершенно, нам можно позвонить. Давайте я напомню вам телефон. Если вы хотите узнать что-то про Африку, то сейчас самый момент, мне кажется, спросить директора Института Африки. Плюс 7-495-95-95-91-2. Я буду первый позвонивший. Это вопрос, который наверняка будет задан. Я сейчас, извините, у кого-то его украду. Ирина, а нам-то что?
0: В каком смысле?
1: Что? Ну, Россия-то зачем это все? Ну, как бы, ну вот да, красиво. Ну, понятно, ну, самолеты туда полетели. Как бы. Я сейчас Бабу-Ягу играю, понимаете?
0: Я понимаю. Ну, Евгений Александрович, мы уже много говорили с вами о роли Африки в мировой экономике, что, по сути дела, Африка становится новой фабрикой мира вместо Китая постепенно, потому что население там молодое, энергичное. И к 2100 году 40% мирового населения будет проживать в Африке. Mm-hmm. А это значит, изменится все, и те, кто сегодня успели забить колышки на африканском континенте, условно говоря, и развивать проекты, за ними будущее. Это прекрасно понимают абсолютно все. И вот эта геостратегическая схватка за Африку, причем за ресурсы в широком смысле, не только за минеральные ресурсы, за демографические ресурсы, за промышленные ресурсы, за цифровые ресурсы, потому что Африка развивается в цифровом плане опережающими темпами. Вы, наверное, знаете, что Африка лидирует в мире по скорости развития цифровых платежей, и она очень ускорилась в последнее время, поскольку доверие к доллару упало. Понимаете, и там развиваются национальные и межнациональные платежные системы, ПАПС, которые ведут торговлю в национальных валютах и расчеты. И Танзания в этом плане тоже осуществляет большое количество цифровых платежей. Кроме того, вот вы уже сказали, там действительно 17 средний возраст, да, и для них очень важно цифровое образование. И вот в рамках этой стратегии 2050 у них в сфере образования тоже принято две стратегии. Это первая, которая называется «Национальная стратегия цифрового образования», и второе – «Национальные руководящие принципы использования искусственного интеллекта в образовании». То есть Танзания уже эти документы приняла.
1: Дикая и дремучая.
0: Я не знаю даже, как в России. Вот мы сейчас обсуждаем активный искусственный интеллект, но, по-моему, таких законов мы не приняли. А Танзания уже приняла такие законы, потому что она понимает, что без цифры Танзания не сможет прийти к реальному экономическому суверенитету и использовать достижения мировой экономики так, чтобы перескочить определенные фазы развития. Понимаете? А они могут, потому что они могут использовать накопленный человечеством опыт.
1: Ирина Игоревна, вдобавку к вам, и сразу после этого звонок будет, но сначала я добавлю к тому, что вы сказали. Проникновение интернета среди населения 90% пользуется интернетом активно. При этом понятно, что да, много кнопочных телефонов, там смартфонами пользуется там, чуть меньше половины, но тем не менее, смотрите, данные по сетям, покрытие сетей мобильной связи в дремучей дикой Танзании. Сеть 3G, ту, к которой мы привыкли, 94%, 4G 94,5%, 5G, которые у нас в нескольких точках есть в тестовом режиме, 5G в Танзании, 34% территории покрыто.
0: Ну, видите, это отсталая Африка.
1: Это дикая отсталая Африка, поэтому у нас есть звонок. Здравствуйте, берите наушники, Ирина Игоревна. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
8: Добрый вечер, Олег.
1: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег.
8: Здравствуйте. Вы знаете, в октябре 2017 года я летал на Занзибар, очень интересный экзотичный остров и очень дружелюбные занзибарочки. Но вот я хотел спросить, осенью, по-моему, будет в Москве форум «Россия-Африка». Ну, точно, осенью он планируется. Как вы считаете, будет высокое, вот масштабное, высокое представительство стран Африки на этом форуме, в частности, Танзании? Еще вот наши крупные корпорации российские, ну, например, «Росатом», они вот как бы начинают сотрудничать с Танзанией? Вот, да, что вот по этой теме можно узнать.
0: Олег,
1: спасибо,
0: Олег, день.
1: Спасибо.
0: Спасибо, да, действительно будет крупное мероприятие, а именно третий саммит «Россия-Африка». Первый был в 2019 году в Сочи, второй в 2023 году в Санкт-Петербурге. И вот это третий саммит «Россия-Африка», который пройдет на высоком уровне. Сколько будет участвовать лидеров, мы не знаем. Но, по крайней мере, я надеюсь, что представительство будет выше, чем в 2023 году, когда к нам приехало 17 президентов, 17 глав африканских стран. Напомню, что в 2019 году таковых было 49. Это будет действительно очень значимое мероприятие, на котором, на мой взгляд, будут приняты очень важные решения стратегические по развитию наших отношений с Африкой. Что касается Росатома, что да, Росатом реализует в Танзании проект, который называется «Мкуджу Ривер», по добыче, и не только добыче, но и переработке урана. И вот совсем недавно, я хочу сказать, что в июле 2025 года состоялся официальный пуск пилотной установки по переработке урана. То есть речь идет не только о добыче, но и о переработке. То есть это связано именно с планами, в которых заинтересовано непосредственно создание. А в 2026 году планируется уже перейти на следующий статус, то есть заняться именно промышленной переработкой. То есть сейчас пилотная, а будет промышленная. И в рамках этого проекта планируется создать 1500, по крайней мере, рабочих мест для танзанийских кадров, что является в первую очередь очень важным.
1: И это не какие-то там исключительно рудокопы, то есть это и инженерные кадры в том числе.
0: Это инженерные кадры, и вообще Россия предоставляет вот по квотам 150 квот для танзанийских студентов, то есть бюджетных мест, они приезжают к нам, учатся у нас, и я думаю, что вот направление, связанное с переработкой ресурсов, подготовка горных инженеров для этой страны чрезвычайно важно.
1: Мы сейчас берем, говорим только о тех, кто по квоте едет учиться правительство, а еще есть люди, которые за свои деньги
0: едут. За свои деньги едут,
1: конечно,
0: да, и таких тоже немало.
1: И возвращаются, у них есть работа и социальный рост. И это большая серьезная поддержка наших компаний, которые ведут там работу. Это то, что я всегда защищаю еще в работе Россотрудничества, что это важная и выгодная история, нисколько не благотворительность. Я немножко продолжу про цифру. Вот Ирина Олеговна только что говорила про платежные системы. Отрапортовала Минцифра, собственно, регулятор связи Танзании, опубликовал данные по второй квартал 2026 года, это тоже новость последняя, о распространенности так называемых мобильных денег. У танзанийцев, и, кстати, в нескольких еще странах соседних, там и в Кении примерно схожая история, дико популярно расплачиваться мобильным телефоном. Но не в приложении, как мы, там бросил на карту по номеру телефона, а вот реально телефоном. Поскольку кнопочных телефонов там 60 с лишним процентов, то есть человек явно, это не смартфон, вот набирая там команду кодами в этом телефоне, он может перевести какие-то деньги, расплатиться за какую-то услугу. При этом счета у него не открываются, хотя эти деньги где-то хранятся на каких-то банковских активах, но, собственно, в мобильном телефоне никакой привязки, никакому счету нет. Он вносит в каком-то ларьке
0: деньги. Ну, это что-то типа электронного кошелька.
1: Абсолютно, электронный кошелек, да, электронный кошелек. При этом, как заявил вот этот вот регулятор TCRA, число подписок вот этих мобильных денег 87 миллионов подписок. Это больше, чем население.
0: Население, да, население порядка 65-67 миллионов сегодня.
1: То есть это, ну, близко к 100% точно. Ну, ладно, хорошо, у него два телефона, два аккаунта, да, но тем не менее это очень высокое, конечно, проникновение. При этом самая цифра, которая меня вообще поразила, я надеюсь, что это потому, что кибербез хороший, а не потому, что они просто не начали еще. Число попыток мошенничества снизилось на 25% и достигло, знаете, какого количества?
0: Какого?
1: На весь год попыток мошенничества. Угу. Вы все получаете звонки службы безопасности какого-нибудь банка, там, да, вот это вот все. До 7334 случаев.
0: Всего.
1: Да.
0: Я думаю, что такое количество случаев на мой один телефон приходит в течение месяца.
1: И танзанийцы очень возмущены. Очень возмущены. Я считаю, что это очень много. Очень много. А еще одна большая история, которую я хотел успеть обсудить, это история с особым танзанийским социализмом. Дело в том, что самый первый президент, независимый уже на тот момент Танзании, когда она перестала быть Танганьикой, а стала Танзанией, Джулиус Нерере, был человеком увлеченным. И увлечение его состояло в том, что он решил, что есть особый вид социализма, это уджама, некое учение, по которому исконный сельский африканский коллективизм, то есть житье вместе в деревне, вместе вспахали, вместе добыли, съели и прочее, и есть настоящий, так сказать, вот исконно-посконный такой вот социализм. Не то, что там вот коммунисты из Советского Союза что-то там, хотя с ними мы в хороших отношениях, но тем не менее у них свое есть, у нас есть свое, у африканцев. Вылилось это в то, что он стал делать, ну, буквально колхозы.
0: Да.
1: Поскольку образ был вот этого счастливого сельского житья совместного, коллективом такой, общиной, то, соответственно, стали строить эти деревни на 250 дворов каждая минимум, с центральным зданием посередине, и чтобы все это дело окружалось, совместными полями, то есть абсолютный колхоз. С точки зрения социальных связей, борьбы с безграмотностью, снижения смертности детской, тогда это была блестящая история, она сработала. С точки зрения экономики, все пошло куда-то не туда.
0: Да, это было неэффективно, и более того, этот социализм немножко дальше пошел. Например, они хотели полностью отменить розничную торговлю и перевести все на централизованные рельсы. И, к сожалению, в такой стране, в которой не было реальной логистики, доставки и так далее и тому подобное, эта идея полностью провалилась, потому что очень часто именно неформальный сектор, мелкие торговцы осуществляли и реализовывали пожелания и потребности населения. Но, тем не менее, как идея, это было очень красиво. Тогда Танзания была, и Джулиус Нерере был вдохновлен идеями социализма. Он даже сказал, что вот это вот уджама, это скорее коммунизм, а не социализм. То есть у него идея коммунизма и равноправного распределения всех благ действительно была доминирующей. Ну и окончательно, конечно, эти идеи ушли в небытие после развала Советского Союза и краха социалистической
1: модель
0: системы.
1: Модель исчезла, да.
0: Модель как таковая, как альтернатива. Они же рассматривали социализм как альтернативу капитализму, потому что капитализм для них это был очень тесно связан с колониализмом, с несправедливостью, грабежом, что было правдой. Потому что вот мы все в какой-то степени говорим о том, что Европа очень развита и прочее, а то, что, по сути дела, первоначальное накопление капитала было достигнуто благодаря откровенному грабежу, раз, ресурсов и работорговле, два.
1: Везде,
0: понимаете, потому что первоначальное накопление капитала в Южных Штатах было за счет рабского труда африканцев. И об этом не стоит забывать. И вот сейчас, кстати, африканцы очень активно муссируют тему репараций и увязывает его с внешним долгом. Эта тема очень интересная, для них она очень острая. И поэтому, конечно, когда идеи социализма возникли, идеи альтернативы, это было очень привлекательно для большинства африканских стран. Многие же пошли по пути с так называемой социалистической ориентацией, включая Танзанию.
1: Ну вот что интересно, и нынешняя правящая партия, это все ровно та же самая партия. Это как если бы КПСС никуда не ушла бы, просто вот она продолжала бы действовать, отказавшись от, скажем, вот, от идей.
0: Да? Ну да, трансформируясь с учетом изменившихся условий.
1: И вот этот отход от идеи уджама, вот этого, да, он произошел вот как раз, как говорит, конец 80-х, начало 90-х.
0: Ну, начало 90-х.
1: Но, что интересно, там есть та же самая примерная история, что у нас. Новое поколение людей, танзанийцев, которые близко, даже не застав эти времена, они не жили там в это время, приняв близко к сердцу некую идеализированную модель социальных отношений, отрицание общества наживы, коллективизм, взаимопомощь и так далее, сейчас очарованы этой истории с уджама. Так же, как у нас есть огромное количество людей, которые с ностальгией вспоминают Советский Союз, даже не пожив там. И самое интересное, это у нас есть такая уже, мне кажется, это становится традицией починки примуса, искать всяких исполнителей разной музыки интересной. Вот это ностальгическая история про коллективизм, дружбу между народами, взаимопомощь, отрицание наживы там, западного мира и прочее, прочее, она вылилась в хип-хоп-культуре.
0: Замечательно. То есть
1: современные вот эти чуваки, то есть если мы традиционно представляем себе, извините, кто, надеюсь, меня не обвинят в неполиткорректности, черного рэпера с цепью золотой, с пистолетом там каким-то позолоченным, который гангстер-рэп читает, вот это не про танзанийцев, потому что он будет, да, он черный, у него может быть даже и цепь золотая, но у него не будет ствола, и читать он будет не про то, как гангстер-рэп круто, там много бабок там и прочее, а про то, как мы все должны вместе что-то делать хорошее и двигаться в светлое будущее. Я даже нашел прекрасного совершенно чувака такого, его зовут профессор Джей. Я обещал вам, что мы вернемся немножко к суахили. Вот сейчас мы с вами послушаем рэп на хип-хоп на суахили. Профессор Джей написал композицию, которая называется «Да, начальник». На суахили это, если я правильно прочитаю, называется «Ндиомзе». Я нашел клип, у кого, кто принимает нас по интернету, может даже что-то там увидеть. Мне кажется, все-таки в этом клипе читает этот рэп не профессор Джей, а еще какой-то другой чувак. Но, тем не менее, у меня есть даже перевод слов, которые мы сейчас запустимся, а я по ходу постараюсь вам рассказать, о чем в песне поется.
9: Ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu, ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. E, kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi.

0: Меня зовут Джозеф Хаули, сын Сопулу Кианзи. Думаю, я послан спасти это поколение. Я политик, благословенный Богом. Я послан к вам, благородный, чтобы уменьшить ваши страдания. И мудрости больше, чем у царя Соломона. У меня не беспокойтесь. На самом деле я решил помочь, чтобы самой сильной страной в мире стала Танзания. Люди, аплодисменты, пожалуйста, люди. Все это мелочи. Я думаю, я все исправлю. Дайте мне только несколько дней. Экономика вдруг взлетит. Бух! И страна Танзания засверкает дичайше. Я прослежу, чтобы у каждой официантки в баре был свой Мерседес. Я хочу превратить Танзанию в Европу. Первое, что я сделаю, уничтожу бедность. Студенты будут проходить практику на Луне. В больницах я буду сыпать лекарства, как песок, и открою каждому новорожденному счет. Из труб потечет вода и молоко по всей стране. Жители деревень забудут о колодцах. Я профинансирую колдунов, чтобы они строили самолеты. У каждого будет своя машина. Разве вы не обрадуетесь, танзанийцы? Разве не правда, что я убедителен? Да, старина. Так что я ваш избавитель, друзья. Да, старина. Я уничтожу все ваши проблемы. Государственные служащие, у меня план повысить зарплаты жирно, в 100 раз больше той, что заставляло вас бастовать. Я дам вам хорошие дома, роскошные машины. Люди будут удивляться, когда вы будете проезжать повсюду. Каждому крестьянину я дам трактор. Вы будете продавать зерно миллиардами, миллиардами. Кстати, всех полицейских я хвалю. Теперь каждому я дам вертолет. Так, знаете, это выглядит, и это такая сатирическая композиция, выглядит это как предвыборный такой, знаете, выход кандидата к народу с раздачей обещаний народу. Надо сказать, что вот этот профессор Джей, он на самом деле из оппозиции. Вот, естественно. Поэтому он, собственно, не любит вот этих всех товарищей, которые обещают под выборы что-то. И, собственно, об этом и песенка. Удивительная история, Ирина Олеговна. Неужели мы можем всерьез рассуждать о том, что у этой ностальгии есть какое-то политическое измерение реальное? Потому что вот этот вот дядька, профессор Джей, который написал эту композицию, который сторонник этой Уджума, да, да, он испытывает ностальгию по старым там временам, не пожив в них толком, но, извините, он уже член парламента, он избрался, он представляет оппозиционную партию. Насколько у этой ностальгической там какой-то там вот постсоциалистической идеи есть реальный политический шанс? Ну, я сейчас не только про Танзанию, вообще про Африку говорю.
1: Ну, вы знаете, просто если мы, например, подумаем о том, что может для них быть примером, Советского Союза нет. Идея социализма сейчас, на мой взгляд, очень неплохо реализована в Китае. Потому что Китай, избрав путь и освободив рынок, и обеспечив рыночные методы управления экономикой, в политическом пространстве сохранил руководящую и направляющую роль китайской коммунистической партии, которая до сих пор находится у власти. И, возможно, вот эта успешная китайская модель, модель именно китайского социализма, сейчас в Африке является привлекательной, именно как модель. Хотя именно Китай в Африке воспринимается не настолько положительно. Вот. Очень многие африканцы говорят, что вот вы, русские, приходите, вы нам ближе и приятнее, чем китайцы. Потому что китайцы решают свои собственные задачи за наш счет. Они это тоже понимают. Но, с одной стороны, это то, как Китай действует в Африке. И Китай действительно очень много делает для Африки, но в частности в инфраструктурной сфере. Он строит дороги, порты, он строит очень много строительных предприятий в той же Танзании, там и цементные заводы и так далее и тому подобное. Но тем не менее африканцы китайцев воспринимают не так положительно, как русских. Но то, что Китай, где еще совсем недавно было 800 миллионов бедных, достиг таких успехов, и действительно, можно сказать, там и машина у каждого, и бедность они побороли. Это является тем примером, что даже в условиях социализма, модернизированного социализма, можно добиться больших успехов. Я думаю, поэтому у них и ностальгия.
0: А мы не переоцениваем? Мы сейчас говорили о проекте Росатома, мы говорили, вы сказали только что, что вот приезжайте к нам, русские, работайте с нами. А нет ли в этом нашей какой-то ностальгии по-нашему, что не переоцениваем ли мы желание Африки с нами задружиться, торговать, развиваться вместе? Может быть, это с нашей стороны искаженная оптика?
1: Нет, нет, это не искаженная, и поэтому вы, когда приедете в Танзанию, вот первое, что я увидела, когда я сказала, что я из России, это была широкая улыбка пограничника, на меня сказала: «О, Россия, Путин».
0: А, нет, это наш супербренд.
1: Это наш супербренд. Поэтому супербренд. Я считаю, что наши отношения имеют очень хорошую перспективу. Мы скорее их недооцениваем, нежели переоцениваем.
0: И очень много, я надеюсь, вот на то, о том саммите, о котором вы вспоминали, будут практические какие-то вещи. Потому что декларативной дружбы у нас достаточно много, это очень хорошо, конечно, но хотелось бы увидеть гораздо больше практических проектов.
1: Это правда, в сфере экономики.
0: Ирина Олеговна Абрамова сегодня со мной подчиняла примус, директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Ирина Олеговна, еще много примусов не починено, приходите еще.
1: И всегда к вам с удовольствием.
0: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Самаре 10 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Россиянина приговорили к 23 годам за государственную измену. Депутат Европейского парламента назвал Зеленского фашистом. Летучие мыши вытесняют жильцов особняка Бэтмена. Об этих и других темах подробнее далее. Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам Алексея Ханова, который помогал готовить взрыв в Мариуполе. Его признали виновным в государственной измене, организации террористического сообщества и участии в нем и содействии террористической деятельности. По данным суда, в конце 2024-го, начале 2025 года Ханова привлекли к конфиденциальному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Выполняя задание сотрудника украинской разведки, Ханов прибыл по указанным ему координатам, где снял на телефон подразделение тактической группы войск Национальной гвардии России и отправил фото куратору. Нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на Украине подтверждает, что он фашист. Так считает депутат Европейского парламента от Словакии Любош Благо. Ранее один из украинских телеканалов сообщал, что Зеленский на встрече с украинскими журналистами вновь высказался против проведения выборов на Украине, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек. Он назвал выборы, цитата, «цунами для государства, которое расколет страну». Страны Евросоюза должны до конца текущего года согласовать финальный вариант нового 7-летнего бюджета, который будет действовать в сообществе с 2028 по 2034 годы. Об этом заявил глава Евросовета Антонио Кошта, который в настоящее время совершает поездку по странам Союза с целью подготовки Октябрьского саммита, на котором тема новых финансовых рамок станет одной из центральных. Переговоры по многолетнему бюджету осложняются также серьезными разногласиями между странами Евросоюза из-за объема расходов. Так, Германия традиционно выступает за сокращение предложенных расходов на сотни миллиардов евро. Нидерланды также считают нынешний проект чрезмерно раздутым. Россияне могут оформить регистрацию по месту жительства в доме на садовом или дачном участках, если такой дом имеет статус жилого, сообщили в миграционной службе МВД. В ведомстве рассказали, что для прописки необходимо предоставить заявление о регистрации, документ, удостоверяющий личность гражданина, который желает зарегистрироваться, документы, являющиеся основанием для вселения в жилое помещение для временного или постоянного проживания, или документы, удостоверяющие личность уполномоченного представителя, если заявление подается по доверенности. Купание на пляжах в ряде французских коммун на Лазурном берегу во Франции запрещено из-за попадания в море углеводородов после проливных дождей. Уточняется, что ограничения были введены в 7 прибрежных муниципалитетах. Колония летучих мышей обосновалась в пришедшем в упадок историческом особняке, снятом в фильме режиссера Кристофера Нолана «Бэтмен. Начало» 2005 года. Здание могут принудительно выкупить у владельцев, сообщает газета «Сан». От владельцев требуют назначить подрядчика с опытом реставрации исторических зданий, провести серию обследований популяции летучих мышей до августа 2027 года и получить соответствующую лицензию Государственной природоохранной организации. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 495-95-95-91-2. По мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня аналитика очень широкого профиля, хотя и очень узкого фаса, Нуралину Рисламовичу Латыпову по делу о том, может ли Европа сберечь свое будущее.
3: Я бы Я бы переформулировал, немножко отредактировал, точнее, тему. Европа, сбереги свое будущее. Призыв. Вот на каком основании этот призыв, ну, как бы в таком виде, так сказать, имеет право на существование. Никто не отрицает, в том числе и мы с ведущим, что европейская культура, которая, в общем-то сказать, синонимом, наверное, в определенной степени цивилизации в целом, синоним, так сказать, слова культура там, и так далее, значит, имеет, в общем-то, европейские корни. Хотя, конечно, и есть и китайская, и индийская, и значит, американская имеется в виду.
2: Ну, по разным оценкам, сейчас в мире сосуществует от 8 до 10 цивилизаций. Почему говорю по разным оценкам? Потому что многие, например, спорят, считать ли арабскую цивилизацию частью мусульманской, или она вполне самостоятельна. Так вот, европейская и отпочковавшаяся от нее англосаксонская цивилизация, они, конечно, очень интересны, очень многогранные, и главное, мы с вами воспитаны, по сути, в рамках европейской цивилизации в основном, хотя, конечно, русская цивилизация не ограничивается европейской, но действительно в основном русская выросла на европейской почве. Поэтому для нас, конечно, очень важно, чтобы европейская цивилизация сохранялась и развивалась. Ну и вообще, как выразился когда-то покойный Цзэдун Ичанович Мао, известный как председатель Мао, пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 школ. Но вот сейчас, скажем, англосаксонская цивилизация практически уже настолько подмяла под себя общеевропейскую, что даже одного этого хватило бы для того, чтобы европейская утратила остаток самобытности.
3: Ну, да, так сказать, есть классификация цивилизации, по-моему, по Хантингтону и так далее.
2: Ну, есть несколько классификаций. В деталях они различаются, но в целом сходятся
3: но сейчас
2: на том,
3: все-таки
2: что сейчас от 8 до 10 цивилизаций сосуществует, а всего за мировую историю их насчитывается примерно 30.
3: Хорошо, речь не об этом. Речь сегодня пойдет о европейской цивилизации. И наследование европейской цивилизации, русской цивилизации, оно, так сказать, произошло на основе сохраненной европейской цивилизации. Вот как раз об этом и сейчас пойдет речь. Что я имею в виду? Достижения великой античной культуры, они как раз, ну, как бы, так сказать, являются корнями основными европейской цивилизации. Но они были сметены здесь и философы, и натурфилософы, и Аристотель, и Диоген, и Архимед, Витрувий. Ну, Витрувий это было позже. Значит, эти люди создали великую, так сказать, европейскую цивилизацию античного периода. В Риме эта цивилизация обросла, так сказать, фантастическими достижениями в области строительства, инженерии и так далее. Посмотреть только на одни акведуки, да, и прочее. Так вот, все это было...
2: Но на всякий случай, для тех, кто не знает, что такое акведук, это мост, по которому течет вода. По римским понятиям вообще было крайне нежелательно запускать воду в закрытых трубах. Ну, в общем, потом выяснилось, почему. У них единственный материал, пригодный для изготовления и, главное, для герметизации труб, был свинец. И когда они, наконец, освоили технологию производства труб, в общем, в Риме в последние годы империи свинцовых отравлений было совершенно жуткое количество, а главное, все, у кого не было даже клинических симптомов, все равно изрядно ослабли физически. Так вот, на протяжении большей части истории Рима вода шла только по открытым каналам, и при необходимости эти каналы делались в виде мостов. Акведук дословно водопровод и есть.
3: Ну, не только акведук и снабжение водой, чистой, кстати говоря, горной водой и так далее. Действительно, свинцовые трубы очень здорово подорвали могущество Римской империи тоже в своей части. Значит, там был целый комплекс причин упадка. Но, кстати говоря, термин «клоака» тоже, так сказать, относится к древнейшим системам канализации. Ну, естественно, так сказать, канализационные системы, как сейчас, сегодня, в наши дни выясняется, не только в Риме существовали и за пределами Европы тоже, но это отдельный разговор. Так вот, все это было сметено тем, что Рим рухнул под натиском варваров. Кстати говоря, в принципе, натиски варваров, они были достаточно серьезными, но с ними справился талантливый полководец Сципион. И после того, как разгромил, он с ними заключил определенный договор, так сказать, выплаты и прочее. Но гонористы, император Гонорий, в общем-то сказать, все это отменил, а Сципиона, так сказать, своевольного казнил. Вот именно это стало основным, так сказать...
2: Стоп, Сципиона или Велизария, я не помню. По-моему, нет, Велизарий – это уже... Он подчинялся Константинополю, а не Риму.
3: Вот. Да. Так вот. Это, кстати говоря, тоже, ведь тот же самый уже в, значит, в конце 20 века, в начале 21 века, приблизительно по такому же сценарию, ну, достаточно, ну, интересная, так сказать, страна Ливия и своеобразный, так сказать, правитель Ливии. Одно только то, какую он систему снабжения водой создал, беспрецедентную. Это единственная страна Африки, которая в изобилии имела чистую воду. Так вот, поскольку он сам пришел в результате военного переворота, он, очевидно, опасаясь этих переворотов, сколь-нибудь значимых офицеров, так сказать, одного за другими чикал, но когда пришло время защищать режим Каддафи и самого Каддафи.

0: в равной степени эстафету значит, несли как персы, Персидская империя, так и арабский халифат. И великие вещи были созданы. Допустим, тот же самый Авиценна, Ибн Сина. Нельзя сказать, что он, создал нечто подобное Гиппократу и Галену. Но он, переработав эти труды Гиппократа и Галена, он впервые, в практике мировой научной ввел систематику. Медицина именно с Ибн Сины стала наукой. Подхватили, начинания античных математиков, астрономов и такие выдающиеся ученые, один из них по совместительству был еще и правителем Улугбек, который создал ту звездную карту, где он, злоупотребив служебным положением, на бюджетные средства построил гигантский секстант. С помощью него он выстроил звездную карту неба, которой пользовались 300 лет в Европе. Кстати, Авиценну основные университеты Европы чтили, так, что 4 века пользовались его каноном.
1: Забавно, что его имя так и осталось нам неизвестно. Ну, то есть Абу Али – это отец Али, Ибн Сина – сын Сины, а как его самого звали – в письменных источниках не сохранилось.
0: Да. Так вот, подхватили и античных математиков начинания, аль-Хорезми, алгоритм, да? Кстати говоря, арабская же наука химическая. Аль-химия, аль-кеголь. Это все, арабские химики.
1: Вот тут, спрашивают. Постоянная слушательница Людмила из Крылатского спрашивает, не поменяется ли европейская цивилизация на арабскую или исламскую? Мигранты уже везде, рождаемость европейцев в минусе. Ну, что касается рождаемости, так сейчас она уже по всему миру ушла в минус. Причем некоторые специалисты, в том числе мои знакомые, прогнозировали это еще 10 лет назад, и пока никто не знает, как этому противостоять, потому что, грубо говоря, современное общество предлагает своим членам множество занятий в краткосрочной перспективе, кажущихся привлекательнее, чем рождение и воспитание детей. Поэтому пока неизвестно, как эту тенденцию переломить, известно только, что чисто экономические методы, к сожалению, не срабатывают. А что касается мигрантов, да, это очень серьезная проблема. Грубо говоря, когда Ангела Доротея Хорстовна Кастнер, известная по фамилии первого мужа Меркель, сказала: «Мы справимся с потоком мигрантов», она имела в виду, что немецкое общество достаточно развитое и сплоченное, чтобы перевоспитывать мигрантов, переучивать их, по-европейски. Ну и при ней это еще как-то удавалось. Но ее преемники оказались гораздо слабее как организаторы, в том числе и как организаторы этого. То есть отрицательные примеры мы видим.
0: Ответим на вопрос. Да. Вопрос-то был.
1: Не поменяется.
0: Не поменяется по одной простой причине. Потому что в лице тех мигрантов, которые там проживают, мы не имеем, ни исламской, ни арабской цивилизации. Это, к сожалению,

0: тот пик, тот расцвет, когда исламская цивилизация была практически мировым лидером культуры, с 9 по 12 век по целому ряду причин, это отдельная тема, этот пик миновал, и в том виде, в котором, так сказать, ведь культура — это в головах. В головах, так сказать, этих мигрантов слово «культура», я имею в виду, так сказать, по высшему разряду, если брать. Но давайте все-таки перейдем к вот нашей основной теме. Когда Европа стала снова возрождаться, значит, не с нуля, по счастью, Европе возвращаться на круги свои, я имею в виду культуры. Потому что культура – это, к сожалению, у нас так устоялось. Культура – это какие-то танцульки там и прочее. Культура – это всеохватное, значит, достижение человечества, как художественные, рациональная культура, потому что наука – это феномен культуры, религия – тоже элемент культуры и так далее.
1: Мой коллега, публицист и философ Виктор Григорьевич Мараховский, считает, что культура – это вообще все нормы поведения людей, а искусство – это только один из способов, так сказать, обучения этим нормам, в том числе зачастую обучения методом от противного.
0: И вот получилось так, что эстафету, подхватившая исламская культура, значит, вернула в европейские же руки. Да, определенное количество прямых, так сказать, каких-то текстов, значит, из античных времен и так далее, дошло. Но в живом виде, в живом, в действующем, так сказать, та же самая как раз исламская цивилизация передала Европе, и Ренессанс состоялся.
1: Ну, теперь, строго говоря, там все это шло не напрямую от арабов, а в основном через восточную часть Римской империи, которая продержалась в целостном виде на тысячелетия дольше западной.
0: Это да, но и от арабов тоже, так сказать, очень многое напрямую дошло. Это был очень широкий фронт. Так вот, а теперь давайте мы переместимся снова к тому, с чего начали. Российская культура. Дело в том, что уникальный эксперимент был проведен, так сказать, в промежутке между правлением Петра I и Екатерины II, когда на российскую почву, это вот как саженцы сортовые переносят, была перенесена академическая наука Европы. Это очень интересная сам по себе, так сказать, очень интересная сама по себе тема. Сейчас в подробностях не буду, но саженцы прижились. И не только прижились, а по ряду, так сказать, значит, моментов, я сейчас, если образно говорить про саженцы, да, превзошли достижения, так сказать, тех, значит, земель, из которых они приведут. Ну, пример приведу. Ломоносов, недооцененный на Западе ученый, уникальный и так далее, оригинальный провел эксперимент, в результате которого установил, что на Венере есть атмосфера. Это...
1: Но, строго говоря, не эксперимент, в данном случае наблюдение.
0: Да. Вот. Но эксперименты наблюдения в моем понимании, так сказать, не сильно далеко отстоят друг от друга. Так вот, значит, и российская наука, я сейчас буду конкретно иметь, то есть конкретно сейчас буду говорить о науке, поскольку я достаточно серьезно занимался историей, так сказать, мировой науки, и очень интересно мне было узнать, что особенно, так сказать, академическая наука в советское время таких фантастических высот, тот же Токамак, сейчас ИТЭР и так далее, на основе...
1: Но, кстати, сам этот термин – это сокращение русских слов. Тороидальная камера с магнитной катушкой.
0: Да. Вот именно поэтому термин и прижился, что он на основе сделанного тогда в Советском Союзе, да? Возьмем, так сказать, другое. Кристиан Барнард четко совершенно, так сказать, указал на то, что основывался на технологиях Демихова. Я могу привести пример из моего родного университета, где, по счастью, я специализировался, Ростовский университет и Институт нейрокибернетики при Ростовском университете был головным институтом программы «Интермозг» всей, так сказать, Восточной Европы, так сказать, да, программа. Причем только через 30, а то и 40 лет появились подобные программы в Европе и Соединенных Штатах. Другое дело, что мы свои же пионерные достижения и так далее умеем очень...
1: Но это все-таки немного другая тема, а к Европе вернемся после новостей. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана.
3: Мне кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в 2026 году составит более 7 триллионов в международных долларах. Выше в рейтинге находятся только Китай, Соединенные Штаты и Индия. Пятое место занимает Япония, шестое – Германия. Ранее о четвертом месте России по этому показателю сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина. По его словам, за последние 5 лет структура российской экономики изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, тогда как главным источником роста стал внутренний рынок. Россия заинтересована в продвижении всего спектра двустороннего взаимодействия с Оманом. Отношения между странами в последние годы заметно активизировались. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко на презентации российско-оманской международной выставки. По его словам, это событие станет надежной площадкой для установления партнерских отношений и укрепления экономического сотрудничества. Кроме того, оно расширит имеющиеся возможности для диверсификации двусторонних связей в сферах энергетики, промышленности, логистики, транспорта, туризма и высоких технологий. Более 2000 участников приедут в Санкт-Петербург на Международный форум объединенных культур, который стартует в городе с 24 сентября, сообщает пресс-служба форума со ссылкой на петербургского вице-губернатора Бориса Петровского. Среди ключевых событий культурной программы форума – открытие выставочного проекта «Русский драматический театр». 150-летию Союза театральных деятелей, гала-концерт к юбилею Бориса Эйфмана в Александринском театре, а также гастроли Мариупольского драматического театра на сцене Санкт-Петербургского театра имени Комиссаржевской. Власти Индонезии депортировали 39-летнего гражданина России, который снимал фото и видео во время акции сторонников независимости, передает индонезийское информационное агентство со ссылкой на Главное управление миграции страны. По данным службы, россиянин въехал в Индонезию 3 июля через международный аэропорт по туристической визе, действовавший до 31 августа. Новые подтверждения версии о космической катастрофе, предположительно случившейся порядка 13 тысяч лет назад, нашли ученые на дне Онежского озера. По мнению ученых, розовый горизонт служит маркером глобального события, изменившего ход истории. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Допрос Вассермана.
1: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91,2 по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня аналитика Нурали Нурисламовича Латыпова по делу об его призыве «Европа, сохрани свое будущее». Ну и поскольку я перед новостями сказал, что, на мой взгляд, новости о развитии российской науки все-таки не вполне европейская тема, в перерыве Нурали Нурисламович меня переубедил.
0: Значит, продолжу. Относительно недавно, в начале 80-х, в основном, конечно, американские ученые, здесь и европейские, очень широко и глубоко стали изучать нелинейные системы, нелинейные явления. И когда они поглубже, так сказать, в это дело постарались вникнуть, вдруг выяснилось, что еще до революции, а потом продолжилась эта работа Ляпунов, давно уже, так сказать, эту математику сотворил. Далее по нелинейным системам Колмогоров, Синай, Арнольд выдающиеся вещи сделали. Сейчас эта тема очень модная в американской, европейской науке и так далее. Но, опять же, все это было до них очень на хороший уровень, значит, продвинуто. Поэтому все это к чему? Можно и из художественной культуры говорить про наши достижения в мультипликации, в балете там, и так далее, и так далее. Но речь идет о том, что возникает вопрос, а если что-нибудь произойдет, климатическое там или какое-либо еще, кто, так сказать, эту эстафету сохранит, как это сохранили, значит, арабы и персы. Я просто и тех, и других должен. То есть исламская культура с 9 по 12 век. Благодаря этому Европа не потеряла своих же, между прочим, приблизительно такая же вот вырисовывается, так сказать, роль России, которая тоже несет европейскую эстафету.
1: Я все-таки думаю, что нынешнему глобальному потеплению еще далеко до предыдущего, случившегося тысячелетия назад. Сейчас температура Земли где-то градусов на 5-10 ниже, чем была тогда, и поскольку тогда развитие той же Европы не остановилось, а наоборот, даже несколько ускорилось по сравнению с так называемыми темными веками, это примерно с 5 по 8, надо думать, что и сейчас, как только европейцы откажутся от бредовой идеи о том, что, мол, глобальное потепление вызывается ростом выброса углекислоты, на самом деле как раз наоборот. Рост концентрации углекислоты начинается примерно через полвека после начала глобального потепления. Как только они от этого откажутся и поймут, что нет смысла пытаться остановить природные процессы, а надо разобраться, как их использовать, вот тогда, тысячелетия назад, разобрались. Это будет гарантией дальнейшего развития. То есть, как всегда, загубить людей могут не стихийные бедствия, а только человеческие ошибки.
0: Ну, таких ошибок хватало, так сказать, в поздней Римской империи. Значит, об одной из этих кадровых ошибок я как раз упоминал. И поэтому значит, есть знаменитое хранилище семян в Норвегии. Это хорошая идея. Если что-либо произойдет, будет то, с чего, так сказать, точнее, чем продолжать, а не начинать все с нуля, да? И я считаю, что, ну, со всеми оговорками, безусловно, потому что с разрушением Советского Союза великие достижения, очень многие, были растоптаны, украдены и прочее, прочее. Тем не менее, Россия остается очень серьезным резерватом европейской культуры. И поэтому это глупейшая вещь пытаться этот резерват разрушить. Это означает, что ты разрушаешь резерв своего будущего. Вот основная, значит, мысль, сравнительный анализ того, что однажды спасло европейскую культуру, да, и что может спасти будущее.
1: У нас звонок. Слушаем вас.
6: Здравствуйте, Олег. Я хотел бы спросить, да, совершенно согласен по поводу России, ее культуры, той вот европейскости российской культуры. Но вот зачем сохранять Европу или культуру Европы, исходя из ее политической позиции по отношению к России сегодняшней? Вот возьмем тоже Бельгию, Брюссель. Это столица, да? Столица НАТО, Брюссель. Прекрасно, что там идет исламизация, что этносы, так сказать, Северной Африки и Азии, там, Передней Азии находятся там. это действительно демография. И вот на примере просто Брюсселя, на примере вообще вот западной натовской Европы, пусть ничего там не сохраняется, ни культурно, пусть там действительно развиваются другие уже южные этносы, их ислам, их бытовые, так сказать, привычки. Это, мне кажется, зачем сохранять собственных врагов?
1: Понятно.
0: Но отвечу на ваш вопрос все-таки. Вы очень, значит, верно подметили, что заполоняет, размывает европейскую цивилизацию, европейскую культуру, так сказать, да? Вот эта мигрантская. У меня как раз должна выйти скоро статья «Европа как большая Сеута». Там детально все это разбирается. И, значит, зачем сохранять, вы сказали, европейская культура, достижение европейской культуры – это великие достижения в истории человечества. Другое дело, мы эти достижения, те, которые, так сказать, в свое время переняли, которые на своей почве, значит, поднимаем, выращиваем, продвигаем, так сказать, дальше, мы это все дело сохраняем. Что же касается Европы, ну, она выбрала свой путь, вполне возможно, что европейская культура останется только на нашей территории. Вполне возможно. Но сейчас об этом говорить рано. Вот сейчас еще раз идет речь у нас о том, что мы сохраняем европейскую культуру, нашу отечественную европейскую культуру. И она является резерватом на случай чего для той части. То, что делается в той части, это, конечно, ну, рациональному, так сказать, мышлению, ну, никак, так сказать, не подвластно. Вот. Там, так сказать, великая турбулентность в самом худшем смысле этого слова. Ну, бывает такое, когда у великого писателя Стефана Цвейга есть такой рассказ «Амок». Это вот когда сумасшествие охватывает, так сказать, значит, ту или иную персону, но сумасшествие может охватить не только ту или иную. Вот сумасшествие охватило в свое время Германию, нацизм, так сказать, это настоящее сумасшествие. Вот. Но вооруженное сумасшествие – это страшная сила. И, между прочим, они сумели транслировать это сумасшествие на всю Европу. Вот сейчас нечто подобное мы наблюдаем воочию. И это очень и очень тревожно. Ну, вот ответ на ваш вопрос.
1: Я добавлю, что даже лошадей пристреливают далеко не всегда, а только в явно безнадежных обстоятельствах, а все-таки, как правило, стараются лечить. Людей, тем более, надо по возможности лечить. Да, конечно, сейчас они нам явно враждебны, но в нашей совместной истории было множество случаев, когда мы взаимодействовали ко взаимной пользе. И память об этих случаях позволяет надеяться, что это у них пройдет, и что мы снова станем взаимодействовать ко взаимной пользе.
0: Да, значит, надежда на это есть. Другое дело, что пока все движется в опасном направлении. Но я еще раз хочу подчеркнуть. Вот, допустим, я опять возьму пример из истории науки. Значит, Нобелевская премия была присуждена двум западным ученым за открытие теломеров. Да, экспериментально они открыли их. Но за достаточно серьезный промежуток времени до того, теорию и предсказание того, что такие, так сказать, структуры существуют, наш отечественный ученый Оловников.
1: Ну, я, кстати, замечу, что он опирался на эксперименты американского биолога Хайфлика, причем к моменту присуждения Нобелевской премии за экспериментальное подтверждение этой теории, и Хайфлик, и Оловников еще были вполне живы и здоровы, но не присудили премию им обоим, наверное, потому что было просто неприлично наградить только Хайфлика и оставить за бортом Оловникова. Вот. Но, к сожалению, Нобелевские премии тоже изрядно политизированы. Но, возвращаясь все-таки к теме «Европа, сохрани свое будущее», я должен сказать, что за Европу никто этого не сделает. Даже мы можем сохранить европейское наследие, можем его развивать, можем его передавать обратно Европе, но вот захочет ли и сможет ли Европа это наследие снова воспринять, зависит не от нас, а только от самой Европы. Поэтому призыв обращен не к нам, а именно к ней самой.
0: Кстати говоря, у меня вызвало такую ядовитую усмешку, как та экзальтированная экс-министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербок теперь стала профессором в одном из американских университетов, причем, так сказать, в одном из передовых университетов. Причем ее направление, по-моему, обретение лидерства, что ли, да? Вот представляете, каких лидеров такой профессор, так сказать, будет пестовать?
1: О, Людмила из Крылатского пишет: к сожалению, у европейцев это не пройдет. Им конец. Они хотят уничтожить нашу цивилизацию. Туда им и дорога. Цивилизация исчезает, когда исчезает культура. Да, действительно, нынешняя Западная Европа и Северная Америка сейчас под обаянием догматов тоталитарной секты либералы. Я сам верил в эти догматы лет 15, пока не убедился, что эти догматы неукоснительно порождают рекомендации, несовместимые с жизнью. Правда, на то, чтобы понять, почему это так, у меня ушло еще лет 5-6, но я все-таки очень надеюсь, что и в европейской культуре рано или поздно возобладают те, кто поймет пагубность нынешнего своего пути.
0: Ну, что касается, я вполне к нормальному, так сказать, естественному либерализму отношусь с симпатией. Но есть у того же Гегеля то, что называется переход в свою противоположность. До абсурда, либерализм, доведенный до абсурда, он, так сказать, приводит к диктатуре сумасшествия. Да? Это первое. И что касается еще одного гегелевского постулата — отрицание. Вот представьте себе, что парадоксально то, что ненавистная Россия была ненавистной, по, так сказать, мнению советологов, так сказать, середины 20 века, в силу, так сказать, ее коммунистической, так сказать, этой, ну, как бы, этой самой ненормальности, вот так, я бы так выразился, как это. И, значит, боролись они как бы с коммунизмом.
1: Ну, да. А Александр Александрович Зиновьев потом сказал, целились в коммунизм, а попали в Россию.
0: Да, но теперь нет коммунизма и в помине, к сожалению, кстати, да, говоря. Но...
1: Ну, скажем так, у социалистического строя есть свои проблемы, и очень серьезные, но способы преодоления большинства этих проблем уже давно отработаны, и по сумме плюсов и минусов социализм, в общем-то, гораздо лучше капитализма, но это уже совершенно другая тема.
0: Да. Ну, просто я поднял эту тему только потому, что коммунизма нет в помине. Значит, Россия в одностороннем порядке, я сейчас только один очень яркий пример привожу, так сказать, сколько шагов навстречу сделала Западу. Демонтаж станции слежения в Лурдосе на Кубе. В одностороннем порядке, между прочим. И тем не менее, фраза такая, которую я где-то вычитал, что гусару надо было непременно изнасиловать девицу, которая пришла к нему отдаваться, так сказать, добровольно. То, что в 90-е годы, так сказать, настолько добровольно, к сожалению, отдавалась наша страна, а в итоге непременно ее намереваются изнасиловать.
1: Ну и в итоге добились того, что мы во многом одумались и убедились, что многое из того, что мы отвергали, на самом деле жизненно необходимо, жизненно в буквальном смысле слова.
0: Ну и пока еще есть время, хочу все-таки... Дело в том, что список европейских достижений России и, ну, в данном случае, потому что Советский Союз – это была Великая Россия, во всяком случае, так сказать, как бы, так сказать, не костерили коммунистов, Красный проект и так далее, но во всяком случае при них огромное пространство, 1/6 суши, почти 300 миллионов человек думали по-русски. Вот вам, кстати говоря, о защите русского языка и русской культуры. Так вот, тот же великий конструктор Алексеев и суда на подводных крыльях, и экранопланы, великий Королёв сумел, да, он получил определенный, так сказать, задел немецких инженеров, но...
1: Но использовать этот задел он смог именно потому, что имел колоссальный собственный опыт.
0: Но самое главное, он вырастил из него, так сказать, совершенно новую культуру космическую.
1: Тут Олег просит, расскажите ваше видение, для чего именно сейчас приехали представители Ватикана в нашу страну? Ну, честно говоря, ничего особого в этом не вижу. Представители Ватикана приезжают к нам довольно часто и по самым разным поводам, так что нет смысла гадать. зачем приехали, рано или поздно само собой выяснится.
0: Но я к этому добавлю, с моей точки зрения, предыдущий папа и нынешний Франциск, мне кажется, гораздо более рациональны, нежели и Войтыла, и Ратцингер, уж больно, так сказать, ястребинную, так сказать, позицию занимала тогда, значит, руководство католической
1: Причем
0: церкви.
1: Это тоже било в основном по ним самим, а не по нам.
0: Вот. Кстати говоря, очень многие вещи, которые происходят на Украине, во многом подспудными, конфессиональными корнями, так сказать, проросли. Потому как с этими униатами, со всеми, так сказать, перипетиями межконфессиональными, особенно в Западной Украине.
1: Да, но это, опять же,
0: да.
1: отдельная
0: это
1: тема.
0: Это отдельная
1: и, наверное,
0: тема.
1: По ней мы еще поговорим.
0: Вот.
1: Но не сейчас.
0: Но в этой теме все-таки есть, как Козьма Прутков говорил, зрив корень, раскол христианства на западную и восточную, так сказать, ветвь, очень много породил в истории крови. Так же,
1: да.
0: как породила кровь Беловежская пуща.
1: Но это, опять же, отдельная тема. Ну, а в следующий вторник, надеюсь, тоже будет интересно.
2: Внук советского шпиона идет на выборы во Франции. Контекст. Его зовут Рафаэль Глюксман. Политик со стажем, возглавляет левоцентристскую партию «Общественная трибуна», является депутатом Европарламента и претендует на высший пост, о чем заявил официально. Глюксман намерен бороться за победу и поднимать страну, оказавшуюся в незавидном положении. Примечательная деталь. Дед кандидата в президенты Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 1920-х, стал коммунистом и агентом СССР. Успешно работал под легендой бизнесмена во Франции, Германии и Великобритании. Интересна и другая биографическая деталь. Отец Рафаэля – Андре Глюксман, писатель и философ. Самая известная его работа называется «Кухарка и людоед. Рассуждение о государстве, марксизме и концлагерях». В ней автор проводит параллели между нацизмом и коммунизмом. На выборах претенденту на президентское кресло наверняка не раз напомнят и об отце, и о деде. Францию ждет много интересного. Эммануэль Макрон по конституции баллотироваться больше не может. А вот лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может и будет. Несмотря на признание вины в растрате средств Европарламента, ее популярность растет. Французы устали от глобалистов и либералов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Жительница Горловки погибла из-за атаки ВСУ. ЕСПЧ получил жалобы арестованного армянского оппозиционера Цурюкяна. Аэроэкспресс сентября запустит продажу билетов на поезда и автобусы за цифровые рубли. Подробности далее. Мирная жительница погибла в результате атаки украинских военных в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сегодня он заявил об атаке ВСУ в Горловке, в результате которой были ранены 5 мирных жителей. Россия стала четвертой крупнейшей экономикой мира и первой в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в текущем году составит более 7 триллионов международных долларов. Выше в рейтинге находятся Китай, США и Индия. Япония заняла 5-е место, а Германия – 6-е. В мировом масштабе на Азию в 2026 году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на Украине подтверждает, что он фашист, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любуш Блага. Ранее телеканал «Общественное» сообщал, что Зеленский на встрече с украинскими журналистами вновь высказался против проведения выборов на Украине, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек. Он назвал выборы «цунами» для государства, которое расколет страну. Европейский суд по правам человека получил две жалобы арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Цурюкяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян. По его словам, в жалобах указано на нарушение прав, гарантированных статьями Европейской конвенции по правам человека. Адвокат добавил, что эти дела касаются не только индивидуальных прав Цурюкяна, они касаются неприемлемой практики превращения уголовного правосудия в Армении в инструмент политической расправы, за которую государство неизбежно понесет международно-правовую ответственность. Цурюкян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Цурюкяна на 2 месяца. Аэроэкспресс 1 сентября текущего года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами. Об этом сообщили РИА Новости в компании. Там отметили, что другие 9 способов оплаты проезда сохранятся. Это банковская карта, транспортная карта «Тройка» с электронным кошельком, система быстрых платежей, наличные и другие варианты. Ранее о планах в ближайшее время открыть возможность покупки билетов за цифровые рубли рассказывали агентство представителей Red Wings, Seven, Smart Avia, а также железнодорожного перевозчика Grand Service Express, поезда которого курсируют в Крым и между городами материковой части России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, программа «Теория заблуждений». Я Александр Кузьмак, а, как всегда, ее постоянный соавтор, ведущий. И просто очень-очень-очень интересный собеседник, а еще и спортивный болельщик. Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.
3: Сан Саныч, приветствую. Прежде всего, я хотел вас поздравить. Это было красиво.
2: Я в какой-то веке.
3: Да, я давно уже такого не видел. Действительно, было красиво. И Руслану Литвинову скорейшего выздоровления.
2: Да, интересно, что Москва в этот раз и бело-синяя, и красно-синяя, и красно-белая. То есть 3 из 4 московских клубов победили, но просто «Локомотив» играл с ЦСКА, поэтому там без вариантов кто-то
3: «Локомотив»
2: должен.
3: «Локомотив» не играл, «Локомотив» присутствовал на поле.
2: Да, ну тяжело им, в общем, всех потеряли. Да, спасибо большое. Безусловно, приятная новость для всех поклонников «Спартака». И неприятная для поклонников «Зенита», но у них столько приятных новостей за последние много лет, что иногда могут быть и неприятные. Начнем с Ватикана. Начнем с темы, которая вообще очень любопытна, ваше мнение на этот счет, потому что роль Ватикана вообще в Европе, на Украине, в контактах с Россией, в контактах с другими элитами глобалистскими и так далее, она мало афишируется и мало понятна для многих. И вот сейчас представитель Ватикана, причем не просто представитель, а глава дипломатической службы Ватикана, по сути, министр иностранных дел Ватикана, Пол Ричард Геллахер приехал в Москву и провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В связи с этим, я бы, наверное, так в общих чертах сначала поставил вопрос, а что такое на сегодняшний день, на ваш взгляд, Ватикан в контексте российско-украинского противостояния, конфликта, войны, как угодно? Что может Ватикан? На что он влияет в этом вопросе? То есть, что это вообще за юрлицо, назовем это так?
3: Сан Саныч, это один из самых, наверное, сложных вопросов, потому что здесь надо разграничить мое личное там человеческое отношение к папскому престолу в свете того, что я чадо Русской Православной Церкви, да, и позиция политическая. Давайте начнем с позиции политической, она попроще будет. Если есть возможность каким-то образом через переговорный трек приблизить закономерный всему этому конец, то Российская Федерация устами и Верховного, и Сергея Викторовича Лаврова, и многих других людей говорила, что она готова, в принципе, использовать абсолютно все возможности. Ватикан с этой точки зрения – это традиционная абсолютная история. Не надо думать, что там сидят какие-то русофилы. Да, или вдруг полюбившие беляши и чебуреки в районе площади трех вокзалов. Ничего подобного. Они настроены чрезвычайно прагматично, и у них есть свои собственные взгляды и воззрения на этот счет. Которые, кстати говоря, достаточно оперативно, после того, как это все закончится, да, войдут в прямое соприкосновение уже со взглядами Сумбатши, как обычного самого человека, просто наблюдающего за процессом. Первое, да, для вас не должно являться секретом, что одной из главных движущих сил украинского национализма исторически являлась греко-католическая церковь. То есть Шептицкий в годы Первой мировой войны много чего сделал, и в том числе он одобрял, безусловно, создание концлагерей для русинов. Так тогда назывались русские там, хотя это не совсем русские, это скорее западные украинцы. Они, кстати, себя точно так же и называли. Тогда понятия украинец не было во время Первой мировой войны. Что в годы Второй мировой войны, потому что поздравительный хвалебный адрес на имя фюрера Великогерманского Рейха известен. Собственно, это стало одной из причин, по которой товарищ Сталин резко сократил число греко-католических приходов, потому что никаких иллюзий по поводу того, что там несли на, так сказать, службах священнослужителей ни у кого в Москве не было. Это потом Михаил Сергеевич Горбачев, наломавший кучу дров, еще заодно, и разрешил это, отдал им приходы. В результате они стали отжимать приходы Украинской Православной Церкви для начала во Львовской области. С Михаилом Сергеевичем не спросить. Это болельщик клуба «Асмарал», судя по всему. Тут безнадежно вступать в полемику. Я отношусь к контактам с Ватиканом с человеческой точки зрения не очень хорошо, потому что это экуменизм для меня. Это попытка выстраивания диалога с другой религией, и религии, вежливо говоря, относящейся резко отрицательно ко всему тому, что происходит в России за последние 100 лет. И начало специальной военной операции, оно же нас молниеносно вернуло в эпоху, описанную этим самым Дмитруком блестяще, свастика на сутанах, вот эти все произведения, я могу сказать, что у меня прямо был вот такой процесс снова погружения в детство. Мне снова там 14 лет, я читаю на каникулах между матчами чемпионата мира по футболу. Это великое и забытое ныне всеми произведение, поэтому у меня отношение такое. Тем более, ну, я знаю о том, как много Ватикан делал для того, чтобы многие нацистские преступники избежали закономерной для них виселицы, при том, что это не только немцы, это не только там какие-то сосманы, а это в том числе и коллаборационисты. И Ватикан в том числе участвовал в создании функционирования тех самых крысиных троп. Сейчас, наверное, молодые вообще не очень понимают, о чем идет речь. Это момент скоростного забега нацистской сволочи всей из Европы, ну, как правило, в Латинскую Америку.
2: В Аргентину там всякую, да?
3: Аргентина, Венесуэла, Бразилия, Боливия, частично Чили. Ну, самые уверенные в себе мужчины эти отправились в Соединенные Штаты Америки. Вот, менее, так сказать, попытались раствориться на равнинах Аргентины, в Европу сгружая раис, вино, муку. Поэтому у меня такое вот отношение. Но с политической точки зрения, я понимаю, если есть возможность выстраивания диалога, если этот диалог хотя бы к чему-то приведет, в чем у меня большие сомнения, потому что Ватикан-то может какое-то решение принять, не спорю. Проблема в том, кто будет локомотивом его, так сказать, продвижения там. Это будут греко-католики, у которых основная задача стать главенствующей религией на территории Украины, которые пытаются каким-то образом подмять под себя это абсолютно безблагодатное и бездуховное стадо козлопасов, которое называется ПЦУ. И надо же понимать, что этой всей публике все это не нужно. Потому что у них, наоборот, там сбылась вековая мечта. Им дали, наконец, снова возможность упражняться в убийствах русских людей. Собственно, это же не мое утверждение. Ну вот тут давеча коронованный в Герои Украины террорист Белецкий, он же как сказал, что это не новая война. А это продолжение той войны, которая была 100 лет назад, которую вел Коновалец, и завершим мы. Ну, если Коновалец ее вел под амофором греко-католиков, кстати, он не был прихожанином Русской Православной Церкви, как некоторые безмозглые девочки-редакторши поспешили сразу написать, но они, видимо, исходили из того, что фамилия похожа, вот, то наверняка православный. Угу. Но он был как раз из числа греко-католиков. Собственно, там вообще православных-то среди боевки, ну, запрещенной в Российской Федерации, а он же не было. Это же все выходцы из западных земель. Это не нынешнее время, да, где все густо перемешалось, там кого только нету. Грузины, евреи, пуштуны, все стали бандеровцами. Что особенно пикантно. Даже одноглазый пуштун и тот бандеровец. Вот, тогда-то у них было попроще. И, естественно, капелланами этого всего действия были как раз священники греко-католической церкви. К сожалению, в нашей стране так и не удосужились издать каноническую историю дивизии СС «Галичина» с картинками. Вот. А так бы заинтересованные люди могли бы посмотреть на этих пресловутых капелланов. В оригинальном издании все это вполне себе присутствует.
2: Армен Субач, вот в связи с этим, если посмотреть, понятно, что очень тут, не боже упаси, так сказать, задевать какие-то чувства верующих, тем более католиков, но посмотреть именно на Ватикан, как на образование, как на структуру, как на политическую силу, которая в разное время, в разные десятилетия, столетия, так или иначе играла серьезную роль в том, что происходило в Европе. На ваш взгляд, наверное, то есть наверняка, и вы об этом сказали, есть стремления такие деструктивные с точки зрения России расколоть Украину, западные области, Львов и так далее, где католицизм наиболее силен относительно православия в Украине. Вот как бы это одно стремление. Второе стремление может быть играть, я сейчас предполагаю, играть серьезную роль как отдельной политической силе, силы в Европе, которая могла бы на себя забрать, ну, некий бицепс свой собственный в такую первую скрипку в урегулировании этого конфликта. Почему-то заказу или по собственной инициативе и так далее. Каковы основные устремления могут быть у Ватикана, у католической церкви, у Рима, в этом стремлении, это же их инициатива, приехать в Москву и попытаться начать переговоры с Россией.
3: Ну, все же прекрасно понимают, что это же ария обреченных на Украине. Ну, если даже на потужном марафоне вам говорят,

0: католицизм там остается ключевой религией в Европе, но все же видят, чего происходит реально с Европой. Где какая-то шваль из Марокко, сбежавшая, идет и крушит кресты в Испании. Им даже по щам некому пробить, потому что все эти испанцы тоже непонятно куда подевались. Вот, поэтому, конечно, папскому престолу хочется каким-то образом усилиться. А тут, представьте, целая большая, мало Польши. Пока там у поляков до всего руки дойдут. А тут эти, значит, подсуетятся и скажут, вот мы тут уже все делаем. Потом очень же им хочется еще Почаевскую лавру. У нас обычно же разговор про лавры все время идет вокруг Киево-Печерской. Ну, это волшебная сила кинематографа, там, начиная с фильма «За двумя зайцами» и заканчивая там «Киев под оккупацией», это обязательно там, значит, вот эти пещеры лавские, монахи, которые то ли немцев пытаются увести, то ли НКВД пытаются спасти. Ну, это зависит уже, конечно, от фантазии идиота-сценариста. Но, тем не менее, этот прекрасный сюжет, он переходит из одной ленты в другую. Поэтому, кроме Киева-Печерской лавры, у нас в массе своей люд православные люди нифига не знают. Там еще есть Почаевская. И греко-католики, кстати, они провозгласили, что 200 лет назад Почаевскую лавру у них ж, отжали. Я так и не понял, коммунисты это были, большевики ленинского типа. Они не уточнили, они просто сказали, 200 лет назад отжали. Вот, и они требуют ее назад. А согласитесь, это же такой вкусный, сочный кусочек. Хотелось бы папскому престолу, да еще как. Поэтому здесь есть за что бороться, тем паче, что рядом действительно еще хоть какой-то не до конца сгнивший форпост веры католической, это я имею в виду Польша. Вот, потому что на всех остальных рассчитывать вообще не приходится с этой точки зрения. Они и в раньше это время были все теплые, вот, а за последние годы после тотального торжества мультикультурализма стало вообще не в моготу.
1: А вот
0: Поэтому
1: не смущает Ватикан, я прошу прощения, что перебиваю, вот не смущает ли Ватикан в этой ситуации, в их стремлении этом, помимо, так сказать, желания что-то прибрать к рукам, то простое обстоятельство, что Россия от агрессоров из Европы под католическими флагами, вот эти, ну, флагами в кавычках, да, натерпелось-то, мама не горюй, да, одни только поляки, литовцы и так далее, так сказать, принести нам неисчислимые бедствия и так далее. И вот сейчас как бы Ватикан, еще раз повторюсь, не про католическую веру речь, а именно про Ватикан как, так сказать, государство. Как они это совмещают?
0: Да у нас никто ничего не знает и не помнит. Мы с этой точки зрения идеальные. У нас в массе своей температура по палате – это острое незнание событий, которые были 100 лет назад. То есть у нас есть понимание, что все-таки 9 мая 1945 года именно мы победили. Но это благодаря безостановочным усилиям государства. Вот. А по всем остальным вопросам, ну, это глухой прочерк. Это люди как не то что ЕГЭ не сдадут, а они даже до репетитора, я боюсь, не доедут. Потому что им какой-то там Ватикан объяснить, ну, это нереально. Это же не только относится как бы к папскому престолу. Можно взять что угодно. Можно взять наши там взаимоотношения с французами, с финнами, с англичанами. У нас в массе своей люди, к огромному сожалению, ничего не знают. Почему они ничего не знают? Потому что книг об этом нету. Ну, обычный человек их не найдет. Можно еще так переформулировать это. Вот. А то, что зачастую несется с телеканалов, где марширует весь конспирологический сброд, у которых были видения, которые узнали обжигающую правду на 666-м сезоне какой-нибудь там битвы экстрасенсов, конечно, не добавляет широты познаний в этом вопросе. По-моему, последний раз у нас там вот что-то более-менее там про Ватикан говорили, это еще, наверное, год там 92-93.
1: Ну, Дэн Браун там подсобил, ну вот.
0: Ну, там много кто подсобил, там и у нас же дебилоидов тоже очень много. К огромному сожалению, все усилия государства по борьбе с фальсификацией истории почему-то обращены на Украину. Но я бы хотя бы одну четвертушку уделил бы нашим дуракам бы, Все.

0: Воздух был бы почище, в принципе.
1: Ну что ж, ладно, как говорится, и в данном случае посмотрим, ну, что из этого может получиться. В любом случае, Сергей Викторович отдельно обратил внимание на то, что, наверное, с этого может быть, это я уже домысливаю, с этого можно было бы и начать обратить внимание на гонения на православную церковь на Украине со стороны Ватикана. Все-таки вера-то общая, и, может быть, Ватикан в этой части хотя бы озвучит что-то, что говорило бы о его серьезности намерений, исходя из того, что громят лавры, убивают монахов зверски и так далее, и так далее. Тогда можно было бы о чем-то с ними говорить.
0: Нет, а что должен здесь Ватикан сказать?
1: Ну,
0: Вот,
1: выразитесь дальше.
0: Сан Саныч, вот вы сейчас озвучили прямо вот классику жанра. Это вот наши вот эти Винни-Пухи выходят все время, да, и они говорят, вот там вот идут невиданные гонения на православных, а вот что это Ватикан голос не возвысит? А я им всегда говорю, послушайте, а когда поляки взорвали собор Александра Невского, Ватикан возвысил голос или нет? Ну-ка расскажите мне. А когда были невиданные вот эти вот погромы православных храмов и соборов в Польше, когда в русских храмах поляки демонстративно устраивали свинарник специально, прямо под алтарем, когда русских людей строили вот в шеренге, как вот и по Владимирке их гнали, вот точно так же поляки гнали их в католические соборы, чтобы их там перекрестили. Ватикан что-то по этому поводу сказал? Ничего подобного. Синод Русской Православной Церкви за границей делал обращение ко всем мировым правительствам. Даже фюрер не отозвался. Скунс поганый. Вот, хотя мог бы. Ну, просто это же он же потом дал денег на строительство самого крупного в Германии православного собора в Берлине. Мог бы тоже слово замолвить, но ничего же не было.
1: Ну, то есть так себе посредник, прямо скажем, пока на
0: Ну,
1: бумаге.
0: нет, ну хорошо, ну посредник, он к чему-то что-то приблизил. Ну, помимо вот этой традиционной для нас переговорной истории с Западом, давайте кинем монетку. Орел, я победил, решка, вы проиграли. Это очень удобная позиция. Но нам она почему-то не очень близка, правда? Ну, по крайней мере, я еще не видел вот тех, кто желал бы это вот на практике реализовать.
1: А я вот по-прежнему, исходя из, опять-таки, я понимаю, что это новости, я понимаю, что это прогрев очередной ситуации, но тем не менее мы видим, как лидеры коалиции желающих, я коалиция все время со словом коала почему-то ассоциируется, подтвердила очередные планы. В очередной раз подтвердила направлять войска на Украину, а дальше следует замечательная фраза, не знаю, что она значит, после установления надежного прекращения боевых действий. Я понимаю, что хочется это не читать, но тем не менее хочется понять, на что они рассчитывают в этой ситуации, зачем это все. То есть это уже вон во Франции скоро Марин Ле Пен победит, а они все. Я вижу ваше выражение лица, можно этому мало времени уделить, если хотите.
0: Ну, Сан Саныч, вы сейчас вспомните, во времена нашего с вами детства была поговорка, что скорее фанерный конь в детском мире родит. Это вот имеет самое, что ни на есть, прямое отношение к вот к этой витиеватой, полной причастных и деепричастных оборотов формулировки, когда ты ее дочитываешь, ты забываешь, с чего началось. В принципе, это очень удобно. Потому что я полагаю, что 99% людей, дочитав до конца, подумали, ты чушь какая-то, все, и не надо об этом думать. Может быть, Зюсу только от этого взгрустнется, но ничего, это же дело такое веселое, затейливое. Да было с самого начала понятно, что никто никого никуда посылать не будет. Потому что одно дело, это ты сидишь на Елисейских полях и рассказываешь о том, какой ты чудо-воин, потому что у тебя есть Мбаппе. А тебе можно в ответ сказать, мил человек, а ты когда последний раз воевал? И с каким результатом это было? И очень быстро выяснится, что последний раз-то это был как раз 40-й год и крах Франции. Потому что, извините, в условиях антигитлеровской коалиции Франция не играла главенствующую роль. Это как вот сейчас это вот спортивных журналистов модно говорить, это игрок для объема и ротации.
1: Ой. Я-то сразу хотел сказать, что на каждом Мбаппе всегда найдется Сергей Гарлукович, как
0: Ну,
1: показывает.
0: не только наша страна была славна отпетыми костоломами. В одном только «Динамо».
1: Александр Новиков, автоген великий, да, и
0: Да.
1: вот. И так далее. Ну так это лишний раз говорит о том, что мы не то что не верим, а в очередной раз, как и во всех остальных случаях, будем, наше вот это вот стремление в данный момент завершить эту историю так, чтобы уже головы не подняли, остается прежним.
0: Безусловно. А нас никакой другой вариант не устроит в свете всего того, что происходит на Украине. Любой другой вариант, это означает передышка, переснабжение и начало по новой. Мы это много-много-много раз проходили. Причем в полной абсолютно сборке. Начиная с Минских соглашений, ну и дальше там вам на выбор, пожалуйста, Стамбул, ОАЭ, мой любимый аромат, дух Анкориджа, жду не дождусь, когда уже духи выпустят, вот, чтобы всегда было со мной, чтобы я не расставался с ним, как с комсомолом.
1: Вас не везде пустят после этого.
0: Ничего, у нас вездеход найдется.
1: Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, в нашем эфире. Оставайтесь на радио «Спутник».
2: Теория заблуждений.
3: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
2: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
2: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
2: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
5: Что?
2: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний передал секретарю Ватикана по международным делам монсиньору Полу Ричарду Галлахеру информацию о преследованиях канонической Украинской православной церкви киевским режимом, сообщили в ОВЦС. Ранее сегодня переговоры с Галлахером провел министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Москва ожидает от Ватикана более рельефной реакции на произвол Киева в отношении канонической УПЦ. Визит Галлахера в Москву начался накануне. Ожидается, что 27 августа он возглавит мессу в Московском католическом кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Лидер оппозиционной Молдавии партии социалистов Игорь Дадон заявил, что считает самой подходящей кандидатурой на пост главы гагаузской автономии Григория Узуна, который уступил на прежних выборах Евгения Гуцу, осужденный год назад на 7 лет лишения свободы. По словам Дадона, у социалистов сейчас есть кандидаты в Народное собрание Гагаузии по всем 35 округам региона, а также претендент на должность главы автономии. Дадон отметил, что социалисты намерены участвовать в выборах в Гагаузии и серьезно к ним готовятся. Yeah. Тегеран и Вашингтон согласовали прекращение огня, сообщают источники РИА Новости в Иране и Пакистане. Об этом в следующем выпуске. Арабо-курдские формирования и сирийские демократические силы официально распущены и полностью интегрированы в институты сирийского государства, заявил командующий СДС Мазлум Абди. Он также сообщил о завершении миссии сирийских демократических сил и переходе от этапа обороны к этапу строительства Сирии. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американской кантри-певицы и актрисы Долли Партон и распорядился приспустить на неделю американские флаги по всей стране. Партон, которую называли «королевой кантри», скончалась в возрасте 80 лет. Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики, секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров, награжден медалью Министерства обороны Абхазии за боевое содружество. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Награждение прошло в рамках церемонии награждения победителей 13-го международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященного памяти первого президента Чечни Ахмата Хаджи Кадырова. Одному из водителей, попавших в ДТП в Новой Москве, предварительно стало плохо за рулем, сообщает столичный Дептранс. Ранее госавтоинспекция Москвы информировала, что два человека погибли при столкновении двух машин в районе деревни Пыхтино. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
1: Писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян на прямой связи со студией «Радио «Спутник». Я Александр Кузьмак. Продолжаем разговор, как говорил один известный замечательный персонаж с пропеллером. Начнем, наверное...
0: У которого прототипом был Герман Геринг.
1: Ой, вот это же правда?
0: Ну, конечно, Астрид Линдгрен дружила же с женой Геринга, и она нарисовала образ-то вполне себе узнаваемый.
1: Вот вы понимаете, что сейчас разбили детские мечты целого поколения 80-х, которые с удовольствием...
0: Александр, если я разбил это 30 лет назад, почему я должен один страдать?
1: Ну, в общем, я согласен. Ну вот, нет. Ну, во всяком случае, в исполнении Василия Ливанова он никакого отношения... Нет, я не хочу. Там замечательный человек с кнопкой. Ну,
0: это
1: да
0: ладно. Наш,
1: да.
0: Русский Карлсон.
1: Наш, да, советский, я бы даже сказал. Так вот, поговорим про еще немножко про наших соседей, потому что с одной стороны, Зеленский наградил президента Молдавии Санду орденом княгини Ольги, а с другой стороны, в Латвии вдруг начали возмущаться тому, что Киев финансируется за счет граждан ЕС, а не за счет заблокированных активов России, которые никто, кстати, вот сейчас последняя информация, буквально с сегодняшнего дня, никто не будет даже обсуждать в ближайшее время использование этих активов, потому что не могут внутри себя противоречия, связанные с возможными последствиями подобного использования, разрешить. Я понимаю, что власти, даже если и понимают, к чему это приведет и уже привело с экономической точки зрения, я имею в виду финансирование Киева странами приграничными с Россией, это понятно. На ваш взгляд, по вашей информации, по вашей оценке, по пониманию, а вообще вот та же Латвия, та же Эстония, Литва, не знаю, Молдова, они вообще сколько протянут еще? С учетом того, что происходит. Даже Финляндия, которая уже страдает экономически.
0: Да на них всем наплевать. Ну, вымрут они как мамонты. Ну и ладно, это же в конце концов Лимитров. Он и должен героически гибнуть в боях с нашими азиатскими ордами пархатых большевистских казаков. Если даже до боя не дойдет, ну что... Издержки революционного движения, как сказал бы Лев Давыдович Троцкий. Ничего не поделаешь. Что касается вот этой полемики, а почему они делят наши деньги, ну тут открываются скобки, которые могли бы передать нам, потому что мы же понимаем прекрасно, что есть Прибалтика. Лучший экспортный товар за 25 лет красно-белые друзья мои до сих пор сопровождают нецензурной лексикой, я имею в виду Старкова. Вот, а, ничего другого
1: я думаю,
0: не экспортировали.
1: Бальзам, шпрот и что? Вот, а, Старкова.
0: Нет, ну, вот два самых великих баннера, которые я видел за свою жизнь. Первый — это «Он все видит». Да. Это величайший, я не знаю, кто это придумал, но это величайший баннер. А второй, который повесили «Меняю шпроту на капитана». Это когда Оленичев в опалу попал.
1: Да, ну да. А первый — это Константин Иванович Бесков, я так понимаю, да?
0: Нет, там Николай Петрович Старостин.
1: А, Николай Петрович Старостин там был. Я прошу прощения, я помню этот баннер, уже не помню, кому был он посвящен.
0: Там Николай Петрович был, да. Вот, поэтому это главное экспортное достижение. Дело все в том, что они не то, что между собой не могут договориться, а никто не хочет потом выплачивать вот эти колоссальные штрафы по суду и все это компенсировать. Потому что премьер-министр Бельгии, который, ну, его сложно заподозрить в том, что он любит беляши или завтракает гурьевской кашей. Вот, но он совершенно справедливо сказал: господа, но дальше будет суд, а кто это все будет выплачивать? Отжать вы можете, только вы внесите сразу, пожалуйста, залог на все эти судебные истории, потому что судить-то будут Бельгию. Вы там можете призывать к чему угодно, это полное ваше право, но мы не хотим стать бельгийским федеральным округом просто так. Вот, я их понимаю, я их тоже не хочу видеть. Всех вот этих вот деятелей, тем более, что там что Волонов, что остальных уже, по-моему, минимум остался. Ну, судя по сборной. На последнем чемпионате мира. У нас своего тут добра великое множество, самого разного зачем-то скопилось. Ну ладно, это другой вопрос. А вот что касается награждения уездного предводителя 6-го интернационала беззубых политических конокрадов Санду орденом, то, наверное, сначала бы ей все-таки стоило бы, чтобы кто-то рассказал, кто есть княгиня Ольга.
1: Так ведь обидеть можно, да.
0: Ну, потому что госпожа Санду, женщина, вот ее даже нельзя назвать женщиной умишком недалекого, потому что у Мишка нету вообще никакого, в принципе. Госпожа Санду – это классическая просто иллюстрация, когда нет никакого мироощущения, а есть только мировосприятие. Вот, но в ее случае это понятное дело, что там продиктует из Госдепартамента США. Ее лепший друг Дерек Хоган, к сожалению, был вышвырнут рыжим пиздилером за ненадобностью, поскольку был представителем другой партии. Но привычка-то осталась, поэтому ничего, кроме инструкций, госпожа Санду не читала никогда. Даже Конституцию Молдовы не осилила. Вот, поэтому, если бы ее бы вот наградили, там, я не знаю, орденом еврокомиссарской солидарности, было бы попроще. Но вот Зеленскому сейчас не до жиру, вот какой есть, такой дал. Ну, и славно. Вообще мне вот, знаете, Сан Саныч, это все вот очень любопытно наблюдать, потому что вся вот эта публика, окопавшаяся ныне вокруг, вот у вас был кооператив «Ромашка», а это кооператив «Династия». Вот, Миндичи, Цукерманы, Штиллерманы, кто там еще, вот эта мудрая женщина, которая даже не может за себя залог заплатить, воровала там десятками миллионов и все боится подушку распороть. Удивительный скалдырный нрав у человека. Так вот, они же всю дорогу зудели, что это вот какая-то совковая традиция, награждать предприятия под юбилей, вождей братских коммунистических партий представлять государственным наградам. Вот зудели-зудели. Тут я смотрю, ЗЮС уже стал как сеятель, он разбрасывает эти ордена всем, кому только может. Кто бы ни приехал, это с гарантией, вот это как ты зашел на блошиный рынок, купил икону, тебе сказали, что это 15 век, учителя Рублева, на самом деле это производство Винницкой фабрики полуподпольной, но ты уехал с чувством выполненного долга. И вот эти точно так же уезжают все орденоносные. Кстати, может быть, просто наши даже слушатели не обратили на этот нюанс внимания. А вы видите, что эти ордена никто не носит? Ну, то есть на торжественных приемах все кавалеры этих орденов дефилируют с кучей, кто там с розеточками, да, ну вот эти фрачные знаки на розетке. Это же от бритишей пошло розоц. Вот, кто там еще с чем, но украинские награды не носит никто. Нет, они, конечно, скажут все, большое спасибо, это будет лежать, ну, если не на прикроватной тумбочке, то рядом с ночной вазой, так точно. Вот, всю жизнь буду помнить это сладостное мгновение получи, и больше никто не носит. А это, собственно, и лучшая цена вот этой вот награды, которую, опять же, Украина замечательным образом обесценила. Ну, это же Мидас, да? Ты все, к чему ты прикоснулся, только тут не в золото превращается, а в студень из лошадиных маслов. Ну, вот и здесь туда ровно то же самое.
1: Но я в данном случае больше не столько даже про эту, такую анекдотичную ситуацию немного с орденом, сколько про всех наших, так сказать, соседей с точки зрения вот этого, вот этой попытки угнаться за дочерью за Вандербильдихой. То есть это же в конечном итоге же разорило семейный бюджет семейства Щукиных. То есть вот та же Санду, те же представители Прибалтики, они же не могут не понимать, что рано или поздно, вернее, не то, что не могут не понимать, а на сегодняшний день эти государства экономически уже несостоятельны, получается. Я не могу понять, до какой степени это может дойти, когда начнутся голодные бунты, ну, проще говоря. Насколько плевать, далеко мы, да.
0: Вообще без разницы, что там будет с этими однокибитниками в Молдове. Ну, госпожа Санду мечтает по румынской квоте стать еврокомиссаром. Ну, например, там, по женским вопросам. Вот, ей все равно больше ничего доверить нельзя. И это бы не надо было доверять. Ну, раз уже надо кого-то сделать еврокомиссаром, то вот, пожалуйста. Они все уедут, а последствия их совершенно не будут волновать. Ну, это же, опять же, давайте вспомним. 40-е годы. Вот Прибалтика, значит, возвращается в лоно большой страны. Какая-то часть свинтила. Они что там вспоминали про это? Да не боже мой. Вот, или там селюки после разгрома боевки, запрещенных в Российской Федерации, АУНУПА, сдриснули в Канаду. Ну да, там раз в 5 лет собирался какой-нибудь там симпозиум, консилиум, форум. Издавалась брошюрка на 8 листочков, не больше. Бумагу надо беречь. Вот, это дорогое удовольствие в Соединенных Штатах. Ну и все, и до следующего съезда. Вся же эта публика впала во всевеликий оживлянс исключительно с развалом Советского Союза и с четким пониманием, что здесь можно плотно заработать. Вот они все вернулись. Как говорит Владимир Владимирович, ну, ураганили в 90-х. И значительная часть свинтила. Где все вот эти люди, которые шуровали там в конце 90-х, начале нулевых? Уже не то, что фамилии никому ничего не скажут. Даже если эти фотографии показать, никто их не вспомнит. Ну, а нынешний чем хуже? Ну, уедет Санду, будет преподавать в Стэнфорде профессорский курс лекций, как я боролась с русским наследием в Молдове. На безбедную старость она себе уже наворовала. Ну вот, но это же реальный Ильф и Петров. Вот то, что не мог украсть Альхин, украли вот это тяжелое наследие царского режима. Да-да. Паши Миличи. Вот это вот то, что в Молдове. То, что не надвинул Плохотнюк, еще то, что оставалось. То, что можно было украсть до востребования. Вот это до востребования сделала госпожа Санду благополучнейшим образом. После нее там, по-моему, уже даже тараканам ничего не останется. Но вот чтобы вы понимали, Сан Саныч, просто что есть Молдова. Вот в Кишиневе есть аэропорт. Да, вот сборная России, когда играла там с молдаванами, она вот там вот высаживалась. Это вот, вот в этом аэропорту я как раз сидел в КПЗ.
1: Вот я только хотел сказать, да.
0: А вы знаете, что он не принадлежит Молдове?
1: А как это? Ну, то есть там румынские диспетчеры или там что?
0: Нет.
1: Кто, не румынские?
0: Нет, там была придумана гениальная схема. Значит, в каденцию товарища Хогана, а эта детина такая, негр 2 метра, то есть вот его не взяли играть в баскетбол в Лос-Анджелес Кингс, он решил сделать карьеру в Молдове, махнул не глядя.
1: Да, да.
0: Он сказал, зачем вам нужна вообще вот эта вся совковая рухлядь? Давайте, самолетов у вас все равно нет ни одного, вот, только поезда. Вот, поэтому давайте вы вот это все сейчас пропарьте кому-нибудь, потом здесь сделаем бизнес-центр, земелька все-таки имеется, вот, а Соединенные Штаты помогут вам в возведении нового современного аэропорта. Ну, естественно, бессарабское лошье не подумало о том, что их просто на цыганский хапок кидают. Они быстро это все пропарили. А потом американцы сказали, слушайте, аэропорт, это, конечно, хорошо. Сейчас просто денег нет. Вот вам телефон. Вы позвоните. Он, правда, уже 8 месяцев за неуплату выключен, но у вас все будет. Вот так это до сих пор и осталось.
1: Так и чей он в итоге?
0: Ну, прокладка какая-то.
1: А, ну понятно.
0: Злые языки говорят, что следы ведут в Соединенные Штаты.
1: Ясно, господи. Кому нужен в Соединенных Штатах аэропорт в Кишиневе? Ну, может быть, кому-то и нужен. Давайте серьезную тему обсудим. Она у нас большая, я оставил на десерт. Эта тема связана как раз с российской историей непосредственно. И тема, она не болезненная, она просто проблемная и всегда будет оставаться такой. Прочитал я новость о том, что в российских школах, как следует из письма Минпросвещения, которое публикуют средства массовой информации наши, нельзя будет больше самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в пределах одного учебного класса. Я, честно, не совсем понял эту фразу. Я ее 2 раза прочитал, честно, даже 3. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История». То есть что нельзя переставлять местами? И главное, почему? Может, я поясню? Если вы...
0: Нет, но да. У меня есть единственное предположение, что я просто не видел, да, к своему стыду вот эту всю новую линейку учебников. Я видел, естественно, ту, которой я прикладывал руку, 10-11. Угу. Ну, да. А вот эти новые, с 5 по 9, я не видел. Я так подозреваю, что там просто методом цепочки события и параграфы подвязаны друг к другу. И не надо их менять, чтобы не терялось... И у без того сейчас не самых, так сказать, усидчивых и сидящих в основном в мобильных телефонах школьников, чтобы не терялась причинно-следственная связь. Они, правда, такое словосочетание еще не знают, потому что это учат на юрфаке. Вот, но тем не менее, я исхожу только из этого. Во времена моего детства с этим проблем не было.
1: Ну, и может его
0: быть,
1: тоже.
0: Может быть, не было у меня, потому что у меня было 5. Всегда стабильно по истории. Мне разрешалось то, что мне было не особенно интересно. Но преподаватель знал все равно, что я пойду потом дополнительно читать. Он мне разрешал перескакивать. Насколько это с педагогической точки зрения хорошо, я, ну, вежливо говоря, не уверен. Потому что все-таки учебник подразумевает, что ты вот от и до будешь последовательно изучать. Поэтому мой опыт здесь, ну, вряд ли он правильный. И потом 5-то у меня была не за учебник, а за память и за то, что я книги не читал, а я их заглатывал в себя.
1: Особенно по истории, надо полагать.
0: Ну, и по литературе, истории, ну, география, да. Ну, я же чистый. И футбол, собственно.
1: Да. Свободное от, да, учебы время. Нет, я почему спрашиваю? Потому что такая история, она подразумевает хронологию с точки зрения обучения. А это означает, что мы сначала знаем, что сначала была война 12-го года, потом восстание декабристов, а потом отмена крепостного права. То есть в этом смысле имеется в виду хронология должна соблюдаться?
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Ну, потому что в нулевых я видел немало смелых экспериментов, когда Там, например, рассказывали про Тильзитский мир, а потом проводили куда-то там параллель в сторону Горчакова, от Горчакова там еще куда-то, потом возвращались к Нисельроду через строки Тютчева. Ну, у нормального ребенка, я думаю, что от этого даже не винегрет в голове был. Он, наверное, просто плевать хотел уже на все эти фамилии. Вот, ему побыстрее там сдать этот экзамен и больше никогда не вспоминать. Я это видел действительно своими собственными глазами, такие эксперименты. Особенно это там прикольно было с событиями межвоенными, когда начиналось, вот я лично присутствовал на этом уроке, я ушел вдохновленный, когда начинался, значит, учитель выходил и говорил, что вот, значит, кровавый Сталин, этот упырь, взял, устроил аншлюс при Балтике, там эти все, значит, несчастные дети в шоке просто, они даже не понимают, что это такое. И преподаватель, выдерживая такую паузу прямо по Станиславскому, а всему виной, значит, пакт Молотова-Риббентроп, о котором мы с вами сегодня поговорим. Естественно, что у детей уже крышняк к тому моменту отъехал.
1: Ну да,
0: от такого захода. Если это регламентирует именно последовательность, то я целиком и полностью за. Я просто не вижу, что там еще можно срегламентировать.
1: Тогда...
0: Думаю, что это только относится именно к безукоризненному следованию того учебного плана, который существует.
1: Тогда получается, что есть реперные точки, от которых надо в этой ситуации отталкиваться или к которым привязываться, как тот самый
0: пакт Молотова-Риббентропа. Ну, так они всегда были, Сан Саныч. Ну что, во времена нашего с вами детства их не было?
1: Тогда точно были.
0: Ну, так они и сейчас есть.
1: Да.
0: Я вот вам не помню, рассказывал, нет, когда на меня упала вот эта вот история с учебником, я задал вопрос, слушайте, ну я же это никогда не писал, мне надо понять вообще, а как это сделать? Это же не фельетон в газету «Гудок» заполировать, это несколько посложнее. На что мне сказали, Сумбатш, спокуха, тебе завтра позвонит лучший методист министерства. Он тебе расскажет все реперные точки. У тебя память же фотографическая, ты быстро это все вспоминаешь. У тебя они вот так вот встали, как шпроты в банку, и вы пошли работать. И на самом деле так и получилось. Потому что я говорю, слушайте, ну хорошо, вот если там 2000-2001 год, какие события важны, она мне их назвала. Память моя молниеносно все это вот
1: воспроизвела,
0: вернула.
1: Да.
0: Да, я составил планчик, мы планчик этот обсудили, утвердили, после чего мне еще был скинут, значит, перечень, чего надо по госстандарту туда включить, то есть дополнительно, и я пошел работать. Они всегда есть, эти реперные точки. Ну, я даже могу сказать, это может быть нескромно, но когда я сажусь писать книгу, у меня тоже есть план какой-то.
1: Ну, это уж само собой, нет, иначе ничего не получится, нет. То есть структура, в первую очередь, решает в изучении истории даже вот на таком вот уровне, я вот к чему.
0: Ну, структурность, что, безусловно,
1: да,
0: важна, а без структурности ты ничего не сделаешь.
1: Я еще один маленький, как маленький, нет, он не маленький, но насколько вот у нас 3 минутки времени, хотел бы все-таки вернуться к этому вопросу, потому что, с одной стороны, вот 2 новости, связанные с Организацией Объединенных Наций. Опять-таки, вопрос об истории регулярно. Регулярно вспоминают, что ООН – это, так сказать, плод дитя победителей, так сказать, которые после войны по-своему организовали международную вообще структуру управления миром. Но, тем не менее, с одной стороны, ООН, которая из только 50 из 193 стран поддерживает антироссийское заявление по Украине, причем США не среди них. А с другой стороны, господин Гутерреш, и не только он, по-прежнему, так сказать, делают лицо этим самым камнем, кирпичом, вот, и, так сказать, делают вид, что вот эти удары по Краснодару – это некие удары, которые они, вот они ими обеспокоены и так далее. История ООН в рамках учебника истории, в рамках чего бы то ни было, она заканчивается. То есть, ну, потому что все обесценено до такого состояния, что можно эти новости...
0: Не, ну еще не до такого, Сан Саныч. Еще мировая война не началась. Собственно, крах Лиги наций – это именно мировая война. Что касается Гутерреша...
1: Так то... Советский Союз раньше исключили же.
0: Ну, а после этого-то все и превратилось в этот ад и трэш.
1: Да.
0: И Советский Союз, хотя до этого говорил в том числе о том, что надо все-таки это привести к какому-то знаменателю. Что касается Гутерреша, рано или поздно его каденция подойдет к концу, но Россия щедрая душа, я предлагаю пригласить его на работу и дать ему на выбор. Вот он может быть инспектором на ВАРе или работать в контрольно-дисциплинарном комитете.
1: Там есть Инфантино еще, претендент.
0: Вот, нет, этого мы не хотим видеть. Хватит того, что его дочки сделали здесь операцию, спасли жизнь ребенку, да. А эта мразь неблагодарная вот так вот отплатила. Нет, вот там просто все дарования Гутиерреша, вот стадия слепой крот, глухой енот, они все будут идеально реализованы, и главное, это наконец-то положит конец полемики каждое воскресенье, что у нас происходит. Мы будем вспоминать, там главный Гутиерреш. И все.
1: Имени его.
0: Это сильно упростит нам жизнь всем.
1: Ну, в целом, если учесть, что ВАР, для тех, кто не знает, да, это так или иначе электронная, да, автоматическая система решения спорных ситуаций в разных видах спорта, ну, в футболе в данном случае, она такая же относительная, как и сам ООН, то в этом смысле, с точки зрения принятия решений, то да, то, в общем, и Инфантино подойдет, и Гросси подойдет, и кто угодно. Они же все, те заявления, которые они делают, они все относительные.
0: Ну, надо тогда ВАР будет еще распространить на эту самую лучшую лигу в мире, где тоже есть свои умельцы. Но в целом, да, вот им вот туда. Это ничего не вижу, ничего не понимаю, ничего не знаю. Вот весь функционал. А, ну еще можно поскулить, что наши доклады никто не скачивает и не читает. Но это, опять же, я говорю, это контрольно-дисциплинарный комитет.
1: А еще говорят, что спорт не о политике. Спасибо, Армен Сумбатович. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами. Спасибо. Оставайтесь на Радио Спутник.
2: Теория заблуждений. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб и 7 ранены в ДНР в результате атак БПЛА. Перемирие между США и Ираном согласовано. Более 150 чиновников из регионов Урала отработали волонтерами в ДНР и ЛНР. Подробности далее. Один человек погиб, еще 7 ранены сегодня в результате атак БПЛА в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пушилин отметил, что в результате атак ВСУ повреждены 3 жилых дома, 6 объектов гражданской инфраструктуры, автобусы и 8 грузовых автомобилей. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Россия стала 4-й крупнейшей экономикой мира и 1-й в Европе по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Издание Visual Capitalist на основе прогнозов Международного валютного фонда уточняет, что российский ВВП по этому показателю в текущем году составит более 7 триллионов международных долларов. Выше в рейтинге находятся Китай, США и Индия. Япония заняла 5-е место, Германия – 6-е. В мировом масштабе на Азию в 2026 году приходится около 49% глобальной экономики. Паритет покупательной способности позволяет сравнивать объем производства услуг в разных странах с учетом различий в уровне цен. В отличие от номинального ВВП, при таком расчете учитывается, какое количество товаров и услуг можно приобрести на определенную сумму внутри каждой экономики. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочеряна собрались у здания суда в Ереване, куда доставили его сына Сидрака для избрания в его отношении меры пресечения, сообщает корреспондент РИА Новости. Антикоррупционный комитет обвиняет Роберта Кочеряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денежных средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Его сыну Сидраку предъявлено также обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также в пособничестве, в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. Сторонники Кочеряна считают его уголовное преследование политическим заказом премьера страны. Прекращение огня между США и Ираном согласовано. Оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Об этом сообщили РИА Новости, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности. Отмечается, что официальное объявление будет сделано в ближайшие дни. По словам источников, в соответствии с исламабадским меморандумом ожидается начало переговоров и раунда технических встреч. Более 150 чиновников из регионов Уральского федерального округа стали участниками проекта «Доброслужащие». В отпуске поработали с гуманитарной миссией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в приграничных районах. Об этом сообщил полпред президента России в этом федеральном округе Артем Жога. Встреча с участниками проекта из регионов Уральского федерального округа состоялась на форуме «Патриоты России» в Тюмени. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, сегодня, как и вчера, в основном разговоры про Украину. Не то чтобы, как обычно, эта тема то приходит, то возвращается в мировую повестку. Но сегодня, точнее вчера, все отмечали день рождения Украины. 35 лет со дня провозглашения декларации о суверенитете, в общем, день независимости. Праздник, конечно, лицемерный. Почему? Ну, о какой независимости может идти речь, если Украина живет в долг? Вот буквально от милостыни до милостыни, и от этого зависит критично, ну, то есть на уровне жизнь или смерть. И именно сейчас у Владимира Зеленского очередная нужда, причем нужда острая и в деньгах. По его собственным оценкам, на текущий год у Минобороны Украины дыра в бюджете 27-30 миллиардов. Это минимум. То есть уже на текущий год 30 миллиардов не хватает. Почему? Ну, как вы можете догадаться, связано это с нами. С одной стороны, вот операция по принуждению России, это я сейчас Зеленского цитирую, она была не дешевой. Все вот эти массовые удары по тыловым объектам в России, по гражданским в основном, от нефтебаз до туристических автобусов, это было недешево. Ну, то есть там по оценкам специалистов, одна такая атака массовая могла тянуть на 100 миллионов долларов. И для того, чтобы свести концы с концами, Министерство обороны Украины из бюджета на второе полугодие брало на свои нужды в первое. Ну и, соответственно, вычерпали. То есть жили непосредством, жили, по сути дела, ну, это изначально в долг, да, это долговые деньги. Но и их не хватило. Это первая причина. А вторая причина – это ответ России на эту волну террора, на войну ущербов, да, вот на эту операцию по принуждению, как сказал Зеленский. И ответ был такой, что это выбило значительную налогооблагаемую базу на Украине. Как на Украине устроен сейчас бюджет? Вот армию плюс-минус раньше они обеспечивали сами, а вот уже социалка, другие траты – это все было на внешние деньги. Сейчас все кошельки перепутались, потому что, ну, как я уже сказал, первые полгода жили на широкую ногу, но получили только выбивание этой самой налогооблагаемой базы. Ну, например, сейчас остановлен транзит зерна и подсолнечного масла из Украины. То есть зерно шло Черным морем. Сейчас наши войска выбили всю соответствующую инфраструктуру. Зеленский каждую неделю плачет, что корабли с зерном не могут выйти. Они не могут выйти как бы морем, да, а по земле их не пускает сам Европейский Союз, потому что восточноевропейские страны, они не только против поставок сельхозпродукции Украины в ЕС, да, они даже против транзита. Они считают, что это демпинг цены, и этим они уничтожают своих собственных аграриев, что чистейшая правда. Точно такая же история с подсолнечным маслом. Что-то частично Украина перевела на речной флот. Но в связи, например, с обмелением Дуная, да, других европейских рек, Днепра, с этим тоже значительные проблемы. Плюс, опять же, Россия, дублируя вот эти удары, которые наносят по ней, атаковала, скажем так, складские помещения. И поскольку для Украины из-за размеров экономики, из-за мощности ПРОИПа это критично, критичнее, чем для России, значительно критичнее. Зима обещает быть очень тяжелой, и я это говорю практически каждую неделю, но, знаете, я смотрю украинские СМИ, я слежу за заявлениями украинских политиков, они об этом говорят каждый день. Будет очень-очень тяжело, очень-очень трудно, а что делать без денег, вообще непонятно. Ну, касаемо этих 27-30 миллиардов, судя по всему, 8 людей Зеленский смог подрезать у Норвегии. У Норвегии сейчас есть сверхдоходы за счет экспорта нефти и за счет экспорта газа. Кстати, Норвегия впервые в истории стала главным поставщиком газа в Европейский Союз, вытеснив даже американцев. И вот часть этих сверхприбылей решили отстегнуть Зеленскому. У нас с Норвегией, напомню, очень сложные отношения. Она член НАТО, хотя и не член ЕС. Кроме того, в Клювике Урсула фон дер Ляйен накануне в Киев привезла еще 7 миллиардов. Но это деньги из кредита на будущий год. То есть те 70 миллиардов, которые Европейский Союз с огромным трудом, с огромным скрипом Киеву все-таки выделил, причем это именно кредит, это не грант. Частично он уже начал транжириться в этом году. Ну, допустим, еще где-то 10 миллионов Зеленский насобирает, но учитывая динамику, учитывая апокалиптические прогнозы на самой Украине, сильно сомневаюсь, что даже в случае успешного поиска этих средств Украина, ну, скажем так, сможет смягчить удар, да, который ее ждет в этом сезоне. Британцы, которые более всех заинтересованы по ощущениям в продолжении этого конфликта, да, которые более всех его распаляли, у них сейчас лишних денег нет. Но они выкрутились. Новый премьер-министр Энди Бёрнам, вернувшись из отпуска, по поводу этого англичане очень много юморят, сразу полетел на Украину поздравлять ее с днем рождения и привез подарки. Он пообещал передачу Киеву секретных технологий для производства дальнобойных ракет. Причем СМИ сообщили, что это ракета «Скальп», хотя точнее сказать, что это все-таки «Шторм Шадоу». Дело в том, что «Шторм Шадоу» и «Скальп» — это одно и то же. Просто «Скальп» — это французское название, а «Шторм Шадоу» — британское. А так это один британо-французский проект. Да, вот в случае Британии надо говорить про «Шторм Шадоу». Все-таки просто все пишут про «Скальп». То есть секретные технологии для того, чтобы Украина сама смогла на базе своих «Фламинго», да, делать еще более дальнобойные ракеты. И при этом производство их, насколько я понимаю, оно углублено в землю. То есть это не просто заводик, который стоит и который легко разбомбить. Это более монументальное строение. Понятно, что эффект от этого будет далеко не сразу. И какой эффект, это еще надо посмотреть. Потому что, например, американцы не случайно не передают технологии производства патриотов, не случайно не дают Украине лицензию, поскольку понимают уровень коррупции, понимают, что многие из чиновничества украинского живут сейчас, как в последний раз, ну, по принципу «война все спишет» и воруют как не в себя. Поэтому эти секреты деталей для дальнобойных ракет могут оказаться много у кого. От террористических группировок каких-нибудь, африканских или ближневосточных, до России. Ну, разведка же у нас работает, да, а украинцы, живя по принципу «война все спишет» и секретами торгуют, я думаю, только так, по крайней мере, часть ударов, которые были нанесены по Украине за минувший сезон, как мне кажется, базировались именно на информации разведки, на информации источников. Кто-то слил. В общем, американцы не захотели рисковать своими секретами, а британцы рискнули. Более того, подтвердили, что в случае, если бои остановятся, будет более-менее длительный и надежный мир, так называемая коалиция желающих, точнее ее сопредседатель, то есть Британия и Франция, готовы ввести свои войска на Украину в качестве гарантов соблюдения мирных соглашений. Напоминаю, что когда британцы или французы говорят о такой перспективе, они работают над тем, чтобы конфликт продолжался. Потому что России не важно, Украина в НАТО или НАТО на Украине. Вот желание войск Североатлантического альянса присутствовать на этой территории после конфликта, неважно когда. Это для России неприемлемо. Это, скажем так, дополнительная мотивация продолжать специальную военную операцию. Кстати говоря, президент соседней Финляндии Александр Стуб накануне заявил, что удары по складским помещениям российских маркетплейсов – это единственный способ заставить Россию прекратить боевые действия. Вообще, странное довольно для Стуба заявление. Почему? Ну, потому что он среди наших врагов один из самых умных. А тут заявление откровенно глупое, хотя, ну, смотря как его трактовать. То есть, если вот эти террористические удары по маркетплейсам не приведут НАТО и Украину к желаемому ими результату, то есть Россия не капитулирует, получается, что все средства средства исчерпаны. Ну, если верить президенту Финляндии. Вот остались только террористические удары по гражданской инфраструктуре. Если не поможет, ну что ж тогда, значит, вам надо сдаваться. Потому что наша взяла, Россия победила, раз вы использовали весь инструментарий. И вот Ступ, как один из, в общем-то, идеологов продолжения этого конфликта, прямо об этом говорит. Нет, ну он потом, конечно, свои слова назад возьмет. А в целом, в будущем, ну, посмотрим, как сложатся наши отношения с Финляндией. Финляндия за последние 5 лет перешла на прибалтийские рейсы. То есть стала одной из самых русофобных стран Европы. То есть реально на уровне Прибалтики. Но это же все уже было. Были у нас с Финляндией отношения и похуже. Была Северная война. Было участие финнов в осаде Ленинграда. А потом, после войны, как-то так пришлось договариваться с Москвой, что Финляндия стала нейтральным государством. Ну, нейтральным она стала формально. Сейчас это же поведение, да, эти же нормативы, этот договор о дружбе между Москвой и Хельсинки, который был подписан, наверное, оценили бы как союзный. Потому что по этому договору, ну, например, Финляндия не могла голосовать в ООН против инициатив СССР. То есть могла воздержаться, а против не могла. И точно так же не могла голосовать за какие-то инициативы, резолюции, которые осуждали советскую политику. Воздержаться могла, против нет. То есть нейтралитет Финляндии и вот эти дружественные отношения, они реально напоминали капитуляцию. Ну как, может быть, это исторический анекдот, да, но, по-моему, это все-таки исторический факт, когда в начале 50-х годов в Москве подписывался тот самый договор с Хельсинки о дружбе. Со стороны финнов был Кекконен. Это будущий президент, на тот момент министр иностранных дел, и вся вот послевоенная

объясняю, а они мне не верят, что это именно капитуляция Финляндии. Ну, конечно, мы понимаем, что тогда это была капитуляция, потом прошло 35 лет, и ситуация довольно сильно изменилась. Финны вышли из этого кабального для них договора о дружбе. Но, тем не менее, в НАТО не вступили. Насколько я помню, где-то вот в первой половине еще 90-х годов Министерство обороны ельцинское как-то их от этого отговорило. И если Финляндия, в принципе, хочет вернуться к тому высокому уровню жизни, который там был примерно 10-15 лет назад, я думаю, что без действительно нового договора особого, специального с Москвой не обойдется. А вот насколько он будет кабальным до Финляндии, да, это мы будем посмотреть. Как сказал финский же президент, последнее средство осталось — террористические удары. И я думаю, все понимают, что в случае России и российского руководства эта тактика Украины результативной не будет. Наоборот, чем больше таких ударов, тем больше ярость благородная вскипает, как волна. Еще один момент из недельной политики, на котором хотел бы остановиться, это заявление президента США Дональда Трампа о том, что его ждет импичмент. В том случае, если выборы в Конгресс в ноябре этого года выиграет демократическая партия. Там все очень вкусно. То есть, если демократы выигрывают, ну, есть, скажем так, 8-9, навскидку, причин, называемых ими, по которым Трампа хотят отправить в отставку досрочно. Начиная от дела Эпштейна, есть теория, по которой все те материалы, которые были опубликованы, они были вымраны в пользу Трампа, да, чтобы его не подставлять. Заканчивая играми президента и его окружения на бирже. Ну, это отдельная история, у нас об этом пишут мало, а в США в последнее время много. То есть есть такое подозрение, что Трамп, понимая, что его заявления, тем более его приказы, влияют на стоимость акций тех или иных компаний, зарабатывает сам и помогает зарабатывать друзьяшкам, покупая и продавая акции заранее, понимая, как рынок отреагирует на его решение. И в первую очередь это связано с войной в Иране. Плюс, например, его социальная сеть личная, которая называется «Правда», как центральный орган КПСС, продает теперь функцию раннего доступа к постам президента за 100 тысяч долларов в месяц. Почему так дорого? Потому что целевая аудитория – это те же самые биржевые игроки-спекулянты, которые, получая доступ чуть раньше, чем остальные, к тому, что в голове у президента, могут принять выгодное для них решение о покупке и продаже акций. Там еще есть из возможных причин для импичмента иранская война, которая стала самой непопулярной в истории Соединенных Штатов и обоснованно считается, что она стала причиной нынешнего инфляционного шока. То есть опять растут цены на бензин, опять растут цены в магазинах, а для американцев это самое важное. То есть когда они принимают решение, за кого голосовать, они обращают внимание, как правило, не на внешнюю политику, а на свое собственное экономическое самочувствие. Но в данном случае внешняя политика это самое самочувствие за собой повела. То есть стало гораздо хуже как из-за тарифных войн, так и из-за боевых действий в целом. Не говоря уже о том, что война стоила дорого, а результат непонятен. Результата нет до сих пор, но общее ощущение такое, что США ввязались в чужую, в израильскую авантюру, причем ввязались сами того не желая, как минимум даже половины своего руководства. Ну и, как говорят на Украине, маємо шо маємо. В общем, предлогов для вынесения импичмента много, но все они политизированы. Поэтому решение о том, выносить Трампу импичмент или нет, оно, мне кажется, будет зависеть от того, как много в Конгрессе в будущем составе будет радикалов, принадлежащих к демократической партии. Под радикалами я сейчас понимаю кого. Они радикалы для американского дискурса. Да? То есть это те люди, которые категорически против любых интервенций внешних США, которые
категорически против поддержки Израиля, которые категорически против нынешней экономической модели, они за переход на социалистические рельсы. По меркам США это радикально.

радикалы. По меркам Европы, да я бы не сказал. Но сам Трамп называет этих людей коммунистами. И вот на фоне войны, на фоне нападения на Иран, люди с примерно такими взглядами выигрывают праймерис у более традиционных глобалистских демократов и становятся кандидатами в Палату представителей или в Сенат. И с учетом низкого рейтинга республиканцев, таких вот социалистов, леваков, радикалов в Конгрессе может оказаться довольно много. И если тон будут задавать они, Трампа, конечно, будут отстранять. Получится или нет, другой вопрос, но скандал с допросами министров будет очень-очень громкий, потому что вот эти вот молодые радикалы хотят крови здесь и сейчас, а более традиционные демократы, вот такие вот элиты, да, вспомним Байдена, да, вспомним Клинтона, у них более сложное отношение к импичменту Трампа, как я понимаю. Они боятся, ну как боятся, они понимают, что если Трампа убрать, еще 1,5-2 года президентом США будет Джей Ди Венс. А для них он во многом хуже Трампа, потому что он еще хуже относится к Украине, например, тоже не хочет конфликтовать с Россией, но при этом он и против иранской заварушки, как известно, возражал, и, в принципе, лишен очень многих личностных недостатков Трампа. Да? То есть за те 1,5-2 года, которые у него будут в Белом доме, он теоретически способен ситуацию внутри США как-то выправить. И тогда уже претендовать на полноценное избрание президентом в 2028 году. Стратеги демократов понимают это. Они исходят из того, что может быть лучше, чтобы Трамп остался до этого времени. Пусть творит все то, что он творит. А на выходе просто будет триумфальный въезд в Белый дом какого-нибудь нового демократа в 2028 году. Ну, например, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. То есть попытка досрочно убрать Трампа, особенно успешная, планам демократов может и навредить. Поэтому импичмент повис в воздухе. Какая позиция будет преобладать в Конгрессе, это нам еще только предстоит узнать. Но республиканская партия из-за войны в Иране, из-за инфляции, из-за тарифных войн со всем миром, да, уверенно идет к поражению, причем к значительному поражению. На мой взгляд, единственное, что их может спасти, ну, хотя бы в Сенате, от того, чтобы потерять большинство в Сенате, это радикализм вот той самой новой молодой смены. Да? То есть, например, может быть избран первый в истории США мусульманин Сенат, первый в истории США члены Палаты представителей, которые открыто называют себя даже не социалистами, а коммунистами. В общем, результаты выборов в любом случае будут интересными. Да? Если бы сейчас были 70-е, 80-е годы, товарищ Суслов, безусловно, бы порадовался тем процессам, которые идут в Соединенных Штатах. Потому что, ну как, там в парламент идут фактически коммунисты, там возможный следующий президент Джей Ди Венс, у которого реально вменяемое отношение к России, вообще к американской внешней политике. То есть это та ситуация с этим импичментом Трампа, когда Россия проиграть просто не может. Ну, получится или не получится, сама вот эта вот заварушка принесет нам определенные плюсы-бонусы, хотя, конечно, бы хотелось, чтобы там, не знаю, штат Нью-Йорк и штат Калифорния объявили себя социалистическими независимыми республиками, а Техас и Флорида независимыми национальными государствами. Вот это был бы идеальный сценарий их внутренних расколов, противостояний. Ну, может быть, и до этого дойдет. И это у нас в сухом остатке. Будьте здоровы, услышимся через неделю.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Узнать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гауптвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
3: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
4: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Российские морские пехотинцы обнаружили в командном пункте ВСУ на Добропольском направлении нацистскую свастику, которая была величиной со всю стену. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Хабар». По его словам, в ходе выполнения боевой задачи российские бойцы заняли командный пункт боевиков ВСУ. Посольство России в Канаде резко осудило перезахоронение в Киеве останков основателя организации украинских националистов, которая признана террористической в России, Евгения Коновальца, обвинила того в потакании героизации нацистских преступников и отказе от исторической памяти о жертвах нацизма. В российском диппредставительстве также призвали общественность Канады задуматься о том, на чьей стороне находится ее историческая память. Ранее на мемориальном кладбище под Киевом был с почестями перезахоронен Коновалец. На церемонии присутствовали Владимир Зеленский, новый министр обороны Украины Евгений Хмара и другие высокопоставленные чиновники киевского режима. Россия заинтересована в продвижении всего спектра двустороннего взаимодействия с Оманом. Отношения между странами в последние годы заметно активизировались. Об этом заявил замглавы российского МИД Георгий Борисенко на презентации российско-оманской международной выставки. По его словам, эта выставка станет надежной площадкой для установления партнерских отношений, укрепления экономического сотрудничества, а также расширит имеющиеся возможности для диверсификации двусторонних связей в сферах энергетики, промышленности, логистики, транспорта, туризма и высоких технологий. Кроме того, отметил Борисенко, сейчас ведется подготовка к проведению первого заседания совместной российско-оманской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи после объявления новых санкций США заявил, что ни одно уважающее себя государство не согласится с системным беззаконием и запугиванием, потому что это противоречит основам международного права и уставу ООН. Об этом написал политик на своей странице в соцсети X. Накануне американский Минфин объявил о введении масштабных антииранских санкций против более чем 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. Глава ведомства Скотт Бессон заявил, что новые секторальные санкции штатов нацелены на перекрытие 5 жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологии, торговлю золотом, авиационных и морских перевозок. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
6: Добрый день. Гость в нашей сегодняшней программе Николай Маратович Межевич, профессор, доктор экономических наук и руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам.
7: Здравствуйте, Армен Гарникович.
6: Я хотел какой задать вопрос. Коль скоро вы занимаетесь проблемами Прибалтики, Прибалтика – это для нас очень чувствительный регион. И в первую очередь, наверное, или, скажем так, очень важную очередь, это Балтийское море, это акватории, через которые проходят наши суда. И вот мы недавно слышали заявление президента о том, что если будут повторяться случаи, которые уже имели место быть, нападения пиратского на наши суда, на наш танкерный флот или под предлогом того, что там не тот флаг вывешен. И вот это пиратство теперь будет наказано. И наказываться оно будет независимо там от места нахождения, в какой акватории это будет происходить, зеркально в случае, если продолжатся вот эти пиратские нападения на наш флот. И Прибалтика здесь занимает, конечно, ну, не последнее место, я имею в виду, не только потому, что это очень, ну, так скажем, востребованный морской путь выхода в большие океаны, да, европейского континента и наш, конечно, путь морской, который мы отстояли в войнах, и пролито немало было крови, чтобы прорубить это окно в Европу, Балтийское, я имею в виду. Но это еще и угроза, которая исходит от прибалтийских стран в том числе, ну, не только. Но вот давайте по порядку, насколько актуально было это заявление, по-вашему, да, и как вот это может все реализовываться, и какова здесь роль может быть прибалтийских стран. Мы слышали о том, что, и это было адресно, скажем так, специально подчеркнуто, роль в этих пиратских операциях и действиях Великобритании и Франции. Ну, а что прибалтийские страны?
7: Ну, если бы мы поставили перед собой задачу найти эстонский танкер где-нибудь в Тихом океане, то боюсь, что эта задача была бы невыполнимой. Тихий океан бы мы нашли легко, мы выходим к Тихому океану, а вот эстонских кораблей там нет. Ни гражданских, ни пассажирских, ни военных. Поэтому, конечно, основной слушатель, адресат – это Великобритания и Франция. И мы понимаем, конечно, что Великобритания и Франция, особенно Великобритания, это британская традиция, не мне вам рассказывать, пытается загребать жар чужими руками. Какими? Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция. Во всех вышеперечисленных странах влияние Британии достаточно велико, устойчиво, и фиксируется как преобладающее, за исключением коротких периодов, ну, условно говоря, 1938-1945 года как доминирующая, да, или значимая. Просто иногда для внешнего проявления этого не хватало, ну, так сказать, видимых из Москвы фактов. Но сейчас это именно так. Несмотря на то, что Британия заняла уклончивую позицию в вопросе признания инкорпорации Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза, там была сложная позиция, более сложная, чем американская. Да, и, конечно, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что мы очень ждали этого заявления президента. И, Армен Гоникович, в вашем журнале было опубликовано как минимум две, по-моему, все-таки три статьи, где рассматривались вопросы вооружения гражданских судов, а также использования военных судов для контрпиратских действий. Мы с вами предполагали этот сценарий. Ну вот сейчас, после того, как это уже озвучено верховным главнокомандующим, этот сценарий, я думаю, внимательнейшим образом изучают наши оппоненты. Но тут мы должны понимать, если в ответ на пиратские действия пострадает Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, да даже, собственно говоря, любое государство Балтийского моря, то для Лондона, для Парижа, для Брюсселя вряд ли это будет большой проблемой. Кстати, я хотел обратить внимание, что Варшава и Берлин, вообще-то весьма влиятельные государства Балтийского моря, от пиратских действий в отношении российских судов и судов под флагами третьих стран воздерживались. Финляндия очень активна была в этом направлении. Эстонские абордажные группы пришлось отгонять самолетом в один из печальных дней. Можно подумать, что это Эстония на Балтике обладает самым крупным флотом. Нет. Ну, шведы тоже очень сильно отметились, но, видимо, никак Полтаву забыть не могут.
6: Ну, то есть, по вашей мысли, Британия может устроить такое морское прокси-пиратство?
7: Безусловно. Более того, я всегда своим студентам, студентам факультета международных отношений СПбГУ, говорю, что постарайтесь поставить себя на место потенциального противника. Если бы я был в кругу людей, принимающих решения в Соединенном Королевстве, я бы, безусловно, ставил вопрос именно так. Потому что послать флот времен адмирала Нельсона или хотя бы времен Черчилля к советским, то есть российским теперь берегам, невозможно ввиду отсутствия такового. А вот спровоцировать тех или иных соседей, да, это классика.
6: Классика английской политики.
7: Классика, да, и нет никаких оснований, что последние кадровые изменения в Лондоне что-то здесь изменят.
6: Вот, кстати, о изменениях кадровых. Мне кажется, я могу ошибаться, все-таки вы представляете институт Академии наук, Институт Европы, и многие годы работаете, анализируете ситуацию на этом континенте. Но у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что наши ожидания о том, что, ну, не вот-вот, но скоро произойдет смена элит, что все зависит именно от того, что поменяется благодаря этим новым, которые придут на смену старым элитам, поменяется курс внешнеполитический Евросоюза или, по крайней мере, крупнейших стран, где эта смена произойдет, и тогда, вот, как говорится, заживем, русофобия будет отброшена. Да, некоторые заявления некоторых лидеров оппозиции в крупных европейских странах, ну, говорят о том, что да, есть некий зазор, нет такой прямой преемственности русофобской. Много заявлений о том, что вообще-то пора по сдержанию с Россией, надо переговоры вести, не надо столько тратить на Украину, ну и так далее, и так далее. Но у меня вопрос вот какой. Мы этого хотим. Но иногда как? Большие желания порождают искажение анализа реальной ситуации. Насколько реалистично качественная, как мы говорили, перестройка движением стульев, да, не движение стульев, а вот качественное изменение европейской политики в отношении России, ну и в отношении того, что происходит на Украине, конечно, при смене элит, если таковые произойдет.
7: Европа большая. Она кажется, конечно, маленькой, и более того, мне очень нравится формула, что Европа – это маленький полуостров огромной Азии, но она, конечно, очень большая, очень разнообразная. Да, Евразия, да. Так вот, ожидать каких-либо перемен в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве я уже не ожидаю. Прибалтике занимаюсь, в следующем году будет 40 лет, то есть самый старый прибалтовед и прибалтолюб с советской еще, так сказать, эпохи. людей, которые бы имели альтернативное мнение, там больше нет. То есть там есть такие люди, они сидят в тюрьмах. В других странах люди с альтернативными точками зрения удаляются из власти, но, по крайней мере, их не гонят в эмиграцию и не сажают в тюрьмы. То есть, ну, если говорить о политиках, это практически очевидно, но то же самое про экспертное сообщество, про академическую науку. Если в Эстонии профессор заявит какую-то иную точку зрения по Украине, его не выгонят с кафедры, его даже не переведут в полотеры в Тартусском университете, его просто посадят в тюрьму. А вот уже в Варшаве нюанс, при всей сложности русско-польских отношений, его, скорее всего, переведут в полотеры. Это, конечно, безобразие, но это гораздо более гуманно, чем то, что мы наблюдаем в Прибалтике и Финляндии. Но Польша вообще в целом исключение, и, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что изменение польской политики возможно. То есть Польша никогда не будет другом, это абсолютно очевидно. Это вообще противоестественно, польско-российская дружба. Но партнером, и в том числе бизнес-партнером, может быть, я вспоминаю, оттепель в наших отношениях с Польшей при президенте Медведеве, но ведь это было. Было. Как раз вот в эти годы довелось и работать в Польше, да? Повезло. Такая оттепель с Прибалтикой, она невозможна в принципе. А в случае Западной Европы, переходя уже дальше, я думаю, что и германский опыт ближайших лет, и французский покажет то, что отход от существующего курса в отношении России, украинский сюжет частный, может происходить по принципу «общий поворот». То есть отдельно Германии выйти из игры не дадут, отдельно Франции тоже. Вот если в целом будет принято стратегическое решение возврата к поздней нормальности, ну, условно, 2012 года, оно будет общим каким-то. Да, я не очень представляю, как это технически, но оно будет общим, возможно, через Еврокомиссию. Но опять же, только в новом составе Еврокомиссии, где на сегодняшний день по большому счету, вся Еврокомиссия превратилась в Большую Прибалтику.
6: Вопрос слушателя. Западная пресса пишет, что в случае победы России над Украиной следующая цель Москвы, военная цель, будет оккупация Прибалтики.
7: Оккупация – это занятие территории. Но зачем нам сегодня оккупировать Прибалтику? Вот ради чего? В конце концов, есть такой механизм, как оптация. Если наши представители либеральной общественности, кстати, многие уже переехали, хотят переехать туда, а Эстония, Латвия, Литва готовы их принять, пожалуйста, мы готовы будем принять тех людей, которые сегодня испытывают экономическое, политическое давление в Прибалтике или просто вообще банально сидят по тюрьмам. Что касается торговли, на мой взгляд, торговля с этими странами оскорбительна для Российской Федерации, учитывая тот курс, который Прибалтика занимает все последние 35 лет. Тем более, что нам эта торговля ничего не дает. Транзитные возможности мы вполне можем обеспечивать из услуги в случае, ну, минимальной нормализации отношений. А покупатель серьезных наших ресурсов может быть Германия. Вот исключить Германию, исключить Австрию, исключить Францию из нормальной европейской экономической и политической организации невозможно. А я хотел бы напомнить, что Прибалтика при сверхактивнейшем, но блестящем организованном британском участии появилась на карте в 1920 году. Я понимаю, что может быть возражение. Великое княжество Литовское – это древняя Литва. Нет, это не древняя Литва. Великое княжество Литовское, Жамойцкое и Русское – это некое древнее государство, где будущие литовцы, их тогда не было, именно литовцев, составляли процентов 10%. Вот, собственно, и ответ, да? Поэтому мы можем договариваться с Большой Европой, если Европа будет рассматривать нас как партнера по переговорам, как равного партнера, и, безусловно, если на столе переговоров будет урегулирование на территории бывшей Украины. Что же касается Прибалтики, нам достаточно видеть демилитаризованную Прибалтику. От эстонской границы до моего родного Ленинграда 149 километров. Но это ведь не только мой родной Ленинград. Это мой родной город, но и родной город нашего верховного главнокомандующего, очень многих людей, миллионов людей, да. И я не думаю, что кто-то хотя бы на минуту забывает про потенциальную опасность. Тем более эстонцы нам не дают возможность забыть. Постоянно ведут уже не только разговоры, но реальные закупки ракетных систем малого и среднего радиуса действия, которые достигают нашего города. Я хотел бы напомнить, что при всей сложности советско-финских отношений, но именно нежелание финнов идти на компромисс в 1939 году привело к конфликту. Потому что тогдашнее финское орудие всего лишь калибра 120 миллиметров, корабельное, да, расположенное на реке Сестра, достигало своим снарядом Дворцовой площади. Мы очень просили финнов, мы просили и давали за небольшую территориальную уступку на Карельском перешейке втрое большую территорию. Но финны решили, что Советский Союз настолько слаб, что с ним можно разговаривать через губу. Разговор получился несколько иным. Для нас тоже проблемным, но, тем не менее, мы Финляндию не без оснований воспринимали как торгового партнера даже не до 91-го года, а, пожалуй, где-то до 13-го, 14-го, 15-го, 2000-го.
6: Вот такой, я бы сказал, эмоциональный информационный фон. Я имею в виду ситуацию вокруг Калининграда. Он, конечно, очень многих беспокоит в нашей стране. И понятны вопросы от слушателей. Я озвучу, периодически возникают угрозы Калининграду. Во всяком случае, в НАТО даже проходит учение по штурму нашей земли. Как полагаете, это реальность или они нас только пугают?
7: Я думаю,
6: пугают?
7: Что при сохранении даже той непростой ситуации в экономике, в политической сфере, в военной сфере, в России они нас пугают. Но они настолько были удивлены событиями 91-го года. Я не вспоминаю сейчас 17-й год, это было давно, и людей, которые бы это помнили, среди нас нет. А школа советологов в Европе растаяла, как снегурочка в августе где-нибудь в центре Сахары. Вот. А вот 91-й год не помнят. Я прекрасно помню глаза эстонской государственной делегации на переговорах советской. Я еще принимал участие в советско-эстонских переговорах в 91-м году. Эстонцы безумно радовались, что вообще внешне как бы для них не характерно. И они щипали сами себя, чтобы понять, что это они независимые, и они диктуют условия советской делегации. И они, в общем, не смогли продиктовать тогда условия. Блестящий полемист Анатолий Александрович Собчак, блестящая группа военачальников. С эстонской стороны не было блеска погон. Но было явное понимание того, что мы проиграли. К сожалению, так и оказалось. И вот они почему-то думают, что мы проиграли до сих пор. Они живут в 91-м году, в 22 августа 1991 года. А на календаре совсем другие даты.
6: То есть они не заметили, что Россия изменилась?
7: Нет.
6: Понятно, понятно. Да, но это опасное такое психологическое состояние, я бы сказал.
7: Очень опасное, очень опасное. Оно и нам ничего хорошего не даст, а от них, собственно, может забрать все. Не существует и не может быть политического руководства в нашей стране, которое при нападении на Калининград не ответит как минимум адекватно, а может быть и с некоторой
6: зеркально, но мощнее.
7: Но мощнее, да. Поэтому, да, они будут летать, ползать, прыгать вдоль границ Калининградской области, но на каком-то этапе, вот опять же, занимаясь чуть ли не 40 лет моими прибалтами, могу сказать, на каком-то этапе у них щелкнет выключатель. Они не просто, скажем так, признают свое поражение.
6: Давайте поговорим о Белоруссии. И, конечно, для всех очевидно, что давление на эту страну, союзную России, оно велико. Но, знаете, я слышал от некоторых аналитиков белорусских, что, отношение, например, Польши в отношении Белоруссии может поменяться и стать более дружественным. Для Белоруссии, соседней с Польшей, это важно, потому что этот пресс как раз со стороны другой части Европы, и не только Европы, осуществляется, конечно, за счет Польши. Так вот вопрос, как будут складываться в дальнейшем отношения Польши и Беларуси?
7: Если посмотреть на современную политическую карту Европы и посмотреть на польское государство периода максимального расширения, литовцы скажут, что это было государство польско-литовское, но это было польское государство. Не надо, господа литовцы, себя обманывать. Так вот, единственное государство Восточной Европы, которое полностью закрывается большой Польшей до границ 1772 года, это Республика Беларусь. Вот если вы спросите поляка, что такое для него Харьков, грамотный поляк ответит, это украинский город или это русский город, но это никогда не польский город. Не было такого. Крым? Нет, мы туда не приходили. Это не наш город. Насчет Киева можно обсуждать. Да? Мы помним, как это все происходило. А вот Республика Беларусь – это бывшая Польша вся. И поляк, польский политический класс, биологически не может рассматривать Республику Беларусь как независимое государство. А поскольку федеративно-конфедеративные конструкции – это не есть то, что характерно для Польши. Польша всегда старалась быть унитарной, особенно после той своей смуты, да, и после утраты государственности. Да. К сожалению, часть польских экспертов прикрывают свое желание экспансии некими предложениями равного сотрудничества, но равное сотрудничество – это не тема Варшавы. А Варшава готова на равных сотрудничать или на равных воевать с Берлином. Кстати, между прочим, вот мы сейчас здесь сидим в студии, да, а чуть даже больше трети польских вооруженных сил по-прежнему расположены на немецкой границе. Что они там делают? Неужели помогают убирать сельскохозяйственные культуры? Нет, это не специфика польской армии, нет. Они защищают свою страну от возможной немецкой угрозы. Так вот, нас и немцев...
6: Ну, немцы их научили, как бы,
7: да, немцы боятся научили, себя. Да. Да, но и мы тоже научили, да. Поэтому польская армия и польский политический класс держат нас за равных противников. А Минск они рассматривают как предмет торга. Ну, в данном случае в силу географических, в конце концов, обстоятельств, прежде всего, с Москвой.
6: Нам нужно пояснить, что не всегда, конечно, Белоруссия была частью польского государства, древняя часть Руси, конечно, но достаточно продолжительное время, конечно, она была под Польшей, это вы правы. Это история, для нас-то Белоруссия – это часть русского мира, да, а для них это, вот как вы сейчас показали довольно убедительно, это части их самих, то есть часть Польши. Да, это делает, конечно, невозможно вот такое равное, да, отношение. Но могут ли эти отношения поменяться? Вот, может быть, кто-то и в Минске надеется на сближение с Польшей. Вот не будем закрывать глаза на то, что и в Беларуси есть те, кто, ну, это показали события всем известные, которые считают, что вот вектор прозападный, да, направленный, в том ориентированный на Запад, в частности, на Западную Европу, вот это та нужная перспектива для Беларуси. Ну, а это возможно, реально?
7: Полностью с вами согласен. История Республики Беларусь, она относительно короткая, а вот история белорусского народа, она очень длинная. И, безусловно, истоки лежат в Киевской Руси, в Полоцком княжестве, которое, в свою очередь, является частью большого русского мира, восточнославянского мира, но не западнославянского, да. А экспансия Польши началась далеко не сразу, а после сильного ослабления Великого княжества Литовского, Жамойцкого и Русского. Кстати, в Великом княжестве Литовском, Жамойцком и Русском язык, который некоторые мои белорусские коллеги называют старобелорусским, некоторые мои российские коллеги называют старорусским, который очень близок к церковнославянскому. Вот на этом языке вообще-то литовские документы, ВКЛовские документы и писались. Это был базовый язык, да? А католики и православные в Великом княжестве имели равные права. А вот когда это все начало нарушаться, а это даже не логика Вильнюса, это логика Варшавы, которая пришла через Вильно, да, вот тогда посыпалось ВКЛ. Потому что людей выгнали из своих церквей полностью и со своей земли частично, навязывая чужую идентичность, и результатом было сопротивление. Если бы Великое княжество Литовское продолжало оставаться конфессионально толерантным, если бы оно заботилось о своем единстве, оно бы, ну, я не могу сказать, существовало бы до сегодняшнего дня.
6: Ну, подольше.
7: Но оно существовало бы подольше, да. То же самое, кстати, относится и к Польше. Ведь поляки при Пилсудском сделали однозначную ставку на полонизацию всех несогласных. А сколько было несогласных? А несогласных было полпольши. Я имею в виду украинцы, белорусы, евреи, немцы, литовцы. И когда наступил 1939 год, представители этих национальностей закономерно задали вопрос: стоп, а я действительно должен воевать и умирать за страну, в которой я, ну, условно говоря, там второй, иногда третий сорт? Ну, и вот, собственно, за 17 дней Польша ушла.
6: Да, но, кстати, между прочим, очень интересный исторический факт. Очень много исторических обвинений, что вот в России там процветало рабство, крепостное право и прочее. Положение крестьян, ну, кстати, и белорусских, и польских, было по крепости, скажем так, да, крепостного права, приближалось прямо к рабству. Там они были лишены всяких прав, с крестьянами могли помещики, шляхта делать что угодно. Все-таки свод законов Российской империи ограничивал своеволие помещиков. Там были какие-то рамки, а в Польше этого не было тех времен.
7: Более того, русский крестьянин, ну, когда уж совсем становилось плохо, мог бросить барину шапку в ноги и уйти на север к поморам, на юг к
6: казакам,
7: на восток, а там пока до Камчатки, как говорится, на много веков хватило, да? А польскому крестьянину, в широком смысле, польскому поляку, литовскому, белорусскому, бежать-то было некуда. Потому что, ну хорошо, рядом германские земли, там прусское государство, ну так там ровно то же самое. Поэтому, кстати, и наша интеллигенция общая, она очень часто стремилась в Москву и передавала сюда и православную традицию, сохранившуюся на этих землях, участвовала в, ну, я бы сказал, ну, собственно, помимо Ивана Федорова, первопечатника, да, у нас ведь еще и Скорина трудился, да, Франциск, да, и это все говорит в пользу того, что Москва была привлекательной и тогда, а не только сейчас.
6: Спасибо, я напомню нашим слушателям. Гость нашей программы сегодня Николай Маратович Межевич, профессор, доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских и прибалтийских исследований Российской академии наук Института Европы Российской академии наук.
8: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.

0: Меры поддержки бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА. Контекст. Wildberries поможет правительство. Минфин подготовил целый ряд мер, направленных на стабилизацию бизнеса тысяч предпринимателей, использующих эту площадку. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода. В частности, вводятся отсрочка по уплате некоторых видов налогов, включая НДС и налога на прибыль, перенесение дат страховых взносов на более поздний срок и приостановка проверок контрольных органов. Авансовые платежи по налогам продлеваются до 28 июля 2027 года. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании пролонгируются на полгода. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей. В правительстве и самой компании подчеркивают, что логистика поставок, широкий спектр товаров и предоставление качественного сервиса россиянам будут восстановлены. Удары по складским комплексам крупнейшего маркетплейса Wildberries начались в середине июля и затронули разные регионы страны. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова. Посольство России опровергло сообщение о вмешательстве Москвы в дела Гагаузии. Противоосколочные штуры для защиты гражданских объектов производят в Тюмени. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Посольство России в Молдавии опровергло сообщение о якобы передаче руководству Гагаузии проекта декларации о создании собственных фискальных и правоохранительных структур. В депмиссии назвали эти утверждения откровенными вбросами. Там отметили, что Москва строго соблюдает нормы международного права, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела суверенных государств. Гагаузия – это автономия на юге Молдавии, где традиционно сильные позиции политиков, выступающих за укрепление связи с Россией. Отказ от российского газа является энергетическим самоубийством для Евросоюза. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщила, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе подскочили до максимума с января 2023 года в связи с сокращением поставок через Ормузский пролив. Как отметило издание, Европа в наибольшей степени пострадала от снижения экспорта газа из региона, поскольку ее запасы находились на более низком уровне, чем обычно. Только торговые суда смогут проплывать по Ормузскому проливу. Военные такой возможности иметь не будут. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарип Абади, комментируя детали меморандума по Ормузу, который прорабатывают Иран и Оман. По его словам, это временный маршрут. Тегеран и Маскат в течение 30-60 дней проведут переговоры по созданию постоянно действующего маршрута, который заменит временный. Гарип Абади также подчеркнул, что Иран по-прежнему находится в состоянии войны, в связи с чем Ормузский пролив остается закрытым. При этом ранее пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщили РИА Новости, что прекращение огня между США и Ираном согласовано, оно включает свободную навигацию в Армузе, отмечалось, что о перемирии будет объявлено в ближайшие дни. Тюменская компания изготавливает противоосколочные штуры для защиты жилых домов. Эти и другие изделия она представила на выставке достижений Народного военно-промышленного комплекса на форуме «Патриоты России». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе полпреда президента в Уральском федеральном округе. Отмечается, что помимо штор компания производит универсальные раскладывающиеся противоосколочные модули, противоосколочные щиты-накидки и секционные сумки-одеяла. Форум «Патриоты России» проводится впервые по инициативе полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жуги при поддержке российского лидера Владимира Путина. На участие в мероприятии поступили заявки более чем от 1700 человек из 71 региона России и Белоруссии. В очном формате участвуют 500 представителей из 48 регионов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Татьяна Ладеева, Дмитрий Юрьевич напротив меня.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
3: Бросили нас, получается?
4: Бывает иногда. Служебная необходимость. Сегодня отсутствует.
3: Будем справляться, как только можем.
4: Выкручиваться,
3: страдать где-то, может быть. Да. Может быть, где-то будет не так смешно и остроумно, хотя...
4: Я буду стараться.
3: Дмитрий Юрьевич, я на вас полагаюсь в этом вопросе полностью. Друзья, не забывайте про наши видеотрансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм и Макс, Радио Спутник. Везде одинаково называемся. Подключайтесь, комментарии пишите. Предлагаю по традиции с международной повестки
4: начать. Какие там у нас поводы для веселья?
3: Слушайте, вот пока на самом деле, ну, Канье Уэста на потом. На десерт давайте оставим. Да, вот там все веселье будет. А я предлагаю часть довольно серьезного. Сергей Лавров общается с представителем, чуть не сказала, не ту страну, значит, из Ватикана, но уже по привычке. Ну, понятно, что и по поводу украинского конфликта в том числе, но в первую очередь министр иностранных дел России напомнил, в очередной раз подтвердил, что киевский режим продолжает демонстрировать жестокость, нанося удары по детям. Действительно, в ночь с 23 на 24 число было несколько массированных ударов, в результате которых дети погибли. Мы в разных регионах России выражаем соболезнования семьям. И вообще, ну, трагедия страшная, понятно.
4: Да.
3: Вот думая, знаете, как посмотреть на всю эту ситуацию, это же все в контексте того, что мы пытаемся найти мирное решение конфликта, как заявляет сама Украина. Вот я подумала, а почему бы Украине, как самостоятельной, независимой стране, как она себя презентует? Ну, подождите, они вот отметили недавно, да, там сколько лет независимости. Так вот, как самостоятельной, независимой стране, с позиции сильного, вот
4: они
3: сказать...
4: Они же побеждают.
3: Да.
4: Это известно.
3: Вот и сказать. Знаете, нам вот этот мир ваш не нужен. Мы вот либо все и выигрываем, а мы почти выиграли. Либо ничего, но мы тогда принимаем это поражение. Вот, ну почему тогда в открытую это не сказать?
4: Потому что Украина – это петрушка, надетая на руку Соединенных Штатов. Ее для этого выращивали, для этого вооружали. Она решает задачу по ослаблению России. Что они там думают, это никому не интересно. Говорят вместо них США все время. Все, что говорит Зеленский и его братва, это нацелено исключительно на внутриукраинскую аудиторию. То есть вовне это не идет. Ну, что они им там врут, никакой разницы нет. Зачем ему выступать? Какой мир? Украина должна убиться об Россию. Решает две задачи. С одной стороны, физически ослабляет Российскую Федерацию. С другой стороны, наконец-то удалось натравить одних русских на других. пока развалился Советский Союз, все войны шли на национальных окраинах. Русским там было тяжело, не будем кривляться, но занимались несколько другими вещами. Здесь же, как это удачно получилось, одни идиоты, откровенные идиоты, они считают себя украинцами, потому что они живут на Украине, являясь при этом русскими, каким бы это странным кому ни показалось. И ради каких-то завиральных совершенно идей, ну, давайте, убивайте друг друга. Это натурально гражданская война, никак по-другому не назовешь. Это, кстати, привет всем нашим антисоветчикам, которые так радуются крушению Советского Союза. Вот вам результаты этого самого крушения. Миллионы жертв. И если, ну, как это говорят, что с той стороны уже миллионы убили, так это миллионы русских. Вот такая вот замечательная война получилась, извините за выражение. Хорошо ли от этого Соединенным Штатам? Просто прекрасно. Это их гигантская удача, что им удалось втянуть нас в боевые действия. Ситуация уже была безвыходная. Пришлось воевать. Никто этой самой СВО не хотел, а начинать ее пришлось. Ну вот. Хотим ли мы ее прекратить?
3: Пока задачи не выполним. Пока задачи не выполним.
4: Это отдельно, так сказать. Хотим ли мы прекратить? Конечно, хотим. Нам не нравится, когда людей убивают, особенно наших. Вот не нравится, и все. Нет. Лучше за столом переговоров все это решать. Ну, приходится воевать. Ну, да, приходится. Надо задачи решать. Надо. Пока что получается, да и то не со страшной скоростью, только военным путем. Ведутся ли какие-то переговоры? Они все время ведутся, постоянно ведутся переговоры. Ну вот, говорят, что с Ватиканом беседуем. Я только напомню, что в прошлый раз уже какой-то там чудовищный обман тоже пояснили, что переговоры были с американцами, Ватиканом и с какими-то еврейскими кругами. О, замечательно. Давайте это. Главное, после Ватикана не забыть с еврейскими кругами пообщаться еще насчет того, как бы там что прекратить. Западу прекращать, повторюсь, не надо. Верить этим так называемым ватиканцам нельзя категорически.
3: Один из аспектов, который они обсуждают, так называемое детское досье, это я про Ватикан сейчас говорю, но это как раз трагедии, связанные с детьми в результате любого военного конфликта, который зачастую происходит, ну и говоря в том числе про удары ВСУ по российским территориям. Ну вот, а что по большому счету, когда они говорят, да, надо найти какой-то выход из этой ситуации, что они могут?
4: Ничего. Ну, а что они могут? Что Ватикан этот? Ну, хорошо, есть у них глава, римский папа, как известно, нас наместник Господа Бога на земле. Надо такой придумать, человек живой. И организация под ним, которую он представляет. Ну, пойдет он с кем-то беседовать, и что? Как говорил товарищ Сталин, у этого Ватикана сколько дивизий? Кто тебя слушать будет? Что ты вообще сделать-то можешь? Ну, как некий, как я понимаю, как некий посредник, через которого можно доносить разнообразные предложения и мысли, ну, наверное, да, годится. Во всем остальном нет.
3: Накануне активно была мысль, что Ватикан, может быть, ну, обсуждалась, да, она вбрасывалась в СМИ, Ватикан может быть площадкой новой для переговоров. Однако такая мысль уже была, ну, примерно полгода назад, точно дату я не помню. И я, кстати говоря, припоминаю слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который напомнил, что все-таки религии у нас разные, тоже было бы не очень правильно, когда мы договариваемся на одной, вот, да, вот это третья территория, которую проповедуют все-таки немного другие.
4: Я скажу попроще, истории, это вообще неправильно. Если вы посмотрите на эту самую многострадальную Украину, то процесс окатоличивания там идет несколько веков. То есть это не вчера и не позавчера, это сотни лет склонения в католичество, создание каких-то, я не знаю, этих мутантов, как они там, униаты, которые вроде православные, но папу римского признают, и прочее, и прочее. То есть процесс окатоличивания, сам затягивания из нашего православия в католичество – именно он причина вековых конфликтов. Ну, давайте теперь обратимся к католикам. Они же такие замечательные, они такие здоровские. Может, что умное нам посоветуют? Я лично очень сильно сомневаюсь.
3: Но может быть, вот может быть, единственный, допустим, да, действительно какой-то рычаг для Ватикана, может быть, как они могут надавить на Украину либо что-то прояснить по вопросу действий против Украинской православной церкви? Но все-таки чем
4: Никак.
3: Ну, чем Ватикан? Ну, то есть это тот вопрос, который их точно должен волновать сильнее, может быть, даже всего
4: Процесс
3: остального.
4: Процесс окатоличивания направлен против православной церкви. Кто бы там, знаешь, у нас есть верующие, есть неверующие.
3: Ну, не обязательно же обращать в свою веру.
4: Кто чего бы там про это самое православие не думал, вот это вот наше, а католичество – это не наше. Они нашу веру, неважно, верите вы или нет, хотят разрушить и уничтожить веками. И вдруг они к нам в друзья подались. Это с какого перепугу, хотелось бы узнать. Вот там безобразно себя ведут граждане Украины по отношению к русским православным церквям. Безобразно. Захватывают церкви. Бьют священнослужителей, избивают прихожан. Этих самых священнослужителей убивают. Убивают за то, что у них неправильная вера. Вот Русская Православная Церковь, у нее с точки зрения этих упырей неправильная вера. Это все надо отнять, а вас надо убить. Вот на днях зарезали монаха или священнослужителя, я уже не помню.
3: Я тоже, честно говоря.
4: Ворвались, одного избили, сейчас. Другого зарезали. Ну, вообще, если на это смотреть, не знаю, с религиозной точки зрения, вообще это сатанисты. Сатанизм, сатанизм у нас, кстати, запрещен как религиозное движение. Это натуральные сатанисты. А вопрос, а хоть раз ты слышала, чтобы эта католическая церковь выступила против? Может, я куда-то не туда смотрю, но я не слышал ни разу. Вообще. Вот они захватывают лавру, вот они изгоняют этих священнослужителей Русской Православной Церкви. Это что такое? Ну, если вы позиционируете себя христианами, оставим православие и католичество на потом, если вы христиане, ну, наверное, для них открытие. Христианский Бог – это любовь. А не убийство ножами, изгнание, избиение и всякое такое. Вы под своим волосатым католическим крылом пригреваете натуральных сатанинских упырей. Вот про это лучше поговорить.
3: Про это мы уже сказали сейчас, да. Очень в ярких красках. Так, давайте, знаете, вот еще на что посмотрим. Тут, понятное дело, слова финского президента очень ярко, коротко и понятно прокомментировал несколько минут назад Дмитрий Анатольевич Медведев, вообще охарактеризовав этого человека. Я не буду это слово называть в прямом эфире, хотя Дмитрий Юрьевич иногда это слово использует, но давайте оставим на потом. Непосредственно про Стуба.
4: Очень точно Дмитрий Анатольевич классифицировал этого самого
3: Стуба. Даже, может быть,
4: Стуба.
3: Он где-то подглядел это словечко.
4: Да, еще надо было вспомнить, что фамилия Стуб в переводе на русский пень, и этим самым еще и обострить.
3: Вот. А, ну, кстати, да, звучит еще лучше тогда.
4: Да.
3: Итак, по поводу Стуба. Ну, он сказал, что удары по складам, которые у нас продолжаются, это единственный способ заставить Россию сесть за стол переговоров. Ну, про очередную переобувку я даже говорить не буду, потому
4: Мы
3: что
4: совсем
3: когда...
4: недавно обсуждали, что он там не то две недели, не то два месяца говорил, надо срочно договориться с Россией, вот срочно.
3: Ну, может, он уже договорился с кем-то, понимаете? Знаете,
4: потом
3: уже
4: будет поздно. И вот уже, значит, бомбите склады, это путь к успеху.
3: А давайте попробуем проанализировать. Ну вот, ну, представим себя Стубом, не дай бог, конечно, но я к тому, как он это себе видит. Вот, значит, они в очередной раз ударят. Мы скажем, ну вот это было финальный раз.
4: Нет, это не в очередной раз. Нет, это массовые удары по этим самым складам. Все, напоминаю, санкции изначально, они не санкции, санкции у нас только

0: давайте организуем всенародное недовольство. Пусть народ выбежит на улицы, пусть сокрушит власть. Как это сделать? Ну, вот онлайн-торговля, ну, это сейчас серьезнейшее занятие. Граждане буквально все привязаны к этим онлайн-магазинам. Уже в госуслугах спецкнопка «Запретить себе делать онлайновые покупки» и всякое такое. Ну, вот вы останетесь без покупок, вы уже деньги заплатили, а вам не приедет. Разорится мелкий бизнес, который через эти онлайн-маркеты торгует. То есть это огромное количество недовольных. И вот они побегут и свергнут правительство. Он про это говорит, про организацию «Стоп». Про организацию массового недовольства, что вот еще чуть-чуть дожмем, вот крупных еще несколько штук завалим, и тогда да, точно побегут на улицы. Могу разочаровать? Нет, не побегут. Наши граждане от этого только звереют. То есть никакого-то, ну, конечно, все в крик, а что вы их не защищаете? Куда смотрит Министерство обороны? Ну, тут надо напомнить, опять-таки, Российская Федерация занимает 1/7 часть земной суши. Невозможно натыкать вокруг каждого склада ПВО,
1: каждого дома,
0: даже при советской власти. Только Москву пытались, защитить серьезно, пустят американские баллистические ракеты. И то никто, слава богу, не стрелял, и никто не знает, с какой эффективностью это бы сработало. Могучий Советский Союз. Чего вы хотите от Российской Федерации? Никому это не нравится, то, что склады горят, но и сделать никто ничего толком не может. Старается ли наше ПВО? Наше ПВО, вот чисто для справки, для дорогих слушателей, показывает нечеловеческую результативность своей работы. То есть сбивая там 99%, я не помню, там 97%, долетает, к сожалению, ничего с этим сделать пока что не могут. Но, повторюсь, никакого озверения граждан это не вызывает. Против власти недовольство есть, сносить власть.
1: Но и понимание при этом есть того, что вообще происходит.
0: Естественно.
1: Это как раз мне и хотелось подчеркнуть. Вот
0: еще, извини, добью чуть-чуть. Ты обрати внимание, кстати, что под все вопли и крики, что там лупите по этой Украине в полную силу, а никто не говорит про то, что надо там бить по складам и домам. Никто такого не говорит. Я ни разу не видел. Лупите по военным объектам. Кто вам мешает? Порты, пункты переходов, железная дорога, да, вот туда, да, и обрати внимание, эти лупят по сугубо гражданским объектам, рассказывая, что на складах этих лежит военная продукция. Ну, это ложь, во-первых. Для военной продукции в Российской Федерации есть огромное количество военных складов, она лежит вот там. Если на складах этих онлайн-маркетов продают бронежилеты, например, то это продукт двойного назначения. Вон вся охрана в универмагах в них ходит. Ботинки какие-нибудь тоже. А армию снабжают через совершенно другие склады. И это все ложь.
1: Я хотела отметить, что финны-то по соседству, здесь рядом, особенно мы об этом говорим, да, находясь в Петербурге. С какой точки зрения я это отмечаю? Что, казалось бы, когда-то были довольно тесные у нас отношения, и они должны были, как минимум, по этой причине, а плюс история и, значит, 20 век и так далее, показать, что такое, ну, извините за пафос, ну, там, русский характер, да, вот, не знаю, дух, настрой и сила воли и все остальное. И вот думая, что вы действительно такими методами заставите нас там встать, пойти, значит, всех выгнать и сказать, ну, пожалуйста,
0: надежда-то
1: welcome.
0: Есть. Как надежда-то бы есть, что все развалится. Обрати внимание,
1: накрыли, но
0: никто из Европы ни слова не сказал. Давайте прекратим, мы чувствуем, что все это плохо, люди гибнут напрасно. Ничего подобного не звучит. Наоборот. Мы еще 90 миллиардов дадим на следующий год. Мы сейчас дадим 27 миллиардов. Ничего, что там воруют. Главное – убивать как можно больше русских. Вот это вот звучит открыто. Зачем им там о чем-то разговаривать, какие мы талантливые воины и всякое такое? Нет, нет таких задач, и не будут они это говорить никогда.
1: Да, говорить-то не надо, для себя делать какие-то выводы, нет? Ну, понимать,
0: вот,
1: что
0: победят.
1: Происходит.
0: Возвращаемся
1: к тому, с чего мы начали.
0: Еще немного, да.
1: Давайте коротко пробежимся. Мы с вами уже неоднократно говорили о том, какие настроения есть в Польше по отношению к украинцам. И вот еще одна довольно резонансная история. Значит, поляки сбили 3 украинцев за отказ слушать лекцию.

0: о Волынской резне. Значит, дело было в небольшом городке. Поляк встретил там 20-летних украинцев, предложил им послушать историческую справку, значит, об этой трагедии, хотя это тоже странновато звучит, да, то есть про каких обстоятельствах это было, что на улице остановил. Но чем закончилось? Значит, украинцы отказались. Ну и тогда поляк, значит, начал с ними драться, проходили мимо еще несколько человек, и в итоге все это приобрело более массовый, вот эта драка, да, более массовый характер. То ли провокация это была намеренная? При каких обстоятельствах человек идет, что по улице мимо, здрасте, я вам сейчас лекцию почитаю историческую, ну, тоже странно. Но привело к очередной драке между поляками и украинцами.
1: Могу рассказать, как это примерно выглядит. Идут и разговаривают, скорее всего, по-русски. Но это украинцы, совершенно очевидно. На что поляк им делает замечание. Нефиг тут болтаться, вы наших людей в Волыни зарезали. На что украинцы отвечают какими-нибудь матюгами, после чего начинается драка, а поскольку дело происходит в Польше, подтягиваются поляки, которые ненавидят все дружно бандеровцев, просто ненавидят. Не то, что не любят, недолюбливают, а вот бьют бандеровца, решите подключиться. И вот восьмерых как следует отметелили. Вот так это происходит. Полиция, еще что-то, что случилось. Хотел объяснить им вот про Волынскую резню, так и запил. Отказались слушать. Смотри, да. На самом деле все гораздо проще и более по-скотски выглядит. Ну, то, что это, обрати внимание, это некий маленький городок, речь-то не про Варшаву.
0: Нет.
1: А там 8 украинцев. Ну, не любят они их, ненавидят. И дальше бить будут. Дальше это будет только усиливаться.
0: Насколько я понимаю, там в Польше, на самом деле, ну, и сегодня очень много украинцев. Ну, в Германии мы, да, еще вот насколько так состоит.
1: Миллионы. Без
0: Франции,
1: затей.
0: Наверное.
1: В стране Польши, стране, это выгодно. То есть украинцы, первое, они белые. Это очень важно, что люди неотличимые от тебя. Раз. Во-вторых, они нормально образованные, тяжкое наследие кровавого коммунистического прошлого, у всех хорошее образование, у них есть специальности.
0: Они там разве работают?
1: Да, они, ну а что, а что сидеть-то?
0: Ну, статус беженца либо ещё
1: что-то. Хорошо, ну какая-то часть будет сидеть с этим статусом беженца, все остальные пойдут работать. Они работают и работают, приготовьтесь, хорошо. То есть для государства Польши это очень выгодно. А вот граждан это бесит. А бесит, ну, ровно так же, как любая другая диаспора. Вы тут соединились в какую-то непонятную кучу. Вы чужие. И изо всех сил стараетесь оставаться чужими. Тут двояко, как обычно. Вы требуете, чтобы они ассимилировались. А, простите, а как мне сохранить мой родной язык и мою родную веру? И то, и другое радикально отличается от вашей. Вы хотите, чтобы я отрекся от своего языка, от своих предков, от своей веры? Да, вы этого хотите. Ты послушай наших, кстати, которые там тоже возмущаются, как приезжие, не хотят ассимилироваться, а сбиваются в какие-то диаспоры. Куда мне сбиваться? Объясните, пожалуйста. Только с теми, кто такой же, как я, говорит, как я, и верит так же, как я. Ну, нет, это никому не нравится и не понравится. Вы инородное тело внутри этой замечательной страны под названием Польша. Мы вас будем бить и всячески отсюда выживать. Населению это страшно не нравится, страшно. Поэтому и хотят им зачитать лекцию про Волынскую резню.
0: Это, знаете, такая минутка личной истории. У меня один раз был конфликт со знакомой. Ну, давно она уехала там сначала в Казахстан, потом в Германию. И когда приехала в Казахстан, ее дочка по-русски только говорила. Ну, маленькая, 5-летняя девочка, понятное дело. И на детской площадке возник конфликт, когда сказали, как бы не надо здесь по-русски беседовать. Я не говорю о том, надо ли не надо, но я понимаю с точки зрения, если ты приехал в другую страну, то должен как-то там, ну, понимать тоже и местные законы, и язык, и культуру, и все остальное. Но когда звучит фраза, ну, вот я в Германию поеду, там я язык учить буду, а если в Казахстан, то нет, то мне было как-то непонятно. И когда я встала вот на сторону, значит, местного жителя, говорю, ну, а почему нет, замечание вполне себе может быть справедливое. В общем, в чем меня только не обвинили в тот момент, я говорю, ну, понятно, почему Почему вы уезжаете?
1: Это никому не объяснить. Mm-hmm. У каждого своя, безусловно, стройная картина мира mm-hmm. в мозгу. Они только ее придерживаются. Объяснять, как правило, бесполезно.
0: Друзья, не забывайте про видеотрансляции, группу ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Макс-каналы, Радио Спутник. Скоро вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков. Все на месте, кроме Петра Алексеевича, но выскажем ему за это в следующий раз. Он на задании. От нас лично получается, да, уже. Так, ну что, давайте буквально пару слов еще про международную повестку и к главному, что, безусловно, обсуждают уже несколько дней. Все поняли. Значит, YouTube окончательно разобрался с Машей Медведем. Угу. Заблокировали на территории Украины сразу на трех языках. На русском, на украинском, на английском. То есть, чтобы вообще, неважно на каком языке, ну, никаких Маш, никаких Медведей в помине, чтобы не было. Закончится на этом история? Ну, вот это вот, да, пропаганды с помощью мультика говорили, там и санкции вводил Зеленский, еще что-то было. В общем, он прям вот испугался.
3: Да что ему бояться? Является ли мультик «Маша и Медведь» пропагандой? Безусловно, да. Является. И Маша русская, и Медведь русский, и мультик наш. Русский. Они же там, если я правильно помню, они же вообще там не разговаривают, по-моему.
2: Ну, немного, по-моему, Маша что-то говорит, Медведь точно молчит. Ну, вот то, что я видела, да. Эти отрывки.
3: В разговорах мультик не
2: это
3: нуждается.
2: Это как,
3: да.
2: Ну, погоди, Том и Джерри, вот да. Все то же самое.
3: Является пропагандой? Да, безусловно, является. Да. Надо ли украинским нацистам пропаганду российскую пресечь? Обязательно надо. Кто их в этом поддерживает? Американские нацисты, друзья украинских нацистов, они все это заблокировали на территории Украины. Вот так вот на самом деле работает так называемая демократия. Под рассказы про свободу слова, свободу самовыражения, свободу передвижения и прочий словесный мусор, на самом деле все это работает вот так.
2: Ну, не хотите, я бы все-таки не обвиняла американцев, ну, в смысле, не использовала одни и те же термины по отношению, конечно,
3: почему?
2: К украинцам и к американцам.
3: Хорошо, ты можешь их называть пособниками украинских нацистов. Знаешь, вот у нас всякие власовцы и перебежчики на сторону гитлеровцев назывались пособниками немецких оккупантов. Вот это пособники украинских нацистов.
2: Но при этом
3: все-таки
2: с американцами мы ведем. Насколько это возможно, активный диалог, он иногда в разной степени идет.
3: А они, приготовься, поставляют на Украину оружие и разведывательные данные, с помощью которых и того, и другого убивают наших солдат американским оружием под руководством американских инструкторов. Зачем мы с ними переговоры ведем, никому уже давно непонятно. Забанили.
2: Владимир Владимирович.
3: С точки зрения украинских нацистов все правильно делают. Американские пособники украинских нацистов, которые, кстати, о птичках, мне канал закрыли с 3 200 000 подписчиков. Мой канал изничтожили. Пособники украинских нацистов. За что? за то, что у меня в трех роликах украинские нацисты были названы украинскими нацистами. Вот за это мне канал удалили.
2: Представляете, как я его развивал. И Медведю.
3: Маше и Медведю наплевать обидно. На эту Украину и на эти идиотские выходки. По большому счету, они на весь мир работают. Вот, вот так. Ничего необычного в этом нет, они и дальше будут гадить.
2: Но ожидаемо, что заблокировали с той точки зрения, что об этом давно шли разговоры, и действительно, там Зеленский говорил, надо как-то с этим бороться. Но другой момент, мы прекрасно знаем, что, мне кажется, это блокировка. Должны быть проблемы посерьезнее у Зеленского, нежели блокировка.
3: Ну, создание вот всякого этого информационного шума с их точки зрения практически важнее, чем реальные боевые действия. Вот, пожалуйста, смотрите, победа. Сказали выключить? Выключили. Америка с нами. Вот, месяц, так сказать, все идиоты
2: уверовали. Да, но Трамп-то денег не дает и никаких этих там, ни ракет, ничего. Ну, приходит в кабинет через черный ход.
3: Наверняка дает. Просто не видно и не слышно.
2: Не в том объеме, может быть. Ладно. Это про Трампа мы отдельно еще обязательно поговорим. Давайте пару слов про Молдавию. Парламент Молдавии изменил правила проведения выборов в Гагаузии. Собственно, Кишинев фактически взял под контроль избирательный процесс, лишил автономию, ну, какой-либо независимости, да, вот в той степени, в какой это все оставалось. Теперь, значит, что кандидатов обяжут проходить проверку правоохранителей, а будущий глава Гагаузии будет обязан владеть молдавским языком. Но по факту это получается окончание вот на этом этапе, да, какой-либо автономии, и сейчас кого-то там найдут, кого посадить и вести свою политическую линию.
3: Опять очередной пример работы европейской демократии. Вот как в Румынии выборы недавно проходили, мы прекрасно видели. Вот Молдавия, во главе которой стоит, приготовьтесь, гражданка Румынии. Можешь представить, чтобы у нас президент был с израильским гражданством? Я вот как-то не очень. И а там нормально.
2: Хорошо.
3: Да, там нормально. И вот эта красотка будет вытворять все, что хочет. И обрати внимание, опять-таки, что европейское сообщество, то вот эта вот цитадель демократии с этой стороны глобуса, они-то что? Все хорошо. И выборы в Румынии прошли прекрасно. О чем они так и сказали, что если где-то еще будет не так, мы как в Румынии делать будем. То есть это абсолютно нормально. Да, вот, ешьте, не обляпайтесь, пожалуйста.
2: Итак, главному, что обсуждают вторые сутки, это возможную отмену концерта Канье Уэста в Петербурге.
3: Ну, никто... Возможное, по-моему, все отменили уже, нет?
2: Нет, вот смотрите, самое запутанное что? По сей день организаторы, мы вчера, наша редакция с ними созванивались, так. Они узнавали все от журналистов. То есть с ними не связывалась никаким образом площадка. Более того, у них на руках, значит, был договор, который они должны были окончательно подписать до 27 числа. Сегодня 25. То есть у них там шли какие-то, значит, свои... На основании чего тогда было сказано, что площадка точно принимает у себя Kanye West и продаются билеты, я не знаю. Но, собственно, якобы организаторы до сих пор не могут с «Газпром-ареной» никак связаться, вообще выяснить всю ситуацию, узнают все из средств массовой информации, журналисты еще там добавляют, понятное дело, подливают масло в огонь. Никто ничего не понимает. Что происходит, Дмитрий Юрьевич? Это спланированная пиар-акция какая-то и уже, может быть, нет?
3: Ну, спланирован, наверное, был приезд. Раз. Вот его спланировали, начали продавать билеты. Тут внезапно начались какие-то политические телодвижения. Крики о том, что появление подобного персонажа на территории Российской Федерации недопустимы ни в коем случае. И мы в прошлый раз вроде обсуждали, то вы Мадонну сюда запускали, то к вам этот, как вот Джордж Майкл приезжал, все тут были лица самой разной ориентации и... Таких политических взглядов, что хоть стой, хоть падай. Это не говоря уже про конкретных дегенератов, которые просто вот за гранью добра и зла, наркоманы, дегенераты и прочее. Чуть-чуть как-то все нормально было. На этом держалась, наверное, львиная часть отечественного шоу-бизнеса на вот этих вот концертах. И чего? Что вдруг не так-то стало? Как в известной присказке, что началось-то? Нормально же сидели. Ну, вот какие-то там политические фигуры начали выкрикивать, что вот ему тут не место. И раз это кричат там из-за облачных сфер, власти, то
2: но
3: площадки...
2: подтверждения официального нет по этому
3: площадки
2: поводу.
3: Это нафиг не надо. Как начался какой-то шум, идите лесом, идите в другое место где-нибудь, и вот там вот это устраивайте. Всего хорошего, до свидания. Мы с этим связываться не хотим. Правильно ли это? Конечно, правильно.
2: А почему площадка не может тогда официально это сказать?
3: Не знаю. Не
2: то
3: знаю.
2: Это
3: а если ничего не
2: репутации?
3: Подписано, они никому ничего не обязаны объяснять.
2: Другой момент. А на основании чего тогда продать? Если нет, вот я так рассуждаю, но с какой-то это более юридической, конечно,
3: здесь
2: стороны. Зачем
3: тонкости?
2: Продавали билеты?
3: Здесь какие-то тонкости. Это не площадка, наверное, продает, а организаторы. Если это в онлайне продается, ну, наверняка организаторы, ну, продавали. Как вы теперь будете это возвращать, не совсем понятно. А вернуть придется.
2: Ну, может быть, другая площадка согласится или нет, раз
3: такой скандал? Сильно сомневаюсь, нет. После такого шухера многократно рассказывал, как там какой-нибудь Макаревич стонет. Ой,
2: террорист, иногент,
3: да, террорист, негодяй. Ой, мне тут запретили концерты. Кому ты нафиг нужен? Тебе что-то запрещать. Ты вот несешь какую-то ахинею публично. Раньше нес на территории Российской Федерации, потом уехал в Израиль, на историческую родину. Ну, и там, говорят, не прижился со своим этим офигенным мнением. Ну и вот, я директор ДК, а мне предлагают, давайте концерт Макаревича проведем, а я сразу скажу нет. Почему? Ну, потому что придет пара идиотов каких-нибудь, распылит там это, бросит дерьма на сцену из какого-нибудь перцового баллончика.
2: С выражением,
3: да,
2: я имею в виду.
3: Это хорошее слово. Из баллончика прыснут.
2: В нефиг.
3: Народ побежит на выход, и в дверях 10 человек затопчут насмерть. Мне это зачем? Объясните, пожалуйста. И начальник службы безопасности мне скажет то же самое. Нет. А если я директор государственного ДК какого-нибудь, да иди ты лесом сразу, еще мне не хватало там какие-то неприятности от руководства получить, потому что я таких, как ты, сюда пускаю. Нет, и все. Ну, это то же самое, только исполнитель зарубежный. Ты, кстати, вот хоть одну песню можешь назвать сразу?
2: Кроме шуток, я ради интереса...
3: Только «Седая ночь».
2: Нет, я не могла... Ну, мы это выясняли, когда там во вторник или в пятницу, когда вся шумиха только началась с тем, что он приезжает. Я ради интереса попросила известное умное устройство, значит, включить мне некоторые... Выяснилось, что я многие слышала, просто я никогда не понимала, собственно, я так и думала, что наверняка я что-то знаю, просто я не знаю, что это Kanye West. Ну, поет он... Нет, я бы не покупала. Я тут пообщалась с людьми, которые тратили 20 тысяч плюс на эти билеты, но... Эти люди мне сказали, что они изначально знали, что ситуация какая-то странная, и были готовы вот к тому риску, который в итоге сейчас и происходит. Ну, я бы не покупала из каких-то вот идеологических соображений. Мне кажется, тебе...
3: Не наш участок. Мне данный исполнитель не интересен вообще. Была у него жена Ким Кардашьян. Прикольная была.
2: А другая жена, которую полуголую...
3: Бьянка Цензори, да. Ну, смотришь, как на уродов. Ну, что опять уроды отчебучили, мама дорогая? Ты...
2: Ну, что ж он мне, подождите, фигура какая... Сделанная, красивая.
3: А мозгов нет.
2: А про мозги никто и не говорит,
3: да,
2: вы говорите.
3: Я только про это.
2: Про внешний вид. Мне очень понравился комментарий Екатерины Мизулиной в ее, значит, канале. Она там выложила фотографию, что отмена концерта. И она говорит, служу России. Ну,
3: молодец.
2: В общем, возможно, мы знаем,
3: забороли,
2: чья,
3: да.
2: Чья рука... Да.
3: Не допустили злодея.
2: Так, о чем еще побеседуем? Значит, вот такая история. Российская команда Team Spirit в третий раз, это уже известная команда, выиграла, значит, международный конкурс по Dota 2 и стала первой организацией в истории, которой удалось трижды победить на главном турнире этой игры. Вообще киберспорт далеко не все воспринимают, ну, как-то серьезно. Вот эти вот ребята уже, правда, в третий раз доказывают. Причем я помню, что когда только началась спецоперация, они там тоже принимали участие в разных соревнованиях. Это был единственный пример тогда, где не отказывались от того, что это Россия, либо еще что-то. Более того, в одной команде были представители как России, так и Украины. И многие на это обращали внимание. За ребят, ну что, мы поздравляем, можно порадоваться. Вы как к этому, либо турниру, к этой игре относитесь?
3: Монстры, натурально монстры. Чтобы на протяжении такого времени сохранять не только боевой дух, а умение. Там очень быстро соображать надо и очень ловко щелкать кнопочкой мыши. Когда начинаются вот эти рассказы, я это не воспринимаю, ну не воспринимай, господи. Я вот футбол не воспринимаю, что теперь вся планета смотрит, что с того, что мне это там, меня никаким боком не трогают. Развивает ли это ум там и прочее, но есть такое тотальное заблуждение, что больше всего ум развивают шахматы. Если посмотришь американское кино, то там всегда все русские злодеи, страшно холодные, безэмоциональные люди, это мы такие, оказывается, которые очень хорошо все играют в шахматы, очень хорошо. Как влияют шахматы на мозг? Давайте посмотрим на Гарри Каспарова. Террориста, иноагента и все остальное. Давайте посмотрим.
2: Но он же не единственный такой.
3: Ну вот что? Так вот шахматы влияют на мозг. Или, боже упаси, на какого-нибудь Бобби Фишера. Там без политики, но еще страшнее. И тот, и другой гений шахмат безо всяких этих самых. Что ж теперь?
2: Но есть гении не только иноагенты.
3: Что ж теперь? Вот глядя на таких, не играть в шахматы, что ли? Отличная игра, прекрасно, что-то там в мозгу развивает. И Dota 2, прекрасная игра. Люди, которые в них не играют, они очень странные люди. Они вот любят, например, читать книжки, и это считается очень хорошо. А в компьютерные игры играть – это очень плохо. Хотя компьютерная игра хорошая. Она лучше книжки и кино вместе взятых. Настолько она глубоко тебя погружает, настолько вызывает эмоциональные переживания сильные. Это кино, ты смотришь со стороны, там все без тебя обошлись. Там Брюс Уиллис бегает, и кто-то еще, и Брэд Питт скачет. Книжку читаешь, тоже без тебя написали, а в игре... Ты главный герой, ты, это ты всех победил, это ты все развалил, это ты все одолел. А тут еще и командная игра, которая позволяет проявиться наилучшим качеством русского человека, коллективизму. Вот.
2: Я от многих игроков слышала, ну, кто в разный период своей жизни играл в какие-либо компьютерные игры, что с помощью игры они выучили относительно неплохо иностранный язык.
3: И это тоже, да.
2: Вот именно это отмечали. Ну да, начинаешь играть, там все команды будут там на английском, фразы, еще что-то, так потихонечку втягиваешься. Киберспорт на каком-то государственном уровне пора активнее признавать, действительно, как официальный спорт, вид.
3: Дело в том, что там все время меняется. Меняются компьютеры, меняют, ну, они все мощнее и мощнее становятся. Игры, в которые я, например, играл, там, я уж не помню, в начале 2000-х, наверное, даты уже не вспомню. Сейчас о существовании таких уже никто не знает. Все стало совершенно другое. Компьютеры гораздо быстрее, мониторы лучше. Да, а в играх там, как правило, все очень крепко привязано к железу. То есть, чем быстрее работает видеокарта, тем быстрее ты бежишь, дальше прыгаешь и лучше стреляешь. Это дорогой вид развлечений. Начнем отсюда. Во-вторых, это как-то надо все устаканивать, чтобы оно было единое для всех, вот такое и никакое другое, это тоже непросто, потому что если в онлайне играть, я не администратор сетей, мне не совсем понятно, как это налаживать можно. Непросто, с технической стороны очень непросто, ты понимаешь, ну, если футбол, вот мячик, вон определенного веса, определенного качества. Вот поле расчерчено, вот ворота поставлены, вот так, вот играйте.
2: Беги.
3: Да. И то возникает масса вопросов. А если у вас разные компьютеры, разная, так сказать, скорость связи, одно, другое, пятое, десятое, так непонятно, а как судить. Вы точно в равных условиях находитесь или нет? Не знаю. Но деваться от этого некуда. И что-то делать все равно придется. А как разновидность развлечений? Отличная вещь, отличная.
2: Давайте переместимся в Ярославль, значит, посмотрим на, в кавычках, прекрасных родителей. Ну, там не такая, конечно, наверное, критическая ситуация, но это надо вообще специалистам разбираться. Но что попало на камеры, которые установлены в подъезде, в лифте и так далее? Значит, стоит семья, несколько маленьких детей, муж, жена, и по какой-то причине мужчина ногой пинает неожиданно ребенка. Мальчик,
3: своего?
2: Падает своего. Мальчик падает, значит, ну, начинает кричать, потом они заходят в лифт, и супруга начинает его отчитывать. Но то, что попало на камеры, опять же, то, как это разносит, якобы она его отчитала только по той причине, что он ударил на камеры, и что теперь ей будет стыдно перед там соседями, еще кем-то, кто эту запись может увидеть. А так, мол, ничего страшного. Я бы не делала такие выводы, неизвестно, как бы, ну, что она там ему еще сказала, да, вот что только это ее возмутило. Наговаривать тоже, может быть, не надо. Но, конечно, папа в скобочках большой молодец.
3: Да и все как обычно. Что, это так называемое семейное насилие, оно везде цветет и пахнет. Если поверить тому, что говорит мама, то для мамы это абсолютная норма. Казалось бы, ну ты ребенка пнул. Ладно, я могу понять, я старорежимный. Меня в детстве лупили как следует, недолупили, что характерно. Я могу понять, когда там ладонью по филейным частям, так сказать, в чувство привести, могу понять. Ногами пинать, и это с точки зрения мамы нормально, я, значит, сделаю вывод, что дома вы их вообще там об стены бьете или об угол головой. И страшно предположить, что вы дома-то вытворяете, раз ты не реагируешь на то, что твоего ребенка пинают ногами. Ну, где же ювенальная юстиция, когда она так нужна?
2: Полиция проводит
3: Пугали, да, проверят, естественно.
2: Но в этом плане хорошо, что на камеру, наоборот, все это попало, конечно.
3: Беда в другом, что в собственном их доме, в квартире ты камеры не поставишь. Нет. А что они там вытворяют? Если вот это вот, повторюсь, нормально, что они там вытворяют за закрытыми дверьми, даже страшно подумать.
2: Так, сколько? 5 минут у нас остается. Про кино хотим, не хотим говорить?
3: Что там?
2: Нет, я не знаю, я у вас спрашиваю. Про кино
3: Колобок.
2: Будем, что? Не смотрела.
3: Я тоже.
2: Не могу. Человек-паука вы тоже не смотрели. Ну, значит, говорите.
3: Ну, я совершенно спокойно и к тому, и к другому. Но про Колобка верные люди сказали, что Колобок смешной. Я какие-то куски смотрел в сети, там, Гарик Харламов. Гарик Харламов, в моем понимании, главный остряк у нас в данный момент. Я смешнее никого не знаю. Наверное, он там весело выступает, я так подозреваю. Человек-паук, говорят, за 3 дня собрал денег больше, чем Колобок за 3 недели, несмотря на все усилия. Ну, смешно получается, да. Там аншлаги. Аншлаги, натуральные дети с разрисованными физиономиями в костюмах и всякое такое идут смотреть. Вот кто наших детей-то воспитывает, дорогие
2: Но
3: друзья.
2: Ну нет, давайте все-таки призывать.
3: Нет?
2: Нет, я к тому, что давайте призывать и нашу культуру тоже, знаете. Не смотрели Колобка, сказать ничего.
3: Мы не будем их ни к чему призывать. Снимайте хорошие фильмы, вот к этому мы можем призывать, чтобы и дети шли
2: тоже.
3: И смотрели их. Не насильно, вот это вот мы не будем вам показывать, идите смотрите вот это. А вот если я буду выбирать, то да, вот я вот на это пойду. Да, вот так вот надо.
2: Ну, мне кажется, у нас сейчас такая в этом плане перестройка. Нам надо тоже приучиться лучше, сильнее интересоваться, что у нас снимают.
3: Можешь назвать какие-нибудь так называемые тайтлы, на которые стоит сходить посмотреть? Я таких не знаю.
2: Ну вот, слушайте, относительно недавно мы с вами, по-моему, обсуждали «Волшебник изумрудного города». Очень неплохой у нас снимали.
3: И не знаю, тоже я через час ушел.
2: Ну, потому что вы еще взрослые, а там все-таки рассчитано.
3: Дети засмеялись через час. Первый раз засмеялись дети через час. Это что такое? Я 1:15 отсмотрел, когда лев встретился с мышонком и испугался мышонка. Вот дети первый раз захихикали. А потом я еще с удивлением узнал, что это, оказывается, первая серия, в которой они не дошли еще до изумрудного города. Вот это вы дали.
2: Ну, честно, мне понравилось. Я когда ходила смотреть, мне показалось, что и картинка хорошая.
3: Я положительных отзывов не слышал. Вот.
2: Не то слушали. Вот, слушайте,
3: я
2: правильных
3: всех
2: людей.
3: Слушаю.
2: Так, давайте коротко. Значит, мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников на 18-22%,
3: вот
2: выяснили аналитики. Да.
3: Вот это открытие, Татьяна. Оказывается, на работе надо работать.
2: Но там что говорят? Значит, если есть вот эти все огромное количество рабочих чатов, а их сейчас действительно так, что если вы там начинаете вместо того, чтобы работать, слать друг другу вот какие-то, значит, приколы, да, то, конечно, это снижает. Но иногда это надо вот именно с точки зрения ну, чуть-чуть передохнуть, да, вот
3: расскажите
2: вы там что-то...
3: это владельцу предприятия.
2: Вот. Это вам, уже следующий этап.
3: Он вам расскажет всякого интересного, за что он деньги платит и как вы тут перерабатываетесь. Нет, это недопустимо. Точно так же, как любое отвлечение, любое абсолютно телефонный звонок не по делу. Даже, может быть, и по делу. Оно тебя, как правило, отвлекает. Вот среднестатистического человека, оно на 15 минут тормозит. Это четверть часа, между прочим. Тебя выбило из колеи, ты вот этим вот занимался, а тебя раз отвлекли, и ты пока обратно туда заходишь, это 15 минут. Тебе мешают, просто мешают. Люди, ну, вот эти, они в массе абсолютно безответственные. Что такого? Я посмеяться хочу. Должно быть место хорошей, веселой шутки. Ну, никто не спорит, только деньги за работу платят, а не за разглядывание и пересылание смешных картинок. Надо как-то подходить к этому несколько
2: иначе. Но там главный
3: иначе.
2: Вывод, который делают, что современное общение в этих чатах и возможность пересылать, да, какие-то там, значит, подобные гифки и все остальное, это как будто бы, ну, то есть у тебя есть основания немного не поработать. То есть люди это так воспринимают, что я сейчас буду это слать, все будут думать, ой, смотрите, в общем, чате все равно активничаю, да, как бы работают, это же рабочий чат. А на деле нет, это такая вот законная, значит, минутка.
3: Как люди воспринимают, это вообще по барабану. У них есть начальники, которые за их деятельностью должны наблюдать. И все это пресекать на корню. Закончили работать, вот тут начинай веселиться. А на работе надо работать. Для многих открытие, безусловно, да.
2: Это вечное напоминание. Так, ну что, мы заканчиваем с вами на сегодня, но вас я оставляю, передаю в надежные руки.
3: Спасибо,
2: после
3: Татьяна.
2: Выпуска новостей. Друзья, с вами прощаюсь. Хорошего вечера.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Внук советского шпиона идет на выборы во Франции. Контекст. Его зовут Рафаэль Глюксман. Политик со стажем, возглавляет левоцентристскую партию «Общественная трибуна», является депутатом Европарламента и претендует на высший пост, о чем заявил официально. Глюксман намерен бороться за победу и поднимать страну, оказавшуюся в незавидном положении. Примечательная деталь. Дед кандидата в президенты Рубин Глюксман эмигрировал в Палестину в 1920-х, стал коммунистом и агентом СССР. Успешно работал под легендой бизнесмена во Франции, Германии и Великобритании. Интересна и другая биографическая деталь. Отец Рафаэля, Андре Глюксман, писатель и философ. Самая известная его работа называется «Кухарка и людоед. Рассуждение о государстве, марксизме и концлагерях». В ней автор проводит параллели между нацизмом и коммунизмом. На выборах претенденту на президентское кресло наверняка не раз напомнят и об отце, и о деде. Францию ждет много интересного. Эммануэль Макрон по конституции баллотироваться больше не может. А вот лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может и будет. Несмотря на признание вины в растрате средств Европарламента, ее популярность растет. Французы устали от глобалистов и либералов. Узнать за 90 секунд. Россия остается одной из самых передовых научных держав. Это доказали специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук в рамках создания Национального гелиогеофизического комплекса. Они построили уникальный, единственный в мире прибор для всестороннего изучения Солнца. Называется он «Многоволновый радиогелиограф». С его помощью ученые наблюдают и прогнозируют процессы на главной звезде Солнечной системы, начиная от ее недр, поверхности, изменения активности и заканчивая ближним космосом. Сложнейшая установка способна делать 3D-модель околосолнечного космического пространства и оказывать незаменимую помощь в фундаментальных исследованиях. Она уже продемонстрировала выдающиеся результаты. К примеру, ученые получили снимки Солнца в диапазоне, в котором звезду еще никто не видел. Внешний вид расположенного вблизи восточных Саян радиогелиографа поражает воображение. Он состоит из трех огромных радиотелескопов и включает 528 антенн. Но главное, собирает важнейшие данные, с помощью которых можно более точно прогнозировать солнечные вспышки.
5: и отслеживать потоки солнечного ветра, которые имеют прямое влияние на нашу планету.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. США не планируют новых ударов по Ирану. В Роспотребнадзоре назвали группы риска заболевания гриппом. Подробности далее. Московский аэропорт Внуково, а также аэропорт Нижнего Новгорода принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация. Отмечается, что статус рейса можно уточнить на онлайн-табло авиагаваней. Кроме того, как информируют ведомства, ограничения введены в аэропорту Пензы. Вопрос о возможности продления запрета на экспорт дизтоплива из России для нефтяников прорабатывается, сообщили РИА Новости в Минэнерго России. В министерстве уточнили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом сейчас стабильная. После ограничения экспорта дополнительные объемы были перенаправлены на внутренний рынок. Приоритетной задачей, как подчеркнули в ведомстве, остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ. В субботу вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что решение о продлении запрета на экспорт дизтоплива для производителей после 1 сентября пока не принято. Уровень мотивации украинцев, отправляющихся на передовую, упал. Киев истошно ищет новые категории граждан, которые будут подпадать под мобилизацию. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он привел информацию украинской страны, согласно которой в месяц Киев мобилизует примерно 30-35 тысяч боевиков. Из них бежит примерно половина, добавил Мирошник. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал союзников Вашингтона о том, что американская администрация не планирует в настоящее время нанесение новых ударов по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. Также утверждается, что вместо военных действий основные усилия Вашингтона будут сосредоточены на иных мерах давления, включая санкции. В понедельник Минфин Штатов объявил о введении масштабных антииранских санкций против более 60 физических и юридических лиц, а также морских судов по всему миру в качестве меры по перекрытию ключевых каналов финансирования Ирана. Глава ведомства Скотт Бессон заявил, что новые секторальные санкции США нацелены на перекрытие 5 жизненно важных для Ирана зарубежных каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологии, торговлю золотом, авиационных и морских перевозок. Лица с хроническими заболеваниями, дети и пожилые люди относятся к группам риска заражения гриппом. У них заболевание может протекать особенно тяжело и, возможно, осложнение, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что вакцинация также необходима работникам сферы здравоохранения, образования и другим профессиям с высоким риском инфицирования. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа будут поставлена в российские регионы. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я вас категорически приветствую.
3: Симметрично.
2: Дмитрий Юрьевич, я тут вот, не боюсь этого слова, был в Крыму.
3: Так.
2: Там было много разных интересных моментов. Угу. Но самое интересное то, что мне пришла в голову мысль, которую я хочу с вами поделиться в расчете, что вы ее прокомментируете.
3: С интересом.
2: Мысль у меня была следующая. Вот представьте себе, вы придумали какой-нибудь гаджет, угу, который можно кому-нибудь втюхать.
3: Так.
2: Человек вы разумный, поэтому вы понимаете, что втюхать можно миллион штук.
3: Угу.
2: Строить, делать его надо, ну, скажем, 3 года. И как-то вас смущает, что нужно потратить очень много денег, и ради миллиона штук вам никто этих денег не даст.
3: Угу.
2: И вы начинаете чесать репу и думаете, и наконец вам приходит в голову гениальная мысль. И вы вспоминаете, что самые главные консультанты экономические, которые все предсказывают, они ваши одноклассники. Вы к ним приходите и говорите, ребята, надо всем объяснить, что этот гаджет должен быть у каждого цивилизованного человека через 5 лет. И по этой причине вы должны всем объяснять, что, соответственно, вы, их будет продано 100 миллионов штук.
3: Угу.
2: Поскольку это ваши друзья, вы так прикидываете, сколько, какой пойдет финансовый поток, как вы его будете делить. И вот началось. Да? Всем банкам и всем финансовым институтам приходит сообщение, что вот появилась идея, появился гаджет, будет продано 100 миллионов штук. И к вам бегут все банки, все инвест, значит, компании и говорят, давай мы тебе дадим денег, чтобы ты мог заказать комплектующие для своего гаджета, и тогда через 3 года ты начнешь их продавать там по 20 миллионов в год.
3: Все озолотимся.
2: И все озолотимся. Да? И тут началось. Да? Обращаю ваше внимание, еще ни одной не продано, еще даже особо ничего такого нету. Но уже идет бешеный финансовый поток, уже вам отсюда, соответственно, тут строятся дата-центры, тут, соответственно, начинают производиться как микросхемы, тут, соответственно, начинают строиться электростанции под ваши дата-центры. Ну, в общем-то, жизнь, да? И вы видите бешеный экономический бум. Все эксперты отмечают, что начался колоссальный рост туда-сюда, тыр-пыр. Все замечательно, да? При этом отмазка у вас железобетонная. Когда через 5 лет выяснится, что продалось всего 500 000, и еще продастся, может быть, 500 000, это же вы не виноваты?
3: Кто же знал?
2: Кто же знал? Так неудачно сложилась экономическая конъюнктура. Ну, а там, глядишь, какой-нибудь теракт произойдет 11 сентября 2001 года, или там, соответственно, вулкан какой-нибудь взорвет, ну, как бы что-нибудь да произойдет, или Иран перекроет Армузский пролив, или еще чего-нибудь, и вообще никто не виноват.
3: Да. Либо Ишак, либо визирь, да.
2: Да, либо Ишак, либо Ишак, да. Либо я сам, да. Да-да-да. Вот. И вот, соответственно, я прикинул. А ведь у нас с искусственным интеллектом очень похожая ситуация.
3: Очень. Это именно она, я так подозреваю.
2: Причем я сегодня, вы понимаете, да, ну, как бы, нужно же получить максимум удовольствия, да, и вот я вчера, или позавчера, ну, сначала позавчера, потом вчера, значит, включил искусственный интеллект у себя на компьютере и говорю ему, а скажи, пожалуйста, а вот если вот посмотреть рост промежуточного спроса, ну, вот всех этих, строительство электростанций, микросхем, да, этих самых трансформаторов, ну, вот всего вот этого вот, да, и сравнить его с конечным спросом. Не возникает ли некоторое несоответствие? И не было ли аналогов в природе? И мне, не я, искусственный интеллект, мне говорит... Так аналогичная ситуация, аналогичный случай был в городе Бердичеве.
3: Да, да.
2: Вот, в 90-е годы, и называлось это...
3: Доткомы, да?
2: Да, да, да.
3: Да, да, да, я застал, да.
2: Причем даже в цифрах похоже. Представляете, какая картинка, да? Вот такая история.
3: Пузырь доткомов, так называемый.
2: Вот что вы скажете по этому поводу? Вот мне просто интересно, вот как это? Вы же у нас специалист по психологии, так сказать, обывателя, да?
3: Да.
2: Вот, как вы, зачем он ведет?
3: Ну, обыватель-то понятно, он овца. Его, он нуждается, овца нуждается в пастыре. Пастырь ведет ее на эти тучные пажити и всякое такое. Такая задача овцы – давать шерсть. Не просто так ее зовут овца. Эти люди, ну как, с одной стороны, ведь на этом же капитализм построен. То есть изначально, как мне это представляется, возможно, могу ошибаться, это же как акционерное общество. Я хочу замутить некую тему, перейдем к привычной лексике, на которую нужны деньги, дорогие граждане, вот вам акции, покупаете по 10 баксов, и я все это строю, делаю, а ваши акции только в цене расти будут. Ну ведь так оно работает, да? Так и тут. Вопрос только, что получится в конце. А в конце, ну, то есть, пока они строят, пока они гонят эти, как их, микросхемы, во-первых, мы же помним, да, как вот когда появились биткоины, первые эти, так сказать, проблески криптовалюты, и все считали ее на видеокартах. Видеокарты, они для игр нужны в основном, ну и для какого-то там, для какой-то графики, условно скажем. Но нет, вот на видеокартах изо всех сил считали. Компании быстро сообразили, что видеокарты это не совсем правильно, надо некие ASICs выпускать, то есть маленький приборчик, который занят вот конкретно вот этой операцией. Не надо ни на что отвлекаться, он не видео, а конкретно вот эту операцию считает, ну с этого нажились. Сначала с видеокарт нажились со страшной силой. Компания NVIDIA – это чудовищный монстр. Потом другие, так сказать, карты для обсчета этих самых биткоинов. Теперь вот искусственный интеллект попёр. Но если у меня, так сказать, если я произвожу какие-то супер-дупер видеокарты, которые приносят мне дикие деньги, а сейчас вот я перехожу на производство других чипов для чего-то другого, то, наверное, я вложусь нормально в рекламу. То есть дам денег бесстыжим и глупым журналистам, которые начнут рассказывать такие небылицы про этот самый искусственный интеллект, такие чудовищные небылицы, все обалдеют просто и побегут, и понесут деньги. А я же микрочипы произвожу, карты там всякие, я их буду очень хорошо продавать. Вот мне это видится только вот так. Потому что то, что слышу я из уст, так сказать, журналистов про этот самый искусственный интеллект, оно вообще никакому логическому объяснению, даже самому примитивному, не поддается. Вдруг оказывается, во-первых, что это какой-то интеллект. Это никакой не интеллект, это алгоритм, начнем отсюда. То есть вот я, как сейчас помню, я с завода уволился, по-моему, в 88-м году, если правильно помню. И у нас уже тогда массово переходили на станки с ЧПУ, с числовым программным управлением. То есть ты ему запихал деталь в патрон, а он над ней 5 операций производит. Там токарных, фрезерных, сверлильных и еще каких-то там. В нем программа, и оно медленно работало, но зато круглые сутки. Там в 3 смены все время люди работали, и производительность была очень хорошая. И вот это искусственный интеллект, да. Он щупами непрерывно меряет, так сказать, обрабатывает поверхности, там все эти диаметры, зазоры и прочее. Он все время вносит коррективы и в результате точит, ну, гораздо лучше, чем человек. Главное, что он не бухал, даже в те времена. Не прогуливал и не косячил. Вот это искусственный интеллект, да. Если это касается какого-то, я не знаю, наведения пушки на цель, ну, тоже искусственный интеллект. Но люди, эти самые журналисты, они приписывают какие-то функции Господа Бога натурально, что вот это вот Господь Бог, он все за нас перепридумает, он все за нас решит, как там, не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Вот все, мы ничего делать не будем, а будем только получать удовольствие. Работать будет не надо. Ну вот первые проблески, мы же все помним. Первые проблески искусственного интеллекта, внезапно оказалось, что этот так называемый искусственный интеллект лучше всего справляется с так называемым творчеством. Отлично рисует идиотские картинки, сочиняет идиотскую музыку и пишет идиотские тексты. И несмотря на то, что все это идиотское, оно в целом, ну, откровенно лучше, чем 95% того, что делают люди. потому что большая редкость. А тут, понимаешь, впитан опыт поколений, на Леонардах и Микеланджелах научился, конечно, он рисует отлично, никаких вопросов к нему нет. Еще не научились его правильно в стойло ставить, но, не знаю, вы смотрите, не смотрите, вот тут недавно опубликовали ролик, какой-то китайский паренек толковый сделал по игре Red Alert 2, была такая отличная компьютерная игра, а он ролик псевдокино про то, как русские отбиваются, значит, от объединенных сил Запада, и вот им там 22 минуты надо продержаться до момента, когда прилетят боевые дирижабли класса Киров. Вот, ну, стреляют, я вам пришлю, посмотрите, ради интереса. Стреляют, прыгают, все летит, взрывается. Отлично, отлично. Совсем недавно это, ну, он технически гораздо круче, чем, например, художественный фильм «Терминатор» сделан. Не смотри, что старенький. Вот это вот оно делает хорошо. И внезапно оказывается, что вы-то, дорогие граждане, пойдете вилами чистить свинарники и коровники, а сочинять стихи и писать музыку вместо вас будет электронный
2: болван. А вот это,
3: болван.
2: Кстати, очень интересное место. Дело в том, что я честно пытался понять. Ну вот я обыватель, да, вот тот самый, да. Я хорошо понимаю, да, я хочу, чтобы утром выпить кружку кофе. За это надо заплатить. Я хочу надеть штаны. При этом желательно и выйти на улицу. При этом желательно, чтобы как бы считалось, что это модные штаны. Да, они могут быть омерзительными, но как бы их нужно считать модными. Да, вот как бы. Это понятно. Вот, я хочу там барышню пригласить в кафе. Ну, если я молодой.
3: Да.
2: Вот, если я пожилой, то я хочу кружку пива, там, ну, все как полагается.
3: Да.
2: Вот. Ну, правда, одно другому не мешает. Вот. Значит, а дальше, соответственно, и вот я спрашиваю себя, а какую долю денег я готов выделить на искусственный интеллект? Хорошо, я там немножко могу поиграться, да? Я для своей работы могу использовать искусственный интеллект, но это бусинес, да, то есть это не мои потребности. Но если говорить о потребностях, то, в общем, много

0: как бы выдающиеся юристы, которые там выступают в суде, там еще чего-то, а есть, ну там, 80 человек, ну или 20, которые занимаются тем, что они пишут простые заявления в суд, которые занимаются перепиской. Да. Ну, короче говоря, берут вот это.
1: Да.
0: Вот. А ты хочешь сказать, что этих людей можно заменить на искусственный интеллект? Он говорит, да. Я говорю, замечательно. Я их меняю на искусственный интеллект. И у меня немедленно возникают две проблемы. Первая проблема. Где я через 5 лет возьму специалистов? Потому что я вот из этих 80 оболтусов, я уже вижу, что из них 5 ребята толковые, и я их начинаю готовить на вырост. Ну, а остальные продолжают работать клерками. Это первое. А тут у меня их нет, у меня их искусственный интеллект. Из искусственного интеллекта я специалиста вытащить не могу, потому что он не интеллект. Он база данных. Пока, во всяком случае. Но дальше есть вторая проблема. Я взял искусственный интеллект, он вместо них работает. У меня издержки уменьшились, прибыль моя выросла. Но эти там 20 или 80 оболтусов, они пошли на улицу, подметать улицу с юридическим образованием. И, соответственно, их спрос уменьшился. То есть они себе не будут покупать услуги искусственного интеллекта. Потому что они себе привыкли покупать, когда они у меня работали, дорогие туфли, а теперь они вынуждены покупать дешевые, и они все свободные деньги тратят на то, чтобы купить себе приличные туфли. То есть, иными словами, а конечный спрос на услуги и упадет в результате.
1: Безусловно, безусловно. И это мы еще это. Вот сейчас там какие-то постоянно валом идут сообщения. Этот разрешил у себя на участке построить дата-центр. И он теперь так воет, этот дата-центр, там охлаждение, что окружающие воют еще громче. Другой запретил дата-центр. И этот разрешил. Тут такой конфликт. Здесь сякой. Вокруг надо строить какое-то нечеловеческое количество электростанций, которые все это...
0: Не могу не рассказать. Да. Самое такое крутое, престижное место в Калифорнии, расположено на севере Калифорнии, называется озеро Тахо.
1: Да.
0: Это такое прекрасно. Республиканское место. Да, это не Голливуд демократия, а республиканское. Да. И вот там, соответственно, начались проблемы. Почему? Потому что в Неваде, недалеко, за границей, в соседнем штате, стали строить дата-центр, и энергокомпании сказали всем этим, значит, богатым людям, которые там живут вокруг озера Тахо, что, ребята, а мы вам контракты на покупку электричества не подтвердим, потому что дата-центр платит больше. Представляете? И что делать? А электричества просто нет.
1: Капитализм, да.
0: Нету электричества, нету. Ну нет, можно, конечно, позвонить в Росатом и попросить им поставить атомную станцию мини.
1: Да, ну я, завершая, так сказать, помня, как навернулся этот самый .com, кому интересно в интернетах, посмотрите, что это такое, от неоправдавшихся ожиданий. Мне кажется, ровно то же самое будет и тут. Вот сейчас всем мозги запудрили, бегите сюда, несите деньги, строим это, делаем вот это, возводим тут, прячем там, охлаждаем, осушаем и всякое такое. А когда оно... Это же уже не первый и не второй случай, когда взяли и уволили всю бухгалтерию или какой-то там отдел, а потом вдруг, в кавычках, оказывается, что этот электронный болван не справляется с этими задачами. Нужны люди, которые за ним должны надзирать. И это еще не дошло до того, про что вы говорите, что мы их выгнали, а новых не подготовили. И работать-то некому, по большому счету. И Дмитрий, когда электронный болван...
0: Я вам еще страшнее расскажу историю. Вот представьте
1: себе. Я закончу.
0: Одна секунда.
1: Давайте. И когда окажется, что этот самый электронный болван, когда, ну, помните, совсем недавно в художественном фильме «Чужой», где там мужик общался с бортовым компьютером, который выдавал ему какие-то многосмысленные ответы, а потом компьютеры появились у всех, и все поняли, что это фигня полная. Компьютер, он хорош исключительно, только он работает не так, как казалось писателям-фантастам. Так и вот это. Оно будет ли работать? Конечно, будет. И в своих областях, например, в фотошопе, отлично при видеомонтаже там и прочее, отлично будет работать. А вот в качестве Господа Бога выступать не сможет. И окажется...

0: что вот эти бабки все были потрачены напрасно, потому что это лопнет все, хлопнет и грохнется. Доклад закончил.
1: А вот теперь смотрите, да, вот я руководитель фирмы. Так. Вот позвонил мне мой приятель, говорит, слушай, тут такое дело, тут этот самый, тут вот туда-сюда, там попал под машину, за распродажа, можно купить вот это и вот это за треть цены, срочно. Но, ну, как бы, перечисляй деньги 20 минут.
0: Угу. Хватай мешки, вокзал отходит.
1: Да, хватай мешки, вокзал отходит. Если у тебя есть бухгалтер, ты звонишь бухгалтеру по телефону или приходишь к нему и говоришь, так, срочно, вот на этот счет столько-то денег. Да, потом там задним числом аккуратно все подчистим, договор напишем, но это все потом, потому что тут 20 минут, да? Вот. И вот, соответственно, а бухгалтера нет, а есть электронный болван. Ты ему говоришь, срочно перейди на этот счет деньги. Он говорит,
0: есть так точно.
1: Основание. И одновременно в налоговую стучит вывод капитала.
0: Да.
1: И в банк.
0: Да, и такое,
1: а банк тебе раз и блокирует счет. Опаньки. Опаньки. И что делать? Как жить, Дмитрий Юрьевич?
0: Вот про упомянутые вами 20 минут, а я вот у нас слышал не раз, уже не два и даже не 10. Мы можем не успеть в этой гонке искусственных интеллектов. Быстрее государство должно КАМАЗами начать деньги отгружать, иначе мы не успеем. Куда не успеем? К чему? Что там уже такое, что требует вот немедленного вливания? При этом касательно наших, ну, мне все время интересно, ну, все рассказы про наш искусственный интеллект, ну, ничего, кроме злобных ухмылок, не вызывают, потому что это все сделано там и, что характерно, на тамошней элементной базе. Тащить сюда, например, или разрабатывать свое, покажите, где мы делаем процессоры, покажите, где мы делаем сервера, где у нас эти, как их, дата-центры гигантские стоят с нашим оборудованием, на котором мы будем натаскивать наш, безусловно, национальный православный искусственный интеллект. Где? Ничего нет. Куда мы спешим, от кого мы боимся отстать, в чем? Это вот только вот, вот это вот хватай мешки, вокзал отходит, это вот все время настораживает. Быстрее, быстрее, давай, вот 20 минут осталось, давай бегом, неси деньги. Точно обманут.
1: Ну, есть еще одна тонкость. Вот представим себе, да, что мы совершенно феерический, гениальный искусственный интеллект, пускай даже американский, он ухитряется контролировать все экономические, хозяйственные транзакции в Соединенных Штатах, в США, все.
0: Да, да, да.
1: И вот он их всех, значит, отследил, и это значит, что он может выдать точную инфляцию. По любому региону, по любой отрасли, по любому городу, вот просто вот без проблем, да, у него же вся информация. Да. Да? И вот он выдает инфляция 12,3% за год. Там сидит оператор, да. А официальные данные, которые там выдал Белый дом, Конгресс, 4,2. Значит, если я вот эти 13 или там 12,7, если я скажу вслух, прилетит
0: подрывная
1: же
0: работа.
1: Не ему, электронному болвану, прилетит мне. Как жить, Дмитрий Юрьевич? Как жить?
0: Да, они уже сейчас. Они уже сейчас, когда они рассказывают, почему разбомбили сектор Газа, искусственный интеллект просчитал. А кто влупил ракетой по иранской школе для девочек и 150 с чем-то человек
1: искусственный
0: убил?
1: Искусственный интеллект.
0: Искусственный интеллект, да. То это вот сейчас это у них строго для отмазки. Это не мы. Категорически. Электронный болван так сосчитал. Мы вообще ни за что не отвечаем. Чисто Райкин. Я пуговицы пришивал. К пуговицам претензий нет. Пуговицам претензий нет. Пришпандорины намертво не оторвёшь.
1: Значит, надо делать перерыв. Как только перерыв закончится, я вам расскажу еще одну байку, как я с искусственным интеллектом разбирался, что такое правда, а что такое истина. Слушайте радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Хазин и Пучков.
3: Возвращаемся в студию. Дмитрий Юрьевич, рассказываю байку.
4: Да, давайте, значит, давайте, Михаил Леонидович.
3: Я как бы решил, когда решил разобраться с искусственным интеллектом, начал с темы, которую я хорошо знаю, ну, как сказать, с профессиональной. И поэтому я попросил искусственный интеллект рассказать мне про нашу экономическую теорию. Искусственный интеллект мне объяснил, что экономическая теория – дерьмо, никакого интереса не представляет, а при этом ее автор видный конспиролог, который, значит, всю экономику сводит к противостоянию Ротшильдов и Рокфеллеров.
4: Раскусил он вас.
3: Раскусил, да. Значит, я, ну, как бы решил разобраться. Я ему говорю: родной, а где у меня написано про Ротшильдов? Ну, я не говорил, у меня, я говорил, где написано...
4: Откуда ты это взял?
3: Да, откуда ты это взял? Он говорит: ну, как же, вот есть научная работа в таком-то журнале, она как бы рецензируемом журнале, иностранном, на американском языке, все как полагается, два автора известных политолога написали. Я говорю: замечательно. Я тебя не спрашиваю, что написали два автора, я спрашиваю, где у Хазина написано про Ротшильдов и Рокфеллеров. Значит, искусственный интеллект искал, говорит: а нету. Сейчас я изучу статью упомянутых авторов. Он изучил статью, говорит: да, говорит, действительно. А в статье упомянутых авторов ничего не написано, никаких ссылок на Хазина нет, а есть только упоминания каких-то публицистов, которые про это писали.
4: Так.
3: Вот, то есть, иными словами, значит, одни наврали, другие пересказали это вранье как научный факт, и теперь это как бы вот-вот. Вот. Значит, вот это вот типичный совершенно пример работы искусственного интеллекта. А потом я задумался, а почему он так сделал? А вот почему. Потому что он по определению работает с базами данных. Если есть 10 тысяч баз данных, в которых написано нечто, и есть 5 баз данных, где написано то, что на самом деле, он эти 5 еще читать не будет.
4: Ну, либо он должен их прочитает, но в расчет не примет. Да.
3: А он может и не прочитать. 8
4: тысяч, да. А 8 тысяч идиотских комментариев перевесят.
3: Да, совершенно верно. И очень интересно, из этих 10 тысяч, да, он тоже не все прочтет. Он прочтет, условно говоря, там, 3 тысячи. Вот. Но сама по себе суть, что он берет именно массовую часть, то есть, иными словами, это такой махровый середняк. Да, ну вот представьте себе, вот вы школьный учитель, да, вы пришли в школу, и у вас класс, да, человек, там 35 человек. Вы на них смотрите и говорите: так, ну теперь скажите мне, дети, И как они вам отвечают на вопрос. Говоришь, так, вот этот, вы, я вас выкидываю, потому что вы идиоты, все, уходите. А вот тебя, тебя я тоже выкидываю, вы слишком умные. Мне нужны
4: тоже уходите, да?
3: Крепкие середняки. Да? Вот. Ага. И при этом еще одна маленькая тонкость, что это не просто середняки, а середняки с точки зрения баз данных. То есть, иными словами, если вы, извините за неприличное слово, в Википедии кто-то написал какой-то бред, то это автоматически размножается в довольно большом количестве мест, ну просто как вот, как копия. Все, перебить это уже практически невозможно. При этом, возможно, самые замечательные истории, да, ну, например, некто, ну, вот я просто представляю себе, да, некто напишет, да, вот, там, значит, вот есть научная работа, у Хазина написано туда-сюда, я на него подаю в суд за клевету. Он кричит, вот же научная работа. Я говорю, мне неинтересно, научная работа – это ссылка. Вы сказали, что я сказал? Он говорит, нет, я тут написал, что вот эти вот написали. Нет. У нас же так никто не говорит. Вот эти вот козлы нечто написали. Они же говорят, нет, они фактуру выдают. Ну, потому что никому не интересно читать, что написали какие-то козлы. Всегда надо говорить, вот, смотрите, да, вот. Вот. И вот эта вот ситуация, она на самом деле полностью разрушает любую попытку использовать искусственный интеллект непрофессионалами. То есть профессионал знает. Именно поэтому я начал с нашей экономической теории. Я ее знаю. Если бы я начал рассуждать на какую-то другую тему, меня тоже можно было бы обмануть. Вот что с этим? А если мы берем школьника или студента? У меня была такая история, когда я выступал перед студентами в Московском университете. И мне какой-то бойкий мальчик начал что-то говорить по поводу Ротшильдов и Рокфеллеров. Я его спрашиваю, мальчик, ты конспиролог? Это очень интересно. Он говорит, да нет же, это вы конспиролог. Я говорю, где? Он говорит, ну вы же писали. Я говорю, где?
4: Ну где?
3: Где? Покажи мне. То есть, мальчик, ну вот ты, вот давай смотреть правде в глаза. Ты зашел в общественный туалет типа сортир. Прочитал там на стенке нечто. И потом пошел всем это рассказывать. Ну, это, конечно, как бы, ну, это как бы о твоем интеллекте и воспитании много говорит.
4: Практически все.
3: Да. Вот. Вот это вот и есть картинка, с которой сегодня. И мне кажется, что это куда более страшная вещь, чем то, что искусственный интеллект умеет, соответственно, делать меньше ошибок в диагнозах, чем обычные врачи. И, соответственно, что он может написать заявление в суд быстрее и лучше, чем какой-нибудь рядовой обыватель. А вот это вот искажение истины – это просто страшная вещь.
4: Для меня загадка была совсем недавно в другом. Как-то раз, я рассказывал уже, но ничего, повторюсь, есть такой автор в телеге по кличке «Файтер-бомбер». Наш советский летчик толковый. Вот он там поделился наблюдениями, что ему только одна какая-то разновидность этого самого псевдоинтеллекта смогла внятно объяснить, что такое камуфлет. И тупик натурально. Вот с моей точки зрения, вот я задаю вопрос. Это некое понятие, что такое этот ваш камуфлет. За этим электронный болван немедленно должен нырнуть а. в Большую советскую энциклопедию, б. в энциклопедию Британику, ну и какие там приоритеты вынуты. Вот это вот, посмотреть словарные статьи энциклопедические, возможно, что-то там скомпилировать, уточнить, что здесь написано, вот такие особенности указаны, а здесь вот такие, но проблем с тем, чтобы объяснить, что это такое, быть не должно. Вместо этого оно, в кавычках, начинает что-то изобретать, компилировать непонятно из чего, прочитав 8 тысяч комментариев безграмотных идиотов, и все это на меня вывалив. Так это вот ровно то, что вы говорите. Если я знаю, о чем речь, это чушь, все от начала до конца. А если не знаю, то приготовьтесь, я поверю. И вот, прочитав вот это вот на стене сортира, отправлюсь всем вещать истину. Ну, так же нельзя. Ну, то есть это стамеска, но стамеска как инструмент крайне специфический и в неумелых руках приведет к самым отрицательным результатам.
3: Да. И вот, как бы, к сожалению, как мне кажется, у нас и так с образованием плохо. А вот если двигаться вот в этом направлении, будет еще хуже. И еще плюс к этому отсутствие социализации. Вот сейчас на Западе начинают запрещать там подросткам сидеть в гаджетах. Они это запрещают делать, потому что боятся, что они там прочтут про излишества разные нехорошие. А опасность-то в другом, что поскольку они не социализированы, им рассказывают разные байки, да, то есть в результате получается идиотическая ситуация. Значит, у меня есть один знакомый, он удивительный, обаятельный, симпатичный человек. Но когда ему было там 3, 4, 5, 6 лет, у него было домашнее обучение. Так. Он не ходил в детский сад, он был не социализирован. Но у него, значит, у папы был дружбан, который был какой-то там, ну, тогда еще не было, значит, рукопашного боя, да, но он был такой, значит, вот страшный хулиган, чуть ли не отсидевший. И он, значит, мальчика 6 лет, значит, который собирался только идти первый раз в первый класс, научил драться. И вот этот мальчик пошел в школу. Значит, первое, что он стал делать, он стал всем бить морду. Потому что вот это он умел. Социализация отсутствовала полностью. Он не умел общаться с ровесниками. И он как бы начал всех лупить. На него, естественно, жаловались родителям. Там туда-сюда, тыр-пыр. Ну ладно, он справился. Да? Хотя надо заметить, что его военно-учетная специальность, ну, уже потом, уже во взрослом состоянии, командир бригады спецназа. То есть он такой добрый человек. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что... Вот, и он мне рассказывал, что ему довольно долго пришлось. Потом он сколотил банду первоклашек и стал колотить первоклашек, второклашек, третьеклашек, ну вот как бы до четвертого класса они дошли, потому что они все банды. Да?
4: Вот. Лютовал.
3: Лютовал, да. Вот. И вот это вот типичный совершенно пример, да, отсутствие социализации. А дальше начинается, да, как бы страшные совершенно истории, да, про то, как там, как это... Буллинг, или, как говорит моя дочь, арбузинг. Вот. И прочие разные безобразия. Я это хорошо знаю. Я с этим столкнулся в школе. Вот. Ну, собственно, многие столкнулись, да, как это, интеллигентные дети, отличники.
4: Конечно. Да, да.
3: Ну, меня это как бы мало волновало, да, я как бы их просто игнорировал. Да? У меня там было там трое-четверо друзей. Причем с некоторыми я общаюсь до сих пор. Вот. И, соответственно, а эти все, ну, еще. Вот, но бывают же ситуации, когда у людей депрессуха по этому поводу начинается, иногда даже болезни разные.
4: Безрадостно. Вот. Да, и да, безрадостно абсолютно.
3: И по этой причине я очень боюсь, что искусственный интеллект, загоняя человека в, как бы это сказать, в искусственные системы взаимоотношений, ну, грубо говоря, да, вот мальчик хочет познакомиться с девочкой. Он, соответственно, ищет в искусственном интеллекте, где написано, и попадает на анекдот про поручика Ржевского, да, ну вот я так упрощаю до идиотизма, ну и что ему делает, да. Вот что в результате получается?
4: Я бы еще заметил, что, например, вот известная тема «Можно списывать на экзаменах или нельзя?» Вот в Америках списывать нельзя. Тебя коллеги по обучению, соученики, они тебя тут же сдадут. Потому что они честно учили, а ты жулик и вор. Ты обманываешь. Ты не учился, но обманываешь и пролезешь впереди их. Это недопустимо, никуда ты не пролезешь. Мы сами доложим о том, что ты списываешь, что ты нечестный. Тебя, в общем-то, лишат этого образования и выгонят с позором. У нас нет, у нас не так. У нас что-то списать – это, во-первых, доблесть. Ум небывалый, ловкость, доблесть. В общем, я там шпору, бомбу зарядил, все прекрасно. И вот докатился искусственный интеллект. И нынешние дети... Они ничего не хотят делать сами, ну, потому что электронный болван, он в мгновение ока все решит и напишет. Чик, готово, вот домашнее задание. И вот обратите внимание, с раннего детства эти дети обманывают педагогов, обманывают общество, обманывают себя, а потом эти безграмотные идиоты, которые ничего не учили и ничего не делали, а потом они будут лечить ваших матерей, отцов, вас, детей ваших, ничего не зная, абсолютно ничего не умея. И, ну, это как? Это же даже с моральной точки зрения, это туши свет вообще, во что превращается обучение. И тут же какие-то идиотские абсолютно рассуждения. Дети сильно устают, понимаете, вот надо отменить домашние задания. Кто вообще этим занимается? Там всех гнать надо поганой метлой. Школа – это точно такая же работа, только для детей. Вот как у взрослых работа, они что-то там производят, так дети получают знания. И задания должны быть и на уроке, задания должны быть и дома, и никакой электронный болван к этому не должен быть причастен. Но тут, как всегда, поскольку капитализм, для богатых будет одно – хорошие педагоги, прекрасные учителя и наставники, которых вы можете себе позволить за определенные деньги, а для нищих – искусственный интеллект и развлечения. Это, придурки, для вас. Идите, наслаждайтесь сколько хотите. Перспектива, мягко говоря, страшная.
3: Да, это я согласен. Тут, правда, тоже есть свои тонкости, потому что... Дело в том, что я же учил детей в школе. Угу. Я хорошо знаю, что если ребенок хочет что-то выучить и в чем-то разобраться, педагогика бессильна.
4: Бессильна, да.
3: Вот. И, соответственно, возникает очень интересная картинка. У вас возникают не просто дети умненькие, и как бы очень... Mm-hmm. Но они, во-первых, очень хитрые, потому что они точно знают, что как бы вот то, что их... То, чем их учат, это не соответствует реальности, да? Это mm-hmm. первое. И второе, что они принципиальные фрондеры. Вот. Если вы посмотрите на... Кстати, такая же ситуация у этих вот, которые в элитах. Если вы посмотрите mm-hmm. на Латинскую Америку, то все вот эти вот Че Гевары... Угу. Братья Кастро и прочие, они ведь не из бедных семей.
4: Да.
3: Вот. Че Гевара, папа у него был архитектор, а сам он был врач. То есть доктор, с вполне честным высшим образованием. Братья Кастро вообще совершенно как бы были ребята не бедные. А я, кстати, думаю, что именно по этой причине, после того, как их заловили в первый раз, их как бы не убили... в кровавых застенках диктатора Батисты. Кстати, Батиста, пресловутый кровавый диктатор, он начинал свою службу с рядового солдата. То есть он, в общем, как бы выслужил, да, свою.
4: Вырос в диктаторы.
3: Да-да-да. И, кстати, между прочим, с поста диктатора он сбежал. То есть он вполне мог сопротивляться, да, вот в этот пресловутый Новый год 1959 года, да. Вот, угу. Когда, значит, отряды Кастро шли с Крайнего Востока. Куба – длинный остров, он больше, чем Байкал по длине. Угу. Вот, значит, когда эти отряды шли на Гавану, то он вполне мог еще сопротивляться. А он вместо этого взял и улетел, после чего, естественно, все рухнуло. Он еще жил довольно долго, да. Вот, угу. То есть он угу. как бы, видимо, осознал, что не нужно ему это. Но дело не в этом, а дело в том, что как только вы... радикально меняете систему социализации людей, то вы получаете результат, который невозможно предсказать. Потому что вся социология и вот вся наука управления, она построена в неком смысле как искусственный интеллект. То есть она исходит из уже имеющегося опыта. Угу. Нет опыта, И вы не знаете, что будет. Вот что будет, что это будут за дети? И как они будут к вам относиться и к вашей системе, как они будут относиться?
4: С детьми сложно. То есть, опять-таки, мы, когда и мелкие, и взрослые были, никакого интернета не было. И винить детей вот в том, что происходит сейчас, именно винить, они плохие, они такие, они сякие, ну, это, понятно, любимое развлечение взрослых, но... А вот как быть, если он смотрит на какого-нибудь Васю тиктокера, а Вася ездит на Феррари и в каждом кадре держит вот такие вот пачки баксов. Вот успех у Васи. А что Вася делает? Тиктоки снимает. Ну и давай, вот у меня любимый пример, что живет мальчик где-нибудь в Кемерово, ну, регионы далеко от столиц. Вот у него папа работает на заводе. Папа зарабатывает 25 тысяч рублей в месяц. А Вася выпускает ролики на Ютубе и зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц. По минимуму. И как быть? Точно Васе надо учиться чему-то? Точно надо что-то преодолевать, еще что-то? Или все-таки в этой жизни достаточно кривляться перед телефоном, даже не видеокамерой, перед телефоном и получать такие гигантские по всем вообще меркам деньги? И что? А все остальные дети будут смотреть именно на это. Смотри, он такой же, как и мы, только без хвоста. А сколько бабок подымает? А вы тут какую-то чушь втираете, какие-то истории там, еще чего-то. Какие-то ваши эти Сталины, Ленины, нафиг все это надо? Дайте мне телефон, я тоже кривляться буду и забогатею. Ну, а поскольку деньги у нас теперь главнее всего на свете, то вот. А смыслы в жизни отсутствуют.
3: Ну вот, я не могу не рассказать историю, которую мне рассказали буквально вчера в очередной раз. Значит, без имен. Значит, некий классик советский, да, там, драматург, писатель и прочее, прочее. У него сын, раздолбай. И вот этот сын, значит, они живут в одном доме, большие квартиры, ну, как советская власть же своим, как бы, детям давала правильным.
4: Инженером человеческих душ.
3: Да, совершенно верно. Все было совершенно замечательно. И вот, значит, как-то раз этот самый младший раздолбай свою жену, ну, как бы не то чтобы побил, ну, в общем, как-то обидел. И она пошла, значит, к свекру жаловаться. Свекр вызвал, значит, сыночка на правеж. И говорит: как ты мог? Я вот с твоей мамой живу уже 50 лет, и за это время ни разу не поднял на нее руку. Получив ответ фразу: да ты и трипером ни разу не болел.
4: Уел. Вот это да. Уел.
3: Намертво.
4: Я-то, походу, вспомнил Дона Корлеоне, когда дочка Кони прибежала жаловаться Дону, что ее муж бьет. А папа говорит: ну, он твой муж, я тут бессилен. Она ему говорит: да, но ты ж маму никогда не бил. Ну, что он сказал, так она мне никогда не давала повод. И мама, а мама приосанилась сразу. Обратите внимание, как правильно себя вести.
3: Да-да-да. Ну, вот это вот, соответственно, вот это вот и есть, значит, картинка, да, что на самом деле еще как бы есть шумерские таблички, где, значит, взрослые жалуются, что новое поколение на них чёрт.
4: Никуда не годится.
3: Вот, поэтому проблема-то не в том, что они плохие. Проблема в том, что они другие. И по этой причине наши, как бы утвержденные в веках системы управления этим социумом, я сейчас даже не говорю про экономическое управление, а просто как с ними быть, не работают. Да. И никто на эту тему не думает, и вообще как бы даже и придумать ничего не может. Потому что все, что они могут фальсифицировать ту информацию, которую эти дети могут в интернете найти. А то, что неминуемо появятся у них свои инженеры человеческих душ, это им в голову не приходит. И вот это, мне кажется, самое интересное на сегодняшний день.
4: Этого ждать опасно. Инженеры должны быть свои. Если вот идет война, а вот победим, бьются за землю и за людей, А вот если это все отойдет людям, которым это нафиг не надо, как быть? Ради чего гибнут пацаны сейчас? Как это объяснить? Если нет своих инженеров человеческих душ, если нет каких-то сверхзадач и целей, ради чего мы вообще живем, это страшно даже думать про такое, что же дальше-то будет.
3: Да,
4: что же будет с Родиной и с нами?
3: Да, есть такая песенка. Ее, по-моему, он еще не иноагент, автор этой песенки.
4: Пока вроде не проскользнул.
3: Между струйками, да.
4: Да, да. Ему на смену ехал Канье Вест, но что-то не доехал.
3: Ну, там с Канье Вестом есть целая куча разных веселых историй. Ходила версия, что его специально готовили под то, что вот как бы вот тут партия мира хотела, чтобы мы сдались, ну, подписали позорный мир. И под этот позорный мир к нам бы приехал Канье Вест и всех бы развлекал, чтобы все отвлеклись от неприятных мыслей о позорной. Знаете, представьте себе, что вот генерал Лебедь подписывает Хасавюрское соглашение, и к нам приезжает Мадон.
4: Да, ну... да, всех отвлекла.
3: Всех отвлекла.
4: И никто ничего не понял. Да, никто гениально, я считаю. Гениально. К сожалению, пора заканчивать, Михаил Леонидович. Ну, мы еще столько всего не обговорили.
3: Не в последний раз.
4: Приготовим на следующий вторник. Спасибо вам большое. Всем спасибо, слушать всем. Радио «Спутник». Да, никуда не уходить. А у нас на сегодня все.
3: До свидания.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
2: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
3: Да.
2: А переоценивали?
3: Вряд ли.
2: Сколько друзей вы потеряли?
3: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
3: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
2: Чему главному тебя научили твои дети?
5: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Обстрелы судов и портов Саудовской Аравии. Контекст. Нефтяной трафик столкнулся с новой угрозой. Из-за ситуации в Ормузском проливе, входящая в тройку лидеров по производству этого продукта Саудовская Аравия начала использовать Красное море. Через него пролегает альтернативный маршрут поставок контрагентам. Однако обстрелы хуситами танкеров и портов ставят действующие контракты на грань срыва. Для мировой экономики это грозит новыми скачками цен на нефть, задержками и дефицитом топлива. Саудовская Аравия в безвыходном положении. Нефтевозы в Красном море не защищены, а хуситы имеют средства поражения. За ними стоит Иран, за Саудовской Аравией – Соединенные Штаты. Впрочем, и собственные отношения Тегерана и Эр-Рияда десятилетиями остаются крайне напряженными. Таким образом, конфликт Ирана и США экстраполируется на их ближайших союзников и весь нефтяной рынок. Цена страхования судов опять выросла и может взлететь еще больше. Страховые компании четко понимают, что прежние тарифы не актуальны и в случае инцидентов приведут к огромным убыткам. В некоторых случаях они вообще отказываются иметь дело с фирмами-перевозчиками. В последние месяцы саудовские нефтяные танкеры в Красном море подвергаются регулярным ударам. Узнать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка.
6: А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения –

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Временные ограничения введены в 3 российских аэропортах. Иран опроверг заявление США о разминировании Армузского пролива. Первая ледовая арена открылась в Чечне. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Российские ударные беспилотники по наводке подполья и разведки сожгли украинское судно с военным грузом под Одессой, перерезав серый логистический коридор, который Киев использовал для снабжения ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона. По данным сопротивления, на уничтоженном украинском сухогрузе везли вооружение, боеприпасы, беспилотники, а также комплектующие для их сборки. С середины июля российская армия наносит ежедневные удары по украинским судам и портовой инфраструктуре, которые используются в интересах ВСУ. Доступ Росфинмониторинга к данным переводам по картам и системе быстрых платежей с 1 сентября не создаст проблем для россиян. Изменения направлены на расширение источников информации ведомства, а блокировок не будет. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и СПБ Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Такая норма закреплена федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в декабре. Замглавы иранского МИД Касем Кариб Абади опроверг заявление американских властей о разминировании Армузского пролива. По его словам, если американские минные тральщики окажутся в регионе, то станут весьма хорошими целями для Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее написал в соцсети Truth Social об извлечении или подрыве мин в Армузском проливе. Первая ледовая арена «Ахмат» открылась в Грозном, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, в открытии участвовали глава республики Рамзан Кадыров и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Открытие арены ознаменовалось представлением первой в истории Чечни профессиональной молодежной хоккейной команды «Ахмат Гранит». Команда сыграла против сборной студенческой хоккейной лиги России. Как сообщил президент Федерации хоккея республики Магомед Минцаев, в комплексе оборудованы две ледовые площадки, одна из которых имеет зрительские трибуны почти на 600 мест с возможностью увеличения вместимости до 1000 человек. Движение на Боровском шоссе в Новой Москве восстановлено после ДТП, сообщил столичный Дептранс. Ранее в районе деревни Пыхтино произошла авария с участием двух автомобилей. Одному из водителей предварительно стало плохо за рулем. Погибли два человека. Беременность, хронические заболевания вне обострения, иммунодефицитное состояние не являются противопоказанием к вакцинации от гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что к временным противопоказаниям относятся острые инфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила РИА Новости, что подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в России в начале сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио». Спутник. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами начинаем починку нашего примуса, достаем инструмент, начинаем ковыряться. А как обычно, напомню, в самой эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне интересные, и обычно это с вами совпадает, что тоже очень приятно. Всем вам большой привет. Сегодня не в первый раз, я надеюсь, не в последний, слава богу, пусть это будет доброй традицией, со мной починкой примуса примуса будет заниматься Ирина Олеговна Абрамова, член-корреспондент. Я сейчас должен, Ирина Олеговна, подпустить. Так это член-корреспондент Российской академии наук, директор Института Африки Российской академии наук. Здравствуйте, Ирина Олеговна.
3: Здравствуйте, Евгений Александрович.
2: Ну, чудесно. Слушайте, я очень рад, что вы до нас добрались. И пойдем мы, конечно, я напомню дорогим радиослушателям, с Ириной Олеговной мы договорились уже об этом, что я пытаюсь что-то такое просветительское делать, рассказывая вам и себе немножко образуюсь про настоящий глобальный мир. Или как его называют, глобальный юг, глобальное большинство и так далее, и так далее. Потому что Урсула фон дер Ляйен всех изрядно достала. А что происходит вот в остальных странах мира, которые на самом деле прекрасные, интересные, яркие, полны событий, вот не знаем ни черта. Поскольку сегодня у меня есть шанс поговорить с Ириной Олеговной, лучшим специалистом по Африке в нашей стране, то говорить мы будем, мы методом, мне кажется, такого научного тыка выбрали эту страну, Танзания. А почему бы и нет? Давайте говорить про Танзанию. Будем обсуждать новости Танзании, что это за страна такая Танзания, почему она нам интересна, почему мы с Ириной вообще разговариваем про Танзанию, почему Танзанию мы выбрали?
3: Евгений Александрович, ну, во-первых, я думаю, что главным событием для очень многих наших россиян стало открытие прямых рейсов Россия-Танзания.
2: Все летит в Танзанию.
3: Потому что эта страна действительно предлагает огромный спектр туристических услуг. Вообще страна в значительной степени ориентирована на туризм. 17% валового внутреннего продукта дает туризм. 2 миллиона ежегодно посещают Танзанию. И для нас, для россиян, конечно, возможность вот этого прямого перелета на Занзибар или в Дар-эс-Салам очень-очень важна. Если вы помните, в период ковида Танзания,
2: да, народ на Занзибар летал загорать,
3: была единственной страной, которая не вводила карантин, и замученные россияне, которые сидели по квартирам и ругались друг с другом, вдруг открыли для себя замечательную возможность полететь в такую экзотическую страну, которая богата и пляжным отдыхом, это в первую очередь Занзибар, и своими замечательными национальными парками.
2: Ну, дороговато по сравнению с тем, куда они раньше привыкли ездить, но, тем не менее, это было, конечно, окошко такое, возможности.
3: Это было окошко, это было отдушно, по-моему, более 80 тысяч россиян, это, в общем, довольно много в моменте посетили Танзанию в 2021 году, и я думаю, что сейчас этот поток будет даже больше.
2: Ну вот, теперь можно и летать туда прямо в Танзанию. Итак, давайте, некоторые короткие факты про Танзанию, что это за страна такая. Это страна на востоке африканского континента с выходом в Индийский океан, самый большой город Дар-эс-Салам, который до 70-х годов считался столицей, потом в 70-каком-то году было придумано, что столица будет другая, город
3: Додома,
2: который находится в центре страны. Ну, собственно, одна из причин, почему надо было, чтобы центральные районы страны, довольно, так сказать, бедные, они тоже развивались. Вот туда ее перенесли, и, наконец-то, там в середине 90-х, мне кажется, последние министерства туда переехали, хотя по-прежнему самый большой и крупный город, это Дар-эс-Салам, там живет там порядка 6 миллионов человек, кажется, довольно крупный город, и очень интересно, я там был буквально, там, не знаю, лет 5 или 6 назад, в командировке короткой, очень забавно было смотреть, как посольства не хотят переезжать. Ну, то есть, знаете, вот столица-то в Додоме, Министерство иностранных дел в Додоме, президент в Додоме, все в Додоме. Давайте как бы посольство тоже. А посольства все такие, ну, как бы там что-то надо покупать снова, какой-то участок, даже если его дают, строить надо, что там. У нас хорошее посольство, и море здесь, океан. Это было забавно. Итак, короткие факты. Гора Килиманджаро, конечно, главное сокровище. Это высочайшая точка Африки. Что интересно, это не часть какого-то хребта. Это просто вот в саванне стоит просто пень такой огромный на почти 6 километров в высоту, 5895 метров. Это, насколько я помню, древний вулкан, вроде бы, да? Вы меня поправляете, Ирина Ильина, если я что-то вру. У нас здесь программа такая, можем. Дальше. Потрясающая привлекательность для туристов, которые любят смотреть на танзанийскую природу, едут туда в саванну, наблюдают грандиозные миграции всех этих зебр, антилоп, гну, вот эта вот миграция Серенгети. Это вы, если видели когда-нибудь клуб кинопутешественников в мире животных, вот когда толпы гну бросаются в реку, их жрут там крокодилы, и они лезут куда-то там дальше по склону, это вот та самая миграция Серенгети. от 1,5 до 2 миллионов разных скотов, парнокопытных и прочих, бегают вот так вот по саванне. Интереснейшая история, связанная с драгоценным камнем танзанитом, который добывается только, соответственно, в Танзании, и говорят, что он реже, чем бриллианты, попадается людям там сотни раз.
3: На самом деле, извините, что я вас прерву, но популярность танзанит приобрел после знаменитого фильма «Титаник», когда украшение из танзанита было продемонстрировано,
2: да, вот
3: да, и которое вот Роуз бросила в океан, и с тех пор этот полудрагоценный камень стал очень популярен, и стоимость ее возросла, его возросла в десятки раз. И когда я в 24-м году вот ездила в Танзанию, кстати, и в 24-м году министерство все еще не хотели переезжать в Додому, я вас уверяю, там я не устояла и тоже купила себе сережки, кулон из танзанита, потому что это один из самых популярных сувениров в Танзании. Он действительно очень красивый.
2: Он очень красив. Дальше еще интересный факт из истории Танзании. Это самая короткая война с документированной историей человечества. Так называемая англо-занзибарская война 1896 года, когда британцы пытались, так сказать, с колониальным настроем додавить Занзибар, по сути, вот этим султаном, занзибарский султанат там был, мог становиться человек только по согласованию с британским консулом, который находился там. В результате такого то ли переворота, то ли несчастного случая, который случился с одним предыдущим султаном, он погиб, пришел его племянник, ну, не согласовал. После чего с нескольких кораблей британского флота, которые находились, так сказать, на прямой линии, был расстрелян в течение 40 минут дворец султана, ну и, соответственно, война была выиграна. Около 500 человек погибших со стороны, собственно, только танзанийцев, то есть занзибарцев. Это самая короткая война. Но там много чего можно еще рассказывать, и про то, что там колыбель человечества там находится, по некоторым данным, это ущелье Олдувай, один из важнейших палеоантропологических памятников планеты. В 25-м году там нашли древнейшие в мире целенаправленно обработанные костяные орудия труда, которым там по 1,5 миллиона лет. Причем сразу же вот этот график, когда человечество научилось обрабатывать кость для того, чтобы это палка-копалка, это понятно, вот еще и кость, сразу перенеслось где-то там на миллион почти лет. То есть это было крупнейшее открытие. Но это вот то, чем славна страна. А сейчас мы будем обсуждать, с Ириной Ильиной, а что там происходит интересного?
3: Я только маленькую добавку сделаю, давайте, если можно, потому что для наших радиослушателей может быть интересно. Вы упомянули, что Занзибар был британский, но при этом Занзибар, относящийся к Танзании, тем не менее, вот он был британским, а сама Танзания – это была немецкая колония. Потому что в 1885 году там как раз высадился немец Карл Петерс, и он заключил соглашение с 12 вождями о том, что сейчас эта территория будет под германским протекторатом. И там была создана вот эта вот, как она называлась, германская Восточная Африка, которая, по сути дела, просуществовала до Первой мировой войны. А по итогам Первой мировой войны, поскольку Германия проиграла, ну, собственно, над основной островной частью Танзании также установилось уже британское господство. И поэтому сегодня, вот если вы наберете там где-нибудь в Гугле или еще где-то языки Танзании, там до сих пор первым выйдет английский язык, а не суахили. Хотя суахили – это язык, который является очень важным не только для Танзании, но и для всей Восточной Африки. Более того, Танзания выступает инициатором, чтобы суахили стал языком ООН.
2: Ну, по крайней мере, уж точно языком лингва франка для Африки.
3: Да, да.
2: Мы понимаем, что нам, ну, грубо говоря, на западном побережье континента, на суахили не особо говорят, вообще не говорят. Но, тем не менее, вот как некий уникальный язык для африканского континента, на нем на суахили говорят порядка 200 миллионов человек.
3: Да, там очень разные цифры, от 150 до 350 миллионов. Танзанийцы-то все время немножко увеличивают эту цифру, но, тем не менее, порядка 200 миллионов говорит.
2: Язык очень интересный. Во-первых, люди, которые учили его, я, кажется, в первую очередь я вспоминаю сейчас Дмитрия Валерьевича Поликанова, моего доброго друга, которому я желаю крепкого здоровья и сил, говорят, что он достаточно несложный, И представляет себе какую-то странную смесь арабских корней, африканских и прочего, и прочего. Если вы никогда не слышали, как звучит суахили, я вот специально нашел в русском доме в Дар-эс-Саламе, в культурном центре, собралась группа, труппа театральная из непрофессиональных актеров, которые на суахили ставят пушкинские сказки, которые им переводил еще один сотрудник Россотрудничества, блистательный совершенно переводчик и знаток суахили Рифат Кадыров. Давайте сейчас мы послушаем, как суахили звучит, точнее, Пушкин на суахили. Ну вот примерно так. Если вы что-то разобрали, я удивился и порадовался за вас.
3: Судя по всему, это сказка о царе Салтане.
2: Это сказка о царе Салтане. Я могу даже часть перевести, поскольку я уже как бы вот почти уже понимаю. Там родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не зверушку, неведомую зверушку. Все понятно. Ну, в общем, такой забавный, интересный язык. Мы к нему еще вернемся, да? Давайте к новостям из того, что я узнал. Во-первых, Танзания сейчас переживает интересный период, когда выборы, которые там были парламентские в октябре 2025 года...
3: Президентские,
2: закончились очень серьезными потрясениями, демонстрациями и стрельбой в том числе. Там было 500 с чем-то погибших, протесты. Кто-то говорил, что это была попытка оранжевой революции классическая, ну, по крайней мере, правительство танзанийское говорит именно так. Люди, так сказать, из Запада и их ресурсы говорят, что это были исключительно непредвзятые протесты возмущенных людей, естественно, молодежи, которые там обездолены и прочее, прочее, прочее. Вот по пожеланию, собственно, президента, победивший, там, дама Сами Сулуху Хасан, ее зовут, была учреждена президентская комиссия по расследованию нарушений закона в ходе всеобщих выборов 29 октября. Ее задача, вот она начала свою подготовительную работу 24-25 августа, вот сейчас. Задача ее найти тех злодеев, которые спонсировали эти беспорядки. Ваше мнение, Ирина Леонидовна, все-таки было вмешательство внешнее в выборы или нет? И, соответственно, эти беспорядки. Кому это было интересно?
3: Ну, понимаете...
2: Кого найдут?
3: Дело в том, что, как всегда, истина кроется где-то посередине. Я думаю, что, конечно, как в любой африканской стране, с большим числом населения, которое живет ниже уровня бедности, протестный потенциал сохраняется. Другое дело, то же самое, если мы вспомним вот все эти революции в странах Северной Африки, да, вот в Египте, в Тунисе и так далее, что![

0: месте, видимо, ее в коррупции начнут обвинять или еще в чем-то таком предосудительном. Возможно, она, опережая эти события, решила провести данное расследование, которое, конечно же, имея какие-то внутренние корни, на мой взгляд, все-таки не обошлось без участия, скажем так, представителей колониальной системы, которые совершенно не стремятся, чтобы африканские страны обрели реальный суверенитет, а так или иначе находились в сферах их влияния. Тем более, что Танзания является крупнейшим экспортером золота. Золото сейчас очень ценится. Она экспорт золота увеличила только за один год на 46%. Ну, конечно, она не является лидером в Африке по добыче, лидером является Гана, но все равно более 60 тонн в год. Это,
1: ну,
0: довольно
1: топ-4
0: большое
1: они входят по континенту,
0: насколько
1: я читал.
0: Да, да. И поэтому, конечно, когда речь идет об очень ценных ресурсах, да и не только о золоте, речь идет и о всевозможных редкоземельных металлах, о графите, о необии. И в этом смысле, которые тоже все нужны для производства современных высокотехнологичных товаров, думаю, что не обошлось и без вмешательства внешних
1: сил. Я, конечно, понимаю, что жанр достаточно уже пошлый, но не могу просто не сказать. Извините, даже не собирался. Вот по поводу обвинения в авторитаризме и коррупции, по принципу «мимо тещиного дома» я без шутки не хожу. Угу. Кто-то что-то сказал в адрес Владимира Александровича Зеленского по поводу авторитаризма и коррупции,
0: да, вы
1: несмотря
0: знаете
1: на все происходящее, на весь этот праздник и карнавал. Нормально все,
0: Владимир Александрович. Все замечательно.
1: Все вообще супер. Ладно, а тут, видите, вот какое поймали. Дальше. Сейчас вот мы сейчас с Ириной Олеговной обсуждали многое. И золото, и редкоземельные металлы, и прочее, прочее. Но я вас сейчас сильно, и я думаю, что Ирина Олеговна присоединится ко мне, мы вас сильно удивим тем, что у нас Танзания имеет все шансы превратиться в очень крупный энергетический хаб для всей Восточной Африки, а возможно, и даже для Центральной. Это куда дотянутся, собственно, нефтепроводы. Потому что еще одна новость. 6 августа Танзания, Уганда и очень крупная бахрейнская нефтяная глобальный нефтетрейдер компания Vitol подписали соглашение о том, что в танзанийском порту Танга он находится, ну, примерно, вот если Дар-эс-Салам, он, так сказать, по берегу севернее туда, ближе к кенийской границе, то здесь Танга по центру буквально там примерно находится. Так вот, будет строиться огромный совершенно энергетический хаб, и бахрейнцы объявили о том, что они готовы вложить в это строительство порядка 20 миллиардов долларов, имея в виду и нефтеперерабатывающий завод, и терминал, и нефтехранилища, и, возможно, трубопроводы, которые пойдут
0: я
1: дальше
0: думаю,
1: в сторону Руанды
0: там,
1: и так далее. СПГ наверняка, наверняка. И у меня, Ирина Олеговна, собственно, к вам вопрос. А какие вот у нас могут быть сопоставимые экономические интересы на восточном побережье Африки?
0: Ну, во-первых, насчет энергетического хаба я еще внесу свою короткую лепту. Дело в том, что Танзания, помимо газа, обладает еще очень большим гидроэнергетическим потенциалом. И буквально на днях, это еще одна новость, то есть 22 августа 2026 года, то есть совсем-совсем,
1: ну, вот
0: да, несколько дней назад, Танзания торжественно открыла очень крупную гидроэлектростанцию, которая называется Джулиус Нерере, в память первого президента Танзании, с очень на реке Руфиджи. И нужно сказать, что мощность этой электростанции составляет примерно половину, даже больше энергетических мощностей всей страны. То есть если там население имело только 50% доступ к электроэнергии, то сейчас, по сути дела, Танзания с введением в этой электростанции, как они говорят, становится энергоизбыточной страной. То есть ровно вдвое увеличилась ее генерация.
1: Это аналог такой миллениум вот этой дамбы эфиопской, да, наверное?
0: Эфиопской, но это очень крупная электростанция. Ну, к сожалению, строительство обошлось без российских операторов. В основном это был арабский капитал. Но, тем не менее, конечно, для Танзании это огромное событие, и она действительно превращается в энергетический хаб Восточной Африки. Если же к этому еще добавится проект, о котором говорили вы, он, в общем-то, огромный, потому что на строительство вот этого гидроузла

0: было потрачено порядка 3 миллиардов долларов.
1: Угу.
0: А вы говорите о 20.
1: Ну, по крайней мере, это меморандум о взаимопонимании. Меморандум о взаимопонимании – это не контракт, мы с вами это понимаем. Это некая там бумага с благопожеланиями.
0: С благопожеланиями.
1: Ну, но тем не менее.
0: Но тем не менее, Танзания вообще очень активно сейчас привлекает иностранный капитал. И, кстати, создает очень благоприятные условия для того, чтобы снизить налогообложение, если инвесторы будут вкладываться в промышленные, энергетические и логистические кластеры. Вообще, вы знаете, вот у нас Африка представляется, что она такая, мол, отсталая.
1: И это мы с вами сейчас поговорим.
0: И такая, в общем-то, недоразвитая. На самом деле Танзания планирует к 2030 году, то есть за 4 года, да, фактически, создать 52 промышленных кластера. Что самое интересное, что из этих 52, 36 уже созданы. И вообще ВВП Танзании, как бы не ругали вот семью, вот как вы говорите, протесты там такие, она-то реально занимает пост президента с 2021 года после смерти предыдущего президента Магуфули, который, кстати, отрицал ковид. И вот, вы знаете, вот умер...
1: Да, отрицался.
0: Да, и умер именно от ковида, потому что в стране не вводился карантин, там особая была история, связанная с ковидом в Танзании, поэтому они...
1: Чем наши туристы в Занзибаре пользовались.
0: Да, чем наши туристы на Занзибаре пользовались. Тем не менее, ВВП растет, среднегодовые темпы Танзании сейчас превышают 6%, это выше, чем африканские, примерно 4%. И страна развивается очень неплохо.
1: И это вот, Ирина Ильина, иллюстрация. Во-первых, это наш, так сказать, наш с вами час войны с стереотипами. И вот как раз та самая история про то, в чем мы взаимно абсолютно убеждены. Что Африка – это территория блистательного совершенно будущего и роста. Прогноз о росте экономики Танзании в 26-м году озвучил их министр инвестиций и планирования Китиам Кумбо, его зовут. Так вот, он на 26-й год 6,3%. При этом в 25-м году было 5,9%, то есть это рост ускоряется. Да, это невеликий, так сказать, объем общей ВВП по сравнению особенно с нами, с, ну, вообще с гигантами, да. То есть весь ВВП 25-го года Танзания это 90, ну, не дотягивает до 92 миллиардов. Это вообще ни о чем буквально, да, но тем не менее. Рост фантастический. При этом, что интересно, растет, естественно, не только то, что мы сейчас называли там, добыча горнорудная, всякая и прочее, прочее, но растет информация и связь почти на 9%, транспорт на 8%, электроэнергетика снабжения почти на 12%, то есть растут быстрее, чем основное, так сказать, тело этого самого валового внутреннего продукта. Понятно, что увеличиваются и инвестиции в страну, и увеличивается там фантастически динамично растущее население. И, кстати, это важный показатель. Смотрите, 2%, 86% в год рост населения. Это много. Средний возраст 17,5 лет у молодых людей. Учитывая вот этот рост населения 2,86, а ВВП растет 6 с лишним.
0: Повышается,
1: них,
0: соответственно,
1: да,
0: ВВП на душу населения.
1: Конечно,
0: да.
1: Повышается и снижается вот та самая бедность, о которой мы сейчас вспоминали, которая уже составляет там порядка 25% людей, которые ниже черты бедности живут. Это уже, так сказать, ну, сильно опровергает все то, что мы привыкли думать про Африку, где все живут в коробках из холодильников и едят там непонятно что. И голодают. Хотя есть страны, которые голодают, но тем не менее это не случай Танзании. Про те успехи Танзании, как она в цифровую эпоху будет трансформироваться, мы поговорим в следующие полчаса с Ириной Олеговной Абрамовой, директор Института Африки Академии наук.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно. Пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
4: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
5: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
6: Такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
2: Чтобы сообразить на троих.
7: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
2: Слово за слово, словом по столу.
7: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
2: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
2: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
2: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
2: Не пропустите. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
10: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
10: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем открытие Танзании с Ириной Олеговной Абрамовой, директором Института Африки Российской Академии Наук, ну и, собственно, член-корреспондентом Российской Академии Наук. И снова здравствуйте, Ирина Олеговна.
2: Здравствуйте.
1: Снова здравствуйте. Так вот, продолжим про экономику говорить, что растущая она, и это реально очень круто, но я хотел бы отдельно, Ирина Олеговна, вспомнить историю про цифру. Вот, казалось бы, опять же, что там, антилопы гну, зебры, самое большое поголовье львов в мире, вот это все, да, ну, какие-то дикие люди там бегают с копьями и прочее, прочее. Итак, правительство, и это тоже последняя новость, министр по делам конституции и юстиции, ни много ни мало, ни экономики, объявил о том, что Танзания будет пересматривать около 1000 законов и нормативных актов, и этот процесс начался для привлечения технологических инвестиций. Технологических инвестиций, секундочку, у них есть национальная программа «Видение 2050», видимо, связанная с 2050 годом, и говорится о том, что в рамках этой программы вот вся повестка развития страны не централизуется в руках государства, а предполагается, что бизнес возьмет на себя порядка 78% всей этой повестки. То есть без того, чтобы облегчить вход на рынок, облегчить инвестиции именно в цифру, в технологический сектор, правительство Танзании решило, что это невозможно. Вот замечательно. Этот процесс, собственно, пересмотра этих 1000 законов пошел вот прям буквально вот с середины августа. Я, кстати, забыл совершенно, нам можно позвонить. Давайте я напомню вам телефон. Если вы хотите узнать что-то про Африку, то сейчас самый момент, мне кажется, спросить директора Института Африки. Плюс 7-495-95-95-91-2. Я буду первый позвонивший. Это вопрос, который наверняка будет задан. Я сейчас, извините, у кого-то его украду. Ирина, а нам-то что?
2: В каком смысле?
1: Что? Ну, Россия-то зачем это все? Ну, как бы, ну вот да, красиво. Ну, понятно, ну, самолеты туда полетели. Как бы. Я сейчас Бабу-Ягу играю, понимаете?
2: Я понимаю. Ну, Евгений Александрович, мы уже много говорили с вами о роли Африки в мировой экономике, что, по сути дела, Африка становится новой фабрикой мира вместо Китая постепенно, потому что население там молодое, энергичное. И к 2100 году 40% мирового населения будет проживать в Африке. Mm-hmm. А это значит, изменится все, и те, кто сегодня успели забить колышки на африканском континенте, условно говоря, и развивать проекты, за ними будущее. Это прекрасно понимают абсолютно все. И вот эта геостратегическая схватка за Африку, причем за ресурсы в широком смысле, не только за минеральные ресурсы, за демографические ресурсы, за промышленные ресурсы, за цифровые ресурсы, потому что Африка развивается в цифровом плане опережающими темпами. Вы, наверное, знаете, что Африка лидирует в мире по скорости развития цифровых платежей, и она очень ускорилась в последнее время, поскольку доверие к доллару упало. Понимаете, и там развиваются национальные и межнациональные платежные системы, ПАПС, которые ведут торговлю в национальных валютах и расчеты. И Танзания в этом плане тоже осуществляет большое количество цифровых платежей. Кроме того, вот вы уже сказали, там действительно 17 средний возраст, да, и для них очень важно цифровое образование. И вот в рамках этой стратегии 2050 у них в сфере образования тоже принято две стратегии. Это первая, которая называется «Национальная стратегия цифрового образования», и второе – «Национальные руководящие принципы использования искусственного интеллекта в образовании». То есть Танзания уже эти документы приняла.
1: Дикая и дремучая.
2: Я не знаю даже, как в России. Вот мы сейчас обсуждаем активный искусственный интеллект, но, по-моему, таких законов мы не приняли. А Танзания уже приняла такие законы, потому что она понимает, что без цифры Танзания не сможет прийти к реальному экономическому суверенитету, использовать достижения мировой экономики так, чтобы перескочить определенные фазы развития. Понимаете? А они могут, потому что они могут использовать накопленный человеческим опытом.
1: Ирина Игоревна, вдобавку к вам, и сразу после этого звонок будет, но сначала я добавлю к тому, что вы сказали. Проникновение интернета среди населения 90%. пользуются интернетом активно. При этом понятно, что, да, много кнопочных телефонов, там смартфонами пользуются там, чуть меньше половины, но тем не менее, смотрите, данные по сетям, покрытие сетей мобильной связи в дремучей дикой Танзании. Сеть 3G, ту, к которой мы привыкли, 94%, 4G 94,5%, 5G, которые у нас в нескольких точках есть в тестовом режиме, 5G в Танзании, 34% территории покрыто.
2: Ну, видите, это отсталая Африка.
1: Это дико отсталая Африка, поэтому у нас есть звонок. Здравствуйте, берите наушники, Нина Игоревна. Здравствуйте, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
3: Добрый вечер, Олег.
1: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте. Вы знаете, в октябре 2017 года я летал на Занзибар. Очень интересный, экзотичный остров и очень дружелюбные занзибарочки. Но вот я хотел спросить, осенью, по-моему, будет в Москве форум «Россия-Африка». Ну, точно, осенью он планируется. Как вы считаете, будет высокое, вот масштабное, высокое представительство стран Африки на этом форуме, в частности, Танзании? Еще вот наши крупные корпорации российские, ну, например, «Росатом», они вот как бы начинают сотрудничать с Танзанией? Вот, да, что вот по этой теме можно узнать?
1: Спасибо, Олег. Спасибо.
2: Спасибо. Да, действительно будет крупное мероприятие, а именно третий саммит «Россия-Африка». Первый был в 2019 году в Сочи, второй в 2023 году в Санкт-Петербурге. И вот это третий саммит «Россия-Африка», который пройдет на высоком уровне. Сколько будет участвовать лидеров, мы не знаем. Но, по крайней мере, я надеюсь, что представительство будет выше, чем в 2023 году, когда к нам приехало 17 президентов, 17 глав африканских стран. Напомню, что в 2019 году таковых было 49. Это будет действительно очень значимое мероприятие, на котором, на мой взгляд, будут приняты очень важные решения стратегические по развитию наших отношений с Африкой. Что касается Росатома, что да, Росатом реализует в Танзании проект, который называется «Мкуджу Ривер», по добыче, и не только добыче, но и переработке урана. И вот совсем недавно, я хочу сказать, что в июле 2025 года состоялся официальный пуск пилотной установки по переработке урана. То есть речь идет не только о добыче, но и о переработке. То есть это связано именно с планами, в которых заинтересовано непосредственно создание. А в 2026 году планируется уже перейти на следующий статус, то есть заняться именно промышленной переработкой. То есть сейчас пилотная, а будет промышленная. И в рамках этого проекта планируется создать 1500, по крайней мере, рабочих мест для танзанийских кадров, что является в первую очередь очень важным.
1: И это не какие-то там исключительно рудокопы, то есть это и инженерные кадры в том числе.
2: Это инженерные кадры, и вообще Россия предоставляет вот по квотам 150 квот для танзанийских студентов, то есть бюджетных мест, они приезжают к нам, учатся у нас, и я думаю, что вот направления, связанные с переработкой ресурсов, подготовка горных инженеров для этой страны чрезвычайно важны.
1: Это мы сейчас берем, говорим только о тех, кто по квоте едет учиться правительство, а еще есть люди, которые за свои деньги едут.
2: За свои деньги едут,
1: конечно,
2: да, и таких тоже немало.
1: И возвращаются, у них есть работа и социальный рост. И это большая серьезная поддержка наших компаний, которые ведут там работу. Это то, что я всегда защищал еще в работе Россотрудничества, что это важная и выгодная история, нисколько не благотворительность. Я немножко продолжу про цифру. Вот Ирина Олеговна только что говорила про платежные системы. Отрапортовала Минцифра, собственно, регулятор связи Танзании, опубликовал данные по второй квартал 2026 года, это тоже новость последняя, о распространенности так называемых мобильных денег. У танзанийцев, и, кстати, в нескольких еще странах соседних, там и в Кении примерно схожая история, дико популярно расплачиваться мобильным телефоном. Но не в приложении, как мы, там бросил на карту по номеру телефона, а вот реально телефоном. Поскольку кнопочных телефонов там 60 с лишним процентов, то есть человек явно, это не смартфон, вот набирая там команду кодами в этом телефоне, он может перевести какие-то деньги, расплатиться за какую-то услугу. При этом счета у него не открываются, хотя эти деньги где-то хранятся на каких-то банковских активах, но, собственно, в мобильном телефоне никакой привязки, никакому счету нет. Он вносит в каком-нибудь ларьке
2: деньги. Ну, это что-то типа электронного кошелька.
1: Абсолютно, электронный кошелек, да. Электронный кошелек. При этом, как заявил вот этот вот регулятор, TCRA, число подписок вот этих мобильных денег 87 миллионов подписок. Это больше, чем население.
2: Население, да, население порядка 65-67 миллионов сегодня.
1: То есть это, ну, близко к 100% точно. Ну, ладно, хорошо, у него два телефона, два аккаунта, да, но тем не менее, это очень высокое, конечно, проникновение. При этом самая цифра, которая меня вообще поразила, я надеюсь, что это потому, что кибербез хороший, а не потому, что они просто не начали еще. Число попыток мошенничества снизилась на 25% и достигла, знаете, какого количества?
2: Какого?
1: На весь год попыток мошенничества. Угу. Вы все получаете звонки службы безопасности какого-нибудь банка, там, да, вот это вот все. До 7334 случаев.
2: Всего.
1: Да.
2: Я думаю, что такое количество случаев на мой один телефон приходит в течение месяца.
1: И танзанийцы очень возмущены. Очень возмущены. Я считаю, что это очень много. Очень много. А еще одна большая история, которую хотелось успеть обсудить, это история с особым танзанийским социализмом. Дело в том, что самый первый президент, независимый уже на тот момент Танзании, когда она перестала быть Танганьикой, а стала Танзанией, Джулиус Нерере, был человеком увлеченным. И увлечение его состояло в том, что он решил, что есть особый вид социализма, это уджама, некое учение, по которому исконный сельский африканский коллективизм, то есть житье вместе в деревне, вместе вспахали, вместе добыли, съели и прочее, и есть настоящий, так сказать, вот исконно-посконный такой вот социализм. Не то, что там вот коммунисты из Советского Союза что-то там, хотя с ними был в хороших отношениях, но тем не менее у них свое есть, у нас есть свое, у африканцев. Вылилось это в то, что он стал делать, ну, буквально колхозы.
2: Да.
1: Поскольку образ был вот этого счастливого сельского житья совместного, коллективом такой, общиной, то, соответственно, стали строить эти деревни на 250 дворов, каждая минимум, с центральным зданием посередине, и чтобы все это дело окружалось, совместными полями, то есть абсолютный колхоз. С точки зрения социальных связей, борьбы с безграмотностью, снижения смертности детской и так далее, была блестящая история, она сработала. С точки зрения экономики, все пошло куда-то не туда.
2: Да, это было неэффективно, и более того, этот социализм немножко дальше пошел. Например, они хотели полностью отменить розничную торговлю и перевести все на централизованные рельсы. И, к сожалению, в такой стране, в которой не было реальной логистики, доставки и так далее и тому подобное, эта идея полностью провалилась, потому что очень часто именно неформальный сектор, мелкие торговцы осуществляли и реализовывали пожелания и потребности населения. Но, тем не менее, как идея, это было очень красиво. Тогда Танзания была, и Джулиус Нерере был вдохновлен идеями социализма. Он даже сказал, что вот это вот уджама, это скорее коммунизм, а не социализм. То есть у него идея коммунизма и равноправного распределения всех благ действительно была доминирующей. Ну и окончательно, конечно, эти идеи ушли в небытие после развала Советского Союза и краха социалистической
1: модель
2: системы.
1: Модель исчезла, да.
2: Модель как таковая, как альтернатива. Они же рассматривали социализм как альтернативу капитализму, потому что капитализм для них это был очень тесно связан с колониализмом, с несправедливостью, грабежом, что было правдой. Потому что вот мы все в какой-то степени говорим о том, что Европа очень развита и прочее, а то, что, по сути дела, первоначальное накопление капитала было достигнуто благодаря откровенному грабежу, раз, ресурсов и работорговле, два.
1: Везде,
2: понимаете, потому что первоначальное накопление капитала в Южных Штатах было за счет рабского труда африканцев. И об этом не стоит забывать. И вот сейчас, кстати, африканцы очень активно муссируют тему репараций. и увязывает его с внешним долгом. Эта тема очень интересная, для них она очень острая. И поэтому, конечно, когда идеи социализма возникли, идеи альтернативы, это было очень привлекательно для большинства африканских стран. Многие же пошли по пути с так называемой социалистической ориентацией, включая Танзанию.
1: Ну, что интересно, и нынешняя правящая партия – это все ровно та же самая партия. Это как если бы КПСС никуда не ушла бы, просто вот она продолжала бы действовать, отказавшись от, скажем, вот, от идей.
2: Да? Ну да, трансформируясь с учетом изменившихся условий.
1: И вот этот отход от идеи Уджама, вот этой вот, да, он произошел вот как раз, как говорит, конец 80-х, начало 90-х.
2: Ну, начало 90-х.
1: Но, что интересно, там есть та же самая примерная история, что у нас. Новое поколение людей, танзанийцев, которые близко, даже не застав эти времена, они не жили там в это время, приняв близко к сердцу некую идеализированную модель социальных отношений, отрицание общества наживы, коллективизм, взаимопомощь и так далее, сейчас очарованы этой истории с Уджама. Так же, как у нас есть огромное количество людей, которые с ностальгией вспоминают Советский Союз, даже не пожив там. И самое интересное, Лилия Галина, это у нас есть такая уже, мне кажется, это становится традицией починки примуса, искать всяких исполнителей разной музыки интересной. Вот эта ностальгическая история про коллективизм, дружбу между народами, взаимопомощь, отрицание наживы там, западного мира и прочее, она вылилась в хип-хоп-культуре.
2: Замечательно.
1: Современные вот эти чуваки. То есть если мы традиционно представляем себе, извините, кто, надеюсь, меня не обвинят в неполиткорректности, черного рэпера с цепью золотой, с пистолетом там каким-то позолоченным, который гангстер-рэп читает, вот это не про танзанийцев, потому что он будет, да, он черный, у него может быть даже и цепь золотая, но у него не будет ствола, и читать он будет не про то, как гангстер-рэп круто, там много бабок там и прочее, а про то, как мы все должны вместе что-то делать хорошее и двигаться в светлое будущее. Я даже нашел прекрасного совершенно чувака такого, его зовут профессор Джей. Я обещал вам, что мы вернемся немножко к суахили. Вот сейчас мы с вами послушаем рэп на хип-хоп на суахили. Профессор Джей написал композицию, которая называется «Да, начальник». На суахили это, если я правильно прочитаю, называется «Ндиомзе». Я нашел клип, у кого, кто принимает нас по интернету, может даже что-то там увидеть. Мне кажется, все-таки в этом клипе читает этот рэп не профессор Джей, а еще какой-то другой чувак. Но, тем не менее, у меня есть даже перевод слов, которые мы сейчас запустимся, а я по ходу постараюсь вам рассказать, о чем в песне поется.
4: MC wenu Babu Ayubu, ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio.

0: Меня зовут Джозеф Хаули, сын Сопулу Кианзи. Думаю, я послан спасти это поколение. Я политик, благословенный Богом. Я послан к вам, благородный, чтобы уменьшить ваши страдания. И мудрости больше, чем царя Соломона у меня. Не беспокойтесь. На самом деле я решил помочь, чтобы самой сильной страной в мире стала Танзания. Люди, аплодисменты, пожалуйста, люди. Все это мелочи. Я думаю, я все исправлю. Дайте мне только несколько дней. Экономика вдруг взлетит. Бух! И страна Танзания засверкает дичайше. Я прослежу, чтобы у каждой официантки в баре был свой Мерседес. Я хочу превратить Танзанию в Европу. Первое, что я сделаю, уничтожу бедность. Студенты будут проходить практику на Луне. В больницах я буду сыпать лекарства, как песок, и открою каждому новорожденному счет. Из труб потечет вода и молоко по всей стране. Жители деревень забудут о колодцах. Я профинансирую колдунов, чтобы они строили самолеты. У каждого будет своя машина. Разве вы не обрадуетесь, танзанийцы? Разве не правда, что я убедителен? Да, старина. Так что я ваш избавитель, друзья. Да, старина. Я уничтожу все ваши проблемы. Государственные служащие, у меня план повысить зарплаты жирно, в 100 раз больше той, что заставляло вас бастовать. Я дам вам хорошие дома, роскошные машины. Люди будут удивляться, когда вы будете проезжать повсюду. Каждому крестьянину я дам трактор. Вы будете продавать зерно миллиардами, миллиардами. Кстати, всех полицейских я хвалю. Теперь каждому я дам вертолет. Так, знаете, это выглядит, и это такая сатирическая композиция, выглядит это как предвыборный такой, знаете, выход кандидата к народу с раздачей обещаний народу. Надо сказать, что вот этот профессор Джей, он на самом деле из оппозиции. Вот, естественно. Поэтому он, собственно, не любит вот этих всех товарищей, которые обещают под выборы что-то. И, собственно, об этом и песенка. Удивительная история, Ирина Олеговна. Неужели мы можем всерьез рассуждать о том, что у этой ностальгии есть какое-то политическое измерение реальное? Потому что вот этот вот дядька, профессор Джей, который написал эту композицию, который сторонник этой Уджума, да, да, он испытывает ностальгию по старым там временам, не пожив в них толком, но, извините, он уже член парламента, он избрался, он представляет оппозиционную партию. Насколько у этой ностальгической там какой-то там вот постсоциалистической идеи есть реальный политический шанс? Ну, я сейчас не только про Танзанию, я вообще про Африку говорю.
1: Ну, вы знаете, просто если мы, например, подумаем о том, что может для них быть примером, Советского Союза нет. Идея социализма сейчас, на мой взгляд, очень неплохо реализована в Китае, потому что Китай, избрав путь и освободив рынок, и обеспечив рыночные методы управления экономикой, в политическом пространстве сохранил руководящую и направляющую роль Китайской коммунистической партии, которая до сих пор находится у власти. И, возможно, вот эта успешная китайская модель, модель именно китайского социализма, сейчас в Африке является привлекательной, именно как модель. Хотя именно Китай в Африке воспринимается не настолько положительно. Вот. Очень многие африканцы говорят, что вот вы, русские, приходите, вы нам ближе и приятнее, чем китайцы. Потому что китайцы решают свои собственные задачи за наш счет. Они это тоже понимают. Но, с одной стороны, это то, как Китай действует в Африке. И Китай действительно очень много делает для Африки, но в частности в инфраструктурной сфере. Он строит дороги, порты, он строит очень много строительных предприятий в той же Танзании, там и цементные заводы и так далее и тому подобное. Но тем не менее африканцы китайцев воспринимают не так положительно, как русских. Но то, что Китай, где еще совсем недавно было 800 миллионов бедных, достиг таких успехов, и действительно, можно сказать, там и машина у каждого, и бедность они побороли. Это является тем примером, что даже в условиях социализма, модернизированного социализма, можно добиться больших успехов. Я думаю, поэтому у них и ностальгия.
0: А мы не переоцениваем. Мы сейчас говорили о проекте Росатома, мы говорили, вы сказали только что, что вот приезжайте к нам, русские, работайте с нами. А нет ли в этом нашей какой-то ностальгии, по-нашему, что не переоцениваем ли мы желание Африки с нами задружиться, торговать, развиваться вместе? Может быть, это с нашей стороны искаженная оптика?
1: Нет, нет, это не искаженная, и поэтому вы, когда приедете в Танзанию, вот первое, что я увидела, и когда я сказала, что я из России, это была широкая улыбка пограничника, на меня сказала: «О, Россия, Путин».
0: А, нет, это наш супербренд.
1: Это наш супербренд. Поэтому супербренд. Я считаю, что наши отношения имеют очень хорошую перспективу. Мы скорее их недооцениваем, нежели переоцениваем.
0: И очень много, я надеюсь, вот на то, о том саммите, о котором вы вспоминали, будут практические какие-то вещи. Потому что декларативной дружбы у нас достаточно много. Это очень хорошо, конечно. Но хотелось бы увидеть гораздо больше практических проектов.
1: Это правда, в сфере экономики.
0: Ирина Олеговна Абрамова сегодня со мной подчиняла примус. Директор Института Африки Российской Академии Наук. Член-корреспондент Российской Академии Наук. Ирина Олеговна, еще много примусов не починено. Приходите еще.
1: И всегда к вам с удовольствием.
0: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Меры поддержки бизнесу, пострадавшему от атак БПЛА. Контекст. Wildberries поможет правительству. Минфин подготовил целый ряд мер, направленных на стабилизацию бизнеса тысяч предпринимателей, использующих эту площадку. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% их годового дохода. В частности, вводятся отсрочка по уплате некоторых видов налогов, включая НДС и налога на прибыль, перенесение дат страховых взносов на более поздний срок и приостановка проверок контрольных органов. Авансовые платежи по налогам продлеваются до 28 июля 2027 года. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о ее взыскании пролонгируются на полгода. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что это позволит снизить финансовую и административную нагрузку на пострадавших предпринимателей. В правительстве и самой компании подчеркивают, что логистика поставок, широкий спектр товаров и предоставление качественного сервиса россиянам будут восстановлены. Удары по складским комплексам крупнейшего маркетплейса Wildberries начались в середине июля и затронули разные регионы страны. Узнать за 90 секунд. Александр Алехин прославил нашу страну, став чемпионом мира по шахматам. Ему посвящены книги, живописные полотна и фильмы. Он обладал выдающимися интеллектуальными способностями, был прирожденным шахматистом. Алехин, как самые одаренные музыканты, интуитивно чувствовал игру. А память его была феноменальной. Однажды на киностудию, где тогда работала будущая звезда, вошел мужчина. Он попросил позвать кого-нибудь из учебной части. Алехин ответил: «Хорошо, гражданин Полуэктов». Тот опешил от удивления, не припоминая сотрудника студии. Зато Алехин в подробностях напомнил посетителю его внешний вид и разговор с фармацевтом полугодовой давности, когда они оказались в одной аптеке. В другой раз, когда будущий чемпион работал следователем в милиции, он услышал разговор дежурного с задержанным. Тот назвался Иваном Тихоновичем Бодровым. Алехин тут же заметил: «Вы не Бодров, а Орлов». И не Иван Тихонович, а Иван Тимофеевич. А на груди у вас небольшая родинка. Оказывается, пойманный уголовник много лет назад оказался с Алехиным в одном военкомате. Это его и сгубило. Следствие установило, что этот человек, действительно бежавший из заключения, рецидивист Орлов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области. Оман закроет свой коридор в Армузе, из-за которого возобновились бои США и Ирана. В Роспотребнадзоре назвали оптимальное время для вакцинации от гриппа. Подробности далее. Двое мужчин пострадали при детонации украинского БПЛА на предприятии в Белгородской области. Их доставляют в больницу, сообщает оперативный штаб региона. Отмечается, что на месте атаки повреждены 2 грузовых автомобиля. Кроме того, добавили в оперштабе, еще один мужчина получил осколочное ранение в результате атаки украинского беспилотника на грузовик в районе села Погореловка Белгородской области. Ему оказали помощь на месте. Уточняется, что от транспортировки в стационар пострадавший отказался. Силы ПВО уничтожили 10 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Между тем, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саранска, Нижнего Новгорода и Чебоксар, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Деструктивные действия Евросоюза и НАТО, разжигающих конфликт вокруг Украины, угрожают миру и безопасности в Евразии. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. По его словам, Великобритания, Германия, Франция и Североатлантический альянс оказывают киевскому режиму финансовую, политическую и информационную поддержку, передают разведданные, целеуказания, накачивают современными вооружениями, а также создают совместное производство оружейных систем. Системы военной техники. В июне 2024 года президент Владимир Путин выдвинул инициативу о создании архитектуры евразийской безопасности, основанной на принципах равенства и неделимости. Как сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, смысл этой концепции заключается в том, чтобы на практике применить принцип «региональным проблемам региональное решение». Оман должен будет закрыть южный оманский маршрут для судоходства по Армузскому проливу, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения США и Ирана. Об этом сообщил замглавы иранского МИД Казем Гариб Абади. Он добавил, что Тегеран ожидал, что Оман закроет южный маршрут для судоходства, однако Вашингтон надавил на Маскат, и этого не произошло. В итоге Иран сам занялся этим вопросом, что и привело к возобновлению боестолкновений Ирана и штатов. Оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Там добавили, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно дает прогноз по тем штаммам вируса гриппа, которые могут вызвать эпидемию в грядущем сезоне. Согласно нему, создается обновленная вакцина, содержащая актуальные в наступающем сезоне штаммы. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил агентству, что Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы страны в конце августа.